0: То есть тело спрашивает, за что мне такое наказание больше, чем другим людям, как сказано выше, что у меня есть лишняя работа, которой нет у всего мира. И поэтому тело говорит, я не дам тебе выполнять работу даже в действии. Даже если ты не можешь настроить намерение ради отдачи, это меня совсем не интересует. Поэтому я буду противиться твоим действиям, потому что ты не желаешь работать ради своей выгоды. Выходит, согласно этому, что если человек желает идти по пути истины, то ему следует различать в своей работе три аспекта.
1: Первый аспект — работа по практическому выполнению Торы и заповедей. Второй — работа над намерением, то есть что человек не желает никакого вознаграждения за выполнение Торы и заповедей, а работает не ради получения награды. Третье — когда человек хочет работать, то есть выполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, у него есть двойная работа по выполнению действий, то есть у него есть большое сопротивление выполнению Торы и заповедей, даже относительно самого действия, потому что тело сопротивляется выполнению Торы и заповедей без всякого вознаграждения. Выходит, что даже когда он еще не может удерживать намерение, что было ради отдачи, потому что тело сопротивляется таким намерениям, также есть сопротивление против самого действия, даже без намерения. Поскольку тело спрашивает, что ты делаешь? Ведь ты говоришь, что не желаешь никакой оплаты за свою работу в исполнении Торы и заповедей. Выходит, что не столько человек совершает работу над намерением, которое не существует в работе масс, а у него есть двойная работа, также и в плане действия. Потому что тогда гораздо труднее выполнять Тору и заповедь, в плане действия, тогда как те, кто работает как общее большинство, клаль, их тело не так уж и сопротивляется работе по выполнению действий, поскольку там тело не может спросить, зачем вам эта работа. И для него существует ответ сразу же на месте, ибо человек говорит ему, что верит в вознаграждение и наказание. И, само собой, он не работает бесполезно, а получит вознаграждение за свои усилия.
0: Другое дело, те люди, которые желают работать, идя по пути истины, то есть ради отдачи, хотя также и для них существует понятие вознаграждения и наказания. То есть, хотя они и верят в вознаграждение и наказание, как и общее большинство. Однако их вознаграждение и наказание не похожи, ибо вознаграждение и наказание у общего большинства определяется собственной выгодой. То есть они верят, что когда будут выполнять Тору и заповеди, они получат вознаграждение в качестве выгоды для себя. А если, страшно подумать, не выполнят, тогда получат наказание, а также потеряют вознаграждение за свою работу. Тогда, как те люди, которые работают как особые личности, вознаграждение их заключается в том, чтобы Творец удостоит их чести работать только ради пользы Творца, а не ради собственной выгоды. И все наслаждение их будет в том, что они смогут доставить наслаждение Творцу. А наказанием для них будет оставаться под властью желания получать для себя. В этом состоит все их наказание. И они верят в сказанное мудрецами, что Творец сказал, «Я создал злое начало, я создал ему Тору приправу». То есть они учатся, чтобы получить вознаграждение, заключающиеся в том, что они выйдут из-под власти злого начала, которое желает получать только для себя, и будут в состоянии работать только лишь ради пользы Творца. И, разумеется, при таком намерении тело, представляющее собой желание получать ради собственной выгоды, должно, конечно же, противиться дать человеку силы, чтобы он смог изжить его из мира.
1: И это, как сказали наши мудрецы о стихе царя Давида, «Сердце мое сокрушено, пусто во мне, что Давид убил злое начало постом». И все равно, даже в отношении действия, даже когда человек еще не может быть в намерении ради отдачи, тело сразу же сопротивляется, не дает ему сделать никакого движения, потому что тело знает, что он хочет использовать свои действия для того, чтобы убить его. Как сказано выше про царя Давида, получается, что также и действия без намерения уже встречает у него большое сопротивление со стороны тела. И нет никакого совета, кроме как в каждом действии, которое он хочет сделать, он нуждается в помощи Творца. То есть при каждом малейшем действии, когда человек идет по пути личной работы, он вынужден просить у Творца, чтобы помог ему выполнять действия. Однако то, что человек должен просить Творца о каждом из действий, которые он желает совершить, ему трудно сделать это. Надо знать, что это большое исправление, ибо человек выигрывает от того, что ему всегда необходимо молиться Творцу. То есть от того, что человеку есть о чем молиться, иначе может случиться, что человек не будет нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поэтому человек выигрывает от того, что есть у него постоянная связь с Творцом, благодаря тому, что он нуждается в нем. Иначе человек может выполнять наилучшие действия, но сами действия не обязывают его вспоминать о Творце во время выполнения. Действия, хотя он и готовится делать добрые дела. Это может быть из-за заповедей, заученных людьми, и может быть даже, что он не помнит, кто обязан его поступать так, а делает это по привычке.
0: Но в случае, когда трудно человеку выполнить действие, тогда он должен просить Творца, чтобы помог ему. Выходит, что во время действия он помнит Творца, поскольку он просит у него помощи в действии. И это большая ценность, ведь человек должен обращать внимание на то, что есть у него что-то, что напоминает ему, что существует в мире Творец, и нужно служить ему. И из сказанного поймем то, что мы спрашивали. Что означает путь в начале тернистый, а в конце гладкий в духовной работе? Дело в том, что в работе Творца есть два пути. Первый — для собственной выгоды, второй — ради блага Творца. Путь собственной выгоды называется «начало его гладкое», поскольку тело не так уж сопротивляется этому. Поскольку тело верит в вознаграждение и наказание, поэтому оно согласно работать, хотя и делает усилия в этой работе. Все же, когда он смотрит на вознаграждение, работа его называется «начало его гладкое». То есть тело понимает, что этот путь можно принять, потому что это для собственной выгоды.
1: Но в конце он тернистый. То есть, в конце концов, человек видит, что не в силах ему ощущать управление Творца как доброе, творящее добро. как написано в предисловии книги Зоар. А до тех пор, пока получающие не достигли завершения исправления, когда они смогут получить совершенное благо, задуманное для нас Творцом замысле творения, управление должно осуществляться посредством добра и зла, вознаграждения и наказания. Ведь наши принимающие желания еще загрязнены получением ради себя. Но поскольку мы пользуемся получающими келим, это противоположно их прямому назначению. Мы обязательно ощущаем действие управления как зло относительно нас. Выходит, согласно этому, что в конце это шипы, где шипы означают, что этот путь приводит к страданиям. То есть после всей работы, которую вложил в Тору и в заповеди, человек не чувствует управления Творца как доброе, творящее добро. И этим определяется вознаграждение и наказание в его работе. То есть то, что управление Творца осуществляется для него добром и злом, это определяет вознаграждение и наказание. Как написано там в комментарии Сулам. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца и скрывается от него действующий свыше. Это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не терять веру в Творца, хотя и ощущает управление как недоброе, у него есть вознаграждение за это, а если не желает прилагать усилия, то получает наказание, так как он расстался с верой в Творца.
0: И сказано, мы поймем то, что спрашивали, что значит, что путь вначале гладкий, а в конце тернистый в духовной работе. И объяснение таково, что путь, согласно которому работает общее большинство, то есть чтобы получить вознаграждение, вначале гладкий. То есть тело не сопротивляется этой работе, потому что говорят ему, ты должен верить в вознаграждение и наказание ради собственной выгоды. То есть, если будет исполнять Тору и заповеди ради собственной выгоды, выиграет. А если не будет выполнять, собственная польза проиграет. Это человек способен понять. Ибо со стороны природы заложено в человеке это кли, называемое желание получать для себя. Но в конце шипы. То есть в конце человек не приходит к совершенству, чтобы удостоился видеть, что управление Творца является добрым, творящим добром, а находится под властью управления добром и злом. Выходит, что несмотря на то, что он сам делает и будет делать все, все абсолютно действия, все равно это скрыто от тех, кто чувствует добро и зло. Ибо во время зла дана сила ситре ахре скрывать управление Творца и веру в Него, как сказано в комментарии Сулам. Выходит, что они и умрут без мудрости. И это называется «в конце шипы».
1: А путь, который в начале тернистый, а в конце гладкий, означает, что те люди, которые желают идти по пути истины, то есть достичь ступени доставления наслаждения Творцу, он, этот путь в начале тернистый для них, как было сказано выше, ибо когда человек желает работать только ради пользы Творца, а не для собственной выгоды, тогда каждому действию, которое человек выполняет, тело сопротивляется, и он должен каждый раз заново совершать преодоление. И при каждом преодолении тело сопротивляется, оно колет его и приносит страдания, как шипы. Выходит, что он идет по пути, как будто идет по шипам, и каждый раз он хочет сбежать с поля боя. Но тот, кто умный, слушался его, как сказано. Это значит, что тот, у кого есть вера в мудрецов, тот прислушивается к ним. И шел по нему, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели, как написано. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мира. Поскольку потом, когда удостоится дающих килим, то идет гладким путем. И это, как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, потому что тогда он удостаивается блага и наслаждения, которое есть замысел творения, которое заключается в его желании насладить свои создания. А когда удостаивается отдающих килим, то, как сказано в комментарии Сулам, и тогда во всем мире раскроется личное управление Творца, чтобы все видели, что только Он один совершал, совершает и будет совершать все эти деяния и действия, предшествующие им. Ибо теперь, после того, как злое наказание уже превратились в благодеяния и заслуги, дается возможность постичь вершащего их, так как они уже подобают делу рук Его. Ибо теперь они будут восхвалять и благословлять Его. И об этом сказано, и выбери жизнь, ты и потомки твои.
0: Сейчас предстоит особое действие, которое называется усилие в намерении на утреннем уроке.
1: Перейдем сейчас к уроку от 7 октября 2002 года.
0: Мы прочитали статью из 4-го тома «Шлавея Сулам», что означает, что путь, начинающийся с терней и заканчивающийся ровной дорогой духовной работе. Это сеющие в слезах будут пожинать с радостью. Таков путь. Почему? Потому что всего достигают из противоположного состояния. Поэтому, если нам нужно прийти к совершенству и вечности, к ступени Творца, к слиянию с Ним, то, разумеется, во всех точках, в которых мы должны находиться в конечном состоянии, сначала нам, безусловно, нужно побывать в противоположном состоянии. Это состояние неприятное, состояние по-настоящему ужасное, через которое просто так не пройти. Допустим, существует, когда мы находимся в слиянии с Творцом, а относительно него совершенно обратное состояние, и выдержать его невозможно. Человек способен страдать, потому что он представляет собой желание получать, то есть чувствует и восприимчив к наслаждению и страданиям. Поэтому как невозможно выдержать огромное наслаждение, так невозможно выдержать и огромные страдания. И то, и в другое в равной мере вызывает ощущение боли. Одна и та же боль возникает и от избытка наслаждения, и от избытка страданий. Поэтому и в правой линии, и в левой мы должны продвигаться в обоих этих вещах капли за каплей, от легкого к тяжелому. Пока мы действительно не увеличиваем свое кли, когда становимся способны вытерпеть и большие хисароны, и большие наполнения. Все приходит постепенно, пока человек не приучит себя. Даже и в отношении наслаждения этого мира мы видим, насколько это трудно и сколько времени это занимает. Тем более на пути замах самого, когда человек уже идет по ступеням клипы и противостоящим им ступеням святости. Поэтому действительно, начало нашего пути усеяно терниями, шипами. И здесь человеку нужны поддержки, окружение, группа, книги, авторы книг, распорядок дня. Все должно направлять его как можно больше, чтобы он прошел это поле терний как можно быстрее и страдал как можно меньше. То есть можно накопить силы и как-то пройти. В древние времена это было возможно, потому что желание получать уже еще было не настолько большим. Люди подвергали себя страданиям, постились, принимали всевозможные ограничения. Мы на это не способны. И нам нужен другой метод. Мы должны правильно организовать окружение и место, мудро проложить свой путь между терниями, как говорится. Через сами тернии мы пройти не способны. Да, там кто-то хотел спросить. Да.
1: А как человек ощущает страдания, противоположные постижению Творца? Это настоящие физические страдания? Именно так человек их чувствует?
0: Прежде чем ты хочешь чего-то достичь, тебе нужно подумать о кли, в котором ты это постигнешь. Я слышал, что есть какое-то такое особое хорошее блюдо. Чорба, да? Я только не знаю, что это. Мне рассказал об этом один румын, я не знаю, что это. Но я видел, как он этим воодушевляется. Разве я могу воодушевиться, лишь подумав об этом слове? Такое какое-то святое имя, да, которое приносит мне наслаждение, чорба. Я не знаю, что это за блюдо. Значит, теперь мне нужно каким-то образом обрести хиссарон, как у того самого румына, у которого есть хиссарон к его чорбе. Как это сделать? В этом и состоит путь. Каждый раз, прежде чем ты думаешь о чем-то хорошем, что тебе вдруг представилось божественное, что это хорошо, Творец — это хорошо, духовное — это хорошо, вечное, совершенство — это хорошо. Подумай об обратном. Подумай, что именно ты должен почувствовать, чтобы тебе этого не хватало. В каком противоположном состоянии тебе нужно оказаться.
1: Как человек может
0: оказаться в противоположном состоянии? Нужно как будто войти в него по собственному выбору. Теперь я должен построить кли. И кли я тоже собираюсь строить сам. Но если я не попрошу Творца дать мне это кли, его не будет. А в чем страдание внутри этого кли? Страдание внутри этого кли, что мне нужно из желания получать построить кли, чтобы оно было ради отдачи. Если кли — желание получать, то есть против наслаждения, то, несомненно, я по своей природе как бы хочу этого. Но это кли должно быть ради отдачи. Получается, что страдание должно быть как бы двойным. От того, что у меня нет наполнения, и от того, что само наполнение должен получить ради отдачи. То есть есть тут особый такой поворот, который мы пока не улавливаем. Хиссарон без хиссарона, потребность без потребности. Поэтому путь очень узок. И нужно идти по нему последовательно, очень осторожно, не отклоняясь, потому что даже небольшие отклонения отнимают огромное время. Удары, которые ты получаешь, когда немного отклоняешься от пути, не засчитываются как продвижение. Они только возвращают тебя на тот же самый путь. Так, жаль терять на это время. Можно зайти с пути, несколько лет оставаться в стороне, получать удар за ударом, пока ты не решишь, да, стоит вернуться. Но весь этот выход, весь твой сделанный тобой аппендикс туда и обратно, он ни во что не засчитывается. Ошибка. Как ты едешь куда-то, ошибаешься, и тебе говорят, нужно вернуться. Поэтому нам всегда нужно думать о двух вещах. О том, что мы достигаем, и как мы это достигаем, о кли. И главная забота должна быть о кли. наполнение находится в изобилии, в огромном изобилии. Да.
1: О, как человек может привести себя к тому, что он чувствует, что не хватает ему Творца не хватает ему?
0: Привести себя к ощущению, что мне не хватает Творца, не проблема. Проблема в том, чтобы правильно определить, кто такой Творец. Понимаешь? Если Творец добр, прекрасен, важен, силен, если в нем есть все, то есть чтобы было все мне, каким я буду, тогда нет никаких проблем. Да, я хочу его. Я не чувствую наслаждения вокруг, я хочу его. Но если я продвигаюсь дальше, меня хотят привести к состоянию, которое называется лолишма. И лолишма включает в себя
2: и
0: мои мысли, что я хочу дать Творцу. Дать Творцу имеется в виду, как он дает мне, так и я хочу как бы отдавать ему. И тогда я начинаю чувствовать в этих мыслях, что именно начинают формироваться во мне мысли об отдаче Творцу. Я чувствую в них тьму. Там, где ты чувствуешь отчаяние, тьму, отсутствие стремления к духовному, отсутствие надежды и другие подобные состояния, именно в этих местах начинает зарождаться желание отдавать Творцу. Но эти состояния кажутся нам такими, что, знаешь, смерть лучше, чем такая жизнь. Мне это не нужно. Но это начало желания отдавать. И человек убегает от этого, от этих состояний. Он не желает их ощущать. И на самом деле нужно их почувствовать, но сразу подсластить. Чем подсластить? Важностью Творца, важностью духовного, важностью цели. Но я не вижу, как это сделать. Тут нужна группа, тут нужно что-то. Что-то такое, что будет постоянно тебе внушать, что это важно. Как в этом мире, когда есть великая цель, то ты готов ради нее страдать. Все зависит от того, что ты видишь перед собой. Нужно работать только на двух полюсах. Цель важна, и кли для нее, которое должно быть ей противоположно. Тоже важно по отношению к цели. Две эти вещи. Если я их удерживаю, то я подслащаю свои страдания целью, которая находится спереди, и тогда я способен их выдержать. Иначе нет. Но вся проблема в том, что мы все время входим в левую линию, якобы в левую линию, пока это только слова, это еще и не линия, и не левая. В этом проблема. Мы не прилепляемся к правой линии, к важности цели. Бааль Сулам говорит, что в ней нужно находиться 23,5 часа. Представь, насколько мы сбиваемся с правильного темпа, если поступаем наоборот и постоянно пребываем в низком состоянии. Высший свет нисходит к человеку и воздействует на него не просто потому, что человек учится. Он воздействует в соответствии с определенной мерой подобия, подобия свойств. Даже если это окружающий свойств, даже если это окружающий свет, который светит нам издалека, то есть светит даже и без экрана светит нам. Но что значит без экрана и издали светит? Это все-таки мы должны создать условия, чтобы он светил нам издалека и без экрана. Эти условия состоят в том, что мы ценим его, ждем, чтобы он пришел, желаем, чтобы он подействовал на нас. А не просто так. Поэтому во время учебы очень важно быть в ощущении совершенства, в радости, в воодушевление. В соответствии с этим окружающий свет светит сильнее. А если ты приходишь и плачешь о своей жизни, то тем самым ты проклинаешь и книгу, и Творца, и его замысел создать тебя и к чему-то привести, и ты ничего не хочешь, и желаешь, чтобы ничего не существовало, и чтобы тебя вместе с этим тоже не было. Так какой же здесь окружающий свет, какое продвижение? И нет тут выхода, только группа. Человек находится, когда человек в таком состоянии, то человек сам себя не может вызволить из темницы. В одиночку невозможно. К Творцу он обратиться не способен, и у него остаются только товарищи со стороны. Это те части душ, которые связаны с ним, и в которых пока есть какая-то жизнь, тогда как в нем ее нет. Поэтому написано или группа, или смерть.
2: Каха.
0: Да.
1: А если я, скажем, в таком состоянии, устанавливаю связь между товарищем, то что делаю, но то, о чем вы говорите, все равно не раскрывается, состояние остается прежним. Что со мной не так?
0: Не понимаю тебя.
1: Ну, если я в такой, таком состоянии сейчас.
0: Если ты не смог пробудить Творца, чтобы он тебе ответил, значит, тебе не хватает кли. Все очень просто. Мы изучаем, что в Ахабе Высшего есть все. Весь твой путь до конца исправления. Есть там все ответы, наполнение, исправление. Все есть в нем. Он ждет. Понимаешь? Он ждет. Если твое желание, твоя просьба хоть в чем-то соответствует тому, что есть у него, то нужный проход сразу открывается, и ты получаешь необходимое. Проблема, как написано, сделай свое желание подобным его желанию. Соответствие между клей и светом. Ты должен просить именно то, что нужно тебе для исправления и наполнения. И тогда ты сразу получишь. С его стороны нет никаких препятствий. Тебе не нужно молиться ему, упрашивать его. Просьба, по сути, является построением кли. Тебе не нужно стучать к нему и кричать, словно проблема в том, что он не хочет. Молиться означает судить самого себя. Само слово «молиться», что ты на себя это направляешь. Поэтому ты сам должен произвести эти действия, подготовить. Это просто.
1: Нужно просить правильные вещи.
0: Просить о правильном означает построить правильное кли. Вот и все. Я даже не знаю.
1: Я не знаю, там ничего не вижу.
0: У нас есть множество систем, которые так работают, и это очень просто. Все, что на пользу ребенку, родители рады дать ему. Лишь бы он попросил о чем-то полезном для себя. А если он просит то, что не на пользу ему, то он не получит этого. Так проблема в родителях или в ребенке? Да.
1: Если ты идешь по пути, делаешь один шаг, отменяешь себя, на каждом этапе требуется молитва, ответ на молитву, это тернии становятся легче, да, но пока что это...
0: Ответ на молитву, когда ты идешь по полю тернии, заключается не в том, что тернии становятся еще больше. Ответ на молитву — это исправление. А что такое исправление? Допустим, Творец раскрывается и показывает тебе, кто он и что он, и насколько все это огромное, велико, вечно и совершенно. И это дает тебе силу веры, как говорится, идти против своего желания. когда ты уже не чувствуешь, что твое желание от этого терпит ущерб, что ты его нейтрализуешь и ничего ему не даешь. Напротив, ты ощущаешь, что идешь навстречу чему-то великому, великому, что ты получаешь.
1: Для того, чтобы меня привести к следующему шагу, он дает мне терния покрупнее.
0: Да, чтобы провести тебя дальше, конечно же, появляются тернии покрупнее. Что это за тернии? Это те самые хиссароны, которые нужны тебе, чтобы получить более высокую ступень, еще больший аппетит, голод еще больший, чтобы насладиться едой более богатой, более сложной, более изысканной.
1: Теперь на этапе подготовки, прежде чем человек удостаивается вознаграждения, мы говорим, что окружение — это средство, которое должно постоянно возвышать цель, должно вызывать у человека желание получить большее препятствие ради цели, которое ждет тебя за ним, чтобы ты сам захотел получить большее препятствие или чтобы тебе провели все необходимое?
0: Нет. Человек не должен думать о более серьезных препятствиях или о том, что ему станет хуже, не дай Бог. Вообще никогда не нужно об этом думать. Всегда следует думать только об одном. Я хочу Творца, я хочу прилепиться к Нему, я хочу получать от Него все, что у Него есть, Его свойства, Его наполнение. Нужно думать только о хорошем и никогда не думать о плохом. А если приходит плохое, то благодаря тому, что прежде человек был прилеплен к добру, и он сразу способен обратиться к исправлению.
1: Это можно учить только от окружения, потому что он для себя не способен.
0: Есть лишь три возможности. Я сам, Творец или окружение. Но Творец скрыт сам в полном упадке, и спасти человека может только группа. Вот и все.
1: Также в материальном мире мы видим, что общество может промыть тебе мозги и направить тебя так, что начинаешь это... Ты действительно живешь этим.
0: Да.
1: Это постоянно происходит, даже с вещами внутри желания получать. Но если человек видит цель, а процесс, который нужно ради нее пройти, неприятен и долог, он все равно отказывается от этого, хоть цель более или менее ясна. Даже если окружение воздействует на желание получать... Посредством всего, самым лучшим образом, все органы чувств человека со всех сторон, но лучшим образом человек не обязательно захочет ту цель.
0: Мы видим, что все зависит от группы. Бывает, что цели не видно, все трудно, и нет никакой надежды. Но если группа сплачивается и сама создает внутри себя важность чего-то, что она совершенно не знает, но это все равно его удерживает. Мы видим такие примеры. Посмотри, как живут целые народы в Афганистане и всяких подобных местах. Какие у них есть собственные идеалы и цели, и как они презирают всю эту Америку. Ты думаешь, они поступают так лишь потому, что у них чего-то нет? Нет, не поэтому. Общество способно создать для себя как будто духовные цели, материальные или духовные, и они будут его удерживать, даже если ничего нет. Неверно думать иначе. Общество делает все. Хочешь ты того или нет, у тебя в жизни тоже есть определенные идеалы и критерии, которыми ты руководствуешься. Так тебя сформировали семья и общество. И они уже сильнее реальных вещей. Ты не можешь от них убежать. Общество тебя удерживает. Возьмем цель, которая меня направляли с самого рождения. Я несколько раз пытался ее достичь и вижу, что сам процесс не приносит мне ничего хорошего. Тогда я не буду двигаться к этой цели. Хотя она, мне кажется, и ясная, и общество достаточно сильное. Более того, это самое сильное общество из всех существующих. Почему я оказался здесь? По всей видимости, общество, в котором я жил, управляло мной со всех сторон, но несмотря на все его идеалы...
1: Так значит, общество, в котором ты был раньше, не могло дать тебе наполнение новому твоему желанию, которое внезапно возникло в тебе, да? Да? Вдруг появилось такое желание, на которое ты не увидел ответа в обществе. Желание денег, почета, секс, других подобных вещей. Ты получил бы желаемое в обществе в этом. А если бы не в этом обществе, так поехал бы за границу, и там бы жил так, как хотел. И ты всегда убегаешь из одного места в другое. Я хочу получить определенное наслаждение, возвращаясь в семью. Потом я хочу какое-то другое наслаждение. Я еду куда-то с друзьями, иду на футбол или еще куда-то. Ты понимаешь, я всегда выбираю такое общество, которое обеспечит меня наслаждениями. Так делает человек. Даже когда я отказываюсь от общества, когда я уединяюсь, я тоже создаю себе определенное окружение. Вот и все. Теперь я вдруг получил такое желание, которое не наполняет ни одиночество, ни за границей, а вообще ничего не наполняет меня.

0: Так где бы я нашел такое окружение, такое общество? Опять же, общество, только об этом идет речь, нет другого. Где найти окружение, которое даст наполнение новому желанию? Вот ты и пришел сюда. И теперь сначала ты увидел здесь некоторый ответ. Да, это велико. Это великая вещь. Несколько твоих вопросов окружения вначале ответила. А теперь уже нет. Почему? Все очень просто. Теперь ты должен точнее приспособить себя к этому окружению, к окружению. Должно приспособить себя к себе. Это работа, которую должен выполнить. Ты строишь свое клю таким образом. Сначала тебе дали немного, а теперь, дорогой, начинай работать. Если не будешь работать, у тебя не появится внутренний килим. Ну, ты там вообще пренебрегаешь окружением, а оно в ответ не обращает внимания на тебя. Виноват не только ты, это взаимно. Само окружение, сама группа тоже неправильно выстроена. Они смотрят на каждого, не заботятся о каждом. Это то, что происходит с каждым. Не надо отдельно заботиться о каждом, но если бы внутри постоянно горел огонь, если бы всегда было желание пробуждать других, и благодаря этому пробуждаться самому, тогда не пришлось бы следить и обращать внимание на каждого, что с ним происходит. Просто общее такое стремление было таким сильным, чтобы затягивало внутрь всех, словно засасывало бы в одну трубу. Но этого нет. Ну так строй. Ты сильный парень, большие амбиции у тебя. Пожалуйста, здесь каждому дают возможность. Я серьезно говорю тебе, здесь никто не выше другого. Самый маленький, самый новичок, неважно, пусть каждый возьмется за дело и начнет работать. Это действительно духовная работа. Для материальных дел всегда находятся люди, которые рвутся вперед, зависит от их природы, привычек, от того, как человек находит свое место в обществе и утверждается там, свое положение. Но в настоящей духовной работе никто не хочет брать на себя. Есть организаторы, охранники, распорядители и другие исполнители. Но когда речь идет нетто о духовной работе, ты понимаешь, когда действительно говорится о духе, никто не спешит брать на себя. Ну, пожалуйста. Место свободно. Да?
1: У меня довольно трудный вопрос.
0: Тяжело тебе, трудный для тебя или для меня?
1: Не знаю.
0: У тебя каждый день есть другой камень?
1: Нет, это тот же камень.
0: Тот же? Мне казалось, что он был зеленый.
1: Нет, его нельзя заменить.
0: Теперь ты знаешь, у человечества наступил другой период. То, что было написано раньше в книгах, сегодня уже неприемлемо.
1: Что?
0: Это уже не воздействует на человека как следует. Я серьезно.
1: Не, я попробую что-нибудь сделать и вложить внутрь маленькую книгу псалмов.
0: Ну, а если вместе с этим ты будешь уже и псалмы читать, ты говоришь, один камень, самый камень уже не помогает, да? Ну, хорошо.
1: Можно вложить цветок Торы.
0: Ну, это будет трудно. Не, ну я не смеюсь. Это совершенно нормальное, зато у меня уважение. Человек, который ищет то, что ему поможет, постепенно и придет к нему, так же, как и мы, да, ну.
1: А зачем весь этот балаган?
0: Ну, об этом написано просто. Иди к мастеру, который меня создал. Вот и все. Зачем весь этот балаган, ты спрашиваешь?
1: Нет, весь этот балаган, все это зло, грабежи, убийства. Страдания, свет, добро. Зачем весь этот балаган? Зачем?
0: Этот весь балаган нужен, чтобы мы выяснили одну единственную вещь. Единственную вещь, ради которой все это действительно существует.
1: Это я знаю.
0: Невозможно. Нет, невозможно выяснить это иначе, как только лишь из... Ведь это разбиение, это результат разбиения килим. Если перед тобой не будет такой груды, в которой каждая вещь содержит в себе все остальное, где добро и зло перемешаны между собой вместе со всеми свойствами, ты не сможешь прийти к истине. Одно слово — истина.
1: А зачем приходить к истине? Зачем изначально приходить?
0: Теперь, чтобы прийти к истине, у тебя должны быть все противоположности, которые противоположны друг другу. Также и разум, который способен был выяснить все эти противоречия, также и силы. Иными словами, здесь требуется многое. Сейчас у тебя еще ничего нет. У тебя нет ни подготовки к этому, ни сил, ни понимания, ни видения. Ты просто лишен всего. И действительно тогда это груда вещей, которые тебе нужно разобрать, чтобы прийти к истине. Действительно так выглядит для тебя, что к ней невозможно даже подступиться, прикоснуться, протянуть руку. Как мне вообще начать ее познавать? Это словно младенец перед всем миром.
1: Но пути Килим, я не ищу путь, я уже на пути.
0: Но ты знаешь, что находишься на пути. Этого недостаточно, что ты здесь. Здесь есть еще много таких же, как ты. Они тоже думают, что находятся на пути, но они не на пути. Я тебе гарантирую это.
1: Я спрашиваю, потому что я давно разбираюсь с собой. Не со вчерашнего дня, я уже 4 года веду это исследование.
0: Но ты же не можешь, пока ты не дошел до конца, ты не можешь утверждать, что этот путь приводит туда. В начале пути ты ничего не можешь сказать, что это действительно правильный путь.
1: Но я ориентируюсь на то, что изо дня в день я оглядываюсь назад и вижу продвижение.
0: Не премудствуй.
1: Но я чувствую свет.
0: Это может быть иллюзия. Миллионы людей так думают, что они продвигаются и видят все больше света, обретают больше понимания, постижения, наполняют чем-то хорошим. Я не говорю, что это не так. Им действительно кажется, что это духовное. Это может быть иллюзией. Баля Сулам пишет в письме, что в истории были люди, которые готовы были себя отрубить руки и ноги, лишь бы хоть немножко приблизиться и постичь истину. Они были готовы на все. И действительно находились в таких состояниях. И так относились к Божественному, но ничего не смогли, ничего не случилось с ними. А сколько людей страдают, страдали в трудовых лагерях и в других подобных местах, находились перед лицом смерти, всевозможных угроз. Это тоже ничего не доказывает. Именно, иными словами, и не обязательно так приходит к истине. Короче говоря, сегодня у тебя нет никакой основы, на которой ты можешь основываться и сказать, что ты находишься на пути к истине.
1: Основания.
0: Критерии, я не знаю, какие-то данные, чтобы у тебя были в руках.
1: Меня направляет просто...
0: Ну, что меня направляет? Мое сердце, знаешь, это свое сердце, я бы уже попадал в такие ситуации, что лучше не говорить.
1: Просто лучше подготовиться.
0: Что значит лучше? Ты своими кили можешь определить, что для тебя лучше. Ну, слава Богу, день за днем, сегодня лучше, чем вчера, значит, ты, наверное, на пути. Я это понимаю.
1: Нет, но когда ты действительно хочешь отдавать ради отдачи без...
0: Отдавать ради отдачи — это прекрасно, да.
1: И по отношению к природе, и по отношению к людям, через все это творение, творение, которое есть Творец.
0: Да, я понимаю.
1: Через все. Но зачем это все?
0: Ну, прежде всего, если бы у тебя действительно было одно лишь желание отдавать ради отдачи, ты бы уже наверняка знал, для чего все это тебе дано. Ты просто соединился бы со всей реальностью, потому что вся реальность, она так действует ради отдачи. Но пока ты еще стоишь перед всем этим растерянный, и никак с этим не соприкасаешься, это признак того, что твои мысли и желания еще не вполне соответствуют природе, ведь вся природа на самом деле направлена на отдачу. Поэтому ты не получаешь ответ. Ответ он в том, что все существует для достижения истины.
1: Это я понимаю. Я понимаю, но вопрос мой немного о другом. Он относится к более ранней, самой-самой-самой исходной точке. Все, что мы делаем, вся эта вера и все это слияние, само

0: могу держаться? Вот я спрашиваю себя, не является ли и эта иллюзия, словно иллюзия внутри иллюзии, внутри еще одной иллюзии.
1: Есть такая книга, называется «Кузари». Кто ее написал?
0: Иуда Леви.
1: Иуда Леви, да. Он там рассказывает о царе. А, там были хазары, были такие народы, которые жили на юге России, когда еще самой России не было, это было еще до России. Этот царь искал Творца. И действительно совершал всевозможные действия, такие же, как ты. И ему раскрылся Творец. И вроде как бы сказал, что то, что ты делаешь, ты, это не то, что надо. Тебе кажется, что это правильно, но это неправильно. Ищи. Тогда он отправился искать. У христиан, мусульман, евреев. Ну так он рассказывает в книге. Это в точности тот же самый вопрос.
0: Так вся эта история — это просто поиск?
1: То есть, да, это поиск.
0: Это просто поиск.
1: Постоянный поиск. Создание кли — это поиск. Ты ищешь желание, с которым ты можешь соединиться с Творцом. А внутри этого желания, которое ты строишь в себе Творца. Понимаешь, что ты делаешь? Ты строишь свое кли, которое в точности соответствует Ахапу Высшего. Ахап Высшего — это Творец, и ты можешь соприкоснуться с ним при условии, что ты ему соответствуешь, и поэтому ты строишь свою Гальгальту Вейнайм, а затем и свой Ахап, в точности подобный ему. Иными словами, и самого себя ты строишь Творца. Образ Творца ты должен сделать это сам, и действительно создать это из ничего. Это и есть творение из ничего, а не Творец это создает. Ты должен это сделать. Тебе кажется, как будто все уже готово, но в действительности это и есть создание из ничего. В самом буквальном смысле. По-настоящему. Мы с этим не согласны, потому что здесь действительно очень много путаницы и трудной работы. Такая тяжелая работа. В любой работе у меня есть цель, я знаю, что такое, я знаю, какие силы нужно вложить, и когда я получу вознаграждение. Иными словами, я контролирую этот процесс. Усилия — это плата, и все. Здесь нужно душу свою отдать. Это верно. Но по всей видимости, это возможно.
0: Я сегодня пробудился. Можно я поделюсь? Я не часто говорю здесь, но вдруг я почувствовал такой внутренний порыв. И я проснулся сегодня утром, и сразу после пробуждения мне пришло такое озарение. Я записал его в самой простой форме. Как Колумб открыл Америку? Возможно, он ничего не знал об Америке, но у него было какое-то желание. Он жил в привычной картине мира и понял, что исчерпал ее, и в нем возникло желание искать, узнать, что находится за морем, что находится за горизонтом. В конце концов, именно само это желание искать привело к новому месту, к этому огромному миру.
1: Ты знаешь, есть люди, которые любят заходить в пещеры. И там есть в этих пещерах места, наполненные водой, а под водой есть еще разные проходы, и ты ныряешь, проникаешь через какой-то проход, попадаешь еще глубже. Но когда ты входишь, ты же не знаешь, если там выход, или ты не знаешь, как ты сможешь вернуться, хватит ли у тебя воздуха, чтобы вернуться. Бывают такие занятия. Это немного похоже на то, что мы делаем. Человек должен искать, чтобы сократить путь поиска. Тебе здесь дают разное, ну, скажешь, знаешь, ну, тебе капают тебе всякие, дают всякие идеи. На самом деле, то, что ты читаешь, есть там действия, не то, что мы думаем. Что я хочу сказать этим? Проблема в том, что мы прекращаем искать. Понимаешь? Мы не готовы так вот проникнуть до конца в пещеру, не зная, найдется ли там выход или нет. А сделать это возможно только лишь в том случае, если мы действительно будем получать силы друг от друга, брать силы друг у друга.
0: Ну, теперь до меня дошло. Спасибо. Не хочу больше времени отнимать. Спасибо.
1: Но поиск, все время должен быть поиск. И с книгой.

0: книги самой по себе ничего не получится. Книга, она делает свое дело, да, но... Да, поэтому написано, что делать с детьми, которые состарились. Они отчаялись, перестали прыгать, искать. Да.
1: Если правильно расшифровать для себя, что такое творец, то это отдача. Это значит не думать о себе, словно меня не существует. Но как можно убедить себя, что это хорошо, что мне это на пользу? Как окружение может убедить меня не думать о себе?
0: Человек не должен убеждать себя, на пользу ему это или не на пользу. Ты понимаешь, вы хотите работать против проблемы, перед которой мы не способны устоять. Вы хотите пробить махсом собственными силами. Я хочу прыгнуть выше головы. Я даже не знаю, как мне представить себе это состояние. От тебя требует только одно. Тебе трудно? Ты не способен? Убегай в окружение, там ты найдешь силы. Беги в окружение. У меня есть проблема, я в отчаянии, духовно ничего не стоит, материально ничего не стоит. Так что ты можешь сделать? Теперь мне нужно искать силы. Где мне взять эти силы? Где получить надежду? Какую выбрать цель? Я? Ты если начнешь искать внутри себя, ты из этого просто не выберешься. У тебя есть только один путь. Ни одну нашу проблему невозможно решить напрямую. Исходя из желания получать, нет прямого прохода к желанию отдавать. Я не ответил, но спроси еще раз.
1: Я спрашивал о другом. Может ли окружение убедить меня, что не думать о себе — это хорошо?
0: Группа может убедить тебя думать не о себе, а о Творце. Вот и все. Что тебе думать о себе, я не понимаю. Он пишет там, в статье на окончание книги Зора, так же, как Творец не думает о себе, и нет большего отделения от Творца, чем когда человек думает о себе.
1: А если я уже не могу, то что тогда?
0: Ты не можешь идти в группу. Я не говорю, что ты можешь. Иди в группу, если не можешь.
1: Я понимаю.
0: Что? Что ты не понимаешь? Окружение, группа должна дать тебе такое ощущение важности Творца, как будто ты постоянно думал бы о нем, словно тебе самого не существует. Ты хочешь прилепиться к нему. Он, только он. Направь на него все свое внимание. Это называется не думать о себе, разумеется. Мысли и стремления исходят из тебя самого. Но ты же прилеплен к нему и не погружаешься внутри себя.
1: А если я чувствую, что прихожу в окружение, и именно с отторжением от него я хочу прийти к обратному, как бы, я не чувствую, что получаю здесь то, о чем вы говорите, а как раз как бы наоборот. Так тогда это означает...
0: Это не важно, ослабляет тебя группа или укрепляет. Ты обязан улучшать ее, обязан в любом случае приспособить ее к себе. Это то, что пишет Баля Сулама. В этом заключается единственный выбор, то есть это единственное действие, которое ты способен совершить в этом мире. Во всех остальных вещах ты просто как... робот, болванчик. Просто не думай ни о чем другом, потому что все остальное строится так, как должно. И от тебя ничего не зависит, кроме одного. Пойми, если он говорит, что у человека есть единственный выбор, то куда тебе еще прыгать? Во всех остальных вещах ты просто должен плыть вместе со всем миром. В тех рамках, которые тебе задают, это не важно. Только в духовном ты должен построить себе окружение. Вот и все, лишь этому следует уделять внимание. Во всем остальном у тебя нет никакого выбора. Ты находишься во власти материальной и духовной природы, и все. Оставь все прочие вещи. Это просто какое-то донкихотство. Как будто ты что-то делаешь. Написано настолько ясно об этом. А мы говорим, нет, все в руках небес, нет никого, кроме него, все устроится. Только чтобы не заниматься группой. А все остальное мы готовы делать, да. Это показывает, что на самом деле важно лишь это. Все мы просто как роботы, как, я не знаю, марионетки, называй как хочешь. Кроме этого, это единственное средство, с помощью которого ты можешь приблизиться к Творцу. Из всех, кажется, тебе там есть какие-то входы, у тебя только один вход есть.
1: Даже если бывает состояние, в котором я чувствую, я все чувствую.
0: Неважно, я не знаю, в состоянии ничего не знаю. Я говорю тебе то, что он пишет. Прочитай еще раз, вот и все. У тебя нет ни одного другого параметра, ни в свойствах, ни в желаниях, ни в мыслях, вообще нигде, с помощью которого ты мог бы определить свое будущее состояние, что-то установить или сделать, понимаешь? У нас нет выбора, просто нет, кроме этого. Нет, нет выбора, просто нет выбора.
1: Кен.
2: Да.
1: Раньше вы говорили, что для любой материальной работы, большой она кажется или маленькой, всегда находятся желающие. Но для настоящей духовной работы желающих нет. Я не знаю насчет остальных, но по себе вижу, что, может быть, я не вижу за деревьями леса, но мы не знаем, что это такое настоящая духовная работа. В чем она заключается?
3: Это скует, кен, бекольменный дворим.
0: Ты говоришь, что мы заняты таким множеством разных дел и не знаем точно, что относится в точности к духовной работе, а что нет. К духовной работе относится все, с помощью чего я строю окружение, себя относительно окружения, окружение относительно себя. Только это относится к духовной работе. Разумеется, намерение при этом должно состоять в достижении цели, чтобы прийти к Творцу, иначе это будет общество, группа, о котором мы говорили, например, общество насмешников или коммунистов, которые даже хотели делать добро друг другу.
1: Но как создать это так, чтобы окружение не превратилось в заезженную пластинку, которая повторяет одно и то же и не замолкает совсем? Как это может быть?
0: Начинаем строить с нуля, неважно. Сначала все это совершенно искусственно, потому оно станет уже не искусственным, а эгоистическим, потому что мы увидим, что продвигаемся. Что значит «продвигаемся»? Мы действительно увидим пользу от того, что я, и он, и другие слушают о величии Божественного и всего духовного. Тогда мы скажем: «О, мы продвигаемся, это будет хорошее лолишма».
1: Но разве мы уже не были приблизительно в таком состоянии? На определенном этапе это начинает звучать просто как заезженная пластинка.
0: Ну, может быть, в какой-то форме это уже себя исчерпало. Нужно искать другие формы, не знаю.
1: Как сделать следующий шаг?
0: Я не знаю, я дал всякие разные формы в качестве примера. Вы делайте, что хотите. Да, я серьезно говорю. Больше не вмешиваюсь в то, что касается духовного окружения в группе. Это ваш выбор, вы получили всю Тору. Я серьезно говорю, я могу там кричать из-за всяких каких-то неполадок, там, я не знаю, на работе, там что-то сделали, не сделали, предприятие. Это тоже как-то постепенно. Да. Все понятно? Ну, хорошо, будем учиться.
4: А сейчас мы поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из него для реализации в десятке.
5: Тов. Кибальну буст шел хашевут ахивра.
6: Ну, получили важность группы, что, по сути дела, нет такого, чтобы группа делала тебя слабым или сильным. Ты должен все-таки сделать ее подходящей для себя. Это то, что пишет Бааль Сулам. Единственный выбор. Тебе трудно Убегая в группу, там найдешь силы. Хорошо, есть много вещей, которые связаны с личной работой человека, с состояниями ощущения отчаяния. Туда мы вкладываем и строим следующие ступени.
4: Да, это решение. Человек не может ни на что влиять, кроме маленькой конкретной точки. Это его окружение, насколько он включается в него, насколько он улучшает его. И страдания не помогают. Есть много разных лишних страданий. И человек может пойти в разные другие места, и проходят годы, и кругообороты, пока он понимает, что это ошибка, и это время, что он заблуждался, и он не пришел в правильное место, и нужно возвращаться. И в группе тоже нельзя оставлять поиск. Каждый раз Рав подчеркивал это слово «поиск», как я формирую себя, представляю следующую духовную ступень. Там был пример с пещерой, и когда человек заходит внутрь, не знает, есть ли выход наружу, и хватит ли ему воздуха, но туда нужно войти, потому что там необходимы новые силы, чтобы войти и быть вместе в этом поиске.
6: Как раз эти состояния отчаяния, отсутствия сил, самые трудные состояния, когда человек чувствует, что ему лучше умереть, чем так жить, это буквально начальная точка желания отдавать. Как желать работать во благо Творцу, там человек должен все время... Рав говорил о том, чтобы подслащать, получать силы от группы и поднимать важность для того, чтобы работать против этого.
4: Все, что мы постигаем из противоположного состояния. И урок, и время учебы. Важно находиться в радости, в воодушевлении. Согласно этому, окружающий свет действует больше.
6: Я прочитаю отрывок, о котором говорил Дани. Я тоже слышал его. Там, где ты чувствуешь отчаяние, тьму, отсутствие вкуса к духовному, отсутствие надежды, всевозможные вещи подобного рода, это как раз те места, где начинает рождаться желание отдавать Творцу. И они кажутся нам, ты знаешь, лучше умереть, чем так жить. Мне это не нужно. Но это начало желания отдавать, чтобы у тебя было. Человек убегает от этого, от таких состояний. Он не хочет их ни в коем случае чувствовать. И на самом деле нужно почувствовать их, но сразу же подсластить, как важностью Творца, важностью духовного и важностью цели.
5: Зор пишет, что
4: есть одно место, и туда мы должны направить себя, там мы должны вкладывать в группу. Мы не сможем выйти к Творцу сами по себе, просто работать в группе, в слиянии. Так как Рав приводил пример вот этих ныряльщиках в пещерах.
6: Да, на самом деле, концентрат урока — это работа с группой, и там нет... накидывающиеся на нее, и там есть открытые возможности, как Раф объяснил, что нам кажется, что мы работаем, прыгаем вокруг, но по сути дела настоящая работа, в которой все как раз равны, может быть слабы, с большими или малыми амбициями, то или иное желание, но если он работает в правильном месте, это как раз и есть духовное.
5: В группе еще
6: то, что я слышал, что сам поиск — это то, что формирует кли. Формирование кли зависит от поиска этого кли. Но это уже построение самого кли.
4: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Талмуд – Эцер Асферот, учение десяти сферот.
1: Шалом, хаврим икарим ваувим.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, любимые наши. Мы начинаем урок с учения десяти сферот. Мы, по сути дела, находимся во второй части. Мы вскоре завершаем первую главу второй части и переходим ко второй главе этой части. И, как обычно, мы хотим напомнить, насколько важно, чтобы мы вошли в этот урок со всем нашим сердцем. Мы каждый раз видим, как Раф и каббалисты, и Бааль Сулам упоминают нам обратите внимание. Здесь не говорится о какой-то материальном месте, геометрии материальной или форме материальной. Мы должны проникнуть во внутреннюю суть вещей. И не то, что мы здесь проверяем место, здесь мы смогли получить наслаждение, здесь нет. Здесь каббалисты хотят ввести нас внутрь, все больше, потому что все формы, все чертежи, все различия, о которых мы читаем здесь, это все качество, качество отношения Творца и творения, как это связано со свободным выбором творения, как он реагирует на влияние Творца. И на самом деле будем стараться, насколько это возможно, чтобы этот материал играл у нас в сердце, затрагивая струны сердца. И хотя мы не понимаем разумом, но чувством постараемся понять, это нас правильно направляет на духовное.
2: И с первой части урока у нас есть очень красивая цитата, то, что сказал Рав. Это очень хорошая подготовка к ТЭС. Высший свет нисходит на человека и воздействует на человека не просто так, когда человек учится. Он воздействует на человека согласно подобию свойств какому-либо. Даже если это окружающий свет, он светит издали. То есть даже без экрана светит на нас. Но что значит без экрана и издали светит? Это мы должны создать условия, чтобы он светил нам издали и без экрана. Эти условия, мы их, когда мы очень ценим его и ожидаем, что он придет и подействует на нас, а не просто так. Поэтому во время учебы очень важно быть в совершенстве, в радости, в воодушевлении. И согласно этому свет окружающий светит больше. Сейчас мы войдем в урок ТЭС с Равом. Мы заканчиваем вторую главу первой части. Откройте первый том, 45-ю страницу. Мы будем читать седьмой пункт Ари. И мы рекомендуем вам записывать то, что Рав объясняет. Давайте начнем урок. Учение десяти сферот, первый том, вторая глава, первая часть, седьмой пункт Ари. Каждый мир и каждая сфера состоят из десяти частных сферот и состоящих, в свою очередь, из десяти и так далее до бесконечности. Сфероты и гулим окружают одна другую, подобно кольцам в луковице. В каждом мире есть свои частные десять сферот. И каждая частная сфера в каждом мире состоит из десяти частных подсферот. И все они как кольца лука одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. Еще раз, седьмой пункт. В каждом мире есть свои частные десять сферот, и каждая частная сфера в каждом мире состоит из десяти частных подсферот, и все они словно кольца лука, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. Восьмая сноска, которая относится к словам, состоит из десяти частных подсферот.
0: Мы должны еще раз не забывать, что говорится о желании получать, которое создано в бесконечности как одно желание. И почему оно одно? Не ощущалось, что там есть много желаний. Потому что все было под воздействием света, когда свет создал желание, сформировал его, развил его, и каждый раз на наполнение предваряло желание, поэтому желания не ощущались, потому что в то время, когда есть наполнение, есть ощущение наполнения в желании, а не желание. Желание ощущается, когда оно пусто, но когда наполнено, не чувствуется, чувствуется наполнение, потому что наполнение приходит свыше, оно властвует, оно свыше, оно более совершенное, без недостатков. Когда произошло первое сокращение, и это желание желает установить, кто я, как буду себя вести, и все зависит не от света, а о том, что я решаю в свете, насколько я могу находиться в нем равным, отличающимся, сравнивающимся и так далее, мы начинаем видеть в этом желании полно частных желаний. И это не одно желание, а включающее бесконечное количество частных желаний. Когда в каждом частном желании есть еще частные, еще, еще, и так они, все эти желания. И почему? Потому что сейчас так это общее желание все время проверяет свои частные желания, чтобы эти могут уподобиться свету, и насколько, а эти не могут. И тогда с помощью работы желания и уподобления свету мы видим, что в этом желании есть много частей. И эти части, которые хотят уподобиться свету, они уже делятся на пять миров, и каждый мир на пять парцуфов, каждый парцуф на пять сферот, и так далее, и так далее. Еще, еще, еще. Так не думать, что это что-то новое. Но тоже, конечно же, это и в бесконечности было, но там это было в потенциале, не было ощутимо и непонятно. Но когда желание начинает работать в себе, когда оно предваряет свет, мы уже начинаем различать в нем всевозможные части. И эти части потом, когда они получают тоже одно направление, и приходят к состоянию, когда все их намерения только на свет, они тоже соединяются вместе по отношению к свету в едином намерении и снова становятся одним желанием, в котором нет никаких изменений, потому что все находится под властью одного желания отдавать. И неважно, какие желания, маленькие, большие, каждый согласно своей силе на 100% хочет отдавать. И снова мы возвращаемся к той же форме круга, который был у нас в бесконечности. А пока что, если мы говорим о несовершенной работе желания уподобиться свету, мы говорим, что согласно авиюту, который в нем, то есть силе получения в нем, он находится ближе или дальше по отношению к свету. И поэтому у нас есть тоже состояние бесконечности, но уже поделенное на всевозможные круги и слои луковиц, то есть сферы, где мы все это рисуем согласно экранам. Еще я бы сказал, что если можно вместе с тем не забывать, что все, что мы представляем себе здесь, мы представляем из восприятия реальности человеком, что он так чувствует. То есть все эти миры, все эти сферы, все это находится внутри нашего желания. И вследствие того, что это желание пока что испорчено и несовершенно, тогда мы видим в нем всевозможные части, различные сферы, прямоту, изменения разные. В то время, когда наше желание будет исправлено, наше восприятие реальности пройдет улучшение, мы увидим просто, что свет наполняет всю реальность. Если можно иногда также стараться это воспринимать из восприятия реальности, что все это происходит в нас.
2: Восьмая сноска относится к словам, состоящим из 10 сферот. Смысл взаимовключения сферот можно понять в соответствии с известным законом, что нет исчезновения в духовном. И каждый свет, переходящий с места на место, приобретает свое место навеки во всех тех свойствах, через которые проходит. И поскольку каждая нижняя сфера создается из высшей сферы, как причина и следствие, то считается нижняя, проходящая через высшую. Из этого следует, что все сферот включаются одна в другую. Например, когда выходят две первые сферы, Кетер и Хохма, то свет Хохма обязан выйти из Эйнсов, потому что все исходит из него, а затем свет Хохма обязан пройти через сферу Кетер, прежде чем придет в сферу Хохма, так как сфера Кетер вызвало ее появление. И вследствие того, что сфера Хухма прошла в ней, она получила там свое место, и теперь в Кетере имеются две сферы — Кетер и Хухма. Таким же образом, затем вышли все 10 сферот высшего света сверху вниз, вплоть до Малхут, и все 9 сферот, что ниже Кетера, должны пройти через Кетер, так как он является первопричиной появления их всех. И все они получили там свое место, ведь нет исчезновения в духовном. И потому все 9 нижних сферот обязательно существуют также и в самом Кетере, так как они прошли там. И таким же образом обязательно имеются 9 сферот в Хохме, поскольку 8 сферот, что ниже нее, должны пройти через нее, как показано выше на примере Кетера. И также 8 сферот в Бине, подобным же образом, и также 7 сферот в Хеседе, и одна в Малхут, самой нижней. Известно, что Малхут поднимает 10 сферот отраженного света от себя вверх, которые надеваются на 10 сферот высшего света, на 10 сферот прямого света. И этот отраженный свет называется светом Малхут, и нет в ней никакого другого света. Этот отраженный свет называется везде 10 сферот, поднимающиеся снизу вверх. И выясняется там, что Малхут называется Кетером для этих 10 сферот, так как она является причиной их появления. Сфера, ближайшая к ней, называется Хохмой. Третья снизу ступень называется Биной. И таким образом, каждая более тонкая сфера меньше предыдущей до тех пор, пока настоящий Кетер не получает от этого отраженного света только свойство Малхут. И в соответствии с этим понятно, что эти 10 сферот, идущие снизу вверх, все находятся в Малхут, так как все проходят через Малхут, и Малхут — это их корень. Поэтому все они приобрели себе место в Малхут. Находим таким образом, что и Малхут содержит 10 сферот. А через Йесод проходит 9 сферот отраженного света, и потому в сфере Йесод имеется 10 сферот, одну сферу высшего света, идущую сверху вниз, и 9 сферот отраженного света снизу вверх, которые должны пройти через него. И также 10 сферот в Ход, 2 сферы сверху вниз, то есть свет Ход и свет Йесод, проходящий через него, и 8 сферот снизу вверх, и также 10 сферот в Нецахе, 3 сферы сверху вниз и 7 сферот снизу вверх, и так далее, таким же образом. Таким образом, после выхода 10 сферот высшего света и 10 сферот отраженного света, каждая сфера содержит точно по 10 полных сферот. И тоже в частных сферот и в подсферот, и нет этому конца, и все они находятся обязательно в таком же взаимовключении. И здесь нечего больше добавить. И смотри во внутреннем созерцании, где это рассматривается подробно.
0: Но об этом он будет говорить потом. Мы изучали, что в конечном счете у нас получается верхний треугольник. Это прямой свет, Ор Яшар. И нижний треугольник — это отраженный свет, Ор Хозер. И у нас всегда есть в каждой сфере часть от прямого света, часть от отраженного. В Кетера у нас есть 9 сферот прямого света и Малхут от отраженного. А в Малхут есть у нас Кетер отраженного света, 9 сферот отраженного света и только одна прямого кетра. И в каждой сфере зависит от того, где она находится. Тогда в соответствии с этим есть у нас эти от прямого света, а вот эти от отраженного. Так это получается. О чем это говорит? О силе сферы. Насколько она, согласно своей силе, участвует прежде всего во всех остальных сферот, и какова ее мера участия, не может быть ни больше и ни меньше. Между прочим, отсюда мы видим, это также по отношению к душам, которые находятся в том же порядке. Иначе что это за вся эта сетка? Если я нахожусь как интегральная часть в какой-то системе, так система определяет для меня все. Я могу только прийти к своему оптимальному состоянию, своему правильному состоянию. Но это правильное состояние, оно определит, где я нахожусь, согласно своему свойству, там, где я могу быть как дающий, и где я пока еще не способен быть как отдающий и так далее. Это определенное состояние, которое определяется корнем моей души. Моя работа — только прийти к тому, чтобы быть участвующим в полной мере. Но что это? Это уже мой корень души определяет. И так это здесь. То есть всегда у нас есть сферот прямого света, Ор-Яшар. Откуда они приходят, сферот прямого света? Сколько уровней свет должен пройти для того, чтобы прийти к Кли? Это путь света, да? Прямой свет, Ор-Яшар. Когда он приходит к Кли, и Кли, оно пробуждает ощущение, тогда со стороны Кли есть у нас Орхозер, отраженный свет. Так для того, чтобы выполнить действие ощущения внутри кли, скажем, если я говорю о кетере, достаточно здесь одного света. Хохма, так два света в кетере должно быть для того, чтобы вызвать хохме ощущение. Три света в кетер, две в хохме, для того, чтобы пробудить у нас реакцию в бине. И тогда бина начинает реагировать, да? И так далее. В гвуре, в кетере должно быть свет, и для того, чтобы вызвать реакцию в хохме, до хохмы, для того, чтобы вызвать реакцию в бине бины, и для того, чтобы вызвать реакцию в кетере хесед. И так далее. То есть что измеряется прямым светом? Прийти к объекту, к желанию. Да? И с помощью отраженного света это уже реакция. Так мы можем в таком виде говорить обо всей бесконечности, кли до энсов, и каждом частном кли, неважно.
3: Так
0: зависит от состояния. Здесь одна душа, здесь другая, здесь еще одна. Неважно, что мы измеряем здесь. Скажем, что это общая душа, нишама клалит. Что мы здесь измеряем? Мы измеряем количество действий для того, чтобы пробудить эту душу. Исходя из этого, мы можем также научиться тому, какое давление должно быть на нее, какая работа, чтобы пробудить ее, и какова ее реакция, и мера ее участия, и вид ее участия во всей общей системе, характер участия. Вы понимаете, о чем говорится? Это сеть, которая может, и она еще многомерная. И Шарковонот говорится, что есть 25 парцуфов, облачающиеся друг на друга. И есть Шореш Нишама Гуф и Халькиц внешние, но когда мы говорим все обо всех них, потому что в разуме это невозможно, только когда раскрывается видение, так все это говорится о том, когда есть у нас возможность говорить о каждом элементе, о каждой душе, о ее частной реакции. Как бы простое объяснение, что здесь такого, но он дает нам возможность говорить о нашей частной работе.
4: Оттет. Лемала.
2: Девятая сноска относится к словам кольца луковицы. То есть каждый высший окружает нижний со всех сторон равномерно, без различия ступеней.
0: Потому что это закон Келим и Гулим. Нет между ним контакта, между Келим и Гулим. И почему? Как может коснуться одно желание другого желания? Как такое может быть? Я хочу пиво, а я хочу хлеб. Я хочу отдыхать, а я хочу плясать. Совершенно разные желания. Никто из одного желания не может понять желание другого. Сейчас трудно представить себе, что у меня сейчас температура, что я устал, что я хотел когда-то бегать, танцевать. Но когда я хочу бегать и танцевать, начинает останавливать меня. Для меня это изнурение. И я должен пробудить себя. Каждое желание, оно круглое, не касается другого. Это выражает нам форму игулим. Одно внутри другого, да? Отношение между ним может быть только с помощью экрана, с помощью цинорот, с помощью работы в желании. Тогда мы можем связать между ним между ними и начать сравнивать их. Если есть у нас намерение на желание по отношению к единому месту Творцу, по отношению к единому свойству. Есть здесь много философии, но имеется в виду под философией много следствий, последствий. Ну, продолжаем.
2: Восьмой пункт. Каждый игуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше и важнее, и так продолжается до этого мира, который находится в центральной точке, далее всех удаленный от бесконечности, и он совершенно материален. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и предпочтительнее другого. И так до этого мира, самого земного и материального, который является центральной средней точкой внутри всех совершенных игулим, внутри всего места, пространства и пустого воздуха, он также полностью отдален от бесконечности более всех отдаленных миров, остальных миров. И потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим, и необходимо это понять.
0: Но с помощью линии

0: как раз самый нижний, средний, самый плохой может прийти к тому, чтобы быть самым возвышенным. Внутри этих агулим мы можем изучить, что у нас нет никакой возможности прийти к исправлению, но только с помощью связи между нами. И это в ценурот, в общих экранах, не в желаниях, а в общей цели. В желаниях мы никогда не можем быть связанными друг с другом. То есть я внутри, и ты внутри. Каждый находится в самом себе, живет и находится. Каждая сфера внутри себя. Если мы их связываем так, что в каждом игуле есть своя прямота, но эта прямота в намерении подобна другим, когда мы по отношению к одному Творцу, к одной цели направляем себя в наших игулим с помощью общих ценурот, тогда мы соединяемся. То есть конкретно в одном предложении с помощью общей работы души соединяются. Нет у них никакой другой возможности соединиться. Я не могу просто так сидеть здесь и ничего не делать, и кто-то еще, и мы мечтаем о какой-то любви. Ничто не поможет. Мы должны работать с экранами, с общей целью, и тогда с помощью этого выяснения только можем соединиться. То есть объединение, и в особенности после разбиения, когда мы после разбиения без экранов и гулим, нет верха, низа, ни с какой важности, есть разница в получении, только и наоборот. Если только есть одна цель с помощью ценарот, экранов, над келим да и гулим, мы можем соединиться в единую систему. Только в мере совместной работы. Поэтому очень важно нам распространение или что-то, когда все мы собираемся и все делаем. Тогда из слоев луковиц мы становимся прямым человеком во весь рост.
1: Еще раз пункт 8. Каждый игуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше другого, так продолжается до этого мира, который находится в центральной точке, далее всех удаленных от бесконечности, и он совершенно материален. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и качественнее другого. Итак, до этого мира, самого земного и материального, который является центральной, средней точкой внутри всех совершенных игулим, внутри всего места, пространства и пустого воздуха. Он также полностью удален от бесконечности, более всех остальных миров, и потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим. Необходимо понять это. Десятая сноска относится к словам «в каждом из миров, что в пространстве каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности». Уже рассматривали понятие близости, что оно не означает место, ни в коем случае означает близость свойств. Известно также, что от бесконечности до центральной точки имеется 4 стадии различия свойств, и они же 10 сферот и гулим. А центральная точка — это 4-я стадия с наибольшей из всех авиют. Первый игуль, который называется кетер, является источником, местом нахождения корня этих 4 стадий. И совершенно ясно, что игуль кетер наиболее тонкий из всех игулим, а его свойства более всех остальных близки к эйнсов. А первая стадия имеет больше авиют, чем кетер, удалена от бесконечности далее, чем кетер. Вторая стадия с еще большим авиютом удалена от бесконечности далее, чем Первая стадия, пока центральная точка, самая грубая из всех, не определяется как удаленная от бесконечности более всех остальных. И не стоит спрашивать о том, что написано выше, что нет понятия выше и ниже в Игулим, так как здесь говорится, что после того, как Игулим получили свечение Кава, то появились в них верх и низ и прочие свойства, присущие Каву.
0: Тогда Игулим уже относится к Каву, к линии, и Кав начинает уже властвовать над Игулим. Вопросы? Что?
1: Правильно сказать, что получающие желания трудны к середине и отдаляются больше от отдачи?
0: Мы это недавно изучали, конечно же, из четырех стадий прямого света. Насколько круги будут развиваться, они будут развиваться, начиная с внешнего игуля к внутренним, когда каждый игуль, круг более внутренний, он больше по своему виюту, больше, чем внешний. Внешние они чистые, а внутренние они со виютом грубые. Так их развитие сверху вниз, то, что называется, когда верх у них — это внешний, а нижний у них — это внутренний. Ты можешь сказать, но желание, если оно больше, более жестокое, более сильное, должно быть выше, он окружает других, держит их внутри в себе. Это ты уже говоришь об относительной мере влияния желания. Но в Игулим не было власти желаний, там была власть света, который построил желания. И поэтому свет построил их от формы, близкой к нему, и она у нас называется внешней, к форме, далекой от него, и она внутренняя. Но это внутренняя форма, с другой стороны, это цель света — создать игулим. Когда он заканчивает создавать их в своей власти, и поэтому они игулим, и поэтому последний игуль, он как раз в центре. И это центр света, который хочет, чтобы так был центр, что в центре называется, когда все остальные игулим воздействуют на него и находятся для него, по сути дела, в творении. Тогда свет оставляет свое действие, и тогда этот порядок, который в игулим, начинает влиять на них и приносить им ощущение, если я внутренний, так почему я не властвую над другими внешними? Они же слабее меня. Я самое большое желание получать. Так здесь уже начинается познание Создателя. Нет, стыд и так далее. Свет уже тем, что он строит эти игулим, он укореняет в них это неравновесие, которое приводит затем к сокращению и ко всем разбиениям и исправлениям. Все заложено буквально в первом действии света. Если мы говорим, что желание получать, оно создано светом, но есть в нем даже и совершенная форма, поскольку свет создал его, и он находится под властью света, но есть у него какая-то форма, уже этим есть корень всех изменений, которые придут. Идеальный круг, неважно что, это уже ограничение. Ты можешь сказать, нет, это ведь вверх, вниз, все это властвует бесконечность. Неважно, что это бесконечность, это не раскрыто. Внутри есть у тебя все хисароны, потому что игуль требует то, что внутри, то, что снаружи. И тогда он приходит к порядку игулим и ко всему остальному. Еще.
1: В духовном кли, после того, как выполняет определенное действие, скажем, продвижение, может впечатляться от себя, от того действия, которое сделал, или всегда оценивает себя.

0: ותכליתן והשתלשלותן ומה שנכלל בהן.
1: עיגולים יושר, ספירה היא ליניה. Глава 2 рассматривает 10 сферот Дейошер, их выход, расстроение и то, что включено в них и содержит 7 пунктов. Теперь выясним второе свойство, которое существует в 10 сферот, это качество света Йошер по подобию трех линий в виде высшего Адама. И через линию эту, через этот кав, который распространяется сверху вниз, от него распространяются игулим, и эта линия кав также распространяется в виде Йошер сверху вниз, от рож верхнего предела, высшего игуля до уровня, лежащего ниже дна, сиюма, окончания всех игулим вообще сверху вниз, и состоит из 10 сферот в виде целим. Образ Адама Ешар, обладателя прямого уровня, состоящего из 248 органов, и они предстают в образе трех линий, правой, левой и средней, каждая из которых состоит из 10 сферот, и каждая сфера делится еще на 10 сферот, и так бесконечно. Еще раз первый пункт. Порядок выхода 10 сферот Дейошер. Теперь выясним второе свойство, которое существует в 10 сферот. Это качество света Йошер по подобию трех линий в виде Адама Высшего. И через линию эту, через этот кав, который распространяется сверху вниз, от него распространяются игулимы. Этот кав также распространяется, как Йошер сверху вниз, от рож верхнего предела высшего игуля до уровня, лежащего ниже сиюма, окончания всех игулим вообще сверху вниз, и состоит из 10 сферот в виде целима, образ Адам Ешар, обладателя прямого уровня, состоящего из 248 органов. Они представляют в образе трех линий, правой, левой и средней, каждая из которых состоит из 10 сферот в общем, и каждая сфера делится еще на 10 сферот. И так бесконечно. Первая сноска относится к словам «высший предел». Кетер в сфере или мире называется верхним пределом Гаг этой сферы или этого мира, а Малхут в каждой сфере называется низом этой сферы или мира. И высший игуль — это кетер, а гаг этого кетера, верхний его предел — это кетер 10 частных сферот этого кетера. Второй пункт относится к слову «целем Адам». Одеяние на мохе называется целем, от слова «цель», «тень». А свечение Йошер, состоящее из трех первых сферот, называется «адам» по причине того, что получает гард. Три первые сферы в облачении целем — это отдельная тема, которая не подлежит здесь обсуждению. Третья сноска. Рож каждой сферы и парцуфа — это три первые сферы кетер, хухма, бина. А семь нижних сферот — хесед, гура, тиферет, нецех, год, исот, малхут — каждой сферы и парцуфа называются гуф этой сферы или парцуфа. И когда они упорядочены, то есть света трех первых сферот находятся в Келим Дегар, а света семи нижних сферот в Келим Дезат, то парцуф называется обладателем прямого уровня. Если же в Келим Гар находятся света из Гуф, вместо светов, предназначенных для этих Келим, то это означает, что парцуф не обладает прямым уровнем по причине того, что рож не является более важным, чем гуф, поскольку даже в рож используют света из гуф, и это называется склонением головы, когда рож и гуф составляют одну ступень.
2: Ну, и завтра мы это повторим, а пока перейдем к третьей части. Хорошо, дорогие друзья, мы удостоились просто прекраснейшего урока. Мы также слышали описание духовной системы, закономерности ее, как это выражается в нашей внутренней работе, работе между нами.

0: Мы хотим сейчас прожить этот урок между нами. Мы хотим послушать вас и всех, поделиться, что вы слышите и слышали на уроке, что вас взволновало, какой именно момент вы услышали, и вы хотите поделиться с мировым кли из того, что вы слышали на уроке. Пожалуйста, друзья из мирового кли, мы будем рады увидеть знаки вопросов, и здесь в зале тоже. Давайте взаимовключимся и послушаем друг друга.
1: כן, אסף.
2: תודה. שמענו שה...
3: Мы слышали, что игулим, их выстроил цвет, если я правильно понял, как вот эти луковицы, вначале более тонкая, более близкая к свету, а в центре игулим, самая грубая точка, самая жесткая, так услышала трава. Может быть, даже агрессивная. То есть самый большой авиют, так я услышала трава. В середине. И я записал, как он сказал, что в центре, в этой середине, там происходит и сокращение первое, и стыд. То есть стыд, сокращение и так далее. То есть игулим — это тоже то, что творение должно пройти, чтобы испытать стыд и сокращение. Как может быть, что творение проходит то, что сделал свет, чтобы сотворить творение? Я надеюсь, что я понятно спросил. Мне тут есть какая-то инверсия, которая мне непонятна. Да, Юрий хотел, чтобы товарищи не только вопросами делились, а какими-то впечатлениями. Ну, поскольку был задан вопрос, то Юрий, давай.
0: Да, прежде всего мы хотим впечатлиться друг от друга, но этот механизм, который ты описал, как мы, как свет строит центральное место, центральную точку, мы сегодня слышали, что уже там, в этих четырех стадиях, в четвертой стадии во всем механизме уже заложен весь процесс, уже заложено, что четвертая стадия почувствует стыд и выполнит сокращение, затем будет разбиение, а затем исправление. Система изначально устроена так, что все там находится. Когда мы понимаем это нисхождение, эти четыре стадии прямого света, мы можем видеть, что все уже таким образом устроено, что эта центральная точка, она раскрывает себя с желанием получать, со стремлением, и она ставит себя против Высшего, против Хозяина. Она отличает себя от четырех стадий, которые сделали сокращение, и там уже развивается весь процесс, и мы на уроке тоже ответим на все вопросы. Но пока что мы будем услышать немного больше впечатления от того, что мы почувствовали, что нас захватило. Пожалуйста, Яль.
3: Мы слышали, что каждое желание, оно отдельно, само по себе, и только в общей цели мы можем создать связь между нами, и в этом вся наша работа. Спасибо, Эйаль, Ави.
0: Да, я хочу продолжить Эйаля. Он сказал, что желание, которое против света, раскрывает, что у него есть множество частей, и все это должно быть под одним намерением отдавать. Спасибо.
1: כן, רחמים, בבקשה.
3: רחמים.
4: ראשית כל, תודה. אני אתן התפעלות.
3: Во-первых, спасибо, я дам воодушевление. ТЭС — это система души.
4: עכשיו, בעוד חטא הוא אומר... В
3: восьмом пункте он говорит, это тоже мое воодушевление. Внешнее и чистота — это одно и то же. Внутреннее я веду это, я вью это одно и то же. Это восьмой сноски. И еще, я хочу сказать, что мы решим у разбитого кли и остатки отраженного света. Большое спасибо.
0: Давайте послушаем товарищей из мира. Давайте Киев один, пожалуйста.
5: Дякую, друзі. В мене теж от питання є по тексту. І те, що Раф казав.
0: Спасибо, товарищу. У мене теж питання по тексту. То, що сказав Раф. Он сказал, что мы соединяем наши игулим с помощью линии.
5: Что это значит?
0: С помощью общей цели, через работу. О чем это говорит, по сути дела?
3: Ну да, мы уже гладко перешли. Мы всех приглашаем задавать вопросы. Мы постараемся вернуться к Раву. То, что Эйаль упомянул, мы очень отличаемся своими желаниями. Рав объяснял это на последних уроках с нескольких сторон. Мы очень отличаемся в своем желании. И в тот момент, когда желание вначале было создано, в бесконечности, оно и одно, оно равномерное, там нет разницы, и не ощущается даже, что есть желание. Он и имя его едины, так сказано. В тот момент, когда произошло сокращение, тогда после сокращения начинаются уже разные состояния. Вверх, вниз, какие-то части, желания ближе к Создателю, какие-то дальше от Создателя. И все вот эти различия, они создают множество разных изменений в желании, множество частей желания. И мы еще после большого процесса разного развития, души создаются, разбиваются, и нет человека похожего на другого, нет желания похожего на другого. Каждый из нас очень разный, и в каждом из нас очень особое сочетание различных желаний, в чем мы можем быть подобны. Когда мы начинаем работать ради отдачи, когда мы ставим намерение над желанием, то все желания, они действуют на одну цель, ради одной цели. Мы слышали от Рава пример. Это как в теле есть разные клетки, которые поделены на разные ткани, органы, и выполняют разные функции и действия, которые могут даже казаться противоположными в организме, но все они действуют на одну цель, чтобы как-то дать пользу всему организму, несмотря на то, что мы все разные желания.
0: Да, может быть, добавлю, что этот закон, он очень общий. Он буквально в каждой детали, и даже в одном человеке, скажем. Мы слышали сегодня, что в течение дня, может быть, что я или устал, или хочу спать, или я пробудился. Вы помните, как я, например, пришел на уроки и был не сконцентрирован, сидел в круге с товарищами, впечатлился? Это разные состояния. Я не могу смешивать эти разные состояния. Желание между собой не соединяется. Каждое желание называется игуль. Но когда все направлено на ту же цель, то есть есть линия, которая связывает между разными желаниями, это наша общая цель, когда мы работаем, а не сидим, чтобы что-то пришло, а активно работаем, чтобы была общая цель, общее намерение, общая молитва. Мы тогда строим себя заново, как игуль. Рав немного намекнул, что это называется также затем понятие прямой ступени, прямого уровня. Это мы будем изучать продолжение, но мы таким образом строим себя. Пожалуйста, продолжайте спрашивать.
3: Много вопросов из мирового кли. Сейчас послушаем Молдову, пожалуйста.
1: Кен, Молдова.
6: Добрый день, добрый вечер всем. Меня очень впечатлило, что Рав говорит, полноценный парцуф возникает только когда полностью прямой свет облачается в отраженный свет. И тогда каждое кли имеет 10 сферот. То есть так мы говорим, что Малхут имеет всего нефиш прямого света. Но когда у нее есть отраженный свет, то она имеет 10 сферот. Одно прямого и 9 отраженных. То есть в этом, мне кажется, есть вот эта сила, что необходимо создать такой экран, который будет облачать полностью весь прямой свет на отраженный.
1: Азема Бецмашеля.
0: Так в чем же вопрос все-таки? А, впечатление. Да, спасибо, спасибо. Да, на самом деле система. мы изучаем, что сферот делится на подсферот, он говорит, до бесконечности. Это то, что мы не можем воспринять нашим разумом, а только в постижении. Но только помнить, что все говорится о качествах. Не пытаться смотреть на это плоским образом. Но есть здесь сила, есть различные аспекты Творца и творения, свет, который строит реакцию в желании, так Кли возвращает в отраженном свете свою реакцию Творцу, и с одной стороны мы механическим изучаем, но с другой стороны пытаться войти в это чувством, когда тот самый свет, а книга Бааль Сулам и Рав, который передает нам это, попытаться прилепиться к их объяснениям, это буквально произведет нас тонкое изменение в нашем сердце, когда мы сможем быть более направленными на эту духовную систему.
7: Selamlar. Bizim izlenimimiz çemberler farklı nitelikler, farklı arzular ve sadece niyet olan çizgiler onları bağlar. Biz de ortak bir çalışma yaparak birbirinden eşsiz olan nitelikleri bir yaparız.
3: Benzer. Воодушевление от урока — это то, что товарищи и гуль, где есть разные линии, это намерения, которые соединяют между нами. Спасибо. Здесь у нас женщины.
8: Рав на уроке говорил, что прийти к исправлению можем только в связи между нами. Да, и впечатлило еще то, что Рав привел пример вот с кольцами луковицы. Из слоев луковицы мы становимся прямым человеком.
1: Тогда, Women Carmel, вакаша.
9: Бокертов лекулам.
3: Доброе утро. Хотел спросить по поводу экрана. Рав сказал, что мы строим общий экран. Что такое общий экран? Я поняла, что экран каждый строит в силу своих возможностей, и у него свой экран, что-то личное, то, что относится к человеку. А здесь мы говорим об объединении с помощью молитвы, намерений. То есть все эти вещи, включая общий экран. Так вопрос, что такое общий экран? Спасибо. Когда мы слышим о работе экрана, мы слышим о намерении ради отдачи. Если я стараюсь на всю свою жизнь поставить мое намерение ради отдачи, это называется, что я стараюсь стремиться к тому, чтобы у меня был экран. Если мы вместе стараемся, чтобы на все наши желания, допустим, в десятке, да, царило бы одно намерение, одна общая цель, как вот мы слышали от Рава. Тогда мы можем думать об этом как об общем экране, который мы хотим, чтобы был у нас. Несмотря на то, что каждый отличается, устроен иначе, но мы все хотим достичь ради отдачи. И экран, неважно, думаем ли мы об этом, как я сам или я с товарищами, мы не совсем знаем, как это все работает, но важно понять, на что мы направляем, когда экран — это ради отдачи, то есть это прийти к подобию с Творцом.
0: Есть цитата из урока, я прочитаю. Рав сказал так: только с помощью общей работы по отношению к одной цели в ценород, а в экранах над Келим и Гулим мы можем соединиться в единую систему. Друзья, я хочу продолжить об общей работе, впечатлении. С помощью общей работы души соединяются. Лихаем, друзья.
3: Верно.
10: Gracias, amigos.
9: Me impresionó mucho la cuadrícula que dibujó el Rav.
3: Спасибо, друзья, я очень впечатлилась.
9: Entre las partes del sistema. И моя pregunta es,
3: образа, который Рав изобразил, соединение частей системы, как я могу понять, какое место мое в этой системе, чтобы понять свое исправленное состояние? Ну, может быть, действительно немножко повторим это. Мы здесь подготовили чертеж Рава, да, если можно его показать. То, что Рав рисовал нам некую такую матрицу, которая показывает, что в каждой сфере есть некое сочетание Ор-Ешар и Ор-Хозер. А потом он сравнил это с сетью душ. Он говорит, так можно видеть действительно, что у каждой души есть света, которые приходят к ней, и нужно пройти через нее к другим душам света, которые она от себя проводит к другим душам. И давайте изобразим это, может быть, проще немножко на рисунке, чтобы понять этот принцип. Допустим, у нас есть кетер, хухма, бина, хэсет, гура, тиферет, нецехот, исот, малхут, и есть у нас ор ешар.
1: Аз нагид, сфират, хэсет. Нагид, кен? Аз аор,
3: скажем, сфера хесед, ор и шар, который приходит к сфере хесед, это свет, который приходит не только для нее, а к ней приходит свет и для нее, и для сферы гура, и для тиферет, и для нецеха, и для ода, и для есода. То есть то, что находится в этой сфере хесед, это шесть стадий Ор-Ешар. Из этого можно понять, что каждая сфера, она является проводником к другим. Почему не к Малхут? Потому что Малхут не получает Ор-Ешар, Малхут — это уже кли. Она лишь поднимает отраженный свет. И если мы посмотрим на Ор-Хозер, да, изобразим это другим цветом. Малхут называется кетером отраженного света. Поэтому не путаться. Система названий здесь изменяется, и Малхут становится кетером отраженного света, поэтому здесь снизу вверх у нас есть те же сферот. Кетер, хухма, бина, хесед, гура, тиферет, нецех, от, исот, Малхут отраженного света. И если мы сейчас посмотрим на сферу Хесед, с которой мы начали, мы сказали, что у нее есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 сферот прямого света. Давайте посмотрим, что у нас есть со стороны отраженного света. Здесь она уже называется Нецех отраженного света, и она через нее проходит и собственный свет, и Год, и Исот, и Малхут. Итак, это, в общем-то, чертеж Рава, я сейчас просто его немножечко увеличил. Рав показывает нам здесь, что каждая сфера, всегда в ней есть такое сочетание. Если мы возьмем вот эту диагональную линию, мы увидим, что в каждой сфере есть и Ор-Ешар, свойство Ор-Ешар, и свойство отраженного света, Ор-Хозер. Если мы сейчас начнем думать о душах, может быть, можно вернуться сейчас к тому, что сказал Рав, что каждая отдельная душа в системе — это как проводник. Если мы думаем о десятке, то каждый должен видеть себя, что то, что проходит через него, должно прийти к другим. И чтобы к нему что-то пришло, это тоже должно пройти через других. И Рав объяснил, что эта система, если бы мы смогли бы ее увидеть, это все не в разуме, а это вот из постижения, то мы увидели бы, что есть каждое место индивидуальное для каждой души в этой всей сети, где все связаны друг с другом. Есть цитата.
0: Да, есть несколько цитат. Да, эта тема, она является структурой, которая позволяет соединиться с внутренней сутью системы. Рав сказал, но если мы берем это все расчеты в разуме, это невозможно, это только может раскрыться в видении, и тогда получается, что если у нас возможность говорить о каждой детали, о частной душе, о частном действии на нее, о ее частной реакции, как бы простое объяснение, что здесь такого, но это дает нам возможность говорить о нашей частной работе, о частном месте каждого.
3: Я вижу, что есть еще вопросы, но, может быть, почитаем из Баля Сулама, это тоже связано. Перейдем к вопросам и...
0: Восемьдесят седьмая страница Пейзайн.
3: Мы находимся на 86-й.
1: Никра это агдара шел, это агдара каф.
3: Определение 20-е. Взаимовключение сферот. Двадцатое определение. Что такое взаимовключение сферот? Это связано с тем, что говорил Рав, и то, о чем мы сейчас говорили. Сферот включаются одна в другую при переходе, потому как 10 сферот прямого света, исходящих от Кетера до Малхут, могут быть представлены на ступени только в облачении 10 сферот отраженного света, исходящих и поднимающихся от Малхут до Кетера. И нет сферы из них, в которой не было бы двух своих собственных сферот, одна в прямом свете и одна в отраженном свете, и еще 8 сферот, что включились в нее при прохождении, часть прошли через нее при прохождении сверху вниз, а часть прошли через нее при прохождении снизу вверх. Итак, в каждой сфере есть свое особое место, которое определяет, сколько пройдет через нее сверху вниз, сколько пройдет через нее снизу вверх, и остальные сферот. Мы находимся в сети, и души также облачаются на эту сеть, и поэтому находятся во взаимосвязи.
0: Да, мы уже завершаем, но напомним, что эта часть, она очень особенная в нашем уроке. Стоит готовиться к этой части, подготовить, прочитать изучаемый материал, почитать из дома. Насколько мы приходим с подготовкой, с намерением, чтобы свет повлиял, это даст гораздо большую пользу. И встретимся на следующем уроке.
3: Несколько сообщений о предстоящем периоде. Завтра, 16 сентября, мы отмечаем день исхода Рабаша, поэтому утром будет особый урок с Равом на эту тему. На исходе субботы, 19 сентября, в 18 часов будет трапеза в честь исхода Рабаша. Будем готовиться в субботу, и здесь, в Петах-Тикве, будет встреча, как подготовка к региональному конгрессу. А сегодня в 19:30 будет урок, который будет переведен на все языки по статьям Рабаша. Все приглашаются, и закончим песней.

0: כתבי רבש, עמוד 947, מאמר, מהו דרך?
1: כתבי רבש, статья, что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира.
2: Что означает путь в начале тернистый, а в конце прямой в духовной работе? Мидраш и Танхума сказано: «Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение и проклятие. Написано об этом, не из уст ли Всевышнего исходят бедствия и блага. Также и Моше приготовил перед ними два пути — добра и зла, путь жизни и путь смерти, благословение и проклятие. Есть притча о старце, сидевшем у дороги, и были перед ним два пути. Один был в начале тернистый, а в конце гладкий, а другой в начале гладкий, а в конце тернистый. И он сидел у развилки этих дорог и предостерегал прохожих. И говорил им: «Несмотря на то, что вы видите начало первого пути тернистым, идите по нему». Ибо конец его гладкий, и тот, кто был умный, слушался его и шел по этому пути, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели. Но те, кто не слушали его, шли и терпели неудачу в конце. И сказано об этом: «И выбери жизнь, ты и потомки твои». И понимать это в плане духовной работы следует так, что в работе по исполнению Торы и заповедей нужно различать два пути. Первое — ло лишма, второе — лишма. Как известно, в работе следует различать цель творения и исправление творения. И цель творения такова, что человек должен прийти к совершенству, то есть чтобы удостоился блага и наслаждения, ибо есть жизни Творца дать творениям благо и наслаждение. И это называется Его, Творца, желанием насладить свои создания, и поэтому все создания стремятся только получить благо и наслаждение. И поэтому каждый день человек стремится получить заново благо и наслаждение и не удовлетворяется тем, что было у него в прошлом. А каждый день человек заново начинает получать благо и наслаждение. То есть человек вынужден получать каждый день удовольствие и наслаждение. И есть люди, которые сейчас получают удовольствие от того, что получили благо и наслаждение в прошлом. Но если они не могут испытать сейчас удовольствие от прошлого, это не называется, что у него есть сейчас удовольствие от прошлого. То есть человек обязан чувствовать каждый день удовольствие, и по поводу ощущения наслаждения человек может испытывать наслаждение даже от того, что заработал вчера. Или же он способен ощутить удовольствие сегодня от того, что вчера получил почет и так далее.
1: Находим в соответствии с этим, что понятие наслаждения должно быть, когда человек чувствует каждый день заново, что он получает удовольствие. Но только от того, что он получает наслаждение в настоящем, он сможет получать удовольствие как от прошлого, так и от будущего. Ибо только ощущение наслаждения в настоящем означает, что у него есть наслаждение. Поэтому, как в материальном, так и в духовном, человек должен получать ощущение, что он сейчас наслаждается жизнью. И неважно, прошлого или от будущего. Ведь может быть самое большое благо и наслаждение, но если человек не ощущает это благо и наслаждение в настоящем, он может умереть из-за страдания от того, что он испытывает сейчас в настоящем, что не, ему нечего получить наслаждение. И, разумеется, это зависит от ощущения страдания, которое он испытывает сейчас. И в этом люди не равны между собой, то есть в степени страданий.

0: Но все люди должны испытывать наслаждение в настоящем. Однако так же, как в материальном, то есть в еде, питье, во сне и тому подобное, есть люди, которые должны есть много, и пить много, и спать много.
1: Также в ощущении наслаждения есть различия между людьми в мире потребности ощущать наслаждение. Скажем, есть люди, нуждающиеся в сильных ощущениях, и есть люди, которые довольствуются малым. Но то, что одинаково у них, у всех, что все они должны испытывать наслаждение в настоящем. Если они могут найти себе наслаждение в настоящем от того, что было у них когда-то, и они могут вообразить себе наслаждение в будущем, которое осветило бы, нынче нет у них права на существование в мире, и это исходит от того, что желанием Творца в цели его творения было его желание насладить свое создание. Поэтому дано нам для благословения ежедневно произносить 100 благословений. Как сказали мудрецы, должен человек произносить 100 благословений каждый день. И также человек должен каждый день произнести 4 раза молитву «Шма Исраэль», молитве жертвоприношения, декурбанот, утренней молитве «Церор», вечерней молитве «Аравит» и перед сном «Арамита», а также молиться 3 раза в день. И это указывает на то, что в духовном необходимо притягивать каждый раз особый свет, относящийся к исполнению. И смысл этого в том, что поскольку благо и наслаждение, которое Творец задумал дать творениям, творения не способны получить за один раз. Сделанного исправления, которое называется сокращением, чтобы творения получили благо и наслаждение в отдающие килим, а не в получающие килим. Поэтому только согласно работе, совершаемой творениями, свет Творца распространяется вниз к творениям.
0: И из сказанного следует, что когда человек начинает работу, то по природе своей он не понимает, что стоит совершить какое-то движение, если оно не ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что нужно начинать выполнять Тору и заповеди ради получения вознаграждения по указанной выше причине, потому что человек не может понять иначе. Однако потом раскрывают человеку, что он должен выполнять все действия ради отдачи. И поскольку тело не может согласиться с этим, то человек начинает задавать вопросы. Почему я не могу идти путем, которым идет весь мир, на котором все усилия прилагают для выполнения действий, а над намерением ради отдачи нет у них никакой работы? А в случае, когда говорят мне, что нужно идти по пути ради отдачи, я должен делать двойную работу. То есть у меня есть работа по практическому выполнению Торы и заповедей, а также работа над намерением ради отдачи. Выходит, что у меня есть двойная работа по сравнению с тем, что есть у всех в мире. Если так, то тело человека кричит: «Чего ты хочешь от моей жизни?» То есть тело спрашивает: «За что мне такое наказание больше, чем другим людям, как сказано выше, что у меня есть лишняя работа, которой нет у всего мира?» И поэтому тело говорит: «Я не дам тебе выполнять работу даже в действии, даже если ты не можешь настроить намерение ради отдачи. Это меня совсем не интересует. Поэтому я буду противиться твоим действиям, потому что ты не желаешь работать ради своей выгоды. Выходит, согласно этому, что если человек желает идти по пути истины, то ему следует различать в своей работе три аспекта.
1: Первый аспект — работа по практическому выполнению Торы и заповедей. Второй — работа над намерением, то есть что человек не желает никакого вознаграждения за выполнение Торы и заповедей, а работает не ради получения награды. Третье — когда человек хочет работать, то есть выполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, у него есть двойная работа по выполнению действий, то есть у него есть большое сопротивление выполнению Торы и заповедей, даже относительно самого действия, потому что тело сопротивляется выполнению Торы и заповедей без всякого вознаграждения. Выходит, что даже когда он еще не может удерживать намерение, что было ради отдачи, потому что тело сопротивляется таким намерениям, также есть сопротивление против самого действия, даже без намерения. Поскольку тело спрашивает, что ты делаешь? Ведь ты говоришь, что не желаешь никакой оплаты за свою работу в исполнении Торы и заповедей. Выходит, что не столько человек совершает работу над намерением, которое не существует в работе масс, а у него есть двойная работа также и в плане действия, потому что тогда гораздо труднее выполнять Тору и заповеди в плане действия, тогда как те, кто работает как общее большинство, клаль, их тело не так уж и сопротивляется работе по выполнению действий, поскольку там тело не может спросить, зачем вам эта работа. И для него существует ответ сразу же на месте, ибо человек говорит ему, что верит в вознаграждение и наказание. И, само собой, он не работает бесполезно, а получит вознаграждение за свои усилия.
0: Другое дело, те люди, которые желают работать, идя по пути истины, то есть ради отдачи, хотя также и для них существует понятие вознаграждения и наказания. То есть, хотя они и верят в вознаграждение и наказание, как и общее большинство. Однако их вознаграждение и наказание не похожи. Ибо вознаграждение и наказание у общего большинства определяется собственной выгодой. То есть они верят, что когда будут выполнять Тору и заповеди, они получат вознаграждение в качестве выгоды для себя. А если страшно подумать, не выполнят, тогда получат наказание, а также потеряют вознаграждение за свою работу. Тогда, как те люди, которые работают как особые личности, вознаграждение их заключается в том, чтобы Творец удостоит их чести работать только ради пользы Творца, а не ради собственной выгоды. И все наслаждение их будет в том, что они смогут доставить наслаждение Творцу. А наказанием для них будет оставаться под властью желания получать для себя. В этом состоит все их наказание. И они верят в сказанное мудрецами, что Творец сказал: «Я создал злое начало, я создал ему Тору приправу». То есть они учатся, чтобы получить вознаграждение, заключающееся в том, что они выйдут из-под власти злого начала, которое желает получать только для себя, и будут в состоянии работать только лишь ради пользы Творца. И, разумеется, при таком намерении тело, представляющее собой желание получать ради собственной выгоды, должно, конечно же, противиться дать человеку силы, чтобы он смог изжить его из мира.
1: И это, как сказали наши мудрецы о стихе царя Давида, «Сердце мое сокрушено, пусто во мне», что Давид убил злое начало постом, и все равно даже в отношении действия, даже когда человек еще не может быть в намерении ради отдачи, тело сразу же сопротивляется, не дает ему сделать никакого движения, потому что тело знает, что он хочет использовать свои действия для того, чтобы убить его. Как сказано выше про царя Давида, получается, что также и действия без намерения уже встречает у него большое сопротивление со стороны тела, и нет никакого совета, кроме как в каждом действии, которое он хочет сделать, он нуждается в помощи Творца. То есть при каждом малейшем действии, когда человек идет по пути личной работы, он вынужден просить у Творца, чтобы помог ему выполнять действия. Однако то, что человек должен просить Творца о каждом из действий, которые он хочет, он желает совершить, ему трудно сделать это. Надо знать, что это большое исправление, ибо человек выигрывает от того, что ему всегда необходимо молиться Творцу. То есть от того, что человеку есть о чем молиться, иначе может случиться, что человек не будет нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поэтому человек выигрывает от того, что есть у него постоянная связь с Творцом, благодаря тому, что он нуждается в нем. Иначе человек может выполнять наилучшие действия, но сами действия не обязывают его вспоминать о Творце во время выполнения действия. Хотя он готовится делать добрые дела. Это может быть из-за заповедей, заученных людьми, и может быть даже, что он не помнит, кто обязан его поступать так, а делает это по привычке.
0: Но в случае, когда трудно человеку выполнить действие, тогда он должен просить Творца, чтобы помог ему. Выходит, что во время действия он помнит Творца, поскольку он просит у него помощи в действии. И это большая ценность, ведь человек должен обращать внимание на то, что есть у него что-то, что напоминает ему, что существует в мире Творец, и нужно служить Ему. И сказано, поймем то, что мы спрашивали, что означает путь в начале тернистый, а в конце гладкий в духовной работе. Дело в том, что в работе Творца есть два пути. Первый — для собственной выгоды, второй — ради блага Творца. Путь собственной выгоды называется «начало его гладкое», поскольку тело не так уж сопротивляется этому. Поскольку тело верит в вознаграждение и наказание, поэтому оно согласно работать, хотя и делает усилия в этой работе. Все же, когда он смотрит на вознаграждение, работа его называется «начало его гладкое». То есть тело понимает, что этот путь можно принять, потому что это для собственной выгоды.
1: Но в конце он тернистый. То есть, в конце концов, человек видит, что не в силах ему ощущать управление Творца как доброе, творящее добро. Как написано в предисловии книги Зоар, а до тех пор, пока получающие не достигли завершения исправления, когда они смогут получить совершенное благо, задуманное для нас Творцом замысле творения, управление должно осуществляться посредством добра и зла, вознаграждения и наказания. Ведь наши принимающие желания еще загрязнены получением ради себя. Но поскольку мы пользуемся получающими келим, то противоположно их прямому назначению. Мы обязательно ощущаем действие управления как злотность на нас. Выходит, согласно этому, что в конце это шипы, где шипы означают, что этот путь приводит к страданиям. То есть после всей работы, которую вложил в Тору и в заповеди, человек не чувствует управления Творца как доброе, творящее добро. И этим определяется вознаграждение и наказание в его работе. То есть то, что управление Творца осуществляется для него добром и злом, это определяет вознаграждение и наказание. Как написано там в комментарии Сулам. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца и скрывается от него действующий свыше. Это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не терять веру в Творца, хотя и ощущает управление как недоброе, у него есть вознаграждение за это, а если не желает прилагать усилия, то получает наказание, так как он расстался с верой в Творца.
0: И сказано, мы поймем то, что спрашивали, что значит, что путь вначале гладкий, а в конце тернистый в духовной работе. И объяснение таково, что путь, согласно которому работает общее большинство, то есть чтобы получить вознаграждение, вначале гладкий. То есть тело не сопротивляется этой работе, потому что говорят ему, ты должен верить в вознаграждение и наказание ради собственной выгоды. То есть если будет исполнять Тору и заповеди ради собственной выгоды, выиграет. А если не будет выполнять, собственная польза проиграет. Это человек способен понять. Ибо со стороны природы заложено в человеке это кли, называемое желание получать для себя. Но в конце шипы. То есть в конце человек не приходит к совершенству, чтобы удостоился видеть, что управление Творца является добрым, творящим добром, а находится под властью управления добром и злом. Выходит, что несмотря на то, что он сам делает и будет делать все, все абсолютно действия, все равно это скрыто от тех, кто чувствует добро и зло. Ибо во время зла дана сила ситре ахре скрывать управление Творца и веру в Него, как сказано в комментарии Сулам. Выходит, что они и умрут без мудрости. И это называется «в конце шипы».
1: А путь, который в начале тернистый, а в конце гладкий, означает, что те люди, которые желают идти по пути истины, то есть достичь ступени доставления наслаждения Творцу, он, этот путь в начале тернистый для них, как было сказано выше, ибо когда человек желает работать только ради пользы Творца, а не для собственной выгоды, тогда каждому действию, которое человек выполняет, тело сопротивляется. И он должен каждый раз заново совершать преодоление. И при каждом преодолении тело сопротивляется, оно колет его и приносит страдания, как шипы. Выходит, что он идет по пути, как будто идет по шипам, и каждый раз он хочет забежать с поля боя. Но тот, кто умный, слушался его, как сказано. Это значит, что тот, у кого есть вера в мудрецов, тот прислушивается к ним. И шел по нему, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели, как написано. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мира. Поскольку потом, когда он достоится дающих килим, то идет гладким путем. И это, как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, потому что тогда он удостаивается блага и наслаждения, которое есть замысел творения, которое заключается в его желании насладить свои создания. А когда удостаивается отдающих килим, то, как сказано в комментарии Сулам, и тогда во всем мире раскроется личное управление Творца, чтобы все видели, что только Он один совершал, совершает и будет совершать все эти деяния и действия, предшествующие им. Ибо теперь, после того, как злое наказание уже превратились в благодеяния и заслуги, дается возможность постичь вершащего их, так как они уже подобают делу рук Его. Ибо теперь они будут восхвалять и благословлять Его. И об этом сказано: и выбери жизнь, ты и потомки твои.
0: Сейчас предстоит особое действие, которое называется усилие в намерении на утреннем уроке.
1: Перейдем сейчас к уроку от 7 октября 2002 года.
0: Мы прочитали статью из 4-го тома «Шлаве Асулам», что означает, что путь, начинающийся с терней и заканчивающийся ровной дорогой в духовной работе. Это сеющие в слезах будут пожинать с радостью. Таков путь. Почему? Потому что всего достигают из противоположного состояния. Поэтому, если нам нужно прийти к совершенству и вечности, к ступени Творца, к слиянию с Ним, то, разумеется, во всех точках, в которых мы должны находиться в конечном состоянии, сначала нам, безусловно, нужно побывать в противоположном состоянии. Это состояние неприятное, состояние по-настоящему ужасное, через которое просто так не пройти. Допустим, существует, когда мы находимся в слиянии с Творцом, а относительно него совершенно обратное состояние, и выдержать его невозможно. Человек способен страдать, потому что он представляет собой желание получать, то есть чувствует и восприимчив к наслаждению и страданиям. Поэтому как невозможно выдержать огромное наслаждение, так невозможно выдержать и огромные страдания. И то, и в другое в равной мере вызывает ощущение боли. Одна и та же боль возникает и от избытка наслаждения, и от избытка страданий. Поэтому и в правой линии, и в левой мы должны продвигаться в обоих этих вещах капли за каплей, от легкого к тяжелому. Пока мы действительно не увеличиваем свое кли, когда становимся способны вытерпеть и большие хисароны, и большие наполнения. Все приходит постепенно, пока человек не приучит себя. Даже и в отношении наслаждения этого мира мы видим, насколько это трудно и сколько времени это занимает. Тем более на пути замах самого, когда человек уже идет по ступеням клипы и противостоящим им ступеням святости. Поэтому действительно, начало нашего пути усеяно терниями, шипами. И здесь человеку нужны поддержки окружения, группа, книги, авторы книг, распорядок дня. Все должно направлять его как можно больше, чтобы он прошел это поле терний как можно быстрее и страдал как можно меньше. То есть можно накопить силы и как-то пройти, В древние времена это было возможно, потому что желание получать уже еще было не настолько большим. Люди подвергали себя страданиям, постились, принимали всевозможные ограничения. Мы на это не способны. И нам нужен другой метод. Мы должны правильно организовать окружение и место, мудро проложить свой путь между терниями, как говорится. Через сами тернии мы пройти не способны. Да, там кто-то хотел спросить. Там.
1: А как человек?

0: ощущает страдания, противоположные постижению Творца. Это настоящие физические страдания. Именно так человек их чувствует.
1: Прежде чем ты хочешь чего-то достичь, тебе нужно подумать о кли, в котором ты это постигнешь. Я слышал, что есть какое-то такое особое хорошее блюдо. Чорба, да? Я только не знаю, что это. Мне рассказал об этом один румын, я не знаю, что это. Но я видел, как он этим воодушевляется. Разве я могу воодушевиться, лишь подумав об этом слове? Такое какое-то святое имя, да, которое приносит мне наслаждение, чорба. Я не знаю, что это за блюдо. Значит, теперь мне нужно каким-то образом обрести хиссарон, как у того самого румына, у которого есть хиссарон к его чорбе. Как это сделать? В этом и состоит путь. Каждый раз, прежде чем ты думаешь о чем-то хорошем, что тебе вдруг представилось божественное, что это хорошо, Творец это хорошо, духовное это хорошо, вечное совершенство это хорошо. Подумай об обратном. Подумай, что именно ты должен почувствовать, чтобы тебе этого не хватало. В каком противоположном состоянии тебе нужно оказаться.
2: Как
0: человек может оказаться в противоположном состоянии, нужно как будто войти в него по собственному выбору. Теперь я должен построить кли. И кли я тоже собираюсь строить сам. Но если я не попрошу Творца дать мне это кли, его не будет. А в чем страдание внутри этого кли? Страдание внутри этого кли, что мне нужно из желания получать построить кли, чтобы оно было ради отдачи. Если кли желание получать, то есть против наслаждения, то, несомненно, я по своей природе как бы хочу этого. Но это кли должно быть ради отдачи. Получается, что страдание должно быть как бы двойным. От того, что у меня нет наполнения, и от того, что само наполнение должно получить ради отдачи. То есть есть тут особый такой поворот, который мы пока не улавливаем. Хиссарон без хиссарона, потребности без потребности. Поэтому путь очень узок. И нужно идти по нему последовательно, очень осторожно, не отклоняясь, потому что даже небольшие отклонения отнимают огромное время. Удары, которые ты получаешь, когда немного отклоняешься от пути, не засчитываются как продвижение. Они только возвращают тебя на тот же самый путь. Так, жаль терять на это время. Можно сойти с пути, несколько лет оставаться в стороне, получать удар за ударом, пока ты не решишь, да, стоит вернуться. Но весь этот выход, весь твой сделанный тобой аппендикс туда и обратно, он ни во что не засчитывается. Ошибка. Как ты едешь куда-то, ошибаешься, и тебе говорят, нужно вернуться. Поэтому нам всегда нужно думать о двух вещах. О том, что мы достигаем, и как мы это достигаем, о кли. И главная забота должна быть о кли. Наполнение находится в изобилии, в огромном изобилии. Да.
3: О, как человек может привести себя к тому, что он чувствует, что не хватает ему Творца, не хватает ему?
1: Привести себя к ощущению, что мне не хватает Творца, не проблема. Проблема в том, чтобы правильно определить, кто такой Творец. Понимаешь? Если Творец добр, прекрасен, важен, силен, если в нем есть все, то есть чтобы было все мне, каким я буду, тогда нет никаких проблем, да, я хочу его. Я не чувствую наслаждения вокруг, я хочу его. Но если я продвигаюсь дальше, меня хотят привести к состоянию, которое называется лолишма. И лолишма включает в себя
0: И мои мысли, что я хочу дать Творцу, дать Творцу имеется в виду, как Он дает мне, так и я хочу как бы отдавать Ему. И тогда я начинаю чувствовать в этих мыслях, что именно начинают формироваться во мне мысли об отдаче Творцу. Я чувствую в них тьму. Там, где ты чувствуешь отчаяние, тьму, отсутствие стремления к духовному, отсутствие надежды и другие подобные состояния, именно в этих местах начинает зарождаться желание отдавать Творцу. Но эти состояния кажутся нам такими, что, знаешь, смерть лучше, чем такая жизнь. Мне это не нужно. Но это начало желания отдавать. И человек убегает от этого, от этих состояний. Он не желает их ощущать. И на самом деле нужно их почувствовать, но сразу подсластить. Чем подсластить? Важностью Творца, важностью духовного, важностью цели. Но я не вижу, как это сделать. Тут нужна группа, тут нужно что-то. Что-то такое, что будет постоянно тебе внушать, что это важно. Как в этом мире, когда есть великая цель, то ты готов ради нее страдать. Все зависит от того, что ты видишь перед собой. Нужно работать только на двух полюсах. Цель важна, и кли для нее, которое должно быть ей противоположно. Тоже важно по отношению к цели. И две эти вещи. Если я их удерживаю, то я подслащаю свои страдания целью, которая находится спереди, и тогда я способен их выдержать. Иначе нет. Но вся проблема в том, что мы все время входим в левую линию, якобы в левую линию, пока это только слова, это еще и не линия, и не левая. В этом проблема. Мы не прилепляемся к правой линии, к важности цели. Бальсулам говорит, что в ней нужно находиться 23,5 часа. Представь, насколько мы сбиваемся с правильного темпа, если поступаем наоборот и постоянно пребываем в низком состоянии. Высший свет нисходит к человеку и воздействует на него не просто потому, что человек учится. Он воздействует в соответствии с определенной мерой подобия, подобия свойств. Даже если это окружающий свойств, даже если это окружающий свет, который светит нам издалека, то есть светит даже и без экрана светит нам. Но что значит без экрана и издали светит? Это все-таки мы должны создать условия, чтобы он светил нам издалека и без экрана. Эти условия состоят в том, что мы ценим его, ждем, чтобы он пришел, желаем, чтобы он подействовал на нас. А не просто так. Поэтому во время учебы очень важно быть в ощущении совершенства, в радости, в воодушевлении. В соответствии с этим окружающий свет светит сильнее. А если ты приходишь и плачешь о своей жизни, то тем самым ты проклинаешь и книгу, и Творца, и его замысел создать тебя, и к чему-то привести, и ты ничего не хочешь, и желаешь, чтобы ничего не существовало, и чтобы тебя вместе с этим тоже не было. Так какой же здесь окружающий свет, какое продвижение? И нету выхода, только группа. Человек находится, когда человек в таком состоянии, то человек сам себя не может вызволить из темницы. В одиночку невозможно. К Творцу он обратиться не способен, и у него остаются только товарищи со стороны. Это те части душ, которые связаны с ним, и в которых пока есть какая-то жизнь, тогда как в нем ее нет.
1: Поэтому написано или группа, или смерть. Да.
3: А если я, скажем, в таком состоянии, устанавливаю связь между товарищем, то что делаю, но то, о чем вы говорите, все равно не раскрывается, состояние остается прежним. Что со мной не так?
1: Не понимаю тебя.
3: Ну, если я в таком состоянии сейчас.
1: Если ты не смог пробудить Творца, чтобы он тебе ответил, значит, тебе не хватает клик. Все очень просто. Мы изучаем, что в Ахабе Высшего есть все. Весь твой путь до конца исправления. Есть там все ответы, наполнение, исправление. Все есть в нем. Он ждет. Понимаешь? Он ждет. Если твое желание, твоя просьба хоть в чем-то соответствует тому, что есть у него, то нужный проход сразу открывается, и ты получаешь необходимое. Проблема, как написано, сделай свое желание подобным его желанию. Соответствие между клей и светом. Ты должен просить именно то, что нужно тебе для исправления и наполнения. И тогда ты сразу получишь. С его стороны нет никаких препятствий. Тебе не нужно молиться ему, упрашивать его. Просьба, по сути, является построением кли. Тебе не нужно стучать к нему и кричать, словно проблема в том, что он не хочет. Молиться означает судить самого себя. Само слово «молиться», что ты на себя это направляешь. Поэтому ты сам должен произвести эти действия, подготовить. Это просто.
3: Нужно просить правильные вещи.
1: Просить о правильном означает построить правильное кли. Вот и все. Я даже не знаю.
3: Я не знаю, там ничего не вижу.
1: У нас есть множество систем, которые так работают, и это очень просто. Все, что на пользу ребенку, родители рады дать ему. Лишь бы он попросил о чем-то полезном для себя. А если он просит то, что не на пользу ему, то он не получит этого. Так проблема в родителях или в ребенке?
3: Да. Если ты идешь по пути, делаешь один шаг, отменяешь себя, на каждом этапе требуется молитва, ответ на молитву, это тернии становятся легче, да, но пока что это...
1: Ответ на молитву, когда ты идешь по полю тернии, заключается не в том, что тернии становятся еще больше. Ответ на молитву — это исправление. А что такое исправление? Допустим, Творец раскрывается и показывает тебе, кто он и что он, и насколько все это огромное. Огромный, велико, вечный, совершенно. И это дает тебе силу веры, и говорится, идти против своего желания, когда ты уже не чувствуешь, что твое желание от этого терпит ущерб, что ты его нейтрализуешь и ничего ему не даешь. Напротив, ты ощущаешь, что идешь навстречу чему-то великому, великому, что ты получаешь.
3: Для того, чтобы меня привести к следующему шагу, он дает мне тернии покрупнее.
1: Да, чтобы провести тебя дальше, конечно же, появляются тернии покрупнее. Что это за тернии? Это те самые хиссароны, которые нужны тебе, чтобы получить более высокую ступень, еще больший аппетит, голод еще больший, чтобы насладиться едой более богатой, более сложной, более изысканной.
3: Теперь на этапе подготовки, прежде чем человеку достаивается вознаграждение, мы говорим, что окружение — это средство, которое должно постоянно возвышать цель, должно вызывать у человека желание получить большее препятствие ради цели, которое ждет тебя за ним, чтобы ты сам захотел получить больше препятствий или чтобы тебе провели все необходимое?
1: Нет, нет, нет. Человек не должен думать о более серьезных препятствиях или о том, что ему станет хуже, не дай Бог. Вообще никогда не нужно об этом думать. Всегда следует думать только об одном. Я хочу Творца, я хочу прилепиться к Нему, я хочу получать от Него все, что у Него есть, Его свойства, Его наполнение. Нужно думать только о хорошем и никогда не думать о плохом. А если приходит плохое, то благодаря тому, что прежде человек был прилеплен к добру, и он сразу способен обратиться к исправлению.
3: Это можно учить только от окружения, потому что внутри себя не способен.
1: Есть лишь три возможности. Я сам, Творец или окружение. Но Творец скрыт сам в полном упадке, и спасти человека может только группа. Вот и все.
3: Также в материальном мире мы видим, что общество может промыть тебе мозги и направить тебя так, что начинаешь это... Ты действительно живешь этим.
1: Да.
3: Это постоянно происходит, даже с вещами внутри желания получать. Но если человек видит цель, а процесс, который нужно ради нее пройти, неприятен и долог, он все равно отказывается от этого, хоть цель более или менее ясна. Даже если окружение воздействует на желание получать посредством всего, самым лучшим образом, все органы чувств человека со всех сторон, но лучшим образом человек не обязательно захочет ту цель.
1: Мы видим, что все зависит от группы. Бывает, что цели не видно, все трудно, и нет никакой надежды. Но если группа сплачивается и сама создает внутри себя важность чего-то, что она совершенно не знает, но это все равно его удерживает. Мы видим такие примеры. Посмотри, как живут целые народы в Афганистане и всяких подобных местах. Какие у них есть собственные идеалы и цели, и как они презирают всю эту Америку. Ты думаешь, они поступают так лишь потому, что у них чего-то нет? Нет. Не поэтому. Общество способно создать для себя как будто духовные цели, материальные или духовные, и они будут его удерживать, даже если ничего нет. Неверно думать иначе. Общество делает все. Хочешь ты того или нет, у тебя в жизни тоже есть определенные идеалы и критерии, которыми ты руководствуешься. Так тебя сформировали семья и общество. И они уже сильнее реальных вещей. Ты не можешь от них убежать. Общество тебя удерживает. Возьмем цель, которой меня направляли с самого рождения. Я несколько раз пытался ее достичь и вижу, что сам процесс не приносит мне ничего хорошего. Тогда я не буду двигаться к этой цели. Хотя она, мне кажется, и ясная, и общество достаточно сильное. Более того, это самое сильное общество из всех существующих. Почему я оказался здесь? По всей видимости, общество, в котором я жил, управляло мной со всех сторон, но несмотря на все его идеалы.
3: Так значит, общество, в котором ты был раньше, не могло дать тебе наполнение новому твоему желанию, которое внезапно возникло в тебе, да? Да? Вдруг появилось такое желание, на которое ты не увидел ответа в обществе. Желание денег, почета, секс, других подобных вещей. Ты получил бы желаемое в обществе в этом. А если бы не в этом обществе, так поехал бы за границу, и там бы жил так, как хотел. И ты всегда убегаешь из одного места в другое. Я хочу получить определенное наслаждение, возвращаясь в семью. Потом я хочу какое-то другое наслаждение. Я еду куда-то с друзьями, иду на футбол или еще куда-то. Ты понимаешь, я всегда выбираю такое общество, которое обеспечит меня наслаждениями. Так делает человек. Даже когда я отказываюсь от общества, когда я уединяюсь, я тоже создаю себе определенное окружение. Вот и все. Теперь я вдруг получил такое желание, которое не наполняет ни одиночество, ни за границей, вообще ничего не наполняет меня. Так где бы я нашел такое окружение, такое общество? Опять же, общество, только об этом идет речь, нет другого. Где найти окружение, которое даст наполнение новому желанию. Вот ты и пришел сюда. И теперь сначала ты увидел здесь некоторый ответ. Да, это велико. Это великая вещь. Несколько твоих вопросов окружение вначале ответило. А теперь уже нет. Почему? Все очень просто. Теперь ты должен точнее приспособить себя к этому окружению. К окружению должно приспособить себя к себе. Это работа, которую должен выполнить. Ты строишь свое клю таким образом. Сначала тебе дали немного, а теперь, дорогой, начинай работать. Если не будешь работать, у тебя не появится внутренний килим. Ну, ты там...

0: вообще пренебрегаешь окружением, а оно в ответ не обращает внимания на тебя. Виноват не только ты, это взаимно. Само окружение, сама группа тоже неправильно выстроена. Они смотрят на каждого, не заботятся о каждом. Это то, что происходит с каждым. Не надо отдельно заботиться о каждом, но если бы внутри постоянно горел огонь, если бы всегда было желание пробуждать других, и благодаря этому пробуждаться самому, тогда не пришлось бы следить и обращать внимание на каждого, что с ним происходит. Просто общее такое стремление было таким сильным, чтобы затягивало внутрь всех, словно засасывало бы в одну трубу. Но этого нет. Ну так строй. Ты сильный парень, большие амбиции у тебя. Пожалуйста, здесь каждому дают возможность. Я серьезно говорю тебе, здесь никто не выше другого. Самый маленький, самый новичок, неважно, пусть каждый возьмется за дело и начнет работать. Это действительно духовная работа. Для материальных дел всегда находятся люди, которые рвутся вперед, зависит от их природы, привычек, от того, как человек находит свое место в обществе и утверждается там, свое положение. Но в настоящей духовной работе никто не хочет брать на себя. Есть организаторы, охранники, распорядители и другие исполнители. Но когда речь идет нетто о духовной работе, ты понимаешь, когда действительно говорится о духе, никто не спешит брать на себя. Ну, пожалуйста. Место свободно. Да?
1: У меня довольно трудный вопрос.
0: Тяжело тебе? Трудный для тебя или для меня?
1: Не знаю.
0: У тебя каждый день есть другой камень?
1: Нет, это тот же камень.
0: Тот же? Мне казалось, что он был зеленый.
1: Нет, его нельзя заменить.
0: Теперь ты знаешь, у человечества наступил другой период. То, что было написано раньше в книгах, сегодня уже неприемлемо.
1: Что?
0: Это уже не воздействует на человека как следует. Я серьезно.
1: Не, я попробую что-нибудь сделать и вложить внутрь маленькую книгу псалмов.
0: Ну, а если вместе с этим ты будешь уже и псалмы читать, ты говоришь, один камень, самый камень уже не помогает, да? Ну, хорошо.
1: Можно вложить цветок Торы.
0: Ну, это будет трудно. Не, ну я не смеюсь, я не смеюсь. Это совершенно нормальное, зато у меня уважение. Человек, который ищет то, что ему поможет, постепенно и придет к нему, так же, как и мы, да, ну.
1: А зачем весь этот балаган?
0: Ну, об этом написано просто. Иди к мастеру, который меня создал. Вот и все. Зачем весь этот балаган, ты спрашиваешь?
1: Нет, весь этот балаган, все это зло, грабежи, убийства. Страдания, свет, добро. Зачем весь этот балаган? Зачем?
0: Этот весь балаган нужен, чтобы мы выяснили одну единственную вещь. Единственную вещь, ради которой все это действительно существует.
1: Это я знаю.
0: Невозможно. Нет, невозможно выяснить это иначе, как только лишь из... Ведь это разбиение, это результат разбиения килим. Если перед тобой не будет такой груды, в которой каждая вещь содержит в себе все остальное, где добро и зло перемешаны между собой вместе со всеми свойствами, ты не сможешь прийти к истине. Одно слово — истина.
1: А зачем приходить к истине? Зачем изначально приходить к истине?
0: Теперь, чтобы прийти к истине, у тебя должны быть все противоположности, которые противоположны друг другу. Также и разум, который способен был выяснить все эти противоречия, также и силы. Иными словами, здесь требуется многое. Сейчас у тебя еще ничего нет. У тебя нет ни подготовки к этому, ни сил, ни понимания, ни видения. Ты просто лишен всего. И действительно тогда эта груда вещей, которые тебе нужно разобрать, чтобы прийти к истине, действительно так выглядит для тебя, что невозможно даже подступиться, прикоснуться, протянуть руку. Как мне вообще начать ее познавать? Это словно младенец перед всем миром.
1: Но пути Килим, я не ищу путь, я уже на пути.
0: Ты знаешь, что находишься на пути? Этого недостаточно, что ты здесь. Здесь есть еще много таких же, как ты. Они тоже думают, что находятся на пути, но они не на пути. Я тебе гарантирую это.
1: Я спрашиваю, потому что я давно разбираюсь с собой. Не со вчерашнего дня, я уже 4 года веду это исследование.
0: Но ты же не можешь, пока ты не дошел до конца, ты не можешь утверждать, что этот путь приводит туда. В начале пути ты ничего не можешь сказать, что это действительно правильный путь.
1: Но я ориентируюсь на то, что изо дня в день я оглядываюсь назад и вижу продвижение.
0: Не примут в твой.
1: Но я чувствую свет.
0: Это может быть иллюзия. Миллионы людей так думают, что они продвигаются и видят все больше света, обретают больше понимания, постижения, наполняют чем-то хорошим. Я не говорю, что это не так. Им действительно кажется, что это духовное. Это может быть иллюзией. Бали Сулам пишет в письме, что в истории были люди, которые готовы были себя отрубить руки и ноги, лишь бы хоть немножко приблизиться и постичь истину. Они были готовы на все. И действительно находились в таких состояниях. И так относились к Божественному, но ничего не смогли, ничего не случилось с ними. А сколько людей страдают, страдали в трудовых лагерях и в других подобных местах, находились перед лицом смерти, всевозможных угроз. Это тоже ничего не доказывает. Именно, иными словами, и не обязательно так приходит к истине. Короче говоря, сегодня у тебя нет никакой основы, на которой ты можешь основываться и сказать, что ты находишься на пути к истине.
1: Основания.
0: Критерии, я не знаю, какие-то данные, чтобы у тебя были в руках.
1: Меня направляет просто...
0: Ну, что меня направляет? Мое сердце, знаешь, это свое сердце, я бы уже попадал в такие ситуации, что лучше не говорить.
1: Просто лучше подготовиться.
0: Что значит лучше? Ты своими кили можешь определить, что для тебя лучше. Ну, слава Богу, день за днем, сегодня лучше, чем вчера, значит, ты на верном пути, я это понимаю.
1: Нет, но когда ты действительно хочешь отдавать, ради отдать, без...
0: Отдавать ради отдачи — это прекрасно, да.
1: И по отношению к природе, и по отношению к людям, через все это творение, творение, которое есть Творец.
2: А, понимаю.
1: Через все. Но зачем это все?
0: Ну, прежде всего, если бы у тебя действительно было одно лишь желание отдавать ради отдачи, ты бы уже наверняка знал, для чего все это тебе дано. Ты просто соединился бы со всей реальностью, потому что вся реальность, она так действует ради отдачи. Но пока ты еще стоишь перед всем этим растерянный и никак с этим не соприкасаешься, это признак того, что твои мысли и желания еще не вполне соответствуют природе, ведь вся природа на самом деле направлена на отдачу. Поэтому ты не получаешь ответ. Ответ он в том, что все существует для достижения истины.
1: Это я понимаю. Я понимаю, но вопрос мой немного о другом. Он относится к более ранней, самой исходной точке. Все, что мы делаем, вся эта вера и все это слияние, на самом деле, меня направляет этот свет, я вижу свет, я иду к нему, именно этого я хочу, все остальное меня не интересует. Действительно ли все это истинно, а не одна большая иллюзия?
0: Иллюзия, света, вера, которой ты идешь, все это иллюзия.
1: Да, именно это меня направляет.
0: Да, но это иллюзия. Иными словами, в твоих килим, в твоем разуме и сердце сейчас есть такие определения, которые тебе кажутся такими высокими, светлыми, и ты идешь к ним. Да, у тебя нет ничего другого. Ты прав, верно. Это вещи действительно живут в твоей душе. Ты относишься к этому серьезно, готов к этому, этого хочешь. Слова хорошие, намерения хорошие, но...
1: Но это единственное, за что я могу держаться. Вот я спрашиваю себя, не является ли и это иллюзией, словно иллюзия внутри иллюзии.

0: это не то, что надо. Тебе кажется, что это правильно, но это неправильно. Ищи. Тогда он отправился искать. У христиан, мусульман, евреев. Ну так он рассказывает в книге. Это в точности тот же самый вопрос.
1: Так вся эта история — это просто поиск?
0: То есть, да, это поиск.
1: Это просто поиск.
0: Постоянный поиск. Создание кли — это поиск. Ты ищешь желание, с которым ты можешь соединиться с Творцом. А внутри этого желания, которое ты строишь в себе Творца. Понимаешь, что ты делаешь? Ты строишь свое кли, которое в точности соответствует Ахапу Высшего. Ахап Высшего — это Творец, и ты можешь соприкоснуться с ним при условии, что ты ему соответствуешь, и поэтому ты строишь свою Гальгальту Вейнайм, а затем и свой Ахап, в точности подобный ему. Иными словами, и самого себя ты строишь Творца. Образ Творца ты должен сделать это сам и действительно создать это из ничего. Это и есть творение из ничего, а не Творец это создает. Ты должен это сделать. Тебе кажется, как будто все уже готово, но в действительности это и есть создание из ничего. В самом буквальном смысле. По-настоящему. Мы с этим не согласны, потому что здесь действительно очень много путаницы и трудной работы. Такая тяжелая работа. В любой работе у меня есть цель, я знаю, что такое, я знаю, какие силы нужно вложить, и когда я получу вознаграждение. Иными словами, я контролирую этот процесс. Усилия — это плата, и все. Здесь нужно душу свою отдать. Это верно. Но по всей видимости, это возможно.
1: Я сегодня пробудился, можно я поделюсь? Я не часто говорю здесь, но вдруг я почувствовал такой внутренний порыв. И я проснулся сегодня утром, и сразу после пробуждения мне пришло такое озарение. Я записал его в самой простой форме. Как Колумб открыл Америку? Возможно, он ничего не знал об Америке, но у него было какое-то желание. Он жил в привычной картине мира и понял, что исчерпал ее, и в нем возникло желание искать, узнать, что находится за морем, что находится за горизонтом. В конце концов, именно само это желание искать привело к новому месту, к этому огромному миру.
2: Ты
0: знаешь, есть люди, которые любят заходить в пещеры. И там есть в этих пещерах места, наполненные водой, а под водой есть еще разные проходы. Ты ныряешь, проникаешь через какой-то проход, попадаешь еще глубже. Но когда ты входишь, ты же не знаешь, если там выход, или ты не знаешь, как ты сможешь вернуться. Хватит ли тебя воздуха, чтобы вернуться? Бывают такие занятия. Это немного похоже на то, что мы делаем. Человек должен искать, чтобы сократить путь поиска. Тебе здесь дают разное, ну, скажешь, знаешь, ну, тебе такие, так капают тебе всякие, дают всякие идеи. На самом деле, то, что ты читаешь, есть там действия, не то, что мы думаем. Что я хочу сказать этим? Проблема в том, что мы прекращаем искать. Понимаешь? Мы не готовы так вот проникнуть до конца в пещеру, не зная, найдется ли там выход или нет. А сделать это возможно только лишь в том случае, если мы действительно будем получать силы друг от друга, брать силы друг у друга.
1: Ну, теперь до меня дошло. Спасибо. Не хочу больше времени отнимать. Спасибо.
0: Но поиск, все время должен быть поиск. Из книги самой по себе ничего не получится. Книга,
1: это инструмент.
0: Она делает свое дело, да, но... Да, поэтому написано, что делать с детьми, которые состарились. Они отчаялись, перестали прыгать, искать. Да.
1: Если правильно расшифровать для себя, что такое Творец, то это отдача. Это значит не думать о себе, словно меня не существует. Но как можно убедить себя, что это хорошо, что мне это на пользу? Как окружение может убедить меня не думать о себе?
0: Человек не должен убеждать себя, на пользу ему это или не на пользу. Ты понимаешь, вы хотите работать против

0: проблемы, перед которой мы не способны устоять. Вы хотите пробить махсом собственными силами. Я хочу прыгнуть выше головы. Я даже не знаю, как мне представить себе это состояние. От тебя требует только одно. Тебе трудно? Ты не способен? Убегай в окружение, там ты найдешь силы. Беги в окружение. У меня есть проблема, я в отчаянии, духовно ничего не стоит, материально ничего не стоит. Так что ты можешь сделать? Теперь мне нужно искать силы. Где мне взять эти силы? Где получить надежду? Какую выбрать цель? Я? Ты если начнешь искать внутри себя, ты из этого просто не выберешься. У тебя есть только один путь. Ни одну нашу проблему невозможно решить напрямую. Исходя из желания получать, нет прямого прохода к желанию отдавать. Я не ответил, но спроси еще раз.
1: Я спрашивал о другом. Может ли окружение убедить меня, что не думать о себе — это хорошо?
0: Группа может убедить тебя думать не о себе, а о Творце. Вот и все. Что тебе думать о себе, я не понимаю. Он пишет там, в статье на окончание книги Зора, так же, как Творец не думает о себе, и нет большего отделения от Творца, чем когда человек думает о себе.
1: Если я уже не могу, то что тогда?
0: Ты не можешь идти в группу. Я не говорю, что ты можешь. Иди в группу, если не можешь.
1: Я понимаю.
0: Что? Что ты не понимаешь? Окружение, группа должна дать тебе такое ощущение важности Творца, как будто ты постоянно думал бы о нем, словно тебе самого не существует. Ты хочешь прилепиться к нему. Он, только он. Направь на него все свое внимание. Это называется не думать о себе, разумеется. Мысли и стремления исходят из тебя самого. Но ты же прилеплен к нему и не погружаешься внутри себя.
1: А если я чувствую, что прихожу в окружение, и именно с отторжением от него я хочу прийти к обратному, как бы, я не чувствую, что получаю здесь то, о чем вы говорите, а как раз как бы наоборот. Так тогда это означает...
0: Это не важно, ослабляет тебя группа или укрепляет. Ты обязан улучшать ее, обязан в любом случае приспособить ее к себе. Это то, что пишет Баля Сулама. В этом заключается единственный выбор, то есть это единственное действие, которое ты способен совершить в этом мире. Во всех остальных вещах ты просто как... робот, болванчик. Просто не думай ни о чем другом, потому что все остальное строится так, как должно. И от тебя ничего не зависит, кроме одного. Пойми, если он говорит, что у человека есть единственный выбор, то куда тебе еще прыгать? Во всех остальных вещах ты просто должен плыть вместе со всем миром. Те рамки, которые тебе задают, это не важно. Только в духовном ты должен построить себе окружение. Вот и все, лишь этому следует уделять внимание. Во всем остальном у тебя нет никакого выбора. Ты находишься во власти материальной и духовной природы, и все. Оставь все прочие вещи. Это просто какое-то донкихотство. Как будто ты что-то делаешь. Написано настолько ясно об этом. А мы говорим, нет, все в руках небес, нет никого кроме него, все устроится. Только чтобы не заниматься группой. А все остальное мы готовы делать, да. Это показывает, что на самом деле важно лишь это. Все мы просто... просто как роботы, как, я не знаю, марионетки, называй как хочешь. Кроме этого, это единственное средство, с помощью которого ты можешь приблизиться к Творцу. Из всех, кажется, тебе там есть какие-то входы, у тебя только один вход есть.
1: Даже если бывает состояние, в котором я чувствую, я все чувствую.
0: Неважно, я не знаю, в состоянии ничего не знаю. Я говорю тебе то, что он пишет. Прочитай еще раз, вот и все. У тебя нет ни одного другого параметра, ни в свойствах, ни в желаниях, ни в мыслях, вообще нигде, с помощью которого ты мог бы определить свое будущее состояние, что-то установить или сделать, понимаешь? У нас нет выбора, просто нет, кроме этого. Нет, нет выбора, просто нет выбора.
1: Да. Раньше вы говорили, что для любой материальной работы, большой она кажется или маленькой, всегда находятся желающие. Но для настоящей духовной работы желающих нет. Я не знаю насчет остальных, но по себе вижу, что, может быть, я не вижу за деревьями леса, но мы не знаем, что это такое настоящая духовная работа. В чем она заключается?
2: Итаскует, кен, бекольменный дворим.
0: Ты говоришь, что мы заняты таким множеством разных дел и не знаем точно, что относится в точности к духовной работе, а что нет. К духовной работе относится все, с помощью чего я строю окружение. Себя относительно окружения, окружение относительно себя. Только это относится к духовной работе. Разумеется, намерение при этом должно состоять в достижении цели, чтобы прийти к Творцу, иначе это будет общество, группа, о котором мы говорили, например, общество насмешников или коммунистов, которые даже хотели делать добро друг другу.
1: Но как создать это так, чтобы окружение не превратилось в заезженную пластинку, которая повторяет одно и то же и не замолкает совсем? Как это может быть?
0: Начинаем строить с нуля, неважно. Сначала все это совершенно искусственно, потому оно станет уже не искусственным, а эгоистическим, потому что мы увидим, что продвигаемся. Что значит «продвигаемся»? Мы действительно увидим пользу от того, что я, и он, и другие слушают о величии Божественного и всего духовного. Тогда мы скажем: «О, мы продвигаемся, это будет хорошее лолишма».
1: Но разве мы уже не были приблизительно в таком состоянии? На определенном этапе это начинает звучать просто как заезженная пластинка.
0: Ну, может быть, в какой-то форме это уже себя исчерпало. Нужно искать другие формы, не знаю.
1: Как сделать следующий шаг?
0: Я не знаю, я дал всякие разные формы в качестве примера. Вы делайте, что хотите. Да, я серьезно говорю. Больше не вмешиваюсь в то, что касается духовного окружения в группе. Это ваш выбор, вы получили всю Тору. Я серьезно говорю, я могу там кричать из-за всяких каких-то неполадок, там, я не знаю, на работе, там что-то сделали, не сделали, предприятие, это тоже как-то постепенно. Да. Все понятно? Ну, хорошо, будем учиться.
3: А сейчас мы поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из него для реализации в десятке.
4: טוב, קיבלנו בוס של חשיבות החברה.
5: Ну, получили важность группы, что, по сути дела, нет такого, чтобы группа делала тебя слабым или сильным, ты должен все-таки сделать ее подходящей для себя. Это то, что пишет Бааль Сулам. Единственный выбор. Тебе трудно, убегая в группу, там найдешь силы. Хорошо, есть много вещей, которые связаны с личной работой человека, с состояниями ощущения, отчаяния. Туда мы вкладываем и строим следующие ступени.
3: Да, это решение. Человек не может ни на что влиять, кроме маленькой конкретной точки. Это его окружение, насколько он включается в него, насколько он улучшает его. И страдания не помогают. Есть много разных лишних страданий. И человек может пойти в разные другие места, и проходят годы, и кругообороты, пока он понимает, что это ошибка, и это время, что он заблуждался, и он не пришел в правильное место, и нужно возвращаться. И в группе тоже нельзя оставлять поиск. Каждый раз Рав подчеркивал это слово «поиск», как я формирую себя, представляю следующую духовную ступень. Там был пример с пещерой, и когда человек заходит внутрь, не знает, есть ли выход наружу, и хватит ли ему воздуха, но туда нужно войти, потому что там необходимы новые силы, чтобы войти и быть вместе в этом поиске.
5: Как раз эти состояния отчаяния, отсутствия сил, самые трудные состояния, когда человек чувствует, что ему лучше умереть, чем так жить, это буквально начальная точка желания отдавать. Как желать работать во благо Творцу, там человек должен все время... Рав говорил о том, чтобы подслащать, получать силы от группы и поднимать важность для того, чтобы работать против этого.
3: Все, что мы постигаем из противоположного состояния. И урок, и время учебы. Важно находиться в радости, в воодушевлении. Согласно этому, окружающий свет действует больше.
5: Я прочитаю отрывок, о котором говорил Дани. Я тоже слышал его. Там, где ты чувствуешь отчаяние, тьму, отсутствие вкуса к духовному, отсутствие надежды, всевозможные вещи подобного рода, это как раз те места, где начинает рождаться желание отдавать Творцу. И они кажутся нам, ты знаешь, лучше умереть, чем так жить. Мне это не нужно. Но это начало желания отдавать, чтобы у тебя было. Человек убегает от этого, от таких состояний. Он не хочет их ни в коем случае чувствовать. И на самом деле нужно почувствовать их, но сразу же подсластить, как важностью Творца, важностью духовного и важностью цели.
4: Зор пишет,
3: что есть одно место, и туда мы должны направить себя, там мы должны вкладывать в группу. Мы не сможем выйти к Творцу сами по себе, просто работать в группе, в слиянии. Так как Рав приводил пример вот этих ныряльщиках в пещерах.
5: Да, на самом деле, концентрат урока — это работа с группой, и там нет... накидывающиеся на нее, и там есть открытые возможности, как Рав объяснил, что нам кажется, что мы работаем, прыгаем вокруг, но по сути дела настоящая работа, которой все как раз равны, может быть слабы, с большими или малыми амбициями, то или иное желание, но если он работает в правильном месте, это как раз и есть духовное. В группе еще то, что я слышал, что сам поиск — это то, что формирует кли. Формирование кли зависит от поиска этого кли. Но это уже построение самого кли.
3: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Талмуд Эцера Сферот, учение десяти сферот.
1: Шалом, хаварим якарим ваувим.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, любимые наши. Мы начинаем урок с учения десяти сферот. Мы, по сути дела, находимся во второй части. Мы вскоре завершаем первую главу второй части и переходим ко второй главе этой части. И, как обычно, мы хотим напомнить, насколько важно, чтобы мы вошли в этот урок со всем нашим сердцем. Мы каждый раз видим, как Раф и каббалисты, и Бааль Сулам упоминают нам, обратите внимание. Здесь не говорится о какой-то материальном месте, геометрии материальной или форме материальной. Мы должны проникнуть во внутреннюю суть вещей. И не то, что мы здесь проверяем место, здесь мы смогли получить наслаждение, здесь нет. Здесь каббалисты хотят ввести нас внутрь, все больше, потому что все формы, все чертежи, все различия, о которых мы читаем здесь, это все качество, качество отношения Творца и творения, как это связано со свободным выбором творения, как он реагирует на влияние Творца. И на самом деле будем стараться, насколько это возможно, чтобы этот материал играл у нас в сердце, затрагивая струны сердца. И хотя мы не понимаем разумом, но чувством постараемся понять, это нас правильно направляет на духовное.
2: И с первой части урока у нас есть очень красивая цитата, то, что сказал Рав. Это очень хорошая подготовка к ТЭС. Высший свет нисходит на человека и воздействует на человека не просто так, когда человек учится. Он воздействует на человека согласно подобию свойств какому-либо. Даже если это окружающий свет, он светит издали. То есть даже без экрана светит на нас. Но что значит без экрана и издали светит? Это мы должны создать условия, чтобы он светил нам издали и без экрана. Эти условия, мы их, когда мы очень ценим его и ожидаем, что он придет и подействует на нас, а не просто так. Поэтому во время учебы очень важно быть в совершенстве, в радости, в воодушевлении. И согласно этому свет окружающий светит больше. Сейчас мы войдем в урок ТЭС с Равом. Мы заканчиваем вторую главу первой части. Откройте первый том, 45-ю страницу. Мы будем читать седьмой пункт Ари. И мы рекомендуем вам записывать то, что Рав объясняет. Давайте начнем урок. Учение десяти сферот, первый том, вторая глава, первая часть, седьмой пункт Ари. Каждый мир и каждая сфера состоят из десяти частных сферот и состоящих, в свою очередь, из десяти и так далее до бесконечности. Сфероты и гулим окружают одна другую, подобно кольцам в луковице. В каждом мире есть свои частные десять сферот. И каждая частная сфера в каждом мире состоит из десяти частных подсферот. И все они как кольца лука одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. Еще раз, седьмой пункт. В каждом мире есть свои частные десять сферот, и каждая частная сфера в каждом мире состоит из десяти частных подсферот, и все они словно кольца лука, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. Восьмая сноска, которая относится к словам, состоит из десяти частных подсферот.
0: Мы должны еще раз не забывать, что говорится о желании получать, которое создано в бесконечности как одно желание. И почему оно одно? Не ощущалось, что там есть много желаний. Потому что все было под воздействием света, когда свет создал желание, сформировал его, развил его, и каждый раз на наполнение предваряло желание. Поэтому желания не ощущались, потому что в то время, когда есть наполнение, есть ощущение наполнения в желании, а не желание. Желание ощущается, когда оно пусто. Но когда наполнено, не чувствуется. Чувствуется наполнение, потому что наполнение приходит свыше, оно властвует, оно свыше, оно более совершенное, без недостатков. Когда произошло первое сокращение, и это желание желает установить, кто я, как буду себя вести, и все зависит не от света, а о том, что я решаю в свете, насколько я могу находиться в нем равным, отличающимся, сравнивающимся и так далее. Мы начинаем видеть в этом желании полно частных желаний. И это не одно желание, а включающее бесконечное количество частных желаний. Когда в каждом частном желании есть еще частные, еще, еще, и так они, все эти желания. И почему? Потому что сейчас так это общее желание все время проверяет свои частные желания, чтобы эти могут уподобиться свету, и насколько, а эти не могут. И тогда с помощью работы желания и уподобления свету мы видим, что в этом желании есть много частей. И эти части, которые хотят уподобиться свету, они уже делятся на пять миров, и каждый мир на пять парцуфов, каждый парцуф на пять сферот, и так далее, и так далее. Еще, еще, еще. Так не думать, что это что-то новое. Но тоже, конечно же, это и в бесконечности было, но там это было в потенциале, не было ощутимо и непонятно. Но когда желание начинает работать в себе, когда оно предваряет свет, мы уже начинаем различать в нем всевозможные части. И эти части потом, когда они получают тоже одно направление и приходят к состоянию, когда все их намерения только на свет, они тоже соединяются вместе по отношению к свету в едином намерении и снова становятся одним желанием, в котором нет никаких изменений, потому что все находится под властью одного желания отдавать. И неважно, какие желания, маленькие, большие, каждый согласно своей силе на 100% хочет отдавать. И снова мы возвращаемся к той же форме круга, который был у нас в бесконечности. А пока что, если мы говорим о несовершенной работе желания уподобиться свету, мы говорим, что согласно авиюту, который в нем, то есть силе получения в нем, он находится ближе или дальше по отношению к свету. И поэтому у нас есть то же состояние бесконечности, но уже поделенное на всевозможные круги и слои луковиц, то есть сферы, где мы все это рисуем согласно экранам. Еще я бы сказал, что если можно вместе с тем не забывать, что все, что мы представляем себе здесь, мы представляем из восприятия реальности человеком, что он так чувствует. То есть все эти миры, все эти сферы, все это находится внутри нашего желания. И вследствие того, что это желание пока что испорчено и несовершенно, тогда мы видим в нем всевозможные части, различные сферы, прямоту, изменения разные. В то время, когда наше желание будет исправлено, наше восприятие реальности пройдет улучшение, мы увидим просто, что свет наполняет всю реальность. Если можно иногда также стараться это воспринимать из восприятия реальности, что все это происходит в нас.
2: Восьмая сноска относится к словам, состоящим из 10 сферот. Смысл взаимовключения сферот можно понять в соответствии с известным законом, что нет исчезновения в духовном. И каждый свет, переходящий с места на место, приобретает свое место навеки во всех тех свойствах, через которые проходит. И поскольку каждая нижняя сфера создается из высшей сферы, как причина и следствие, то считается нижняя, проходящая через высшую. Из этого следует, что все сферот включаются одна в другую. Например, когда выходят две первые сферы, кетер и хохма, то свет хохма обязан выйти из эйнсов, потому что все исходит из него, а затем свет хохма обязан пройти через сферу кетер, прежде чем придет в сферу хохма, так как сфера кетер вызвало ее появление. И вследствие того, что сфера хухма прошла в ней, она получила там свое место, и теперь в кетере имеются две сферы — кетер и хухма. Таким же образом, затем вышли все 10 сферот высшего света сверху вниз, вплоть до Малхут, и все 9 сферот, что ниже кетера, должны пройти через кетер, так как он является первопричиной появления их всех. И все они получили там свое место, ведь нет исчезновения в духовном. И потому все 9 нижних сферот обязательно существуют также и в самом кетере, так как они прошли там. И таким же образом обязательно имеются 9 сферот в хохме, поскольку 8 сферот, что ниже нее, должны пройти через нее, как показано выше на примере кетера. И также 8 сферот в бине, подобным же образом, и также 7 сферот в хеседе, и одна в малхут, самой нижней. Известно, что малхут поднимает 10 сферот отраженного света от себя вверх, которые надеваются на 10 сферот высшего света, на 10 сферот прямого света. И этот отраженный свет называется светом Малхут, и нет в ней никакого другого света. Этот отраженный свет называется везде 10 сферот, поднимающиеся снизу вверх. И выясняется там, что Малхут называется кетером для этих 10 сферот, так как она является причиной их появления. Сфера, ближайшая к ней, называется хохмой. Третья снизу ступень называется биной. И таким образом, каждая более тонкая сфера меньше предыдущей до тех пор, пока настоящий кетер не получает от этого отраженного света только свойство малхут. И в соответствии с этим понятно, что эти 10 сферот, идущие снизу вверх, все находятся в малхут, так как все проходят через малхут, и малхут — это их корень. Поэтому все они приобрели себе место в Малхут. Находим таким образом, что и Малхут содержит 10 сферот. А через Йесод проходит 9 сферот отраженного света, и потому в сфере Йесод имеется 10 сферот, одну сферу высшего света, идущую сверху вниз, и 9 сферот отраженного света снизу вверх, которые должны пройти через него. И также 10 сферот в Ход, 2 сферы сверху вниз, то есть свет Ход и свет Йесод, проходящий через него, и 8 сферот снизу вверх, и также 10 сферот в Нецахе, 3 сферы сверху вниз и 7 сферот снизу вверх, и так далее, таким же образом. Таким образом, после выхода 10 сферот высшего света и 10 сферот отраженного света, каждая сфера содержит точно по 10 полных сферот. И тоже в частных сферот и в подсферот, и нет этому конца, и все они находятся обязательно в таком же взаимовключении. И здесь нечего больше добавить. И смотри во внутреннем созерцании, где это рассматривается подробно.
0: Но об этом он будет говорить потом. Мы изучали, что в конечном счете у нас получается верхний треугольник. Это прямой свет, Ор Яшар. И нижний треугольник — это отраженный свет, Ор Хозер. И у нас всегда есть в каждой сфере часть от прямого света, часть от отраженного. В Кетере у нас есть 9 сферот прямого света и Малхут от отраженного. А в Малхут есть у нас Кетер отраженного света, 9 сферот отраженного света и только одна прямого. И в каждой сфере зависит от того, где она находится. Тогда в соответствии с этим есть у нас эти от прямого света, а вот эти от отраженного. Так это получается. О чем это говорит? О силе сферы. Насколько она, согласно своей силе, участвует прежде всего во всех остальных сферот. И какова ее мера участия? Не может быть ни больше, ни меньше. Между прочим, отсюда мы видим, это также по отношению к душам, которые находятся в том же порядке. Иначе что это за вся эта сетка? Если я нахожусь как интегральная часть в какой-то системе, так система определяет для меня все. Я могу только прийти к своему оптимальному состоянию, своему правильному состоянию. Но это правильное состояние, оно определит, где я нахожусь, согласно своему свойству, там, где я могу быть как дающий, и где я пока еще не способен быть как отдающий и так далее. Это определенное состояние, которое определяется корнем моей души. Моя работа — только прийти к тому, чтобы быть участвующим в полной мере. Но что это? Это уже мой корень души определяет. И так это здесь. То есть всегда у нас есть сферот прямого света, Ор-Яшар. Откуда они приходят, сферот прямого света? Сколько уровней свет должен пройти для того, чтобы прийти к Кли? Это путь света, да? Прямой свет, Ор-Яшар. Когда он приходит к Кли, и Кли, оно пробуждает ощущение, тогда со стороны Кли есть у нас Орхозер, отраженный свет, так для того, чтобы выполнить действие ощущения внутри кли. Скажем, если я говорю о кетере, достаточно здесь одного света. Хохма, так два света в кетере должно быть для того, чтобы вызвать хохме ощущение. Три света в кетер, две в хохме для того, чтобы пробудить у нас реакцию в бине. И тогда бина начинает реагировать, да? И так далее. В гвуре, в кетере должно быть свет, и для того, чтобы вызвать реакцию в хохме, до хохмы, для того, чтобы вызвать реакцию в бине бины, и для того, чтобы вызвать реакцию в кетере хесед. И так далее. То есть что измеряется прямым светом? Прийти к объекту, к желанию, да? И с помощью отраженного света это уже реакция. Так мы можем в таком виде говорить обо всей бесконечности, кли бесконечности, кли дейнсов, и каждом частном кли, неважно.
1: Так
0: зависит от состояния. Здесь одна душа, здесь другая, здесь еще одна, неважно. Что мы измеряем здесь? Скажем, что это общая душа, нишама клалит. Что мы здесь измеряем? Мы измеряем количество действий для того, чтобы пробудить эту душу. Исходя из этого, мы можем также научиться тому, какое давление должно быть на нее, какая работа, чтобы пробудить ее, и какова ее реакция, и мера ее участия, и вид ее участия во всей общей системе, характер участия. Вы понимаете, о чем говорится? Это сеть, которая может, и она еще многомерная. И Шарковонот говорится, что есть 25 парцуфов, облачающиеся друг на друга. И есть шорешни шамагуф и хальки внешние. Но когда мы говорим все обо всех них, потому что в разуме это невозможно, только когда раскрывается видение, так все это говорится о том, когда есть у нас возможность говорить о каждом элементе, о каждой душе, о ее частной реакции. Как бы простое объяснение, что здесь такого, но он дает нам возможность говорить о нашей частной работе.
3: Оттет. Лемала, митехесет ла милин ке гильдей бцалим.
4: Девятая сноска относится к словам кольца луковицы. То есть каждый высший окружает нижний со всех сторон равномерно, без различия ступеней.
0: Потому что это закон Келим и Гулим. Нет между ним контакта, между Келим и Гулим. И почему? Как может коснуться одно желание другого желания? Как такое может быть? Я хочу пиво, а я хочу хлеб. Я хочу отдыхать, а я хочу плясать. Совершенно разные желания. Никто из одного желания не может понять желание другого. Сейчас трудно представить себе, что у меня сейчас температура, что я устал, что я хотел когда-то бегать, танцевать. Но когда я хочу бегать и танцевать, начинает останавливать меня. Для меня это изнурение. И я должен пробудить себя. Каждое желание, оно круглое, не касается другого. Это выражает нам форму игулим. Одно внутри другого, да? Отношение между ним может быть только с помощью экрана, с помощью цинорот, с помощью работы в желании. Тогда мы можем связать между ним между ними и начать сравнивать их. Если есть у нас намерение на желание по отношению к единому месту Творцу, по отношению к единому свойству. Есть здесь много философии, но имеется в виду под философией много следствий, последствий. Ну, продолжаем.
4: Восьмой пункт. Каждый игуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше и важнее, и так продолжается до этого мира, который находится в центральной точке, далее всех удаленный от бесконечности, и он совершенно материален. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и предпочтительнее другого. И так до этого мира, самого земного и материального, который является центральной и средней точкой внутри всех совершенных игулим, внутри всего места, пространства и пустого воздуха, он также полностью отдален от бесконечности более всех отдаленных миров, остальных миров. И потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим, и необходимо это понять.
0: Но с помощью линии как раз самый нижний, средний, самый плохой может прийти к тому, чтобы быть самым возвышенным. Внутри этих игулим мы можем изучить, что у нас нет никакой возможности прийти к исправлению, но только с помощью связи между нами. И это в ценород, в общих экранах, не в желаниях, а в общей цели. В желаниях мы никогда не можем быть связанными друг с другом. То есть я внутри, и ты внутри. Каждый находится в самом себе, живет и находится. Каждая сфера внутри себя. Если мы их связываем так, что в каждом игуле есть

0: Вая прямота, но с этим, но это прямота в намерении подобно другим, когда мы по отношению к одному Творцу, к одной цели направляем себя в наших игулим с помощью общих ценорот, тогда мы соединяемся. То есть конкретно в одном предложении с помощью общей работы души соединяются. Нет у них никакой другой возможности соединиться. Я не могу просто так сидеть здесь и ничего не делать, и кто-то еще, и мы мечтаем о какой-то любви. Ничто не поможет. Мы должны работать с экранами, с общей целью, и тогда с помощью этого выяснения только можем соединиться. То есть объединение, и в особенности после разбиения, когда мы после разбиения без экранов и гулим, нет верха, низа, ни с какой важности, есть разница в получении, только и наоборот. Если только есть одна цель с помощью ценорот, экранов, над келим да и гулим, мы можем соединиться в единую систему. Только в мере совместной работы. Поэтому очень важно нам распространение или что-то, когда все мы собираемся и все делаем. Тогда из слоев луковиц мы становимся прямым человеком во весь рост.
1: Еще раз пункт 8. Каждый игуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше другого, так продолжается до этого мира, который находится в центральной точке, далее всех удаленных от бесконечности, и он совершенно материален. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и качественнее другого. Итак, до этого мира, самого земного и материального, который является центральной, средней точкой внутри всех совершенных игулим, внутри всего места, пространства и пустого воздуха. И он также полностью удален от бесконечности, более всех остальных миров, и потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим. Необходимо понять это. Десятая сноска относится к словам «в каждом из миров, что в пространстве каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности». Уже рассматривали понятие близости, что оно не означает место, ни в коем случае означает близость свойств. Известно также, что от бесконечности до центральной точки имеется 4 стадии различия свойств, и они же 10 сферот и гулим. А центральная точка — это 4-я стадия с наибольшей из всех авиют. Первый игуль, который называется кетер, является источником, местом нахождения корня этих 4 стадий. И совершенно ясно, что игуль кетер наиболее тонкий из всех игулим, а его свойства более всех остальных близки к эйнсов. А первая стадия имеет больше авиют, чем кетер, удалена от бесконечности далее, чем кетер. Вторая стадия с еще большим авиютом удалена от бесконечности далее, чем первая стадия, пока центральная точка, самая грубая из всех, не определяется как удаленная от бесконечности более всех остальных. И не стоит спрашивать о том, что написано выше, что нет понятия выше и ниже в игулим, так как здесь говорится, что после того, как игулим получили свечение кава, то появились в них верх и низ и прочие свойства, присущие каву.
0: Тогда игулим уже относится к каву, к линии, и кав начинает уже властвовать над игулим. Вопросы? Что?
1: Правильно сказать, что получающие желания трудны к середине и отдаляются больше от отдачи?
0: Мы это недавно изучали, конечно же, из четырех стадий прямого света. Насколько круги будут развиваться, они будут развиваться, начиная с внешнего игуля к внутренним, когда каждый игуль, круг более внутренний, он больше по своему виюту, больше, чем внешний. Внешние они чистые, а внутренние они со виютом грубые. Так их развитие сверху вниз, то, что называется, когда верх у них — это внешний, а нижний у них — это внутренний. Ты можешь сказать, но желание, если оно больше, более жестокое, более сильное, должно быть выше, он окружает других, держит их внутри в себе. Это ты уже говоришь об относительной мере влияния желания. Но в Игулим не было власти желаний, там была власть света, который построил желание. И поэтому свет построил их от формы, близкой к нему. И оно у нас называется внешней к форме, далекой от него, и она внутренняя. Но это внутренняя форма, с другой стороны, это цель света — создать игулим. Когда он заканчивает создавать их в своей власти, и поэтому они игулим, и поэтому последний игуль, он как раз в центре. И это центр света, который хочет, чтобы так был центр, что в центре называется, когда все остальные игулим воздействуют на него и находятся для него, по сути дела, в творении. Тогда свет оставляет свое действие, и тогда этот порядок, который в игулим, начинает влиять на них и приносить им ощущение, если я внутренний, так почему я не властвую над другими внешними? Они же слабее меня. Я самое большое желание получать. Так здесь уже начинается познание Создателя. Нет, стыд и так далее. Свет уже тем, что он строит эти игулим, он укореняет в них это неравновесие, которое приводит затем к сокращению и ко всем разбиениям и исправлениям. Все заложено буквально в первом действии света. Если мы говорим, что желание получать, оно создано светом, но есть в нем даже и совершенная форма, поскольку свет создал его, и он находится под властью света, но есть у него какая-то форма, уже этим есть корень всех изменений, которые придут. Идеальный круг, неважно что, это уже ограничение. Ты можешь сказать, нет, это ведь вверх, вниз, все это властвует бесконечность. Неважно, что это бесконечность, это не раскрыто. Внутри есть у тебя все хисароны, потому что игуль требует то, что внутри, то, что снаружи. И тогда он приходит к порядку игулим, и ко всему остальному. Еще.
1: В духовном кли, после того, как выполняет определенное действие, скажем, продвижение, может впечатляться от себя, от того действия, которое сделал, или всегда оценивает себя относительно высшего и от него черпает силы и воодушевления?
0: Не знаю, что же воодушевляется от себя. От себя это называется, что он оторван от корня. Как может быть, что от себя? Сам что-то сделал? В духовном ясно, что он ничего не сделал. В духовном раскрывает, что работа — это вознаграждение, приложение усилий — это вознаграждение. Так как может быть вследствие этого воодушевления от себя? Благодарит за то, что дали ему место для приложения усилия.
2: Перек бет.
0: Ладно, вторая глава.

0: рож верхнего предела, высшего игуля до уровня, лежащего ниже дна, сиюма, окончание всех игулим вообще сверху вниз, и состоит из 10 сферот в виде целим, образ Адама Ешар, обладателя прямого уровня, состоящего из 248 органов, и они предстают в образе трех линий, правой, левой и средней, каждая из которых состоит из 10 сферот, и каждая сфера делится еще на 10 сферот, и так бесконечно. Еще раз первый пункт. Порядок выхода 10 сферот де Йошер. Теперь выясним второе свойство, которое существует в 10 сферот. Это качество света Йошер по подобию трех линий в виде Адама Высшего и через линию эту, через этот кав, который распространяется сверху вниз. От него распространяются и гулимы. Этот кав также распространяется, как Йошер сверху вниз, от рож верхнего предела высшего игуля до уровня, лежащего ниже сиюма, окончание всех игулим вообще сверху вниз, и состоит из 10 сферот в виде целима, образ Адам Ешар, обладателя прямого уровня, состоящего из 248 органов. Они представляют в образе трех линий, правой, левой и средней, каждая из которых состоит из 10 сферот в общем, и каждая сфера делится еще на 10 сферот. И так бесконечно. Первая сноска относится к словам «высший предел». Кетер в сфере или мире называется верхним пределом Гаг этой сферы или этого мира, а Малхут в каждой сфере называется низом этой сферы или мира. И высший игуль — это кетер, а гаг этого кетера, верхний его предел — это кетер 10 частных сферот этого кетера. Второй пункт относится к слову «целем Адам». Одеяние на мохе называется целем, от слова цель, тень. А свечение Йошер, состоящее из трех первых сферот, называется Адам, по причине того, что получает гард. Три первые сферы в облачении целем — это отдельная тема, которая не подлежит здесь обсуждению. Третья сноска. Рож каждой сферы и парцуфа — это три первые сферы кетер, хухма, бина. А семь нижних сферот — хесед, гура, тиферет, нецехот, исот, малхут — каждой сферы и парцуфа называются гуф этой сферы или парцуфа. И когда они упорядочены, то есть света трех первых сферот находятся в Келим Дегар, а света семи нижних сферот в Келим Дезат, то парцуф называется обладателем прямого уровня. Если же в Келим Гар находится света из Гуф вместо светов, предназначенных для этих Келим, то это означает, что парцуф не обладает прямым уровнем по причине того, что рож не является более важным, чем гуф, поскольку даже в рож используют цвета из гуф, и это называется склонением головы, когда рож и гуф составляют одну ступень.
1: Ну, и завтра мы это повторим, а пока перейдем к третьей части. Хорошо, дорогие друзья, мы удостоились просто прекраснейшего урока. Мы также слышали описание духовной системы, закономерности ее, как это выражается в нашей внутренней работе, работе между нами, и мы хотим сейчас прожить этот урок между нами. Мы хотим послушать вас и всех, поделиться, что вы слышите, слышали на уроке, что вас взволновало, какой именно момент вы услышали, и вы хотите поделиться с мировым кли из того, что вы слышали на уроке. Пожалуйста, друзья из мирового кли, мы будем рады увидеть знаки вопросов, и здесь в зале тоже. Давайте взаимовключимся и послушаем друг друга.
2: Кенесаф.
0: Мы слышали, что

0: Шикулин, их выстроил цвет, если я правильно понял, как вот эти луковицы, вначале более тонкая, более близкая к свету, а в центре игулим, самая грубая точка, самая жесткая, так услышала трава. Может быть, даже агрессивная. То есть самый большой авиют, так я услышала трава. В середине. И я записал, как он сказал, что в центре, в этой середине, там происходит и сокращение первое, и стыд. То есть стыд, сокращение и так далее. То есть игулим — это тоже то, что творение должно пройти, чтобы испытать стыд и сокращение. Как может быть, что творение проходит то, что сделал свет, чтобы сотворить творение? Я надеюсь, что я понятно спросил. Мне тут есть какая-то инверсия, которая мне непонятна. Да, Юрий хотел, чтобы товарищи не только вопросами делились, а какими-то впечатлениями. Ну, поскольку был задан вопрос, то Юрий, давай.
1: Да, прежде всего мы хотим впечатлиться друг от друга, но этот механизм, который ты описал, как мы, как свет строит центральное место, центральную точку, мы сегодня слышали, что уже там, в этих четырех стадиях, в четвертой стадии во всем механизме уже заложен весь процесс, уже заложено, что четвертая стадия почувствует стыд и выполнит сокращение, затем будет разбиение, затем исправление. Система изначально устроена так, что все там находится. Когда мы понимаем это нисхождение, эти четыре стадии прямого света, мы можем видеть, что все уже таким образом устроено, что эта центральная точка, она раскрывает себя с желанием получать, со стремлением, и она ставит себя против высшего, против хозяина. Она отличает себя от четырех стадий, которые сделали сокращение, и там уже развивается весь процесс, и мы на уроке тоже ответим на все вопросы, но пока что мы будем услышать немного больше впечатления от того, что мы почувствовали, что нас захватило. Пожалуйста, Яль.
0: Мы слышали, что каждое желание, оно отдельно, само по себе, и только в общей цели мы можем создать связь между нами, и в этом вся наша работа. Спасибо, Эйаль, Ави.
1: Да, я хочу продолжить Эйаля. Он сказал, что желание, которое против света, раскрывает, что у него есть множество частей, и все это должно быть под одним намерением отдавать. Спасибо.
0: Рахамим.
2: Рашид Коль, туда.
0: Во-первых, спасибо, я дам воодушевление. ТЭС — это система души. В восьмом пункте он говорит, это тоже мое воодушевление. Внешнее и чистота — это одно и то же. Внутреннее, я веду это, я вью это одно и то же. Это восьмой сноски. И еще, я хочу сказать, что мы решим у разбитого кли и остатки отраженного света. Большое спасибо.
1: Давайте послушаем товарищей из мира. Давайте Киев один, пожалуйста.
3: Дякую, друзья. У меня теж от питання є по тексту і те, що Раф казав.
1: Спасибо, товарищу. У меня тоже вопрос по тексту, то, что сказал Раф. Он сказал, что мы соединяем наши игулим с помощью линии.
3: Что это значит?
1: С помощью общей цели, через работу. О чем это говорит, по сути дела?
0: Ну да, мы уже гладко перешли. Мы всех приглашаем задавать вопросы. Мы постараемся вернуться к Раву. То, что Яль упомянул, мы очень отличаемся своими желаниями. Рав объяснял это на последних уроках. с нескольких сторон. Мы очень отличаемся в своем желании. И в тот момент, когда желание вначале было создано, в бесконечности, оно и одно, оно равномерное, там нет разницы, и не ощущается даже, что есть желание. Он и имя его едины, так сказано. В тот момент, когда произошло сокращение, тогда после сокращения начинаются уже разные состояния. Вверх, вниз, какие-то части желания ближе к Создателю, какие-то дальше от Создателя. И все вот эти различия, они создают множество разных изменений в желании, множество частей желания. И мы еще после большого процесса разных разного развития, души создаются, разбиваются, и нет человека похожего на другого, нет желания похожего на другого. Каждый из нас очень разный, и в каждом из нас очень особое сочетание различных желаний. В чем мы можем быть подобны? Когда мы начинаем работать ради отдачи, когда мы ставим намерение над желанием, то все желания, они действуют на одну цель, ради одной цели. Мы слышали от Рава пример. Это как в теле есть разные клетки, которые поделены на разные ткани, органы, и выполняют разные функции и действия, которые могут даже казаться противоположными в организме, но все они действуют на одну цель, чтобы как-то дать пользу всему организму, несмотря на то, что мы все разные желания.
1: Да, я, может быть, добавлю, что этот закон, он очень общий. Он буквально в каждой детали, и даже в одном человеке, скажем. Мы слышали сегодня, что в течение дня, может быть, что я или устал, или хочу спать, или я пробудился. Вы помните, как я, например, пришел на уроки, был не сконцентрирован, сидел в круге с товарищами, впечатлился. Это разные состояния. Я не могу смешивать эти разные состояния. Желание между собой не соединяется. Каждое желание называется игуль. Но когда все направлено на ту же цель, то есть есть линия, которая связывает между разными желаниями, это наша общая цель, когда мы работаем, а не сидим, чтобы что-то пришло, а активно работаем, чтобы была общая цель, общее намерение, общая молитва, мы тогда строим себя заново, как игуль. Рав немного намекнул, что это называется также затем понятие прямой ступени прямого уровня. Это мы будем изучать продолжение, но мы таким образом строим себя. Пожалуйста, продолжайте спрашивать.
0: Много вопросов из мирового кли. Сейчас послушаем Молдову, пожалуйста.
4: Кен, Молдова.
5: Добрый день, добрый вечер всем. Меня очень впечатлило, что Рав говорит, полноценный парцуф возникает только когда полностью прямой свет облачается в отраженный свет. И тогда каждая кли имеет 10 сферот. То есть так мы говорим, что Малхут имеет всего нефиш прямого света. Но когда у нее есть отраженный свет, то она имеет 10 сферот. Одно прямого и 9 отраженных. То есть в этом, мне кажется, есть вот эта сила, что необходимо создать такой экран, который будет облачать полностью весь прямой свет на отраженный.
1: Так в чем же вопрос все-таки? А, впечатление. Да, спасибо, спасибо. Да, на самом деле система. Мы изучаем, что сферот делится на подсферот, он говорит, до бесконечности. Это то, что мы не можем воспринять нашим разумом, а только в постижении. Но только помнить, что все говорится о качествах. Не пытаться смотреть на это плоским образом. Но есть здесь сила, есть различные аспекты Творца и Творения, свет, который строит реакцию в желании, так кли возвращает в отраженном свете свою реакцию интеграцию Творцу, и с одной стороны мы механическим изучаем, но с другой стороны пытаться войти в это чувством, когда тот самый свет, книга Бааль Сулам и Рав, который передает нам это, попытаться прилепиться к их объяснениям, это буквально произведет нас тонкое изменение в нашем сердце, когда мы сможем быть более направленными на эту духовную систему.
4: Selamlar. Bizim izlenimimiz çemberler farklı nitelikler, farklı arzular ve sadece niyet olan çizgiler onları bağlar. Biz de ortak bir çalışma yaparak birbirinden eşsiz olan nitelikleri bir yaparız.
0: Воодушевление Турок — это то, что товарищи Игуль, где есть разные линии, это намерения, которые соединяют между нами.
2: Да. Кен, есть лану кан.
0: Спасибо. Здесь у нас женщины.
6: Рав на уроке говорил, что прийти к исправлению можем только в связи между нами. Да, и впечатлило еще то, что Рав привел пример вот с кольцами луковицы. Из слоев луковицы мы становимся прямым человеком.
2: Туда. Women Carmel, Вакаша.
7: Бокертов лекулам.
0: Доброе утро. Хотел спросить по поводу экрана. Рав сказал, что мы строим общий экран. Что такое общий экран? Я поняла, что экран каждый строит в силу своих возможностей, и у него свой экран, что-то личное, то, что относится к человеку. А здесь мы говорим об объединении с помощью молитвы, намерений. То есть все эти вещи, включая общий экран. Так вопрос, что такое общий экран? Спасибо. Когда мы слышим о работе экрана, мы слышим о намерении радиоотдачи. Если я стараюсь на всю свою жизнь поставить мое намерение ради отдачи, это называется, что я стараюсь стремиться к тому, чтобы у меня был экран. Если мы вместе стараемся, чтобы на все наши желания, допустим, в десятке, да, царило бы одно намерение, одна общая цель, как вот мы слышали от Рава, тогда мы можем думать об этом как об общем экране, который мы хотим, чтобы был у нас. Несмотря на то, что каждый отличается, устроен иначе, но мы все хотим достичь радиоотдачи. И экран, неважно, думаем ли мы об этом, как я сам или я с товарищами, мы не совсем знаем, как это все работает, но важно понять, на что мы направляем, когда экран — это радиоотдача, то есть это прийти к подобию с Творцом.
1: Есть цитата из урока, я прочитаю. Рав сказал так: только с помощью общей работы по отношению к одной цели в ценород, а в экранах над Келим и Гулим мы можем соединиться в единую систему. Друзья, я хочу продолжить об общей работе, впечатлении. С помощью общей работы души соединяются. Лихаим, друзья.
0: Верно.
8: Gracias, amigos. Me impresionó mucho la cuadrícula que dibujó el Rav.
0: Спасибо, друзья, я очень впечатлилась
8: entre las partes del sistema. Y mi pregunta
0: от образа, который Рав изобразил, соединение частей системы. Как я могу понять, какое место мое в этой системе, чтобы понять свое исправленное состояние? Ну, может быть, действительно немножко повторим это. Мы здесь подготовили чертеж Рава, Да, если можно его показать. То, что Рав рисовал нам некую такую матрицу, которая показывает, что в каждой сфере есть некое сочетание Ор-Ешар и Ор-Хозер. А потом он сравнил это с сетью душ. Он говорит, так можно видеть действительно, что у каждой души есть света, которые приходят к ней, и нужно пройти через нее к другим душам света, которые она от себя проводит к другим душам. И давайте изобразим это, может быть, проще немножко на рисунке, чтобы понять этот принцип. Допустим, у нас есть кетер, хухма, бина, хесед, гура, тиферет, нецехот, исот, малхут, и есть у нас ор ешар.
2: Аз нагид сфират хесед. Нагид, кен? Аз аор
0: скажем, сфера хесед, ор ешар, который приходит к сфере хесед, это свет, который приходит не только для нее, а к ней приходит свет и для нее, и для сферы Гура, и для Тиферет, и для Нецеха, и для Ода, и для Исода. То есть то, что находится в этой сфере Хесед, это шесть стадий Ор-Ешар. Из этого можно понять, что каждая сфера, она является проводником к другим. Почему не к Малхут? Потому что Малхут не получает Ор-Ешар, Малхут — это уже кли. Она лишь поднимает отраженный свет. И если мы посмотрим на Ор-Хозер, да, изобразим это другим цветом. Малхут называется кетером отраженного света. Поэтому не путаться. Система названий здесь изменяется, и Малхут становится кетером отраженного света, поэтому здесь снизу вверх у нас есть те же сферот. Кетер, хухма, бина, хесед, гура, тиферет, нецех, от, исот, Малхут отраженного света. И если мы сейчас посмотрим на сферу хесед, с которой мы начали, мы сказали, что у нее есть раз, два, три, четыре, пять, шесть сферот прямого света. Давайте посмотрим, что у нас есть со стороны отраженного света. Здесь она уже называется нецех отраженного света, и она через нее проходит и собственный свет, и год, и исот, и малхут. Итак, это, в общем-то, чертеж Рава. Я сейчас просто его немножечко увеличил. Рав показывает нам здесь, что каждая сфера, всегда в ней есть такое сочетание. Если мы возьмем вот эту диагональную линию, мы увидим, что в каждой сфере есть и Ор-Ешар, свойство Ор-Ешар, и свойство отраженного света, Ор-Хозер. Если мы сейчас начнем думать о душах, может быть, можно вернуться сейчас к тому, что сказал Рав, что каждая отдельная душа в системе — это как проводник. Если мы думаем о десятке, то каждый должен видеть себя, что то, что проходит через него, должно прийти к другим. И чтобы к нему что-то пришло, это тоже должно пройти через других. И Раф объяснил, что эта система, если бы мы смогли бы ее увидеть, это все не в разуме, а это вот из постижения, то мы увидели бы, что есть каждое место индивидуальное для каждой души в этой всей сети, где все связаны друг с другом. Есть цитата?
1: Да, есть несколько цитат. Да, эта тема, она является структурой, которая позволяет соединиться с внутренней сутью системы. Рав сказал, но если мы берем это все расчеты в разуме, это невозможно, это только может раскрыться в видении, и тогда получается, что есть у нас возможность говорить о каждой детали, о частной душе, о частном действии на нее, о ее частной реакции, как бы простое объяснение, что здесь такого, но это дает нам возможность говорить о нашей частной работе, о частном месте каждого.
0: Я вижу, что есть еще вопросы, но, может быть, почитаем из Баля Сулама, это тоже связано. Перейдем к вопросам и...
1: Восемьдесят седьмая страница Пейзайн.
0: Мы находимся на 86-й.
2: Никра это агдара шел, это агдара каф.
0: Определение 20-е. Взаимовключение сферот. Двадцатое определение. Что такое взаимовключение сферот? Это связано с тем, что говорил Рав, и то, о чем мы сейчас говорили. Сферот включаются одна в другую при переходе, потому как 10 сферот прямого света, исходящих от Кетера до Малхут, могут быть представлены на ступени только в облачении 10 сферот отраженного света, исходящих и поднимающихся от Малхут до Кетера. И нет сферы из них, в которой не было бы двух своих собственных сферот, одна в прямом свете и одна в отраженном свете, и еще 8 сферот, что включились в нее при прохождении, часть прошли через нее при прохождении сверху вниз, а часть прошли через нее при прохождении снизу вверх. Итак, в каждой сфере есть свое особое место, которое определяет, сколько пройдет через нее сверху вниз, сколько пройдет через нее снизу вверх, и остальные сферот, мы находимся в сети. И души также облачаются на эту сеть, и поэтому находятся во взаимосвязи.
1: Да, мы уже завершаем, но напомним, что эта часть, она очень особенная в нашем уроке. Стоит готовиться к этой части, подготовить, прочитать изучаемый материал, почитать из дома, насколько мы приходим с подготовкой, с намерением, чтобы свет повлиял, это даст гораздо большую пользу. И встретимся на следующем уроке.
0: Несколько сообщений о предстоящем периоде. Завтра, 16 сентября, мы отмечаем день исхода Рабаша, поэтому утром будет особый урок с Равом на эту тему. На исходе субботы, 19 сентября, 18 часов, будет трапеза в честь исхода Рабаша.
7: И
0: мы будем готовиться в субботу, и здесь, в Петах-Тикве, будет встреча как подготовка к региональному конгрессу. А сегодня в 19:30 будет урок, который будет переведен на все языки по статьям Рабаша. Все приглашаются, и закончим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 7 октября 2002 года. Статья «Что такое путь в начале тернистый, а в конце прямой в духовной работе». Статья находится в книге «Труды Рабаша». 947-я страница, 2-й том. Прочитаем вместе в десятках статью в нашем распоряжении. 26 минут, пожалуйста.
1: Китве Рабаш, Амуд 947, статья «Что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира?»
0: Что означает путь в начале тернистый, а в конце прямой в духовной работе? Мидраш и Танхума сказано: «Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение и проклятие. Написано об этом: не из уст ли Всевышнего исходят бедствия и блага? Также и Моше приготовил перед ними два пути — добра и зла, путь жизни и путь смерти, благословение и проклятие. Есть притча о старце, сидевшем у дороги, и были перед ним два пути. Один был в начале тернистый, а в конце гладкий, а другой в начале гладкий, а в конце тернистый. И он сидел у развилки этих дорог и предостерегал прохожих. И говорил им: несмотря на то, что вы видите начало первого пути тернистым, идите по нему. Ибо конец его гладкий, и тот, кто был умный, слушался его и шел по этому пути, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели. Но те, кто не слушали его, шли и терпели неудачу в конце. И сказано об этом: и выбери жизнь, ты и потомки твои. И понимать это в плане духовной работы следует так, что в работе по исполнению Торы и заповедей нужно различать два пути. Первое — ло лишма. Второе — лишма. Как известно, в работе следует различать цель творения и исправление творения. И цель творения такова, что человек должен прийти к совершенству, то есть чтобы удостоился все блага и наслаждения, ибо есть в жизни Творца дать творениям благо и наслаждение. И это называется Его, Творца, желанием насладить свои создания, и поэтому все создания стремятся только получить благо и наслаждение. И поэтому каждый день человек стремится получить заново благо и наслаждение и не удовлетворяется тем, что было у него в прошлом. А каждый день человек заново начинает получать благо и наслаждение. То есть человек вынужден получать каждый день удовольствие и наслаждение. И есть люди, которые сейчас получают удовольствие от того, что получили благо и наслаждение в прошлом. Но если они не могут испытать сейчас удовольствие от прошлого, это не называется, что у него есть сейчас удовольствие от прошлого. То есть человек обязан чувствовать каждый день удовольствие. И по поводу ощущения наслаждения, человек может испытывать наслаждение даже от того, что заработал вчера. Или же он способен ощутить удовольствие сегодня от того, что вчера получил почет и так далее.
1: находим в соответствии с этим, что понятие наслаждения должно быть, когда человек чувствует каждый день заново, что он получает удовольствие. Но только от того, что он получает наслаждение в настоящем, он сможет получать удовольствие как от прошлого, так и от будущего. Ибо только ощущение наслаждения в настоящем означает, что у него есть наслаждение. Поэтому, как в материальном, так и в духовном, человек должен получать ощущение, что он сейчас наслаждается жизнью. И неважно, прошлого или от будущего. Ведь может быть самое большое благое наслаждение, но если человек не ощущает это благое наслаждение в настоящем, он может умереть из-за страдания от того, что он испытывает сейчас в настоящем, что не, ему нет чего получить наслаждение. И, разумеется, это зависит от ощущения страдания, которое он испытывает сейчас. И в этом люди не равны между собой, то есть в степени страдания. Но все люди должны испытывать наслаждение в настоящем. Однако так же, как в материальном, то есть в еде, питье, во сне и тому подобное, есть люди, которые должны есть много, и пить много, и спать много.
0: Также в ощущении наслаждения есть различия между людьми в мире потребности ощущать наслаждение. Скажем, есть люди, нуждающиеся в сильных ощущениях, и есть люди, которые довольствуются малым. Но то, что одинаково у них, у всех, что все они должны испытывать наслаждение в настоящем. Если они не могут найти себе наслаждение в настоящем от того, что было у них когда-то, и не могут вообразить себе наслаждение в будущем, которое осветило бы, нынче нет у них права на существование в мире, и это исходит от того, что желанием Творца в цели его творения было его желание насладить свое создание. Поэтому дано нам для благословения ежедневно произносить 100 благословений. Как сказали мудрецы, должен человек произносить 100 благословений каждый день. И также человек должен каждый день произнести 4 раза молитву «Шма Исраэль», молитва о жертвоприношениях, де курбанот, утренней молитве «Церор», вечерней молитве «Аравит» и перед сном «Арамита», а также молиться 3 в день. И это указывает на то, что в духовном необходимо притягивать каждый раз особый свет, относящийся к исполнению. И смысл этого в том, что поскольку благое наслаждение, которое Творец задумал дать творением, творение не способно получить за один раз. Сделанного исправления, которое называется сокращением, чтобы творение получили благо и наслаждение в отдающие келим, а не в получающие келим. Поэтому только согласно работе, совершаемой творениями, свет Творца распространяется вниз творением.
1: И сказанного следует, что когда человек начинает работу, то по природе своей он не понимает, что стоит совершить какое-то движение, если оно не ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что нужно начинать выполнять Тору и заповеди ради получения вознаграждения по указанной выше причине, потому что человек не может понять иначе. Однако потом раскрывают человеку, что он должен выполнять все действия ради отдачи. И поскольку тело не может согласиться с этим, то человек начинает задавать вопросы. Почему я не могу идти путем, которым идет весь мир, на котором все усилия прилагают для выполнения действий, а над намерением ради отдачи нет у них никакой работы? А в случае, когда говорят мне, что нужно идти по пути ради отдачи, я должен делать двойную работу. То есть у меня есть работа по практическому выполнению Торы и заповедей, а также работа над намерением ради отдачи. Выходит, что у меня есть двойная работа по сравнению с тем, что есть у всех в мире. Если так, то тело человека кричит: «Чего ты хочешь от моей жизни?» То есть тело спрашивает: «За что мне такое наказание больше, чем другим людям?» Как сказано выше, что у меня есть лишняя работа, которой нет у всего мира. И поэтому тело говорит: «Я не дам тебе выполнять работу даже в действии. Даже если ты не можешь настроить намерение ради отдачи, это меня совсем не интересует. Поэтому я буду противиться твоим действиям, потому что ты не желаешь работать ради своей выгоды». Выходит, согласно этому, что если человек желает идти по пути истины, то ему следует различать в своей работе три аспекта.
0: Первый аспект — работа по практическому выполнению Торы и заповедей. Второй — работа над намерением, то есть что человек не желает никакого вознаграждения за выполнение Торы и заповедей, а работает не ради получения награды. Третье — когда человек хочет работать, то есть выполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, у него есть двойная работа по выполнению действий, то есть у него есть большое сопротивление выполнению Торы и заповедей, даже относительно самого действия, потому что тело сопротивляется выполнению Торы и заповедей без всякого вознаграждения. Выходит, что даже когда он еще не может удерживать намерение, что было ради отдачи, потому что тело сопротивляется таким намерениям, также есть сопротивление против самого действия, даже без намерения. Поскольку тело спрашивает: «Что ты делаешь? Ведь ты говоришь, что не желаешь никакой оплаты за свою работу в исполнении Торы и заповедей». Выходит, что не столько человек совершает работу над намерением, которое не существует в работе масс, а у него есть двойная работа, также и в плане действия, потому что тогда гораздо труднее выполнять Тору и заповеди в плане действия, тогда как те, кто работает как общее большинство, клаль, их тело не так уж и сопротивляется работе по выполнению действий, поскольку там тело не может спросить, зачем вам эта работа. И для него существует ответ сразу же на месте, ибо человек говорит ему, что верит в вознаграждение и наказание, и, само собой, он не работает бесполезно, а получит вознаграждение за свои усилия.
1: Другое дело, те люди, которые желают работать, идя по пути истины, то есть ради отдачи, хотя также и для них существует понятие вознаграждения и наказания. То есть, хотя они и верят в вознаграждение и наказание, как и общее большинство, однако их вознаграждение и наказание не похоже. Ибо вознаграждение и наказание у общего большинства определяется собственной выгодой. То есть они верят, что когда будут выполнять Тору и заповеди, они получат вознаграждение в качестве выгоды для себя. А если страшно подумать, не выполнят, тогда получат наказание, а также потеряют вознаграждение за свою работу. Тогда, как те люди, которые работают как особые личности, вознаграждение их заключается в том, чтобы Творец удостоит их чести работать только ради пользы Творца, а не ради собственной выгоды. И все наслаждение их будет в том, что они смогут доставить наслаждение Творцу. а наказанием для них будет оставаться под властью желания получать для себя. В этом состоит все их наказание. И они верят в сказанное мудрецами, что Творец сказал: «Я создал злое начало, я создал ему Тору приправу». То есть они учатся, чтобы получить вознаграждение, заключающееся в том, что они выйдут из-под власти злого начала, которое желает получать только для себя, и будут в состоянии работать только лишь ради пользы Творца. И, разумеется, при таком намерении тело, представляющее собой желание получать ради собственной выгоды, должно, конечно же, противиться дать человеку силы, чтобы он смог изжить его из мира.
0: И это, как сказали наши мудрецы о стихе царя Давида: «Сердце мое сокрушено, пусто во мне», что Давид убил злое начало постом, и все равно даже в отношении действия, даже когда человек еще не может быть в намерении ради отдачи, тело сразу же сопротивляется, не дает ему сделать никакого движения, потому что тело знает, что он хочет использовать свои действия для того, чтобы убить его. Как сказано выше про царя Давида, получается, что также и действия без намерения уже встречает у него большое сопротивление со стороны тела, и нет никакого совета, кроме как в каждом действии, которое он хочет сделать, он нуждается в помощи Творца. То есть при каждом малейшем действии, когда человек идет по пути личной работы, он вынужден просить у Творца, чтобы помог ему выполнять действия. Однако то, что человек должен просить Творца о каждом из действий, которые он желает совершить, ему трудно сделать это. Надо знать, что это большое исправление, ибо человек выигрывает от того, что ему всегда необходимо молиться Творцу. То есть от того, что человеку есть о чем молиться, иначе может случиться, что человек не будет нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поэтому человек выигрывает от того, что есть у него постоянная связь с Творцом, благодаря тому, что он нуждается в нем. Иначе человек может выполнять наилучшие действия, но сами действия не обязывают его вспоминать о Творце во время выполнения действия, хотя он и готовится делать добрые дела. Это может быть из-за заповедей, заученных людьми, и может быть даже, что он не помнит, кто обязан его поступать так, а делает это по привычке.
1: В случае, когда трудно человеку выполнить действие, тогда он должен просить Творца, чтобы помог ему. Выходит, что во время действия он помнит Творца, поскольку он просит у него помощи в действии. И это большая ценность, ведь человек должен обращать внимание на то, что есть у него что-то, что напоминает ему, что существует в мире Творец, и нужно служить ему. И сказано, поймем то, что мы спрашивали. Что означает путь в начале тернистый, а в конце гладкий в духовной работе? Дело в том, что в работе Творца есть два пути. Первый — для собственной выгоды, второй — ради блага Творца. Путь собственной выгоды называется «начало его гладкое», поскольку тело не так уж сопротивляется этому. Поскольку тело верит в вознаграждение и наказание, поэтому оно согласно работать, хотя и делает усилия в этой работе. Все же, когда он смотрит на вознаграждение, работа его называется «начало его гладкое». То есть тело понимает, что этот путь можно принять, потому что это для собственной выгоды.
0: Но в конце он тернистый. То есть, в конце концов, человек видит, что не в силах ему ощущать управление Творца как доброе, творящее добро. Как написано в предисловии книги Зоар. А до тех пор, пока получающие не достигли завершения исправления, когда они смогут получить совершенное благо, задуманное для нас Творцом замысел творения, управление должно осуществляться посредством добра и зла, вознаграждения и наказания. Ведь наши принимающие желания еще загрязнены получением ради себя. Но поскольку мы пользуемся получающими келим, то противоположно их прямому назначению, мы обязательно ощущаем действие управления как зло относительно нас. Выходит, согласно этому, что в конце это шипы, где шипы означают, что этот путь приводит к страданиям. То есть после всей работы, которую вложил в Тору и в заповеди, человек не чувствует управления Творца как доброе, творящее добро. И этим определяется вознаграждение и наказание в его работе. То есть то, что управление Творца осуществляется для него добром и злом, это определяет вознаграждение и наказание. Как написано там в комментарии Сулам. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца и скрывается от него действующий свыше. Это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не терять веру в Творца, хотя и ощущает управление как недоброе, у него есть вознаграждение за это, а если не желает прилагать усилия, то получает наказание, так как он расстался с верой в Творца.
1: И сказанного поймем то, что спрашивали, что значит, что путь вначале гладкий, а в конце тернистый в духовной работе. И объяснение таково, что путь, согласно которому работает общее большинство, то есть чтобы получить вознаграждение, вначале гладкий. То есть тело не сопротивляется этой работе, потому что говорят ему, ты должен верить в вознаграждение и наказание ради собственной выгоды. То есть, если будет исполнять Тору и заповеди ради собственной выгоды, выиграет. А если не будет выполнять, собственная польза проиграет. Это человек способен понять. Ибо со стороны природы заложено в человеке это кли, называемое желание получать для себя. Но в конце шипы. То есть в конце человек не приходит к совершенству, чтобы удостоился видеть, что управление Творца является добрым, творящим добром, а находится под властью управления добром и злом. Выходит, что несмотря на то, что он сам делает и будет делать все, все абсолютно действия, все равно это скрыто от тех, кто чувствует добро и зло. Ибо во время зла дана сила ситре ахре скрывать управление Творца и веру в Него, как сказано в комментарии Сулам. Выходит, что они и умрут без мудрости. И это называется в конце шипы.
0: А путь, который вначале тернистый, а в конце гладкий, означает, что те люди, которые желают идти по пути истины, то есть достичь ступени доставления наслаждения Творцу, он, этот путь вначале тернистый для них, как было сказано выше, ибо когда человек желает работать только ради пользы Творца, а не для собственной выгоды, тогда каждому действию, которое человек выполняет, тело сопротивляется, и он должен каждый раз заново совершать преодоление. И при каждом преодолении тело сопротивляется, оно колет его и приносит страдания, как шипы. Выходит, что он идет по пути, как будто идет по шипам, и каждый раз он хочет сбежать с поля боя. Но тот умный слушался его, как сказано. Это значит, что тот, у кого есть вера в мудрецов, тот прислушивается к ним. И шел по нему, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели, как написано. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мира. Поскольку потом, когда он достоится дающих килим, то идет гладким путем. И это, как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, потому что тогда он удостаивается блага и наслаждения, которое есть замысел творения, которое заключается в его желании насладить свои создания. А когда удостаивается отдающих килим, то, как сказано в комментарии Сулам, и тогда во всем мире раскроется личное управление Творца, чтобы все видели, что только Он один совершал, совершает и будет совершать все эти деяния и действия, предшествующие им. Ибо теперь, после того, как злое наказание уже превратились в благодеяния и заслуги, дается возможность постичь вершащего их, так как они уже подобают делу рук Его. Ибо теперь они будут восхвалять и благословлять Его. И об этом сказано, и выбери жизнь, ты и потомки твои.
2: Нам
1: сейчас предстоит особое действие, которое называется усилие в намерении на утреннем уроке.
0: Перейдем сейчас к уроку от 7 октября 2002 года.
1: Мы прочитали статью из 4-го тома Шлавея Сулам, что означает, что путь, начинающийся с терней и заканчивающийся ровной дорогой духовной работы. Это сеющие в слезах будут пожинать с радостью. Таков путь. Почему? Потому что всего достигают из противоположного состояния. Поэтому, если нам нужно прийти к совершенству и вечности, к ступени Творца, к слиянию с Ним, то, разумеется, во всех точках, в которых мы должны находиться в конечном состоянии, сначала нам, безусловно, нужно побывать в противоположном состоянии. Это состояние неприятное, состояние по-настоящему ужасное, через которое просто так не пройти. Допустим, существует, когда мы находимся в слиянии с Творцом, а относительно него совершенно обратное состояние, и выдержать его невозможно. Человек способен страдать, потому что он представляет собой желание получать, то есть чувствует и восприимчив к наслаждению и страданиям. Поэтому как невозможно выдержать огромное наслаждение, так невозможно выдержать и огромные страдания. И то, и в другое в равной мере вызывает ощущение боли. Одна и та же боль возникает и от избытка наслаждения, и от избытка страданий. Поэтому и в правой линии, и в левой мы должны продвигаться в обоих этих вещах капли за каплей, от легкого к тяжелому. Пока мы действительно не увеличиваем свое кли, когда становимся способны вытерпеть и большие хисароны, и большие наполнения. Все приходит постепенно, пока человек не приучит себя. Даже и в отношении наслаждения этого мира мы видим, насколько это трудно и сколько времени это занимает. Тем более на пути замах самого, когда человек уже идет по ступеням клипы и противостоящим им ступеням святости. Поэтому действительно, начало нашего пути усеяно терниями, шипами. И здесь человеку нужны поддержки окружения, группа, книги, авторы книг «Распорядок дня». Все должно направлять его как можно больше, чтобы он прошел это поле терний как можно быстрее и страдал как можно меньше. То есть можно накопить силы и как-то пройти. В древние времена это было возможно, потому что желание получать уже еще было не настолько большим. Люди подвергали себя страданиям,

0: хорошее блюдо. Чорба, да? Я только не знаю, что это. Мне рассказал об этом один румын, я не знаю, что это. Но я видел, как он этим воодушевляется. Разве я могу воодушевиться, лишь подумав об этом слове? Такое какое-то святое имя, да, которое приносит мне наслаждение, чорба. Я не знаю, что это за блюдо. Значит, теперь мне нужно каким-то образом обрести хиссарон, как у того самого румына, у которого есть хиссарон к его чорбе. Как это сделать? В этом и состоит путь. Каждый раз, прежде чем ты думаешь о чем-то хорошем, что тебе вдруг представилось божественное, что это хорошо, Творец это хорошо, Духовное это хорошо, Вечное, Совершенство это хорошо. Подумай об обратном. Подумай, что именно ты должен почувствовать, чтобы тебе этого не хватало. В каком противоположном состоянии тебе нужно оказаться.
1: Как
0: человек может оказаться в противоположном состоянии? Нужно как будто войти в него по собственному выбору. Тебе я должен построить кли. И кли я тоже собираюсь строить сам. Но если я не попрошу Творца дать мне это кли, его не будет. А в чем страдание внутри этого кли? Страдание внутри этого кли, что мне нужно из желания получать построить кли, чтобы оно было ради отдачи. Если кли желание получать, то есть против наслаждения, то, несомненно, я по своей природе как бы хочу этого. Но это кли должно быть ради отдачи. Получается, что страдание должно быть как бы двойным. От того, что у меня нет наполнения, и от того, что само наполнение я должен получить ради отдачи. То есть есть тут особый такой поворот, который мы пока не улавливаем. Хиссарон без хиссарона, потребность без потребности. Поэтому путь очень узок. И нужно идти по нему последовательно. Очень осторожно, не отклоняясь, потому что даже небольшие отклонения отнимают огромное время. Удары, которые ты получаешь, когда немного отклоняешься от пути, не засчитываются как продвижение. Они только возвращают тебя на тот же самый путь. Так. Жаль терять на это время. Можно сойти с пути, несколько лет оставаться в стороне, получать удар за ударом, пока ты не решишь, да, стоит вернуться. Но весь этот выход, весь твой сделанный тобой аппендикс туда и обратно, он ни во что не засчитывается. Ошибка. Как ты едешь куда-то, ошибаешься, и тебе говорят, нужно вернуться. Поэтому нам всегда нужно думать о двух вещах. О том, что мы достигаем, и как мы это достигаем, о кли. И главная забота должна быть о кли. Наполнение находится в изобилии, в огромном изобилии.
2: Да. О, как человек может привести себя к тому, что он чувствует, что не хватает ему Творца не хватает ему?
0: Привести себя к ощущению, что мне не хватает Творца, не проблема. Проблема в том, чтобы правильно определить, кто такой Творец. Понимаешь? Если Творец добр, прекрасен, важен, силен. Если в нем есть все, то есть чтобы было все мне, каким я буду, тогда нет никаких проблем. Да, я хочу его. Я не чувствую наслаждения вокруг, я хочу его. Но если я продвигаюсь дальше, меня хотят привести к состоянию, которое называется лолишма. И лолишма включает в себя
1: и
0: мои мысли, что я хочу дать Творцу. Дать Творцу имеется в виду, как он дает мне, так и я хочу как бы отдавать ему. И тогда я начинаю чувствовать в этих мыслях, что именно начинают формироваться во мне мысли об отдаче Творцу. Я чувствую в них тьму. Там, где ты чувствуешь отчаяние, тьму, отсутствие стремления к духовному, отсутствие надежды,

0: Ирды и другие подобные состояния, именно в этих местах начинает зарождаться желание отдавать Творцу. Но эти состояния кажутся нам такими, что, знаешь, смерть лучше, чем такая жизнь. Мне это не нужно. Но это начало желания отдавать. И человек убегает от этого, от этих состояний. Он не желает их ощущать. И на самом деле нужно их почувствовать, но сразу подсластить. Чем подсластить? Важностью Творца, важностью духовного, важностью цели. Но я не вижу, как это сделать. Тут нужна группа, тут нужно что-то. Что-то такое, что будет постоянно тебе внушать, что это важно. Как в этом мире, когда есть великая цель, то ты готов ради нее страдать. Все зависит от того, что ты видишь перед собой. Нужно работать только на двух полюсах. Цель важна, и кли для нее, которое должно быть ей противоположно, тоже важно по отношению к цели. И две эти вещи, если я их удерживаю, то я подслащаю свои страдания целью, которая находится спереди, и тогда я способен их выдержать. Иначе нет. Наша проблема в том, что мы все время входим в левую линию, якобы в левую линию, пока это только слова, это еще и не линия, и не левая. В этом проблема. Мы не прилепляемся к правой линии, к важности цели. Бальсулам говорит, что в ней нужно находиться 23,5 часа. Представь, насколько мы сбиваемся с правильного темпа, если поступаем наоборот и постоянно пребываем в низком состоянии. Высший свет нисходит к человеку и воздействует на него не просто потому, что человек учится. Он воздействует в соответствии с определенной мерой подобия, свойств. Даже если это окружающий свойств, даже если это окружающий свет, который светит нам издалека, то есть светит даже и без экрана светит нам. Но что значит без экрана и издали светит? Это все-таки мы должны создать условия, чтобы он светил нам издалека и без экрана. Эти условия состоят в том, что мы ценим его, ждем, чтобы он пришел, желаем, чтобы он подействовал на нас. А не просто так. Поэтому во время учебы очень важно быть в ощущении совершенства, в радости, в воодушевлении. В соответствии с этим окружающий свет светит сильнее. А если ты приходишь и плачешь о своей жизни, то тем самым ты проклинаешь и книгу, и Творца, и его замысел создать тебя, и к чему-то привести, и ты ничего не хочешь, и желаешь, чтобы ничего не существовало, и чтобы тебя вместе с этим тоже не было. Так какой же здесь окружающий свет, какое продвижение? И нет тут выхода, только группа. Человек находится, когда человек в таком состоянии, то человек сам себя не может вызволить из темницы. В одиночку невозможно.
1: К
0: Творцу он обратиться не способен, и у него остаются только товарищи со стороны. Это те части душ, которые связаны с ним, и в которых пока есть какая-то жизнь, тогда как в нем ее нет. Поэтому написано или группа, или смерть.
1: Каха.
0: Да.
2: А если я, скажем, в таком состоянии, устанавливаю связь между товарищем, то что делаю, но то, о чем вы говорите, все равно не раскрывается, состояние остается прежним. Что со мной не так?
0: Не понимаю тебя.
2: Ну, если я в таком состоянии сейчас.
0: Если ты не смог пробудить Творца, чтобы он тебе ответил, значит, тебе не хватает кли. Все очень просто. Мы изучаем, что в Ахабе Высшего есть все. Весь твой путь до конца исправления. Есть там все ответы, наполнение, исправление, все есть в нем. Он ждет. Понимаешь? Он ждет. Если твое желание, твоя просьба хоть в чем-то соответствует тому, что есть у него, то нужный проход сразу открывается, и ты получаешь необходимое. Проблема, как написано, сделай свое желание подобным его желанию. Соответствие между кли и светом. Ты должен просить именно то, что нужно тебе для исправления и наполнения. И тогда ты сразу получишь. С его стороны нет никаких препятствий. Тебе не нужно молиться ему, упрашивать его. Просьба, по сути, является построением кли. Тебе не нужно стучать к нему и кричать, словно проблема в том, что он не хочет. Молиться означает судить самого себя. Само слово «молиться», что ты на себя это направляешь. Поэтому ты сам должен произвести эти действия, подготовить. Это просто.
2: Нужно просить правильные вещи.
0: Просить о правильном означает построить правильное кли. Вот и все. Я даже не знаю.
2: Я не знаю, там ничего не вижу.
0: У нас есть множество систем, которые так работают, и это очень просто. Все, что на пользу ребенку, родители рады дать ему. Лишь бы он попросил о чем-то полезном для себя. А если он просит то, что не на пользу ему, то он не получит этого. Так проблема в родителях или в ребенке?
2: Да. Если ты идешь по пути, делаешь один шаг, отменяешь себя, на каждом этапе требуется молитва, ответ на молитву, это терни становятся легче, да, но пока что это...
0: Ответ на молитву, когда ты идешь по полю терний, заключается не в том, что тернии становятся еще больше. Ответ на молитву — это исправление. А что такое исправление? Допустим, Творец раскрывается и показывает тебе, кто он и что он, и насколько все это огромно и велико, вечно и совершенно. И это дает тебе силу веры, и говорится, идти против своего желания. Когда ты уже не чувствуешь, что твое желание от этого терпит ущерб, что ты его нейтрализуешь и ничего ему не даешь. Напротив, ты ощущаешь, что идешь навстречу чему-то великому, что ты получаешь.
2: Для того, чтобы меня привести к следующему шагу, он дает мне тернии покрупнее.
0: Да, чтобы провести тебя дальше, конечно же, появляются тернии покрупнее. Что это за тернии? Это те самые хиссароны, которые нужны тебе, чтобы получить более высокую ступень, еще больший аппетит, голод еще больший, чтобы насладиться едой более богатой, более сложной, более изысканной.
2: Теперь на этапе подготовки, прежде чем человеку достаивается вознаграждение, мы говорим, что окружение — это средство, которое должно постоянно возвышать цель, должно вызывать у человека желание получить большее препятствие ради цели, которое ждет тебя за ним, чтобы ты сам захотел получить большее препятствие или чтобы тебе провели все необходимое?
0: Нет. Человек не должен думать о более серьезных препятствиях или о том, что ему станет хуже, не дай Бог. Вообще никогда не нужно об этом думать. Всегда следует думать только об одном. Я хочу Творца, я хочу прилепиться к Нему, я хочу получать от Него все, что у Него есть, Его свойства, Его наполнение. Нужно думать только о хорошем и никогда не думать о плохом. А если приходит плохое, то благодаря тому, что прежде человек был прилеплен к добру, и он сразу способен обратиться к исправлению.
1: Рак хевра, оборе.
2: Это может получить только от окружения, потому что он себя не способен.
0: Есть лишь три возможности: я сам, творец или окружение. Но творец скрыт сам в полном упадке, и спасти человека может только группа. Вот и все.
2: Также в материальном мире мы видим, что общество может промыть тебе мозги и направить тебя так, что начинаешь это. Ты действительно живешь этим.
0: Да.
2: Это постоянно происходит, даже с вещами внутри желания получать. Но если человек видит цель, а процесс, который нужно ради нее пройти, неприятен и долг, он все равно отказывается от этого, как цель более или менее ясна. Даже если окружение воздействует на желание получать посредством всего, самым лучшим образом, все органы чувств человека со всех сторон, но лучшим образом человек не обязательно захочет ту цель.
0: Мы видим, что все зависит от группы. Бывает, что цели не видно, все трудно, и нет никакой надежды. Но если группа сплачивается и сама создает внутри себя важность чего-то, что она совершенно не знает, но это все равно его удерживает. Мы видим такие примеры. Посмотри, как живут целые народы в Афганистане и всяких подобных местах, какие у них есть собственные идеалы и цели, и как они презирают всю эту Америку. Ты думаешь, они поступают так лишь потому, что у них чего-то нет? Нет. Не поэтому. Общество способно создать для себя как будто духовные цели, материальные или духовные, и они будут его удерживать, даже если ничего нет. Неверно думать иначе. Общество делает все. Хочешь ты того или нет, у тебя в жизни тоже есть определенные идеалы и критерии, которыми ты руководствуешься. Так тебя сформировали семья и общество. И они уже сильнее реальных вещей. Ты не можешь от них убежать. Общество тебя удерживает. Возьмем цель, которой меня направляли с самого рождения. Я несколько раз пытался ее достичь и вижу, что сам процесс не приносит мне ничего хорошего. Тогда я не буду двигаться к этой цели. Хотя она, мне кажется, и ясная, и общество достаточно сильное. Более того, это самое сильное общество из всех существующих. Почему я оказался здесь? По всей видимости, общество, в котором я жил, управляло мной со всех сторон, но несмотря на все его идеалы.
2: Так значит, общество, в котором ты был раньше, не могло дать тебе наполнение новому твоему желанию, которое внезапно возникло в тебе. Да?
1: Да?
2: Вдруг появилось такое желание, на которое ты не увидел ответа в обществе. Желание денег, почета, секса, других подобных вещей. Ты получил бы желаемое в обществе в этом. А если бы не в этом обществе, так поехал бы за границу, и там бы жил так, как хотел. И ты всегда убегаешь из одного места в другое. Я хочу получить определенное наслаждение, возвращаясь в семью. Потом я хочу какое-то другое наслаждение. Я еду куда-то с друзьями, иду на футбол. Или еще куда-то. Ты понимаешь, я всегда выбираю такое общество, которое обеспечит меня наслаждениями. Так делает человек. Даже когда я отказываюсь от общества, когда я уединяюсь, я тоже создаю себе определенное окружение. Вот и все. Теперь я вдруг получил такое желание, которое не наполняет ни одиночество, ни за границей, а вообще ничего не наполняет меня. Так где бы я нашел такое окружение, такое общество? Опять же, общество, только об этом идет речь, нет другого. Где найти окружение, которое даст наполнение новому желанию? Вот ты и пришел сюда. И теперь сначала ты увидел здесь некоторый ответ. Да, это велико. Это великая вещь. Несколько твоих вопросов окружения вначале ответила. А теперь уже нет. Почему? Все очень просто. Теперь ты должен точнее приспособить себя к этому окружению, к окружению. Должно приспособить себя к себе. Это работа, которую должен выполнить. Ты строишь свое кли таким образом. Сначала тебе дали немного, а теперь, дорогой, начинай работать. Если не будешь работать, у тебя не появится внутренний килим. Ну, ты там вообще пренебрегаешь окружением, а она, оно в ответ не обращает внимания на тебя. Виноват не только ты, это взаимно. Само окружение, сама группа тоже неправильно выстроена. Они смотрят на каждого, не заботятся о каждом. Это то, что происходит с каждым. Не надо отдельно заботиться о каждом, но если бы внутри постоянно горел огонь, если бы всегда было желание пробуждать других, и благодаря этому пробуждаться самому, тогда не пришлось бы следить и обращать внимание на каждого, что с ним происходит. Просто общее такое стремление было таким сильным, чтобы затягивало внутрь всех, словно засасывало бы в одну трубу. Но этого нет. Ну так строй. Ты сильный парень, большие амбиции у тебя. Пожалуйста, здесь каждому дают возможность. Я серьезно говорю тебе, здесь никто не выше другого. Самый маленький, самый новичок, неважно, пусть каждый возьмется за дело и начнет работать. Это действительно духовная работа. Для материальных дел всегда находятся люди, которые рвутся вперед, зависит от их природы, привычек, от того, как человек находит свое место в обществе и утверждается там, свое положение. Но в настоящей духовной работе никто не хочет брать на себя. Есть организаторы, охранники, распорядители и другие исполнители. Но когда речь идет нетто о духовной работе, ты понимаешь, когда действительно говорится о духе, никто не спешит брать на себя. Ну, пожалуйста. Место свободно. Да?
3: У меня довольно трудный вопрос.
2: Тяжело тебе, трудный для тебя или для меня?
3: Не знаю.
2: У тебя каждый день есть другой камень?
3: Нет, это тот же камень.
2: Тот же? Мне казалось, что он был зеленый.
3: Нет, его нельзя заменить.
2: Теперь ты знаешь, у человечества наступил другой период. То, что было написано раньше в книгах, сегодня уже неприемлемо.
3: Что?
2: Это уже не воздействует на человека как следует. Я серьезно.
3: Не, я попробую что-нибудь сделать и вложить внутрь маленькую книгу псалмов.
2: Ну, а если вместе с этим ты будешь уже и псалмы читать, ты говоришь, один камень, самый камень уже не помогает, да? Ну, хорошо.
3: Можно вложить свиток Торы.
2: Ну, это будет трудно. Не, ну я не смеюсь, я не смеюсь. Это совершенно нормальное, зато у меня уважение. Человек, который ищет то, что ему поможет, постепенно и придет к тому, так же, как и мы, да, ну.
3: А зачем весь этот балаган?
2: Ну, об этом написано просто. Иди к мастеру, который меня создал. Вот и все. Зачем весь этот балаган, ты спрашиваешь?
3: Нет, весь этот балаган, все это зло, грабежи, убийства. Страдания, свет, добро. Зачем весь этот балаган? Зачем?
2: Этот весь балаган нужен, чтобы мы выяснили одну единственную вещь. Единственную вещь, ради которой все это действительно существует.
3: Это я знаю.
2: Невозможно. Нет, невозможно выяснить это иначе, как только лишь из... Ведь это разбиение, это результат разбиения килим. Если перед тобой не будет такой груды, в которой каждая вещь содержит в себе все остальное, где добро и зло перемешаны между собой вместе со всеми свойствами, ты не сможешь прийти к истине. Одно слово — истина.
3: А зачем приходить к истине? Зачем изначально приходить к истине?
2: Теперь, чтобы прийти к истине, у тебя должны быть все противоположности, которые противоположны друг другу. Также и разум, который способен был выяснить все эти противоречия, также и силы. Иными словами, здесь требуется многое, а сейчас у тебя еще ничего нет. У тебя нет ни подготовки к этому, ни сил, ни понимания, ни видения. Ты просто лишен всего. И действительно тогда это груда вещей, которые тебе нужно разобрать, чтобы прийти к истине. Действительно так выглядит для тебя, что к ней невозможно даже подступиться, прикоснуться, протянуть руку. Как мне вообще начать ее познавать? Это словно младенец перед всем миром.
3: Но пути Килим, я не ищу путь, я уже на пути.
2: Ты знаешь, что находишься на пути? Этого недостаточно, что ты здесь. Здесь есть еще много таких же, как ты. Они тоже думают, что находятся на пути, но они не на пути. Я тебе гарантирую это.
3: Я спрашиваю, потому что я давно разбираюсь с собой. Не со вчерашнего дня, я уже 4 года веду это исследование.
2: Но ты же не можешь, пока ты не дошел до конца, ты не можешь утверждать, что этот путь приводит туда. В начале пути ты ничего не можешь сказать, что это действительно правильный путь.
3: Но я ориентируюсь на то, что изо дня в день я оглядываюсь назад и вижу продвижение.
2: Не примут в твой.
3: Но я чувствую свет.
2: Это может быть иллюзия. Миллионы людей так думают, что они продвигаются и видят все больше света, обретают больше понимания, постижения, наполняют чем-то хорошим. Я не говорю, что это не так. Им действительно кажется, что это духовное. Это может быть иллюзией. Бааль Сулам пишет в письме, что в истории были люди, которые готовы были себя отрубить руки и ноги, лишь бы хоть немножко приблизиться и постичь истину. Они были готовы на все. И действительно находились в таких состояниях. И так относились к Божественному, но ничего не смогли, ничего не случилось с ними. А сколько людей страдают, страдали в трудовых лагерях и в других подобных местах, находились перед лицом смерти, всевозможных угроз. Это тоже ничего не доказывает. Иными словами, и не обязательно так приходит к истине. Короче говоря, сегодня у тебя нет никакой основы, на которой ты можешь основываться и сказать, что ты находишься на пути к истине. Критерии, я не знаю, какие-то данные, чтобы у тебя были в руках.
3: Меня направляет просто...
2: Ну, что меня направляет? Мое сердце, знаешь, это свое сердце, я бы уже попадал в такие ситуации, что лучше не говорить.
3: Просто лучше подготовиться.
2: Что значит лучше? Ты своими кили можешь определить, что для тебя лучше. Ну, слава Богу, день за днем, сегодня лучше, чем вчера, значит, на верном пути, я это понимаю.
3: Нет, но когда ты действительно хочешь отдавать ради отдачи без...
2: Отдавать ради отдачи — это прекрасно, да.
3: И по отношению к природе, и по отношению к людям, через все это творение, творение, которое есть Творец.
2: Да, я понимаю.
3: Через все. Но зачем это все?
2: Ну, прежде всего, если бы у тебя действительно было одно лишь желание отдавать ради отдачи, ты бы уже наверняка знал, для чего все это тебе дано. Ты просто соединился бы со всей реальностью, потому что вся реальность, она так действует ради отдачи. Но пока ты еще стоишь перед всем этим растерянный и никак с этим не соприкасаешься, это признак того, что твои мысли и желания еще не вполне соответствуют природе, ведь вся природа на самом деле направлена на отдачу. Поэтому ты не получаешь ответ. Ответ он в том, что все существует для достижения истины.
3: Это я понимаю. Я понимаю, но вопрос мой немного о другом. Он относится к более ранней, самой исходной точке. Все, что мы делаем, вся эта вера и все это слияние, на самом деле, меня направляет этот свет, я вижу свет, я иду к нему, именно этого я хочу, все остальное меня не интересует. Действительно ли все это истинно, а не одна большая иллюзия?
2: Иллюзия, света, вера, которой ты идешь, все это иллюзия.
3: Да, именно это меня направляет.
2: Да, но это иллюзия. Иными словами, в твоих кили, в твоем разуме и сердце сейчас есть такие определения, которые тебе кажутся такими высокими, светлыми, и ты идешь к ним. Да, у тебя нет ничего другого. Ты прав, верно. Это вещи действительно живут в твоей душе. Ты относишься к этому серьезно, готов к этому, этого хочешь. Слова хорошие, намерения хорошие, но...
3: Но это единственное, за что я могу держаться. Вот я спрашиваю себя, не является ли и это иллюзией, словно иллюзия внутри иллюзии, внутри еще одной иллюзии.
2: Есть такая книга, называется «Кузари». Кто ее написал?
3: Иуда Леви.
2: Иуда Леви, да. Он там рассказывает о царе. Там были хазары, были такие народы, которые жили на юге России, когда еще самой России не было, это было еще до России. Этот царь искал Творца. И действительно совершал всевозможные действия, такие же, как ты. И ему раскрылся Творец. И вроде как бы сказал, что то, что ты делаешь, это не то, что надо. Тебе кажется, что это правильно, но это неправильно. Ищи. Тогда он отправился искать. У христиан, мусульман, евреев. Ну так он рассказывает в книге. Это в точности тот же самый вопрос.
3: Так вся эта история — это просто поиск?
2: То есть, да, это поиск.
3: Это просто
2: поиск. Постоянный поиск. Создание кли — это поиск. Ты ищешь желание, с которым ты можешь соединиться с Творцом. А внутри этого желания, которое ты строишь в себе Творца. Понимаешь, что ты делаешь? Ты строишь свое кли, которое в точности соответствует Ахапу Высшего. Ахап Высшего — это Творец, и ты можешь соприкоснуться с ним при условии, что ты ему соответствуешь, и поэтому ты строишь свою Гальгальту Вейнайм, а затем и свой Ахап, в точности подобный ему. Иными словами, и самого себя ты строишь Творца. Образ Творца, ты должен сделать это сам и действительно создать это из ничего. Это и есть творение из ничего, а не Творец это создает. Ты должен это сделать. Тебе кажется, как будто все уже готово, но в действительности это и есть создание из ничего. В самом буквальном смысле. По-настоящему. Мы с этим не согласны, потому что здесь действительно очень много путаницы и трудной работы. Такая тяжелая работа. В любой работе у меня есть цель, я знаю, что такое, я знаю, какие силы нужно вложить, и когда я получу вознаграждение. Иными словами, я контролирую этот процесс. Усилия — это плата, и все. Здесь нужно душу свою отдать. Это верно. Но... По всей видимости, это возможно.
3: Я сегодня пробудился. Можно я поделюсь? Я не часто говорю здесь, но вдруг я почувствовал такой внутренний порыв. И я проснулся сегодня утром, и сразу после пробуждения мне пришло такое озарение. Я записал его в самой простой форме. Как Колумб открыл Америку? Возможно, он ничего не знал об Америке, но у него было какое-то желание. Он жил в привычной картине мира и понял, что исчерпал ее, и в нем возникло желание искать, узнать, что находится за морем, что находится за горизонтом. В конце концов, именно само это желание искать привело к новому месту, к этому огромному миру.
2: Ты знаешь, есть люди, которые любят заходить в пещеры. И там есть в этих пещерах места, наполненные водой, а под водой есть еще разные проходы, ты ныряешь, проникаешь через какой-то проход, попадаешь еще глубже. Но когда ты входишь, ты же не знаешь, есть ли там выход, или ты не знаешь, как ты сможешь вернуться, хватит ли у тебя воздуха, чтобы вернуться. Бывают такие занятия. Это немного похоже на то, что мы делаем. Человек должен искать, чтобы сократить путь поиска. Тебе здесь дают разное, ну, скажешь, знаешь, ну, тебе такие, так капают тебе всякие, дают всякие идеи. На самом деле, то, что ты читаешь, есть там действия, не то, что мы думаем. Что я хочу сказать этим? Проблема в том, что мы прекращаем искать. Понимаешь? Мы не готовы так вот проникнуть до конца в пещеру, не зная, найдется ли там выход или нет. А сделать это возможно только лишь в том случае, если мы действительно будем получать силы друг от друга, брать силу друг у друга.
3: Ну, теперь до меня дошло, спасибо. Не хочу больше времени отнимать. Спасибо.
2: Но поиск, все время должен быть поиск. Из книги самой по себе ничего не получится. Книга,
3: это инструмент.
2: Она делает свое дело, да, но... Да, поэтому написано, что делать с детьми, которые состарились. Они отчаялись, перестали прыгать, искать. Да.
3: Если правильно расшифровать для себя, что такое Творец, то это отдача. Это значит не думать о себе, словно меня не существует. Но как можно убедить себя, что это хорошо, что мне это на пользу? Как окружение может убедить меня не думать о себе?
2: Человек не должен убеждать себя, на пользу ему это или не на пользу. Ты понимаешь, вы хотите работать против проблемы, перед которой мы не способны устоять. Вы хотите пробить махсом собственными силами. Я хочу прыгнуть выше головы. Я даже не знаю, как мне представить себе это состояние. Тебя требует только одно. Тебе трудно? Ты не способен? Убегай в окружение, там ты найдешь силы. Беги в окружение. У меня есть проблема, я в отчаянии, духовно ничего не стоит, материально ничего не стоит. Так что ты можешь сделать? Теперь мне нужно искать силы. Где мне взять эти силы? Где получить надежду? Какую выбрать цель? Я? Ты если начнешь искать внутри себя, ты из этого просто не выберешься. У тебя есть только один путь. Ни одну нашу проблему невозможно решить напрямую. Исходя из желания получать, нет прямого прохода к желанию отдавать. Я не ответил, но спроси еще раз.
3: Я спрашивал о другом. Может ли окружение убедить меня, что не думать о себе — это хорошо?
2: Группа может убедить тебя думать не о себе, а о Творце. Вот и все. Что тебе думать о себе, я не понимаю. Он пишет там, в статье на окончание книги Зор, так же, как Творец не думает о себе, и нет большего отделения от Творца, чем когда человек думает о себе.
3: Если я уже не могу, то что тогда?
2: Ты не можешь идти в группу. Я не говорю, что ты можешь. Иди в группу, если не можешь.
3: Я понимаю.
2: Что? Что ты не понимаешь? Окружение, группа должна дать тебе такое ощущение важности Творца, как будто ты постоянно думал бы о нем, словно тебе самого не существует. Ты хочешь прилепиться к нему. Он, только он. Направь на него все свое внимание. Это называется не думать о себе, разумеется. Мысли и стремления исходят из тебя самого. Но ты же прилеплен к нему и не погружаешься внутри себя.
3: А если я чувствую, что прихожу в окружение, и именно с отторжением от него я хочу прийти к обратному, как бы, я не чувствую, что получаю здесь то, о чем вы говорите, а как раз как бы наоборот. Так тогда это означает...
2: Это не важно, ослабляет тебя группа или укрепляет, ты обязан улучшать ее, обязан в любом случае приспособить ее к себе. Это то, что пишет Баля Сулама. В этом заключается единственный выбор, то есть это единственное действие, которое ты способен совершить в этом мире. Во всех остальных вещах ты просто как... робот, болванчик. Просто не думай ни о чем другом, потому что все остальное строится так, как должно. И от тебя ничего не зависит, кроме одного. Пойми, если он говорит, что у человека есть единственный выбор, то куда тебе еще прыгать? Во всех остальных вещах ты просто должен плыть вместе со всем миром. В тех рамках, которые тебе задают, это не важно. Только в духовном ты должен построить себе окружение. Вот и все, лишь этому следует уделять внимание, во всем остальном у тебя нет никакого выбора, ты находишься во власти материальной и духовной природы, и все. Оставь все прочие вещи, это просто какое-то донкихотство, будто, как будто ты что-то делаешь. Написано настолько ясно об этом. А мы говорим, нет, все в руках небес, нет никого кроме него, все устроится. Только чтобы не заниматься группой. А все остальное мы готовы делать, да. Это показывает, что на самом деле важно лишь это. Все мы просто... просто как роботы, как, не знаю, марионетки, называй как хочешь. Кроме этого, это единственное средство, с помощью которого ты можешь приблизиться к Творцу. Из всех, кажется, тебе там есть какие-то входы, у тебя только один вход есть.
3: Даже если бывает состояние, в котором я чувствую, я все
1: чувствую.
2: Неважно, я не знаю, в состоянии ничего не знаю. Я говорю тебе то, что он пишет. Прочитай еще раз, вот и все. У тебя нет ни одного другого параметра, ни в свойствах, ни в желаниях, ни в мыслях, вообще нигде, с помощью которого ты мог бы определить свое будущее состояние, что-то установить или сделать, понимаешь? У нас нет выбора, просто нет, кроме этого. Нет, нет выбора, просто нет выбора.
3: Да. Раньше вы говорили, что для любой материальной работы, большой она кажется или маленькой, всегда находятся желающие. Но для настоящей духовной работы желающих нет. Я не знаю насчет остальных, но по себе вижу, что, может быть, я не вижу за деревьями леса, но мы не знаем, что это такое настоящая духовная работа. В чем она заключается?
1: И тоскует, кен, бекольменный дворим.
2: Ты говоришь, что мы заняты таким множеством разных дел и не знаем точно, что относится в точности к духовной работе, а что нет. К духовной работе относится все, с помощью чего я строю окружение. Себя относительно окружения, окружение относительно себя. Только это относится к духовной работе. Разумеется, намерение при этом должно состоять в достижении цели, чтобы прийти к Творцу, иначе это будет общество, группа, о которой мы говорили, например, общество насмешников или коммунистов, которые даже хотели делать добро друг другу.
3: Но как создать это так, чтобы окружение не превратилось в заезженную пластинку, которая повторяет одно и то же и не замолкает совсем? Как это может быть?
2: Начинаем строить с нуля, неважно. Сначала все это совершенно искусственно, потому оно станет уже не искусственным, а эгоистическим, потому что мы увидим, что продвигаемся. Что значит «продвигаемся»? Мы действительно увидим пользу от того, что я, и он, и другие слушатели величия Божественного и всего духовного. Тогда мы скажем, о, мы продвигаемся, это будет хорошее лолишма.
3: Но разве мы уже не были приблизительно в таком состоянии? На определенном этапе это начинает звучать просто как заезженная пластинка.
2: Ну, может быть, в какой-то форме это уже себя исчерпало. Нужно искать другие формы, не знаю.
3: Как сделать следующий шаг?
2: Я не знаю, я дал всякие разные формы в качестве примера. А вы делайте, что хотите. Да, я серьезно говорю. Больше я не вмешиваюсь в то, что касается духовного окружения в группе. Это ваш выбор, вы получили всю Тору. Я серьезно говорю, я могу там кричать из-за всяких каких-то неполадок, там, я не знаю, на работе, там что-то сделали, не сделали, предприятие, это тоже как-то постепенно. Да. Все понятно? Ну, хорошо, будем учиться.
4: А сейчас мы поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из него для реализации в десятке.
5: Тов. Кибально буст шель хашевута хевра.
6: Ну, получили важность группы, что, по сути дела, нет такого, чтобы группа делала тебя слабым или сильным, ты должен все-таки сделать ее подходящей для себя. Это то, что пишет Бааль Сулам. Единственный выбор. Тебе трудно, убегая в группу, там найдешь силы. Хорошо, есть много вещей, которые связаны с личной работой человека, с состояниями ощущения, отчаяния. Туда мы вкладываем и строим следующие ступени.
4: Да, это решение. Человек не может ни на что влиять, кроме маленькой конкретной точки. Это его окружение, насколько он включается в него, насколько он улучшает его. И страдания не помогают. Есть много разных лишних страданий. И человек может пойти в разные другие места, и проходят годы, и кругообороты, пока он понимает, что это ошибка. И это время, что он заблуждался, и он не пришел в правильное место, и нужно возвращаться. И в группе тоже нельзя оставлять поиск. Каждый раз Рав подчеркивал это слово «поиск», как я формирую себя, представляя следующую духовную ступень. Там был пример с пещерой, и когда человек заходит внутрь, не знает, есть ли выход наружу, и не хватит ли ему воздуха, но туда нужно войти, потому что там необходимы новые силы, чтобы войти и быть вместе в этом поиске.
5: Как раз эти состояния отчаяния, отсутствия сил, самые трудные состояния, когда человек чувствует, что мне лучше умереть, чем так жить, это буквально начальная точка желания отдавать. Как желать работать во благо Творцу, там человек должен все время. Рав говорил о том, чтобы подслащать, получать силы от группы и поднимать важность для того, чтобы работать против этого.
4: Все, что мы постигаем из противоположного состояния. И урок, и время учебы. Важно находиться в радости, в воодушевлении. Согласно этому, окружающий свет действует больше.
5: Я прочитаю отрывок, о котором говорил Дани. Я тоже слышал его. Там, где ты чувствуешь отчаяние, тьму, отсутствие вкуса к духовному, отсутствие надежды, всевозможные вещи подобного рода, это как раз те места, где начинает рождаться желание отдавать Творцу. И они кажутся нам, ты знаешь, лучше умереть, чем так жить. Мне это не нужно. Но это начало желания отдавать, чтобы у тебя было. Человек убегает от этого, от таких состояний. Он не хочет их ни в коем случае почувствовать. И на самом деле нужно почувствовать их, но сразу же подсластить, как важностью Творца, важностью духовного и важностью цели.
7: Зор пишет,
4: что есть одно место, и там мы должны направить себя, там мы должны вкладывать в группу. Мы не сможем выйти к Творцу сами по себе, просто работать в группе, в слиянии. Так как Рав приводил пример вот этих ныряльщиках в пещерах.
5: Да, на самом деле, концентратура урока — это работа с группой, и там нет накидывающийся на нее, и там есть открытые возможности, как Раф объяснил, что нам кажется, что мы работаем, прыгаем вокруг, но по сути дела настоящая работа, которой все как раз равны, может быть слабый, с большими или малыми амбициями, то или иное желание, но если он работает в правильном месте, это как раз и есть духовное. В группе еще то, что я слышал, что сам поиск — это то, что формирует кли. Формирование кли зависит от поиска этого кли, но это уже построение самого кли.
4: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Сефирот, Эцера Сефирот, учение десяти сферот.
1: Шалом, хаварим якарим ваовим.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, любимые наши. Мы начинаем урок с учения десяти сферот. Мы, по сути дела, находимся во второй части. Мы вскоре завершаем первую главу второй части и переходим ко второй главе этой части. И, как обычно, мы хотим напомнить, насколько важно, чтобы мы вошли в этот урок со всем нашим сердцем. Мы каждый раз видим, как Раф и каббалисты, и Бааль Сулам упоминают нам, обратите внимание. Здесь не говорится о какой-то материальном месте, геометрии материальной или форме материальной. Мы должны проникнуть во внутреннюю суть вещей. И не то, что мы здесь проверяем место, здесь мы смогли получить наслаждение, здесь нет. Здесь каббалисты хотят ввести нас внутрь все больше, потому что все формы, все чертежи, все различия, о которых мы читаем здесь, это все качества. Качество отношения Творца и творения, как это связано со свободным выбором творения, как он реагирует на влияние Творца. И на самом деле будем стараться, насколько это возможно, чтобы этот материал играл у нас в сердце, затрагивая струны сердца. И хотя мы не понимаем разумом, но чувством постараемся понять, это нас правильно направляет на духовное.
2: И с первой части урока у нас есть очень красивая цитата, то, что сказал Рав. Это очень хорошая подготовка к ТЭС. Высший свет нисходит на человека и воздействует на человека не просто так, когда человек учится. Он воздействует на человека согласно подобию свойств какому-либо, даже если это окружающий свет, и он светит издали. То есть даже без экрана светит на нас. Но что значит без экрана и издали светит? Это мы должны создать условия, чтобы он светил нам издали и без экрана. Эти условия, мы их, когда мы очень ценим его и ожидаем, что он придет и подействует на нас, а не просто так. Поэтому во время учебы очень важно быть в совершенстве, в радости, в воодушевлении. И согласно этому свет окружающий светит больше. Сейчас мы войдем в урок ТЭС с Равом. Мы заканчиваем вторую главу первой части. Откройте первый том, 45-ю страницу. Мы будем читать 7-й пункт Ари. И мы рекомендуем вам записывать то, что Рав объясняет. Давайте начнем урок. Учение десяти сферот, первый том, вторая глава, первая часть, 7-й пункт Ари. Каждый мир и каждая сфера состоят из 10 частных сферот и состоящих в свою очередь из 10 и так далее до бесконечности. Сферот и гулим окружают одна другую, подобно кольцам в луковице. В каждом мире есть свои частные 10 сферот. И каждая частная сфера в каждом мире состоит из 10 частных подсферот. И все они как кольца лука одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. Еще раз, 7-й пункт. В каждом мире есть свои частные 10 сферот, и каждая частная сфера в каждом мире состоит из 10 частных подсферот, и все они словно кольца лука, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. Восьмая сноска, которая относится к словам, состоит из десяти частных подсферот.
0: Мы должны еще раз не забывать, что говорится о желании получать, которое создано в бесконечности, как одно желание. И почему оно одно? Не ощущалось, что там есть много желаний. Потому что все было под воздействием света, когда свет создал желание, сформировал его, развил его, и каждый раз на наполнение предваряло желание. Поэтому желания не ощущались, потому что в то время, когда есть наполнение, есть ощущение наполнения в желании, а не желание. Желание ощущается.

0: желание, а включающее бесконечное количество частных желаний. Когда в каждом частном желании есть еще частные, еще, еще, и так они, все эти желания. И почему? Потому что сейчас так это общее желание все время проверяет свои частные желания, чтобы эти могут уподобиться свету, и насколько эти не могут, и тогда с помощью работы желания и уподобления свету мы видим, что в этом желании есть много частей. И эти части, которые хотят уподобиться свету, они уже делятся на пять миров, и каждый мир на пять парцуфов, каждый парцуф на пять сферот, и так далее, еще, еще, еще. Так не думать, что это что-то новое. Но тоже, конечно же, это и в бесконечности было, но там это было в потенциале, не было ощутимо и непонятно. Но когда желание начинает работать в себе, когда оно предваряет свет, мы уже начинаем различать в нем всевозможные части. И эти части потом, когда они получают тоже одно направление и приходят к состоянию, когда все их намерения только на свет, они тоже соединяются вместе по отношению к свету в едином намерении и снова становятся одним желанием, в котором нет никаких изменений, потому что все находится под властью одного желания отдавать. И неважно, какие желания, маленькие, большие, каждый согласно своей силе на 100% хочет отдавать. И снова мы возвращаемся к той же форме круга, который был у нас в бесконечности. А пока что, если мы говорим о несовершенной работе желания уподобиться свету, мы говорим, что согласно авиюту, который в нем, то есть силе получения в нем, он находится ближе или дальше по отношению к свету. И поэтому у нас есть тоже состояние бесконечности, но уже поделенное на всевозможные круги и слои луковиц, то есть сферы, где мы все это рисуем согласно экранам. И еще я бы сказал, что если можно вместе с тем не забывать, что все, что мы представляем себе здесь, мы представляем из восприятия реальности человеком, что он так чувствует. То есть все эти миры, все эти сферы, все это находится внутри нашего желания. И вследствие того, что это желание пока что испорчено и несовершенно, тогда мы видим в нем всевозможные части, различные сферы, прямоту, изменения разные. В то время, когда наше желание будет исправлено, наше восприятие реальности пройдет улучшение, мы увидим просто, что свет наполняет всю реальность. Если можно иногда также стараться это воспринимать из восприятия реальности, что все это происходит в нас.
1: Восьмая сноска относится к словам, состоящим из 10 сферот. Смысл взаимовключения сферот можно понять в соответствии с известным законом, что нет исчезновения в духовном. И каждый свет, переходящий с места на место, приобретает свое место навеки во всех тех свойствах, через которые проходит. И поскольку каждая нижняя сфера создается из высшей сферы, как причина и следствие, то считается нижняя, проходящая через высшую. Из этого следует, что все сферот включаются одна в другую. Например, когда выходят две первые сферы, кетер и хохма, то свет хохма обязан выйти из эйнсоф, потому что все исходит из него, а затем свет хохма обязан пройти через сферу кетер, прежде чем придет в сферу хохма, так как сфера кетер вызвало ее появление. И вследствие того, что сфера хухма прошла в ней, Она получила там свое место, и теперь в Кетере имеются две сферы.

0: Кетер и Хохма. Таким же образом, затем вышли все 10 сферот высшего света сверху вниз, вплоть до Малхут, и все 9 сферот, что ниже Кетера, должны пройти через Кетер, так как он является первопричиной появления их всех. И все они получили там свое место, ведь нет исчезновения в духовном. И потому все 9 нижних сферот обязательно существуют также и в самом Кетере, так как они прошли там. И таким же образом обязательно имеются 9 сферот в Хохме, поскольку 8 сферот, что ниже нее, должны пройти через нее, как показано выше на примере Кетера. И также 8 сферот в Бине, подобным же образом, и также 7 сферот в Хеседе, и одна в Малхут, самой нижней. Известно, что Малхут поднимает 10 сферот отраженного света от себя вверх, которые надеваются на 10 сферот высшего света, на 10 сферот прямого света. И этот отраженный свет называется светом Малхут, и нет в ней никакого другого света. Этот отраженный свет называется везде 10 сферот, поднимающиеся снизу вверх. И выясняется там, что Малхут называется Кетером для этих 10 сферот, так как она является причины их появления. Сфера, ближайшая к ней, называется Хохмой. Третья снизу ступень называется Биной. И таким образом, каждая более тонкая сфера меньше предыдущей до тех пор, пока настоящий Кетер не получает от этого отраженного света только свойство Малхут. И в соответствии с этим понятно, что эти 10 сферот, идущие снизу вверх, все находятся в Малхут, так как все проходят через Малхут, и Малхут — это их корень. Поэтому все они приобрели себе место в Малхут. Находим таким образом, что и Малхут содержит 10 сферот. А через Есот проходит 9 сферот отраженного света, и потому в сфере Есот имеется 10 сферот, одну сферу высшего света, идущую сверху вниз, и 9 сферот отраженного света снизу вверх, которые должны пройти через него. И также 10 сферот в Хот. Вот две сферы сверху вниз, то есть свет Хот и свет Есот, проходящий через него, и 8 сферот снизу вверх, и также 10 сферот в Нецахе, 3 сферы сверху вниз и 7 сферот снизу вверх, и так далее, таким же образом. Таким образом, после выхода 10 сферот высшего света и 10 сферот отраженного света, каждая сфера содержит точно по 10 полных сферот. И тоже в частных сферот и в подсферот, и нет этому конца, и все они находятся обязательно в таком же взаимовключении. И здесь нечего больше добавить. И смотри во внутреннем созерцании, где это рассматривается подробно.
1: Но об этом он будет говорить потом. Мы изучали, что в конечном счете у нас получается верхний треугольник. Это прямой свет, Ор Яшар. И нижний треугольник — это отраженный свет, Ор Хозер. И у нас всегда есть в каждой сфере часть от прямого света, часть от отраженного. В Кетера у нас есть 9 сферот прямого света и Малхут от отраженного. А в Малхут есть у нас Кетер отраженного света, 9 сферот отраженного света и только одна прямого кетра. И в каждой сфере зависит от того, где она находится. Тогда в соответствии с этим есть у нас эти от прямого света, а вот эти от отраженного. Так это получается. О чем это говорит? О силе сферы? Насколько она, согласно своей силе, участвует прежде всего во всех остальных сферот? И какова ее мера участия? Не может быть ни больше, ни меньше. Между прочим, отсюда мы видим, это также по отношению к душам, которые находятся в том же порядке. Иначе что это за вся эта сетка? Если я нахожусь как интегральная часть в какой-то системе, так система определяет для меня все. Я могу только прийти к своему оптимальному состоянию, своему правильному состоянию. Но это правильное состояние, оно определит, где я нахожусь, согласно своему свойству, там, где я могу быть как дающий, и где я пока еще не способен быть как отдающий и так далее. Это определенное состояние, которое определяется корнем моей души. Моя работа — только прийти к тому, чтобы быть участвующим в полной мере. Но что это? Это уже... мой корень души определяет. И так это здесь. То есть всегда у нас есть сферот прямого света, Ор-Яшар. Откуда они приходят, сферот прямого света? Сколько уровней свет должен пройти для того, чтобы прийти к Кли? Это путь света, да? Прямой свет, Ор-Яшар. Когда он приходит к Кли, и Кли, оно пробуждает ощущение, тогда со стороны Кли есть у нас Ор-Хозер, отраженный свет. Так для того, чтобы выполнить действие, ощущение внутри Кли, скажем, если я говорю о Кетере, достаточно здесь одного света. Хохма, так два света в Кетере должно быть для того, чтобы вызвать хохме ощущение. Три света в Кетер, две в хохме для того, чтобы пробудить у нас реакцию в бине. И тогда бина начинает реагировать, да? И так далее. В Гвуре, в Кетере должно быть свет, и для того, чтобы вызвать реакцию в хохме, да хохмы, для того, чтобы вызвать реакцию в бине бины, и для того, чтобы вызвать реакцию в кетере хеседа. И так далее. То есть что измеряется прямым светом? Прийти к объекту, к желанию, да? И с помощью отраженного света это уже реакция. Так мы можем в таком виде говорить обо всей бесконечности, кли бесконечности, кли дэнсов, и каждом частном кли, неважно. Зависит от состояния. Здесь одна душа, здесь другая, здесь еще одна, неважно. Что мы измеряем здесь? Скажем, что это общая душа, нишама клалит. Что мы здесь измеряем? Мы измеряем количество действий для того, чтобы пробудить эту душу. Исходя из этого, мы можем также научиться тому, какое давление должно быть на нее, какая работа, чтобы пробудить ее, и какова ее реакция, и мера ее участия, и вид ее участия во всей общей системе, характер участия. Вы понимаете, о чем говорится? Это сеть, которая можно, и она еще многомерная. И Шаркованот говорится, что есть 25 парцуфов, облачающиеся друг на друга. И есть Шореш Нишама, Гуф и Халькиц внешние. Но когда мы говорим все обо всех них, потому что в разуме это невозможно, только когда раскрывается видение, так все это говорится о том, когда есть у нас возможность говорить о каждом элементе, о каждой душе, о ее частной реакции. Как бы простое объяснение, что здесь такого, но он дает нам возможность говорить о нашей частной работе.
2: Оттет.
0: Девятая сноска относится к словам «кольца луковицы». То есть каждый выше окружает нижний со всех сторон равномерно, без различия ступеней.
1: Потому что это закон Келим и Гулим. Нет между ним контакта, между Келим и Гулим. И почему? Как может коснуться одно желание другого желания? Как такое может быть? Я хочу пиво, а я хочу хлеб. Я хочу отдыхать, а я хочу плясать. Совершенно разные желания. Никто из одного желания не может понять желание другого. Сейчас трудно представить себе, что у меня сейчас температура, что я устал, что я хотел когда-то бегать, танцевать. Но когда я хочу бегать и танцевать, начинаю останавливать меня, для меня это изнурение. И я должен пробудить себя. Каждое желание, оно круглое, не касается другого. Это выражает нам форму игулим. Одно внутри другого, да? Отношение между ним может быть только с помощью экрана, с помощью цинарот, с помощью работы в желании. Тогда мы можем связать между ним между ними и начать сравнивать их. Если есть у нас намерение на желание по отношению к единому месту, Творцу, по отношению к единому свойству. Есть здесь много философии, но имеется в виду под философией много последствий. Ну, продолжаем.
0: Восьмой пункт. Каждый игуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше и важнее, и так продолжается до этого мира, который находится в центральной точке, далее всех удаленный от бесконечности, и он совершенно материален. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и предпочтительнее другого. И так до этого мира, самого земного и материального, который является центральной средней точкой внутри всех совершенных игулим, внутри всего места, пространства и пустого воздуха, он также полностью отдален от бесконечности более всех отдаленных миров, остальных миров. И потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим, и необходимо это понять.
1: Но с помощью линии как раз самый нижний, средний, самый плохой может прийти к тому, чтобы быть самым возвышенным. Внутри этих игулим мы можем изучить, что у нас нет никакой возможности прийти к исправлению, но только с помощью связи между нами. И это в цинурот, в общих экранах, не в желаниях, а в общей цели. цели, в желаниях мы никогда не можем быть связанными друг с другом. То есть я внутри, и ты внутри. Каждый находится в самом себе, живет и находится. Каждая сфера внутри себя. Если мы их связываем так, что в каждом игуле есть своя прямота, но с этим, но эта прямота в намерении подобна другим, когда мы по отношению к одному Творцу, к одной цели направляем себя в наших игулим с помощью общих цинорот, тогда мы соединяемся. То есть конкретно в одном предложении с помощью общей работы души соединяются. Нет у них никакой другой возможности соединиться. Я не могу просто так сидеть здесь и ничего не делать, и кто-то еще, и мы мечтаем о какой-то любви. Ничто не поможет. Мы должны работать с экранами, с общей целью, и тогда с помощью этого выяснения только можем соединиться. То есть объединение, и в особенности после разбиения, когда мы после разбиения без экранов и гулим, нет верха-низа, ни с какой важности, есть разница в получении, только и наоборот. Если только есть одна общая цель, одна цель с помощью цинарот, экранов, над келим да и гулим, мы можем соединиться в единую систему. Только в мере совместной работы. Поэтому очень важно нам распространение или что-то, когда все мы собираемся и все делаем. Тогда из слоев луковиц мы становимся прямым человеком во весь рост.
0: Еще раз пункт 8. Каждый игуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше другого. Так продолжается до этого мира, который находится в центральной точке, далее всех удален от бесконечности, и он совершенно материален. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и качественнее другого. Итак, до этого мира, самого земного и материального, который является центральной, средней точкой внутри всех совершенных игулим, внутри всего места, пространства и пустого воздуха. И он также полностью удален от бесконечности, более всех остальных миров, и потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим. Необходимо понять это. Десятая сноска относится к словам «в каждом из миров, что в пространстве каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности». Уже рассматривали понятие близости, что оно не означает место, ни в коем случае означает близость свойств. Известно также, что от бесконечности до центральной точки имеется 4 стадии различия свойств, и они же 10 сферот и гулим. А центральная точка — это 4-я стадия с наибольшей из всех авиют. Первый гуль, который называется кетер, является источником, местом нахождения корня этих 4 стадий. И совершенно ясно, что игуль кетер наиболее тонкий из всех игулим, а его свойства более всех остальных близки к эйнсов. А первая стадия имеет больше авиют, чем кетер, удалена от бесконечности далее, чем кетер. Вторая стадия с еще большим авиютом удалена от бесконечности далее, чем первая стадия, пока центральная точка, самая грубая из всех, не определяется как удаленная от бесконечности более всех остальных. И не стоит спрашивать о том, что написано выше, что нет понятия выше и ниже в игулим, так как здесь говорится, что после того, как игулим получили свечение кава, то появились в них верх и низ и прочие свойства, присущие каву.
1: Тогда игулим уже относится к каву, к клине, и Каф начинает уже властвовать над Игулим. Вопросы? Что?
0: Правильно сказать, что получающие желания трудны к середине и отдаляются больше от отдачи?
1: Мы это недавно изучали, конечно же, из четырех стадий прямого света. Насколько круги будут развиваться, они будут развиваться, начиная с внешнего игуля к внутренним, когда каждый игуль, круг более внутренний, он больше по своему виюту, больше, чем внешний. Внешние они чистые, а внутренние они с виютом грубые. Так их развитие сверху вниз, то, что называется, когда верх у них — это внешний, а нижний у них — это внутренний. Ты можешь сказать, но желание, если оно больше, более жестокое, более сильное, должно быть выше, он окружает других, держит их внутри в себе. Это ты уже говоришь об относительной мере влияния желания. Но в Игулим не было власти желаний, там была власть света, который построил желание. И поэтому свет построил их от формы, близкой к нему. И она у нас называется внешней, к форме, далекой от него. И она внутренняя, но это внутренняя форма. С другой стороны, это цель света — создать Игулим. Когда он заканчивает создавать их в своей власти, и поэтому они Игулим. И поэтому последний Игуль, он как раз в центре. И это центр света, который хочет, чтобы так был центр, что в центре называется, когда все остальные Игулим воздействуют на него и находятся для него в творении. Тогда свет оставляет свое действие, и тогда этот порядок, который в Игулим, начинает влиять на них и приносить им ощущение, если я внутренний, так почему я не властвую над другими внешними? Они же слабее меня. Я самое большое желание получать. Так здесь уже начинается познание Создателя. Нет, стыд и так далее. Свет уже тем, что он строит эти игулим, он укореняет в них это неравновесие, которое приводит затем к сокращению и ко всем разбиениям и исправлениям. Все заложено буквально в первом действии света. Если мы говорим, что желание получать, оно создано светом, но есть в нем даже и совершенная форма, поскольку свет создал его, и он находится под властью света, но есть у него какая-то форма, уже этим есть корень всех изменений, которые придут. Идеальный круг, неважно что, это уже ограничение. Ты можешь сказать, ну нет, это ведь вверх, вниз, все это властвует бесконечность. Неважно, что это бесконечность, это не раскрыто. Внутри есть у тебя все хисароны, потому что игуль требует то, что внутри, то, что снаружи. И тогда он приходит к порядку игулим, и ко всему остальному. Еще.
0: В духовном кли, после того, как выполняет определенное действие, скажем, продвижение, может впечатляться от себя, от того действия, которое сделал, или всегда оценивает себя относительно высшего и от него черпает силы и воодушевления?
1: Не знаю, что же воодушевляется от себя. От себя это называется, что он оторван от корня. Как может быть, что от себя? Сам что-то сделал? В духовном ясно, что он ничего не сделал. в духовном раскрывают, что работа — это вознаграждение, приложение усилий — это вознаграждение, так как может быть вследствие этого воодушевление от себя. Благодарит за то, что дали ему место для приложения усилия. Ладно, вторая глава.
0: Вторая часть. И Гулим и Йошер, сфера и линия. Глава вторая. Рассматривая 10 сферот де Йошер, их выход, распространение и то, что включено в них и содержит 7 пунктов. Теперь выясним второе свойство, которое существует в 10 сферот. Это качество света Йошер по подобию трех линий в виде высшего Адама. И через линию эту, через этот кав, который распространяется сверху вниз, от него распространяются и гулим, и эта линия кав также распространяется в виде Йошер сверху вниз, от рож верхнего предела, высшего игуля до уровня, лежащего ниже дна, сиюма, окончания всех игулим вообще сверху вниз, и состоит из 10 сферот в виде целим, образ Адама Ишар, обладателя прямого уровня, состоящего из 248 органов, и они предстают в образе трех линий, правой, левой и средней, каждая из которых состоит из 10 сферот, и каждая сфера делится еще на 10 сферот, и так бесконечно. Еще раз первый пункт. Порядок выхода 10 сферот де Йошер. Теперь выясним второе свойство, которое существует в 10 сферот. Это качество света Йошер по подобию трех линий в виде Адама Высшего. И через линию эту, через этот кав, который распространяется сверху вниз, от него распространяются и гулимы. Этот кав также распространяется как Йошер сверху вниз, от рож верхнего предела высшего игуля до уровня, лежащего ниже сиюма, окончания всех игулим вообще сверху вниз, и состоит из 10 сферот в виде целима, образ Адам Ишар, обладателя прямого уровня, стоящего из 248 органов. Они представляют в образе трех линий, правой, левой и средней, каждая из которых состоит из 10 сферот в общем, и каждая сфера делится еще на 10 сферот. И так бесконечно. Первая сноска относится к словам «высший предел». Кетер в сфере или мире называется верхним пределом Гаг этой сферы или этого мира, а Малхут в каждой сфере называется низом этой сферы или мира. И высший игуль — это кетер, а гаг этого кетера, верхний его предел — это кетер 10 частных сферот этого кетера. Второй пункт относится к слову «целем Адам». Одеяние намохи называется целем, от слова цель, тень. А свечение Йошер, состоящее из трех первых сферот, называется Адам, по причине того, что получает гард, три первые сферы в облачении целем. Это отдельная тема, которая не подлежит здесь обсуждению. Третья сноска. Рож каждой сферы и парцуфа — это три первые сферы кетер, хухма, бина. А семь нижних сферот — хесед, гура, тиферет, нецех, хот, исот, малхут — каждой сферы и парцуфа называются гуф этой сферы или парцуфа. И когда они упорядочены, то есть света трех первых сферот находится в Келим Дегар, а света семи нижних сферот в Келим Дезат, то парцуф называется обладателем прямого уровня. Если же в Келим Гар находится света из Гуф, вместо светов, предназначенных для этих Келим, то это означает, что парцуф не обладает прямым уровнем, по причине того, что Рош не является более важным, чем Гуф, поскольку даже в Рош используют цвета из Гуф, и это называется склонением головы, когда Рош и Гуф составляют одну ступень.
1: Ну, и завтра мы это повторим, а пока перейдем к третьей части. Хорошо, дорогие друзья, мы удостоились просто прекраснейшего урока. Мы также слышали описание духовной системы, закономерности ее, как это выражается во нашей внутренней работе, работе между нами, и мы хотим сейчас прожить этот урок между нами. Мы хотим послушать вас и всех, поделиться, что вы слышите, слышали на уроке, что вас волновало, какой именно момент вы услышали, и вы хотите поделиться с мировым кли из того, что вы слышали на уроке, пожалуйста, друзья из мирового кли, мы будем рады увидеть знаки вопросов, и здесь в зале тоже. Давайте взаимовключимся и послушаем друг друга.
2: Кенесаф.
3: Туда шамануша.
0: Мы слышали, что Игулим, их выстроил цвет, если я правильно понял, как вот эти луковицы, вначале более тонкая, более близкая к свету, а в центре Игулим, самая грубая точка, самая жесткая, так услышала трава. Может быть, даже агрессивная. То есть самый большой авиют, так я услышала трава. В середине. И я записал, как он сказал, что в центре, в этой середине, там происходит и сокращение первое, и стыд. То есть стыд, сокращение и так далее. То есть Игулим — это тоже то, что творение должно пройти, чтобы испытать стыд и сокращение. Как может быть, что творение проходит то, что сделал свет, чтобы сотворить творение? Я надеюсь, что я понятно спросил. Мне тут есть какая-то инверсия, которая мне непонятна. Да, Юрий хотел, чтобы товарищи не только вопросами делились, а какими-то впечатлениями. Ну, поскольку был задан вопрос, то Юрий, давай.
1: Да, прежде всего мы хотим впечатлиться друг от друга, но этот механизм, который ты описал, как мы, как свет строит центральное место, центральную точку. Мы сегодня слышали, что уже там, в этих четырех стадиях, и в четвертой стадии во всем механизме уже заложен весь процесс, уже заложено, что четвертая стадия почувствует стыд и выполнит сокращение, затем будет разбиение, затем исправление. Система изначально устроена так, что все там находится. Когда мы понимаем это нисхождение, эти четыре стадии прямого света, мы можем видеть, что все уже таким образом устроено, что эта центральная точка, она раскрывает себя с желанием получать, со стремлением, и она ставит себя против высшего, против хозяина. Она отличает себя от четырех стадий, которые сделали сокращение, и там уже развивается весь процесс, и мы на уроке тоже ответим на все вопросы. Но пока что мы будем услышать немного больше впечатления от того, что мы почувствовали, что нас захватило. Пожалуйста, Яль.
0: Мы слышали, что каждое желание, оно отдельно, само по себе, и только в общей цели мы можем создать связь между нами, и в этом вся наша работа. Спасибо, Эйаль, Ави.
1: Да, я хочу продолжить Эйаля. Он сказал, что желание, которое против света, раскрывает, что у него есть множество частей, и все это должно быть под одним намерением отдавать. Спасибо.
2: Кен, рахамим, бакаша.
0: Рахамим.
4: Рашид кол, туда.
0: Во-первых, спасибо, я дам воодушевление. ТЭС — это система души. восьмом пункте он говорит, это тоже мое воодушевление. Внешнее и чистота — это одно и то же. Внутреннее веду это и авьют — это одно и то же. Это восьмой сноски. И еще, я хочу сказать, что мы решим у разбитого кли и остатки отраженного света. Большое спасибо.
1: Давайте послушаем товарищей из мира. Давайте Киев один, пожалуйста.
5: Дякую, друзья. У меня тоже вот питання є по тексту і те, що Раф казав.
1: Спасибо, товарищу. У меня тоже вопрос по тексту, то, что сказал Раф. Он сказал, что мы соединяем наши игулим с помощью линии.
5: Что это значит?
1: С помощью общей цели, через работу. О чем это говорит, по сути дела?
0: Ну да, мы уже гладко перешли. Мы всех приглашаем задавать вопросы. Мы постараемся вернуться к Раву. То, что Эйаль упомянул, мы очень отличаемся своими желаниями. Рав объяснял это на последних уроках. С нескольких сторон. Мы очень отличаемся в своем желании. И в тот момент, когда желание вначале было создано, в бесконечности, оно и одно, оно равномерное, там нет разницы, и не ощущается даже, что есть желание. Он и имя его едины, так сказано. В тот момент, когда произошло сокращение, тогда после сокращения начинаются уже разные состояния. Вверх, вниз, какие-то части желания ближе, ближе к Создателю, какие-то дальше от Создателя. И все вот эти различия, они создают множество разных изменений в желании, множество частей желания. И мы еще после большого процесса разных разного развития, души создаются, разбиваются, и нет человека похожего на другого, нет желания похожего на другого. Каждый из нас очень разный, и в каждом из нас очень особое сочетание различных желаний, в чем мы можем быть подобны. Когда мы начинаем работать ради отдачи, когда мы ставим намерение над желанием, то все желания, они действуют на одну цель, ради одной цели. Мы слышали от Рава пример. Это как в теле есть разные клетки, которые поделены на разные ткани, органы, и выполняют разные функции, действия, которые могут даже казаться противоположными в организме, но все они действуют на одну цель, чтобы как-то дать пользу всему организму, несмотря на то, что мы все разные желания.
1: Да, может быть, добавлю, что этот закон, он очень общий. Он буквально в каждой детали, и даже в одном человеке, скажем. Мы слышали сегодня, что в течение дня, может быть, что я или устал, или хочу спать, или пробудился. Вы помните, как я, например, пришел на уроки, был не сконцентрирован, сидел в круге с товарищами, впечатлился. Это разные состояния. Я не могу смешивать эти разные состояния. Желание между собой не соединяется. Каждое желание называется игуль. Но когда все направлено на ту же цель, то есть есть линия, которая связывает между разными желаниями, это наша общая цель, когда мы работаем, а не сидим, чтобы что-то пришло, а активно работаем, чтобы была общая цель, общее намерение, общая молитва. Мы тогда строим себя заново, как игуль. Раф немного намекнул, что это называется также затем понятие прямой ступени, прямого уровня. Это мы будем изучать в продолжении, но мы таким образом строим себя. Пожалуйста, продолжайте спрашивать.
0: Много вопросов из мирового кли. Сейчас послушаем Молдову, пожалуйста.
2: Кен, Молдова.
6: Добрый день, добрый вечер всем. Меня очень впечатлило, что Рав говорит, полноценный парцуф возникает только когда полностью прямой свет облачается в отраженный свет. И тогда каждое кли имеет 10 сферот. То есть Так мы говорим, что Малхут имеет силу нефиш прямого света. Но когда у нее есть отраженный свет, то она имеет 10 сферот, одно прямого и 9 отраженных. То есть в этом, мне кажется, есть вот эта сила, что необходимо создать такой экран, который будет облачать полностью весь прямой свет на отраженный.
1: Так в чем же вопрос все-таки? А, впечатление. Да, спасибо, спасибо. Да, на самом деле система. Мы изучаем, что сферот делится на подсферот, он говорит, до бесконечности. Это то, что мы не можем воспринять нашим разумом, а только в постижении. Но только помнить, что все говорится о качествах. Не пытаться смотреть на это плоским образом. Но есть здесь сила, есть различные аспекты Творца и Творения, свет, который строит реакцию в желании, так Кли возвращает в отраженном свете свою реакцию Творцу, и с одной стороны мы механическим изучаем, но с другой стороны пытаться войти в это чувством, когда тот самый свет, а книга Бааль Сулам и Рав, который передает нам это, попытаться прилепиться к их объяснениям, это буквально произведет нас тонкое изменение в нашем сердце, когда мы сможем быть более направленными на эту духовную систему.
7: Selamlar. Bizim izlenimimiz çemberler farklı nitelikler, farklı arzular ve sadece niyet olan çizgiler onları bağlar. Biz de ortak bir çalışma yaparak birbirinden eşsiz olan nitelikleri bir yaparız.
0: Benzer. Воодушевление от урока — это то, что товарищи и гуль, где есть разные линии, это намерения, которые соединяют между нами.
2: Да. Кен, есть на нукан.
0: Спасибо. Здесь у нас женщины.
8: Раф на уроке говорил, что прийти к исправлению можем только в связи между нами. Да, и впечатлило еще то, что Раф привел пример вот с кольцами луковицы. Из слоев луковицы мы становимся прямым человеком.
2: Тогда, Women Carmel, вакаша.
9: Бокертов лекулам.
0: Доброе утро. Хотела спросить по поводу экрана. Раф сказал, что мы строим общий экран. Что такое общий экран? Я поняла, что экран каждый строит в силу своих возможностей, и у него свой экран, что-то личное, то, что относится к человеку. А здесь мы говорим об объединении с помощью молитвы, намерений. То есть все эти вещи, включая общий экран. Так вопрос, что такое общий экран? Спасибо. Когда мы слышим о работе экрана, мы слышим о намерении радиодачи. Если я стараюсь на всю свою жизнь поставить мое намерение ради отдачи. Это называется, что я стараюсь стремиться к тому, чтобы у меня был экран. Если мы вместе стараемся, чтобы на все наши желания, допустим, в десятке, да, царило бы одно намерение, одна общая цель, как вот мы слышали от Рава, тогда мы можем думать об этом как об общем экране, который мы хотим, чтобы был у нас. Несмотря на то, что каждый отличается, устроен иначе, но мы все хотим достичь радиоотдачи. И экран, неважно, думаем ли мы об этом, как я сам, или я с товарищами, мы не совсем знаем, как это все работает, но важно понять, понимать, на что мы направляем, когда экран это ради отдачи, то есть это прийти к подобию с Творцом.
1: Есть цитата из урока, я прочитаю. Рав сказал так: только с помощью общей работы по отношению к одной цели в ценород, а в экранах над Келим и Гулим мы можем соединиться в единую систему. Друзья, я хочу продолжить об общей работе, впечатление. С помощью общей работы души соединяются. Лихаим, друзья.
0: Верно.
9: Gracias, amigos. Me impresionó mucho la cuadrícula que dibujó el Rav.
0: Спасибо, друзья, я очень впечатлилась.
9: Entre las partes del sistema. Y mi pregunta
0: es, образа, который Рав изобразил, соединение с частей системы. Как я могу понять, какое место мое в этой системе, чтобы понять свое исправленное состояние? Ну, может быть, действительно, немножко повторим это. Мы здесь подготовили чертеж Рава. Да, если можно его показать. То, что Рав рисовал нам некую такую матрицу, которая показывает, что в каждой сфере есть некое сочетание Ор-Ешар и Ор-Хозер. А потом он сравнил это с сетью душ. Он говорит, так можно видеть действительно, что у каждой души есть света, которые приходят к ней, и нужно пройти через нее к другим душам света, которые она от себя проводит к другим душам. И давайте изобразим это, может быть, проще немножко на рисунке, чтобы понять этот принцип. Допустим, у нас есть Кетер, Хухма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецехот, Исот, Малхут, и есть у нас Ор Ешар. Скажем, сфера Хесед, Ор Ешар, который приходит к сфере Хесед, это свет, который приходит не только для нее, а к ней приходит свет и для нее, и для сферы Гура, и для Тиферет, и для Нецеха, и для Ода, и для Исода. То есть то, что находится в этой сфере Хесед, это шесть стадий Ор-Ешар. Из этого можно понять, что каждая сфера, она является проводником к другим. Почему не к Малхут? Потому что Малхут не получает Ор-Ешар, Малхут — это уже кли. Она лишь поднимает отраженный свет. И если мы посмотрим на Ор-Хозер, да, изобразим это другим цветом. Малхут называется кетером отраженного света. Поэтому не путаться. Система названий здесь изменяется, и Малхут становится кетером отраженного света, поэтому здесь снизу вверх у нас есть те же сферот. Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецех, От, Исот, Малхут отраженного света. И если мы сейчас посмотрим на сферу Хесед, с которой мы начали, мы сказали, что у нее есть 6 сферот прямого света. Давайте посмотрим, что у нас есть со стороны отраженного света. Здесь она уже называется Нецех отраженного света, и она через нее проходит и собственный свет, и Год, и Исот, и Малхут. Итак, это, в общем-то, чертеж Рава. Я сейчас просто его немножечко увеличил. Рав показывает нам здесь, что каждая сфера, всегда в ней есть такое сочетание, Если мы возьмем вот эту диагональную линию, мы увидим, что в каждой сфере есть и Ор-Ишар, свойство Ор-Ишар, и свойство отраженного света, Ор-Хозер. Если мы сейчас начнем думать о душах, может быть, можно вернуться сейчас к тому, что сказал Рав, что каждая отдельная душа в системе — это как проводник. Если мы думаем о десятке, то каждый должен видеть себя, что то, что проходит через него, должно прийти к другим. И чтобы к нему что-то пришло, это тоже должно пройти через других. И Раф объяснил, что эта система, если бы мы смогли бы ее увидеть, это все не в разуме, а это вот из постижения, то мы увидели бы, что есть каждое место индивидуальное для каждой души в этой всей сети, где все связаны друг с другом. Есть цитата?
1: Да, есть несколько цитат. Да, эта тема, она является структурой, которая позволяет соединиться с внутренней сутью системы. Рав сказал, но если мы берем это все расчеты в разуме, это невозможно, это только может раскрыться в видении, и тогда получается, что если у нас возможность говорить о каждой детали, о частной душе, о частном действии на нее, о ее частной реакции, как бы простое объяснение, что здесь такого, но это дает нам возможность говорить о нашей частной работе, о частном месте каждого.
0: Я вижу, что есть еще вопросы, но, может быть, почитаем из Баля Сулама, это тоже связано. Перейдем к вопросам и...
1: Восемьдесят седьмая страница Пейзайн.
0: Мы находимся на 86-й.
2: Никра это агдара шел, это агдара каф.
0: Определение 20-е. Взаимовключение сферот. Двадцатое определение. Что такое взаимовключение сферот? Это связано с тем, что говорил Рав, и то, о чем мы сейчас говорили. Сферот включаются одна в другую при переходе, потому как 10 сферот прямого света, исходящих от Кетера до Малхут, могут быть представлены на ступени только в облачении 10 сферот отраженного света, исходящих и поднимающихся от Малхут до Кетера. И нет сферы из них, в которой не было бы двух своих собственных сферот, одна в прямом свете и одна в отраженном свете, и еще 8 сферот, что включились в нее при прохождении, часть прошли через нее при прохождении сверху вниз, а часть прошли через нее при прохождении снизу вверх. Итак, в каждой сфере есть свое особое место, которое определяет, сколько пройдет через нее сверху вниз, сколько пройдет через нее снизу вверх, и остальные сферот. Мы находимся в сети, и души также облачаются на эту сеть, и поэтому находятся во взаимосвязи.
1: Да, мы уже завершаем, но напомним, что эта часть, она очень особенная в нашем уроке. Стоит готовиться к этой части, подготовить, прочитать изучаемый материал, почитать из дома, поскольку мы приходим с подготовкой, с намерением, чтобы свет повлиял, это даст гораздо большую пользу. И встретимся на следующем уроке.
0: Несколько сообщений о предстоящем периоде. Завтра 16 сентября мы отмечаем день исхода Рабаша, поэтому утром будет особый урок с Равом на эту тему. На исходе субботы, 19 сентября, в 18 часов будет трапеза в честь исхода Рабаша. Будем готовиться в субботу, и здесь в Петахтике будет встреча, как подготовка к региональному конгрессу. А сегодня в 19.30 будет урок, который будет переведен на все языки по статьям Рабаша. Все приглашаются, и закончим песней.

0: ורבש, עמוד 947.
1: Китве Рабаш, Амуд 947, Маамар Махудер.
2: Китве Рабаша, статья, что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира.
3: Что означает путь в начале термисты, а в конце прямой в духовной работе? Мидраш и Танхума сказано: «Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение и проклятие. Написано об этом: не из уст ли Всевышнего исходят бедствия и блага? Также и Моше приготовил перед ними два пути — добра и зла, путь жизни и путь смерти, благословение и проклятие. Есть притча о старце, сидевшем у дороги, и были перед ним два пути. Один был в начале тернистый, а в конце гладкий, а другой в начале гладкий, а в конце тернистый. И он сидел у развилки этих дорог и предостерегал прохожих. И говорил им: несмотря на то, что вы видите начало первого пути тернистым, идите по нему. Ибо конец его гладкий, и тот, кто был умный, слушался его и шел по этому пути, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели. Но те, кто не слушали его, шли и терпели неудачу в конце. И сказано об этом: и выбери жизнь, ты и потомки твои. И понимать это в плане духовной работы следует так, что в работе по исполнению Торы и заповедей нужно различать два пути. Первое — ло лишма. Второе — лишма. Как известно, в работе следует различать цель творения и исправление творения. И цель творения такова, что человек должен прийти к совершенству, то есть чтобы удостоился блага и наслаждения, ибо есть в жизни Творца дать творениям благо и наслаждение. И это называется Его, Творца, желанием насладить свои создания, и поэтому все создания стремятся только получить благо и наслаждение. И поэтому каждый день человек стремится получить заново благо и наслаждение и не удовлетворяется тем, что было у него в прошлом. А каждый день человек заново начинает получать благо и наслаждение. То есть человек вынужден получать каждый день удовольствие и наслаждение. И есть люди, которые сейчас получают удовольствие от того, что получили благо и наслаждение в прошлом. Но если они не могут испытать сейчас удовольствие от прошлого, это не называется, что у него есть сейчас удовольствие от прошлого. То есть человек обязан чувствовать каждый день удовольствие, и по поводу ощущения наслаждения человек может испытывать наслаждение даже от того, что заработал вчера. Или же он способен ощутить удовольствие сегодня от того, что вчера получил почет и так далее.
2: Находим в соответствии с этим, что понятие наслаждения должно быть, когда человек чувствует каждый день заново, что он получает удовольствие. Но только от того, что он получает наслаждение в настоящем, он сможет получать удовольствие как от прошлого, так и от будущего. Ибо только ощущение наслаждения в настоящем означает, что у него есть наслаждение. Поэтому, как в материальном, так и в духовном, человек должен получать ощущение, что он сейчас наслаждается жизнью. И неважно, прошлого или от будущего. Ведь может быть самое большое благо и наслаждение, но если человек не ощущает это благо и наслаждение в настоящем, он может умереть из-за страдания от того, что он испытывает сейчас в настоящем, что не, ему нет чего получить наслаждение. И, разумеется, это зависит от ощущения.

0: не страдания, которые он испытывает сейчас. И в этом люди не равны между собой, то есть в степени страданий. Но все люди должны испытывать наслаждение в настоящем. Однако так же, как в материальном, то есть в еде, питье, во сне и тому подобное, есть люди, которые должны есть много и пить много, и спать много.
1: Также в ощущении наслаждения есть различия между людьми в мире потребности ощущать наслаждение. Скажем, есть люди, нуждающиеся в сильных ощущениях, и есть люди, которые довольствуются малым. Но то, что одинаково у них, у всех, что все они должны испытывать наслаждение в настоящем. Если они не могут найти себе наслаждение в настоящем от того, что было у них когда-то, и не могут вообразить себе наслаждение в будущем, которое осветило бы, нынче нет у них права на существование в мире, и это исходит от того, что желанием Творца в цели его творения было его желание насладить свои создания. Поэтому дано нам для благословения ежедневно произносить 100 благословений. Как сказали мудрецы, должен человек произносить 100 благословений каждый день. И также человек должен каждый день произнести 4 раза молитву «Шма Исраэль», молитве о жертвоприношениях, де курбанот, утренней молитве о церор, вечерней молитве «Аравит» и перед сном «Арамита», а также молиться 3 раза в день. И это указывает на то, что в духовном необходимо притягивать каждый раз особый свет, относящийся к исполнению. И смысл этого в том, что поскольку благо и наслаждение, которое Творец задумал дать творением, творение не способны получить за один раз. Сделанного исправления, которое называется сокращением, чтобы творения получили благо и наслаждение в отдающие келим, а не в получающие келим. Поэтому только согласно работе, совершаемой творениями, свет Творца распространяется вниз к творениям.
0: И сказанного следует, что когда человек начинает работу, то по природе своей он не понимает, что стоит совершить какое-то движение, если оно не ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что нужно начинать выполнять Тору и заповеди ради получения вознаграждения по указанной выше причине, потому что человек не может понять иначе. Однако потом раскрывают человеку, что он должен выполнять все действия ради отдачи. И поскольку тело не может согласиться с этим, то человек начинает задавать вопросы. Почему я не могу идти путем, которым идет весь мир, на котором все усилия прилагают для выполнения действий, а над намерением ради отдачи нет у них никакой работы? А в случае, когда говорят мне, что нужно идти по пути ради отдачи, я должен делать двойную работу. То есть у меня есть работа по практическому выполнению Торы и заповедей, а также работа над намерением ради отдачи. Выходит, что у меня есть двойная работа по сравнению с тем, что есть у всех в мире. Если так, то тело человека кричит: «Чего ты хочешь от моей жизни?» То есть тело спрашивает: «За что мне такое наказание больше, чем другим людям, как сказано выше, что у меня есть лишняя работа, которой нет у всего мира?» И поэтому тело говорит: «Я не дам тебе выполнять работу даже в действии, даже если ты не можешь настроить намерение ради отдачи. Это меня совсем не интересует. Поэтому я буду противиться твоим действиям, потому что ты не желаешь работать ради своей выгоды. Выходит, согласно этому, что если человек желает идти по пути истины, то ему следует различать в своей работе три аспекта.
1: Первый аспект — работа по практическому выполнению Торы и заповедей. Второй — работа над намерением, то есть что человек не желает никакого вознаграждения за выполнение Торы и заповедей, а работает не ради получения награды. Третье, когда человек хочет работать, то есть выполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, у него есть двойная работа по выполнению действий, то есть у него есть большое сопротивление выполнению Торы и заповедей, даже относительно самого действия. Потому что тело сопротивляется выполнению Торы и заповедей без всякого вознаграждения. Выходит, что даже когда он еще не может удерживать намерение, что было ради отдачи, потому что тело сопротивляется таким намерениям, также есть сопротивление против самого действия, даже без намерения. Поскольку тело спрашивает, что ты делаешь? Ведь ты говоришь, что не желаешь никакой оплаты за свою работу в исполнении Торы и заповедей. Выходит, что не столько человек совершает работу над намерением, которое не существует в работе масс, а у него есть двойная работа, также и в плане действия. Потому что тогда гораздо труднее выполнять Тору и заповеди в плане действия, тогда как те, кто работает как общее большинство, клаль, их тело не так уж и сопротивляется работе по выполнению действий, поскольку там тело не может спросить, зачем вам эта работа. И для него существует ответ сразу же на месте, ибо человек говорит ему, что верит в вознаграждение и наказание, и, само собой, он не работает бесполезно, а получит вознаграждение за свои усилия.
0: Другое дело, те люди, которые желают работать, идя по пути истины, то есть ради отдачи, хотя также и для них существует понятие вознаграждения и наказания. То есть, хотя они и верят в вознаграждение и наказание, как и общее большинство. Однако их вознаграждение и наказание не похожи, ибо вознаграждение и наказание у общего большинства определяется собственной выгодой. То есть они верят, что когда будут выполнять Тору и заповеди, они получат вознаграждение в качестве выгоды для себя. А если страшно подумать, не выполнят, тогда получат наказание, а также потеряют вознаграждение за свою работу. Тогда, как те люди, которые работают как особые личности, вознаграждение их заключается в том, чтобы Творец удостоит их чести работать только ради пользы Творца, а не ради собственной выгоды. И все наслаждение их будет в том, что они смогут доставить наслаждение Творцу. А наказанием для них будет оставаться под властью желания получать для себя. В этом состоит все их наказание. И они верят в сказанное мудрецами, что Творец сказал: «Я создал злое начало, я создал ему Тору приправу». То есть они учатся, чтобы получить вознаграждение, заключающееся в том, что они выйдут из-под власти злого начала, которое желает получать только для себя, и будут в состоянии работать только лишь ради пользы Творца. И, разумеется, при таком намерении тело, представляющее собой желание получать ради собственной выгоды, должно, конечно же, противиться дать человеку силы, чтобы он смог изжить его из мира.
1: И это, как сказали наши мудрецы о стихе царя Давида, «Сердце мое сокрушено, пусто во мне, что Давид убил злое начало постом». И все равно, даже в отношении действия, даже когда человек еще не может быть в намерении ради отдачи, тело сразу же сопротивляется, не дает ему сделать никакого движения, потому что тело знает, что он хочет использовать свои действия для того, чтобы убить его, как сказано выше про царя Давида. Получается, что также и действия без намерения уже встречает у него большое сопротивление со стороны тела. И нет никакого совета, кроме как в каждом действии, которое он хочет сделать, он нуждается в помощи Творца. То есть при каждом малейшем действии, когда человек идет по пути личной работы, он вынужден просить у Творца, чтобы помог ему выполнять действия. Однако то, что человек должен просить Творца о каждом из действий, которые он хочет, он желает совершить, ему трудно сделать это. Надо знать, что это большое исправление, ибо человек выигрывает от того, что ему всегда необходимо молиться Творцу. То есть от того, что человеку есть о чем молиться, иначе может случиться, что человек не будет нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поэтому человек выигрывает от того, что есть у него постоянная связь с Творцом, благодаря тому, что он нуждается в нем. Иначе человек человек может выполнять наилучшие действия, но сами действия не обязывают его вспоминать о Творце во время выполнения. Действия. Хотя он и готовится делать добрые дела. Это может быть из-за заповедей, заученных людьми, и может быть даже, что он не помнит, кто обязан его поступать так, а делает это по привычке.
0: Но в случае, когда трудно человеку выполнить действие, тогда он должен просить Творца, чтобы помог ему. Выходит, что во время действия он помнит Творца, поскольку он просит у него помощи в действии. И это большая ценность. Ведь человек должен обращать внимание на то, что есть у него что-то, что напоминает ему, что существует в мире Творец, и нужно служить ему. И сказано, поймем то, что мы спрашивали. Что означает путь в начале тернистый, а в конце гладкий в духовной работе? Дело в том, что в работе Творца есть два пути. Первый — для собственной выгоды, второй — ради блага Творца. Путь собственной выгоды называется «начало его гладкое», поскольку тело не так уж сопротивляется этому. Поскольку тело верит в вознаграждение и наказание, поэтому оно согласно работать, хотя и делает усилия в этой работе. Все же, когда он смотрит на вознаграждение, работа его называется «начало его гладкое». То есть тело понимает, что этот путь можно принять, потому что это для собственной выгоды.
1: Но в конце он тернистый. То есть, в конце концов, человек видит, что не в силах ему ощущать управление Творца как доброе, творящее добро. Как написано в предисловии книги Зоар, а до тех пор, пока получающие не достигли завершения исправления, когда они смогут получить совершенное благо, задуманное для нас Творцом замысел творения, управление должно осуществляться посредством добра и зла, вознаграждения и наказания. Ведь наши принимающие желания еще загрязнены получением ради себя. Но поскольку мы пользуемся получающими келим, что противоположно их прямому назначению. Мы обязательно ощущаем действие управления как злотность на нас. Выходит, согласно этому, что в конце это шипы, где шипы означают, что этот путь приводит к страданиям. То есть после всей работы, которую вложил в Тору и в заповеди, человек не чувствует управления Творца как доброе, творящее добро. И этим определяется вознаграждение и наказание в его работе. То есть то, что управление Творца осуществляется для него добром и злом, это определяет вознаграждение и наказание. Как написано там в комментарии Сулам. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца и скрывается от него действующий свыше. Это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не терять веру в Творца, хотя и ощущает управление как недоброе, у него есть вознаграждение за это, а если не желает прилагать усилия, то получает наказание, так как он расстался с верой в Творца.
0: И из сказанного поймем то, что спрашивали, что значит, что путь вначале гладкий, а в конце тернистый в духовной работе. И объяснение таково, что путь, согласно которому работает общее большинство, то есть чтобы получить вознаграждение, вначале гладкий. То есть тело не сопротивляется этой работе, потому что говорят ему, ты должен верить в вознаграждение и наказание ради собственной выгоды. То есть, если будет исполнять Тору и заповеди ради собственной выгоды, выиграет. А если не будет выполнять, собственная польза проиграет. Это человек способен понять. Ибо со стороны природы заложено в человеке это кли, называемое желание получать для себя. Но в конце шипы. То есть в конце человек не приходит к совершенству, чтобы удостоился видеть, что управление Творца является добрым, творящим добром, а находится под властью управления добром и злом. Выходит, что несмотря на то, что он сам делает и будет делать все, все абсолютно действия, все равно это скрыто от тех, кто чувствует добро и зло. Ибо во время зла дана сила ситре ахре скрывать управление Творца и веру в Него, как сказано в комментарии Сулам. Выходит, что они и умрут без мудрости. И это называется «в конце шипы».
1: А путь, который в начале тернистый, а в конце гладкий, означает, что те люди, которые желают идти по пути истины, то есть достичь ступени доставления наслаждения Творцу, он, этот путь в начале тернистый для них, как было сказано выше, ибо когда человек желает работать только ради пользы Творца, а не для собственной выгоды, тогда каждому действию, которое человек выполняет, тело сопротивляется, и он должен каждый раз заново совершать преодоление. И при каждом преодолении тело сопротивляется, оно колет его и приносит страдания, как шипы. Выходит, что он идет по пути, как будто идет по шипам, и каждый раз он хочет сбежать с поля боя. Но тот умный слушался его, как сказано. Это значит, что тот, у кого есть вера в мудрецов, тот прислушивается к ним. И шел по нему, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели, как написано. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мира. Поскольку потом, когда он достоится отдающих килим, то идет гладким путем, И это, как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, потому что тогда он удостаивается блага и наслаждения, которое есть замысел творения, которое заключается в его желании насладить свои создания. А когда удостаивается отдающих килим, то, как сказано в комментарии Сулам, и тогда во всем мире раскроется личное управление Творца, чтобы все видели, что только Он один совершал, совершает и будет совершать все эти деяния и действия, предшествующие им. Ибо теперь, после того, как злое наказание уже превратились в благодеяние и заслуги, дается возможность постичь вершащего их, так как они уже подобают делу рук Его. Ибо теперь они будут восхвалять и благословлять Его. И об этом сказано: «И выбери жизнь, ты и потомки твои».
0: Сейчас предстоит особое действие, которое называется «Усилие в намерении на утреннем уроке».
1: Перейдем сейчас к уроку от 7 октября 2002 года.
0: Мы прочитали статью из 4-го тома Шлаве Асулам, что означает, что путь, начинающийся с терней и заканчивающийся ровной дорогой духовной работы. Это сеющие в слезах будут пожинать с радостью. Таков путь. Почему? Потому что всего достигают из противоположного состояния. Поэтому, если нам нужно прийти к совершенству и вечности, к ступени Творца, к слиянию с Ним, то, разумеется, во всех точках, в которых мы должны находиться в конечном состоянии, сначала нам, безусловно, нужно побывать в противоположном состоянии. Это состояние неприятное, состояние по-настоящему ужасное, через которое просто так не пройти. Допустим, существует, когда мы находимся в слиянии с Творцом, а относительно Него совершенно обратное состояние, и выдержать его невозможно. Человек способен страдать, потому что он представляет собой желание получать, то есть чувствует и восприимчив к наслаждению и страданиям. Поэтому так невозможно выдержать огромное наслаждение, так невозможно выдержать и огромные страдания. И то, и в другое в равной мере вызывает ощущение боли. Одна и та же боль возникает и от избытка наслаждения, и от избытка страданий. Поэтому и в правой линии, и в левой мы должны продвигаться в обоих этих вещах капли за каплей, от легкого к тяжелому. Пока мы действительно не увеличиваем свое кли, когда становимся способны вытерпеть и большие хисароны, и большие наполнения. Все приходит постепенно, пока человек не приучит себя. Даже и в отношении наслаждения этого мира мы видим, насколько это трудно и сколько времени это занимает. Тем более на пути за Махсумом, когда человек уже идет по ступеням клипы и противостоящим им ступеням святости. Поэтому действительно, начало нашего пути усеяно терниями, шипами. И здесь человеку нужны поддержки окружения, группа, книги, авторы книг, распорядок дня. Все должно направлять его как можно больше, чтобы он прошел это поле терний как можно быстрее и страдал как можно меньше. То есть можно накопить силы и как-то пройти В древние времена это было возможно, потому что желание получать уже еще было не настолько большим. Люди подвергали себя страданиям, постились, принимали всевозможные ограничения. Мы на это не способны. И нам нужен другой метод. Мы должны правильно организовать окружение и место, мудро проложить свой путь между терниями, как говорится. Через сами тернии мы пройти не способны. Да, там кто-то хотел спросить. Да.
1: А как человек ощущает страдания, противоположное постижению Творца? Это настоящие физические страдания? Именно так человек их чувствует?
0: Прежде чем ты хочешь чего-то достичь, тебе нужно подумать о кли, в котором ты это постигнешь. Я слышал, что есть какое-то такое особое хорошее блюдо. Чорба, да? Я только не знаю, что это. Мне рассказал об этом один румын, я не знаю, что это. Но я видел, как он этим воодушевляется. Разве я могу воодушевиться, лишь подумав об этом слове? Такое какое-то святое имя, да, которое приносит мне наслаждение, чорба. Я не знаю, что это за блюдо. Значит, теперь мне нужно каким-то образом обрести хиссарон, как у того самого румына, у которого есть хиссарон к его чорбе. Как это сделать? В этом и состоит путь. Каждый раз, прежде чем ты думаешь о чем-то хорошем, что тебе вдруг представилось божественное, что это хорошо, Творец — это хорошо, духовное — это хорошо, вечное, совершенство — это хорошо. Подумай об обратном. Подумай, что именно ты должен почувствовать, чтобы тебе этого не хватало. В каком противоположном состоянии тебе нужно оказаться.
1: Как человек может
0: оказаться в противоположном состоянии? Нужно как будто войти в него по собственному выбору. Теперь я должен построить кли. И кли я тоже собираюсь строить сам. Но если я не попрошу Творца дать мне это кли, его не будет. А в чем страдание внутри этого кли? Страдание внутри этого кли, что мне нужно из желания получать построить кли, чтобы оно было ради отдачи. Если кли — желание получать, то есть против наслаждения, то, несомненно, я по своей природе как бы хочу этого. Но это кли должно быть ради отдачи. Получается, что страдание должно быть как бы двойным. От того, что у меня нет наполнения, и от того, что само наполнение должен получить ради отдачи. То есть тут особый такой поворот, который мы пока не улавливаем. Хиссарон без хиссарона, потребность без потребности. Поэтому путь очень узок. И нужно идти по нему последовательно. Очень осторожно, не отклоняясь, потому что даже небольшие отклонения отнимают огромное время. Удары, которые ты получаешь, когда немного отклоняешься от пути, не засчитываются как продвижение. Они только возвращают тебя на тот же самый путь. Так. Жаль терять на это время. Можно сойти с пути, несколько лет оставаться в стороне, получать удар за ударом, пока ты не решишь, да, стоит вернуться. Но весь этот выход, весь твой сделанный тобой аппендикс туда и обратно, он ни во что не засчитывается. Ошибка. Как ты едешь куда-то, ошибаешься, и тебе говорят, нужно вернуться. Поэтому нам всегда нужно думать о двух вещах. О том, что мы достигаем, и как мы это достигаем, о кли. И главная забота должна быть о кли. Наполнение находится в изобилии, в огромном изобилии. Да.
1: О, как человек может привести себя к тому, что он чувствует, что не хватает ему Творца не хватает ему?
0: Привести себя к ощущению, что мне не хватает Творца, не проблема. Проблема в том, чтобы правильно определить, кто такой Творец. Понимаешь? Если Творец добр, прекрасен, важен, силен, если в нем есть все, то есть чтобы было все мне, каким я буду, тогда нет никаких проблем. Да, я хочу его. Я не чувствую наслаждения вокруг, я хочу его. Но если я продвигаюсь дальше, меня хотят привести к состоянию, которое называется лолишма. И лолишма включает в себя
2: и
0: мои мысли, что я хочу дать Творцу. Дать Творцу имеется в виду, как Он дает мне, так и я хочу как бы отдавать Ему. И тогда я начинаю чувствовать в этих мыслях, что именно начинают формироваться во мне мысли об отдаче Творцу. Я чувствую в них тьму. Там, где ты чувствуешь отчаяние, тьму, отсутствие стремления к духовному, отсутствие надежды и другие подобные состояния, именно в этих местах начинает зарождаться желание отдавать Творцу. Но эти состояния кажутся нам такими, что, знаешь, смерть лучше, чем такая жизнь. Мне это не нужно. Но это начало желания отдавать. И человек убегает от этого, от этих состояний. Он не желает их ощущать. И на самом деле нужно их почувствовать, но сразу подсластить. Чем подсластить? Важностью Творца, важностью духовного, важностью цели. Но я не вижу, как это сделать. Тут нужна группа, тут нужно что-то. Что-то такое, что будет постоянно тебе внушать, что это важно. Как в этом мире, когда есть великая цель, то ты готов ради нее страдать. Все зависит от того, что ты видишь перед собой. Нужно работать только на двух полюсах. Цель важна, и кли для нее, которое должно быть ей противоположно. Тоже важно по отношению к цели. Две эти вещи. Если я их удерживаю, то я подслащаю свои страдания целью, которая находится спереди, и тогда я способен их выдержать. Иначе нет. Наша проблема в том, что мы все время входим в левую линию, якобы в левую линию, пока это только слова, это еще и не линия, и не левая. В этом проблема. Мы не прилепляемся к правой линии, к важности цели. Бааль Сулам говорит, что в ней нужно находиться 23,5 часа. Представь, насколько мы сбиваемся с правильного темпа, если поступаем наоборот. И постоянно пребываем в низком состоянии. Высший свет нисходит к человеку и воздействует на него не просто потому, что человек учится. Он воздействует в соответствии с определенной мерой подобия, подобия свойств. Даже если это окружающий свойств, даже если это окружающий свет, который светит нам издалека, то есть светит даже и без экрана светит нам. Но что значит без экрана и издали светит? Это все-таки мы должны создать условия, чтобы он светил нам издалека и без экрана. Эти условия состоят в том, что мы ценим его, ждем, чтобы он пришел, желаем, чтобы он подействовал на нас. А не просто так. Поэтому во время учебы очень важно быть в ощущении совершенства, в радости, в воодушевлении. В соответствии с этим окружающий свет светит сильнее. А если ты приходишь и плачешь о своей жизни, то тем самым ты проклинаешь и книгу, и Творца, и его замысел создать тебя и к чему-то привести, и ты ничего не хочешь, и желаешь, чтобы ничего не существовало, и чтобы тебя вместе с этим тоже не было. Так какой же здесь окружающий свет, какое продвижение? И нет тут выхода, только группа. человек находится, когда человек в таком состоянии, то человек сам себя не может вызволить из темницы. В одиночку невозможно. К Творцу он обратиться не способен, и у него остаются только товарищи со стороны. Это те части душ, которые связаны с ним, и в которых пока есть какая-то жизнь, тогда как в нем ее нет. Поэтому написано или группа, или смерть. Да?
1: А если я, скажем, в таком состоянии, устанавливаю связь между товарищем, то что делаю, но то, о чем вы говорите, все равно не раскрывается, состояние остается прежним. Что со мной не так?
0: Не понимаю тебя.
1: Ну, если я в таком состоянии сейчас.
0: Если ты не смог пробудить Творца, чтобы он тебе ответил, значит, тебе не хватает кли. Все очень просто. Мы изучаем, что в Ахабе Высшего есть все. Весь твой путь до конца исправления. Есть там все ответы, наполнение, исправление. Все есть в нем. Он ждет. Понимаешь? Он ждет. Если твое желание, твоя просьба хоть в чем-то соответствует тому, что есть у него, то нужный проход сразу открывается, и ты получаешь необходимое. Проблема, как написано, сделай свое желание подобным его желанию. Соответствие между кли и светом. Ты должен просить именно то, что нужно тебе для исправления и наполнения. И тогда ты сразу получишь. С его стороны нет никаких препятствий. Тебе не нужно молиться ему, упрашивать его. Просьба, по сути, является построением кли. Тебе не нужно стучать к нему и кричать, словно проблема в том, что он не хочет. Молиться означает судить самого себя. Само слово «молиться», что ты на себя это направляешь. Поэтому ты сам должен произвести эти действия, подготовить. Это просто.
1: Нужно просить правильные вещи.
0: Просить о правильном означает построить правильное кли. Вот и все. Я даже не знаю.
1: Я не знаю, там ничего не вижу.
0: У нас есть множество систем, которые так работают, и это очень просто. Все, что на пользу ребенку, родители рады дать ему. Лишь бы он попросил о чем-то полезном для себя. А если он просит то, что не на пользу ему, то он не получит этого. Так проблема в родителях или в ребенке?
1: Да. Если ты идешь по пути, делаешь один шаг, отменяешь себя, на каждом этапе требуется молитва, ответ на молитву, это тернии становятся легче, да, но пока что это...
0: Ответ на молитву, когда ты идешь по полю тернии, заключается не в том, что тернии становятся еще больше. Ответ на молитву — это исправление. А что такое исправление? Допустим, Творец раскрывается и показывает тебе, кто он и что он, и насколько все это огромное, велико, вечно и совершенно. И это дает тебе силу веры, как говорится, идти против своего желания. Когда ты уже не чувствуешь, что твое желание от этого терпит ущерб, что ты его нейтрализуешь и ничего ему не даешь. Напротив, ты ощущаешь, что идешь навстречу чему-то великому, что ты получаешь.
1: Для того, чтобы меня привести к следующему шагу, он дает мне тернии покрупнее.
0: Да, чтобы провести тебя дальше, конечно же, появляются тернии покрупнее. Что это за тернии? Это те самые хисароны, которые нужны тебе, чтобы получить более высокую ступень, еще больший аппетит, голод еще больший, чтобы насладиться едой более богатой, более сложной, более изысканной.
1: Теперь на этапе подготовки, прежде чем человек удостаивается вознаграждения, мы говорим, что окружение — это средство, которое должно постоянно возвышать цель, должно вызывать у человека желание получить большее препятствие ради цели, которое ждет тебя за ним, чтобы ты сам захотел получить большее препятствие или чтобы тебе провели все необходимое.
0: Нет. Человек не должен думать о более серьезных препятствиях или о том, что ему станет хуже, не дай Бог. Вообще никогда не нужно об этом думать. Всегда следует думать только об одном. Я хочу Творца, я хочу прилепиться к Нему, я хочу получать от Него все, что у Него есть, Его свойства, Его наполнение. Нужно думать только о хорошем и никогда не думать о плохом. А если приходит плохое, то благодаря тому, что прежде человек был прилеплен к добру, и он сразу способен обратиться к исправлению.
1: Это можно учить только от окружения, потому что он
0: только
1: до себя не способен.
0: Есть лишь три возможности. Я сам, Творец или окружение. Но Творец скрыт сам в полном упадке, и спасти человека может только группа. Вот и все.
1: Также в материальном мире мы видим, что общество может промыть тебе мозги и направить тебя так, что начинаешь это... Ты действительно живешь этим.
0: Да.
1: Это постоянно происходит, даже с вещами внутри желания получать. Но если человек видит цель, а процесс, который нужно ради нее пройти, неприятен и долог, он все равно отказывается от этого, хоть цель более или менее ясна. Даже если окружение воздействует на желание получать посредством всего, самым лучшим образом, все органы чувств человека со всех сторон, но лучшим образом человек не обязательно захочет ту цель.
0: Мы видим, что все зависит от группы. Бывает, что цели не видно, все трудно, и нет никакой надежды. Но если группа сплачивается и сама создает внутри себя важность чего-то, что она совершенно не знает, но это все равно его удерживает. Мы видим такие примеры. Посмотри, как живут целые народы в Афганистане и всяких подобных местах. Какие у них есть собственные идеалы и цели, и как они презирают всю эту Америку. Ты думаешь, они поступают так лишь потому, что у них чего-то нет? Нет. Не поэтому. Общество способно создать для себя как будто духовные цели, материальные или духовные, и они будут его удерживать, даже если ничего нет. Неверно думать иначе. Общество делает все. Хочешь ты того или нет, у тебя в жизни тоже есть определенные идеалы и критерии, которыми ты руководствуешься. Так тебя сформировали семья и общество. И они уже сильнее реальных вещей. Ты не можешь от них убежать. Общество тебя удерживает. Возьмем цель, которую меня направляли с самого рождения. Я несколько раз пытался ее достичь и вижу, что сам процесс не приносит мне ничего хорошего. Тогда я не буду двигаться к этой цели. Хотя она, мне кажется, и ясная, и общество достаточно сильное. Более того, это самое сильное общество из всех существующих. Почему я оказался здесь? По всей видимости, общество, в котором я жил, управляло мной со всех сторон, но несмотря на все его идеалы...
1: Так значит, общество, в котором ты был раньше, не могло дать тебе наполнение новому твоему желанию, которое внезапно возникло в тебе, да? Да? Вдруг появилось такое желание, которое ты не увидел ответа в обществе, желание денег, почета, секс, других подобных вещей. Ты получил бы желаемое в обществе в этом. А если бы не в этом обществе, так поехал бы за границу и там бы жил так, как хотел. И ты всегда убегаешь из одного места в другое. Я хочу получить определенное наслаждение, возвращаясь в семью. Потом я хочу какое-то другое наслаждение. Я еду куда-то с друзьями, иду на футбол или еще куда-то. Ты понимаешь, я всегда выбираю такое общество, которое обеспечит меня наслаждениями. Так делает человек. Даже когда я отказываюсь от общества, когда я уединяюсь, я тоже создаю себе определенное окружение. Вот и все. Теперь я вдруг получил такое желание, которое не наполняет ни одиночество, ни за границей, а вообще ничего не наполняет меня. так где бы я нашел такое окружение, такое общество? Опять же, общество, только об этом идет речь, нет другого. Где найти окружение, которое даст наполнение новому желанию? Вот ты и пришел сюда. И теперь сначала ты увидел здесь некоторый ответ. Да, это велико. Это великая вещь. Несколько твоих вопросов окружения вначале ответила. А теперь уже нет. Почему? Все очень просто. Теперь ты должен точнее приспособить себя к этому окружению, к окружению. Должно приспособить себя к себе. Это работа, которую должен выполнить. Ты строишь свое клю таким образом. Сначала тебе дали немного, а теперь, дорогой, начинай работать. Если не будешь работать, у тебя не появится внутренний килим. Ну, ты там вообще пренебрегаешь окружением, а оно в ответ не обращает внимания на тебя. Виноват не только ты, это взаимно. Само окружение, сама группа тоже неправильно выстроена. Они смотрят на каждого, не заботятся о каждом. Это то, что происходит с каждым.
0: Не
1: надо отдельно заботиться о каждом, но если бы внутри постоянно горел огонь, если бы всегда было желание пробуждать других, и благодаря этому пробуждаться самому, тогда не пришлось бы следить и обращать внимание на каждого, что с ним происходит. Просто общее такое стремление было таким сильным, чтобы затягивало внутрь всех, словно засасывало бы в одну трубу. Но этого нет. Ну так строй. Ты сильный парень, большие амбиции у тебя. Пожалуйста, здесь каждому дают возможность. Я серьезно говорю тебе, здесь никто не выше другого. Самый маленький, самый новичок, неважно, пусть каждый возьмется за дело, начнет работать. Это действительно духовная работа. Для материальных дел всегда находятся люди, которые рвутся вперед, зависит от их природы, привычек, от того, как человек находит свое место в обществе и утверждается там свое положение. Но в настоящей духовной работе никто не хочет брать на себя. Есть организаторы, охранники, распорядители и другие исполнители. Но когда речь идет нетто о духовной работе, ты понимаешь, когда действительно говорится о духе, никто не спешит брать на себя. Ну, пожалуйста. Место свободно. Да?
0: У меня довольно трудный вопрос.
1: Тяжело тебе? Трудный для тебя или для меня?
0: Не знаю.
1: У тебя каждый день есть другой камень?
0: Нет, это тот же камень.
1: Тот же? Мне казалось, что он был зеленый.
0: Нет, его нельзя заменить.
1: Теперь ты знаешь, у человечества наступил другой период. То, что было написано раньше в книгах, сегодня уже неприемлемо.
0: Что?
1: Это уже не воздействует на человека как следует. Я серьезно.
0: Не, я попробую что-нибудь сделать и вложить внутрь маленькую книгу псалмов.
1: Ну, а если вместе с этим ты будешь уже и псалмы читать, ты говоришь, один камень, самый камень уже не помогает, да? Ну, хорошо.
0: Можно вложить цветок Торы.
1: Ну, это будет трудно. Не, ну я не смеюсь. Это совершенно нормальное вот у меня уважение. Человек, который ищет то, что ему поможет, постепенно и придет к нему, так же, как и мы, да, ну.
0: А зачем весь этот балаган?
1: Ну, об этом написано просто. Иди к мастеру, который меня создал. Вот и все. Зачем весь этот балаган, ты спрашиваешь?
0: Нет, весь этот балаган, все это зло, грабежи, убийства. Страдания, свет, добро. Зачем весь этот балаган? Зачем?
1: Этот весь балаган нужен, чтобы мы выяснили одну единственную вещь. Единственную вещь, ради которой все это действительно существует.
0: Это я знаю.
1: Невозможно. Нет, невозможно выяснить это иначе, как только лишь из... Ведь это разбиение, это результат разбиения килим. Если перед тобой не будет такой груды, в которой каждая вещь содержит в себе все остальное, где добро и зло перемешаны между собой вместе со всеми свойствами, ты не сможешь прийти к истине. Одно слово — истина.
0: А зачем приходить к истине? Зачем изначально приходить
1: к истине? Теперь, чтобы прийти к истине, у тебя должны быть все противоположности, которые противоположны друг другу. Также и разум, который способен был выяснить все эти противоречия, также и силы. Иными словами, здесь требуется многое. Сейчас у тебя еще ничего нет. У тебя нет ни подготовки к этому, ни сил, ни понимания, ни видения. Ты просто лишен всего. И действительно, тогда это груда вещей, которые тебе нужно разобрать, чтобы прийти к истине. Действительно так выглядит для тебя, что к ней невозможно даже подступиться, прикоснуться, протянуть руку. Как мне вообще начать ее познавать? Это словно младенец перед всем миром.
0: Но пути Килим, я не ищу путь, я уже на пути.
1: Ты знаешь, что находишься на пути. Этого недостаточно, что ты здесь. Здесь есть еще много таких же, как ты. Они тоже думают, что находятся на пути, но они не на пути, я тебе гарантирую это.
0: Я спрашиваю, потому что я давно разбираюсь с собой. Не со вчерашнего дня, я уже 4 года веду это исследование.
1: Но ты же не можешь, пока ты не дошел до конца, ты не можешь утверждать, что этот путь приводит туда. В начале пути ты ничего не можешь сказать, что это действительно правильный путь.
0: Но я ориентируюсь на то, что изо дня в день я оглядываюсь назад и вижу продвижение.
1: Не примут в твой.
0: Но я чувствую свет.
1: Это может быть иллюзия. Миллионы людей так думают, что они продвигаются и видят все больше света, обретают больше понимания, постижения, наполняют чем-то хорошим. Я не говорю, что это не так. Им действительно кажется, что это духовное. Это может быть иллюзией. Бааль Сулам пишет в письме, что в истории были люди, которые готовы были себя отрубить руки и ноги, лишь бы хоть немножко приблизиться и постичь истину. Они были готовы на все. И действительно находились в таких состояниях. И так относились к Божественному, но ничего не смогли, ничего не случилось с ними. А сколько людей страдают, страдали в трудовых лагерях и в других подобных местах, находились перед лицом смерти, всевозможных угроз. Это тоже ничего не доказывает. Именно, иными словами, и не обязательно так приходит к истине. Короче говоря, сегодня у тебя нет никакой основы, на которой ты можешь основываться и сказать, что ты находишься на пути к истине. Критерии, я не знаю, какие-то данные, чтобы у тебя были в руках.
0: Меня направляет просто...
1: Ну, что меня направляет? Мое сердце, знаешь, это свое сердце. Я бы уже попадал в такие ситуации, что лучше не говорить.
0: Просто лучше подготовиться.
1: Что значит лучше? Ты своими кили можешь определить, что для тебя лучше. Ну, слава Богу, день за днем. Сегодня лучше, чем вчера. Значит, наверное, на пути. Я это понимаю.
0: Нет, но когда ты действительно хочешь отдавать ради отдачи без...
1: Отдавать ради отдачи — это прекрасно, да.
0: И по отношению к природе, и по отношению к людям, через все это творение, которое есть Творец.

0: Шалом, хаварим и карим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте,
2: Гильбис, все гости.
1: Мы опять встречаемся посреди нашего дня, опять опираясь на утренний урок, который мы слышали. Этот раз это статья Рабаша, что означает путь в начале тернистый, в конце гладкий в духовной работе. И как мы уже привыкли, мы сосредоточимся сначала на самой статье, начнем читать части, которые мы прошли утром, и будем рады вашим вопросам. С чего начнем?
3: Статья на самом деле такая возможность. Давайте подумаем обо всех товарищах, у которых не получилось быть на уроке, но они очень хотят этого в сердце и включим их вместе с нами.
1: Да, действительно, эта студия была вчера переполнена нашими стажерами. Или позавчера. А потом они вышли, выехали в путешествие, в экскурсию. Это тоже часть нашего стажерского проекта. Участие наших стажеров в различных мероприятиях. И также одна такая серьезная экскурсия, как минимум. И мы видим, что сегодня они там.
3: Итак, мы вместе выясним статью, раскроем то, что Рав нам открыл.
1: Да, начнем с клипа, в котором Рав описывает, в принципе, общую картину этой статьи. Это видеоклип номер один.
4: Азурим бедима берина и цору. Как это за дерех? Лама?
1: Сеющие будут собирать в поте лица. Почему? Потому что мы постигаем то, что постигаем, из противоположного состояния. То есть, таким образом, мы должны прийти к совершенству, к уровню Творца, к слиянию с Ним. И, конечно же, во всех тех

0: этапах, где мы будем находиться на пути к окончательному состоянию, мы прежде всего должны пройти противоположные состояния. Это неприятные состояния, это страшные состояния, без которых нельзя обойтись. Так же, как, скажем, есть некое состояние слияния с Творцом, и относительно него быть относительно такого высокого в абсолютно противоположном. Это невозможно вытерпеть. И так как человек — существо, чувствительное к наслаждениям и страданиям, то так же, как и огромное наслаждение нельзя вытерпеть, так и огромное страдание нельзя вытерпеть. Это, по сути, равнозначные по мощности ощущения и при избытке наслаждения, и при избытке страданий. Поэтому в правой линии, в левой линии мы должны продвигаться и там, постепенно, капельно, от легкого к тяжелому, пока мы действительно не расширим наши кли, наш сосуд, пока не сможем уже воспринимать, терпеть и большие наслаждения, и большие страдания. Все это происходит с накопительным процессом, постепенно, относительно наслаждения этого мира. Мы видим, что даже это нам сложно иногда переварить. Уж тем более то, что происходит в замах сон, когда человек ступает по уровням клипы, а потом уже к душе и святости. Это, по сути, начало для нас является тернистыми, только конец гладким, конец пути. В начале путь тернистый, в конце гладкий. Тут мы должны иметь поддержку, группу, рава, книги, окружение, распорядок дня, чтобы все это направило человека максимально так, чтобы пройти этот тернистый путь максимально быстро, с меньшим ущербом. То есть можно накапливать силы. Можно было это делать, может быть, в предыдущие времена, когда они входили в какой-то аскетизм, ограничение. Это было в древние времена. Мы в сегодняшний день на такое не способны. У нас другой метод. Мы должны правильно окружить себя верным средой, окружением. И чтобы это охраняло нас, обороняло от этих колючек тернистых. Через тернистые колючки сами мы пройти не можем.
1: Да, друзья, какой великий рав у нас. Какая радость, что дали нам свыше такого рава, который открывает нам то, что говорят нам каббалисты. Давайте войдем в статью. Мы выбрали несколько отрывков. Статья «Что означает путь в начале тернистый, а в конце гладкий в духовной работе?» Первый отрывок. В Мидраше Танхума сказано: «Смотри, я полагаю перед вами сегодня благословение и проклятие. Написано об этом: из уст Высшего не выходят бедствия и блага. Также и Моше приготовил перед ними два пути — добра и зла, путь жизни и путь смерти, благословение и проклятие. Есть притча о старце, сидевшем у дороги, и были перед ним два пути. Один был в начале тернистый, а в конце гладкий. Другой — в начале гладкий, а в конце тернистый. И он сидел у развилки этих дорог и предостерегал прохожих, говоря им: «Несмотря на то, что вы видите начало первого пути тернистым, идите по нему, ибо конец его гладкий. И тот, кто был умен, слушался его и шел по этому пути, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил. Но те, кто не слушали его, шли и терпели неудачу в конце. И сказано об этом: и выбери жизнь, ты и потомки твои. И понимать это в плане духовной работы следует так, что в работе по исполнению Торы и заповедей нужно различать два пути. Первый — лолишма, второй — лишма.
2: Ну, Раймканше, Рабаш Локех.
0: Мы видим отсюда, что Рабаш берет отрывок из очень древнего отрывка, это Мидраш, который был написан в 3 веке. Позже это было закончено в 9-10 веке. Из Мидраша Танхума и берет историю, где праведник описывает тот путь, который можно идти, это описывается как один путь, другой путь, то есть разные пути в духовном. И можно сказать, что является каждым из них. Но очень красивое определение о том, что есть два пути, по сути. Либо будет тяжело все уляжется, или пойдешь легким путем, но не знаешь, как это закончится. Продолжим. Второй отрывок. И поскольку тело не может согласиться с этим, то человек начинает задавать вопросы. Почему я не могу идти путем, который идет весь мир, на котором все усилия прилагают для выполнения действий, а над намерением ради отдачи нет у них никакой работы. А в случае, когда говорят мне, что нужно идти по пути ради отдачи, я должен делать двойную работу. То есть у меня есть работа по практическому выполнению Торы и заповеди, а также работа над намерением ради отдачи. Выходит, что у меня есть двойная работа по сравнению с тем, что у всех есть в мире. И так тело начинает кричать, что ты хочешь от моей жизни. То есть тело спрашивает, за что мне такое наказание больше, чем другим людям. Как сказано выше, что у меня есть лишняя работа, которая нет у всего мира. Поэтому тело говорит, я не дам тебе выполнять работу даже в действии, даже если ты не можешь настроить намерение ради отдачи. Это меня совсем не интересует. Поэтому я буду противиться твоим действиям, потому что ты не желаешь работать для своей выгоды. Выходит, согласно этому, что если человек желает идти по пути истины, ему следует различать в своей работе три аспекта. Первое. Работа по практическому выполнению Торы и заповеди. Второе. Работа над намерением. То есть, что человек не желает никакого вознаграждения за выполнение Торы и заповеди, а работает не ради получения награды.
1: Да, на самом деле мы видим, что пока мы как весь мир, который хочет только работать путем получения, тогда тело понимает это, чувствует, что он хочет, а когда хочет работать на отдачу, есть здесь уже дополнительная работа. Когда отдавать это без оплаты, это двойная работа. И почему? Потому что уже зарождается сопротивление. В тот момент, когда человек хочет работать на отдачу, тело начинает сопротивляться. Это также хороший признак того, что работаем в правильном направлении. Но мы видим, что начинается сопротивление, тернии.
0: Я думаю, говоря про двойственную эту работу, можно это ощутить. А если мы говорим о какой-то трудной работе, нет такой работы, по которой не нужно вкладываться. Действительно, он говорит, да, Тору заповеди тоже должен делать. Но тут возникает еще нечто, что является намерением, и мы видим это в нашей жизни. И тело будто перегружено. Да, я был готов на одну смену, на две смены я уже не смогу. Тогда я одну не буду делать. То есть реакция тела такова, что ты требуешь с него больше, чем у других. Да, я готов быть как все, но ты мне требуешь больше, чем все, а тогда я не буду делать вообще ничего, раз так. Это такая добавка, когда я уже не согласен ни на что.
1: Интересно также, в нашей работе мы видим это, даже в маленьких путях мы не обращаем внимания, рождается такое сопротивление, о котором ты сказал, и все, за секунду, все, снова, тормоз. И это полностью оправдывается нашим разумом. Но давайте продвинемся к третьему отрывку. Путь собственной выгоды называется «начало его гладкое», поскольку тело не так уж сопротивляется этому. Ведь тело верит в вознаграждение и наказание, поэтому оно согласно работать, хотя и делает усилия в этой работе. Все же, когда оно смотрит на вознаграждение, работа его называется «начало его гладкое». То есть тело понимает, что этот путь можно принять, потому что это ради собственной выгоды. Но в конце он тернистый. То есть в конечном счете человек видит, что не в силах ощущать управление Творца как доброе и творящее добро, как написано. А до тех пор, пока получающие не достигли завершения исправления, когда смогут получить совершенное благо, задуманное для нас Творцом в замысле творения управления, должно ощущаться посредством добра и зла, вознаграждения и наказания. Ведь наши принимающие желания все еще загрязнены получением ради себя.
0: Действительно, в статье он описывает то, как мы готовим келим, потом мы их можем наполнить. И мы видим все трудности, с которыми мы встречаемся, когда тело не готово на такую работу. Тут как бы нет особого обновления, но относительно, опять-таки, он не ленится и пишет нам еще раз, как реагирует тело в этих эти шипы. Является как раз тем самым сопротивлением, которое можно тоже так понять, почувствовать.
1: Да, один из товарищей спросил, как сразу же мы приходим на этот путь, мы не получили наслаждения в этом мире, а здесь он думает, я заработаю в духовном, и тогда тело готово работать. И это то, что называется начало ее гладкое. А затем раскрывает больше.
0: И последний отрывок, и путь, который начинается с шипов. То есть, когда человек готов вкладываться, в конце шипы, а потом в начале шипы, а в конце гладкие, значит, что те люди, которые желают идти по пути истины, то есть достичь ступени доставления наслаждения Творцу, он путь вначале тернистый для них, как было сказано выше, ибо когда человек желает работать только ради пользы Творца, а не для собственного выгоды. Тогда каждому действию, которое человек выполняет, тело сопротивляется. И он должен каждый раз заново совершать преодоление. И при каждом преодолении, когда тело сопротивляется, оно колет его и приносит страдания, как шипы. Выходит, что он идет по пути, как будто идет по шипам, и каждый раз он хочет сбежать с поля боя. Но тот, кто умный, слушался его. Это значит, что тот, у кого есть вера в мудрецов, тот прислушивается к ним и шел по нему, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели. Как написано, пути ее пути приятные, и все стези ее мир. Поскольку потом, когда удостоится отдающих келим, то идет гладким путем. И это сказано, если Творец мог говорить путем человека, то и врагов его примирить с ним.
1: Да, тернистый путь, мы видим, что тебе показывают, есть здесь путь тернистый, но его не хотят. Но как раз тот, кто слышит мудреца, да, он может начать идти по этому пути, когда изначально понимает, что эгоизму будет дискомфортно. Но тот, кто умный, тот слушает. Означает, что тот, у кого есть вера в мудрецов, он слушает его. И шел, и некоторые усилия прикладывал, да, но и идет с миром, и приходит с мир. А затем уже путь становится у него в келим отдачи, и тогда он идет гладким путем.
0: Да, мы взяли несколько таких отрывков, главных из этой статьи. Это еще под новым аспектом указывает на всю нашу борьбу иногда. И тут это подано как нечто более поэтичное, как то, что колет нас на нашем пути. И перейдем к клипу номер два, который говорит о том, как можно перейти к противоположным состояниям. А потом к вашему вопросу. Второй видеоклип права. Всегда, прежде чем ты думаешь о чем-то добром, хорошем, ну, когда ты думаешь, иногда тебе кажется, что да, мир хорош, творец хорош, духовное — это хорошо, вечное, прекрасное, подумай об обратном. Обратном в том, что тебе придется ощутить, чтобы ощутить то самое доброе. Как мы способны быть в противоположном состоянии? И нужно войти в это состояние, как бы исходя из собственного выбора. Я должен выстроить такое кли. Без того, чтобы попросить Творца, чтобы дал мне такое кли. Такого не будет. И в чем страдание в этом кли? Страдание в этом кли таково, что я должен в своем желании получать, выстроить такой кли, чтобы это вам было дающим. Если бы это было получающее кли относительно моего наслаждения, то, конечно же, я был бы готов по своей природе, пожелал бы этого, но это кли должно быть в отдаче. И страдание тут получается как будто двойное. И в наполнении, это еще и наполнение ради отдачи. Есть такое особое сочетание, которое мы пока еще с вами не улавливаем. Хиссарон, который не хиссарон. Поэтому путь наш очень узок, точен. И действительно нужно идти в очень таком постоянстве, в педанстве, не сходить с пути ни на волосинку. Это такие вещи, которые удары, которые могут тебя сбивать с пути, они не входят в часть твоего пути. Это только для того, чтобы вернуть тебя потом опять на точку прежнего пути. Поэтому жаль времени. Ты можешь потерять несколько лет, получать еще удары, еще, пока не решишь, что да, стоит вернуться. Весь выход из этого аппендикса, он не будет считаться ничем. Ошибка. Ты вышел куда-то, сошел с рельсов, потом придется вернуться. Поэтому мы всегда должны думать о двух вещах. Что мы постигаем и как мы это постигаем. И основная наша тревога должна быть о кли. Наполнение, оно бесконечное. Да, так нам описывается путь сквозь тернии. Если ты уходишь чуть в сторону, надо вернуться в точности в ту же точку, с которой сошел. Никакой сход с пути не поможет. А изобилие, оно всегда в изобилии. Цветами мы не должны заниматься, а только готовить килим. Перейдем к вашим вопросам.
1: Да, Турция 7, пожалуйста.
3: Selamlar. Da sabah dersinde arayışlı olmanın öneminden bahsetti. Biraz daha açabilir misiniz bu konuyu? Teşekkürler.
1: Сегодня на утреннем уроке Рав говорил о необходимости поиска истины. Вы можете немного подробнее объяснить, что это означает? Поиск истины — это то, что мы идем за советом наших учителей, а не следуем нашему желанию получать. Рабаш объясняет нам здесь, что есть путь желания получать. Даже в начале, как он здесь сказал в самом первом отрывке, вернемся к нему, который мы читали. Он говорит так.
4: Машал
1: Есть притча о старце, сидевшем у дороги. В первом отрывке, пожалуйста. Есть притча о старце, сидевшем у дороги, и были перед ним два пути. Один был в начале тернистый, а в конце гладкий. А другой в начале гладкий, а в конце тернистый. И он сидел у развилки этих дорог и предостерегал прохожих и говорил им, несмотря на то, что вы видите начало первого пути тернистым, идите по нему, ибо конец его гладкий. И тот, кто был умный, слушался его и шел по этому пути, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно пришел. Но те, кто не слушали его, шли и терпели неудачу в конце. Сказано об этом: «И выбери жизнь ты и потомки твои». Выбрать путь истины. Мы же не видим истины. Мы видим жизнь в мире лжи, мы видим то, что рисует нам желание получать и собирается выгадать на этом. И мы знаем, что это обратное святости, обратное истине. А что является путем истины? Это путь мудрости, который показывает нам мудрец. Ученик мудреца, ученик Творца. И он указывает на путь отдачи. Поэтому путь истины — это путь каббалистов, наших учителей. И мы не можем выбрать его сами. Еще мы развьем эту тему сегодня, но я говорю заранее, что мы не можем сами выбрать путь истины. Потому что говорит нам эгоизм, вроде бы хочет, готов на это, если чувствует, что выиграет что-то. Но здесь путь истины, как раз путь, который покажет нам группа. Так слушать то, что говорят нам наши учителя, а не то, что говорит эгоизм. А с другой стороны, нет у меня сил продвигаться путем истины. Я должен слушать товарищей, и они направят меня на продолжение этого пути истины.
4: Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. Cuando el cuerpo dice no hay nada nuevo.
1: Добрый день, товарищи, мировой Кли. Когда тело говорит, здесь ничего нового, и оно не сопротивляется работе, как надо найти мотивацию, вознаграждение и наказание и преодолеть это сопротивление в раскрытии добра Творца? Спасибо.
2: Это талиха же шесхарвонышки или...
0: Да, этот процесс награды и наказания — это часть пути. После того, как это наполнится, мы перейдем к следующему этапу. Но, по сути, награда и наказание — это тоже не то, что должно прекращаться каким-то образом. Мы должны всегда уточнять и предпочитать одно другому. Решать для себя, что сейчас относится для меня к награде. Может быть, эта награда сегодняшняя отличается от вчерашней, будет отличаться от завтрашней. Я буду менять для себя понятие награды. Но, по сути, мы да, идем, продвигаемся. И мы являемся активными участниками в этом процессе. Просто я почувствовал в вашем ответе, что как будто нужно пройти нечто побыстрее, а потом мы пройдем на гладкий путь. Нет, мы идем все время заново, открываем для себя новые участки нашего пути, заново пытаемся с ними справиться. Это определенный процесс нашей работы. Вы говорите, награды и наказания. Потом перейдем к следующему процессу, к которому тоже будем готовы, к следующему этапу.
1: Женщина Германии, пожалуйста.
5: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Kişi yaradanın önemini çevreden alamadığını hissettiği bir koşuldayken, kişinin bu önemi hissetmesine yardım edecek.
1: Здравствуйте, дорогие учителя. Когда человек чувствует, что он не способен воспринимать важность Творца через свое окружение, какие действия могут помочь ему почувствовать эту важность? Просто совершать физические действия в группе. И без намерения, и без желания. И здесь очень важно обязательство изначально. Я знаю, что придут такие состояния, что будет ситуация, когда не будет у меня важности от группы и товарищей, что тело будет сопротивляться. Так именно когда я обязуюсь, я затем уже должен быть, и уже не важно, я прихожу и включаюсь, и уже все происходит. Есть как раз здесь наша дорогая подруга, которая всегда рассказывает, что когда есть конгресс, она берет какое-то обязательство регистрации утром, потому что она знает, что если не встанет утром, она встанет позже, тело захочет еще позже, и начнутся обсуждения, когда прийти на конгресс. Поэтому она всегда берет обязательство в начале дня, приходит здесь раньше перед всеми, и уже не теряет ни одной секунды конгресса. И здесь есть ничего такого, вроде бы обязательства, да? Но именно вот это обязательство, когда я в хорошем состоянии, в величии и впечатлении, это оберегает меня затем. И сегодня Раф подчеркнул о том, чтобы держаться величия. Но это что-то другое. Пока нет этого величия, нет этой силы. Это нужно делать в хорошие времена. Это как касса, в которую я складываю деньги, как копилка, и потом это обязательство оберегает меня. Это важно.
0: Женщины Украины, 7.
6: Добрий день, дорогі викладачі, Всесвітове тлі. Скажіть, будь ласка, як ми розмежовуємо приємність, яку відчуває его в різних наповненнях та радість на
1: допомогу? Як ми відрізняємо наслаждение, которое получающий чувствует в своем эгоизме, и радость, которую мы чувствуем на духовном пути, которая исходит от хороших действий, которые радуют Творца?
0: Как можно отличить от нее наслаждения от других? Я думаю, что полностью их разделить невозможно отличить. Это можно видеть, насколько товарищи рады, насколько мы продвигаемся вместе, насколько легко мы можем воспринимать, переваривать разные решения, новые изменения, трансформации. То есть то, что не связано напрямую со мной, с моим личным впечатлением, то, что я чем-то доволен или недоволен. Да, в этом я всегда как-то подкуплен. Может быть, действительно, я рад сейчас добрым деяниям. Но, может быть, и нечто иное, потому что тут может примешиваться разные виды радости. Ведь это реакция гормонов, тела и так далее. Это чисто в разуме. Я не могу точности выверить истинную причину. Но если я смотрю на других, то это дает чуть более объективное направление. Я не только рад, я еще вижу, насколько они рады этому, что они приходят вовремя, что им хорошо, что им радостно, что не связано напрямую с моей естественной реакцией моего организма, моего тела. Продолжим.
1: Женщины Мак, 83, пожалуйста.
7: Доброго дня, великая Кли, великие товарищи. Как услышала с урока, наш путь — это поиск. И как в таком случае нам не сбиваться с пути, не терять время, если ориентира нет, и мы должны нырять под эту воду наугад? Как не впасть нам в иллюзию?
1: Мы всегда будем уклоняться с пути. Очень точный вопрос. Но как не отклоняться? Это группа, которую мы строим для себя, которая будет оберегать нас. И поэтому, как мы уже сказали раньше, на вопрос Сунголь я должен вкладывать товарищей в нашу группу. И когда я отклоняюсь от пути, они направят меня. Потому что иначе кого я слушаю? Слушаю свой эгоизм? Или же я слушаю товарищей? Да? Нет здесь многих вариантов. Учителей, товарищей, так по мере того, насколько я буквально помещаю себя в группу, насколько я возвеличиваю товарищей, насколько я возвеличиваю важность Творца, важность свойства отдачи в нашей группе, когда я уклонюсь, группа снова направит меня на свойство отдачи. И если я могу вкладывать во многие вещи, которые мне кажутся правильными, но это не связано с группой. Группа, Ираф как раз сегодня сказал, я как бы готов вкладывать во все, но именно в сторону группы труднее всего вкладывать. Я могу делать разные распространения, разные работы, а как раз в этом духовном элементе, так определим его, чтобы строить группу, мне это трудно, трудно обязаться и трудно что-то вкладывать. Это очень оберегает нас. Это строит также нашу группу. И когда мы в величии, важности, чтобы вкладывать подруг, затем подруги будут оберегать вас. И даже если вы возвеличите их, вы сможете затем и услышать их. Потому что если не видите их большими, вы уже уклоняетесь и не сможете услышать от них, и они не смогут вам помочь. Поэтому очень работать над величием целей и подруг — это очень важно. Я не могу сделать так, чтобы цель была великая, а подруги нет. Кто направит меня на цель, когда эгоизм властвует надо мной? Я должен все время работать над величием подруг. Хорошо?
0: Я сейчас упомянул часть того урока, где Рав говорил, насколько мы можем сбегать в сторону, нам будет казаться, что мы занимаемся Бог знает чем, но на самом деле заниматься конкретно группой, связи между товарищами, это самое важное, это истинное. Посмотрим этот кусочек из урока. Клип номер 5. Я всегда выбираю общество, воздействие обществ, которые мне будут поставлять какое-то наслаждение. Даже отсутствие окружения — это тоже окружение. Это определенная среда, когда я объединяюсь. Но вдруг я получаю, допустим, какое-то желание, когда ни за границей, ничто, нигде, никак, и я вижу, что не наполняет меня. Где же я найду такого окружения, такую группу, такое общество, которое будет удовлетворять мне такое желание? Вот ты сюда и попадаешь. Ты сюда попадаешь, все. И здесь опять-таки ты видел, что немножко, да, действительно, что-то хорошо, что-то приятно, но вдруг тебе не наполняется уже твои, не удовлетворяет свои желания, то есть ты должен уже адаптировать себя больше к этому обществу и адаптировать общество больше уже к своим желаниям. Это та работа, которую ты обязан делать. Тем самым ты выстраиваешь свой клей. Немного тебе дали в начале, теперь уже давай работай. Если начнешь работать, у тебя не будет развития клея. А ты этого не желаешь. Ты плевал на это окружение, оно тоже игнорирует тебя, они тоже виноваты в этом. Это взаимная ответственность. Я не говорю, что только ты. Наше общество тоже пока не устроено правильно, не заботится о каждом. И это то, что происходит с каждым. Как результат. Не нужно заботиться о каждом, тревожиться о каждом. Но если бы изнутри был этот огонь, вот это постоянное желание пробуждать всех и тем самым пробуждаться самому, тогда не нужно было бы специфически обращать внимание на каждого. Общая тенденция, она бы всех подтянула. Вот так вот всех в одну трубу как бы запустила. Пожалуйста, выстрои это. У тебя хорошие амбиции, парень серьезный. А на самом деле возможность дается всем, любому. На самом деле. Нет никого тут, ни одного человека, который не мог бы это сделать больше, чем или меньше, чем другой. Самый новый, или самый старый, или самый слабый, или самый сильный. каждый может ухватиться, взяться за эту работу. И это и есть действительно духовное. На материальное все быстро поднимут руку, будут выскочки, как-то начнут себя, найдут себя, заявят себя, но на духовную работу никто не выскакивает. Есть организаторы, устроители, распорядители, а чисто духовная работа, там, где речь идет о духе, о внутреннем духовном составляющей, там место всегда свободно, вакансия.
1: Место свободно?
0: Да, для всех действительно на этой точке мы остановились. Это очень важный момент. Пожалуйста, вопросы.
1: Так, вопрос, который был послан, я пытаюсь его распознать. Должны ли мы действовать на увеличение голода или есть пищу, чтобы... Должны ли мы работать над усилением голода? Рав как раз объяснял несколько раз на этом уроке, что мы должны выстроить кли. Не искать наполнение, а искать именно кли. Наполнение существует, и все, чего нам не хватает, это кли. Он привел хороший пример товарища, который впечатляется от джорба. Это румынский суп такой густой. И он говорит, как товарищ впечатляется, он просто ощущает этот суп, и у него есть такой хисарон, и он может насладиться этим. Так мы на самом деле должны работать над этим голодом, представлять эту джорбу, этот суп, насколько он вкусен, насколько этот суп особенен. Особенный, когда я хочу, я должен его вкусить. И все остальные товарищи ели эту джорбу и рассказывают, как это вкусно. А вы сейчас этот суп сварили для всех и только ждете следующей встречи, чтобы этот суп все могли отведать. Так то, что нам нужно, это как раз голод. Потому что свет существует, нам нужно желание, правильное желание. Желание к отдаче. Но мы должны действовать на усиление этого аппетита. И Рав все время повторял это, что мы должны все время искать величие Творца. Творца отдачи. И когда у нас будет уже потребность соответствующая, когда будет достаточная мера, свет сам по себе готов, хорошо? Очень точный вопрос.
0: Действительно, интересный пример Рава очень. Для того, чтобы вылечить зло, не нужно ничего делать. Пройдет 2 часа, захочешь есть. Но над духовным само по себе это не придет желание. Мы видим, насколько чем ближе к ужину или там обеду мы можем сдерживаться, но над голодом не надо работать. Время делает свое, в духовном это иначе. Умен Мак 105.
8: Всем доброго дня. Намерение на то, чтобы все заняли эту вакансию в духовном. И такой вопрос у нас, что позволит нам прийти, как каждому, так и группе, к тому, чтобы не просить хороших состояний, а принимать все, что исходит от Творца? И что в этом случае будет означать слияние и отдача?
2: Я
0: думаю, в таком направлении, что тут важно сами направления, сам процесс, быть всегда с группой. Потом мы увидим, сумели, в чем больше, в чем меньше, как это можно проверить. Если вы ищете индикацию успеха, то быть со всеми. Самое главное — быть со всеми. Что-то мы сейчас проходим, завтра пройдем нечто иное. Главное — идти со всеми. То есть участие в общем процессе — это главный параметр успеха, продвижения. Иначе очень трудно сказать. И можно ошибиться по поводу того, в чем мы преуспели, в чем не преуспел я лично. Удовлетворяет ли это или нет? Может, это самое лучшее, может быть, можно лучше, хуже. И как можно действительно быть со всеми в общем потоке максимально? Вот у нас очень осязаемый пример, ближайший региональный конгресс, насколько каждый из нас и десятков, в частности, приняли это на себя, получили это приглашение. Это как, может быть, пример не совсем точный, но на конгрессе десяток был большой успех, потому что каждая десятка была обязана принять какие-то собственные решения и самоорганизовываться. То есть они были как бы брошены в воду и учились плавать. И вот это ваш конгресс, вы сейчас должны выстраивать свои лайнапы, вам, как говорится, некуда деваться. Никто не мог никуда убежать от этой личной ответственности. Надо было распределить свое время, как-то собраться и так далее. Теперь мы собираемся в отдельных регионах, и каждый может проверить себя, насколько мы действительно держим ту же ответственность, насколько пробуждаемся снизу и пробуждаем снизу. Это лого, это девиз нашего конгресса — «Пробуждается снизу». Это наша работа. Насколько мы к этому готовы, готовимся. Потом в ноябре что-то сменится. Это мы начнем готовиться к февралю. Будут новые цели. Но таков нынешний этап. Главное — быть в потоке. Я думаю, что это самое важное — использовать поток текущего на максимум.
1: Да, очень важный момент, который подчеркнул Рав. Вы спрашивали, можно ли не просить хороших состояний. Мы как раз и хотим. Мы хотим, чтобы были хорошие их состояния. А Рав сказал, что ты должен находиться в воодушевлении 23,5 часа. Менее хорошее состояние, можно их назвать, может быть, хорошие для продвижения, но обратная линия придет сама по мере того, насколько мы будем во впечатлении в хороших состояниях. Я желаю вам много хороших состояний. Украина, пожалуйста.
9: Вітаємо. Товариш запитує. Написано, ті, хто не слухав, потерпіли невдачу в кінці. Що таке невдача в кінці, коли ми віримо?
1: Вопрос товарища относится к отрывку о двух путях, где старец предупреждает. И те, кто не слушали старца, они шли в конце... терпели неудачу. И вопрос такой, что значит терпели неудачу в конце, если мы знаем и верим, что в конечном счете все приходят к Творцу в конце. Да, но вопрос — это коротким путем или длинным? Может быть, не в этом кругообороте, а через несколько. А сейчас у нас есть такая возможность в этом кругообороте, предоставленная нас, всем дали точку, Рава, книги, поразительная группа во всем мире. И как раз здесь приложение усилий следовать советам наших учителей очень важно. И это поможет нам оставаться на правильном пути. Есть здесь цитата «Уклонение». Давайте посмотрим. А, вот она. Секундочку. Да. Тут есть... Это в клипе номер два. Не ищите цитату, я ищу, читаю из второго клипа. Нету титров. Рав сказал то, что мы слышали во втором клипе. Есть здесь такой поворот, которого мы не улавливаем. Хисарон без хисарона. Поэтому путь, он очень узкий. И нужно на самом деле идти постепенно, очень бережно, чтобы не уклониться, потому что эти маленькие вещи занимают много времени. И удары, которые ты получаешь, когда ты немного отклоняешься от пути, Они не входят в расчет, что ты продвигаешься в пути. Они только для того, чтобы тебя снова вернуть на тот же путь. Жаль. Ты можешь выйти и находиться несколько лет в стороне и получать удары, удары, удары, пока ты не решишь, да, стоит вернуться. И весь этот выход, этот круг, который сделал ты в выходе и вернулся, вообще не считается ничем. И путь на самом деле узкий, нужно идти постоянно, не отклоняясь, оберегая этот путь. И здесь нужно держаться за товарищей, отменяться перед ними и перед учителями. А они уже поведут тебя по правильному пути. Все время мы видим и в статье «Свобода воли». В чем свобода воли наша? В построении группы, которая будет нас правильно направлять.
0: Женщины...
1: Финляндии.
10: Спасибо за возможность задать вопрос. И как заострить вот это желание к Творцу в своей внутренней работе, а не ждать еще день, будет еще урок, еще?
2: Насот мамацы.
0: Делать усилия, действительно затачивать, заострять, как вы сказали, как вы это себе воображаете, как вы представляете для себя, что было бы максимально эффективным. У каждого есть какая-то своя идеальная модель, как бы это было лучше, если бы я работал, если бы я давал воодушевление, стараться добавлять всегда некое плюс один к моему «я».
11: Доброго здоровья, дорогие учителя. Доброго здоровья, великие товарищи и подруги мирового Кли. Вопрос такой. Если человек пришел к состоянию, когда он оправдывает Творца за любое воздействие в нашем материальном мире, будь то травма, потери какие-то близких, пропажа связи с десяткой, он оправдывает любое состояние, исходя из того, что Творец добрый, творящий добро. Вот как он может оценить свое состояние? Он уже находится в построении кли получения, или только это еще путь, начало пути? Спасибо. Спасибо.
1: На любом уровне трудно оправдать, потому что это новый уровень, новое желание раскрывается. Если бы мы оставались в желании, когда мы оправдали, было бы продвижение. Не было бы продвижения. Каждый раз раскрывается новое желание, когда мы его не можем оправдать. И здесь начинается преодоление. Это только когда мы держимся группы, чтобы смочь оправдать, и товарищи проходят очень тяжелые состояния, а вместе мы поддерживаем друг друга, оправдывая Творца и прилепляясь к свойству отдачи. И отсюда мы продвигаемся, но всегда будет новое желание, которого мы не сможем оправдать. И должны будем бежать в группу и укрепляться в вере Творца, и с помощью этого сможем снова оправдывать. Без группы очень трудно оправдать Творца. Смотрите, давайте почитаем последний абзац четвертого отрывка. Получается, что путь, по которому он идет, это как будто идет по шипам, и каждый раз он хочет убежать с поля боя. Но тот, кто умен, он слушает его объяснение. Тот, у кого есть вера в мудрецов, он слушает его и проходил его, и прикладывал достаточные усилия и шел с миром и проходил с миром, потому что потом, когда удостаивается отдающих келим, он идет уже гладким путем. То есть, как написано, если будет хотеть человек путей Творца и врагов его примирить с ним, это то, что написано: выбери жизнь ты и потомство твое. И тот, кто умный, он слушает его.
11: Не было перевода, но спасибо, прослушаю позже. в записи.
2: Макарба.
12: Шалом лекулам. Приветствую
1: всех. Мой вопрос относительно истины. Я просто чувствую, что я и мои товарищи, и мое окружение все находятся в иллюзии. И я не понимаю, как мы в такой ситуации можем прийти к истине. Это вопрос.
12: То, что называется «лолишма в лишма», пока наши килим не исправлены, нет полного слияния с Творцом, то всегда мы находимся на промежуточном состоянии, это всегда часть правды. Когда вы говорите о части правды, это соответственно тому частичному ощущению, к которому вы пришли. Всегда это так, всегда мы на частичном каком-то ощущение правды. Именно так это всегда определяется от лолишма к лишма. Из своего нынешнего состояния нужно прийти к усовершенствованию состоянию. Это будет всегда ближе к истине.
1: И вся эта жизнь, она тоже иллюзия, как мы изучаем. Мы это видим. На самом деле мы в мире силы. То, что сегодня мы думали, является истинным и устойчивым. В каких темпах меняется мир? Целые государства исчезают, и изменяются, и все это. Иллюзия. Все время в такой иллюзии мы находимся. Мы, по крайней мере, признаем, что есть иллюзия. И мы идем за нашими учителями, которые пришли к постижению и помогают нам выйти из этой иллюзии. Но весь этот мир, пока мы не раскроется истина, мы своего рода иллюзии. Пока это уже не иллюзия, которая называется в направлении зло лишма к лишма.
12: Мы хотим завершить с немым видеоклипом. Все наши советы, рекомендации собираются в результате в то, что есть группа, есть окружение, есть общество, в котором нам необходимо работать. Это единственный наш выбор. Неважно, группа ослабевает тебя, укрепляет тебя. Ты обязан ее улучшать. Ты обязан ее адаптировать под себя. Все-таки то, что нам Баль Сулам пишет, это единственный наш выбор, это единственное действие, которое ты способен действительно сделать в этом мире. Во всем остальном ты кукла, марионетка. Истукан, просто не думай ни о чем другом, потому что только через это все придет в порядок. И кроме того, от тебя ничего не зависит, только это одно. Если он говорит, что есть единственный выбор, только в этом, о чем еще может идти речь? Во всем остальном ты просто должен это течь со всем миром по общему течению, с тем, что они дают. Только в духовном ты должен выстроить в себе окружение для себя. На это обратить все свое внимание. На все остальное тут у тебя не имеется никакого выбора. Ты просто отдан в руки природы, духовные, материальные и так далее. Остальное, оставь все остальное. Это просто донкихотство, когда тебе кажется, что ты будто чем-то занимаешься. Это так четко на самом деле прописано. А мы говорим, ну что там все в высших руках, нет никого кроме него, все устаканится. И действительно, кроме занятия группой, мы готовы на все. Это указывает нам на то, что насколько действительно это, только это является важным, самым важным. Все мы просто роботы, марионетки, стуканы, как бы ты ни сказал. Кроме этого единственного инструмента, с помощью которого ты можешь приблизиться к Творцу. Это из всех этих возможностей, щелей, отверстий остается только вот эта точка.
1: Да, друзья, большое спасибо всем. Очень чувствовался хисарон всего кли. Мы в удивительном процессе всех языков, всех регионов, где мы строим наши региональные конгрессы, продолжим идти с этим намерением и позаботимся, чтобы все товарищи получили эту силу на конгрессе. Но есть у нас сообщение на сегодня, сегодня вторник, в 19:30 до 21:00 по израильскому времени мы будем изучать статьи Рабаша. Этот урок переводится на все языки, и все ученики мирового сообщества учащихся приглашаются. Спасибо, друзья, и увидимся на утреннем уроке.
0: Спасибо. Песня.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 7 октября 2002 года. Статья «Что такое путь в начале тернистый, а в конце прямой в духовной работе». Статья находится в книге «Труды Рабаша». 947-я страница, 2-й том. Прочитаем вместе в десятках статью в нашем распоряжении. 26 минут, пожалуйста.
1: Труды Рабаша, 947, статья «Что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира?»
0: Что означает путь в начале тернистый, а в конце прямой в духовной работе? Мидраш и Танхума сказано: «Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение и проклятие. Написано об этом не из уст ли Всевышнего, и

0: ходят бедствия и блага. Также и Моше приготовил перед ними два пути — добра и зла, путь жизни и путь смерти, благословение и проклятие. Есть притча о старце, сидевшем у дороги, и были перед ним два пути. Один был в начале тернистый, а в конце гладкий, а другой в начале гладкий, а в конце тернистый. И он сидел у развилки этих дорог и предостерегал прохожих. И говорил им: «Несмотря на то, что вы видите начало первого пути тернистым, идите по нему». Ибо конец его гладкий, и тот, кто был умный, слушался его и шел по этому пути, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели. Но те, кто не слушали его, шли и терпели неудачу в конце. И сказано об этом: и выбери жизнь, ты и потомки твои. И понимать это в плане духовной работы следует так, что в работе по исполнению Торы и заповедей нужно различать два пути. Первое — ло лишма. Второе — лишма. Как известно, в работе следует различать цель творения и исправление творения. И цель творения такова, что человек должен прийти к совершенству, то есть чтобы удостоился блага и наслаждения, ибо есть в жизни Творца дать творениям благо и наслаждение. И это называется Его, Творца, желанием насладить свои создания, и поэтому все создания стремятся только получить благо и наслаждение. И поэтому каждый день человек стремится получить заново благо и наслаждение и не удовлетворяется тем, что было у него в прошлом. А каждый день человек заново начинает получать благо и наслаждение. То есть человек вынужден получать каждый день удовольствие и наслаждение. И есть люди, которые сейчас получают удовольствие от того, что получили благо и наслаждение в прошлом. Но если они не могут испытать сейчас удовольствие от прошлого, это не называется, что у него есть сейчас удовольствие от прошлого. То есть человек обязан чувствовать каждый день удовольствие, и по поводу ощущения наслаждения человек может испытывать наслаждение даже то, что заработал вчера. Или же он способен ощутить удовольствие сегодня от того, что вчера получил почет и так далее.
1: Находим в соответствии с этим, что понятие наслаждения должно быть, когда человек чувствует каждый день заново, что он получает удовольствие. Но только от того, что он получает наслаждение в настоящем, он сможет получать удовольствие как от прошлого, так и от будущего. Ибо только ощущение наслаждения в настоящем означает, что у него есть наслаждение. Поэтому, как в материальном, так и в духовном, человек должен получать ощущение, что он сейчас наслаждается жизнью. И неважно, прошлого или от будущего. Ведь может быть самое большое благо и наслаждение, но если человек не ощущает это благо и наслаждение в настоящем, он может умереть из-за страдания от того, что он испытывает сейчас в настоящем, что не, ему нет чего получить наслаждение. И, разумеется, это зависит от ощущения страдания, которое он испытывает сейчас. И в этом люди не равны между собой, то есть в степени страданий. Но все люди должны испытывать наслаждение в настоящем. Однако так же, как в материальном, то есть в еде, питье, во сне и тому подобное, есть люди, которые должны есть много, и пить много, и спать много.
0: Также в ощущении наслаждения есть различия между людьми в мире потребности ощущать наслаждение. Скажем, есть люди, нуждающиеся в сильных ощущениях, и есть люди, которые довольствуются малым. Но то, что одинаково у них, у всех, что все они должны испытывать наслаждение в настоящем. Если они не могут найти себе наслаждение в настоящем от того, что было у них когда-то, и не могут вообразить себе наслаждение в будущем, которое осветило бы, нынче нет у них права на существование в мире, и это исходит от того, что желанием Творца в цели его творения было его желание насладить свое создание. Поэтому дано нам для благословения ежедневно произносить 100 благословений. Как сказали мудрецы, должен человек произносить 100 благословений каждый день. И также человек должен каждый день произнести 4 раза молитву «Шма Исраэль», молитве о жертвоприношениях, декурбанот, утренней молитве «Церор», вечерней молитве «Аравит» и перед сном «Арамита», а также молиться 3 раза в день. И это указывает на то, что в духовном необходимо притягивать каждый раз особый свет, относящийся к исполнению. И смысл этого в том, что поскольку благо и наслаждение, которое Творец задумал дать творением, творение не способны получить за один раз. Сделанного исправления, которое называется сокращением, чтобы творение получили благо и наслаждение в отдающие келим, а не в получающие келим. Поэтому только согласно работе, совершаемой творениями, свет Творца распространяется вниз к творениям.
1: И из сказанного следует, что когда человек начинает работу, то по природе своей он не понимает, что стоит совершить какое-то движение, если оно не ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что нужно начинать выполнять Тору и заповеди ради получения вознаграждения по указанной выше причине, потому что человек не может понять иначе. Однако потом раскрывают человеку, что он должен выполнять все действия ради отдачи. И поскольку тело не может согласиться с этим, то человек начинает задавать вопросы. Почему я не могу идти путем, которым идет весь мир, на котором все усилия прилагают для выполнения действий, а над намерением ради отдачи нет у них никакой работы? А в случае, когда говорят мне, что нужно идти по пути ради отдачи, я должен делать двойную работу. То есть у меня есть работа по практическому выполнению Торы и заповедей, а также работа над намерением ради отдачи. Выходит, что у меня есть двойная работа по сравнению с тем, что есть у всех в мире. Если так, то тело человека кричит: «Чего ты хочешь от моей жизни?» То есть тело спрашивает: «За что мне такое наказание больше, чем другим людям, как сказано выше, что у меня есть лишняя работа, которой нет у всего мира?» И поэтому тело говорит: «Я не дам тебе выполнять работу даже в действии, даже если ты не можешь настроить намерение ради отдачи. Это меня совсем не интересует. Поэтому я буду противиться твоим действиям, потому что ты не желаешь работать ради своей выгоды». Выходит, согласно этому, что если человек желает идти по пути истины, то ему следует различать в своей работе 3 аспекта.
0: Первый аспект — работа по практическому выполнению Торы и заповедей. Второй — работа над намерением, то есть что человек не желает никакого вознаграждения за выполнение Торы и заповедей, а работает не ради получения награды. Третье — когда человек хочет работать, то есть выполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, у него есть двойная работа, по выполнению действий, то есть у него есть большое сопротивление выполнению Торы и заповедей, даже относительно самого действия, потому что тело сопротивляется выполнению Торы и заповедей без всякого вознаграждения. Выходит, что даже когда он еще не может удерживать намерение, что было ради отдачи, потому что тело сопротивляется таким намерениям, также есть сопротивление против самого действия, даже без намерения. Поскольку тело спрашивает, что ты делаешь? Ведь ты говоришь, что не желаешь никакой оплаты за свою работу в исполнении Торы и заповедей. Выходит, что не столько человек совершает работу над намерением, которое не существует в работе масс, а у него есть двойная работа, также и в плане действия. Потому что тогда гораздо труднее выполнять Тору и заповеди в плане действия, тогда как те, кто работает как общее большинство, клаль, их тело не так уж и сопротивляется работе по выполнению действий, поскольку там тело не может спросить, зачем вам эта работа. И для него существует ответ сразу же на месте, ибо человек говорит ему, что верит в вознаграждение и наказание. И, само собой, он не работает бесполезно, а получит вознаграждение за свои усилия.
1: Другое дело, те люди, которые желают работать, идя по пути истины, то есть ради отдачи, хотя также и для них существует понятие вознаграждения и наказания. То есть, хотя они и верят в вознаграждение и наказание, как и общее большинство. Однако их вознаграждение и наказание не похоже. Ибо вознаграждение и наказание у общего большинства определяется собственной выгодой. То есть они верят, что когда будут выполнять Тору и заповеди, они получат вознаграждение в качестве выгоды для себя. А если страшно подумать, не выполнят, тогда получат наказание, а также потеряют вознаграждение за свою работу. Тогда, как те люди, которые работают как особые личности, вознаграждение их заключается в том, чтобы Творец удостоит их чести работать только ради пользы Творца, а не ради собственной выгоды. И все наслаждение их будет в том, что они смогут доставить наслаждение Творцу. А наказанием для них будет оставаться под властью желания получать для себя. В этом состоит все их наказание. И они верят в сказанное мудрецами, что Творец сказал: «Я создал злое начало, я создал ему Тору приправу». То есть они учатся, чтобы получить вознаграждение, заключающееся в том, что они выйдут из-под власти злого начала, которое желает получать только для себя, и будут в состоянии работать только лишь ради пользы Творца. И, разумеется, при таком намерении тело, представляющее собой желание получать ради собственной выгоды, должно, конечно же, противиться, дать человеку силы, чтобы он смог изжить его из мира.
0: И это, как сказали наши мудрецы о стихе царя Давида: «Сердце мое сокрушено, пусто во мне», что Давид убил злое начало постом, и все равно даже в отношении действия, однажды, когда человек еще не может быть в намерении ради отдачи, тело сразу же сопротивляется, не дает ему сделать никакого движения, потому что тело знает, что он хочет использовать свои действия для того, чтобы убить его. Как сказано выше про царя Давида, получается, что также и действия без намерения уже встречает у него большое сопротивление со стороны тела, и нет никакого совета, кроме как в каждом действии, которое он хочет сделать, он нуждается в помощи Творца. То есть при каждом малейшем действии, когда человек идет по пути личной работы, он вынужден просить у Творца, чтобы помог ему выполнять действия. Однако то, что человек должен просить Творца о каждом из действий, которые он хочет, он желает совершить, ему трудно сделать это. Надо знать, что это большое исправление, ибо человек выигрывает от того, что ему всегда необходимо молиться Творцу. То есть от того, что человеку есть о чем молиться, иначе может случиться, что человек не будет нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поэтому человек выигрывает от того, что есть у него постоянная связь с Творцом, благодаря тому, что он нуждается в нем. Иначе человек может выполнять наилучшие действия, но сами действия не обязывают его вспоминать о Творце во время выполнения. Действия. Хотя он готовится делать добрые дела. Это может быть из-за заповедей, заученных людьми, и может быть даже, что он не помнит, кто обязан его поступать так, а делает это по привычке.
1: Но в случае, когда трудно человеку выполнить действие, тогда он должен просить Творца, чтобы помог ему. Выходит, что во время действия он помнит Творца, поскольку он просит у него помощи в действии. И это большая ценность, ведь человек должен обращать внимание на то, что есть у него что-то, что напоминает ему, что существует в мире Творец, и нужно служить ему. И сказано, поймем то, что мы спрашивали, что означает путь в начале тернистый, а в конце гладкий в духовной работе. Дело в том, что в работе Творца есть два пути. Первый — для собственной выгоды, второй — ради блага Творца. Путь собственной выгоды называется «начало его гладкое», поскольку тело не так уж сопротивляется этому. Поскольку тело верит в вознаграждение и наказание, поэтому оно согласно работать, хотя и делает усилия в этой работе. Все же, когда он смотрит на вознаграждение, работа его называется «начало его гладкое». То есть тело понимает, что этот путь можно принять, потому что это для собственной выгоды.
0: Но в конце он тернистый. То есть, в конце концов, человек видит, что не в силах ему ощущать управление Творца как доброе, творящее добро. Как написано в предисловии книги Зоар, а до тех пор, пока получающие не достигли завершения исправления, когда они смогут получить совершенное благо, задуманное для нас Творцом в замысле творения, управление должно осуществляться посредством добра и зла, вознаграждения и наказания. Ведь наши принимающие желания еще загрязнены получением ради себя. Но поскольку мы пользуемся получающими келим, это противоположно их прямому назначению, мы обязательно ощущаем действие управления как злотность на нас. Выходит, согласно этому, что в конце это шипы, где шипы означают, что этот путь приводит к страданиям. То есть после всей работы, которую вложил в Тору и в заповеди, человек не чувствует управления Творца как доброе, творящее добро. И этим определяется вознаграждение и наказание в его работе. То есть то, что управление Творца осуществляется для него добром и злом, это определяет вознаграждение и наказание. Как написано там в комментарии Сулам. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца и скрывается от него действующий свыше. Это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не терять веру в Творца, хотя и ощущает управление как недоброе, у него есть вознаграждение за это, а если не желает прилагать усилия, то получает наказание, так как он расстался с верой в Творца.
1: И из сказанного поймем то, что спрашивали, что значит, что путь вначале гладкий, а в конце тернистый в духовной работе. И объяснение таково, что путь, согласно которому работает общее большинство, то есть чтобы получить вознаграждение, вначале гладкий. То есть тело не сопротивляется этой работе, потому что говорят ему, ты должен верить в вознаграждение и наказание ради собственной выгоды. То есть если будет исполнять Тору и заповеди ради собственной выгоды, выиграет. А если не будет выполнять, собственная польза проиграет. Это человек способен понять. Ибо со стороны природы заложено в человеке это кли, называемое желание получать для себя. Но в конце шипы. То есть в конце человек не приходит к совершенству, чтобы удостоился видеть, что управление Творца является добрым, творящим добро, а находится под властью управления добром и злом. Выходит, что несмотря на то, что он сам делает и будет делать все, все абсолютно действия, все равно это скрыто от тех, кто чувствует добро и зло. Ибо во время зла дана сила Ситре Ахре скрывать управление Творца и веру в Него, как сказано в комментарии Сулам. Выходит, что они и умрут без мудрости. И это называется «в конце шипы».
0: А путь, который в начале тернистый, а в конце гладкий, означает, что те люди, которые желают идти по пути истины, то есть достичь ступени доставления наслаждения Творцу, он, этот путь в начале тернистый для них, как было сказано выше, ибо когда человек желает работать только ради пользы Творца, а не для собственной выгоды, тогда каждому действию, которое человек выполняет, тело сопротивляется, и он должен каждый раз заново совершать преодоление. И при каждом преодолении тело сопротивляется, оно колет его и приносит страдания, как шипы. Выходит, что он идет по пути, как будто идет по шипам, и каждый раз он хочет сбежать с поля боя. Но тот, кто умный, слушался его, как сказано. Это значит, что тот, у кого есть вера в мудрецов, тот прислушивается к ним. И шел по нему, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели, как написано. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мира. Поскольку потом, когда он достоится дающих килим, то идет гладким путем. И это как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, потому что тогда он удостаивается блага и наслаждения, которое есть замысел творения, которое заключается в его желании насладить свои создания. А когда удостаивается отдающих килим, то, как сказано в комментарии Сулам, и тогда во всем мире раскроется личное управление Творца, чтобы все видели, что только Он один совершал, совершает и будет совершать все эти деяния и действия, предшествующие им. Ибо теперь, после того, как злое наказание уже превратились в благодеяния и заслуги, дается возможность постичь вершащего их, так как они уже подобают делу рук его. Ибо теперь они будут восхвалять и благословлять его. И об этом сказано, и выбери жизнь, ты и потомки твои.
1: Сейчас предстоит особое действие, которое называется усилие в намерении на утреннем уроке.
0: Перейдем сейчас к уроку от 7 октября 2002 года.
1: Мы прочитали статью из 4-го тома Шлаве Сулам, что означает, что путь, начинающийся с тернии и заканчивающийся ровной дорогой духовной работы. Это сеющие в слезах будут пожинать с радостью. Таков путь. Почему? Потому что всего достигают из противоположного состояния. Поэтому, если нам нужно прийти к совершенству и вечности, к ступени Творца, к слиянию с Ним, то, разумеется, во всех точках, в которых мы должны находиться в конечном состоянии, сначала нам, безусловно, нужно побывать в противоположном состоянии. Это состояние неприятное, состояние по-настоящему ужасное, через которое просто так не пройти. Допустим, существует, когда мы находимся в слиянии с Творцом, а относительно него совершенно обратное состояние, и выдержать его невозможно. Человек способен страдать, потому что он представляет собой желание получать, то есть чувствует и восприимчив к наслаждению и страданиям. Поэтому как невозможно выдержать огромное наслаждение, так невозможно выдержать и огромные страдания. И то, и в другое в равной мере вызывает ощущение боли. Одна и та же боль возникает и от избытка наслаждения, и от избытка страданий. Поэтому и в правой линии, и в левой мы должны продвигаться в обоих этих вещах капли за каплей, от легкого к тяжелому. Пока мы действительно не увеличиваем свое кли, когда становимся способны вытерпеть и большие хиссароны, и большие наполнения. Все приходит постепенно, пока человек не приучит себя. Даже и в отношении наслаждения этого мира мы видим, насколько это трудно и сколько времени это занимает. Тем более на пути замах самого, когда человек уже идет по ступеням клипы и противостоящим им ступеням святости. Поэтому действительно, начало нашего пути усеяно терниями, шипами. И здесь человеку нужны поддержки окружения, группа, книги, авторы книг, распорядок дня. Все должно направлять его как можно больше, чтобы он прошел это поле терний как можно быстрее и страдал как можно меньше. То есть можно накопить силы и как-то пройти. В древние времена это было возможно, потому что желание получать уже еще было не настолько большим. Люди подвергали себя страданиям, постились, принимали всевозможные ограничения. Мы на это не способны. И нам нужен другой метод. Мы должны правильно организовать окружение и место, мудро проложить свой путь между терниями, как говорится. Через сами тернии мы пройти не способны. Да, там кто-то хотел спросить. Там.
0: А как человек ощущает страдания, противоположные постижению Творца? Это настоящие физические страдания? Именно так человек их чувствует?
1: Прежде чем ты хочешь чего-то достичь, тебе нужно подумать о кли, в котором ты это постигнешь. Я слышал, что есть какое-то такое особое хорошее блюдо. Чёрба, да? Я только не знаю, что это. Мне рассказал об этом один румын, я не знаю, что это. Но я видел, как он этим воодушевляется. Разве я могу воодушевиться, лишь подумав об этом слове? Такое какое-то святое имя, да, которое приносит мне наслаждение, чорба. Я не знаю, что это за блюдо. Значит, теперь мне нужно каким-то образом обрести хиссарон, как у того самого румына, у которого есть хиссарон к его чорбе. Как это сделать? В этом и состоит путь. Каждый раз, прежде чем ты думаешь о чем-то хорошем, что тебе вдруг представилось божественное, что это хорошо, творец это хорошо, духовное это хорошо, вечное совершенство это хорошо. Подумай об обратном. Подумай, что именно ты должен почувствовать, чтобы тебе этого не хватало. В каком противоположном состоянии тебе нужно оказаться.
2: Как
0: человек может
1: оказаться в противоположном состоянии? Нужно как будто войти в него по собственному выбору. Теперь я должен построить кли. И кли я тоже собираюсь строить сам. Но если я не попрошу Творца дать мне это кли, его не будет. А в чем страдание внутри этого кли? Страдание внутри этого кли, что мне нужно из желания получать построить кли, чтобы оно было ради отдачи. Если кли желание получать, то есть против наслаждения, то, несомненно, я по своей природе как бы хочу этого. Но это кли должно быть ради отдачи. Получается, что страдание должно быть как бы двойным. От того, что у меня нет наполнения, и от того, что само наполнение я должен получить ради отдачи. То есть есть тут особый такой поворот, который мы пока не улавливаем. Хиссарон без хиссарона, потребность без потребности. Поэтому путь очень узок. И нужно идти по нему последовательно. Очень осторожно, не отклоняясь, потому что даже небольшие отклонения отнимают огромное время. Удары, которые ты получаешь, когда немного отклоняешься от пути, не засчитываются как продвижение. Они только возвращают тебя на тот же самый путь. Так. Жаль терять на это время. Можно сойти с пути, несколько лет оставаться в стороне, получать удар за ударом, пока ты не решишь, да, стоит вернуться. Но весь этот выход, весь твой сделанный тобой аппендикс туда и обратно, он ни во что не засчитывается. Ошибка. Как ты едешь куда-то, ошибаешься, и тебе говорят, нужно вернуться. Поэтому нам всегда нужно думать о двух вещах. О том, что мы достигаем, и как мы это достигаем, о кли. И главная забота должна быть о кли. Наполнение находится в изобилии, в огромном изобилии. Да.
0: О, как человек может привести себя к тому, что он чувствует, что не хватает ему Творца, не хватает ему?
1: Привести себя к ощущению, что мне не хватает Творца, не проблема. Проблема в том, чтобы правильно определить, кто такой Творец. Понимаешь? Если Творец добр, прекрасен, важен, силен. Если в нем есть все, то есть чтобы было все мне, каким я буду, тогда нет никаких проблем. Да, я хочу его. Я не чувствую наслаждения вокруг, я хочу его. Но если я продвигаюсь дальше, меня хотят привести к состоянию, которое называется лолишма. И лолишма включает в себя
2: שלי, שאני רוצה לתת לבורא.
1: И мои мысли, что я хочу дать Творцу, дать Творцу имеется в виду, как Он дает мне, так и я хочу как бы отдавать Ему. И тогда я начинаю чувствовать в этих мыслях, что именно начинают формироваться во мне мысли об отдаче Творцу. Я чувствую в них тьму. Там, где ты чувствуешь отчаяние, тьму, отсутствие стремления к духовному, отсутствие надежды и другие подобные состояния, именно в этих местах начинает зарождаться желание отдавать Творцу. Но эти состояния кажутся нам такими, что, знаешь, смерть лучше, чем такая жизнь. Мне это не нужно. Но это начало желания отдавать. И человек убегает от этого, от этих состояний. Он не желает их ощущать. И на самом деле нужно их почувствовать, но сразу подсластить. Чем подсластить? Важностью Творца, важностью духовного, важностью цели. Но я не вижу, как это сделать. Тут нужна группа, тут нужно что-то. Что-то такое, что будет постоянно тебе внушать, что это важно. Как в этом мире, когда есть великая цель, то ты готов ради нее страдать. Все зависит от того, что ты видишь перед собой. Нужно работать только на двух полюсах. Цель важна, и кли для нее, которое должно быть ей противоположно. Тоже важно по отношению к цели. И две эти вещи, если я их удерживаю, то я подслащаю свои страдания целью, которая находится спереди, и тогда я способен их выдержать. Иначе нет. Наша проблема в том, что мы все время входим в левую линию, якобы в левую линию, пока это только слова, это еще и не линия, и не левая. В этом проблема. Мы не прилепляемся к правой линии, к важности цели. Бальсулам говорит, что в ней нужно находиться 23,5 часа. Представь, насколько мы сбиваемся с правильного темпа, если поступаем наоборот и постоянно пребываем в низком состоянии. Высший свет нисходит к человеку и воздействует на него не просто потому, что человек учится. Он воздействует в соответствии с определенной мерой подобия, подобия свойств. Даже если это окружающий свойств, даже если это окружающий свет, который светит нам издалека, то есть светит даже и без экрана светит нам. Но что значит без экрана и издали светит? Это все-таки мы должны создать условия, чтобы он светил нам издалека и без экрана. Эти условия состоят в том, что мы ценим его, ждем, чтобы он пришел, желаем, чтобы он подействовал на нас. А не просто так. Поэтому во время учебы очень важно быть в ощущении совершенства, в радости, в воодушевлении. В соответствии с этим окружающий свет светит сильнее. А если ты приходишь и плачешь о своей жизни, то тем самым ты проклинаешь и книгу, и Творца, и его замысел создать тебя, и к чему-то привести, и ты ничего не хочешь, и желаешь, чтобы ничего не существовало, и чтобы тебя вместе с этим тоже не было. Так какой же здесь окружающий свет, какое продвижение? И нет тут выхода, только группа. Человек находится, когда человек в таком состоянии, то человек сам себя не может вызволить из темницы. В одиночку невозможно. Творцу он обратиться не способен, и у него остаются только товарищи со стороны. Это те части душ, которые связаны с ним, и в которых пока есть какая-то жизнь, тогда как в нем ее нет. Поэтому написано или группа, или смерть. Да?
0: А если я, скажем, в таком состоянии, устанавливаю связь между товарищем, то что делаю, но то, о чем вы говорите, все равно не раскрывается, состояние остается прежним, что со мной не так?
1: Не понимаю тебя.
0: Ну, если я в такой, таком состоянии сейчас.
1: Если ты не смог пробудить Творца, чтобы он тебе ответил, значит, тебе не хватает клика. Все очень просто. Мы изучаем, что в Ахабе Высшего есть все. Весь твой путь до конца исправления. Есть там все ответы, наполнение, исправление. Все есть в нем. Он ждет. Понимаешь? Он ждет. Если твое желание, твоя просьба хоть в чем-то соответствует тому, что есть у него, то нужный проход сразу открывается, и ты получаешь необходимое. Проблема, как написано, сделай свое желание подобным его желанию. Соответствие между кли и светом. Ты должен просить именно то, что нужно тебе для исправления и наполнения. И тогда ты сразу получишь. С его стороны нет никаких препятствий. Тебе не нужно молиться ему, упрашивать его. Просьба, по сути, является построением кли. Тебе не нужно стучать к нему и кричать, словно проблема в том, что он не хочет. Молиться означает судить самого себя. Само слово «молиться», что ты на себя это направляешь. Поэтому ты сам должен произвести эти действия, подготовить. Это просто.
0: Нужно просить правильные вещи.
1: Просить о правильном означает построить правильное кли. Вот и все. Я даже не знаю.
0: Я не знаю, там ничего не вижу.
1: У нас есть множество систем, которые так работают, и это очень просто. Все, что на пользу ребенку, родители рады дать ему. Лишь бы он попросил о чем-то полезном для себя. А если он просит то, что не на пользу ему, то он не получит этого. Так проблема в родителях или в ребенке?
0: Если ты идешь по пути, делаешь один шаг, отменяешь себя, на каждом этапе требуется молитва, ответ на молитву, это терни становится легче, да, но пока что это...
1: Ответ на молитву, когда ты идешь по полю терний, заключается не в том, что тернии становятся еще больше. Ответ на молитву — это исправление. А что такое исправление? Допустим, Творец раскрывается и показывает тебе, кто он и что он, и насколько все это огромное. Огромный, велико, вечный, совершенно. И это дает тебе силу веры, и говорится, идти против своего желания. Когда ты уже не чувствуешь, что твое желание до этого терпит ущерб, что ты его нейтрализуешь и ничего ему не даешь. Напротив, ты ощущаешь, что идешь навстречу чему-то великому, великому, что ты получаешь.
0: Для того, чтобы меня привести к следующему шагу, он дает мне тернии покрупнее.
1: Да, чтобы провести тебя дальше, конечно же, появляются тернии покрупнее. Что это за тернии? Это те самые хиссароны, которые нужны тебе, чтобы получить более высокую ступень, еще больше аппетит, голод еще больший, чтобы насладиться едой более богатой, более сложной, более изысканной.
0: Теперь на этапе подготовки, прежде чем человек удостаивается вознаграждения, мы говорим, что окружение — это средство, которое должно постоянно возвышать цель, должно вызывать у человека желание получить большее препятствие ради цели, которое ждет тебя за ним, чтобы ты сам захотел получить большее препятствие или чтобы тебе провели все необходимое.
1: Нет. Человек не должен думать о более серьезных препятствиях или о том, что ему станет хуже, не дай Бог. Вообще никогда не нужно об этом думать. Всегда следует думать только об одном. Я хочу Творца, я хочу прилепиться к Нему, я хочу получать от Него все, что у Него есть, Его свойства, Его наполнение. Нужно думать только о хорошем и никогда не думать о плохом. А если приходит плохое, то благодаря тому, что прежде человек был прилеплен к добру, и он сразу способен обратиться к исправлению.
0: Это можно учить только от окружения, потому что он для себя не способен.
1: Есть лишь три возможности: я сам, Творец или окружение. Но Творец скрыт сам в полном упадке, и спасти человека может только группа. Вот и все.
0: Также в материальном мире мы видим, что общество может промыть тебе мозги, направить тебя так, что начинаешь это... Ты действительно живешь этим.
1: Да.
0: Это постоянно происходит, даже с вещами внутри желания получать. Но если человек видит цель, а процесс, который нужно ради

0: нее пройти неприятен, и долог. Он все равно отказывается от этого, как цель более или менее ясна. Даже если окружение воздействует на желание получать посредством всего самым лучшим образом, все органы чувств человека со всех сторон, но лучшим образом человек не обязательно захочет ту цель.
1: Мы видим, что все зависит от группы. Бывает, что цели не видно, все трудно, и нет никакой надежды. Но если группа сплачивается и сама создает внутри себя важность чего-то, что она совершенно не знает, но это все равно его удерживает. Мы видим такие примеры. Посмотри, как живут целые народы
2: в Афганистане и всяких подобных местах,
1: какие у них есть собственные идеалы и цели, и как они презирают всю эту Америку. Ты думаешь, они поступают так лишь потому, что у них чего-то нет? Нет. Не поэтому. Общество способно создать для себя будто духовные цели, материальные или духовные, и они будут его удерживать, даже если ничего нет. Неверно думать иначе. Общество делает все. Хочешь ты того или нет, у тебя в жизни тоже есть определенные идеалы и критерии, которыми ты руководствуешься. Так тебя сформировали семья и общество. И они уже сильнее реальных вещей. Ты не можешь от них убежать. Общество тебя удерживает. Возьмем цель, которой меня направляли с самого рождения. Я несколько раз пытался ее достичь и вижу, что сам процесс не приносит мне ничего хорошего. Тогда я не буду двигаться к этой цели. Хотя она, мне кажется, и ясная, и общество достаточно сильное. Более того, это самое сильное общество из всех существующих. Почему я оказался здесь? По всей видимости, общество, в котором я жил, управляло мной со всех сторон, но несмотря на все его идеалы.
0: Так значит, общество, в котором ты был раньше, не могло дать тебе наполнение новому твоему желанию, которое внезапно возникло в тебе. Да? Да? Вдруг появилось такое желание, на которое ты не увидел ответа в обществе. Желание денег, почета, секс, других подобных вещей. Ты получил бы желаемое в обществе в этом. А если бы не в этом обществе, так поехал бы за границу, и там бы жил так, как хотел. И ты всегда убегаешь из одного места в другое. Я хочу получить определенное наслаждение, возвращаясь в семью. Потом я хочу какое-то другое наслаждение. Я еду куда-то с друзьями, иду на футбол или еще куда-то. Ты понимаешь, я всегда выбираю такое общество, которое обеспечит меня наслаждениями. Так делает человек. Даже когда я отказываюсь от общества, когда я уединяюсь, я тоже создаю себе определенное окружение. Вот и все. Теперь я вдруг получил такое желание, которое не наполняет ни одиночество, ни за границей, а вообще ничего не наполняет меня. Так где бы я нашел такое окружение, такое общество? Опять же, общество, только об этом идет речь, нет другого. Где найти окружение, которое даст наполнение новому желанию? Вот ты и пришел сюда. И теперь сначала ты увидел здесь некоторый ответ. Да, это велико. Это великая вещь. Несколько твоих вопросов окружения вначале ответила. А теперь уже нет. Почему? Все очень просто. Теперь ты должен точнее приспособить себя к этому окружению, к окружению. Должно приспособить себя к себе. Это работа, которую должен выполнить. Ты строишь свое клю таким образом. Сначала тебе дали немного, а теперь, дорогой, начинай работать. Если не будешь работать, у тебя не появится внутренний килим. Ну, ты там вообще пренебрегаешь окружением, а оно в ответ не обращает внимания на тебя. Виноват не только ты, это взаимно. Само окружение, сама группа тоже неправильно выстроена. Они смотрят на каждого, не заботятся о каждом. Это то, что происходит с каждым. Не надо отдельно заботиться о каждом, но если бы внутри постоянно горел огонь, если бы всегда было желание пробуждать других, и благодаря этому пробуждаться самому, тогда не пришлось бы следить и обращать внимание на каждого, что с ним происходит. Просто общее такое стремление было таким сильным, чтобы затягивало внутрь всех, словно засасывало бы в одну трубу. Но этого нет. Ну так строй. Ты сильный парень, большие амбиции у тебя. Пожалуйста, здесь каждому дают возможность. Я серьезно говорю тебе, здесь никто не выше другого. Самый маленький, самый новичок, неважно, пусть каждый возьмется за дело и начнет работать. Это действительно духовная работа. Для материальных дел всегда находятся люди, которые рвутся вперед, зависит от их природы, привычек, от того, как человек находит свое место в обществе и утверждается там, свое положение. Но в настоящей духовной работе никто не хочет брать на себя. Есть организаторы, охранники, распорядители и другие исполнители. Но когда речь идет нетто о духовной работе, ты понимаешь, когда действительно говорится о духе, никто не спешит брать на себя. Ну, пожалуйста. Место свободно. Да?
2: У меня довольно трудный вопрос.
0: Тяжело тебе? Трудный для тебя или для меня?
2: Не знаю.
0: У тебя каждый день есть другой камень?
2: Нет, это тот же камень.
0: Тот же? Мне казалось, что он был зеленый.
2: Нет, его нельзя заменить.
0: Теперь ты знаешь, у человечества наступил другой период. То, что было написано раньше в книгах, сегодня уже неприемлемо.
2: Что?
0: Это уже не воздействует на человека как следует. Я серьезно.
2: Не, я попробую что-нибудь сделать и вложить внутрь маленькую книгу псалмов.
0: Ну, а если вместе с этим ты будешь уже и псалмы читать, ты говоришь, один камень, самый камень уже не помогает, да? Ну, хорошо.
2: Можно вложить цветок Торы.
0: Ну, это будет трудно. Не, ну я не смеюсь, я не смеюсь. Это совершенно нормальное, зато у меня уважение. Человек, который ищет то, что ему поможет, постепенно и придет к тому, так же, как и мы, да, ну.
2: А зачем весь этот балаган?
0: Ну, об этом написано просто. Иди к мастеру, который меня создал. Вот и все. Зачем весь этот балаган, ты спрашиваешь?
2: Нет, весь этот балаган, все это зло, грабежи, убийства. Страдания, свет, добро. Зачем весь этот балаган? Зачем?
0: Этот весь балаган нужен, чтобы мы выяснили одну единственную вещь. Единственную вещь, ради которой все это действительно существует.
2: Это я знаю.
0: Невозможно. Нет, невозможно выяснить это иначе, как только лишь из... Ведь это разбиение, это результат разбиения килим. Если перед тобой не будет такой груды, в которой каждая вещь содержит в себе все остальное, где добро и зло перемешаны между собой вместе со всеми свойствами, ты не сможешь прийти к истине. Одно слово — истина.
2: А зачем приходить к истине? Зачем изначально приходить к истине?
0: Теперь, чтобы прийти к истине, у тебя должны быть все противоположности, которые противоположны друг другу. Также и разум, который способен был выяснить все эти противоречия, также и силы. Иными словами, здесь требуется многое. Сейчас у тебя еще ничего нет. У тебя нет ни подготовки к этому, ни сил, ни понимания, ни видения. Ты просто лишен всего. И действительно тогда эта груда вещей, которые тебе нужно разобрать, чтобы прийти к истине, действительно так выглядит для тебя, что к ней невозможно даже подступиться, прикоснуться, протянуть руку. Как мне вообще начать ее познавать? Это словно младенец перед всем миром.
2: Пути килим. Я не ищу путь, я уже на пути.
0: Но ты знаешь, что находишься на пути. Этого недостаточно, что ты здесь. Здесь есть еще много таких же, как ты. Они тоже думают, что находятся на пути, но они не на пути. Я тебе гарантирую это.
2: Я спрашиваю, потому что я давно разбираюсь с собой. Не со вчерашнего дня, я уже 4 года веду это исследование.
0: Но ты же не можешь.

0: спасти Чистину, они были готовы на все. И действительно находились в таких состояниях. И так относились к Божественному, но ничего не смогли, ничего не случилось с ними. А сколько людей страдают, страдали в трудовых лагерях и в других подобных местах, находились перед лицом смерти, всевозможных угроз. Это тоже ничего не доказывает. Именно иными словами, и не обязательно так приходит к истине. Короче говоря, сегодня у тебя нет никакой основы, на которой ты можешь основываться и сказать, что ты находишься на пути к истине. Критерии, я не знаю, какие-то данные, чтобы у тебя были в руках.
1: Меня направляет просто...
0: Ну, что меня направляет? Мое сердце, знаешь, это свое сердце, я бы уже попадал в такие ситуации, что лучше не говорить.
1: Просто лучше подготовиться.
0: Что значит лучше? Ты своими килим можешь определить, что для тебя лучше. Ну, слава Богу, день за днем, сегодня лучше, чем вчера, значит, на верном пути. Я это понимаю.
1: Нет, но когда ты действительно хочешь отдавать ради отдачи,
0: отдавать ради отдачи — это прекрасно, да.
1: И по отношению к природе, и по отношению к людям, через все это творение, творение, которое есть Творец.
2: Да, я понимаю.
1: Через все. Но зачем это все?
0: Ну, прежде всего, если бы у тебя действительно было одно лишь желание отдавать ради отдачи, ты бы уже наверняка знал, для чего все это тебе дано. Ты просто соединился бы со всей реальностью, потому что вся реальность, она так действует ради отдачи. Но пока ты еще стоишь перед всем этим растерянный и никак с этим не соприкасаешься, это признак того, что твои мысли и желания еще не вполне соответствуют природе, ведь вся природа на самом деле направлена на отдачу. Поэтому ты не получаешь ответ. Ответ он в том, что все существует для достижения истины.
1: Это я понимаю. Я понимаю, но вопрос мой немного о другом. Он относится к более ранней, самой исходной точке. Все, что мы делаем, вся эта вера и все это слияние, на самом деле, меня направляет этот свет, я вижу свет, я иду к нему, именно этого я хочу, все остальное меня не интересует. Действительно ли все это истинно, а не одна большая иллюзия?
0: Иллюзия, света, вера, к которой ты идешь, все это иллюзия.
1: Да, именно это меня направляет.
0: Да, но это иллюзия. Иными словами, в твоих килим, в твоем разуме и сердце сейчас есть такие определения, которые тебе кажутся такими высокими, светлыми, и ты идешь к ним. Да, у тебя нет ничего другого. Ты прав, верно. Это вещи действительно живут в твоей душе. Ты относишься к этому серьезно, готов к этому, этого хочешь. Слова хорошие, намерения хорошие, но...
1: Но это единственное, за что я могу держаться. Вот я спрашиваю себя, не является ли и это иллюзией, словно иллюзия внутри иллюзии, внутри еще одной иллюзии.
0: Есть такая книга, называется «Кузари». Кто ее написал?
1: Иуда Леви.
0: Иуда Леви, да. Он там рассказывает о царе. А, там были хазары, были такие народы, которые жили на юге России, когда еще самой России не было, это было еще до России. Этот царь искал Творца. И действительно совершал всевозможные действия, такие же, как ты. И ему раскрылся Творец. И вроде как бы сказал, что то, что ты делаешь, это не то, что надо. Тебе кажется, что это правильно, но это неправильно. Ищи. Тогда он отправился искать. У христиан, мусульман, евреев. Ну так он рассказывает в книге. Это в точности тот же самый вопрос.
1: Так вся эта история — это просто поиск?
0: То есть, да, это поиск.
1: Конечно, это просто поиск.
0: Постоянный поиск. Создание кли — это поиск. Ты ищешь желание, с которым ты можешь соединиться с Творцом. А внутри этого желания, которое ты строишь в себе Творца. Понимаешь, что ты делаешь? Ты строишь свое кли, которое в точности соответствует Ахаму.

0: Ахав Высшего. Ахав Высшего — это Творец, и ты можешь соприкоснуться с ним при условии, что ты ему соответствуешь, и поэтому ты строишь свою Гальгальту Вейнайм, а затем и свой Ахав, в точности подобный ему. Иными словами, и самого себя ты строишь Творца. Образ Творца, ты должен сделать это сам и действительно создать это из ничего. Это и есть творение из ничего, а не Творец это создает. Ты должен это сделать. Тебе кажется, как будто все уже готово, но в действительности это и есть создание из ничего. В самом буквальном смысле. По-настоящему. Мы с этим не согласны, потому что здесь действительно очень много путаницы и трудной работы. Такая тяжелая работа. В любой работе у меня есть цель, я знаю, что такое, я знаю, какие силы нужно вложить, и когда я получу вознаграждение. Иными словами, я контролирую этот процесс. Усилия — это плата, и все. Здесь нужно душу свою отдать. Это верно. Но по всей видимости, это возможно.
1: Я сегодня пробудился. Можно я поделюсь? Я не часто говорю здесь, но вдруг я почувствовал такой внутренний порыв. И я проснулся сегодня утром, и сразу после пробуждения мне пришло такое озарение. Я записал его в самой простой форме. Как Колумб открыл Америку? Возможно, он ничего не знал об Америке, но у него было какое-то желание. Он жил в привычной картине мира и понял, что исчерпал ее, и в нем возникло желание искать, узнать, что находится за морем, что находится за горизонтом. В конце концов, именно само это желание искать привело к новому месту, к этому огромному миру.
2: Ты
0: знаешь, есть люди, которые любят заходить в пещеры. И там есть в этих пещерах места, наполненные водой, а под водой есть еще разные проходы, ты ныряешь, проникаешь через какой-то проход, попадаешь еще глубже. Но когда ты входишь, ты же не знаешь, есть ли там выход, или ты не знаешь, как ты сможешь вернуться, хватит ли тебя воздуха, чтобы вернуться. Бывают такие занятия, это немного похоже на то, что мы делаем. Человек должен искать, чтобы сократить путь поиска. Тебе здесь дают разное, ну, скажешь, знаешь, ну, тебе такие, так капают тебе всякие, дают всякие идеи. На самом деле, то, что ты читаешь, есть там действия, не то, что мы думаем. Что я хочу сказать этим? Проблема в том, что мы прекращаем искать. Понимаешь? Мы не готовы так вот проникнуть до конца в пещеру, не зная, найдется ли там выход или нет. А сделать это возможно только лишь в том случае, если мы действительно будем получать силы друг от друга, брать силы друг у друга.
1: Ну, теперь до меня дошло, спасибо. Не хочу больше времени отнимать. Спасибо.
0: Но поиск, все время должен быть поиск. Из книги самой по себе ничего не получится. Книга,
1: это инструмент.
0: Она делает свое дело, да, но... Да, поэтому написано, что делать с детьми, которые состарились. Они отчаялись, перестали прыгать, искать. Да.
1: Если правильно расшифровать для себя, что такое Творец, то это отдача. Это значит не думать о себе, словно меня не существует. Но как можно убедить себя, что это хорошо, что мне это на пользу? Как окружение может убедить меня не думать о себе?
0: Человек не должен убеждать себя, на пользу ему это или не на пользу. Ты понимаешь, вы хотите работать против проблемы, перед которой мы не способны устоять. Вы хотите пробить махсом собственными силами. Я хочу прыгнуть выше головы. Я даже не знаю, как мне представить себе это состояние. Тебя требует только одно. Тебе трудно? Ты не способен. Убегай в окружение, там ты найдешь силы. Беги в окружение. у меня есть проблема, я в отчаянии, духовно ничего не стоит, материально ничего не стоит. Так что ты можешь сделать? Теперь мне нужно искать силы. Где мне взять эти силы? Где получить надежду? Какую выбрать цель? Я? Ты, если начнешь искать внутри себя, ты из этого просто не выберешься. У тебя есть только один путь. Ни одну нашу проблему невозможно решить напрямую. Исходя из желания получать, нет прямого прохода к желанию отдавать. Я не ответил, но спроси еще раз.
1: Я спрашивал о другом. Может ли окружение убедить меня, что не думать о себе — это хорошо?
0: Группа может убедить тебя думать не о себе, а о Творце. Вот и все. Что тебе думать о себе, я не понимаю. Он пишет там, в статье на окончание книги Зор, так же, как Творец не думает о себе, и нет большего отделения от Творца, чем когда человек думает о себе.
1: А если я уже не могу, то что тогда?
0: Ты не можешь, иди в группу. Я не говорю, что ты можешь. Иди в группу, если не можешь.
1: Я понимаю.
0: Что? Что ты не понимаешь? Окружение, группа должна дать тебе такое ощущение важности Творца, как будто ты постоянно думал бы о нем, словно тебе самого не существует. Ты хочешь прилепиться к нему. Он, только он. Направь на него все свое внимание. Это называется не думать о себе, разумеется. Мысли и стремления исходят из тебя самого. Но ты же прилеплен к нему и не погружаешься внутрь себя.
1: А если я чувствую, что прихожу в окружение, и именно с отторжением от него я хочу прийти к обратному, как бы, я не чувствую, что получаю здесь то, о чем вы говорите, а как раз как бы наоборот. Так тогда это означает...
0: Это не важно, ослабляет тебя группа или укрепляет, ты обязан улучшать ее, обязан в любом случае приспособить ее к себе. Это то, что пишет Баля Сулама. В этом заключается единственный выбор, то есть это единственное действие, которое ты способен совершить в этом мире. Во всех остальных вещах ты просто как... робот, болванчик. Просто не думай ни о чем другом, потому что все остальное строится так, как должно. И от тебя ничего не зависит, кроме одного. Пойми, если он говорит, что у человека есть единственный выбор, то куда тебе еще прыгать? Во всех остальных вещах ты просто должен плыть вместе со всем миром. В тех рамках, которые тебе задают, это не важно. Только в духовном ты должен построить себе окружение. Вот и все, лишь этому следует уделять внимание. Во всем остальном у тебя нет никакого выбора. Ты находишься во власти материальной и духовной природы, и все. Оставь все прочие вещи. Это просто какое-то донкихотство. Будто, как будто ты что-то делаешь. Написано настолько ясно об этом. А мы говорим, нет, все в руках небес, нет никого кроме него, все устроится. Только чтобы не заниматься группой. А все остальное мы готовы делать, да. Это показывает, что на самом деле важно лишь это. Все мы просто... просто как роботы, как, я не знаю, марионетки, называй как хочешь. Кроме этого, это единственное средство, с помощью которого ты можешь приблизиться к Творцу. Из всех, кажется, тебе там есть какие-то входы, у тебя только один вход есть.
1: Даже если бывает состояние, в котором я чувствую, я все чувствую.
0: Неважно, я не знаю, в состоянии ничего не знаю. Я говорю тебе то, что он пишет. Прочитай еще раз, вот и все. У тебя нет ни одного другого параметра, ни в свойствах, ни в желаниях, ни в мыслях, вообще нигде, с помощью которого ты мог бы определить свое будущее состояние, что-то установить или сделать, понимаешь? У нас нет выбора, просто нет, кроме этого. Нет, нет выбора, просто нет выбора.
3: Кен.
1: Да. Раньше вы говорили, что для любой материальной работы, большой она кажется или маленькой, всегда находятся желающие. Но для настоящей духовной работы желающих нет. Я не знаю насчет остальных, но по себе вижу, что, может быть, я не вижу за деревьями леса, но мы не знаем, что это такое настоящая духовная работа. В чем она заключается?
2: И тоскует, кен, беколь мене дворим.
0: Ты говоришь, что мы заняты таким множеством разных дел и не знаем точно, что относится в точности к духовной работе, а что нет. К духовной работе относится все, с помощью чего я строю окружение, себя относительно окружения, окружение относительно себя. Только это относится к духовной работе. Разумеется, намерение при этом должно состоять в достижении цели, чтобы прийти к Творцу, иначе это будет общество, группа, о котором мы говорили, например, общество насмешников или коммунистов, которые даже хотели делать добро друг другу.
1: Но как создать это так, чтобы окружение не превратилось в заезженную пластинку, которая повторяет одно и то же и не замолкает совсем? Как это может быть?
0: Начинаем строить с нуля, неважно. Сначала все это совершенно искусственно, потому оно станет уже не искусственным, а эгоистическим, потому что мы увидим, что продвигаемся. Что значит «продвигаемся»? Мы действительно увидим пользу от того, что я, и он, и другие слушают о величии Божественного и всего духовного. Тогда мы скажем: «О, мы продвигаемся, это будет хорошее лолишма».
1: Но разве мы уже не были приблизительно в таком состоянии? На определенном этапе это начинает звучать просто как заезженная пластинка.
0: Ну, может быть, в какой-то форме это уже себя исчерпало. Нужно искать другие формы, не знаю.
1: Как сделать следующий шаг?
0: Я не знаю, я дал всякие разные формы в качестве примера. А вы делайте, что хотите. Да, я серьезно говорю. Больше не вмешиваюсь в то, что касается духовного окружения в группе. Это ваш выбор. Вы получили всю Тору. Я серьезно говорю, я могу там кричать из-за всяких каких-то неполадок, там, я не знаю, на работе, там что-то сделали, не сделали, предприятие, это тоже как-то постепенно. Да. Все понятно? Ну, хорошо, будем учиться.
4: А сейчас мы поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из него для реализации в десятке.
5: Ну, получили важность группы, что, по сути дела, нет такого, чтобы группа делала тебя слабым или сильным, ты должен все-таки сделать ее подходящей для себя. Это то, что пишет Бааль Сулам. Единственный выбор. Тебе трудно, убегая в группу, там найдешь силы. Хорошо, есть много вещей, которые связаны с личной работой человека, с состояниями ощущения, отчаяния. Туда мы вкладываем и строим следующие ступени.
4: Да, это решение. Человек не может ни на что влиять, кроме маленькой конкретной точки. Это его окружение, насколько он включается в него, насколько он улучшает его. И страдания не помогают. Есть много разных лишних страданий. И человек может пойти в разные другие места, и проходят годы, и кругообороты, пока он понимает, что это ошибка. И это время, что он заблуждался, и он не пришел в правильное место, и нужно возвращаться. И в группе тоже нельзя оставлять поиск. Каждый раз Рав подчеркивал это слово «поиск», как я формирую себя, представляю следующую духовную ступень. Там был пример с пещерой, и когда человек заходит внутрь, не знает, есть ли выход наружу, и не хватит ли ему воздуха, но туда нужно войти, потому что там необходимы новые силы, чтобы войти и быть вместе в этом поиске.
5: Как раз эти состояния отчаяния, отсутствия сил, самые трудные состояния, когда человек чувствует, что мне лучше умереть, чем так жить, это буквально начальная точка желания отдавать. Как желать работать во благо Творцу, там человек должен все время. Рав говорил о том, чтобы подслащать, получать силы от группы и поднимать важность для того, чтобы работать против этого.
4: Все, что мы постигаем из противоположного состояния. И урок, и время учебы. Важно находиться в радости, в воодушевлении. Согласно этому, окружающий свет действует больше.
5: Я прочитаю отрывок, о котором говорил Дани. Я тоже слышал его. Там, где ты чувствуешь отчаяние, тьму, отсутствие вкуса к духовному, отсутствие надежды, всевозможные вещи подобного рода, это как раз те места, где начинает рождаться желание отдавать Творцу. И они кажутся нам, ты знаешь, лучше умереть, чем так жить. Мне это не нужно. Но это начало желания отдавать, чтобы у тебя было. Человек убегает от этого, от таких состояний. Он не хочет их ни в коем случае чувствовать. И на самом деле нужно почувствовать их, но сразу же подсластить, как важностью Творца, важностью духовного и важностью цели.
3: Зор пишет,
4: что есть одно место, и там мы должны направить себя, там мы должны вкладывать в группу. Мы не сможем выйти к Творцу сами по себе, просто работать в группе, в слиянии. Так как Рав приводил пример вот этих ныряльщиках в пещерах.
5: Да, на самом деле, концентратура урока — это работа с группой, и там нет накидывающиеся на нее, и там есть открытые возможности, как Раф объяснил, что нам кажется, что мы работаем, прыгаем вокруг, но по сути дела настоящая работа, которой все как раз равны, может быть слабый, с большими или малыми амбициями, то или иное желание, но если он работает в правильном месте, это как раз и есть духовное. В группе еще то, что я слышал, что сам поиск — это то, что формирует кли. Формирование кли зависит от поиска этого кли. Но это уже построение самого кли.
4: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: называется «Расферот», учение десяти сферот.
1: Шалом, хаварим якарим ваовим.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, любимые наши. Мы начинаем урок с учения десяти сферот. Мы, по сути дела, находимся во второй части. Мы вскоре завершаем первую главу второй части и переходим ко второй главе этой части. И, как обычно, мы хотим напомнить, насколько важно, чтобы мы вошли в этот урок со всем нашим сердцем. Мы каждый раз видим, как Раф и каббалисты, и Бааль Сулам упоминают нам, обратите внимание. Здесь не говорится о какой-то материальном месте, геометрии материальной или форме материальной. Мы должны проникнуть во внутреннюю суть вещей. И не то, что мы здесь проверяем место, здесь мы смогли получить наслаждение, здесь нет. Здесь каббалисты хотят ввести нас внутрь, все больше, потому что все формы, все чертежи, все различия, о которых мы читаем здесь, это все качество, качество отношения Творца и творения, как это связано со свободным выбором творения, как он реагирует на влияние Творца. И на самом деле будем стараться, насколько это возможно, чтобы этот материал играл у нас в сердце, затрагивая струны сердца. И хотя мы не понимаем разумом, но чувством постараемся понять, это нас правильно направляет на духовное.
2: Из первой части урока у нас есть очень красивая цитата, то, что сказал Рав. Это очень хорошая подготовка к ТЭС. Высший свет нисходит на человека и воздействует на человека не просто так, когда человек учится. Он воздействует на человека согласно подобию свойств какому-либо, даже если это окружающий свет, он светит издали. То есть даже без экрана светит на нас. Но что значит без экрана и издали светит? Это мы должны создать условия, чтобы он светил нам издали и без экрана. Эти условия, мы их, когда мы очень ценим его и ожидаем, что он придет и подействует на нас, а не просто так. Поэтому во время учебы очень важно быть в совершенстве, в радости, в воодушевлении. И согласно этому свет окружающий светит больше. Сейчас мы войдем в урок ТЭС с Равом. Мы заканчиваем вторую главу первой части. Откройте первый том, 45-ю страницу. Мы будем читать седьмой пункт Ари. И мы рекомендуем вам записывать то, что Рав объясняет. Давайте начнем урок. Учение десяти сферот, первый том, вторая глава, первая часть, седьмой пункт Ари. Каждый мир и каждая сфера состоят из десяти частных сферот и состоящих, в свою очередь, из десяти и так далее до бесконечности. Сферот и гулим окружают одна другую, подобно кольцам в луковице. В каждом мире есть свои частные десять сферот. И каждая частная сфера в каждом мире состоит из десяти частных подсферот. И все они как кольца лука одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. Еще раз, седьмой пункт. В каждом мире есть свои частные десять сферот, и каждая частная сфера в каждом мире состоит из десяти частных под сферот, и все они словно кольца лука, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. Восьмая сноска, которая относится к словам, состоит из десяти частных под сферот.
0: Мы должны еще раз не забывать, что говорится о желании получать, которое создано в бесконечности как одно желание. И почему оно одно? Не ощущалось, что там есть много желаний. Потому что все было под воздействием света, когда свет создал желание, сформировал его, развил его, и каждый раз на наполнение предваряло желание. Поэтому желания не ощущались, потому что в то время, когда есть наполнение, есть ощущение наполнения в желании, а не желание. Желание ощущается, когда оно пусто. Но когда наполнено, не чувствуется. Чувствуется наполнение, потому что наполнение приходит свыше, оно властвует, оно свыше, оно более совершенное, без недостатков. Когда произошло первое сокращение, и это желание желает установить, кто я, как буду себя вести, и все зависит не от света, а о том, что я решаю в свете, насколько я могу находиться в нем равным, отличающимся, сравнивающимся и так далее, мы начинаем видеть в этом желании полно частных желаний. И это не одно желание, а включающее бесконечное количество частных желаний. Когда в каждом частном желании есть еще частные, еще, еще, и так они, все эти желания. И почему? Потому что сейчас так это общее желание все время проверяет свои частные желания, чтобы эти могут уподобиться свету, и насколько эти не могут. И тогда с помощью работы желания и уподобления свету мы видим, что в этом желании есть много частей. И эти части, которые хотят уподобиться свету, они уже делятся на пять миров, и каждый мир на пять парцуфов, каждый парцуф на пять сферот, и так далее, еще, еще, еще. Так не думать, что это что-то новое. Но тоже, конечно же, это и в бесконечности было, но там это было в потенциале, не было ощутимо и непонятно. Но когда желание начинает работать в себе, когда оно предваряет свет, мы уже начинаем различать в нем всевозможные части. И эти части потом, когда они получают тоже одно направление и приходят к состоянию, когда все их намерения только на свет, они тоже соединяются вместе по отношению к свету в едином намерении и снова становятся одним желанием, в котором нет никаких изменений, потому что все находится под властью одного желания отдавать. И неважно, какие желания, маленькие, большие, каждый согласно своей силе на 100% хочет отдавать. И снова мы возвращаемся к той же форме круга, который был у нас в бесконечности. А пока что, если мы говорим о несовершенной работе желания уподобиться свету, мы говорим, что согласно авиюту, который в нем, то есть силе получения в нем, он находится ближе или дальше по отношению к свету. И поэтому у нас есть тоже состояние бесконечности, но уже поделенное на всевозможные круги и слои луковиц, то есть сферы, где мы все это рисуем согласно экранам. Еще я бы сказал, что если можно вместе с тем не забывать, что все, что мы представляем себе здесь, мы представляем из восприятия реальности человека, что он так чувствует. То есть все эти миры, все эти сферы, все это находится внутри нашего желания. И вследствие того, что это желание пока что испорчено и несовершенно, тогда мы видим в нем всевозможные части, различные сферы, прямоту, изменения разные. В то время, когда наше желание будет исправлено, наше восприятие реальности пройдет улучшение, мы увидим просто, что свет наполняет всю реальность. Если можно иногда также стараться это воспринимать из восприятия реальности, что все это происходит в нас.
2: Восьмая сноска относится к словам, состоящим из 10 сферот. Смысл взаимовключения сферот можно понять в соответствии с известным законом, что нет исчезновения в духовном. И каждый свет, переходящий с места на место, приобретает свое место навеки во всех тех свойствах, через которые проходит. И поскольку каждая нижняя сфера создается из высшей сферы, как причина и следствие, то считается нижняя, проходящая через высшую. Из этого следует, что все сферот включаются одна в другую. Например, когда выходят две первые сферы, кетер и хохма, то свет хохма обязан выйти из эйнсов, потому что все исходит из него, а затем свет хохма обязан пройти через сферу кетер, прежде чем придет в сферу хохма, так как сфера кетер вызвало ее появление. И вследствие того, что сфера хухма прошла в ней, она получила там свое место, и теперь в кетере имеются две сферы — кетер и хухма. Таким же образом, затем вышли все 10 сферот высшего света сверху вниз, вплоть до Малхут, и все 9 сферот, что ниже кетера, должны пройти через кетер, так как он является первопричиной появления их всех. И все они получили там свое место, ведь нет исчезновения в духовном. И потому все 9 нижних сферот обязательно существуют также и в самом кетере, так как они прошли там. И таким же образом обязательно имеются 9 сферот в хохме, поскольку 8 сферот, что ниже нее, должны пройти через нее, как показано выше на примере кетера. И также 8 сферот в Бине, подобным же образом, и также 7 сферот в Хеседе, и одна в Малхут, самой нижней. Известно, что Малхут поднимает 10 сферот отраженного света от себя вверх, которые надеваются на 10 сферот высшего света, на 10 сферот прямого света. И этот отраженный свет называется светом Малхут, и нет в ней никакого другого света. Этот отраженный свет называется везде 10 сферот, поднимающиеся снизу вверх. И выясняется там, что Малхут называется кетером для этих 10 сферот, так как она является причиной их появления. Сфера, ближайшая к ней, называется хохмой. Третья снизу ступень называется биной. И таким образом, каждая более тонкая сфера меньше предыдущей до тех пор, пока настоящий кетер не получает от этого отраженного света только свойство Малхут. И в соответствии с этим понятно, что эти 10 сферот, идущие снизу вверх, все находятся в Малхут, так как все проходят через Малхут, и Малхут — это их корень. Поэтому все они приобрели себе место в Малхут. Находим таким образом, что и Малхут содержит 10 сферот. А через Есод проходит 9 сферот отраженного света, и потому в сфере Есод имеется 10 сферот, одну сферу высшего света, идущую сверху вниз, и 9 сферот отраженного света снизу вверх, которые должны пройти через него. И также 10 сферот в Ход, 2 сферы сверху вниз, то есть свет Ход и свет Есод, проходящий через него, и 8 сферот снизу вверх, и также 10 сферот в Нецахе, 3 сферы сверху вниз и 7 сферот снизу вверх, и так далее, таким же образом. Таким образом, после выхода 10 сферот высшего света и 10 сферот отраженного света, каждая сфера содержит точно по 10 полных сферот. И тоже в частных сферот и в подсферот, и нет этому конца, и все они находятся обязательно в таком же взаимовключении. И здесь нечего больше добавить. И смотри во внутреннем созерцании, где это рассматривается подробно.
0: Но об этом он будет говорить потом. Мы изучали, что в конечном счете у нас получается верхний треугольник. Это прямой свет, Ор Яшар. И нижний треугольник — это отраженный свет, Ор Хозер. И у нас всегда есть в каждой сфере часть от прямого света, часть от отраженного. В Кетера у нас есть 9 сферот прямого света и Малхут от отраженного. А в Малхут есть у нас Кетер отраженного света, 9 сферот отраженного света и только одна прямого. И в каждой сфере зависит от того, где она находится. Тогда в соответствии с этим есть у нас эти от прямого света, а вот эти от отраженного. Так это получается. О чем это говорит? О силе сферы? Насколько она, согласно своей силе, участвует прежде всего во всех остальных сферот. И какова ее мера участия? Не может быть ни больше, ни меньше. Между прочим, отсюда мы видим, это также по отношению к душам, которые находятся в том же порядке. Иначе что это за вся эта сетка? Если я нахожусь как интегральная часть в какой-то системе, так система определяет для меня все. Я могу только прийти к своему оптимальному состоянию, своему правильному состоянию. Но это правильное состояние, оно определит, где я нахожусь, согласно своему свойству, там, где я могу быть как дающий, и где я пока еще не способен быть как отдающий и так далее. Это определенное состояние, которое определяется корнем моей души. Моя работа — только прийти к тому, чтобы быть участвующим в полной мере. Но что это? Это уже мой корень души определяет. И так это здесь. То есть всегда у нас есть сферот прямого света, Ор-Яшар. Откуда они приходят, сферот прямого света? Сколько уровней свет должен пройти для того, чтобы прийти к Кли? Это путь света, да? Прямой свет, Ор-Яшар. Когда он приходит к Кли, и Кли, оно пробуждает ощущение, тогда со стороны Кли есть у нас Орхозер, отраженный свет. Так для того, чтобы выполнить действие ощущения внутри кли, скажем, если я говорю о кетере, достаточно здесь одного света. Хохма, так два света в кетере должно быть для того, чтобы вызвать хохме ощущение. Три света в кетер, две в хохме для того, чтобы пробудить у нас реакцию в бине. И тогда бина начинает реагировать, да? И так далее. В гвуре, в кетере должно быть свет, и для того, чтобы вызвать реакцию в хохме, да хохмы, для того, чтобы вызвать реакцию в бине бины, и для того, чтобы вызвать реакцию в кетере хеседа. И так далее. То есть что измеряется прямым светом? Прийти к объекту, к желанию. Да? И с помощью отраженного света это уже реакция. Так мы можем в таком виде говорить обо всей бесконечности, кли бесконечности, кли дейнсов, и каждом частном кли, неважно.
3: Так
0: зависит от состояния. Здесь одна душа, здесь другая, здесь еще одна. Неважно. Что мы измеряем здесь? Скажем, что это общая душа, нишама клалит. Что мы здесь измеряем? Мы измеряем количество действий для того, чтобы пробудить эту душу. Исходя из этого, мы можем также научиться тому, какое давление должно быть на нее, какая работа, чтобы пробудить ее, и какова ее реакция, и мера ее участия, и вид ее участия во всей общей системе, характер участия. Вы понимаете, о чем говорится? Это сеть, которая может, и она еще многомерная. И Шаркованот говорится, что есть 25 парцуфов, облачающиеся друг на друга. И есть шорешни шамагуф и хальки внешние. Но когда мы говорим все обо всех них, потому что в разуме это невозможно, только когда раскрывается видение, так все это говорится о том, когда есть у нас возможность говорить о каждом элементе, о каждой душе, о ее частной реакции. Как бы простое объяснение, что здесь такого, но он дает нам возможность говорить о нашей частной работе.
4: Оттет. Лемала, митехесет ла милим ке гильдей бцалим.
2: Девятая сноска относится к словам кольца луковицы. То есть каждый высший окружает нижний со всех сторон равномерно, без различия ступеней.
0: Потому что это закон Келим и Гулим. Нет между ним контакта, между Келим и Гулим. И почему? Как может коснуться одно желание другого желания? Как такое может быть? Я хочу пиво, а я хочу хлеб. Я хочу отдыхать, а я хочу плясать. Совершенно разные желания. Никто из одного желания не может понять желание другого. Сейчас трудно представить себе, что у меня сейчас температура, что я устал, что я хотел когда-то бегать, танцевать. Но когда я хочу бегать и танцевать, начинаю останавливать меня, для меня это изнурение. И я должен пробудить себя. Каждое желание, оно круглое, не касается другого. Это выражает нам форму игулим. Одно внутри другого, да? Отношение между ним может быть только с помощью экрана, с помощью цинорот, с помощью работы в желании. Тогда мы можем связать между ним и между ними и начать сравнивать их. Если есть у нас намерение на желание по отношению к единому месту, Творцу, по отношению к единому свойству. Есть здесь много философии, но имеется в виду под философией много следствий, последствий. Ну, продолжаем.
2: Восьмой пункт. Каждый игуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше и важнее, и так продолжается до этого мира, который находится в центральной точке, далее всех удаленный от бесконечности, и он совершенно материален. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и предпочтительнее другого. И так до этого мира, самого земного и материального, который является центральной средней точкой внутри всех совершенных игулим, внутри всего места, пространства и пустого воздуха, он также полностью отдален от бесконечности более всех отдаленных миров, остальных миров. И потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим, и необходимо это понять.
0: Но с помощью линии как раз самый нижний, средний, самый плохой может прийти к тому, чтобы быть самым возвышенным. Внутри этих игулим мы можем изучить, что у нас нет никакой возможности прийти к исправлению, но только с помощью связи между нами. И это в ценород, в общих экранах, не в желаниях, а в общей цели. В желаниях мы никогда не можем быть связанными друг с другом. То есть я внутри, и ты внутри. Каждый находится в самом себе, живет и находится. Каждая сфера внутри себя. Если мы их связываем так, что в каждом игуле есть своя прямота, но эта прямота в намерении подобна другим, когда мы по отношению к одному Творцу, к одной цели, направляем себя в наших игулим с помощью общих ценород, тогда мы соединяемся. То есть конкретно в одном предложении с помощью общей работы души соединяются. Нет у них никакой другой возможности соединиться. Я не могу просто так сидеть здесь и ничего не делать, и кто-то еще, и мы мечтаем о какой-то любви. Ничто не поможет. Мы должны работать с экранами, с общей целью, и тогда с помощью этого выяснения только можем соединиться. То есть объединение, и в особенности после разбиения, когда мы после разбиения без экранов и гулим, нет верха-низа, ни с какой важности, есть разница в получении, только и наоборот. Если только есть одна общая цель, одна цель с помощью ценород, экранов, над келим да и гулим, мы можем соединиться в единую систему. Только в мере совместной работы. Поэтому очень важно нам распространение или что-то, когда все мы собираемся и все делаем. Тогда из слоев луковиц мы становимся прямым человеком во весь рост.
2: Еще раз пункт 8. Каждый игуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше другого, так продолжается до этого мира, который находится в центральной точке, далее всех удаленный от бесконечности, и он совершенно материален. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и качественнее другого. Итак, до этого мира, самого земного и материального, который является центральной, средней точкой внутри всех совершенных игулим, внутри всего места, пространства и пустого воздуха. Он также полностью удален от бесконечности, более всех остальных миров, и потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим. Необходимо понять это. Десятая сноска относится к словам «в каждом из миров, что в пространстве каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности». Уже рассматривали понятие близости, что оно не означает место, ни в коем случае означает близость свойств. Известно также, что от бесконечности до центральной точки имеется 4 стадии различия свойств, и они же 10 сферот и гулим. А центральная точка — это 4-я стадия с наибольшей из всех авиют. Первый гуль, который называется кетер, является источником, местом нахождения корня этих 4 стадий. И совершенно ясно, что игуль кетер наиболее тонкий из всех игулим, а его свойства более всех остальных близки к эйнсов. А первая стадия имеет больше авиют, чем кетер, удалена от бесконечности далее, чем кетер. Вторая стадия с еще большим авиютом удалена от бесконечности далее, чем первая стадия, пока центральная точка, самая грубая из всех, не определяется как удаленная от бесконечности более всех остальных. И не стоит спрашивать о том, что написано выше, что нет понятия выше и ниже в игулим, так как здесь говорится, что после того, как игулим получили свечение кава, то появились в них верх и низ и прочие свойства, присущие каву.
3: Тогда игулим уже относится к каву, к линии, и кав начинает уже властвовать над игулим. Вопросы? Что?
2: Правильно сказать, что получающие желания трудны к середине и отдаляются больше от отдачи?
3: Мы это недавно изучали, конечно же, из 4 стадий прямого света. Насколько круги будут развиваться, они будут развиваться, начиная с внешнего игуля к внутренним, когда каждый игуль, круг более внутренний, он больше по своему виюту, больше, чем внешний. Внешние они чистые, а внутренние они с виютом грубые. Так их развитие сверху вниз, то, что называется, когда верх у них — это внешний, а нижний у них — это внутренний. Ты можешь сказать,

0: действует на него и находится для него, по сути дела, в творении, тогда свет оставляет свои действия, и тогда этот порядок, который вы гулим, начинает влиять на них и приносить им ощущение, если я внутренний, так почему я не властвую над другими внешними? Они же слабее меня. Я самое большое желание получать. Так здесь уже начинается познание Создателя. Нет, стыд и так далее. Свет уже тем, что он строит эти игулим, он укореняет в них это неравновесие, которое приводит затем к сокращению и ко всем разбиениям и исправлениям. Все заложено буквально в первом действии света. Если мы говорим, что желание получать, оно создано светом, но есть в нем даже и совершенная форма, поскольку свет создал его, и он находится под властью света, но есть у него какая-то форма, уже этим есть корень всех изменений, которые придут. Идеальный круг, неважно что, это уже ограничение. Ты можешь сказать, но нет, это ведь вверх, вниз, все это властвует бесконечность. Неважно, что это бесконечность, это не раскрыто. Внутри есть у тебя все хисароны. Потому что игуль требует то, что внутри, то, что снаружи. И тогда он приходит к порядку игулим и ко всему остальному. Еще.
1: В духовном кли, после того, как выполняет определенное действие, скажем, продвижение, может впечатляться от себя, от того действия, которое сделал, или всегда оценивает себя относительно высшего и от него черпает силы и воодушевления?
0: Не знаю, что же воодушевляется от себя. От себя это называется, что он оторван от корня. Как может быть, что от себя? Сам что-то сделал? В духовном ясно, что он ничего не сделал. В духовном раскрывает, что работа — это вознаграждение, приложение усилий — это вознаграждение. Так как может быть вследствие этого воодушевление от себя? Благодарит за то, что дали ему место для приложения усилия. Ладно, вторая глава.
1: Вторая часть. Игулим и Йошер, сфера и линия. Глава 2 рассматривает 10 сферот де Йошер, их выход, распространение и то, что включено в них и содержит 7 пунктов. Теперь выясним второе свойство, которое существует в 10 сферот, это качество света Йошер по подобию трех линий в виде высшего Адама. И через линию этого, через этот кав, который распространяется сверху вниз, от него распространяются игулим, и эта линия кав так также распространяется в виде Йошер сверху вниз, от рож верхнего предела, высшего игуля до уровня, лежащего ниже дна, сиюма, окончания всех игулим вообще сверху вниз, и состоит из 10 сферот в виде целим, образ Адама Ишар, обладателя прямого уровня, состоящего из 248 органов, и они предстают в образе трех линий, правой, левой и средней, каждая из которых состоит из 10 сферот, и каждая сфера делится еще на 10 сферот, и так бесконечно. Еще раз первый пункт. Порядок выхода 10 сферот де Йошер. Теперь выясним второе свойство, которое существует в 10 сферот. Это качество света Йошер по подобию трех линий в виде Адама Высшего. И через линию эту, через этот кав, который распространяется сверху вниз, от него распространяется

0: Распространяется и гулимой. Этот кав также распространяется, как йошир, сверху вниз, от рож верхнего предела высшего игуля до уровня лежащего ниже сиюма, окончания всех игулим вообще сверху вниз, и состоит из 10 сферот в виде целема, образ Адам и Ишар, обладателя прямого уровня, состоящего из 248 органов. Они представляют в образе трех линий, правый, левый и средний, каждая из которых состоит из 10 сферот в общем, и каждая сфера делится еще на 10 сферот. И так бесконечно. Первая сноска относится к словам «высший предел». Кетер в сфере или мире называется верхним пределом Гаг этой сферы или этого мира, а Малхут в каждой сфере называется низом этой сферы или мира. И высший игуль — это кетер, а гаг этого кетера, верхний его предел — это кетер 10 частных сферот этого кетера. Второй пункт относится к слову «целем Адам». Одеяние на мохе называется целем, от слова «цель», «тень». А свечение Йошер, состоящее из трех первых сферот, называется «Адам», по причине того, что получает гард три первые сферы в облачении целем. Это отдельная тема, которая не подлежит здесь обсуждению. Третья сноска. Рож каждой сферы и парцуфа — это три первые сферы кетер, хухма, бина. А семь нижних сферот — хесед, гура, тиферет, нецех, год, исот, малхут — каждой сферы и парцуфа называются гуф этой сферы или парцуфа. И когда они упорядочены, то есть света трех первых сферот находится в Келим Дегар, а света семи нижних сферот в Келим Дезат, то парцуф называется обладателем прямого уровня. Если же в Келим Гар находится света из Гуф вместо светов, предназначенных для этих Келим, то это означает, что парцуф не обладает прямым уровнем, по причине того, что рож не является более важным, чем гуф, поскольку даже в рож используют цвета из гуф, и это называется склонением головы, когда рож и гуф составляют одну ступень.
1: Ну, и завтра мы это повторим, а пока перейдем к третьей части. Хорошо, дорогие друзья, мы удостоились просто прекраснейшего урока. Мы также слышали описание духовной системы, закономерности ее, как это выражается в нашей внутренней работе, работе между нами, и мы хотим сейчас прожить этот урок между нами. Мы хотим послушать вас и всех, поделиться, что вы слышите и слышали на уроке, что вас взволновало, какой именно момент вы услышали, и вы хотите поделиться с мировым кли из того, что вы слышали на уроке. Пожалуйста, друзья из мирового кли, мы будем рады увидеть знаки вопросов, и здесь в зале тоже. Давайте взаимовключимся и послушаем друг друга.
2: Кенесаф.
0: Мы слышали, что игулим, их выстроил цвет, если я правильно понял, как вот эти луковицы, вначале более тонкая, более близкая к свету, а в центре игулим, самая грубая точка, самая жесткая, так услышала трава. Может быть, даже агрессивная. То есть самый большой авиют, так я услышала трава. В середине. И я записал, как он сказал, что в центре, в этой середине, там происходит и сокращение первое, и стыд. То есть стыд, сокращение и так далее. То есть игулим — это тоже то, что творение должно пройти, чтобы испытать стыд и сокращение. как может быть, что творение проходит то, что сделал свет, чтобы сотворить творение? Я надеюсь, что я вот, понятно спросил. Мне тут есть какая-то инверсия, которая мне непонятна. Да, Юрий хотел, чтобы товарищи не только вопросами делились, а какими-то впечатлениями. Ну, поскольку был задан вопрос, то Юрий, давай.
1: Да, прежде всего мы хотим впечатлиться друг от друга, но этот механизм, который ты описал, как мы, как свет строит центральное место, центральную точку. Мы сегодня слышали, что уже там, в этих четырех стадиях, в четвертой стадии во всем механизме уже заложен весь процесс, уже заложено, что четвертая стадия почувствует стыд и выполнит сокращение, затем будет разбиение, затем исправление. Система изначально устроена так, что все там находится. Когда мы понимаем это нисхождение, эти четыре стадии прямого света, мы можем видеть, что все уже таким образом устроено, что эта центральная точка, она раскрывает себя с желанием получать, со стремлением, и она ставит себя против Высшего, против Хозяина. Она отличает себя от четырех стадий, которые сделали сокращение, и там уже развивается весь процесс, и мы на уроке тоже ответим на все вопросы. Но пока что мы будем услышать немного больше впечатления от того, что мы почувствовали, что нас захватило. Пожалуйста, Яль.
0: Мы слышали, что каждое желание, оно отдельно, само по себе, и только в общей цели мы можем создать связь между нами, и в этом вся наша работа. Спасибо, Эйяль, Ави.
1: Да, я хочу продолжить Эйяля. Он сказал, что желание, которое против света, раскрывает, что у него есть множество частей, и все это должно быть под одним намерением отдавать. Спасибо.
2: Кен, рахамим, бакаша.
0: Рахамим.
3: Рашид коль туда.
0: Во-первых, спасибо. Я дам воодушевление. ТЭС — это система души. В восьмом пункте он говорит, это тоже мое воодушевление. Внешнее и чистота — это одно и то же. Внутреннее я веду это, я вьют это одно и то же. Это восьмой сноски. И еще, я хочу сказать, что мы решим у разбитого клей и остатки отраженного света. Большое спасибо.
1: Давайте послушаем товарищей из мира. Давайте Киев один, пожалуйста.
4: Дякую, друзья. В мене теж от питання є по тексту і те, що Раф казав.
1: Спасибо, товарищу. У мене теж вопрос по тексту, то, що сказав Раф.
4: Через лінії.
1: Он сказал, что мы соединяем наши игулим с помощью линии.
4: Что это значит?
1: С помощью общей цели, через работу. О чем это говорит, по сути дела?
0: Ну да, мы уже гладко перешли. Мы всех приглашаем задавать вопросы. Мы постараемся вернуться к Раву. То, что я упомянул, мы очень отличаемся своими желаниями. Рав объяснял это на последних уроках с нескольких сторон. Мы очень отличаемся в своем желании. И в тот момент, когда желание вначале было создано, в бесконечности, оно и одно, оно равномерное, там нет разницы, и не ощущается даже, что есть желание. Он и имя его едины, так сказано. В тот момент, когда произошло сокращение, тогда после сокращения начинаются уже разные состояния. Вверх, вниз, какие-то части желания ближе, ближе к Создателю, какие-то дальше от Создателя. И все вот эти различия, они создают множество разных изменений в желании, множество частей желания. И мы еще после большого процесса разного развития, души создаются, разбиваются, и нет человека похожего на другого, нет желания похожего на другого. Каждый из нас очень разный, и в каждом из нас очень особое сочетание различных желаний, в чем мы можем быть подобны, когда мы начинаем работать ради отдачи, когда мы ставим намерение над желанием, то все желания, они действуют на одну цель, ради одной цели. Мы слышали от Рава пример. Это как в теле есть разные клетки, которые поделены на разные ткани, органы, и выполняют разные функции и действия, которые могут даже казаться противоположными в организме, но все они действуют на одну цель, чтобы как-то дать пользу всему организму, несмотря на то, что мы все разные желания.
1: Да, я, может быть, добавлю, что этот закон, он очень общий. Он буквально в каждой детали, и даже в одном человеке, скажем. Мы слышали сегодня, что в течение дня, может быть, что я или устал, или хочу спать, или я пробудился. Вы помните, как я, например, пришел на уроки и был не сконцентрирован, сидел в круге с товарищами, впечатлился. Это разные состояния. Я не могу смешивать эти разные состояния. Желание между собой не соединяется. Каждое желание называется игуль. Но когда все направлено на ту же цель, то есть есть линия, которая связывает между разными желаниями, это наша общая цель, когда мы работаем, а не сидим, чтобы что-то пришло, а активно работаем, чтобы была общая цель, общее намерение, общая молитва, мы тогда строим себя заново, как игуль. Рав немного намекнул, что это называется также затем понятие прямой ступени, прямого уровня. Это мы будем изучать продолжение, но мы таким образом строим себя. Пожалуйста, продолжайте спрашивать.
0: Много вопросов из мирового кли. Сейчас послушаем Молдову, пожалуйста.
2: Кен, Молдова.
5: Добрый день, добрый вечер всем. Меня очень впечатлило, что Рав говорит, полноценный парцуф возникает только когда полностью прямой свет облачается в отраженный свет. И тогда каждое кли имеет 10 сферот. То есть так мы говорим, что Малхут имеет всего нефиш прямого света. Но когда у нее есть отраженный свет, то она имеет 10 сферот. Одно прямого и 9 отраженных. То есть в этом, мне кажется, есть вот эта сила, что необходимо создать такой экран, который будет облачать полностью весь прямой свет на отраженный.
2: Азема Бецмашеля.
1: Так в чем же вопрос все-таки?
2: Туда.
1: А, впечатление. Да, спасибо, спасибо. Да, на самом деле система. Мы изучаем, что сферот делится на подсферот, он говорит, до бесконечности. Это то, что мы не можем воспринять нашим разумом, а только в постижении. Но только помнить, что все говорится о качествах. Не пытаться смотреть на это плоским образом. Но есть здесь сила, есть различные аспекты Творца и Творения, свет, который строит реакцию в желании, так кли возвращает в отраженном свете свою реакцию Творцу, и с одной стороны мы механическим изучаем, но с другой стороны пытаться войти в это чувством, когда тот самый свет, а книга Бальсулам и Рав, который передает нам это, попытаться прилепиться к их объяснениям, это буквально произведет нас тонкое изменение в нашем сердце, когда мы сможем быть более направленными на эту духовную систему.
6: Selamlar. Bizim izlenimimiz çemberler farklı nitelikler, farklı arzular ve sadece niyet olan çizgiler onları bağlar. Biz de ortak bir çalışma yaparak birbirinden eşsiz olan nitelikleri bir yaparız.
0: Benzer. Воодушевление от урока это то, что товарищи игуль, где есть разные линии, это намерения, которые соединяют между нами.
2: Да. Кен, есть ли у нас...
0: Спасибо. Здесь у нас женщины.
7: Раф на уроке говорил, что прийти к исправлению можем только в связи между нами. Да, и впечатлило еще то, что Раф привел пример вот с кольцами луковицы. И слоев луковицы мы становимся прямым человеком.
2: Тогда, Women Carmel, вакаша.
8: Бокертов лекулам.
0: Доброе утро.
8: Хотел
0: спросить по поводу экрана. Раф сказал, что мы строим общий экран. Что такое общий экран? Я поняла, что экран каждый строит в силу своих возможностей, и у него свой экран, что-то личное, то, что относится к человеку. А здесь мы говорим об объединении с помощью молитвы, намерений. То есть все эти вещи, включая общий экран. Так вопрос, что такое общий экран? Спасибо. Когда мы слышим о работе экрана, мы слышим о намерении ради отдачи. Если я стараюсь на всю свою жизнь поставить мое намерение ради отдачи, это называется, что я стараюсь стремиться к тому, чтобы у меня был экран. Если мы вместе стараемся, чтобы на все наши желания, допустим, в десятке, да, царило бы одно намерение, одна общая цель, как вот мы слышали от Рава, тогда мы можем думать об этом как об общем экране, который мы хотим, чтобы был у нас. Несмотря на то, что каждый отличается, устроен иначе, но мы все хотим достичь ради отдачи. И экран, неважно, думаем ли мы об этом, как я сам, или я с товарищами, мы не совсем знаем, как это все работает, но важно понять, на что мы направляем, когда экран — это ради отдачи, то есть это прийти к подобию с Творцом.
1: Есть цитата из урока, я прочитаю. Рав сказал так: только с помощью общей работы по отношению к одной цели в ценород, а в экранах над Келим и Гулим мы можем соединиться в единую систему. Друзья, я хочу продолжить об общей работе, впечатление. С помощью общей работы души соединяются. Лихаем, друзья.
0: Верно.
9: Gracias, amigos. Me impresionó mucho la cuadrícula que dibujó el Raf.
0: Спасибо, друзья, я очень впечатлилась
9: entre las partes del sistema. Y mi pregunta
0: от образа, который Раф изобразил, соединение с частей системы. Как я могу понять, какое место мое в этой системе, чтобы понять свое исправленное состояние? Ну, может быть, действительно, немножко повторим это. Мы здесь подготовили чертеж Рава, да, если можно его показать. То, что Рав рисовал нам некую такую матрицу, которая показывает, что в каждой сфере есть некое сочетание Ор-Ешар и Ор-Хозер. А потом он сравнил это с сетью душ. Он говорит, так можно видеть действительно, что у каждой души есть света, которые приходят к ней, и нужно пройти через нее к другим душам света, которые она от себя проводит к другим душам. И давайте изобразим это, может быть, проще немножко на рисунке, чтобы понять этот принцип. Допустим, у нас есть Кетер, Хухма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецехот, Исот, Малхут, и есть у нас Ор Ешар.
2: Сфират Хесед, Нагид, Кен. Аз Аор
0: скажем, сфера Хесед, Ор Ишар, который приходит к сфере Хесед, это свет, который приходит не только для нее, а к ней приходит свет и для нее, и для сферы Гвура, и для Тиферет, и для Нецаха, и для Ода, и для Исода. То есть то, что находится в этой сфере Хесед, это шесть стадий Ор-Яшар. Из этого можно понять, что каждая сфера, она является проводником к другим. Почему не к Малхут? Потому что Малхут не получает Ор-Яшар, Малхут — это уже кли. Она лишь поднимает отраженный свет. И если мы посмотрим на Ор-Хозер, да, изобразим это другим цветом. Малхут называется кетером отраженного света. Поэтому не путаться. Система названий здесь изменяется, и Малхут становится кетером отраженного света, поэтому здесь снизу вверх у нас есть те же сферот. Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Неца, От, Исот, Малхут отраженного света. И если мы сейчас посмотрим на сферу Хесед, с которой мы начали, мы сказали, что у нее есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 сферот прямого света. Давайте посмотрим, что у нас есть со стороны отраженного света. Здесь она уже называется Нецах отраженного света, и она через нее проходит и собственный свет, и Год, и Исот, и Малхут. Итак, это, в общем-то, чертеж Рава, я сейчас просто его немножечко увеличил. Рав показывает нам здесь, что каждая сфера, всегда в ней есть такое сочетание. Если мы возьмем вот эту диагональную линию, мы увидим, что в каждой сфере есть и Ор-Яшар, свойство Ор-Яшар, и свойство отраженного света, Ор-Хозер. Если мы сейчас начнем думать о душах, может быть, можно вернуться сейчас к тому, что сказал Рав, что каждая отдельная душа в системе — это как проводник. Если мы думаем о десятке, то каждый должен видеть себя, что то, что проходит через него, должно прийти к другим. И чтобы к нему что-то пришло, это тоже должно пройти через других. И Раф объяснил, что эта система, если бы мы смогли бы ее увидеть, это все не в разуме, а это вот из постижения, то мы увидели бы, что есть каждое место индивидуальное для каждой души в этой всей сети, где все связаны друг с другом. Есть цитата?
1: Да, есть несколько цитат. Да, эта тема, она является структурой, которая позволяет соединиться с внутренней сутью системы. Рав сказал, но если мы берем это все расчеты в разуме, это невозможно, это только может раскрыться в видении, и тогда получается, что есть у нас возможность говорить о каждой детали, о частной душе, о частном действии на нее, о ее частной реакции, как бы простое объяснение, что здесь такого, но это дает нам возможность говорить о нашей частной работе, о частном месте каждого.
0: Я вижу, что есть еще вопросы, но, может быть, почитаем из Баля Сулама, это тоже связано. Перейдем к вопросам и...
1: Восемьдесят седьмая страница Пейзайн.
0: Мы находимся на 86-й.
2: Никра это агдара шел, это агдара каф.
0: Определение 20-е. Взаимовключение сферот.
2: Агдара хав.
0: 20-е определение. Что такое взаимовключение сферот? Это связано с тем, что говорил Раф, и то, о чем мы сейчас говорили. Сферот включаются одна в другую при переходе, потому как 10 сферот прямого света, исходящих от Кетера до Малхут, могут быть представлены на ступени только в облачении 10 сферот отраженного света, исходящих и поднимающихся от Малхут до Кетера. И нет сферы из них, в которой не было бы двух своих собственных сферот, одна в прямом свете и одна в отраженном свете, и еще 8 сферот, что включились в нее при прохождении, часть прошли через нее при прохождении сверху вниз, а часть прошли через нее при прохождении снизу вверх. Итак, в каждой сфере есть свое особое место, которое определяет, сколько пройдет через нее сверху вниз, сколько пройдет через нее снизу вверх, и остальные сферот, мы находимся в сети. И души также облачаются на эту сеть, и поэтому находятся во взаимосвязи.
1: Да, мы уже завершаем, но напомним, что эта часть, она очень особенная в нашем уроке. Стоит готовиться к этой части, подготовить, прочитать изучаемый материал, почитать из дома, насколько мы приходим с подготовкой, с намерением, чтобы свет повлиял, это даст гораздо большую пользу. И встретимся на следующем уроке.
0: Несколько сообщений о предстоящем периоде. Завтра, 16 сентября, мы отмечаем день исхода Рабаша, поэтому утром будет особый урок с Равом на эту тему. На исходе субботы, 19 сентября, в 18 часов будет трапеза в честь исхода Рабаша. И мы будем готовиться в субботу, и здесь, в Петах-Тикве, будет встреча как подготовка к региональному конгрессу. А сегодня в 19.30 будет урок, который будет переведен на все языки по статьям Рабаша. Все приглашаются, и закончим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 7 октября 2002 года. Статья «Что такое путь в начале тернистый, а в конце прямой в духовной работе». Статья находится в книге «Труды Рабаша». 947-я страница, 2-й том. Прочитаем вместе в десятках статью в нашем распоряжении. 26 минут, пожалуйста.
1: Труды Рабаша, 947, статья «Что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира?»
0: Что означает путь в начале тернистый, а в конце прямой в духовной работе? Мидраш и Танхума сказано: «Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение и проклятие. Написано об этом: не из уст ли Всевышнего исходят бедствия и блага? Также и Моше приготовил перед ними два пути — добра и зла, путь жизни и путь смерти, благословение и проклятие. Есть притча о старце, сидевшем у дороги, и были перед ним два пути. Один был в начале тернистый, а в конце гладкий, а другой в начале гладкий, а в конце тернистый. И он сидел у развилки этих дорог и предостерегал прохожих. И говорил им: несмотря на то, что вы видите начало первого пути тернистым, идите по нему. Ибо конец его гладкий, и тот, кто был умный, слушался его и шел по этому пути, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели. Но те, кто не слушали его, шли и терпели неудачу в конце. И сказано об этом: выбери жизнь, ты и потомки твои. И понимать это в плане духовной работы следует так, что в работе по исполнению Торы и заповедей нужно различать два пути. Первое — ло лишма. Второе — лишма. Как известно, в работе следует различать цель творения и исправление творения. И цель творения такова, что человек должен прийти к совершенству, то есть чтобы удостоился блага и наслаждения, ибо есть жизни Творца дать творениям благо и наслаждение. И это называется Его, Творца, желанием насладить свои создания. И поэтому все создания стремятся только получить благо и наслаждение. И поэтому каждый день человек стремится получить заново благо и наслаждение и не удовлетворяется тем, что было у него в прошлом. А каждый день человек заново начинает получать благо и наслаждение. То есть человек вынужден получать каждый день удовольствие и наслаждение. И есть люди, которые сейчас получают удовольствие от того, что получили благо и наслаждение в прошлом. Но если они не могут испытать сейчас удовольствие от прошлого, это не называется, что у него есть сейчас удовольствие от прошлого. То есть человек обязан чувствовать каждый день удовольствие. И по поводу ощущения наслаждения, человек может испытывать наслаждение даже от того, что заработал вчера. Или же он способен ощутить удовольствие сегодня от того, что вчера получил почет и так далее.
1: находим в соответствии с этим, что понятие наслаждения должно быть, когда человек чувствует каждый день заново, что он получает удовольствие. Но только от того, что он получает наслаждение в настоящем, он сможет получать удовольствие как от прошлого, так и от будущего. Ибо только ощущение наслаждения в настоящем означает, что у него есть наслаждение. Поэтому, как в материальном, так и в духовном, человек должен получать ощущение, что он сейчас наслаждается жизнью. И неважно, прошлого или от будущего. Ведь может быть самое большое благое наслаждение, но если человек не ощущает это благое наслаждение в настоящем, он может умереть из-за страдания от того, что он испытывает сейчас в настоящем, что не, ему нет чего получить наслаждение. И, разумеется, это зависит от ощущения страдания, которое он испытывает сейчас. И в этом люди не равны между собой, то есть в степени страданий. Но все люди должны испытывать наслаждение в настоящем. Однако так, так же, как в материальном, то есть в еде, питье, во сне и тому подобное, есть люди, которые должны есть много и пить много, и спать много.
0: Также в ощущении наслаждения есть различия между людьми в мире потребности ощущать наслаждение. Скажем, есть люди, нуждающиеся в сильных ощущениях, и есть люди, которые довольствуются малым. Но то, что одинаково у них, у всех, что все они должны испытывать наслаждение в настоящем. Если они не могут найти себе наслаждение в настоящем от того, что было у них когда-то, и не могут вообразить себе наслаждение в будущем, которое осветило бы, нынче нет у них права на существование в мире, и это исходит от того, что желанием Творца в цели его творения было его желание насладить свои создания. Поэтому дано нам для благословения ежедневно произносить 100 благословений. Как сказали мудрецы, должен человек произносить 100 благословений каждый день. И так и человек должен каждый день произнести 4 раза молитву «Шма Исраэль», молитве о жертвоприношениях, декурбанот, утренней молитве «Церор», вечерной молитве «Аравит» и перед сном «Арамита», а также молиться 3 в день. И это указывает на то, что в духовном необходимо притягивать каждый раз особый свет, относящийся к исполнению. И смысл этого в том, что поскольку благое наслаждение, которое Творец задумал дать творением, творение не способно получить за один раз. Сделанного исправления, которое называется сокращением, чтобы творение получили благо и наслаждение в отдающие келим, а не в получающие келим. Поэтому только согласно работе, совершаемой творениями, свет Творца распространяется вниз творением.
1: И из сказанного следует, что когда человек начинает работу, то по природе своей он не понимает, что стоит совершить какое-то движение, если оно не ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что нужно начинать выполнять Тору и заповеди ради получения вознаграждения по указанной выше причине, потому что человек не может понять иначе. Однако потом раскрывают человеку, что он должен выполнять все действия ради отдачи. И поскольку тело не может согласиться с этим, то человек начинает задавать вопросы. Почему я не могу идти путем, которым идет весь мир, на котором все усилия прилагают для выполнения действий, а над намерением ради отдачи нет у них никакой работы? А в случае, когда говорят мне, что нужно идти по пути ради отдачи, я должен делать двойную работу. То есть у меня есть работа по практическому выполнению Торы и заповедей, а также работа над намерением ради отдачи. Выходит, что у меня есть двойная работа по сравнению с тем, что есть у всех в мире. Если так, то тело человека кричит: «Чего ты хочешь от моей жизни?» То есть тело спрашивает: «За что мне такое наказание больше, чем другим людям?» Как сказано выше, что у меня есть лишняя работа, которой нет у всего мира. И поэтому тело говорит: «Я не дам тебе выполнять работу даже в действии. Даже если ты не можешь настроить намерение ради отдачи, это меня совсем не интересует. Поэтому я буду противиться твоим действиям, потому что ты не желаешь работать ради своей выгоды». Выходит, согласно этому, что если человек желает идти по пути истины, то ему следует различать в своей работе три аспекта.
0: Первый аспект — работа по практическому выполнению Торы и заповедей. Второй — работа над намерением, то есть что человек не желает никакого вознаграждения за выполнение Торы и заповедей, а работает не ради получения награды. Третье, когда человек хочет работать, то есть выполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, у него есть двойная работа по выполнению действий, то есть у него есть большое сопротивление выполнению Торы и заповедей, даже относительно самого действия, потому что тело сопротивляется выполнению Торы и заповедей без всякого вознаграждения. Выходит, что даже когда он еще не может удерживать намерение, что было ради отдачи, потому что тело сопротивляется таким намерениям, также есть сопротивление против самого действия, даже без намерения. Поскольку тело спрашивает: «Что ты делаешь? Ведь ты говоришь, что не желаешь никакой оплаты за свою работу в исполнении Торы и заповедей». Выходит, что не столько человек совершает работу над намерением, которое не существует в работе масс, а у него есть двойная работа, также и в плане действия, потому что тогда гораздо труднее выполнять Тору и заповеди в плане действия, тогда как те, кто работает как общее большинство, клаль, их тело не так уж и сопротивляется работе по выполнению действий, поскольку там тело не может спросить, зачем вам эта работа. И для него существует ответ сразу же на месте, ибо человек говорит ему, что верит в вознаграждение и наказание, и, само собой, он не работает бесполезно, а получит вознаграждение за свои усилия.
1: Другое дело, те люди, которые желают работать, идя по пути истины, то есть ради отдачи, хотя также и для них существует понятие вознаграждения и наказания. То есть, хотя они и верят в вознаграждение и наказание, как и общее большинство, однако их вознаграждение и наказание не похоже. Ибо вознаграждение и наказание у общего большинства определяется собственной выгодой. То есть они верят, что когда будут выполнять Тору и заповеди, они получат вознаграждение в качестве выгоды для себя. А если страшно подумать, не выполнят, тогда получат наказание, а также потеряют вознаграждение за свою работу. Тогда, как те люди, которые работают как особые личности, вознаграждение их заключается в том, чтобы Творец удостоит их чести работать только ради пользы Творца, а не ради собственной выгоды. И все наслаждение их будет в том, что они смогут доставить наслаждение Творцу. А наказанием для них будет оставаться под властью желания получать для себя. В этом состоит все их наказание. И они верят в сказанное мудрецами, что Творец сказал: «Я создал злое начало, я создал ему Тору приправу». То есть они учатся, чтобы получить вознаграждение, заключающееся в том, что они выйдут из-под власти злого начала, которое желает получать только для себя, и будут в состоянии работать только лишь ради пользы Творца. И, разумеется, при таком намерении тело, представляющее собой желание получать ради собственной выгоды, должно, конечно же, противиться дать человеку силы, чтобы он смог изжить его из мира.
0: И это, как сказали наши мудрецы о стихе царя Давида: «Сердце мое сокрушено, пусто во мне», что Давид убил злое начало постом, и все равно даже в отношении действия, даже когда человек еще не может быть в намерении ради отдачи, тело сразу же сопротивляется, не дает ему сделать никакого движения, потому что тело знает, что он хочет использовать свои действия для того, чтобы убить его. Как сказано выше про царя Давида, получается, что также и действия без намерения уже встречает у него большое сопротивление со стороны тела, и нет никакого совета, кроме как в каждом действии, которое он хочет сделать, он нуждается в помощи Творца. То есть

0: При каждом малейшем действии, когда человек идет по пути личной работы, он вынужден просить у Творца, чтобы помог ему выполнять действия. Однако то, что человек должен просить Творца о каждом из действий, которые он желает совершить, ему трудно сделать это. Надо знать, что это большое исправление, ибо человек выигрывает от того, что ему всегда необходимо молиться Творцу. То есть от того, что человеку есть о чем молиться, иначе может случиться, что человек не будет нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поэтому человек выигрывает от того, что есть у него постоянная связь с Творцом, благодаря тому, что он нуждается в нем. Иначе человек может выполнять наилучшие действия, но сами действия не обязывают его вспоминать о Творце во время выполнения действия. Хотя он готовится делать добрые дела. Это может быть из-за заповедей, заученных людьми, и может быть даже, что он не помнит, кто обязан его поступать так, а делает это по привычке.
1: Но в случае, когда трудно человеку выполнить действие, тогда он должен просить Творца, чтобы помог ему. Выходит, что во время действия он помнит Творца, поскольку он просит у него помощи в действии. И это большая ценность, ведь человек должен обращать внимание на то, что есть у него что-то, что напоминает ему, что существует в мире Творец, и нужно служить Ему. И сказано, поймем то, что мы спрашивали. Что означает путь в начале тернистый, а в конце гладкий в духовной работе? Дело в том, что в работе Творца есть два пути. Первый — для собственной выгоды, второй — ради блага Творца. Путь собственной выгоды называется «начало его гладкое», поскольку тело не так уж сопротивляется этому. Поскольку тело верит в вознаграждение и наказание, поэтому оно согласно работать, хотя и делает усилия в этой работе. Все же, когда он смотрит на вознаграждение, работа его называется «начало его гладкое». То есть тело понимает, что этот путь можно принять, потому что это для собственной выгоды.
0: Но в конце он тернистый. То есть, в конце концов, человек видит, что не в силах ему ощущать управление Творца как доброе, творящее добро. Как написано в предисловии книги Зоар, а до тех пор, пока получающие не достигли завершения исправления, когда они смогут получить совершенное благо, задуманное для нас Творцом замысле творения, управление должно осуществляться посредством добра и зла, вознаграждения и наказания. Ведь наши принимающие желания еще загрязнены получением ради себя. Но поскольку мы пользуемся получающими келим, это противоположно их прямому назначению, мы обязательно ощущаем действие управления как зло относительно нас. Выходит, согласно этому, что в конце это шипы, где шипы означают, что этот путь приводит к страданиям. То есть после всей работы, которую вложил в Тору и в заповеди, человек не чувствует управления Творца как доброе, творящее добро. И этим определяется вознаграждение и наказание в его работе. То есть то, что управление Творца осуществляется для него добром и злом, это определяет вознаграждение и наказание. Как написано там в комментарии Сулам. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца и скрывается от него действующий свыше. Это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не терять веру в Творца, хотя и ощущает управление как недоброе, у него есть вознаграждение за это, а если не желает прилагать усилия, то получает наказание, так как он расстался с верой в Творца.
1: И из сказанного поймем то, что спрашивали, что значит, что путь вначале гладкий, а в конце тернистый в духовной работе. И объяснение таково, что путь, согласно которому работает общее большинство, то есть чтобы получить вознаграждение, вначале гладкий. То есть тело не сопротивляется этой работе, потому что говорят ему, ты должен верить в вознаграждение и наказание ради собственной выгоды. То есть, если будет исполнять Тору и заповеди ради собственной выгоды, выиграет. А если не будет выполнять, собственная польза проиграет. Это человек способен понять. Ибо со стороны природы заложено в человеке это кли, называемое желание получать для себя. Но в конце шипы. То есть в конце человек не приходит к совершенству, чтобы удостоился видеть, что управление Творца является добрым, творящим добром, а находится под властью управления добром и злом. Выходит, что несмотря на то, что он сам делает и будет делать все, все абсолютно действия, все равно это скрыто от тех, кто чувствует добро и зло. Ибо во время зла дана сила Ситре Ахре скрывать управление Творца и веру в Него, как сказано в комментарии Сулам. Выходит, что они и умрут без мудрости. И это называется «в конце шипы».
0: А путь, который в начале тернистый, а в конце гладкий, означает, что те люди, которые желают идти по пути истины, то есть достичь ступени доставления наслаждения Творцу, он, этот путь в начале тернистый для них, как было сказано выше, ибо когда человек желает работать только ради пользы Творца, а не для собственной выгоды, тогда каждому действию, которое человек выполняет, тело сопротивляется, и он должен каждый раз заново совершать преодоление. И при каждом преодолении тело сопротивляется, оно колет его и приносит страдания, как шипы. Выходит, что он идет по пути, как будто идет по шипам, и каждый раз он хочет сбежать с поля боя. Но тот, кто умный, слушался его, как сказано. Это значит, что тот, у кого есть вера в мудрецов, тот прислушивается к ним. И шел по нему, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели, как написано. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мира. Поскольку потом, когда удостоится дающих килим, то идет гладким путем. И это, как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, потому что тогда он удостаивается блага и наслаждения, которое есть замысел творения, которое заключается в его желании насладить свои создания. А когда удостаивается отдающих килим, то, как сказано в комментарии Сулам, и тогда во всем мире раскроется личное управление Творца, чтобы все видели, что только Он один совершал, совершает и будет совершать все эти деяния и действия, предшествующие им. Ибо теперь, после того, как злое наказание уже превратились в благодеяния и заслуги, дается возможность постичь вершащего их, так как они уже подобают делу рук Его. Ибо теперь они будут восхвалять и благословлять Его. И об этом сказано, и выбери жизнь, ты и потомки твои.

0: противоположного состояния. Поэтому, если нам нужно прийти к совершенству и вечности, к ступени Творца, к слиянию с Ним, то, разумеется, во всех точках, в которых мы должны находиться в конечном состоянии, сначала нам, безусловно, нужно побывать в противоположном состоянии. Это состояние неприятное, состояние по-настоящему ужасное, через которое просто так не пройти. Допустим, существует, когда мы находимся в слиянии с Творцом, а относительно Него совершенно обратное состояние, и выдержать его невозможно. Человек способен страдать, потому что он представляет собой желание получать, то есть чувствует и восприимчив к наслаждению и страданиям. Поэтому, как невозможно выдержать огромное наслаждение, так невозможно выдержать и огромные страдания. И то, и в другое в равной мере вызывает ощущение боли. Одна и та же боль возникает и от избытка наслаждения, и от избытка страданий. Поэтому и в правой линии, и в левой мы должны продвигаться в обоих этих вещах капли за каплей, от легкого к тяжелому. Пока мы действительно не увеличиваем свое кли, когда становимся способны вытерпеть и большие хисароны, и большие наполнения. Все приходит постепенно, пока человек не приучит себя. Даже и в отношении наслаждения этого мира мы видим, насколько это трудно и сколько времени это занимает. Тем более на пути замах самого, когда человек уже идет по ступеням клипы и противостоящим им ступеням святости. Поэтому действительно, начало нашего пути усеяно терниями, шипами. И здесь человеку нужны поддержки окружения, группа, книги, авторы книг, распорядок дня. Все должно направлять его как можно больше, чтобы он прошел это поле терний как можно быстрее и страдал как можно меньше. То есть можно накопить силы и как-то пройти. В древние времена это было возможно, потому что желание получать уже еще было не настолько большим. Люди подвергали себя страданиям, постились, принимали всевозможные ограничения. Мы на это не способны. И нам нужен другой метод. Мы должны правильно организовать окружение и место, мудро проложить свой путь между терниями, как говорится. Через сами тернии мы пройти не способны. Да, там кто-то хотел спросить. Да.
1: А как человек ощущает страдания, противоположные постижению Творца? Это настоящие физические страдания? Именно так человек их чувствует?
0: Прежде чем ты хочешь чего-то достичь, тебе нужно подумать о кли, в котором ты это постигнешь. Я слышал, что есть какое-то такое особое хорошее блюдо. Чёрба, да? Я только не знаю, что это. Мне рассказал об этом один румын, я не знаю, что это. Но я видел, как он этим воодушевляется. Разве я могу воодушевиться, лишь подумав об этом слове? Такое какое-то святое имя, да, которое приносит мне наслаждение. Чёрба. Я не знаю, что это за блюдо. Значит, теперь мне нужно каким-то образом обрести хисарон, как у того самого румына, у которого есть хисарон к его чёрбе. Как это сделать? В этом и состоит путь. Каждый раз, прежде чем ты думаешь о чем-то хорошем, что тебе вдруг представилось божественное, что это хорошо, Творец — это хорошо, духовное — это хорошо, вечное, совершенство — это хорошо. Подумай об обратном. Подумай, что именно ты должен почувствовать, чтобы тебе этого не

0: хватало. В каком противоположном состоянии тебе нужно оказаться?
1: Как
0: человек может оказаться в противоположном состоянии? Нужно как будто войти в него по собственному выбору. Тебе должен построить кли. И кли я тоже собираюсь строить сам. Но если я не попрошу Творца дать мне это кли, его не будет. А в чем страдание внутри этого кли? Страдание внутри этого кли, что мне нужно из желания получать построить кли, чтобы оно было ради отдачи. Если кли — желание получать, то есть против наслаждения, то, несомненно, я по своей природе как бы хочу этого. Но это кли должно быть ради отдачи. Получается, что страдание должно быть как бы двойным. От того, что у меня нет наполнения, и от того, что само наполнение должен получить ради отдачи. То есть есть тут особый такой поворот, который мы пока не улавливаем. Хисарон без хисарона, потребность без потребности. Поэтому путь очень узок. И нужно идти по нему последовательно. Очень осторожно, не отклоняясь, потому что даже небольшие отклонения отнимают огромное время. Удары, которые ты получаешь, когда немного отклоняешься от пути, не засчитываются как продвижение. Они только возвращают тебя на тот же самый путь. Так. Жаль терять на это время. Можно сойти с пути, несколько лет оставаться в стороне, получать удар за ударом, пока ты не решишь, да, стоит вернуться. Но весь этот выход, весь твой сделанный тобой аппендикс туда и обратно, он ни во что не засчитывается. Ошибка. Как ты едешь куда-то, ошибаешься, и тебе говорят, нужно вернуться. Поэтому нам всегда нужно думать о двух вещах. О том, что мы достигаем, и как мы это достигаем, о кли. И главная забота должна быть о кли. Наполнение находится в изобилии, в огромном изобилии.
2: Да. О, как человек может привести себя к тому, что он чувствует, что не хватает ему Творца не хватает ему?
0: Привести себя к ощущению, что мне не хватает Творца, не проблема. Проблема в том, чтобы правильно определить, кто такой Творец. Понимаешь? Если Творец добр, прекрасен, важен, силен, если в нем есть все, то есть чтобы было все мне, каким я буду, тогда нет никаких проблем. Да, я хочу его. Я не чувствую наслаждения вокруг, я хочу его. Но если я продвигаюсь дальше, меня хотят привести к состоянию, которое называется лолишма. И лолишма включает в себя
1: и
0: мои мысли, что я хочу дать Творцу. Дать Творцу имеется в виду, как он дает мне, так и я хочу как бы отдавать ему. И тогда я начинаю чувствовать в этих мыслях, что именно начинают формироваться во мне мысли об отдаче Творцу. Я чувствую в них тьму. Там, где ты чувствуешь отчаяние, тьму, отсутствие стремления к духовному, отсутствие надежды и другие подобные состояния, именно в этих местах начинает зарождаться желание отдавать Творцу. Но эти состояния кажутся нам такими, что, знаешь, смерть лучше, чем такая жизнь. Мне это не нужно. Но это начало желания отдавать. И человек убегает от этого, от этих состояний. Он не желает их ощущать. И на самом деле нужно их почувствовать, но сразу подсластить. Чем подсластить? Важностью Творца, важностью духовного, важностью цели. Но я не вижу, как это сделать. Тут нужна группа, тут нужно что-то. Что-то такое, что будет постоянно тебе внушать, что это важно. Как в этом мире, когда есть великая цель, то ты готов ради нее страдать. Все зависит от того, что ты видишь перед собой. Нужно работать только на двух полюсах. Цель важна, и кли для нее, которое должно быть ей противоположно. Тоже важно по отношению к цели. Две эти вещи. Если я их удерживаю, то я подслащаю свои страдания целью, которая находится спереди, и тогда я способен их выдержать. Иначе нет. Но вся проблема в том, что мы все время входим в левую линию, якобы в левую линию, пока это только слова, это еще и не линия, и не левая. В этом проблема. Мы не прилепляемся к правой линии, к важности цели. Бальсулам говорит, что в ней нужно находиться 23,5 часа. Представь, насколько мы сбиваемся с правильного темпа, если поступаем наоборот и постоянно пребываем в низком состоянии. Высший свет нисходит к человеку и воздействует на него не просто потому, что человек учится. Он воздействует в соответствии с определенной мерой подобия, подобия свойств. Даже если это окружающий свойств, даже если это окружающий свет, который светит нам издалека, то есть светит даже и без экрана светит нам. Но что значит без экрана и издали светит? Это все-таки мы должны создать условия, чтобы он светил нам издалека и без экрана. Эти условия состоят в том, что мы ценим его, ждем, чтобы он пришел, желаем, чтобы он подействовал на нас. А не просто так. Поэтому во время учебы очень важно быть в ощущении совершенства, в радости, в воодушевлении. В соответствии с этим окружающий свет светит сильнее. А если ты приходишь и плачешь о своей жизни, то тем самым ты проклинаешь и книгу, и Творца, и его замысел создать тебя, и к чему-то привести, и ты ничего не хочешь, и желаешь, чтобы ничего не существовало, и чтобы тебя вместе с этим тоже не было. Так какой же здесь окружающий свет, какое продвижение? И нет тут выхода, только группа. Человек находится, когда человек в таком состоянии, то человек сам себя не может вызволить из темницы. В одиночку невозможно. К Творцу он обратиться не способен, и у него остаются только товарищи со стороны. Это те части душ, которые связаны с ним, и в которых пока есть какая-то жизнь, тогда как в нем ее нет. Поэтому написано или группа, или смерть.
3: Каха.
0: Да.
2: А если я, скажем, в таком состоянии, устанавливаю связь между товарищем, то что делаю, но то, о чем вы говорите, все равно не раскрывается, состояние остается прежним. Что со мной не так?
0: Не понимаю тебя.
2: Ну, если я в такой, таком состоянии сейчас.
0: Если ты не смог пробудить Творца, чтобы он тебе ответил, значит, тебе не хватает кли. Все очень просто. Мы изучаем, что в Ахабе Высшего есть все. Весь твой путь до конца исправления. Есть там все ответы, наполнение, исправление. Все есть в нем. Он ждет. Понимаешь? Он ждет. Если твое желание, твоя просьба хоть в чем-то соответствует тому, что есть у него, то нужный проход сразу открывается, и ты получаешь необходимое. Проблема, как написано, сделай свое желание подобным его желанию. Соответствие между клей и светом. Ты должен просить именно то, что нужно тебе для исправления и наполнения. И тогда ты сразу получишь. С его стороны нет никаких препятствий. Тебе не нужно молиться ему, упрашивать его. Просьба, по сути, является построением кли. Тебе не нужно стучать к нему и кричать, словно проблема в том, что он не хочет. Молиться означает судить самого себя. Само слово «молиться», что ты на себя это направляешь. Поэтому ты сам должен произвести эти действия, подготовить. Это просто.
2: Нужно просить правильные вещи.
0: Просить о правильном означает построить правильное кли. Вот и все. Я даже не знаю.
2: Я не знаю, там ничего не вижу.
0: У нас есть множество систем, которые так работают, и это очень просто. Все, что на пользу ребенку, родители рады дать ему. Лишь бы он попросил о чем-то полезном для себя. А если он просит то, что не на пользу ему, то он не получит этого. Так проблема в родителях или в ребенке? Да.
2: Если ты идешь по пути, делаешь один шаг, отменяешь себя, на каждом этапе требуется молитва, ответ на молитву, это терни становится легче, да, но пока что это...
0: Ответ на молитву, когда ты идешь по полю терний, заключается не в том, что тернии становятся еще больше. Ответ на молитву — это исправление. А что такое исправление? Допустим, Творец раскрывается и показывает тебе, кто он и что он, и насколько все это огромное, велико, вечно и совершенно. И это дает тебе силу веры, как говорится, идти против своего желания. Когда ты уже не чувствуешь, что твое желание от этого терпит ущерб, что ты его нейтрализуешь и ничего ему не даешь. Напротив, ты ощущаешь, что идешь навстречу чему-то великому, великому, что ты получаешь.
2: Для того, чтобы меня привести к следующему шагу, он дает мне терния покрупнее.
0: Да, чтобы провести тебя дальше, конечно же, появляются тернии покрупнее. Что это за тернии? Это те самые хиссароны, которые нужны тебе, чтобы получить более высокую ступень, еще больше аппетит, голод еще больший, чтобы насладиться едой более богатой, более сложной, более изысканной.
2: Теперь на этапе подготовки, прежде чем человек удостаивается вознаграждения, мы говорим, что окружение — это средство, которое должно постоянно возвышать цель, должно вызывать у человека желание получить большее препятствие ради цели, которое ждет тебя за ним, чтобы ты сам захотел получить большее препятствие или чтобы тебе провели все необходимое.
0: Нет. Человек не должен думать о более серьезных препятствиях или о том, что ему станет хуже, не дай бог. Вообще никогда не нужно об этом думать. Всегда следует думать только об одном. Я хочу Творца, я хочу прилепиться к Нему, я хочу получать от Него все, что у Него есть, Его свойства, Его наполнение. Нужно думать только о хорошем и никогда не думать о плохом. А если приходит плохое, то благодаря тому, что прежде человек был прилеплен к добру, и он сразу способен обратиться к исправлению.
2: Это можно улучшить только от окружения, потому что внутри себя не способен.
0: Есть лишь три возможности: я сам, Творец или окружение. Но Творец скрыт сам в полном упадке, и спасти человека может только группа. Вот и все.
2: Также в материальном мире мы видим, что общество может промыть тебе мозги, направить тебя так, что начинаешь это... Ты действительно живешь этим.
0: Да.
2: Это постоянно происходит, даже с вещами внутри желания получать. Но если человек видит цель, а процесс, который нужно ради нее пройти, неприятен и долог, он все равно отказывается от этого, хоть цель более или менее ясна. Даже если окружение воздействует на желание получать посредством всего, самым лучшим образом, все органы чувств человека со всех сторон, но лучшим образом человек не обязательно захочет ту цель.
0: Мы видим, что все зависит от группы. Бывает, что цели не видно, все трудно и нет никакой надежды. Но если группа сплачивается и сама создает внутри себя важность чего-то, что она совершенно не знает, но это все равно его удерживает. Мы видим такие примеры. Посмотри, как живут целые народы в Афганистане и всяких подобных местах. Какие у них есть собственные идеалы и цели, и как они презирают всю эту Америку. Ты думаешь, они поступают так лишь потому, что у них чего-то нет? Нет. Не поэтому. Общество способно создать для себя как будто духовные цели, материальные или духовные, и они будут его удерживать, даже если ничего нет. Неверно думать иначе. Общество делает все. Хочешь ты того или нет, у тебя в жизни тоже есть определенные идеалы и критерии, которыми ты руководствуешься. Так тебя сформировали семья и общество. И они уже сильнее реальных вещей. Ты не можешь от них убежать. Общество тебя удерживает. Возьмем цель, которой меня направляли с самого рождения. Я несколько раз пытался ее достичь и вижу, что сам процесс не приносит мне ничего хорошего. Тогда я не буду двигаться к этой цели. Хотя она, мне кажется, и ясная, и общество достаточно сильное. Более того, это самое сильное общество из всех существующих. Почему я оказался здесь? По всей видимости, общество, в котором я жил, управляло мной со всех сторон, но несмотря на все его идеалы.
2: Так значит, общество, в котором ты был раньше, не могло дать тебе наполнение новому твоему желанию, которое внезапно возникло в тебе. Да? Да? Вдруг появилось такое желание, на которое ты не увидел ответа в обществе. Желание денег, почета, секс, других подобных вещей. Ты получил бы желаемое в обществе в этом. А если бы не в этом обществе, так поехал бы за границу и там бы жил так, как хотел. И ты всегда убегаешь из одного места в другое. Я хочу получить определенное наслаждение, возвращаясь в семью. Потом я хочу какое-то другое наслаждение. Я еду куда-то с друзьями, иду на футбол или еще куда-то. Ты понимаешь, я всегда выбираю такое общество, которое обеспечит меня наслаждениями. Так делает человек. Даже когда я отказываюсь от общества, когда я уединяюсь, я тоже создаю себе определенное окружение. Вот и все. Теперь я вдруг получил такое желание, которое не наполняет ни одиночество, ни за границей, а вообще ничего не наполняет меня. Так где бы я нашел такое окружение, такое общество? Опять же, общество, только об этом идет речь, нет другого. Где найти окружение, которое даст наполнение новому желанию? Вот ты и пришел сюда. И теперь сначала ты увидел здесь некоторый ответ. Да, это велико. Это великая вещь. Несколько твоих вопросов окружения вначале ответила. А теперь уже нет. Почему? Все очень просто. Теперь ты должен точнее приспособить себя к этому окружению, к окружению. Должно приспособить себя к себе. Это работа, которую должен выполнить. Ты строишь свое клю таким образом. Сначала тебе дали немного, а теперь, дорогой, начинай работать. Если не будешь работать, у тебя не появится внутренний килим. Ну, ты там вообще пренебрегаешь окружением, а оно в ответ не обращает внимания на тебя. Виноват не только ты, это взаимно. Само окружение, сама группа тоже неправильно выстроена. Они смотрят на каждого, не заботятся о каждом. Это то, что происходит с каждым. Не надо отдельно заботиться о каждом, но если бы внутри постоянно горел огонь, если бы всегда было желание пробуждать других, и благодаря этому пробуждаться самому, тогда не пришлось бы следить и обращать внимание на каждого, что с ним происходит. Просто общее такое стремление было таким сильным, чтобы затягивало внутрь всех, словно засасывало бы в одну трубу. Но этого нет. Ну так строй. Ты сильный парень, большие амбиции у тебя. Пожалуйста, здесь каждому дают возможность. Я серьезно говорю тебе, здесь никто не выше другого. Самый маленький, самый новичок, неважно, пусть каждый возьмется за дело и начнет работать. Это действительно духовная работа. Для материальных дел всегда находятся люди, которые рвутся вперед, зависит от их природы, привычек, от того, как человек находит свое место в обществе и утверждается там свое положение. Но в настоящей духовной работе никто не хочет брать на себя. Есть организаторы, охранники, распорядители и другие исполнители. Но когда речь идет нетто о духовной работе, ты понимаешь, когда действительно говорится о духе, никто не спешит брать на себя. Ну, пожалуйста. Место свободно. Да?
0: У меня довольно трудный вопрос.
2: Тяжело тебе? Трудный для тебя или для меня?
0: Не знаю.
2: У тебя каждый день есть другой камень?
0: Нет, это тот же камень.
2: Тот же? Мне казалось, что он был зеленый.
0: Нет, его нельзя заменить.
2: Теперь ты знаешь, у человечества наступил другой период. То, что было написано раньше в книгах, сегодня уже неприемлемо.
0: Что?
2: Это уже не воздействует на человека как следует. Я серьезно.
0: Не, я попробую что-нибудь сделать и вложить внутрь маленькую книгу псалмов.
2: Ну, а если вместе с этим ты будешь уже и псалмы читать, ты говоришь, один камень, самый камень уже не помогает, да? Ну, хорошо.
0: Можно вложить свиток Торы.
2: Ну, это будет трудно. Не, ну я не смеюсь, Это совершенно нормальное, вот у меня уважение. Человек, который ищет то, что ему поможет, постепенно и придет к нему, так же, как и мы, да, ну.
0: А зачем весь этот балаган?
2: Ну, об этом написано просто. Иди к мастеру, который меня создал. Вот и все. Зачем весь этот балаган, ты спрашиваешь?
0: Нет, весь этот балаган, все это зло, грабежи, убийства. Страдания, свет, добро. Зачем весь этот балаган? Зачем?
2: Этот весь балаган нужен, чтобы мы выяснили одну единственную вещь. Единственную вещь, ради которой все это действительно существует.
0: Это я знаю.
2: Невозможно. Нет, невозможно выяснить это иначе, как только лишь из... Ведь это разбиение, это результат разбиения килим. Если перед тобой не будет такой груды, в которой каждая вещь содержит в себе все остальное, где добро и зло перемешаны между собой вместе со всеми свойствами, ты не сможешь прийти к истине. Одно слово — истина.
0: А зачем приходить к истине? Зачем изначально приходить к истине?
2: Теперь, чтобы прийти к истине, у тебя должны быть все противоположности, которые противоположны друг другу. Также и разум, который способен был выяснить все эти противоречия, также и силы. Иными словами, здесь требуется многое. Сейчас у тебя еще ничего нет. У тебя нет ни подготовки к этому, ни сил, ни понимания, ни видения. Ты просто лишен всего. И действительно тогда эта груда вещей, которые тебе нужно разобрать, чтобы прийти к истине, действительно так выглядит для тебя, что к ней невозможно даже подступиться, прикоснуться, протянуть руку. Как мне вообще начать ее познавать? Это словно младенец перед всем миром.
0: Но пути килим, я не ищу путь, я уже на пути.
2: Ты знаешь, что находишься на пути? Этого недостаточно, что ты здесь. Здесь есть еще много таких же, как ты. Они тоже думают, что находятся на пути, но они не на пути. Я тебе гарантирую это.
0: Я спрашиваю, потому что я давно разбираюсь с собой. Не со вчерашнего дня, я уже 4 года веду это исследование.
2: Но ты же не можешь, пока ты не дошел до конца, ты не можешь утверждать, что этот путь приводит туда. В начале пути ты ничего не можешь сказать, что это действительно правильный путь.
0: Но я ориентируюсь на то, что изо дня в день я оглядываюсь назад и вижу продвижение.
2: Не примут в твой.
0: Но я чувствую свет.
2: Это может быть иллюзия. Миллионы людей так думают, что они продвигаются и видят все больше света, обретают больше понимания, постижения, наполняются чем-то хорошим. Я не говорю, что это не так. Им действительно кажется, что это духовное. Это может быть иллюзией. Баля Сулам пишет в письме, что в истории были люди, которые готовы были себя отрубить руки и ноги, лишь бы хоть немножко приблизиться и постичь истину. Они были готовы на все. И действительно находились в таких состояниях. И так относились к Божественному, но ничего не смогли, ничего не случилось с ними. А сколько людей страдают, страдали в трудовых лагерях и в других подобных местах, находились перед лицом смерти, всевозможных угроз. Это тоже ничего не доказывает. Именно иными словами, и не обязательно так приходит к истине. Короче говоря, сегодня у тебя нет никакой основы, на которой ты можешь основываться и сказать, что ты находишься на пути к истине.
0: Основания.
2: Критерии, я не знаю, какие-то данные, чтобы у тебя были в руках.
0: Меня направляет просто...
2: Ну, что меня направляет? Мое сердце, знаешь, это свое сердце, я бы уже попадал в такие ситуации, что лучше не говорить.
0: Просто лучше подготовиться.
2: Что значит лучше? Ты своими кили можешь определить, что для тебя лучше. Ну, слава Богу, день за днем, сегодня лучше, чем вчера, значит, на верном пути, я это понимаю.
0: Нет, но когда ты действительно хочешь отдавать, радиат, отдачи без...
2: Отдавать ради отдачи — это прекрасно, да.
0: И по отношению к природе, и по отношению к людям, через все это творение, творение, которое есть Творец.
3: Да, я понимаю.
0: Через все. Но зачем это все?
2: Ну, прежде всего, если бы у тебя действительно было одно лишь желание отдавать ради отдачи, ты бы уже наверняка знал, для чего все это тебе дано. Ты просто соединился бы со всей реальностью, потому что вся реальность, она так действует ради отдачи. Но пока ты еще стоишь перед всем этим растерянный и никак с этим не соприкасаешься, это признак того, что твои мысли и желания еще не вполне соответствуют природе, ведь вся природа на самом деле направлена на отдачу. Поэтому ты не получаешь ответ. Ответ он в том, что все существует для достижения истины.
0: Это я понимаю. Я понимаю, но вопрос мой немного о другом. Он относится к более ранней, самой исходной точке. Все, что мы делаем, вся эта вера и все это слияние, на самом деле, меня направляет этот свет, я вижу свет, я иду к нему, именно этого я хочу, все остальное меня не интересует. Действительно ли все это истинно, а не одна большая иллюзия?
2: Иллюзия, света, вера, которой ты идешь, все это иллюзия.
0: Да, именно это меня направляет.
2: Да, но это иллюзия. Иными словами, в твоих кили, в твоем разуме и сердце сейчас есть такие определения, которые тебе кажутся такими высокими, светлыми, и ты идешь к ним. Да, у тебя нет ничего другого. Ты прав, верно. Это вещи действительно живут в твоей душе. Ты относишься к этому серьезно, готов к этому, этого хочешь. Слова хорошие, намерения хорошие, но...
0: Но это единственное, за что я могу держаться. Вот я спрашиваю себя, не является ли и это иллюзией, словно иллюзия внутри иллюзии, внутри еще одной иллюзии.
2: Есть такая книга, называется «Кузари». Кто ее написал?
0: Иуда Леви.
2: Иуда Леви, да. Он там рассказывает о царе. А, там были хазары, были такие народы, которые жили на юге России, когда еще самой России не было, это было еще до России. Этот царь искал Творца. И действительно совершал всевозможные действия, такие же, как ты. И ему раскрылся Творец. И вроде как бы сказал, что то, что ты делаешь, ты, это не то, что надо. Тебе кажется, что это правильно, но это неправильно. Ищи. Тогда он отправился искать. У христиан, мусульман, евреев. Ну так он рассказывает в книге. Это в точности тот же самый вопрос.
0: Так вся эта история — это просто поиск?
2: То есть, да, это в
0: конечном счете это просто поиск.
2: Постоянный поиск. Создание кли — это поиск. Ты ищешь желание, с которым ты можешь соединиться с Творцом. А внутри этого желания, которое ты строишь в себе Творца. Понимаешь, что ты делаешь? Ты строишь свое кли, которое в точности соответствует Ахапу Высшего. Ахап Высшего — это Творец, и ты можешь соприкоснуться с ним при условии, что ты ему соответствуешь, и поэтому ты строишь свою Гальгальту Вейнайм, а затем и свой Ахаб, в точности подобный ему, иными словами, и самого себя ты строишь Творца. Образ Творца, ты должен сделать это сам и действительно создать это из ничего. Это и есть творение из ничего, а не Творец это создает. Ты должен это сделать. Тебе кажется, как будто все уже готово, но в действительности это и есть создание из ничего. В самом буквальном смысле. По-настоящему. Мы с этим не согласны, потому что здесь действительно очень много путаницы и трудной работы. Такая тяжелая работа. В любой работе у меня есть цель, я знаю, что такое, я знаю, какие силы нужно вложить, и когда я получу вознаграждение. Иными словами, я контролирую этот процесс. Усилия — это плата, и все. Здесь нужно душу свою отдать. Это верно. Но по всей видимости, это возможно.
0: Я сегодня пробудился. Можно я поделюсь? Я не часто говорю здесь, но вдруг я почувствовал такой внутренний порыв. И я проснулся сегодня утром, и сразу после пробуждения мне пришло такое озарение. Я записал его в самой простой форме. Как Колумб открыл Америку? Возможно, он ничего не знал об Америке, но у него было какое-то желание. Он жил в привычной картине мира и понял, что исчерпал ее, и в нем возникло желание искать, узнать, что находится за морем, что находится за горизонтом. В конце концов, именно само это желание искать привело к новому месту, к этому огромному миру.
1: Ты
2: знаешь, есть люди, которые любят заходить в пещеры. И там есть в этих пещерах места, наполненные водой, а под водой есть еще разные проходы, и ты ныряешь, проникаешь через какой-то проход, попадаешь еще глубже. Но когда ты входишь, ты же не знаешь, есть ли там выход, или ты не знаешь, как ты сможешь вернуться, хватит ли у тебя воздуха, чтобы вернуться. Бывают такие занятия. Это немного похоже на то, что мы делаем. Человек должен искать, чтобы сократить путь поиска. Тебе здесь дают разные, ну, скажешь, знаешь, ну, тебе такие, так капают тебе всякие, дают всякие идеи. На самом деле, то, что ты читаешь, есть там действия, не то, что мы думаем. Что я хочу сказать этим? Проблема в том, что мы прекращаем искать. Понимаешь? Мы не готовы так вот проникнуть до конца в пещеру, не зная, найдется ли там выход или нет. А сделать это возможно только лишь в том случае, если мы действительно будем получать силы друг от друга, брать силу друг у друга.
0: Ну, теперь до меня дошло, спасибо. Не хочу больше времени отнимать. Спасибо.
2: Но поиск, все время должен быть поиск. Из книги самой по себе ничего не получится. Книга, она делает свое дело, да, но... Да, поэтому написано, что делать с детьми, которые состарились. Они отчаялись, перестали прыгать, искать. Да.
0: Если правильно расшифровать для себя, что такое творец, то это отдача. Это значит не думать о себе, словно меня не существует. Но как можно убедить себя, что это хорошо, что мне это на пользу? Как окружение может убедить меня не думать о себе?
2: Человек не должен убеждать себя, на пользу ему это или не на пользу. Ты понимаешь, вы хотите работать против проблемы, перед которой мы не способны устоять. Вы хотите пробить махсом собственными силами. Я хочу прыгнуть выше головы. Я даже не знаю, как мне представить себе это состояние. От тебя требует только одно. Тебе трудно? Ты не способен? Убегай в окружение, там ты найдешь силы. Беги в окружение. У меня есть проблема, я в отчаянии, духовно ничего не стоит, материально ничего не стоит. Так что ты можешь сделать? Теперь мне нужно искать силы. Где мне взять эти силы? Где получить надежду? Какую выбрать цель? Я? Ты если начнешь искать внутри себя, ты из этого просто не выберешься. У тебя есть только один путь. Ни одну нашу проблему невозможно решить напрямую. Исходя из желания получать, нет прямого прохода к желанию отдавать. Я не ответил, но спроси еще раз.
0: Я спрашивал о другом. Может ли окружение убедить меня, что не думать о себе — это хорошо?
2: Группа может убедить тебя думать не о себе, а о Творце. Вот и все. Что тебе думать о себе, я не понимаю. Он пишет там, в статье на окончание книги Зор, так же, как Творец не думает о себе, и нет большего отделения от Творца, чем когда человек думает о себе.
0: А если я уже не могу, то что тогда?
2: Ты не можешь идти в группу. Я не говорю, что ты можешь. Иди в группу, если не можешь.
0: Я понимаю.
2: Что? Что ты не понимаешь? Окружение, группа должна дать тебе такое ощущение важности Творца, как будто ты постоянно думал бы о нем, словно тебе самого не существует. Ты хочешь прилепиться к нему. Он, только он. Направь на него все свое внимание. Это называется не думать о себе, разумеется. Мысли и стремления исходят из тебя самого. Но ты же прилеплен к нему и не погружаешься внутри себя.
0: А если я чувствую, что прихожу в окружение, и именно с отторжением от него я хочу прийти к обратному, как бы, я не чувствую, что получаю здесь то, о чем вы говорите, а как раз как бы наоборот. Так тогда это означает...
2: Это не важно, ослабляет тебя группа или укрепляет. Ты обязан улучшать ее, обязан в любом случае приспособить ее к себе. Это то, что пишет Баля Сулама. В этом заключается единственный выбор, то есть это единственное действие, которое ты способен совершить в этом мире. Во всех остальных вещах ты просто как... робот, болванчик. Просто не думай ни о чем другом, потому что все остальное строится так, как должно. И от тебя ничего не зависит, кроме одного. Пойми, если он говорит, что у человека есть единственный выбор, то куда тебе еще прыгать? Во всех остальных вещах ты просто должен плыть вместе со всем миром. В тех рамках, которые тебе задают, это не важно. Только в духовном ты должен построить себе окружение. Вот и все, лишь этому следует уделять внимание. Во всем остальном у тебя нет никакого выбора. Ты находишься во власти материальной и духовной природы, и все. Оставь все прочие вещи. Это просто какое-то донкихотство. Как будто ты что-то делаешь. Написано настолько ясно об этом. А мы говорим, нет, все в руках небес, нет никого кроме него, все устроится. Только чтобы не заниматься группой. А все остальное мы готовы делать, да. Это показывает, что на самом деле важно лишь это. Все мы просто, как роботы, как, я не знаю, марионетки, называй как хочешь. Кроме этого, это единственное средство, с помощью которого ты можешь приблизиться к Творцу. Из всех, кажется, тебе там есть какие-то входы, у тебя только один вход есть.
0: Даже если бывает состояние, в котором я чувствую, я все
1: чувствую.
2: Неважно, я не знаю, в состоянии ничего не знаю. Я говорю тебе то, что он пишет. Прочитай еще раз, вот и все. У тебя нет ни одного другого параметра, ни в свойствах, ни в желаниях, ни в мыслях, вообще нигде, с помощью которого ты мог бы определить свое будущее состояние, что-то установить или сделать, понимаешь? У нас нет выбора, просто нет, кроме этого. Нет, нет выбора, просто нет выбора.
1: Кен.
0: Да. Раньше вы говорили, что для любой материальной работы, большой она кажется или маленькой, всегда находятся желающие. Но для настоящей духовной работы желающих нет. Я не знаю насчет остальных, но по себе вижу, что, может быть, я не вижу за деревьями леса, но мы не знаем, что это такое настоящая духовная работа. В чем она заключается?
1: И тоскует, кен, беколь мене дворим.
2: Ты говоришь, что мы заняты таким множеством разных дел и не знаем точно, что относится в точности к духовной работе, а что нет. К духовной работе относится все, с помощью чего я строю окружение. Себя относительно окружения, окружение относительно себя. Только это относится к духовной работе. Разумеется, намерение при этом должно состоять в достижении цели, чтобы прийти к Творцу, иначе это будет общество, группа, о котором мы говорили, например, общество насмешников или коммунистов, которые даже хотели делать добро друг другу.
0: Но как создать это так, чтобы окружение не превратилось в заезженную пластинку, которая повторяет одно и то же и не замолкает совсем? Как это может быть?
2: Начинаем строить с нуля, неважно. Сначала все это совершенно искусственно, потому оно станет уже не искусственным, а эгоистическим, потому что мы увидим, что продвигаемся. Что значит «продвигаемся»? Мы действительно увидим пользу от того, что я, и он, и другие слушатели величия Божественного и всего духовного. Тогда мы скажем: «О, мы продвигаемся, это будет хорошее лолишма».
0: Но разве мы уже не были приблизительно в таком состоянии? На определенном этапе это начинает звучать просто как заезженная пластинка.
2: Ну, может быть, в какой-то форме это уже себя исчерпало. Нужно искать другие формы, не знаю.
0: Как сделать следующий шаг?
2: Я не знаю, я дал всякие разные формы в качестве примера. А вы делайте, что хотите. Да, я серьезно говорю. Больше я не вмешиваюсь в то, что касается духовного окружения в группе. Это ваш выбор, вы получили всю Тору. Я серьезно говорю, я могу там кричать из-за всяких каких-то неполадок, там, я не знаю, на работе там что-то сделали, не сделали, предприятие. Это тоже как-то постепенно. Да. Все понятно? Ну хорошо, будем учиться.
4: А сейчас мы поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из него для реализации в десятке.
5: טוב, קיבלנו בוסט של חשיבות החברה.
6: Ну, получили важность группы, что, по сути дела, нет такого, чтобы группа делала тебя слабым или сильным, ты должен все-таки сделать ее подходящей для себя. Это то, что пишет Бааль Сулам. Единственный выбор. Тебе трудно, убегая в группу, там найдешь силы. Хорошо, есть много вещей, которые связаны с личной работой человека, с состояниями ощущение отчаяния. Туда мы вкладываем и строим следующие ступени.
4: Да, это решение. Человек не может ни на что влиять, кроме маленькой конкретной точки. Это его окружение, насколько он включается в него, насколько он улучшает его. И страдания не помогают. Есть много разных лишних страданий. И человек может пойти в разные другие места, и проходят годы и кругообороты, пока он понимает, что это ошибка. И это время, что он заблуждался, и он не пришел в правильное место, и нужно возвращаться. И в группе тоже нельзя оставлять поиск. Каждый раз Рав подчеркивал это слово «поиск», как я формирую себя, представляю следующую духовную ступень. Там был пример с пещерой, и когда человек заходит внутрь, не знает, есть ли выход наружу, и не хватит ли ему воздуха, но туда нужно войти, потому что там необходимы новые силы, чтобы войти и быть вместе в этом поиске.
6: Как раз эти состояния отчаяния, отсутствия сил, самые трудные состояния, когда человек чувствует, что мне лучше умереть, чем так жить, это буквально начальная точка желания отдавать. Как желать работать во благо Творцу, там человек должен все время. Рав говорил о том, чтобы подслащать, получать силы от группы и поднимать важность для того, чтобы работать против этого.
4: Все, что мы постигаем из противоположного состояния. И урок, и время учебы. Важно находиться в радости, в воодушевлении. Согласно этому, окружающий свет действует больше.
6: Я прочитаю отрывок, о котором говорил Дани. Я тоже слышал его. Там, где ты чувствуешь отчаяние, тьму, отсутствие вкуса к духовному, отсутствие надежды, всевозможные вещи подобного рода, это как раз те места, где начинает рождаться желание отдавать Творцу. И они кажутся нам, ты знаешь, лучше умереть, чем так жить. Мне это не нужно. Но это начало желания отдавать, чтобы у тебя было. Человек убегает от этого, от таких состояний. Он не хочет их ни в коем случае почувствовать. И на самом деле нужно почувствовать их, но сразу же подсластить, как важностью Творца, важностью духовного и важностью цели.
5: Зор пишет,
4: что есть одно место, и там мы должны направить себя, там мы должны вкладывать в группу. Мы не сможем выйти к Творцу сами по себе, просто работать в группе, в слиянии. Так как Рав приводил пример вот этих ныряльщиках в пещерах.
6: Да, на самом деле, концентрат урока — это работа с группой, и там нет накидывающиеся на нее, и там есть открытые возможности, как Рав объяснил, что нам кажется, что мы работаем, прыгаем вокруг, но по сути дела настоящая работа, которой все как раз равны, может быть слабый, с большими или малыми амбициями, то или иное желание, но если он работает в правильном месте, это как раз и есть духовное. В группе еще то, что я слышал, что сам поиск — это то, что формирует кли. Формирование кли зависит от поиска этого кли. но это уже построение самого кли.
4: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Талмуд Эсера Сферот. Учение десяти сферот.
1: Шалом, хаварим якарим ваувим.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, любимые наши. Мы начинаем урок с учения десяти сферот. Мы, по сути дела, находимся во второй части. Мы вскоре завершаем первую главу второй части и переходим ко второй главе этой части. И, как обычно, мы хотим напомнить, насколько важно, чтобы мы вошли в этот урок со всем нашим сердцем. Мы каждый раз видим, как Раф и каббалисты, и Бааль Сулам упоминают нам, обратите внимание, здесь не говорится о какой-то материальном месте, геометрии материальной или форме материальной. Мы должны проникнуть во внутреннюю суть вещей. И не то, что мы здесь проверяем место, здесь мы смогли получить наслаждение, здесь нет. Здесь каббалисты хотят ввести нас внутрь, все больше, потому что все формы, все чертежи, все различия, о которых мы читаем здесь, это все качество, качество отношения Творца и творения, как это связано со свободным выбором творения, как он реагирует на влияние Творца. И на самом деле будем стараться, насколько это возможно, чтобы этот материал играл у нас в сердце, затрагивая струны сердца. И хотя мы не понимаем разумом, но чувством постараемся понять, это нас правильно направляет на духовное.
2: И с первой части урока у нас есть очень красивая цитата, то, что сказал Рав.

0: Очень ценим его и ожидаем, что он придет и подействует на нас, а не просто так. Поэтому во время учебы очень важно быть в совершенстве, в радости, в воодушевлении. И согласно этому свет окружающий светит больше. Сейчас мы войдем в урок Тес с Равом. Мы заканчиваем вторую главу первой части. Откройте первый том, 45-ю страницу. Мы будем читать 7-й пункт Ари. И мы рекомендуем вам записывать то, что Рав объясняет. Давайте начнем урок. Учение 10 сферот, первый том, вторая глава, первая часть, 7-й пункт Ари. Каждый мир и каждая сфера состоят из 10 частных сферот и состоящих, в свою очередь, из 10 и так далее до бесконечности. Сферот и гулим окружают одна другую, подобно кольцам в луковице. В каждом мире есть свои частные 10 сферот. И каждая частная сфера в каждом мире состоит из 10 частных подсферот. И все они как кольца лука одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. Еще раз, 7-й
1: пункт.
0: В каждом мире есть свои частные 10 сферот, и каждая частная сфера в каждом мире состоит из 10 частных подсферот, и все они словно кольца лука, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. 8-я сноска, которая относится к словам, состоит из 10 частных подсферот.
2: Мы должны еще раз не забывать, что говорится о желании получать, которое создано в бесконечности, как одно желание. И почему оно одно? Не ощущалось, что там есть много желаний, потому что все было под воздействием света, когда свет создал желание, сформировал его, развил его, и каждый раз на наполнение предваряло желание. Поэтому желания не ощущались, потому что в то время, когда есть наполнение, есть ощущение наполнения в желании, а не желание. Желание ощущается, когда оно пусто. Но когда наполнено, не чувствуется. Чувствуется наполнение, потому что наполнение приходит свыше, оно властвует, оно свыше, оно более совершенное, без недостатков. Когда произошло первое сокращение, и это желание желает установить, кто я, как буду себя вести, и все зависит не от света, а о том, что я решаю в свете, насколько я могу находиться в нем равным, отличающимся, сравнивающимся и так далее, мы начинаем видеть в этом желании полно частных желаний. И это не одно желание, а включающее бесконечное количество частных желаний. Когда в каждом частном желании есть еще частные, еще, еще, и так они, все эти желания. И почему? Потому что сейчас так это общее желание все время проверяет свои частные желания, чтобы эти могут уподобиться свету, и насколько, а эти не могут. И тогда с помощью работы желания и уподобления свету мы видим, что в этом желании есть много частей. И эти части, которые хотят уподобиться свету, они уже делятся на 5 миров, и каждый мир на 5 парцуфов, каждый парцуф на 5 сферот, и так далее, еще, еще, еще. Так не думать, что это что-то новое. Но тоже, конечно же, это и в бесконечности было, но там это было в потенциале, не было ощутимо и непонятно. Но когда желание начинает работать в себе, когда

0: оно предваряет свет, мы уже начинаем различать в нем всевозможные части. И эти части потом, когда они получают тоже одно направление и приходят к состоянию, когда все их намерения только на свет, они тоже соединяются вместе по отношению к свету в едином намерении и снова становятся одним желанием, в котором нет никаких изменений, потому что все находится под властью одного желания отдавать. И неважно, какие желания, маленькие, большие, каждый согласно своей силе на 100% хочет отдавать. И снова мы возвращаемся к той же форме круга, который был у нас в бесконечности. А пока что, если мы говорим о несовершенной работе желания уподобиться свету, мы говорим, что согласно авиюту, который в нем, то есть силе получения в нем, он находится ближе или дальше по отношению к свету. И поэтому у нас есть то же состояние бесконечности, но уже поделенное на всевозможные круги и слои луковиц, то есть сферы, где мы все это рисуем согласно экранам. И еще я бы сказал, что если можно вместе с тем не забывать, что все, что мы представляем себе здесь, мы представляем из восприятия реальности человеком, что он так чувствует. То есть все эти миры, все эти сферы, все это находится внутри нашего желания. И вследствие того, что это желание пока что испорчено и несовершенно, тогда мы видим в нем всевозможные части, различные сферы, прямоту, изменения разные. В то время, когда наше желание будет исправлено, наше восприятие реальности пройдет улучшение, мы увидим просто, что свет наполняет всю реальность. Если можно иногда также стараться это воспринимать из восприятия реальности, что все это происходит в нас.
1: Восьмая сноска относится к словам, состоящим из десяти сферот. Смысл взаимовключения сферот можно понять в соответствии с известным законом, что нет исчезновения в духовном. И каждый свет, переходящий с места на место, приобретает свое место навеки во всех тех свойствах, через которые проходит. И поскольку каждая нижняя сфера создается из высшей сферы, как причина и следствие, то считается нижняя, проходящая через высшую. Из этого следует, что все сферот включаются одна в другую. Например, когда выходят две первые сферы, кетер и хохма, то свет хохма обязан выйти из эйнсоф, потому что все исходит из него, а затем свет хохма обязан пройти через сферу кетер, прежде чем придет в сферу хохма, так как сфера кетер вызвало ее появление. И вследствие того, что сфера хухма прошла в ней, она получила там свое место, и теперь в кетере имеются две сферы — кетер и хухма. Таким же образом, затем вышли все десять сферот высшего света сверху вниз, вплоть до Малхут, и все девять сферот, что ниже кетера, должны пройти через кетер, так как он является первопричиной появления их всех. И все они получили там свое место, ведь нет исчезновения в духовном. И потому все девять нижних сферот обязательно существуют также и в самом кетере, так как они прошли там. И таким же образом обязательно имеются девять сферот в хохме, поскольку восемь сферот, что ниже нее, должны пройти через нее, как показано выше на примере кетера. И также восемь сферот в бине, подобным же образом, и также семь сферот в хеседе, и одна в малхут, самой нижней. Известно, что Малхут поднимает 10 сферот отраженного света от себя вверх, которые надеваются на 10 сферот высшего света, на 10 сферот прямого света. И этот отраженный свет называется светом Малхут, и нет в ней никакого другого света. Этот отраженный свет называется везде 10 сферот, поднимающиеся снизу вверх. И выясняется там, что Малхут называется Кетером для этих 10 сферот, так как она является причиной их появления. Сфера, ближайшая к ней, называется Хохмой. Третья снизу ступень называется Биной. И таким образом, каждая более тонкая сфера меньше предыдущей до тех пор, пока настоящий Кетер не получает от этого отраженного света только свойство Малхут. И в соответствии с этим понятно, что эти 10 сферот, идущие снизу вверх, все находятся в Малхут, так как все проходят через Малхут, и Малхут — это их корень. Поэтому все они приобрели себе место в Малхут. Находим таким образом, что и Малхут содержит 10 сферот. А через Есод проходит 9 сферот отраженного света, и потому в сфере Есод имеется 10 сферот, одну сферу высшего света, идущую сверху вниз, и 9 сферот отраженного света снизу вверх, которые должны пройти через него. И также 10 сферот в Хот, две сферы сверху вниз, то есть свет Хот и свет Есод, проходящий через него, и 8 сферот снизу вверх, и также 10 сферот в Нецахе, 3 сферы сверху вниз и 7 сферот снизу вверх, и так далее, таким же образом. Таким образом, после выхода 10 сферот высшего света и 10 сферот отраженного света, каждая сфера содержит точно по 10 полных сферот. И тоже в частных сферот и в подсферот, и нет этому конца, и все они находятся обязательно в таком же взаимовключении. И здесь нечего больше добавить. И смотри во внутреннем созерцании, где это рассматривается подробно.
0: Но об этом он будет говорить потом. Мы изучали, что в конечном счете у нас получается верхний треугольник. Это прямой свет, Ор-Яшар. И нижний треугольник — это отраженный свет, Ор-Хозер. И у нас всегда есть в каждой сфере часть от прямого света, часть от отраженного. В Кетера у нас есть 9 сферот прямого света и Малхут от отраженного. А в Малхут есть у нас Кетер отраженного света, 9 сферот отраженного света и только одна прямого кетра. И в каждой сфере зависит от того, где она находится, тогда в соответствии с этим есть у нас эти от прямого света, а вот эти от отраженного. Так это получается. О чем это говорит? О силе сферы? Насколько она, согласно своей силе, участвует прежде всего во всех остальных сферот, и какова ее мироучастие, не может быть ни больше, ни меньше. Между прочим, отсюда мы видим, это также по отношению к душам, которые находятся в том же порядке. Иначе что это за вся эта сетка? Если я нахожусь как интегральная часть в какой-то системе, Так система определяет для меня все. Я могу только прийти к своему оптимальному состоянию, своему правильному состоянию. Но это правильное состояние, оно определит, где я нахожусь, согласно своему свойству, там, где я могу быть как дающий, и где я пока еще не способен быть как отдающий и так далее. Это определенное состояние, которое определяется корнем моей души. Моя работа — только прийти к тому, чтобы быть участвующим в полной мере. Но что это? Это уже... Мой корень души определяет. И так это здесь. То есть всегда у нас есть сферот прямого света, Ор-Яшар. Откуда они приходят, сферот прямого света? Сколько уровней свет должен пройти для того, чтобы прийти к Кли? Это путь света, да? Прямой свет, Ор-Яшар. Когда он приходит к Кли, и Кли, оно пробуждает ощущение, тогда со стороны Кли есть у нас Ор-Хозер, отраженный свет. Так для того, чтобы выполнить действие, ощущение внутри Кли, скажем, если я говорю о Кетере, достаточно здесь одного света. Хохма, так два света в Кетере должно быть для того, чтобы вызвать хохме ощущение. Три света в Кетер, две в хохме для того, чтобы пробудить у нас реакцию в бине. И тогда бина начинает реагировать, да? И так далее. В Гвуре, в Кетере должно быть свет, и для того, чтобы вызвать реакцию в хохме, да хохмы, для того, чтобы вызвать реакцию в бине бины, и для того, чтобы вызвать реакцию в кетере хеседа. И так далее. То есть что измеряется прямым светом? Прийти к объекту, к желанию, да? И с помощью отраженного света это уже реакция. Так мы можем в таком виде говорить обо всей бесконечности, кли бесконечности, кли дэнсов, и каждом частном кли, неважно.
2: Так
0: зависит от состояния. Здесь одна душа, здесь другая, здесь еще одна, неважно. Что мы измеряем здесь? Скажем, что это общая душа, нишама клалит. Что мы здесь измеряем? Мы измеряем количество действий для того, чтобы пробудить эту душу. Исходя из этого, мы можем также научиться тому, какое давление должно быть на нее, какая работа, чтобы пробудить ее, и какова ее реакция, и мера ее участия, и вид ее участия во всей общей системе, характер участия. Вы понимаете, о чем говорится? Это сеть, которая может, и она еще многомерная. И Шарковонот говорится, что есть 25 парцуфов, облачающиеся друг на друга. И есть Шореш Нишама Гуф и Халькиц внешние. Но когда мы говорим все обо всех них, потому что в разуме это невозможно, только когда раскрывается видение, так все это говорится о том, когда есть у нас возможность говорить о каждом элементе, о каждой душе, о ее частной реакции. Как бы простое объяснение, что здесь такого, но он дает нам возможность говорить о нашей частной работе.
3: Отец.
1: Девятая сноска относится к словам «кольца луковицы». То есть каждый выше окружает нижний со всех сторон равномерно, без различия ступеней.
0: Потому что это закон Келим и Гулим. Нет между ним контакта, между Келим и Гулим. И почему? Как может коснуться одно желание другого желания? Как такое может быть? Я хочу пиво, а я хочу хлеб. Я хочу отдыхать, а я хочу плясать. Совершенно разные желания. Никто из одного желания не может понять желание другого. Сейчас трудно представить себе, что у меня сейчас температура, что я устал, что я хотел когда-то бегать, танцевать. Но когда я хочу бегать и танцевать, начинаю останавливать меня, для меня это изнурение. И я должен пробудить себя. Каждое желание, оно круглое, не касается другого. Это выражает нам форму игулим. Одно внутри другого, да? Отношение между ним может быть только с помощью экрана, с помощью цинарот, с помощью работы в желании. Тогда мы можем связать между ним и между ними и начать сравнивать их. Если есть у нас намерение на желание по отношению к единому месту, Творцу, по отношению к единому свойству. Есть здесь много философии, но имеется в виду под философией много следствий, последствий. Ну, продолжаем.
1: Восьмой пункт. Каждый игуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше и важнее, и так продолжается до этого мира, который находится в центральной точке, далее всех удаленный от бесконечности, и он совершенно материален. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и предпочтительнее другого. И так до этого мира, самого земного и материального, который является центральной средней точкой внутри всех совершенной игулим, внутри всего места, пространства и пустого воздуха, он также полностью отдален от бесконечности более всех отдаленных миров, остальных миров. И потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим, и необходимо это понять.
0: Но с помощью линии как раз самый нижний, средний, самый плохой может прийти к тому, чтобы быть самым возвышенным. Внутри этих игулим мы можем изучить, что у нас нет никакой возможности прийти к исправлению, но только с помощью связи между нами. И это в цинурот, в общих экранах, не в желаниях, а в общей цели. В желаниях мы никогда не можем быть связанными друг с другом. То есть я внутри, и ты внутри. Каждый находится в самом себе, живет и находится. Каждая сфера внутри себя. Если мы их связываем так, что в каждом игуле есть своя прямота, но эта прямота в намерении подобна другим, когда мы по отношению к одному Творцу, к одной цели, направляем себя в наших игулим с помощью общих цинурот, тогда мы соединяемся. То есть конкретно в одном предложении с помощью общей работы души соединяются. Нет у них никакой другой возможности соединиться. Я не могу просто так сидеть здесь и ничего не делать, и кто-то еще, и мы мечтаем о какой-то любви. Ничто не поможет. Мы должны работать с экранами, с общей целью, и тогда с помощью этого выяснения только можем соединиться, то есть объединение, и в особенности после разбиения, когда мы после разбиения без экранов и гулим, нет верха-низа, ни с какой важности, есть разница в получении, только и наоборот. Если только есть одна общая цель, одна цель с помощью ценарот, экранов, над келим да и гулим, мы можем соединиться в единую систему. Только в мере совместной работы. Поэтому очень важно нам распространение или что-то, когда все мы собираемся и все делаем. Тогда из слоев луковиц мы становимся прямым человеком во весь рост.
1: Еще раз пункт 8. Каждый игуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше другого, так продолжается до этого мира, который находится в центральной точке, далее всех удален от бесконечности, и он совершенно материален. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и качественнее другого. Итак, до этого мира, самого земного и материального, который является центральной, средней точкой внутри всех совершенных игулим, внутри всего места, пространства и пустого воздуха. И он также полностью удален от бесконечности, более всех остальных миров, и потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим. Необходимо понять это. Десятая сноска относится к словам «в каждом из миров, что в пространстве каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности». Уже рассматривали понятие близости, что оно не означает место, ни в коем случае означает близость свойств. Известно также, что от бесконечности до центральной точки имеется 4 стадии различия свойств, и они же 10 сферот и гулим. А центральная точка — это 4-я стадия с наибольшей из всех авиют. Первый гуль, который называется кетер, является источником, местом нахождения корня этих 4 стадий. И совершенно ясно, что игуль кетер наиболее тонкий из всех игулим, а его свойства более всех остальных близки к эйнсов. А первая стадия имеет больше авиют, чем кетер, удалена от бесконечности далее, чем кетер. Вторая стадия с еще большим авиютом удалена от бесконечности далее, чем первая стадия, пока центральная точка, самая грубая из всех, не определяется как удаленная от бесконечности более всех остальных. И не стоит спрашивать о том, что написано выше, что нет понятия выше и ниже в игулим, так как здесь говорится, что после того, как игулим получили

0: Мы читаем книгу Зор Лаам, глава Ваигаш, 64-я статья. Статьи «И не мог сдержаться Йосеф». Книгу можно скачать по сайт Каптиви. Можно задавать вопросы по сайт Каптиви. И лучшие вопросы будут заданы прямо на уроке. Зор Лаам, Ваигаш, статья «И не мог Йосеф сдержаться».
1: Я думаю, нам надо сделать некое такое приглашение всемирное, чтобы писали кратко. Несколько слов, несколько предложений, что люди думают, что стоит сказать перед изучением Зор или во время изучения Зор, когда мы хотим обновить намерение, чтобы каждый вот так об этом думал. Что бы он написал? Как обычно, что-то краткое, до 5 предложений, может быть, чтобы это пробуждало сердца товарищей в направлении правильного намерения во время учебы. Это особое время, когда мы изучаем Зор, пробудить свет, возвращающий к источнику. Нет у нас силы, у самих, по нашей природе, преобразовать себя с получения на отдачу. Мы это можем сделать только с помощью света высшего. Он светит на нас в то время, когда мы изучаем его действия. Это особенно в книге Зор объясняется. Поэтому мы должны стать подобными, насколько это можно, этому свету, возвращающему к источнику, быть вместе во взаимном влиянии, во взаимном единстве, как Творец один, единственный и единый. И вот так представить себе эту силу и достичь цели творения. Что-то такое. И еще другие слова, может быть, с другой стороны, как-то с третьей прийти к этому. Надо подумать. Пусть каждый об этом подумает. Это даст ему много мыслей, работы, возможностей. И вот так мы, выясняя, придем к истине и сделаем такое. Это не соревнование, ну как это назвать? Упражнение. Понятно, что упражнение. Но потом мы выберем, что лучше, что более подходит. Такие избранные отрывки, мы ими будем пользоваться. Пожалуйста.
0: Пункт 64. Когда Творец сотворил мир, Он поставил его на одном столпе, и имя ему — Праведник, то есть Исот. И этот Праведник — это поддержка мира, ведь он поддерживает существование нуквы, называемой мир. И это называется «орошает свечением хохмы и питает свечением хасадим всех». Как сказано, и река, то есть Исот, выходит из рая, чтобы орошать сад, а оттуда разделяется. 65. Оттуда разделяется, то питание и орошение реки, все это получает сад, то есть нуква, а потом орошение разделяется на 4 стороны света, то есть все жители мира питаются от него. И много их, жаждущих напиться и накормиться оттуда, как сказано, глаза всех ждут тебя, и ты даешь им пищу их во время свое. И поэтому щедро отделял, давал он бедным, это праведник, то есть Исот, щедро отделяющий и дающий свое совершенное благо от хохмы и хасадим, обеспечивающий недостающее всем бедным в мире. Праведность его пребывает вовеки. Это Кнесет Исраэль, то есть нуква, называемая праведность, цдака. И благодаря тому, что она получает совершенное благо от Есода, она пребывает в мире, в совершенном существовании, то есть пребывает вовеки. Грешник увидит и разгневается. Это Малхут народов идолопоклонников, которая завидует в это время святой Малхут. 66. Малхут небес, то есть Нуква Зейрампина, это храм, и она дает поддержку всем бедным в сени жилища Шхины, а праведник, то есть Исод Зейрампина, называется сборщик подаяния для оказания милости и питания бедных, пребывающих в сени Шхины. Поэтому сборщики подаяния получают оплату, соответственно, всем, кто дал им подаяние, поскольку они являются опорой Исода Зейрампина, который называется сборщик подаяния, и который включает в себя все сфирот выше него. 67. Сказано: «И не мог Йосеф сдержать себя при всех стоявших подле него». Это все, кто должен был кормиться и поиться от него. Ведь Исод, называемый Йосеф, не может сдержать себя, чтобы не дать им благо. «И не стоял никто рядом с ним, когда Йосеф дал узнать себя своим братьям. С ним — это Кнесет Исраэль», то есть Нуква, «и не стоял никто рядом с ней, когда она дала узнать себя», то есть в момент зевуга, ибо зевуг называется познание. «Своим братьям» — это остальные опоры и воинства, как сказано, «ради братьев моих и друзей моих». Ведь ради них он совершал зевуг с Нуквой, чтобы дать им благо. И смысл слов, когда Йосеф дал узнать себя, когда Йосеф совершал зевук со Шхиной ради братьев своих, ведь Эль означает ради. И также, когда Творец собирается совершить зевук с Кнесет Исраэль, как сказано, когда Йосеф дал узнать себя своим братьям, означает, когда Творец соединялся с Израилем, в момент его зевуга с Нуквой, с ним не было никого из народов. Ведь лишь одни сыны Израиля получают от свечения зевуга, и у народов идолопоклонников нет связи с ними. Поэтому сказано: «А в восьмой день остановка будет у вас». Ибо в это время Творец пребывает в единстве с одними лишь сынами Израиля, ведь сказано о них: «Братья мои и друзья мои». 68. Во время избавления, когда Творец поднимет Кнесет Исраэль из праха и захочет воздать свое возмездие народам идолопоклонникам, сказано: «И не было со мной никого из народов», как сказано здесь, «и не стоял никто рядом с ним, когда Йосеф дал узнать себя своим братьям», и, как сказано, «и носил их, и возвышал во все былые времена». О времени избавления сказано: «И не было со мной никого из народов», то есть нет никакой силы Ситра-Ахра, которая могла бы помешать ему в этом. Тоже означают и слова: «И не стоял никто рядом с ним», что никакая сила Ситра-Ахра не находилась рядом с ним, мешая ему дать узнать себя братьям. Также сказано: «И носил их, и возвышал во все былые времена», то есть вознес Израиль высоко, так, что никакая сила в мире не может навредить ему. 69. «И не мог Йосеф сдержать себя». Это, как сказано: «Песнь ступеней, к тебе поднимаю я глаза мои, восседающие в небесах». И сказано: «Поднимаю глаза мои к горам». «Поднимаю глаза мои к горам» означает «наверх», к Зейрампину, чтобы притянуть благословение сверху вниз, к Нукве, от высших гор, как сказано. Горы — это не что иное, как працы, то есть Хагат Зейрампина, притянуть от них благословение к Кнесет Исраэль, которое благословляется от них. «К тебе поднимаю я глаза мои». Это вниз, к нукве, предвкушая и ожидая те благословения, которые спускаются оттуда, то есть от Зейрампина, вниз, в нукву. 70. «Восседающий в небесах». Если говорится о нукве, почему же он говорит «в небесах», ведь это Зейрампин? Ответ. Он говорит «восседающий в небесах», поскольку вся мощь и сила и пропитание нуквы в небесах, ибо она получает их от Зейрампина. Ибо когда Йовель, юбилей, то есть Бина, открывает источники этих всех ворот, то есть изобилие 50 ворот Бины, все они оказываются в небесах, то есть в Зейрампине. А после того, как небеса получают все те света, которые выходят из Йовеля, они кормят и поят Кнесет Исраэль, то есть Нукву, с помощью одного праведника, то есть Исуда. 71. А после того, как Исуд пробуждается для нее, много их, стоящих со всех сторон, чтобы напиться и благословиться оттуда, то есть получить свечение Зевуга, как сказано, «Львы рычат о добыче». И тогда она поднимается в Зевук, в тайне тайн, как подобает, и получает удовольствие от своего мужа, как и подобает ей. А все те, кто стоят со всех сторон, ожидая получить от нее, лишь стоят, не поднимаясь вместе с нуквой, как сказано, и воскликнул он: «Уведите всех от меня», и не было никого рядом с ним. Однако после того, как она получила удовольствие от своего мужа, то есть после зевуга, все они напиваются и наедаются, как сказано, поят всех зверей.
1: Мы видим, Зор все время рассказывает нам только о зевуге между Зейрампином и Нуквой. Говорит о Йосеф, говорит о Малху, царстве Давида, о всех свойствах Зейрампина, как они входят в Нукву, как они действуют, чтобы между ними было объединение. Человек, когда он это читает, Зор слышит, должен войти в состояние, попробовать пробудить себя, быть чутким к тому, что пишут об отношениях между Зейрампином и Нуквой, что это зависит от него, как человек очень заботится о чем-то, от чего зависит его судьба. Это произойдет так или эдак. Он все время находится в каких-то... в каком-то ощущении. Ну, когда? Как? В лучшую сторону, в худшую, чуть лучше, чуть хуже. Вот так мы должны вот в таком виде привести себя в историях Зор, в объяснениях Зор, к отношениям между Зейрампином и Малхут, потому что мы части Малхут, и все зависит от того, насколько и в каком виде между ними будут связи. Иногда само чтение к нас к этому пробуждает. Мы становимся более чувствительными, чуткими к тому, о чем нам рассказывают. Иногда мы должны искусственно вот так пробуждать себя, быть более чувствительными. Где тут я в этой связи? От чего зависит? От того, что написано в Зор. Потому что Зор нам рассказывает всегда только о том, что произойдет во мне, в моей душе. Это происходит все время, но от меня это скрыто. Все эти вещи происходят одновременно. Я только не чувствую этого. Когда же это раскроется? И человек должен вот так чуть больше поднять свою чувствительность к истории этих взаимоотношений Зейрампина и Малхут. И вообще обо всем, о чем говорит Зор. Где это во мне? Вот сейчас происходит. Где? Чуть-чуть постараться вот так быть в этой истории. Пробуждать чувства. Да?
0: Статья «Почему ты причинил зло?» 72. Двое были упрекавших Творца. Моше и Элияу. Моше сказал: «Почему ты причинил зло этому народу?» А Элияу сказал: «Неужели ты причинишь зло, умертвив сына ее?» И оба они сказали одно и то же.
1: Скажем, вот сейчас говорят о Моше и Элияу. Это наше свойство, которые действовали якобы в жалобе на Творца. И я должен быть в этой игре, я должен быть в этой роли. Я как Моше, или я как Элияу, что я выполняю, облачиться в них.
0: 73. Моше сказал: «Почему ты причинил зло, поскольку Ситра Ахра было дано право господствовать над Израилем? Причинил зло означает, ты дал другой стороне зла позволение господствовать над ними». Элияу сказал: «Причинил зло», то есть дал Ситра Ахра позволение забрать его душу. Поэтому он сказал: «Причинил зло». И все это одно целое. То есть «причинил зло» — это дарование права Ситра Ахра, которое называется «зло». 74. Элияу сказал: «Неужели и вдове, у которой я живу, ты причинишь зло, умертвив сына ее?» Ведь Творец сказал Элияу: «Вот я повелял там женщине-вдове кормить тебя. А всякий, кто кормит и дает пропитание нуждающемуся, в особенности во время голода, соединяется с древом жизни и держится за него и гарантирует жизнь себе и сыновьям своим». А теперь, сказал Элияу, каждый, кто дает в мире пропитание душе удостаивается жизни для себя и удостаивается соединиться с древом жизни. А теперь древо смерти, сторона зла, господствует над вдовой, которой ты повелел кормить меня. Поэтому, сказал он, причинил зло. 75. Но ведь человеку не было причинено никакого зла от Творца. А дело в том, что когда человек идет в правой линии, у него постоянно есть охрана Творца, и Ситра Ахра не может властвовать над ним, и это зло подчиняется ему и не может властвовать. А поскольку эта охрана снимается с него, как только он прилепляется ко злу, когда то зло видит, что у него нет охраны, оно воцаряется над ним и хочет уничтожить его. И тогда ему дается право, и оно забирает его душу. 76. Моше сказал: «Почему ты причинил зло этому народу? Ведь злой стороне было дано право властвовать над Израилем, чтобы он был у нее в рабстве». Другое объяснение. Он сказал: «Почему ты причинил зло? Потому что увидел многих сынов Израиля, которые умерли и были переданы дурной стороне». 77. Когда пробуждается добро, то есть правая сторона, есть вся радость и все благо и все благословения. Но все это в секрете, ибо сыны Иакова сказали: «Благословенно имя славы царства его во веки веков». Секретно. И это потому, что когда единение правильное, и отсюда ясно, почему во время единения Иосиф сказал: «Уведите всех от меня», ведь единение должно происходить в скрытии. 78. Но Элияу, который выносил решение, а Творец исполнял, и он вынес решение небесам не опускать росу и дождь, как же он боялся Иззавели, которая посылала к нему? Как сказано: «Если я завтра в эту же пору не сделаю с твоей жизнью того же, что с жизнью каждого из них», и он сразу испугался и убежал, спасая свою жизнь. 79. Праведники не хотят утруждать своего господина там, где вред очевиден. как Шмуэль, который сказал: «Как я пойду, ведь услышит Шауль и убьет меня?» И сказал Творец: «Телицу возьмешь с собой, ведь праведники не хотят утруждать своего господина там, где есть вред». Также и Илияу, когда увидел, что есть вред, он не хотел утруждать своего господина. 80. Об Элияу не сказано: «Испугавшись, Ваира, встал и пошел, спасая свою жизнь», а сказано: «Ваяр», увидев, то есть он увидел видение, ибо он увидел, что уже несколько лет за ним ходит ангел смерти, и он не передается в его руки. А теперь и пошел к своей душе, то есть он пошел к поддержке своей души, то есть к древу жизни, чтобы прилепиться к нему. И ангел смерти больше не будет ходить за ним. 81. Всюду говорится «свою душу», а здесь «к своей душе». Все души в мире исходят из той же реки, которая течет и вытекает, то есть из Исода Зайрампина, и всех их принимает тот же узел жизни, то есть Нуква, и когда Нуква беременеет от Захара, все они в двойном устремлении, от устремления Никивы к Захару и от устремления Захара к Никиве. И когда устремление Захара выливается в великое желание, у душ есть большое жизненное наполнение. Ведь все зависит от устремления и желания древа жизни Зайрампина. И Илияу, поскольку он происходил от такого желания Захара, более других людей, продолжал жить и не умер. 82. И поэтому сказано «к своей душе», а не сказано «свою душу». Ведь свою душу, «эт нафшо», это нуква, которая называется «эт». Однако «эль» — это Захар. «Эль нафшо» к своей душе указывает на одного лишь Захара. А когда говорится «о жене», сказал он, то есть Никиве, это включает Захар и Никиву, ибо когда Нуква содержится внутри Захара, говорится «о жене», сказал он. Жену — это Иша, и душу — это Навшо, указывает на одну лишь Нукву, без взаимовключения с Захаром. А поскольку Илияу происходит со стороны Захара более всех людей в мире, он получил большее жизненное наполнение, чем все люди в мире. И он не умер, как остальные люди в мире. Ведь целиком он происходит от древа жизни, а не из праха, как остальные люди. И поэтому он ушел наверх, а не умер, как это происходит со всеми людьми в мире, как сказано, и вознесся Илияу вихрем в небо. 83. Сказано: «И вот появилась колесница огненная и кони огненные, и отделили они одного от другого, и вознесся Илияу вихрем в небо. Ибо в этот момент тело отделилось от духа, и он ушел, не как остальные люди, а остался святым ангелом, подобно другим высшим святым, и выполняет свою миссию в мире как ангел. Ибо чудеса, которые Творец совершает в мире, делаются через него». 84. «И сказано: и просил смерти душе своей». До этого сказано: «и пошел к своей душе», что говорит о жизни. А здесь сказано «смерти душе своей», что указывает на древо, в котором пребывает смерть, то есть на нукву. Как сказано: «ноги ее не сходят к смерти». И там раскрывается ему Творец, как сказано, «и сказал: выйди и стань на горе перед Творцом». И как сказано далее, «И после землетрясения огонь, и после огня голос тонкой тишины». Это самое глубокое место внутри, из которого исходят все света. 85. «И было, когда услышал Элияу, и сказал он, весьма возревновал я о Творце, сказал ему Творец, доколе ты будешь ревновать обо мне? Ты закрыл дверь, чтобы смерть больше никогда не властвовала над тобой, и мир не может терпеть, чтобы ты находился вместе с сынами моими, ибо ты обвиняешь их». Сказал он ему, «Потому что оставили твой завет сыны Израиля». Сказал он ему, «Клянусь, что ты будешь присутствовать всюду, где люди будут соблюдать Святой Завет, то есть будут совершать обрезание». 86. Что привело к тому, что произошло с Элияу, как сказано, «Оставлю я среди Израиля». Сказал ему Творец, «Начиная с этого момента, мир не сможет терпеть тебя рядом с моими сынами, ибо ты будешь обвинять их». Как сказано, «Элишу же, сына Шафата, помажешь в пророки вместо себя, чтобы был другой пророк с сыном моим, а ты уйдешь вместо свое». 87. «Над человеком, ревнующим о Творце, ангел смерти не властен, как над другими людьми,

0: И будет с ним мир, шалом, как сказано в главе Пинхас, «Вот я даю ему мой завет мира».
1: Это большие исправления. Элияу пока придет, Элияу, все эти сложности и проблемы. Это конец исправления. Но облачаться в героев Зор, потому что это наше свойство, и пытаться на их месте, как Зор рассказывает, почувствовать, насколько мы способны пытаться найти правильную форму рассказа. Что значит? Они были, вжаловались на Творца, на людей, на Израиль. Они пытались, требовали быть в большем намерении ради отдачи и не могли сверху вниз.
0: Нахум из Иерусалимской группы спрашивает: «Я сегодня совершенно оторван. Есть уроки Зора, когда я могу находиться в намерении, есть такие, когда нет. Является ли возможность быть в намерении от соединения между нами?»
1: Это, конечно, да. Есть общее и частное. Общее должно, то есть группа мировая, всемирная. Посмотри, сколько у нас. Санкт-Петербург, кто там? Вена, Нью-Йорк. Сегодня много. Иерусалим, Квинс. Очень много. Тебе покажут сейчас. Очень много людей. Ты видишь, десятки людей сидят в Москве. Привет, Корчагин, как дела? Что я хочу сказать? Есть правило. Мы в нашем общем намерении удерживаем определенный уровень, как воздушная подушка, на которой мы находимся. Это общий уровень. Это общее управление. А есть частное управление. Вопреки всему, что бы мы ни делали, будут люди, которые будут ниже, а может быть, будут люди, которые выше. Обычно нет. Обычно почти невозможно быть выше группы, потому что и желание быть вместе с группой гораздо предпочтительнее быть с группой на более низком уровне, чем одному на более высоком уровне. На пользу исправления, ведь исправление в объединении душ, а не в том, что если ты можешь сделать какое-то особое исправление, это уже, это мы отложим. Это пока не является нашей проблемой. Поэтому, может быть, что мы сегодня находимся в некоем приподнятом состоянии. Я вижу сегодня хорошее состояние. Добро и зло — это тоже относительно. Кто знает, что является добром, а что зло. Но сегодня есть определенная чуткость, чувствительность к тому, что мы читаем. Большая готовность. Не связывать это с хорошими или плохими вещами. Это определенный процесс, всегда так. Правое, левое, правое, левое. Или левое, правое, левое, правое. Это должно так раскрыться. Поэтому всегда есть и всегда будут люди, которые будут ниже этого уровня и не смогут удержать себя по разным причинам. О них мы должны позаботиться в общем. И вопреки тому, что мы это знаем, и в общем такие упавшие все равно будут. И это тоже мы должны об этом знать и заботиться. И они должны быть, в любом случае они должны пытаться. Но есть в этом, есть на это причина. Поэтому то, что он настолько сегодня отключен, что даже текст, он в чувствах, в простом смысле, все тексты Зор, в них это есть. Но иногда это чуть ближе к выражению, иногда чуть дальше. Это нормально, это бывает. Это пусть знают, что это не является как раз общим ощущением, да?
0: Зор из Чикаго спрашивает, что значит приобрести Творца?

0: имеется.
1: Если это кли действует в соответствии с экранами, то есть здесь было желание, и это желание было с экраном. Оно хотело произвести действие отдачи, и, соответственно, этому раскрылся свет. Соответственно, действие отдачи. Тогда он почувствовал внутри ощущение отдачи. И в этом ощущении отдачи потом начал раскрывать. А кому я могу отдать? Как я могу отдать? Как я могу получить, и в моем получении я кого-то наполняю? Тогда он начинает наполняться неким особым наполнением над своими килим. У него есть желания. Эти желания все в экранах. И вместе с экранами и желаниями у него есть действие. Он отдающий тем, что он получает. Он дающий кому-то. Все это раскрывается внутри. Этот кто-то тоже раскрывается внутри. Тогда получается, что у нас есть кончик буквы «Юд», буква «Юд», «Кей», «Вав», «Кей». «Авая». «Авая». «Полное», «В наполнении». «Авая» в наполнении называется именем Творца. Имя Творца. Что такое Творец? Творец — это свойство отдачи, которое мы постигаем внутри нас. Что, Творец внутри человека? Да, внутри человека. Поэтому он называется Боре. Творец Боуре. Приди, увидь. А почему же мы молимся Ему? Почему мы так почитаем Его? Это всего лишь мое ощущение, мое свойство. Это твое свойство. Но ты раскрываешь это свойство над своим эго, над своей природой. Это природа более высокая. Поэтому все раскрывается внутри творения, и в любом случае, для этой формы, которую мы раскрываем, мы ее относим к кому-то более высокому, к Ацмуто, к Творцу, к чему-то высшему, откуда мы вот так это чувствуем. Сам он непостижим, высший наш корень. А то, что мы от него постигаем, это Авая, Элоким, Творец, все эти святые имена. И наука Каббала — это раскрытие вот этих имен. Это называется внутренний свет, Орпними. Да?
2: Здесь написано в 87-м пункте, что единство должно быть скрытие. Тогда это правильное единство. Почему?
1: Скрытие — это мера скрытия. Как мы в скромности говорим, все должно быть в скромности. То есть дочь Творца, Бат-Мелех, прячут всегда. Потому что то, что там раскрывается, почет Творца, величие, свет Хохма раскрывается, это внутри. Это должно быть в скромности, в скрытии, то есть под экраном. Это скрытие, и все эти синонимы, цниют, ацна, кисуй, это все эти синонимы означают скрытие. И они раскрываются, все эти вещи должны быть раскрыты, но в скромности, в скрытии. Немножко продолжим чтение.
2: Статья. «И пал на шею Бениамину, брату своему, и заплакал. И пал Юсеф на шею Бениамину, брату своему, и заплакал. Он плакал о первом храме и о втором храме, который выстроят в уделе Беньямина и разрушат». 89. «Шея твоя подобна башне Давида, что возносится в великолепии, тысяча щитов висит на ней, все щиты героев. Башня Давида находится в Иерусалиме. Разумеется, Давид построил ее, и она стоит внутри Иерусалима. Но башня Давида, о которой говорит Писание, не эта башня, а высший Иерусалим, то есть Нуква, о которой сказано: крепкая башня, имя Творца. В нее побежит праведник и возвысится». Слово «возвысится» указывает на праведника или на башню. Башня возвышается, потому что в нее бежит праведник, то есть Исуд. 90-й пункт. Шея твоя — это нижняя.

0: и храм, подобный башне Давида, Нукве, и он исправлен в красоте, подобно шее, красе тела, также и храм. Это краса всего мира. 91.
1: Красотой называется хохма. И, конечно, здесь не говорится ни о каком направлении в нашем воображаемом мире, только о Малхут, Бина, то, что происходит за Рампин или в Малхут.
0: 91. Возносится великолепие, это означает холм, на который смотрят все жители мира, чтобы восславлять и молиться. Слово «тальпиот» разделяется на «тельпиот» — холм уста. Это холм, к которому все уста мира обращают хвалы и молитвы. 92. Тысяча щитов висит на ней. Это тысяча исправлений, осуществленных в ней, то есть свечение хохма, обозначаемое числом тысяча. Все щиты героев, все они происходят со стороны сурового суда, и поэтому называются героями. Свечение хохма проистекает из бины, которая вновь стала хохмой, и из левой линии ее, зовущейся Ицхаком, представляющего суровый суд. 93. Как все исправления женщины зависят от шеи, так все исправления мира зависят от храма и пребывают в нем. О храме, шее и красе всего мира сказано: «В шею гонят нас, старались мы, и не было позволено нам». «В шею гонят нас, старались мы, и не было позволено нам». «Старались мы, и не было позволено нам» — это значит, что мы дважды старались выстроить его. Первый храм и второй храм. «И не было позволено нам», то есть не оставили нас, и они были разрушены, и не отстроились потом. 94. Когда повреждается шея, вместе с ней повреждается все тело, так и храм. Когда он повреждается и темнеет, мрачнеет также и весь мир, и не светит солнце, и небо, и земля, и звезды. 95. И поэтому плакал Йосеф об этом, о двух разрушенных храмах. А после того, как плакал об этом, заплакал об изгнанных коленах. Ибо при разрушении храма сразу были изгнаны все колена и рассеялись среди народов. И сказано: «Целовал он всех братьев своих и плакал о них, о том, что они изгнаны». 96. Обо всех он плакал, о храме, разрушенном дважды, и о своих братьях, десяти коленах, вышедших в изгнание и рассеявшихся среди народов. А затем заговорили с ним братья его. О них не сказано «заплакали», ведь он плакал потому, что появился над ним Дух Святости, и он увидел все это. А они не плакали, так как не царил над ними Дух Святости, и они не видели этого.
1: 'Удерживаем намерение, да? С одной стороны, вместе все, с другой стороны, каждый представляет себе вместе с Малхут или со свойством, о котором рассказывает Йосеф, Давид и так далее. Дальше.
0: Статья «Голос послышался в доме фараона», 97. Сказано: «Голос послышался в доме фараона», и сказано: «Тоскует и изнывает душа моя». Каждый человек, возносящий молитву пред своим владыкой, должен предварять ее благословениями каждый день и возносить свою молитву в надлежащее время. 98. Утром пускай объединяется с правой стороной Творца, с Хеседом. Во время послеполуденной молитвы пускай объединяется с левой стороной Творца. Требуется человеку молитва и просьба каждый день, чтобы объединяться с Творцом. Тот, кто возносит молитву перед своим владыкой, не должен издавать голоса во время молитвы. Если же человек издает голос во время молитвы, то молитва его не поднимается. 99. Дело в том, что молитва — это неслышный голос, ибо слышащийся голос — это не молитва. Что же такое молитва? Это другой голос, который зависит от слышащегося голоса. Что же такое слышащийся голос? Это голос с буквой «вав», «коль». А голос, который зависит от слышащегося голоса, это голос без «вав». Неслышный голос — это свята хасадим, укрытый от свечения хухма, голос бины. А слышащийся голос — это свята хасадим, раскрытый в свечении хухма, зайрампин, в котором от хазе и ниже раскрывается хухма. Однако есть еще один неслышный голос, нуква, когда она представляет хохму без хасадим, а хохма не может светить без хасадим. И называется она молитвой шепотом, а также называется голосом без вав. Вав — это зайрампин, который дает ей хасадим, и тогда она слышна. Когда же ей недостает вав, то есть зерампина, тогда она лишена хасадим и не слышна, то есть не совершает отдачу вне себя.
1: Потому что у Малхут нет нехватки ни в чем, кроме хасадим.
0: И поэтому сказано, что молитва — это неслышный голос, так как она представляет хохму без хасадим и не слышна. Что же такое молитва? Это другой голос, который зависит от слышащегося голоса. Нуква должна получить хасадим от зайрампина, то есть слышащегося голоса, и тогда хохма в ней облачается в хасадим, и она слышима. Что же такое слышимый голос? Это голос с буквой «вав», «зайрампин», а голос, который зависит от слышимого голоса, зависит от зивуга, это голос без вав, то есть нуква, лишенная святов хасадим. Пункт 100. И поэтому не должен человек издавать голос во время своей молитвы, а должен молиться шепотом, неслышным голосом, подобно нукве, которая представляет молитву. Посредством нашей молитвы мы объединим неслышимый голос с зайрампином, слышимым голосом. Такая молитва принимается всегда, поскольку максимально устремлена на зивук зайрампином. Об этом и сказано: «голос послышался». Послышался голос без вав, то есть молитва шепотом, которая принимается. Сказано об этом: «Хана говорила в сердце своем, голос ее был не слышен». Такую молитву Творец принимает, когда она возносится с желанием и намерением, исправленная должным образом, и когда человек объединяет единство своего владыки каждый день как должно. 101 пункт. Тайный голос — это голос Высшего, голос, раздающийся в бине, откуда исходят все голоса. Первое — свойство неслышного голоса. А голос без вав — это молитва внизу, нуква, свойство неслышимого голоса, призванного подняться к вав, то есть зайрампину, и соединиться с ним, чтобы получить от него хасадим. 102. Голос без вав — это нуква, когда она расстается с Зейрампином. Этот голос плачет о первом храме и о втором храме. Как сказано, голос слышен в вышине. Вышина — это высший мир, будущий мир Бина. Сказано об этом «из вышины и до дома Творца», то есть «от мира и до мира». От Бины, которая зовется Вышиной и представляет Высший мир, до Малхут, которая зовется Домом Творца и представляет собой Нижний мир. Также и здесь. Вышина — это Высший мир, Бина. Ибо в час, когда он послышался в Вышине, сказано, призвал Всесильный Бог воинств в тот день плакать и сетовать. Началу зивуга зон свойственно примирение. Зейрампин привлекает к ней свечение хохма от левой линии бины, и благодаря этому нуква примиряется для зивуга с ним. Это привлечение осуществляется посредством их подъема в бину, когда Зейрампин облачает ее правую линию, то есть хасадим, а нуква облачает ее левую линию, то есть свечение хохма. И здесь кроется много исправлений. Первое. Нуква примиряется с ним, так как он привлекает к ней свечение левой линии от бины, ее собственные свойства хохма. Второе. Когда она облачает левую линию бины, там пробуждаются грозные суды, кроющиеся в этой левой линии. Они преграждают все ее света, и она становится подобна палящему пламени. Вследствие этого в ней пробуждается сильное стремление совершить зивуг с Зейрампином и получить у него хасадим, чтобы облачить свое свечение левой линии. Третье. Из-за суровых судов она оставляет гар свечения левой линии и получает только вак свечения левой линии. Голос слышен — это голос без вав. При подъеме нуквы к левой линии бины, когда она расстается с Зейрампином, который называется вав. Ибо Зейрампин целиком относится к правой линии бины, а нуква целиком относится к левой линии бины. И они очень далеки друг от друга. Это и есть голос, плачущий о ней, о первом храме и о втором храме, ибо когда она облачает левую линию бины, там пробуждаются все суды, пока не перекрываются все света при втором исправлении, которое предназначено для пробуждения зивуга. И тогда сказано, река пересыхает и осушается. Пересыхает при первом храме, то есть в бине, в ее зад, и осушается при втором храме, то есть в нукве, и она плачет о двух этих разрушениях.
1: Но с другой стороны, именно они дают ей жизнь.
0: И как сказано, голос слышен в вышине. Голос — это нуква, которая поднялась и слышна в бине, которая зовется вышиной, высшим миром. В вышине — это значит, что нуква облачает левую линию бины, как сказано, «И призвал Всесильный Бог воинств в тот день плакать и сетовать». Это вызвано пробуждением больших судов, которые там находятся. Они перекрывают все ее света, и это второе исправление. И тогда река пересыхает и осушается, то есть разрушаются два храма. 103.
1: Но мы уже знаем, что все это разбиение, чтобы прийти к исправлению, потому что невозможно иначе. От двух храмов, или в мире Никудим было разбиение на уровне Ныи, или два храма, первый храм и второй храм. Здесь об этом говорится.
0: 103.
1: Поэтому, как мы изучаем в науке Каббала о том, что у нас произошло в высших мирах, подготовки к нашему миру, что из нашего мира мы только начинаем исправление. Вот так мы должны видеть нашу историю. Первый храм, второй храм. Все эти вещи, которые мы прошли в истории, это только подготовка сверху вниз, сверху вниз. И только сейчас мы начинаем исправление. Как мы это изучаем в учении десяти сферот, в Птихе, все то, что произошло, все разбиения, все это сверху вниз, под воздействием высшей силы. Нет тут никакого участия нижнего. Нижний начинает сейчас. Произошло взаимосмешение всех келим в последнем галуте. Сейчас раскрывается книга Зор и все условия. И сейчас у нижнего есть условия установить себя и начать действовать в работе на Творца.
0: 103 пункт. Голос слышен. Он слышен высоко-высоко, когда Нуква поднялась наверх к левой линии Бины. Тогда разрушаются два храма, потому что Вав, то есть Зерампин, удалился и ушел от Нуквы. Ведь он облачает правую линию Бины, а Нуква — левую линию Бины. И они предельно отдаляются друг от друга. И тогда Рахель оплакивает своих сыновей, ибо нет его, ибо перекрылись все ее свята, и нечего ей давать сыновьям. И поэтому они ушли в изгнание. Сказано, ибо нет его, следовало бы сказать, ибо нет их во множественном числе. Однако же нет его означает, что муж ее не с ней. А если бы ее муж Зерампин был с ней, она утешилась бы по сыновьям, поскольку тогда открылись бы ее свята, и сыновья ее не были бы в изгнании. Но поскольку его нет, она не утешается по своим сыновьям, ведь сыновья удалились от нее, потому что муж ее не с нею. 104. Дом фараона. Это указывает на Бину, то есть дом, из которого взыскиваются и раскрываются все свята и все светильники. Сферот Нуквы называются светильниками, и все, что было преграждено, раскрывается оттуда. Поэтому Бина называется домом фараона. Голос послышался в доме фараона, Нуква поднялась к левой линии Бины, и тогда все суды пробуждаются там над ней, и это второе исправление, предназначенное для пробуждения Зивуга. Поэтому Творец выводит все свята и все светильники, чтобы светить этому голосу, который зовется голосом без вав, то есть Нукве. И поэтому, когда пробудились на нее суды левой линии, в ней усилилось стремление к Зивугу, и она совершила Зивуг Зерампином, и он дал ей все свята и все светильники. 105. Когда Творец восстановит этот голос, то есть Нукву, из праха, и она соединится с Вав, то есть Зерампином, тогда все, что было утрачено Израилем во время изгнания, вернется к ним, и усладятся они высшими святами, добавленными им из высшего мира, как сказано, и будет в тот день... Вострубят.
1: Да.
0: Ученик из Кварцабы спрашивает продолжение сказанного, что соединение влияет на намерение. Если человек один слушает в течение дня Зор, могу ли я притянуть окружающий свет?
1: Нет в духовном времени движения, места. Праведники, авторы Зор, которые физически в нашем мире умерли 2000 лет назад, они что, не находятся сейчас с нами? Арива так сказал своим ученикам, если удостоитесь, я вернусь и буду обучать его. как один, который присутствовал при его смерти, он говорит, как ты вернешься, если ты умираешь? Ему ответили, нет у тебя дела до скрытых тайн. То есть они присутствуют здесь гораздо более ясно, более явно, чем при физическом прямом контакте. Они находятся вместе со всеми душами, которые удостоились раскрытия, со всеми нашими товарищами, которые стремятся к раскрытию. И мы вот так все вместе удостоимся раскрытия.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 7 октября 2002 года. Статья «Что такое путь в начале тернистый, а в конце прямой в духовной работе». Статья находится в книге «Труды Рабаша». 947-я страница, 2-й том. Прочитаем вместе в десятках статью в нашем распоряжении. 26 минут, пожалуйста.
1: Труды Рабаша, עמוד 947, маамар маху дерех. Труды Рабаша, статья, что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира.
0: Что означает путь в начале тернистый, а в конце прямой в духовной работе? Мидраш и Танхума сказано: «Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение и проклятие. Написано об этом: не из уст ли Всевышнего исходят бедствия и блага? Также и Моше приготовил перед ними два пути — добра и зла, путь жизни и путь смерти, благословение и проклятие. Есть притча о старце, сидевшем у дороги, и были перед ним два пути. Один был в начале тернистый, а в конце гладкий, а другой в начале гладкий, а в конце тернистый. И он сидел у развилки этих дорог и предостерегал прохожих. И говорил им: несмотря на то, что вы видите начало первого пути тернистым, идите по нему. Ибо конец его гладкий, и тот, кто был умный, слушался его и шел по этому пути, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели. Но те, кто не слушали его, шли и терпели неудачу в конце. И сказано об этом: и выбери жизнь, ты и потомки твои. И понимать это в плане духовной работы следует так, что в работе по исполнению Торы и заповедей нужно различать два пути. Первое — ло лишма, второе — лишма. Как известно, в работе следует различать цель творения и исправление творения. И цель творения такова, что человек должен прийти к совершенству, то есть чтобы удостоился блага и наслаждения, ибо есть жизни Творца дать творениям благо и наслаждение. И это называется Его, Творца, желанием насладить свои создания, и поэтому все создания стремятся только получить благо и наслаждение. И поэтому каждый день человек стремится получить заново благо и наслаждение и не удовлетворяется тем, что было у него в прошлом. А каждый день человек заново начинает получать благо и наслаждение. То есть человек вынужден получать каждый день удовольствие и наслаждение. И есть люди, которые сейчас получают удовольствие от того, что получили благо и наслаждение в прошлом. Но если они не могут испытать сейчас удовольствие от прошлого, это не называется, что у него есть сейчас удовольствие от прошлого. То есть человек обязан чувствовать каждый день удовольствие, и по поводу ощущения наслаждения человек может испытывать наслаждение даже от того, что заработал вчера. Или же он способен ощутить удовольствие сегодня от того, что вчера получил почет и так далее.
2: находим в соответствии с этим, что понятие наслаждения должно быть, когда человек чувствует каждый день заново, что он получает удовольствие. Но только от того, что он получает наслаждение в настоящем, он сможет получать удовольствие как от прошлого, так и от будущего. Ибо только ощущение наслаждения в настоящем означает, что у него есть наслаждение. Поэтому, как в материальном, так и в духовном, человек должен получать ощущение, что он сейчас наслаждается жизнью. И неважно, прошлого или от будущего. Ведь может быть самое большое благое наслаждение, но если человек не ощущает это благое наслаждение в настоящем, он может умереть из-за страдания от того, что он испытывает сейчас в настоящем, что не, ему нет чего получить наслаждение. И, разумеется, это зависит от ощущения страдания, которое он испытывает сейчас. И в этом люди не равны между собой, то есть в степени страданий. Но все люди должны испытывать наслаждение в настоящем. Однако так же, как в материальном, то есть в еде, питье, во сне и тому подобное, есть люди, которые должны есть много, и пить много, и спать много.
0: Также в ощущении наслаждения есть различия между людьми в мире потребности ощущать наслаждение. Скажем, есть люди, нуждающиеся в сильных ощущениях, и есть люди, которые довольствуются малым. Но то, что одинаково у них, у всех, что все они должны испытывать наслаждение в настоящем. Если они не могут найти себе наслаждение в настоящем от того, что было у них когда-то, и не могут вообразить себе наслаждение в будущем, которое осветило бы, нынче нет у них права на существование в мире, и это исходит от того, что желанием Творца в цели его творения было его желание насладить свое создание. Поэтому дано нам для благословения ежедневно произносить 100 благословений. Как сказали мудрецы, должен человек произносить 100 благословений каждый день. И также человек должен каждый день произнести 4 раза молитву «Шма Исраэль», молитве жертвоприношения, декурбанот, утренней молитве «Церор», вечерней молитве «Аравит» и перед сном «Арамита», а также молиться 3 в день. И это указывает на то, что в духовном необходимо притягивать каждый раз особый свет, относящийся к исполнению. И смысл этого в том, что поскольку благое наслаждение, которое Творец задумал дать творениям, творения не способны получить за один раз. Сделанного исправления, которое называется сокращением, чтобы творение получили благо и наслаждение в отдающие келим, а не в получающие келим. Поэтому только согласно работе, совершаемой творениями, свет Творца распространяется вниз к творениям.
2: И из сказанного следует, что когда человек начинает работу, то по природе своей он не понимает, что стоит совершить какое-то движение, если оно не ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что нужно начинать выполнять Тору и заповеди ради получения вознаграждения по указанной выше причине, потому что человек не может понять иначе. Однако потом раскрывают человеку, что он должен выполнять все действия ради отдачи. И поскольку тело не может согласиться с этим, то человек начинает задавать вопросы. Почему я не могу идти путем, которым идет весь мир, на котором все усилия прилагают для выполнения действий, а над намерением ради отдачи нет у них никакой работы? А в случае, когда говорят мне, что нужно идти по пути ради отдачи, я должен делать двойную работу. То есть у меня есть работа по практическому выполнению Торы и заповедей, а также работа над намерением ради отдачи. Выходит, что у меня есть двойная работа по сравнению с тем, что есть у всех в мире. Если так, то тело человека кричит: «Чего ты хочешь от моей жизни?» То есть тело спрашивает: «За что мне такое наказание больше, чем другим людям, как сказано выше, что у меня есть лишняя работа, которой нет у всего мира?» И поэтому тело говорит: «Я не дам тебе выполнять работу даже в действии, даже если ты не можешь настроить намерение ради отдачи. Это меня совсем не интересует. Поэтому я буду противиться твоим действиям, потому что ты не желаешь работать ради своей выгоды». Выходит, согласно этому, что если человек желает идти по пути истины, то ему следует различать в своей работе три аспекта.
0: Первый аспект — работа по практическому выполнению Торы и заповедей. Второй — работа над намерением, то есть что человек не желает никакого вознаграждения за выполнение Торы и заповедей, а работает не ради получения награды. Третье — когда человек хочет работать, то есть выполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, у него есть двойная работа по выполнению действий, то есть у него есть большое сопротивление выполнению Торы и заповедей, даже относительно самого действия, потому что тело сопротивляется выполнению Торы и заповедей без всякого вознаграждения. Выходит, что даже когда он еще не может удерживать намерение, что было ради отдачи, потому что тело сопротивляется таким намерениям, также есть сопротивление против самого действия, даже без намерения. Поскольку тело спрашивает: «Что ты делаешь? Ведь ты говоришь, что не желаешь никакой оплаты за свою работу в исполнении Торы и заповедей». Выходит, что не столько человек совершает работу над намерением, которое не существует в работе масс, а у него есть двойная работа также и в плане действия, потому что тогда гораздо труднее выполнять Тору и заповеди в плане действия, тогда как те, кто работает как общее большинство, клаль, их тело не так уж и сопротивляется работе по выполнению действий, поскольку там тело не может спросить, зачем вам эта работа. И для него существует ответ сразу же на месте, ибо человек говорит ему, что верит в вознаграждение и наказание, и, само собой, он не работает бесполезно, а получит вознаграждение за свои усилия.
2: Другое дело, те люди, которые желают работать, идя по пути истины, то есть ради отдачи, хотя также и для них существует понятие вознаграждения и наказания. То есть, хотя они и верят в вознаграждение и наказание, как и общее большинство, однако их вознаграждение и наказание не похожи. Ибо вознаграждение и наказание у общего большинства определяется собственной выгодой. То есть они верят, что когда будут выполнять Тору и заповеди, они получат вознаграждение в качестве выгоды для себя. А если страшно подумать, не выполнят, тогда получат наказание, а также потеряют вознаграждение за свою работу. Тогда, как те люди, которые работают как особые личности, вознаграждение их заключается в том, чтобы Творец удостоит их чести работать только ради пользы Творца, а не ради собственной выгоды. И все наслаждение их будет в том, что они смогут доставить наслаждение Творцу. А наказанием для них будет оставаться под властью желания получать для себя, В этом состоит все их наказание. И они верят в сказанное мудрецами, что Творец сказал: «Я создал злое начало, я создал ему Тору приправу». То есть они учатся, чтобы получить вознаграждение, заключающееся в том, что они выйдут из-под власти злого начала, которое желает получать только для себя, и будут в состоянии работать только лишь ради пользы Творца. И, разумеется, при таком намерении тело, представляющее собой желание получать ради собственной выгоды, должно, конечно же, противиться дать человеку силы, чтобы он смог изжить его из мира.
0: И это, как сказали наши мудрецы о стихе царя Давида: «Сердце мое сокрушено, пусто во мне», что Давид убил злое начало постом, и все равно даже в отношении действия, однажды, когда человек еще не может быть в намерении ради отдачи, тело сразу же сопротивляется, не дает ему сделать никакого движения, потому что тело знает, что он хочет использовать свои действия для того, чтобы убить его. Как сказано выше про царя Давида, получается, что также и действия без намерения уже встречает у него большое сопротивление со стороны тела, и нет никакого совета, кроме как в каждом действии, которое он хочет сделать, он нуждается в помощи Творца. То есть при каждом малейшем действии, когда человек идет по пути личной работы, он вынужден просить у Творца, чтобы помог ему выполнять действия. Однако то, что человек должен просить Творца о каждом из действий, которые он хочет, он желает совершить, ему трудно сделать это. Надо знать, что это большое исправление, ибо человек выигрывает от того, что ему всегда необходимо молиться Творцу. То есть от того, что человеку есть о чем молиться, иначе может случиться, что человек не будет нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поэтому человек выигрывает от того, что есть у него постоянная связь с Творцом, благодаря тому, что он нуждается в нем. Иначе человек может выполнять наилучшие действия, но сами действия не обязывают его вспоминать о Творце во время выполнения действия. Хотя он готовится делать добрые дела. Это может быть из-за заповедей, заученных людьми, и может быть даже, что он не помнит, кто обязан его поступать так, а делает это по привычке.
2: В случае, когда трудно человеку выполнить действие, тогда он должен просить Творца, чтобы помог ему. Выходит, что во время действия он помнит Творца, поскольку он просит у него помощи в действии. И это большая ценность, ведь человек должен обращать внимание на то, что есть у него что-то, что напоминает ему, что существует в мире Творец, и нужно служить ему. И сказано, поймем то, что мы спрашивали, что означает путь в начале тернистый, а в конце гладкий в духовной работе. Дело в том, что в работе Творца есть два пути. Первый — для собственной выгоды, второй — ради блага Творца. Путь собственной выгоды называется «начало его гладкое», поскольку тело не так уж сопротивляется этому. Поскольку тело верит в вознаграждение и наказание, поэтому оно согласно работать, хотя и делает усилия в этой работе. Все же, когда он смотрит на вознаграждение, работа его называется «начало его гладкое». Тело понимает, что этот путь можно принять, потому что это для собственной выгоды.
0: Но в конце он тернистый. То есть, в конце концов, человек видит, что не в силах ему ощущать управление Творца как доброе, творящее добро. Как написано в предисловии книги Зоар, а до тех пор, пока получающие не достигли завершения исправления, когда они смогут получить совершенное благо, задуманное для нас Творцом замысле творения, управление должно осуществляться посредством добра и зла, вознаграждения и наказания. Ведь наши принимающие желания еще загрязнены получением ради себя. Но поскольку мы пользуемся получающими келим, это противоположно их прямому назначению. Мы обязательно ощущаем действие управления как зло относительно нас. Выходит, согласно этому, что в конце это шипы, где шипы означают, что этот путь приводит к страданиям. То есть после всей работы, которую вложил в Тору и в заповеди, человек не чувствует управления Творца как доброе, творящее добро. И этим определяется вознаграждение и наказание в его работе. То есть то, что управление Творца осуществляется для него добром и злом, это определяет вознаграждение и наказание. Как написано там в комментарии Сулам. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца и скрывается от него действующий свыше. Это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не терять веру в Творца, хотя и ощущает управление как недоброе, у него есть вознаграждение за это, а если не желает прилагать усилия, то получает наказание, так как он расстался с верой в Творца.
2: И сказано, мы поймем то, что спрашивали, что значит, что путь вначале гладкий, а в конце тернистый в духовной работе. И объяснение таково, что путь, согласно которому работает общее большинство, то есть чтобы получить вознаграждение, вначале гладкий. То есть тело не сопротивляется этой работе, потому что говорят ему, ты должен верить в вознаграждение и наказание ради собственной выгоды. То есть если будет исполнять Тору и заповеди ради собственной выгоды, выиграет. Если не будет выполнять, собственная польза проиграет. Это человек способен понять. Ибо со стороны природы заложено в человеке это кли, называемое желание получать для себя. Но в конце шипы. То есть в конце человек не приходит к совершенству, чтобы удостоился видеть, что управление Творца является добрым, творящим добром, а находится под властью управления добром и злом. Выходит, что несмотря на то, что он сам делает и будет делать все абсолютно действия, все равно это скрыто от тех, кто чувствует добро и зло. Ибо во время зла дана сила ситре ахре скрывать управление Творца и веру в Него, как сказано в комментарии Сулам. Выходит, что они и умрут без мудрости. И это называется в конце шипы.
0: А путь, который в начале тернистый, а в конце гладкий, означает, что те люди, которые желают идти по пути истины, то есть достичь ступени доставления наслаждения Творцу, он, этот путь в начале тернистый для них. Как было сказано выше, ибо когда человек желает работать только ради пользы Творца, а не для собственной выгоды, Тогда каждому действию, которое человек выполняет, тело сопротивляется. И он должен каждый раз заново совершать преодоление. И при каждом преодолении тело сопротивляется, оно колет его и приносит страдания, как шипы. Выходит, что он идет по пути, как будто идет по шипам, и каждый раз он хочет забежать с поля боя. Но тот умный слушался его, как сказано. Это значит, что тот, у кого есть вера в мудрецов, тот прислушивается к ним. И шел по нему, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели, как написано, пути ее, пути приятные, и все стези ее мира. Поскольку потом, когда он достоится дающих килим, то идет гладким путем. И это, как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, потому что тогда он удостаивается блага и наслаждения, которое есть замысел творения, которое заключается в его желании насладить свои создания. А когда удостаивается отдающих килим, то, как сказано в комментарии Сулам, и тогда во всем мире раскроется личное управление Творца, чтобы все видели, что только Он один совершал, совершает и будет совершать все эти деяния и действия, предшествующие им. Ибо теперь, после того, как злое наказание уже превратились в благодеяния и заслуги, дается возможность постичь вершащего их, так как они уже подобают делу рук его. Ибо теперь они будут восхвалять и благословлять его. И об этом сказано, и выбери жизнь, ты и потомки твои.
2: Сейчас предстоит особое действие, которое называется усилие в намерении на утреннем уроке.
0: Перейдем сейчас к уроку от 7 октября 2002 года.
2: Мы прочитали статью из 4-го тома «Шлаве Асулам», что означает, что путь, начинающийся с терней и заканчивающийся ровной дорогой в духовной работе. Это сеющие в слезах будут пожинать с радостью. Таков путь. Почему? Потому что всего достигают из противоположного состояния. Поэтому, если нам нужно прийти к совершенству и вечности, к ступени Творца, к слиянию с Ним, то, разумеется, во всех точках, в которых мы должны находиться в конечном состоянии, сначала нам, безусловно, нужно побывать в противоположном состоянии. Это состояние неприятное, состояние по-настоящему ужасное, через которое просто так не пройти. Допустим, существует, когда мы находимся в слиянии с Творцом, а относительно него совершенно обратное состояние, и выдержать его невозможно. Человек способен страдать, потому что он представляет собой желание получать, то есть чувствует и восприимчив к наслаждению и страданиям. Поэтому как невозможно выдержать огромное наслаждение, так невозможно выдержать и огромные страдания. И то, и в другое в равной мере вызывает ощущение боли. Одна и та же боль возникает и от избытка наслаждения, и от избытка страданий. Поэтому и в правой линии, и в левой мы должны продвигаться в обоих этих вещах капли за каплей, от легкого к тяжелому. Пока мы действительно не увеличиваем свое кли, когда становимся способны вытерпеть и большие хисароны, и большие наполнения. Все приходит постепенно, Пока человек не приучит себя, даже и в отношении наслаждения этого мира, мы видим, насколько это трудно и сколько времени это занимает. Тем более на пути замах самого, когда человек уже идет по ступеням клипы и противостоящим им ступеням святости. Поэтому... Действительно, начало нашего пути усеяно терниями, шипами. И здесь человеку нужны поддержки окружения, группа, книги, авторы книг, распорядок дня. Все должно направлять его как можно больше, чтобы он прошел это поле терний как можно быстрее и страдал как можно меньше. То есть можно накопить силы и как-то пройти. В древние времена это было возможно, потому что желание получать уже еще было не настолько большим. Люди подвергали себя страданиям, постились, принимали всевозможные ограничения. Мы на это не способны. И нам нужен другой метод. Мы должны правильно организовать окружение и место, мудро проложить свой путь между терниями, как говорится. Через сами тернии мы пройти не способны. Да, там кто-то хотел спросить. Там.
0: А как человек ощущает страдания, противоположные постижению Творца? Это настоящие физические страдания? Именно так человек их чувствует?
2: Прежде чем ты хочешь чего-то достичь, тебе нужно подумать о кли, в котором ты это постигнешь. Я слышал, что есть какое-то такое особое хорошее блюдо. Чёрба, да? Я только не знаю, что это. Мне рассказал об этом один румын, я не знаю, что это. Но я видел, как он этим воодушевляется. Разве я могу воодушевиться, лишь подумав об этом слове? Такое какое-то святое имя, да, которое приносит мне наслаждение. Чёрба. Я не знаю, что это за блюдо. Значит, теперь мне нужно каким-то образом обрести хиссарон, как у того самого румына, у которого есть хиссарон к его чёрбе. Как это сделать? В этом и состоит путь. Каждый раз, прежде чем ты думаешь о чем-то хорошем, что тебе вдруг представилось божественное, что это хорошо, Творец — это хорошо, духовное — это хорошо, вечное, совершенство — это хорошо. Подумай об обратном. Подумай, что именно ты должен почувствовать, чтобы тебе этого не хватало. В каком противоположном состоянии тебе нужно оказаться.
0: Как человек может
2: оказаться в противоположном состоянии? Нужно как будто войти в него по собственному выбору. Теперь я должен построить кли. И кли я тоже собираюсь строить сам. Но если я не попрошу Творца дать мне это кли, его не будет. А в чем страдание внутри этого кли? Страдание внутри этого кли, что мне нужно из желания получать построить кли, чтобы оно было ради отдачи. Если кли — желание получать, то есть против наслаждения, то, несомненно, я по своей природе как бы хочу этого. Но это кли должно быть ради отдачи. Получается, что страдание должно быть как бы двойным. От того, что у меня нет наполнения, и от того, что само наполнение я должен получить ради отдачи. То есть есть тут особый такой поворот, который мы пока не улавливаем. Хиссарон без хиссарона, потребность без потребности. Поэтому путь очень узок. И нужно идти по нему последовательно. Очень осторожно, не отклоняясь, потому что даже небольшие отклонения отнимают огромное время. Удары, которые ты получаешь, когда немного отклоняешься от пути, не засчитываются как продвижение. Они только возвращают тебя на тот же самый путь.
0: Так,
2: Жаль терять на это время. Можно сойти с пути, несколько лет оставаться в стороне, получать удар за ударом, пока ты не решишь, да, стоит вернуться. Но весь этот выход, весь твой сделанный тобой аппендикс туда и обратно, он ни во что не засчитывается. Ошибка. Как ты едешь куда-то, ошибаешься, и тебе говорят, нужно вернуться.

0: чтобы было все мне, каким я буду. Тогда нет никаких проблем, да, я хочу его. Я не чувствую наслаждения вокруг, я хочу его. Но если я продвигаюсь дальше, меня хотят привести к состоянию, которое называется лолишма. И лолишма включает в себя
1: שלי,
0: и мои мысли, что я хочу дать Творцу, дать Творцу имеется в виду, как Он дает мне, так и я хочу как бы отдавать Ему. И тогда я начинаю чувствовать в этих мыслях, что именно начинают формироваться во мне мысли об отдаче Творцу, я чувствую в них тьму. Там, где ты чувствуешь отчаяние, тьму, отсутствие стремления к духовному, отсутствие надежды и другие подобные состояния, именно в этих местах начинает зарождаться желание отдавать Творцу. Но эти состояния кажутся нам такими, что, знаешь, смерть лучше, чем такая жизнь. Мне это не нужно. Но это начало желания отдавать. И человек убегает от этого, от этих состояний. Он не желает их ощущать. И на самом деле нужно их почувствовать, но сразу подсластить. Чем подсластить? Важностью Творца, важностью духовного, важностью цели. Но я не вижу, как это сделать. Тут нужна группа, тут нужно что-то. Что-то такое, что будет постоянно тебе внушать, что это важно. Как в этом мире, когда есть великая цель, то ты готов ради нее страдать. Все зависит от того, что ты видишь перед собой. Нужно работать только на двух полюсах. Цель важна, и кли для нее, которое должно быть ей противоположно. Тоже важно по отношению к цели. И две эти вещи. Если я их удерживаю, то я подслащаю свои страдания целью, которая находится спереди, и тогда я способен их выдержать. Иначе нет. Наша проблема в том, что мы все время входим в левую линию, якобы в левую линию, пока это только слова, это еще и не линия, и не левая. В этом проблема. Мы не прилепляемся к правой линии, к важности цели. Бальсулам говорит, что в ней нужно находиться 23,5 часа. Представь, насколько мы сбиваемся с правильного темпа, если поступаем наоборот. И постоянно пребываем в низком состоянии. Высший свет нисходит к человеку и воздействует на него не просто потому, что человек учится. Он воздействует в соответствии с определенной мерой подобия, подобия свойств. Даже если это окружающий свойств, даже если это окружающий свет, который светит нам издалека, то есть светит даже и без экрана светит нам. Но что значит без экрана и издали светит? Это все-таки мы должны создать условия, чтобы он светил нам издалека и без экрана. Эти условия состоят в том, что мы ценим его, ждем, чтобы он пришел, желаем, чтобы он подействовал на нас. А не просто так. Поэтому во время учебы очень важно быть в ощущении совершенства, в радости, в воодушевлении. В соответствии с этим окружающий свет светит сильнее. А если ты приходишь и плачешь о своей жизни, то тем самым ты проклинаешь и книгу, и Творца, и его замысел создать тебя, и к чему-то привести, и ты ничего не хочешь, и желаешь, чтобы ничего не существовало, и чтобы тебя вместе с этим тоже не было. Так какой же здесь окружающий свет, какое продвижение? И нет тут выхода, только группа. Человек находится, когда человек в таком состоянии, то человек сам.

0: себя не может вызволить из темницы. В одиночку невозможно. К Творцу он обратиться не способен, и у него остаются только товарищи со стороны. Это те части душ, которые связаны с ним, и в которых пока есть какая-то жизнь, тогда как в нем ее нет. Поэтому написано или группа, или смерть. Да.
1: А если я, скажем, в таком состоянии, устанавливаю связь между товарищем, то что делаю, но то, о чем вы говорите, все равно не раскрывается, состояние остается прежним. Что со мной не так?
0: Не понимаю тебя.
1: Ну, если я в таком состоянии сейчас.
0: Если ты не смог пробудить Творца, чтобы он тебе ответил, значит, тебе не хватает кли. Все очень просто. Мы изучаем, что в Ахабе Высшего есть все. Весь твой путь до конца исправления. Есть там все ответы, наполнение, исправление. Все есть в нем. Он ждет. Понимаешь? Он ждет. Если твое желание, твоя просьба хоть в чем-то соответствует тому, что есть у него, то нужный проход сразу открывается, и ты получаешь необходимое. Проблема, как написано, сделай свое желание подобным его желанию. Соответствие между кли и светом. Ты должен просить именно то, что нужно тебе для исправления и наполнения. И тогда ты сразу получишь. С его стороны нет никаких препятствий. Тебе не нужно молиться ему, упрашивать его. Просьба, по сути, является построением кли. Тебе не нужно стучать к нему и кричать, словно проблема в том, что он не хочет. Молиться означает судить самого себя. Само слово «молиться», что ты на себя это направляешь. Поэтому ты сам должен произвести эти действия, подготовить. Это просто.
1: Нужно просить правильные вещи.
0: Просить о правильном означает построить правильное кли. Вот и все. Я даже не знаю.
1: Я не знаю, там ничего не вижу.
0: У нас есть множество систем, которые так работают, и это очень просто. Все, что на пользу ребенку, родители рады дать ему. Лишь бы он попросил о чем-то полезном для себя. А если он просит то, что не на пользу ему, то он не получит этого. Так проблема в родителях или в ребенке?
1: Да. Если ты идешь по пути, делаешь один шаг, отменяешь себя, на каждом этапе требуется молитва, ответ на молитву, это тернии становятся легче, да, но пока что это...
0: Ответ на молитву, когда ты идешь по полю тернии, заключается не в том, что тернии становятся еще больше. Ответ на молитву — это исправление. А что такое исправление? Допустим, Творец раскрывается и показывает тебе, кто он и что он, и насколько все это огромное. Огромное, велико, вечное, совершенно. И это дает тебе силу веры, и говорится, идти против своего желания, когда ты уже не чувствуешь, что твое желание от этого терпит ущерб, что ты его нейтрализуешь и ничего ему не даешь. Напротив, ты ощущаешь, что идешь навстречу чему-то великому, великому, что ты получаешь.
1: Для того, чтобы меня привести к следующему шагу, он дает мне тернии покрупнее.
0: Да, чтобы провести тебя дальше, конечно же, появляются тернии покрупнее. Что это за тернии? Это те самые хисароны, которые нужны тебе, чтобы получить более высокую ступень, еще больший аппетит, голод еще больший, чтобы насладиться едой более богатой, более сложной, более изысканной.
1: Теперь на этапе подготовки, прежде чем человек удостаивается вознаграждения, мы говорим, что окружение — это средство, которое должно постоянно возвышать цель, должно вызывать у человека желание получить большее препятствие ради цели, которое ждет тебя за ним, чтобы ты сам захотел получить большее препятствие или чтобы тебе провели все необходимое?
0: Нет. Человек не должен думать о более серьезных препятствиях или о том, что ему станет хуже, не дай Бог. Вообще никогда не нужно об этом думать. Всегда следует думать только об одном. Я хочу Творца, я хочу прилепиться к Нему, я хочу получать от Него все, что у Него есть, Его свойства, Его наполнение. Нужно думать только о хорошем и никогда не думать о плохом. А если приходит плохое, то благодаря тому, что прежде человек был прилеплен к добру, и он сразу способен обратиться к исправлению.
1: Это можно учить только от окружения, потому что внутри себя не способен.
0: Есть лишь три возможности. Я сам, Творец или окружение. Но Творец скрыт сам в полном упадке, и спасти человека может только группа. Вот и все.
1: Также в материальном мире мы видим, что общество может промыть тебе мозги и направить тебя так, что начинаешь это... Ты действительно живешь этим.
0: Да.
1: Это постоянно происходит, даже с вещами внутри желания получать. Но если человек видит цель, а процесс, который нужно ради нее пройти, неприятен и долог, он все равно отказывается от этого, хоть цель более или менее ясна. Даже если окружение воздействует на желание получать... Посредством всего, самым лучшим образом, все органы чувств человека со всех сторон, но лучшим образом человек не обязательно захочет ту цель.
0: Мы видим, что все зависит от группы. Бывает, что цели не видно, все трудно, и нет никакой надежды. Но если группа сплачивается и сама создает внутри себя важность чего-то, что она совершенно не знает, но это все равно его удерживает. Мы видим такие примеры. Посмотри, как живут целые народы в Афганистане и всяких подобных местах. Какие у них есть собственные идеалы и цели, и как они презирают всю эту Америку. Ты думаешь, они поступают так лишь потому, что у них чего-то нет? Нет. Не поэтому. Общество способно создать для себя как будто духовные цели, материальные или духовные, и они будут его удерживать, даже если ничего нет. Неверно думать иначе. Общество делает все. Хочешь ты того или нет, у тебя в жизни тоже есть определенные идеалы и критерии, которыми ты руководствуешься. Так тебя сформировали семья и общество. И они уже сильнее реальных вещей. Ты не можешь от них убежать. Общество тебя удерживает. Возьмем цель, которую меня направляли с самого рождения. Я несколько раз пытался ее достичь и вижу, что сам процесс не приносит мне ничего хорошего. Тогда я не буду двигаться к этой цели. Хотя она, мне кажется, и ясная, и общество достаточно сильное. Более того, это самое сильное общество из всех существующих. Почему я оказался здесь? По всей видимости, общество, в котором я жил, управляло мной со всех сторон, но несмотря на все его идеалы...
1: Так значит, общество, в котором ты был раньше, не могло дать тебе наполнение новому твоему желанию, которое внезапно возникло в тебе, да? Да? Вдруг появилось такое желание, которое ты не увидел ответа в обществе, желание денег, почета, секс, других подобных вещей. Ты получил бы желаемое в обществе в этом. А если бы не в этом обществе, так поехал бы за границу, и там бы жил так, как хотел. И ты всегда убегаешь из одного места в другое. Я хочу получить определенное наслаждение, возвращаясь в семью. Потом я хочу какое-то другое наслаждение, я еду куда-то с друзьями, иду на футбол или еще куда-то. Ты понимаешь, я всегда выбираю такое общество, которое обеспечит меня наслаждениями. Так делает человек. Даже когда я отказываюсь от общества, когда я уединяюсь, я тоже создаю себе определенное окружение. Вот и все. Теперь я вдруг получил такое желание, которое не наполняет ни одиночество, ни за границей, а вообще ничего не наполняет меня. А где бы я нашел такое окружение, такое общество? Опять же, общество, только об этом идет речь, нет другого. Где найти окружение, которое даст наполнение новому желанию? Вот ты и пришел сюда.

0: Да. И теперь сначала ты увидел здесь некоторый ответ. Да, это велико. Это великая вещь. Несколько твоих вопросов окружения вначале ответила. А теперь уже нет. Почему? Все очень просто. Теперь ты должен точнее приспособить себя к этому окружению, к окружению. Должно приспособить себя к себе. Это работа, которую должен выполнить. Ты строишь свое клю таким образом. Сначала тебе дали немного, а теперь, дорогой, начинай работать. Если не будешь работать, у тебя не появится внутренний килим. Ну, ты там вообще пренебрегаешь окружением, а оно в ответ не обращает внимания на тебя. Виноват не только ты, это взаимно. Само окружение, сама группа тоже неправильно выстроена. Они смотрят на каждого, не заботятся о каждом. Это то, что происходит с каждым.
1: Не
0: надо отдельно заботиться о каждом, но если бы внутри постоянно горел огонь, если бы всегда было желание пробуждать других, и благодаря этому пробуждаться самому, тогда не пришлось бы следить и обращать внимание на каждого, что с ним происходит. Просто общее такое стремление было таким сильным, чтобы затягивало внутрь всех, словно засасывало бы в одну трубу. Но этого нет. Ну так строй. Ты сильный парень, большие амбиции у тебя. Пожалуйста, здесь каждому дают возможность. Я серьезно говорю тебе, здесь никто не выше другого. Самый маленький, самый новичок, неважно, пусть каждый возьмется за дело и начнет работать. Это действительно духовная работа. Для материальных дел всегда находятся люди, которые рвутся вперед, зависит от их природы, привычек, от того, как человек находит свое место в обществе и утверждается там, свое положение. Но в настоящей духовной работе никто не хочет брать на себя. Есть организаторы, охранники, распорядители и другие исполнители. Но когда речь идет нетто о духовной работе, ты понимаешь, когда действительно говорится о духе, никто не спешит брать на себя. Ну, пожалуйста. Место свободно. Да?
2: У меня довольно трудный вопрос.
0: Тяжело тебе? Трудный для тебя или для меня?
2: Не знаю.
0: У тебя каждый день есть другой камень?
2: Нет, это тот же камень.
0: Тот же? Мне казалось, что он был зеленый.
2: Нет, его нельзя заменить.
0: Теперь ты знаешь, у человечества наступил другой период. То, что было написано раньше в книгах, сегодня уже неприемлемо.
2: Что?
0: Это уже не воздействует на человека как следует. Я серьезно.
2: Не, я попробую что-нибудь сделать и вложить внутрь маленькую книгу псалмов.
0: Ну, а если вместе с этим ты будешь уже и псалмы читать, ты говоришь, один камень, самый камень уже не помогает, да? Ну, хорошо.
2: Можно вложить свиток Торы.
0: Ну, это будет трудно. Не, ну я не смеюсь, я не смеюсь. Это совершенно нормальное, вот у меня уважение. Человек ищет. Человек, который ищет то, что ему поможет, постепенно и придет к тому, так же, как и мы, да, ну.
2: А зачем весь этот балаган?
0: Ну, об этом написано просто. Иди к мастеру, который меня создал. Что ты все, зачем весь этот балаган, ты спрашиваешь?
2: Нет, весь этот балаган, все это зло, грабежи, убийства. Страдания, свет, добро. Зачем весь этот балаган? Зачем?
0: Этот весь балаган нужен, чтобы мы выяснили одну единственную вещь. Единственную вещь, ради которой все это действительно существует.
2: Это я знаю.
0: Невозможно. Нет, невозможно выяснить это иначе, как только лишь из... Ведь это разбиение, это результат разбиения килим. Если перед тобой не будет такой груды, в которой каждая вещь содержит в себе все остальное, где добро и зло перемешаны между собой вместе со всеми свойствами, ты не сможешь прийти к истине. Одно слово — истина.
2: А зачем приходить к истине? Зачем изначально приходить к истине?
0: Теперь, чтобы прийти к истине, у тебя должны быть все противоположности, которые противоположны друг другу. Также и разум, который способен был пояснить все эти противоречия, также и силы. Иными словами, здесь требуется многое. Сейчас у тебя еще ничего нет. У тебя нет ни подготовки к этому, ни сил, ни понимания, ни видения. Ты просто лишен всего. И действительно, тогда это груда вещей, которые тебе нужно разобрать, чтобы прийти к истине. Действительно так выглядит для тебя, что к ней невозможно даже подступиться, прикоснуться, протянуть руку. Как мне вообще начать ее познавать? Это словно младенец перед всем миром.
2: Но пути Килим, я не ищу путь, я уже на пути.
0: Ты знаешь, что находишься на пути. Этого недостаточно, что ты здесь. Здесь есть еще много таких же, как ты. Они тоже думают, что находятся на пути, но они не на пути. Я тебе гарантирую это.
2: Я спрашиваю, потому что я давно разбираюсь с собой. Не со вчерашнего дня, я уже 4 года веду это исследование.
0: Но ты же не можешь, пока ты не дошел до конца, ты не можешь утверждать, что этот путь приводит туда. В начале пути ты ничего не можешь сказать, что это действительно правильный путь.
2: Но я ориентируюсь на то, что изо дня в день я...

0: שלום, שלום לכל החברים היקרים, האהובים והמיוחדים שלנו בכל רחבי העולם. אנחנו שמחים לראות אתכם, אנחנו שמחים שאתם איתנו, אנחנו גם מקווים שאתם...
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, мы рады, что вы вместе с нами, мы рады, что вы рады быть с нами. И то, что мы здесь вместе готовимся, готовим себя к уроку, к словам Рава, словам Рабаша. И сегодня у нас будет урок очень глубокий, особый, который будет заниматься особой темой. Мы находимся прямо в особый период. Немножечко сложный для объяснения. С одной стороны, есть в нем некое ускорение времени, пространства, движения, и в соответствии с этим периодом мы находимся в определенном времени. Но мы хотим изучить серию духовных, внутренних состояний, которые присутствуют в продвижении любого человека, и они не зависят от времени, места и движения. Но мы еще находимся в реальности, где есть время, место и движение. В соответствии с законом ветви и корня, мы находимся в периоде праздников Израиля. Потому что там есть некое понятие года, расписание года. Но у нас есть внутренний процесс, который проходит человек в процессе серии состояний, которые он проходит на своем пути к концу исправления. И об этом мы сегодня поговорим, потому что точка ближайшая, которая нам предстоит в этом, называется Йом-Кипур, или День Искупления на иврите. Мы праздновали на неделе, более или менее, несколько дней, Рош ха-Шана. Новый год или дословно Голову года. Это по еврейскому календарю. Еврейский календарь, его выстроили каббалисты, и он устроен в соответствии с духовным развитием. И 10 дней после Рош ха-Шана по этому календарю, там есть еще одна знаковая точка, и она называется Йом-Кипур, День Искупления. Она произойдет в ближайшее воскресенье и понедельник. Это единственный день, когда у нас нет трансляции. Мы собираемся и учимся, но нет трансляции. И важно, чтобы вы ознакомились с этим аспектом. Это не помешает нам заниматься нашей внутренней работой. У нас каждый день — это день внутренней работы. Неважно, какой это день по календарю, какой месяц и так далее. Сегодня мы немножечко постараемся дать какую-то ориентацию этому процессу, особому процессу, который проходит один человек, в объединении ветви и корня.

0: Немножко объяснение о смысле этого. И главное, постараемся понять, где это встречает нас в нашем духовном продвижении. Это то, что нам важно. Мы здесь не для того, чтобы говорить об обычаях или культуре, хотя есть и такой аспект. Мы им не пренебрегаем, но это менее важно. А наша роль, наше место здесь, на этих уроках. Мы поговорим, постараемся выяснить вместе те самые внутренние состояния, которые называются Йом-Кипур. Мы будем читать первоисточники, мы посмотрим клипы, объяснения рава доктора Михаэля Лайтмана, и постараемся, как всегда, притянуть свет, возвращающий к источнику, соединиться с тем, что говорят каббалисты, и мы приглашаем вас посылать нам вопросы на эту тему или на любую другую, которую вы посчитаете нужным, через чат или в прямом эфире, как вам только удобно, и мы постараемся в мере наших возможностей ответить. Что ты скажешь?
1: Да, ты рассказал здесь о процессе. Это действительно чудо, как каббалисты облачили свое объяснение на духовное развитие в этих вот ветвях, в результатах нашего мира. В самом объяснении, в внешних объяснениях. Мы, конечно, будем говорить о внутреннем развитии, попытаемся объяснить все, что уже празднуется тысячи лет во внешнем. А мы постараемся объяснить это, в чем внутреннее выражение всех этих явлений. И это все благодаря в основном Рабашу. Скажем так, до Рабаша никто особо сильно не раскрывал эту тему. Люди делали то, что надо, как некие обычаи, традиции. Это то, что было.
0: Да, важно знать, что не то чтобы каббалисты этого не знали, они это постигли, но... Но никто, как сказал Михаил, никто не писал такое подробное объяснение для таких людей, как мы, которые еще не находятся в духовных состояниях, о которых говорит Рабаш. Он просто соединил таким сумасшедшим образом ветвь и корень.
1: Да, и раз уж мы говорим о Рабаше, завтра день ухода Рабаша. Он ушел из этого мира в 1991 году. Это говорит, уже 35 лет прошло. 35 лет. Так вот, он объясняет в своих статьях, что есть не только один единственный Рош Шана, есть четыре праздника Рош Шана. Что это вообще за праздник? Рош — голова. Это нечто важное, правильно? Голова — это же важная часть нашего тела. А шана, год, на самом деле происходит от слова шинуй, изменение. То есть у нас есть четыре изменения в году, а точнее в нашем духовном развитии, которые очень важны. Первое изменение — это то, что вы все знаете. Это первое — это выйти из нашего эго. То есть выйти из нашего эго — это очень важный этап в нашем развитии. После этого есть еще одно изменение. Когда мы сокращаем Малхут, перестаем ее использовать. Есть, например, в частности, оплата десятины Маасера, то есть как бы за Малхут дают какой-то залог, то есть покрытие. То есть вместо того, чтобы, как сказано, что есть запрет пользоваться самым толстым, что называется, нашим эгоистической частью, мы вместо этого платим десятину Маасер. Когда-то платили там...
0: Да, давали скот, плоды, да, и зерно.
1: Когда-то платили это внешними элементами, такими как скот, там, зерном, а сейчас важно делать это и во внешнем, чтобы не использовать ту часть Малхут, которую нельзя. Также третья часть — это тот праздник, который мы праздновали несколько дней назад, Рош Ха-Шана. Это очень-очень существенное изменение — уподобиться Творцу, стать человеком, быть Адам, Адам — человек от слова. Когда он делает, этот Адам делает расчет внутри себя и проверяет свои свойства, и проверяет, в чем он может уподобиться. Адам от слова «Адаме» уподоблюсь. Так вот он проверяет, чем он может уподобиться Высшему. То есть мы здесь говорим о рождении первого человека. Мы не говорим о каком-то человеке, который там жил сколько-то лет назад. Мы говорим о рождении свойства человека в нас. Адам еще раз проверяет слово «Адаме» уподоблюсь Высшему. Так вот, когда мы делаем это изменение и находим эту точку, уподобливаем себя Высшему, это вот тот этап, на котором мы сейчас находимся согласно календарю. А человек в этом может находиться в этих состояниях и там через 2 месяца, скажем. Так вот, когда я нашел в себе ту точку, которая может уподобиться Творцу, наша душа, она состоит из 10 частей. И есть далее период, который называется 10 страшных дней. Почему они называются страшными? Потому что, когда я проверяю, то есть обратите внимание, все эти состояния описывают нам каббалисты. Каббалист находится в состоянии, что он распознал в себе человека, точку Адам, и проверяет, может ли каждая часть его души уподобиться Творцу. Могу ли я уподобить ли я Творцу? То есть во мне есть 10 частей, 10 сферот, и в каждом из этих свойств я проверяю, могу ли я уподобиться Творцу. И тогда я раскрываю страшное состояние. Я вижу, что я ни в одном из этих свойств не могу уподобиться Творцу. И что я тогда делаю? Тогда в Йом-Кипур, это еще одно состояние, я делаю сокращение. И как результат этого, во внешнем мы видим, люди, как бы, согласно этому, не кушают, не пьют, то есть есть 5 ограничений. Согласно 5 сферот, хоть за рампин это 6 иногда. Поэтому считается иногда 5, иногда 10. Но согласно этому есть вот эти ограничения. Но мы делаем ограничение внутреннее, сокращение. То есть если я вижу, что я не могу служить Творцу ни в одном из своих свойств, я делаю сокращение. А далее начинается еще один процесс, называемый суккот. Это очень большое изменение, которое называется создание экрана. То есть я не могу все время оставаться в сокращении, ведь цель творения мы же с вами учили. Она в том, чтобы насладить Творца. Поэтому благодаря тому, что я создаю экран и присоединяю к нему все свои сферот, создаю таким образом клей, я могу получить свет. И есть еще одно большое изменение. Мы говорили, есть 4 рашим, 4 головы. Это Роша Шана Лейланот, Новый год деревьев, что называется. Во внешнем это что-то такое вообще детское. Там фрукты кушать принято. Но фрукты — это признак того, что мы пришли к неким результатам, плоды. Вот. И это связь с Творцом, высшая связь с Творцом. Это очень существенное изменение. Итак, у нас есть освобождение от эгоизма, сокращение самой толстой части. Далее у нас есть процесс уподобления себя высшей силе. И после этого есть еще одно большое состояние — это наслаждаться теми самыми плодами, фруктами, результатами нашей отдачи. Вот это вот 4 те изменения, которые проходит каждый каббалист. Во внешнем вы даже, вам не надо это изучать, оно видится очень таким странным. Но во внутреннем это все те процессы, которые каждый должен будет пройти.
0: Да, так давайте для того, чтобы войти в правильный подход, в учебу, в изучение этого процесса, мы посмотрим клип номер 2, в котором наш учитель, рав доктор Михаил Лайтман, даст нам направление, что такого особенного в этой особой знаковой точке, которая называется Йом-Кипур. Давайте посмотрим клип номер 2. Потом почитаем отрывки, как мы сказали, мы приглашаем вас задавать вопросы и пойдем вместе. Пожалуйста. Рош ха-Шана и Йом ха-Кипурим. Почему они называются праздником, хотя это и день суда? И главное в суде — это со стороны совершенства, которое открылось в это время. И есть страх у внешних, что они не придут к получению для себя в разуме и сердце не придут. Поэтому нужно работать в пробуждении и раскаянии. Понятие раскаяния — это возвращение и желание получать к желанию отдавать. И с помощью этого возвращаются и приходят к слиянию, к их высшему источнику, и удостаиваются вечного слияния. И тогда могут получить совершенство, которое раскрывается в эти ужасные дни, эти грозные дни, поскольку их пропитание отмерено в Рош-Ашана. То есть раскрывается свет Хохма и совершенство и ясность. Но необходимо подготовить келим, которые будут предназначены для получения. То есть свет хасадим, который нужно притягивать. И это раскаяние и пробуждение милосердия. Как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И пока что еще... И тогда можно будет получить совершенство со стороны очищения. И это называется... праздником со стороны раскрытия совершенства.
1: Почему это праздник? Или дословно Йом-Тов, хороший день? Что значит хороший? Хороший означает, что это то, что нас продвигает к исправлению. И нет лучшего дня, который продвигает нас к исправлению, чем Йом-Кипурим. Праздник Йом-Кипур, поэтому это самый счастливый день в году, потому что там раскрывается изъян, и тогда человек требует и просит, и немедленно, если он поднимает такое правильный хисарон, духовном нет, времени нет, задержки, чего такого, он сразу получает ответ, реакцию. Поэтому каждый момент, когда мы так поступаем, это такое состояние называется у нас Йом-Кипур. Это может быть и, не знаю, когда в феврале или там в мае. Неважно, в каком месяце и когда. Главное — это раскрыть хиссарон к исправлению, объединение между нами, то есть раскрыть, насколько мы сами не способны объединиться, насколько это необходимо нам, насколько это обязательно для нас вернуться в то состояние, которое было перед грехом, древо познания, когда мы были все относились к одному желанию. И без того, чтобы принимать в расчет наши тела, это называется иллюзорный мир. И теперь наши желания, они все должны снова быть соединены и объединиться, и относиться к одному желанию. И теперь мы ощущаем себя отдаленными, разделенными от этого посредством из-за эгоизма, который раскрылся в результате греха древа познания. И эгоизм, который отдаляет нас друг от друга, с одной стороны, с другой стороны, связывает нас с других, потому что я нуждаюсь в других. Но для того, чтобы использовать их, властвовать над ними, получать от них. Однако же этот эгоизм, он держит для нас всю эту систему. Если мы приподнимемся над ним и преобразуем его из отрицательного в положительное, мы раскроем силу связи между нами в 620 раз большую, чем было ранее в состоянии Адам Ришон. И вот к этому мы должны прийти. Это называется конец исправления Гмартику. То есть в этом состоянии, которое мы создаем, мы становимся как Творец, то есть и вся система находится под нашим управлением. Поэтому состояние Йом-Кипурим, когда мы можем раскрыть хиссарон, раскрыть молитву, поднять этот хиссарон, поднять ман и получить ответ, конечно же, этот день... И это состояние — это самое большое, великое и особенное.
0: Так говорит наш учитель, это очень важный момент. В каждое мгновение, где так мы делаем, так, это состояние называется у нас Йом-Кипур. Значит, так делаем, так поступаем. Это значит, раскрываем хиссарон для объединения, раскрываем, насколько мы не в состоянии сами объединиться, с одной стороны, с другой мы чувствуем, что отдалены друг от друга, но понимаем, что единственный путь восполнить, исправить связи между нами до души Адам Ришон — это объединиться. И разница между тем и этим, между усилиями нашими и ощущением нашим, превращается в молитву. Поэтому это знаковая точка, знаковый момент, о котором мы говорили, Йом-Кипур, очень связан с молитвой. Мы будем много говорить о молитве вскоре в тех отрывках, которые мы будем читать. То есть одна из этих вещей, вот эта знаковая точка в духовном продвижении, которая называется Йом-Кипур, то, что она раскрывает нам, это, собственно, называется бедностью наших рук, слабостью наших рук. Насколько мы не в состоянии объединиться сами, насколько мы не обращались к Творцу, насколько мы нуждаемся в помощи и не делали этого. Так давайте начнем. Мы начнем читать сейчас с отрывки. Есть очень много отрывков, которые связаны с духовным состоянием, которое называется Йом-Кипур. Мы постепенно начнем читать. И будем так соединяться с словами каббалистов. Мы дадим словам каббалистов подействовать в нас, ввести нас в это особое состояние, постараемся так объединиться между собой. И постепенно к нам еще присоединятся товарищи, мы выстроим наше общее кли и поднимем вместе общую молитву к Творцу, которая и сейчас на этом уроке доставит ему наслаждение. Начнем?
1: Да. Первый отрывок из писем Рабаша «10 дней возвращения». Как мы уже говорили, и от Роша Шана, период от Роша Шана, когда человек решает, что он хочет уподобиться высшим, высшей силе, до Йом-Кипур есть 10 дней. И пишет Рабаш так. 10 дней, 10 дней возвращения называются днями прощения и искупления грехов, ибо все это дается, чтобы у человека была возможность снова войти в работу Творца, несмотря на то, что он был настолько далек от этой работы. А главная работа — это молитва, ибо только благодаря молитве человек способен выйти из-под власти многих и войти под власть единого. Ведь вот отношения молитвы маленький и большой равны. И наоборот, тот, кто чувствует свою малость, более способен вознести истинную молитву из глубины сердца, так как он сам знает, что не способен посредством своих собственных действий спастись из теснины. Смотрите, какие слова передает нам Рабаш. Так вот он говорит, чтобы прийти к 10 дням возвращения и от них к Йом-Кипуру, день искупления, то есть корень этого слова «кипур». «Кав-пэй-рэш» — это то же самое, что в слове «капара», то есть искупление грехов, покрытие. Мы хотим покрыть наше эго. И с другой стороны, есть дополнительное объяснение, что такое «капара». «Капара» — это слово «кофр», то есть замена, одно заменить другим. То есть замена. И еще есть один корень, это слово «кипурим», вы, наверное, слышали его. Это «пурим», состояние «пурим», которое символизирует конечное исправление. И состояние «кипурим», можно сказать, что оно абсолютно противоположное «пурим», то есть «гмартикуну», конечному исправлению. Почему? Потому что сосуд остается пустым, а в «пурим» он, наоборот, полностью наполняется высшей силой на 100%. Это просто так, чтобы вы понимали, откуда корни этого слова. А что он еще тут говорит? Это то, что работа человека — это молитва. Как мы продвигаемся? Из состояния сокращения, что я сокращаю. Это даже это я не могу сделать. Человек вообще ничего не может там сделать. Это то, что Рабаш говорит нам здесь. Я должен лишь понять и осознать, что я не могу. Это очень тяжело нам сделать, потому что наш эгоизм не дает нам прийти к такому состоянию. Наш эго знает, что если мы придем к этому состоянию и сможем попросить у Творца, Творец ждет этого, Он поможет нам. Он нейтрализует эго. Поэтому это оно очень такое умное и хитрое, оно говорит нам с разных состояний, говорит нам, да не напрягайся, ничего у тебя не будет, оставят они для тебя, это только для особых людей. Или наоборот, он говорит по-другому, ты не сможешь, ты не преуспеешь, тебе кажется, что ты сможешь, но кто может способен уподобиться Творцу? Ты что, откуда у тебя такие глупости в голове? Сядь спокойно, будь как все. Какой-то рабаш говорит, нет, наша главная работа, вот это молитва. Мы должны прийти к состоянию, когда мы просим у Творца. И вообще, вы знаете, вот, что самый большой грех человека, мы все эти дни говорим о неком грехе, да? Люди молятся о своих грехах, которые якобы совершают. А в Каббале самый большой грех — это то, что не обращался к Творцу. Почему это грех? Если ты не обратился, понятно, что ты остался в своей природе и будешь продолжать грешить, что называется. Ты же находишься под властью своего эго. И именно из-за того, что ты не обращался к Творцу, в этом самый большой грех. И он говорит здесь, что в конечном итоге, что человек знает сам, что не способен посредством своих собственных действий спастись из теснины, что называется, то есть из этого состояния эгоистического, в котором он находится. Короче говоря, мы должны только лишь учиться, как обращаться к Творцу.
0: Да, и интересно, что написано здесь, что 10 дней возвращения называются днями прощения. И возникает вопрос, о чем человек должен просить прощения? Ведь Творец сотворил нас такими. Я сотворил злое начало, я сотворил Тору, приправу. Творец нас сотворил со злым началом. Творец — тот, который разделяет нас. Творец — тот, который привел нас к состоянию, в котором мы находимся. Весь этот процесс, который мы представляем, разбиение Адам решено, разбиение множества осколков — это не мы. Мы только намного после, мы результат этого процесса, так почему мы должны просить прощения? О чем? Мы ничего не делали неправильного. Все время есть такая атмосфера, что мы как будто бы неправильные, но наука Каббала приходит и говорит, Творец сотворил. Мы всегда спрашиваем Рава, что Творец сотворил? Он говорит, написано, и сотворил я злое начало. Только зло. Ну и сотворил Тору приправу. Так за что прощение просить? Это наша природа, это желание получать. Не очень понятно. Верно? Вам тоже непонятно? Хорошо? Для этого у нас есть учитель, и он объясняет. Давайте вместе посмотрим клип номер 4 и посмотрим. Тут есть тонкие моменты. Да? Ну, тут дело не... Тут все не черно-белое. Вся эта история в духовных состояниях, которые называются Йом-Кипур, 10 дней возвращения, то есть очень много внутренней подготовки, и даже если мы в ней не находимся, есть у нас определенные ограничения. Может быть, мы не находимся на том высоком уровне, о котором говорят каббалисты, но и в нашем состоянии, каждый в том состоянии, в котором он находится, есть нечто подобное этому процессу. И тем, что мы читаем эти материалы и притягиваем свет, возвращающий к источнику, мы приближаем себя к этим состояниям. Давайте посмотрим клип номер 4, послушаем объяснение Рава, о чем именно нужно просить прощения. Пожалуйста.
1: Почему это день Йом-Кипурим, день искупления, один из дней, который человек должен пройти, пока он не приходит к солидарности и согласию с Творцом, подобию свойств, слиянию с Ним? Это день, который называется Йом-Кипурим, то есть Йом-Кипара, день искупления. То есть Кипара — это в том, искупление, что человек просит извинения, прощения у Творца, когда он проверяет себя и видит, что несколько раз, все эти разы, когда Творец давал ему возможность исправить себя и прийти к слиянию с Творцом, он проигнорировал это, не смог преодолеть себя. И сейчас он это раскрывает в своем выяснении, в своей критике, в своей проверке себя. И после того, как он проверяет себя, это происходит примерно за месяц до Йом-Кипур, Дня Искупления, то есть он начинает проверять себя, насколько он все еще находится в желании получать ради себя, и не хотел использовать его, чтобы исправить и приблизиться к Творцу. Вот об этом сейчас он просит прощения. Он понимает, что у него не было сил. У него не было никакой возможности в то время, в тот момент преодолеть себя и попросить, потому что все наше исправление

0: в том, что мы просим у Творца, и тогда приходит к нам сила, которая исправляет, и в нас происходит это исправление. Таким образом, получается, что все, весь наш грех в том, что мы не просим. И вот об этом мы должны просить, имеется в виду прощение, то есть просить прощение за то, что мы не просим, чтобы Творец простил нас за то, что мы не обращаемся к Нему и не просим Его исправить нас.
1: Так вот, постепенно Рав начинает наводить порядок. Для нас, слава Богу, у нас есть учитель, говорит так. Искупление — это понятие, которое мы слышим в день искупления в Йом-Кипуре. Искупление — это когда человек просит прощения у Творца. О чем? Он проверяет себя. Каждый из нас может проверить себя и видит, что сколько раз Творец давал ему, мне, тебе возможность исправить себя и прийти к слиянию с Творцом, а я пренебрегал этим. Я не относился к этому достаточно серьезно. Я мог отнестись к этому серьезнее, но я не мог преодолеть себя. А теперь, говорит Рав, единственный наш грех — это то, что мы не просим. И об этом мы должны просить. О том, что мы не просим, мы должны просить. Просить у Творца, чтобы Он дал нам силу просить. Это единственная вещь, и об этом мы просим прощения, чтобы Он простил нас то, что мы недостаточно обращаемся к Нему и просим у Него, чтобы Он исправил нас. Так вот, и этот урок, можно посвятить его просьбе, молитве, просьбе Творца, чтобы Он дал нам силу просить у Него исправления, чтобы мы своим объединением доставили Ему наслаждение. Мы видим, что есть у нас пионеры из Франции. Пожалуйста, у вас есть вопрос. Франция 3, пожалуйста. Да, спасибо, друзья. Спасибо за такой урок. Это особый, очень сильный этап в году. Есть вопрос от десятки. И каждый раз мы задаем его по поводу молитвы. Мы не очень понимаем, что такое молитва. Зачем, как молиться, если мы такие эгоисты, мы ничего не хотим? Мы видим, что у нас нет сил, мы не делаем никаких усилий. И у Творца мы все еще не просим. То есть мы уперлись в тупик, мы не знаем, как просить, о чем просить.
0: Да, все эти вещи объяснили нам уже тысячи лет назад. То же слово «искупление». Ты можешь найти ее в Пятикнижии. То есть это покрывает наши грехи. Мы должны покрыть наши грехи. Как мы это делаем? Как мы покрываем? Молимся, да? Это мы уже поняли. Что покрытие или искупление грехов — это посредством молитвы. Слово «молитва», «тфила», ее корень — это «паляль» на иврите, буквы «пэй», «ламед» и «ламед». Это означает «человек судит себя», делает свою внутреннюю проверку. Поэтому эти дни, они как знак, как некий символ, они очень важны, что в том, что человек будет думать о своей жизни, сделает расчет, проверит, зачем он приходит на урок, встает. Давайте сейчас это сделаем. Вот сейчас, зачем мы пришли на урок? В чем суть нашей жизни? Через несколько десятков лет никого из нас не останется. Подумайте об этом. Слышишь, супряга, что с нами будет? Через несколько десятков лет нас уже не будет, и что будет? Так давай сейчас уже подумаем. Мы уже знаем друг друга больше 20 лет, да? Я очень рад, что ты пришел и подключился, чтобы поддержать. Вообще все товарищи, которые поддерживают, мы видим тут Ашкелон, Кармель. Так что же будет с нами? Это должно привести нас к той самой внутренней молитве. Если бы я мог нажать на свое сердце, обратиться к Творцу, я бы уже давно помолился. Ведь, допустим, не дай Бог, болеет тело, или что-то происходит, что у меня нет денег.

0: согрешил. Даже если я чувствую, что я согрешил, в чем проблема? Это же он меня таким создан, что он хочет от меня. То есть мы тут раскрываем, что молиться, чтобы молиться надо, чтобы было о чем молиться. У меня болит рука, понятно, что я буду обращаться к Творцу, чтобы он меня вылечил. Но если я должен обратиться к Творцу о грехах, которые я даже не чувствую, что сделал, так как я могу обратиться? Поэтому методика говорит нам так. Мы должны прежде всего пробудить на нас свет. Для этого мы собираемся. И свет постепенно показывает нам, где мы не в порядке. Вы поймите, человек на улице, который не изучает Каббалу, он даже не может никогда распознать, что он не в порядке. Но он видит, что все не в порядке, а он как раз-таки в полном порядке. А вот мы, благодаря тому, что мы учим и пробуждаем на себя высший свет, можем раскрыть все вот эти так называемые грехи. Сначала эти грехи мы раскрываем при помощи товарищей по десятке, а постепенно потом раскрываем эти грехи относительно Творца. До этого я вообще не могу молиться. Если я не раскрываю проблему, болезнь, как я могу обратиться к Творцу и попросить, чтобы он меня излечил? Я же даже не вижу этого. Поэтому у нас в науке Каббала. Самый важный этап — это, в первую очередь, диагностировать болезнь. Я понимаю, что в медицине это так. Как только диагностировали болезнь, то уже половина лечения. И потом приходит этап осознания зла. То, что я вижу, что я не в порядке, это только первый этап. Я еще должен как бы осознать это. Тут есть ступени осознания, что называется, проблемы. И только после этого я могу обратиться к Творцу, и это уже будет действительно совершенная молитва. То есть это целый процесс, который может несколько лет занять.
1: Да, может быть, добавить то, что нужно понять, что молитва не происходит точечно. Молитва — это процесс аккумулятивный, накапливаемый. То есть это не одиночное действие. Это что-то, что выстраивается. Я сейчас молюсь, и я буду молиться завтра, и буду молиться через час, и завтра во время утреннего урока, и так далее, и тому подобное. И Рабаш пишет, что молитва — это работа в сердце. То есть неважно, что человек говорит или не говорит. У этого тоже есть важность, но важнее, что человек чувствует в сердце. И поэтому наша цель, когда ты говоришь о молитве, это создать процесс, где, с одной стороны, мы очень стремимся прийти к состоянию, о котором говорят каббалисты, Бальсулам, Рабаш и наш учитель Рав, а с другой стороны, мы чувствуем, где мы находимся. Как Михаил сказал, корень молитвы — это палаль, это судить себя. По отношению к чему я буду судить себя? Мне нужна какая-то мера внутри своего эго. Мне не почему себя судить. Поэтому единственная вещь, по которой я могу себя судить, по отношению к чему я могу себя судить, это состояние, о котором пишут каббалисты. И я чувствую состояние, в котором я нахожусь. И между двумя этими состояниями есть разница. И эту разницу я хочу закрыть. Я хочу подняться к состоянию, о котором говорят каббалисты. И это ощущение, что мы должны помогать, которое мы должны друг другу помогать развивать. Противоположность тому, что наше эго все время старается нас усыпить, заткнуть, запутать нас, отклонить нас с пути. Это часть процесса. Поэтому нам нужно окружение, которое все время будет возвеличивать слова каббалистов, важность каббалистов. И тогда постепенно создается во мне необходимость. Я читаю то, о чем Рабаш пишет, я понимаю, что это слова Бога Живого, я понимаю это, я даже чувствую это, но я также и вижу, насколько я далек от этого. И разница между тем, между состоянием, в котором я нахожусь, вместе с желанием находиться, стремлением быть в этом состоянии, с этого начинается какой-то процесс. С этого начинается какое-то движение. А после этого есть еще отношения между мной и товарищами. Я читаю об исправленных состояниях, в которых я должен быть. И я вижу, насколько я далек от этого.

0: этого. Снова, это разница. Это тоже что-то, что пробуждает во мне молитву и так далее. То есть это ощущение в сердце от разницы, когда я все время вижу между исправленным состоянием и состоянием моим, это, собственно, и называется молитвой. Так в чем наша роль? Все время предпочитать исправленное состояние, не замазывать состояние, в котором я нахожусь, но да, подталкивать себя к правильному состоянию. Ты хотел продолжить вопрос? Да-да, именно есть такой вот пример. Скажите только, подходит ли это? Допустим, я вчера не встал на первую часть утреннего урока. Творец дал мне возможность, дал будильник, дал товарищи, которые звонили мне. Но я не встал на первую часть. Ты хочешь, чтобы мы тебя сейчас простили? Так что я могу сделать с этим? Я как бы здесь... Есть осознание, что я не сделал, не использовал возможность. Но я уперся во что-то, я даже не могу молиться. Он хочет, чтобы его сейчас простили за то, что он не встал на утренний урок. Смотри, это не расчет с нами. Ты не в школе. Ты уже взрослый. Это расчет между тобой и Творцом или тобой и твоей десяткой. Это не то, что мы сейчас поставим себе галочку или поставим тебе двойку. Не встал на утренний урок. Прежде всего, это состояние. Теперь, ты знаешь, с этим можно очень многое сделать. Тебе мешает, что ты встал на утренний урок. Тебе больно, что ты не встал на утренний урок. Ты понимаешь, что этим, может быть, ты нанес ущерб десятке своей. Это расчеты, которые ты должен делать. Но после того, как это уже произошло, используй, если действительно тебе это больно, используй ощущение этой боли, чтобы это тебя подтолкнуло к тому, чтобы больше не приходить к такому состоянию. То есть не оправдывай это, не стирай состояние, ощущение, что вот я не пришел, было темно, шел дождь, это понятно. Все это правильно, это всегда будет правильно. Всегда будут причины. Но не пытайся оправдать это, а постарайся увидеть, как тебе использовать это ощущение, чтобы оно подтолкнуло тебя к тому, чтобы с этого момента и дальше, чтобы ты приходил на утренние уроки. То есть не убегай от этого, не стирай это. Да. Мое старание прийти на утренний урок, это называется молитвой? Нет, это не молитва. Твоя молитва может быть только завтра. Твоя молитва может быть, чтобы ты пришел на все следующие уроки, твое обязательство, между тобой и Творцом, между тобой и с собой. Но твоя молитва должна быть более продвинутой. Она должна быть, чтобы ты пришел на утренний урок для того, чтобы ты соединился с товарищами, подтолкнул товарищей, чтобы доставить наслаждение Творцу. Беспокоит ли меня, что я не пришел на утренний урок, потому что я не получил свою духовную награду, или я нанес ущерб десятке? Что, может быть, наша духовная машина не может поехать никуда, потому что колеса нет, я не пришел. Но это хорошо выяснить такие вещи. Я не вижу тебе, что тебе это особо не мешает. Я не вижу тебе, чтобы тебе это особо мешало. Я вижу, что ты так доволен. Ты же довольный такой. Постарайся не стирать эту боль. Не для того, чтобы наказывать себя, а чтобы использовать это как что-то, что подтолкнет тебя вперед. Женщины Аргентины один, пожалуйста.
1: Оля. Queridos amigos, la pregunta es, si uno le pide al Creador, pero cuando se nos revela lo destructivo del ego, no tenemos la fuerza para anularnos, para subyugarnos al Creador y volver a la conexión, volver a la decena. Y eso nos lleva a un gran sufrimiento, porque atravesamos separación, atravesamos situaciones muy fuertes. Y por no haber podido alcanzar esa plegaria correcta, por no haber podido todavía alcanzar esa corrección de lo que nos, de lo que se nos muestra. ¿Cuál tiene que ser ahora la plegaria?
0: Нет перевода с испанского. Да, мы еще не получили перевод. Видимо, пока что нет у нас перевода. Есть кто-то, кто может перевести на английский этот вопрос?
2: Ну,
0: так мы наверняка вскоре это получим в письменном виде.
1: Si uno le pide al Creador, pero cuando se nos revela lo destructivo del ego, no tenemos la fuerza para anularnos y volver a la conexión. Y eso nos lleva a un gran sufrimiento, porque atravesamos separación y determinadas situaciones fuertes por no haber podido alcanzar esa plegaria correcta y todavía no alcanzar esa corrección. ¿Cómo atribuimos todo eso al Creador y cuál tendría que ser nuestra plegaria ahora?
0: Да, я получил перевод. Если нам болит, что мы не можем молиться и просить, как мы можем отнестись с этим к Творцу, а после этого как просить, чтобы мы смогли продвигаться. Спасибо, спасибо нашим переводчикам. Наша подруга спрашивает, если действительно мне уже больно, и я не в состоянии молиться, я чувствую, что я хочу, но я не могу, как использовать правильно эту боль, как работать, как подняться с, от этого к более продвинутой молитве?
3: Я думаю, что человек уже чувствует, что у него болит, так он уже молится. По-другому никак. Мы так созданы. Представь себе, будем честными, да? Человек, что болит. Нет такого, что он внутри себя не хочет избавиться от этого, от этой боли. Так же и у меня. Если у меня болит, что я уже не могу оправдать Творцу или там подобные состояния, которые мы проходим. Если это уже болит, это уже начало молитвы. Вопрос, насколько это болит? Знаешь... Обычно люди не любят ходить к зубным врачам, да? Из того, как это болит, немножко болит, да, нет, я все время откладываю. Уже болит так, что я не способен, я... Иду, значит, есть уровни боли. То есть, если сильно болит, человек однозначно обращается к Творцу, это уже автоматически происходит. Есть вопрос в том, что если не болит, то что происходит? То есть такое понятие молитва перед молитвой. То есть я молюсь, чтобы у меня была молитва. Молитва к Творцу, чтобы я смог молиться Творцу. Я скажу тебе так. Если человек уже молится к Творцу, это говорит о том, что Творец это уже ему помог. Сейчас мы прочитаем отрывок номер 4. Давай прочитаем там ответ. Я прочту четвертый отрывок. Итак, пишет нам Рабаш. То, что человек ответил человеку, когда он тут молился, говорит, что дал ему силу. Это значит, что он ему уже ответил. Если он не дал ему силу, это значит, что человек не может молиться. Интересно, да? Если Творец дает нам силу молиться, то мы, если Творец не дал, то мы не можем молиться. Если я уже молюсь, то это значит, что мы можем. То есть нужно молиться Творцу, чтобы он дал нам возможность молиться. То есть для того, чтобы судить себя и делать правильный внутренний расчет, как я могу делать это. Я же не могу это в эгоизме делать. Эгоизм не даст мне сделать этот внутренний расчет. Мне нужна сила Творца. Мне нужна сила Творца. Поэтому он говорит, согласно этому получается, что и то, что человек молится Творцу, чтобы он простил ему грехи его, то есть человек совершил какие-то грехи, сейчас молится Творцу. Так вот, и это тоже приходит от Творца. То есть Творец дает ему силы и желание молиться. И получается, как сказано выше, что все делает Творец. Все. И наша молитва, если я молюсь, то это говорит о том, что Творец это делает. То есть даже то, что человек молится Творцу, чтобы он простил ему грехи его, На это тоже указали мудрецы, что нет святого подобного Творцу, потому что нет никого, кроме тебя, чтобы у него была сила святости. Ведь все исходит от Творца. Смотрите, что пишет Рабаш. Это действительно очень сильно отличается к тому, что мы привыкли во всех молитвах думать о молитве. Короче, нам нужно понять, что если ты уже молишься, Творец уже дал тебе силу. Если нет, надо молиться, чтобы у тебя были силы молиться.
0: Женщина Мак 96, простите.
4: В чем отличие чувства раскаяния и чувства стыда за желание получать ради себя в молитве?
2: Ма эвдел бен тхушат йеуш в буша бе тфила?
5: Шеалот ло пшутот атем шоалим.
0: Вы задаете непростые вопросы. Какова разница между ощущением отчаяния и стыдом? Прежде всего, внуки Каббала, нет такого отчаяния. Нет отчаяния. А что да есть? Отчаяние в своих собственных силах. Это очень-очень важно, вот это вот развлечение. Действительно, вы задаете очень глубокие вопросы, поэтому важно точно определять. Бааль Сулам говорит о том, что человек должен радоваться, когда он раскрывает, что он разочарован в собственных силах. И тут акцент на собственных силах. То есть я своими собственными силами не в состоянии прийти к цели. Это не общее отчаяние. Мы всегда работаем над надеждой, над величием, над важностью, а не над отчаянием. Стыд — это ощущение разницы. Какова разница между отчаянием и стыдом? Стыд — это ощущение разницы. Я раскрываю разницу. Я раскрываю, насколько Творец добрый, творящий добро. Он дает, Он желает дать. А с другой стороны, я эгоист, хочу получать полностью противоположным свойствам Творца. И теперь вопрос. Как нам вернуться, если я понял, что тут еще вопрос о возвращении. Когда мы говорим о возвращении, то внуки Каббала — это вернуть гей к вав. Гей — это всегда малхут, вав — это зеранпин. То есть малхут вернется от получения ради получать, получения к получению ради отдачи. Поэтому давайте подведем итог. Стыд — это ощущение разницы между мной и Творцом, и это должно подтолкнуть меня к пути, к действию, которое внуки Каббала мы называем сокращением, когда я отказываюсь от получения ради получения. И оттуда и далее я исправляю свое желание, обретаю намерение ради отдачи. Каким образом Бааль Сулам объясняет, например, в притче хозяина и гостя, что то, что хозяин настаивает, чтобы гость получил, это превращается в новое кли, в новое... Потому что на основе этого можно выстроить свое намерение. Ну, надеемся, что мы ответили на ваш вопрос. Женщина Испании.
6: Hello, my dear friends. Hello, World Click. If the only fool was falling to turn to the Creator when He gave us the opportunity to ask, what needs to happen between us for our one friend's desire to draw closer to the Creator, to immediately awaken the same heartfelt plea in all of us? Thank you.
5: בעצם שואלת לטיסיה, אם האשמה היחידה
0: שלנו... לטיסיה спрашивает, единственная ли наша вина? Из-за того, что мы не обратились к Творцу. Так окей, как нам продвигаться дальше? Что должно произойти между нами, чтобы ощущение вины вот это превратилось в требование, в просьбу, в молитву к Творцу, чтобы он исправил то самое чувство вины, чтобы мы к нему не обратились. Да, хорошо, мы раскрыли, что мы виноваты в том, что мы к нему не обратились, но как сейчас это превратить во что-то, что нас подтолкнет вперед?
3: Прежде всего, если мы уже это раскрыли, мы не говорим на словах, просто да, если мы уже раскрыли, раскрытие — это уже постижение, а постижение — это последняя ступень в осознании. До этого есть просто знание. Сейчас мы просто слышали, что Рабаш объясняет, что наш грех в том, что мы не обращаемся к Творцу. Хорошо, я услышал, это я знаю. Это называется информация. Я как бы знаю, знание, об этом я сейчас знаю. Если какому-нибудь мальчику 8-летнему в первом классе прочитаю, это он тоже знает. Ничего это еще пока что не говорит. Теперь далее, отсюда. Нам надо прийти к пониманию. Чтобы прийти от знания к пониманию, тоже может взять много времени. А после этого уже постижение. Постижение — это уже ощущение внутри. Действительно ли я раскрыл, что я очень страдаю от того, что я не обращаюсь к Творцу? Не знаю. Если я в таком уже осознании постижение нахожусь, то Творец мне должен помочь, согласно тому, что пишут каббалисты. Поэтому нужно понять, что это процесс, который может взять время. Поэтому мы должны исследовать, что может привести меня к такому осознанию. Какие средства могут привести меня к раскрытию того, что я не обращаюсь к Творцу, и это грех. Как я могу, кроме того, что я вот просто прочитал об этом, то, что пишет Рабаш, как я могу это почувствовать? Это только с помощью света, возвращающего к источнику. Мы снова возвращаемся к этому. Процесс того, как это происходит, а мы пытаемся в разуме понять, как это происходит. Так вот я вам говорю, процесс он такой. Я вам даю пример. Лекарств. Допустим, у человека болит голова. Он должен знать, где находится аптека, как заработать денег, как добраться до аптеки, взять деньги и купить лекарство. От человека не требуется, после того, как он принял эту таблетку от головной боли, понимать, как работает эта таблетка. Допустим, ты пришла в аптеку, купила таблетку, аптека тебе ничего не объясняла, он не говорит, как это работает. Он тебе просто говорит, три раза в день принимай. А если бы он сказал тебе, слушай, ты должна знать, как это раскладывается, разлагается, какие материалы там есть. Нет, ты ничего этого не знаешь. Глотаешь таблетку, и вдруг через 20 минут головная боль проходит. Так же и здесь, это похоже. Мы должны притягивать свет. Мы не знаем, как это точно там работает, на какие точки, какие грехи это раскроет нас, но мы точно будем знать. Вдруг ты раскроешь, ты начинаешь раскрывать эти грехи относительно Творца. Здесь, кстати, надо различать. Есть грехи относительно Творца и грехи относительно Творца. Разница в том, что относительно Творца они сразу не раскрываются. Это только происходит с человеком, который находится уже в постижении. А относительно товарища еще, да, раскрываются. Еще даже в Мишне есть такая книга, которая написана 1500 лет назад. Так вот там написано, это интересно, это отрывок номер 7, посмотрите это. Это нечто, что не все знают. Но написано там так. Прегрешение между человеком и Творцом Йом-Кипур искупает. А прегрешение человека против своего товарища не искупает Йом-Кипур, пока он не удовлетворит желание товарища. То есть Йом-Кипур, ты можешь молиться Творцу, чтобы он тебе простил все твои грехи, которые ты сделала относительно него. Не смогла оправдать его, ничего там не сделала, но относительно товарища Творец не прощает, и Йом-Кипур не прощает.
0: Тут есть особая точка. Это не просто, собственно, высказывать не говорит нам, что Йом-Кипур, день искупления, это возвышенное духовное состояние, не может заменить работу, которую мы, каждый из нас, должен сделать в любви к товарищам своей десятке. Ты не можешь прийти и помолиться Творцу, и говорить о связи с Творцом. Все эти прекрасные вещи, если ты не исправляешь связь со своими товарищами в десятке, или, по крайней мере, не стараешься, более того, с чем ты приходишь, что ты просишь, о чем ты просишь у Творца у помощи, кроме как исправить твою связь с товарищами. Все остальное, тебе не с чем приходить к Творцу. Это нерелевантно. Нет связи с Творцом без исправления связи с товарищами. Нет косвенной системы. Ты не можешь обойти этот процесс. Рабаш пишет очень ясным образом. Есть двухэтажное здание, второй этаж. Первый этаж — это любовь к товарищам, оттуда поднимается любовь к Творцу. То же самое пишет Бальсулам в статье «Предисловие к Кизор», «Рифматан Тора». Прежде дарование Торы, прежде всего, возлюби ближнего как самого себя, потом уже всякие высокие слова о Творце. Раскрой связь с ним, в связи с товарищами. И это центральный момент, качественный. Не просто так говорят, что вот это вот высокое состояние Йом Кипур не подменивает любовь к товарищам. Работу над любовью к товарищам — это очень важный момент в нашей методике. Только если я делаю усилия в любви к товарищам, стараюсь объединить товарищей в десятке, делаю усилия, ну, удается больше, удается меньше, это уже иная история. Но с этим я могу прийти к Творцу. Без этого мне не с чем приходить. Все в десятке, друзья. Все исправление, вся работа, связь между товарищами десятки.
5: Понятно?
0: У нас есть ваша представительница, вы видите ее, она заботится о ваших интересах.
3: На самом деле так, я продолжаю дальше. Получается так, что не то, что я там обидел товарищей, теперь я в Йом-Кипур прихожу к Творцу и говорю: давай закроем эти расчеты между нами. А он мне скажет: не-не, сначала иди к товарищу, ну, сначала попроси прощения. Это все самый простой уровень. Мы говорим о том, что если ты в Йом-Кипур приходишь к Творцу и говоришь: дай мне свойство отдачи, я так хочу отдавать, я хочу, готов все для этого сделать, все, что скажешь. Что скажет Творец? Давай сначала начни отдавать товарищам, посмотрим на тебя, если ты готов отдавать им, товарищам, тогда да, я готов для тебя сделать все. А когда ты начинаешь отдавать товарищам по десятке, когда ты видишь, что ты не так уже способен на это. Что значит отдавать товарищам? Что им надо, что я могу отдавать? Поднимать состояние духа. Все время двигать их к духовному. Чтобы у них все время была важность цели. Могу я так все время работать в таком виде, как некая машина? Творца легко, а вот относительно товарищей ты видишь, что это непросто.
0: На этой неделе Рав сказал особую фразу. Он сказал много особых фраз, но одну из них он произнес. Спросите, как строить Творца все время, строить потребность в Творце. Построить такую потребность — это не проблема, потому что мы представляем себе Творца. Послушайте, мы представляем себе Творца как что-то, что дает мне награду. Он сказал: но проблема — это правильно объяснять понятие, которое называется Творец. Творец — это свойство отдачи. Оно раскрывается в связи между нами, в десятке. Нет другого места для раскрытия, только в связи между нами в десятке.
5: Ну,
0: подумаем. Турция 1, пожалуйста.
7: Kişi tövbenin önemini alma arzusu nasıl ikna ettirecek?
5: Şutanu hevzula.
0: Хевзула спрашивает, как человек может убедить себя в важности и необходимости требовать исправления, требовать возвращения к... Как строить этот стыд?
3: Да, ответ таков. Конечно же, человек не может убедить себя. Может попытаться, конечно, но это невозможно. Поэтому у нас есть окружение, группа, десятка. Даже десятка не всегда недостаточно. Нам надо много десятков, поэтому вскоре мы будем проводить региональный конгресс. Будет суббота, которая посвящена этой теме уже все находятся в максимальной подготовке к этому. Но и десятки недостаточно. Это должна быть очень сильная десятка.
0: Не то, что десятки недостаточно, нам нужно еще время. Нужно еще время, нечего делать. Наше желание получения — это очень тяжелый материал, самый тяжелый в творении. Я слышал о траве, что нет более тяжелого материала, чем он. Чтобы расщепить это как атом, нужно усилие, нужна взрывчатка, нужна сила, мощь. Один человек — это определенная сила. Двое, трое, 15, разумеется. Если это большая сила, это действует на меня. Поэтому нам нужна сила десятка. И верно, есть понятие учебы, но нечего делать. Когда я включаюсь в большое количество людей, то это воздействует.
3: Да, это понятно. Поэтому мы в начале уроков утреннего, дневного говорили, что есть разница. Вот я сейчас видел 650 человек. Есть разница между тем, что человек сам читает отрывок, или там слушает потом урок. Ну, человек, который, допустим, слушает урок через несколько часов, тоже хорошо, но это не то, как мы в онлайне, в таком количестве людей, каждый кусочек, какой-то миг, секунду молится и
0: включаемся в товарищи.
3: Да, включаемся в товарищи, это работа. Поэтому все, кто может, приходите на утренние уроки, кто может, приходите на дневные уроки. Кому тяжело, понятное дело, что утро — это надо встать рано утром. Да, это усилие простое. Часть наших товарищей, например, таких, как в Северной Америке, для них это вообще вечер, не всегда получается. Вопрос семьи. Хорошо, приходите на дневной урок, согласно израильскому времени. Но люди работают, не все могут. Или я могу, но я во время работы что-то там слышу или не слышу. Поэтому еще есть вечерний урок, чтобы каждый, где бы он ни жил, какой бы распорядок дня у него не был, поэтому для них мы и открыли, и каждый должен выбрать как минимум несколько раз в неделю. И если вы уже пришли и участвуете, желательно, чтобы еще несколько товарищей по десятке были, это и вам даст силу, ощущение, что вы сидите не один с другими товарищами. В общем, это очень-очень важно учиться именно онлайн. Кстати, давно уже, если бы не Каббала, и нам не нужно было пробуждать окружающий свет, мы бы просто ставили записи Рава, и все. Все перешли бы на удаленное обучение, и все. Если бы надо было просто передавать знания. Одно время, один раз мы бы записали урок о Йом-Кипур, и запустили бы его, урок Рава. Но поскольку есть вопрос взаимовключения, вопрос ответа, будут семинары, мы даже хотим экзаменационные вопросы и случаи дать. То есть, чтобы вы поняли, что случай, который случается в десятке, мы облачим это в некий красивый рассказ и попытаемся найти решение такому случаю еще в источник, вот так мы создаем.
0: Нас спрашивает Агнеш из «Женщин Вены». Рабаш пишет, что главный грех состоит в том, что человеку не достает веры. И каким образом в нашей работе можно прийти к постоянной вере, которая не зависит от наших меняющихся состояний? Агнеш, это вопрос очень важный. Сегодня мы слышали, мы сегодня учили на утреннем уроке статью, которая говорит о пути, которая в начале есть терни, колючки, а в продолжении, в конце, есть плоскость. На нашем пути есть подъемы и падения. Мы все время задаем этот вопрос. Как можно находиться в постоянной молитве? Как можно находиться в полной вере? Как можно находиться в непрекращающейся требовании? Как можно быть в постоянной атаке? Невозможно. Человек не устроен так, чтобы быть на 100% в усилии все время. Поэтому ему необходимо окружение. Он нуждается в окружении. Он питается окружением. А окружение должно играть по отношению к нему в эти состояния. А я не знаю, что они играют. И даже если я бы знал, что они играют, это все равно бы на меня действовало. Как мы всегда приводим пример. Театр, кино. Я знаю, что это актер. Передо мной стоит актер. Мне понятно. Я деньги заплатил. Но я все-таки прихожу и волнуюсь. И есть театралы, есть люди очень образованные, интеллектуалы.
3: Да, конечно.
0: Я прихожу, я плачу деньги, и никто из них не волнуется, не переживает за те слова, которые он произносит. Это его профессия, он деньги получает. Но я начинаю плакать, я начинаю смеяться, я переживаю, я знаю, что он актер. То же самое в десятке, то же самое. Я знаю, что мой товарищ играет. Он говорит о величии цели, о важности цели, о Бальсуламе, о Рабаше, о Раве. Я не знаю, чувствует ли он это он действительно. Это, почему это важно? Я это вижу снаружи, это действует на меня. Еще один товарищ, и еще товарищ. И еще, и так мы все зажигаем, поддерживаем этот костер. Я не могу в одиночку удержаться в вере или удержаться в молитве. Я не могу удержаться во всех этих вещах. Поэтому я нуждаюсь в окружении, потому что мы все поручители друг за друга. И сейчас я пришел на урок. Я не знаю, может быть, я был усталый, у меня не было силы, тяжелый день, работа, семья, погода, проблемы, беды. Но вдруг постепенно начинаю слышать, это начинает воздействовать на меня. Я вдруг думаю о молитве, об прощении, об искуплении. Я об этом раньше не думал, об Аль-Сулами, Рабаше. И вот я заработал. Сейчас я должен пожертвовать обратно свой большой хисарон, общий клиф. Это наша работа. Все время заново обновлять это. Выбирать заново хорошее окружение. У нас есть еще несколько вопросов. Здесь постараемся ответить на них. Вопрос от Динары. Я надеюсь, она здесь находится. Она вернулась, Динара. Как правильно молиться за подруг, которые находятся в десятке, но участвуют мало, чтобы прийти к общему желанию и вместе поднять важность?
3: Как молиться? Прежде всего, нужно оправдать. В этом их состояние. Творец дал им желание, а человек всегда действует согласно желанию, которое ему дает Творец. И с одной стороны, материальным я должен сказать, что я виноват в том, и должен найти новые пути, чтобы пробудить их. И очень так нежно, как со своим ребенком. Я хотел бы, чтобы и мой ребенок учил, но он не очень-то учится. Я ищу какие-то формы.
0: Мне кажется, каждый, кто находится здесь, очень хочет, чтобы его ребенок изучал науку Каббала. У каждого, я уверен, есть ребенок, сын или дочь, он хочет, чтобы тот шел по этому пути. Поэтому постараемся подобрать такие материалы.
3: И в большинстве случаев Творец думает по-другому. Ладно, ставим Творца. Что мне делать? Я ищу разные пути, так же и здесь. Надо искать разные способы, как их пробудить. И действительно надо стараться и проверять себя, делаю ли я это из любви, из желания объединяться. А критиковать, понятно, что всегда можно. И все зависит от того, что это за подруга. Раньше она, может быть, была активна, а сейчас нет, или сейчас она только начала вообще. Может быть, ей должно взять время, пока она... Еще раз, сегодня мы открыли трансляции утром, днем, вечером для удобства человека. Он может выбрать, у них интернет, столько средств, переводы, все можно переводить. Телефоны. Но, как Рабаш сказал, желание невозможно купить в аптеке. Нет такого рецепта. Но Это можно лишь купить у товарищей. Но тоже дело в том, что, с одной стороны, если мы показываем пример, зависит от человека. Ты не можешь добавить ему свое желание. Ты можешь максимум дать пример. Это все, что ты можешь делать. И правильно скажешь, что ты можешь молиться. Поэтому попытайся, проверь. Можешь ли ты действительно молиться за подругу? И не только ты, а вся десятка. Это точно должно помочь. Мы скажем так, мы не думаем о результате. Мы должны делать то, что должны делать. Может помочь, а может и нет. Мы не знаем, какие планы у Творца. Это счеты такие, это конкретно вот по этой подруге Творец ей дает свободу выбора. Если бы это было так, что только мы молимся за кого-то, и он тут же получает желание, то все, такой патент мы бы всему миру уже давно продали. Поэтому надо понять, наша методика, она выше разума, она не вписывается точно в разум. Нам это не интересно, мы должны делать максимально, на что способны.
0: Виталий, наш товарищ из Unity 3, спрашивает так. Товарищ говорит, что молитва за товарищей только ухудшает отношения между нами. Что мне делать? Что мне ему сказать? Смотри, прежде всего, что делать и что сказать, я не уверен, что это поможет, но не об этом говорит Рабаш, не об этом говорит Бааль Сулам. И не то, что Рав объясняет. Они говорят, что такое молитва, которая ухудшает отношения. Откуда я знаю, что улучшает или не улучшает наши отношения? Молитва — это просьба за товарищей, чтобы в нашем объединении мы смогли доставить ему наслаждение. Как это может ухудшить отношения? Я не понимаю. Извини, что это говорю, но это непонимание. Может быть, так что мы сделаем? Мы сядем отдельно, не будем говорить, не будем молиться. Так а что мы, да, будем делать? Непонятно. Наша работа — это объединиться между собой. Некуда бежать. И если отношения сейчас в десятке нехорошие, если я правильно мне удается понять, то надо подумать, как это улучшить. Так к кому мне обратиться за помощью, если не к Творцу? Что значит ухудшит отношения? Это неверно. Наша работа — это постараться объединиться между собой и в объединении между собой доставить ему наслаждение. Когда мы раскрываем различные вызовы в связи между нами, нам нужно просить о помощи у света, возвращающих к источнику, у Творца, в особых случаях и у других десяток, может быть, от товарищей, которые нас объясняют, обучают, от глав языков. Если у нас такие непростые отношения, то нельзя от этого убегать. А молитва — это одно из самых существенных средств, если не самое главное, которое мы можем использовать. Задает нам вопрос София из «Женщины Мак 56». Наука Каббала говорит о том, что находится над материальным миром. Так на что мы делаем сокращение, если мы еще не находимся в духовном мире?
3: Да, поэтому мы не делаем сокращение. Кто нам сказал, что надо, что мы делаем сокращение? Дай Бог, чтобы мы уже сделали сокращение, так это потому, что у тебя уже есть сила экрана, отраженного света. Понятное дело, что мы пока что не делаем никаких сокращений, максимум то, что мы можем сделать. Цом, то есть пост, это ветвь от того корня, который называется сокращение. Есть Йом-Кипур, человек может просто закрыть рот, ну, имеется в виду от приема пищи. Не принимать пищу. Чтобы у него там была какая-то мотивация, да, неестественно, в какой-то день перестать кушать. Я помню, как-то занимался диетологией, раз в неделю делал себе пост. И понял, что это хорошо для здоровья. У меня была мотивация, я чувствовал себя хорошо. Но если бы сейчас подошел к Авиву и говорю, ну-ка давай попастись. Если бы я не смог ему объяснить эту мотивацию, какой польза будет, почему он должен делать. Так же и здесь. Человек, конечно, может не кушать, да, там, понятное дело. Но сделать сокращение человек не может. Почему не может? Потому что только Творец может ему в этом помочь. Так устроена система.
0: Да, и тут важно добавить, чтобы вы не запутались, София, что нам не нужно делать сокращение на еду, на секс, на семью. Эти вещи — это материальные желания, и нам не нужно на них делать сокращение, не об этом говорится. Я помню, что я, когда начал учиться, я вдруг решил, что я буду меньше есть. Если я буду меньше есть, скажем, я ем два сэндвича, а если

0: то есть в базовые наши потребности, еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания — это вообще не связано с сокращением. Сокращение на намерение ради получения в отношениях между нами, в связи между нами. Там мы хотим раскрыть Творца.
1: И это приходит, когда человек чувствует, насколько Творец уже добрый и дающий, а человек противоположный. Мы стремимся прийти к такому состоянию. Но мы сейчас не занимаемся материальными желаниями, когда говорим о сокращении. Спасибо. Нас спрашивает Светлана из женщины Мак 161. Пока еще нет настоящего объединения в десятке. Наша молитва как бы выходит просто из уст, а не из сердца. Это работа в лолишма.
2: Авуда лолишма.
3: Работа в лолишма — это когда человек очень хочет прийти к лишма, то есть отдавать Творцу в чистом виде, делает это стопроцентно, но в конце раскрывает, что он не способен это сделать, если не ощущает какую-то выгоду для себя. Пусть через миллион лет это будет выгода. Допустим, выгода в том, что через тысячу лет Творец узнает, что я ему что-то для него сделал. Это называется «ло лишма». Поэтому Рабаш пишет в одном из статей, что «ло лишма» — это еще даже более высокая ступень, чем «лишма», потому что мы не понимаем, что такое «лишма». Давай хотя бы поймем, что такое «ло лишма». Это очень продвинутая ступень. Не то чтобы мы были слишком далеки от этого, все зависит от того, как сделает Творец. Творец все делает. Так вот, «ло лишма» — это когда человек хочет 100% отдавать Творцу, но чтобы это сделать, ему не хватает энергии, ощущение выгоды, какой-то пользы для себя. А вы что спрашиваете?
0: Что пока, собственно, нет объединения в десятке, то молитва исходит из уст, а не из сердца. И это называется работой в лолишма?
3: Да, это начало работы лолишма.
0: Да, я бы не сказал, что молитва исходит только из уст. Мы сидим вместе в десятке, и мы действительно хотим объединиться. Мы понимаем, что в объединении между нами мы доставим наслаждение Творцу. Может быть, это не совершенное объединение, может быть, это не полная просьба, но у нас есть желание к этому. Поэтому я бы не пренебрегал это, мы не называл это работой только устами, а не сердцем. Нам нужно создать вместе общее ощущение, общее требование к объединению связи между нами для того, чтобы это действительно подтолкнуло нас к единой общей просьбе. От всей десятки, и не важно, что мы скажем в сердце, но, разумеется, каждый из нас знаком с этими моментами, когда десятка сидит вместе, и просто есть такое ощущение, что мы хотим вместе объединиться. Действительно хотим объединиться, чтобы доставить наслаждение Творцу. Так это важное состояние, не нужно им пренебрегать этой части процесса, который важно, чтобы мы проделали. И, может быть, мы посмотрим еще объяснение раба, который даст нам так вот, направит нас на то, что такое молитва. Давайте посмотрим вместе клип номер 6.
3: Вся наша духовная работа должна привести нас к молитве, потому что все приходит свыше, нет никого, кроме Него, и все, что происходит с нами, происходит с намерением и прямом воздействии Творца, а мы должны отреагировать на это своей реакцией, ответом Ему. Эта реакция называется молитва. То, чего мы хотим, то, о чем мы думаем, к чему стремимся. Это все молитва. Она может быть не ощущаться в человеке, что он вообще обращается к Творцу, а если и обращается, так что он знает и понимает точно. Тем не менее, все равно есть два действия в конечном итоге. Со стороны Творца относительно творения, со стороны творения относительно Творца. Кроме этого, больше нет ничего в реальности. Все остальное — это все включаются, все эти реакции и ответы сверху вниз, снизу вверх, и таким образом из этого складывается вся реальность. Поэтому прочитаем эти отрывки и поймем, как нам надо привести себя в порядок в соответствии с днем молитвы. То есть мы постараемся как минимум один день проверять и устанавливать наше отношение к Творцу, относительно отдачи Творцу, и как мы, в какой форме приходим, реагируем к Нему, как сказано «я своему другу и другу мне». В этих отрывках мы найдем инструктаж, направление, в какой форме мы должны относиться к нашей жизни, которую мы получаем, конечно же, от Творца, на 100% все, ведь нет никого, кроме Него. И как мы должны ответно реагировать на это, так, чтобы это было правильно в глазах человека и, главное, в глазах Творца. Пожалуйста.
1: Так у нас избраны отрывки из первоисточников о Йом-Кипуре на тему молитвы. Шестой отрывок говорит Рабаш. То, что Творец извещает, что он должен молиться, это означает, что он дал ему силу молиться. То есть, если Творец не дает силы молиться, то человек не в состоянии молиться. И мы находим в соответствии с этим, что и то, что человек молился Творцу, чтобы тот стер ему его грехи, это тоже исходит со стороны Творца, где Творец дает силу и желание молиться. Мы находим, что все делает Творец. То есть даже то, что человек молится Творцу, чтобы тот стер ему его грехи, об этом тоже указано, что нет святого как Творец, потому что нет равного ему. А все исходит от Творца.
3: То есть даже та самая молитва, которую человек поднимает как реакцию на то, что ощущает, что приходит к нему Творца, та же самая реакция со стороны человека на Творца, все равно ее создает Творец. И так происходит, что вот этот круг, он все время замыкается в такой форме, что Творец находится в центре этого круга. И происходит вокруг него разные воздействия Творца, сверху вниз от Творца. И от него поднимаются его отдача и действия наверх Творцу. Но в конечном итоге Творец обрабатывает все эти свойства человека, его желания, его мысли. И так человек постепенно приближается к своей высшей работе, верной.
1: Так мы хотим сказать, прежде всего, спасибо за участие, за то, что вы были активны, за общую молитву, когда мы старались держаться вместе весь этот урок. Сейчас нам предстоят несколько особых дней, каждый день особый, как сказал Рав. Но у нас сейчас есть несколько по-настоящему особых дней. Давайте постараемся использовать их, чтобы вместе удерживаться в молитве, и постараемся вместе ее выстроить. И завершим песней.

Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 7 октября 2002 года. Статья «Что такое путь в начале тернистый, а в конце прямой в духовной работе». Статья находится в книге «Труды Рабаша». 947-я страница, 2-й том. Прочитаем вместе в десятках статью в нашем распоряжении. 26 минут, пожалуйста.

0: Смерти, благословение, проклятие. Есть притча о старце, сидевшем у дороги, и были перед ним два пути. Один был в начале тернистый, а в конце гладкий, а другой в начале гладкий, а в конце тернистый. И он сидел у развилки этих дорог и предостерегал прохожих. И говорил им: несмотря на то, что вы видите начало первого пути тернистым, идите по нему. Ибо конец его гладкий, и тот, кто был умный, слушался его и шел по этому пути, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели. Но те, кто не слушали его, шли и терпели неудачу в конце. И сказано об этом: и выбери жизнь, ты и потомки твои. И понимать это в плане духовной работы следует так, что в работе по исполнению Торы и заповедей нужно различать два пути. Первое — ло лишма. Второе — лишма. Как известно, в работе следует различать цель творения и исправление творения. И цель творения такова, что человек должен прийти к совершенству, то есть чтобы удостоился блага и наслаждения, ибо есть жизни Творца дать творениям благо и наслаждение. И это называется Его, Творца, желанием насладить свои создания. И поэтому все создания стремятся только получить благо и наслаждение. И поэтому каждый день человек стремится получить заново благо и наслаждение и не удовлетворяется тем, что было у него в прошлом. А каждый день человек заново начинает получать благо и наслаждение. То есть человек вынужден получать каждый день удовольствие и наслаждение. И есть люди, которые сейчас получают удовольствие от того, что получили благо и наслаждение в прошлом. Но если они не могут испытать сейчас удовольствие от прошлого, это не называется, что у него есть сейчас удовольствие от прошлого. То есть человек обязан чувствовать каждый день удовольствие. И по поводу ощущения наслаждения, человек может испытывать наслаждение даже от того, что заработал вчера. Или же он способен ощутить удовольствие сегодня от того, что вчера получил почет и так далее.
1: Находимся в соответствии с этим, что понятие наслаждения должно быть, когда человек чувствует каждый день заново, что он получает удовольствие. Но только от того, что он получает наслаждение в настоящем, он сможет получать удовольствие как от прошлого, так и от будущего. Ибо только ощущение наслаждения в настоящем означает, что у него есть наслаждение. Поэтому как в материальном, так и в духовном человек должен получать ощущение, что он сейчас наслаждается жизнью. И неважно, прошлого или от будущего. Ведь может быть самое большое благое наслаждение, но если человек не ощущает это благое наслаждение в настоящем, он может умереть из-за страдания от того, что он испытывает сейчас в настоящем, что не, ему нет чего получить наслаждение. И, разумеется, это зависит от ощущения страдания, которое он испытывает сейчас. И в этом люди не равны между собой, то есть в степени страданий. Но все люди должны испытывать наслаждение в настоящем. Однако так, так же, как в материальном, то есть в еде, питье, во сне и тому подобное, есть люди, которые должны есть много и пить много и спать много.
0: Также в ощущении наслаждения есть различия между людьми в мире потребности ощущать наслаждение. Скажем, есть люди, нуждающиеся в сильных ощущениях, и есть люди, которые довольствуются малым. Но то, что одинаково у них, у всех, что все они должны испытывать наслаждение в настоящем. Если они не могут найти себе наслаждением настоящим.

0: настоящим от того, что было у них когда-то, и не могут вообразить себе наслаждение в будущем, которое осветило бы. Нынче нет у них права на существование в мире, и это исходит от того, что желанием Творца в цели его творения было его желание насладить свои создания. Поэтому дано нам для благословения ежедневно произносить 100 благословений. Как сказали мудрецы, должен человек произносить 100 благословений каждый день. И также человек должен каждый день произнести 4 раза молитву «Шма Исраэль», молитва о жертвоприношениях, декурбанот, утренней молитве «Церор», вечерной молитве «Аравит» и перед сном «Аравита», а также молиться 3 раза в день. И это указывает на то, что в духовном необходимо притягивать каждый раз особый свет, относящийся к исполнению. И смысл этого в том, что поскольку благо и наслаждение, которое Творец задумал дать творениям, творения не способны получить за один раз. Сделанного исправления, которое называется сокращением, чтобы творения получили благо и наслаждение в отдающие келим, а не в получающие келим. Поэтому только согласно работе, совершаемой творениями, свет Творца распространяется вниз к творениям.
1: И из сказанного следует, что когда человек начинает работу, то по природе своей он не понимает, что стоит совершить какое-то движение, если оно не ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что нужно начинать выполнять Тору и заповеди ради получения вознаграждения по указанной выше причине, потому что человек не может понять иначе. Однако потом раскрывают человеку, что он должен выполнять все действия ради отдачи. И поскольку тело не может согласиться с этим, то человек начинает задавать вопросы. Почему я не могу идти путем, которым идет весь мир, на котором все усилия прилагают для выполнения действий, а над намерением ради отдачи нет у них никакой работы? А в случае, когда говорят мне, что нужно идти по пути ради отдачи, я должен делать двойную работу. То есть у меня есть работа по практическому выполнению Торы и заповедей, а также работа над намерением ради отдачи. Выходит, что у меня есть двойная работа по сравнению с тем, что есть у всех в мире. Если так, то тело человека кричит: «Чего ты хочешь от моей жизни?» То есть тело спрашивает: «За что мне такое наказание больше, чем другим людям, как сказано выше, что у меня есть лишняя работа, которой нет у всего мира?» И поэтому тело говорит: «Я не дам тебе выполнять работу даже в действии. Даже если ты не можешь настроить намерение ради отдачи, это меня совсем не интересует. Поэтому я буду противиться твоим действиям, потому что ты не желаешь работать ради своей выгоды». Выходит, согласно этому, что если человек желает идти по пути истины, то ему следует различать в своей работе 3 аспекта.
0: Первый аспект — работа по практическому выполнению Торы и заповедей. Второй — работа над намерением, то есть что человек не желает никакого вознаграждения за выполнение Торы и заповедей, а работает не ради получения награды. Третье — когда человек хочет работать, то есть выполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, у него есть двойная работа, по выполнению действий, то есть у него есть большое сопротивление выполнению Торы и заповедей, даже относительно самого действия, потому что тело сопротивляется выполнению Торы и заповедей без всякого вознаграждения. Выходит, что даже когда он еще не может удерживать намерение, что было ради отдачи, потому что тело сопротивляется таким намерениям, также есть сопротивление против самого действия, даже без намерения. Поскольку тело спрашивает, что ты делаешь? Ведь ты говоришь, что не желаешь никакой оплаты за свою работу в исполнении Торы и заповедей. Выходит, что не столько человек совершает работу над намерением, которое не существует в работе масс, а у него есть двойная работа, также и в плане действия. Потому что тогда гораздо труднее выполнять Тору и заповеди, в плане действия, тогда как те, кто работает как общее большинство, клаль, их тело не так уж и сопротивляется работе по выполнению действий, поскольку там тело не может спросить, зачем вам эта работа. И для него существует ответ сразу же на месте, ибо человек говорит ему, что верит в вознаграждение и наказание, и, само собой, он не работает бесполезно, а получит вознаграждение за свои усилия.
1: Другое дело, те люди, которые желают работать, идя по пути истины, то есть ради отдачи, хотя также и для них существует понятие вознаграждения и наказания. То есть, хотя они и верят в вознаграждение и наказание, как и общее большинство, однако их вознаграждение и наказание не похожи. Ибо вознаграждение и наказание у общего большинства определяется собственной выгодой. То есть они верят, что когда будут выполнять Тору и заповеди, они получат вознаграждение в качестве выгоды для себя. А если страшно подумать, не выполнят, тогда получат наказание, а также потеряют вознаграждение за свою работу. Тогда, как те люди, которые работают как особые личности, вознаграждение их заключается в том, чтобы Творец удостоит их чести работать только ради пользы Творца, а не ради собственной выгоды. И все наслаждение их будет в том, что они смогут доставить наслаждение Творцу. А наказанием для них будет оставаться под властью желания получать для себя. В этом состоит все их наказание. И они верят в сказанное мудрецами, что Творец сказал: «Я создал злое начало, я создал ему Тору приправу». То есть они учатся, чтобы получить вознаграждение, заключающееся в том, что они выйдут из-под власти злого начала, которое желает получать только для себя, и будут в состоянии работать только лишь ради пользы Творца. И, разумеется, при таком намерении тело, представляющее собой желание получать ради собственной выгоды, должно, конечно же, противиться дать человеку силы, чтобы он смог изжить его из мира.
0: И это, как сказали наши мудрецы о стихе царя Давида: «Сердце мое сокрушено, пусто во мне», что Давид убил злое начало постом, и все равно даже в отношении действия, даже когда человек еще не может быть в намерении ради отдачи, тело сразу же сопротивляется, не дает ему сделать никакого движения, потому что тело знает, что он хочет использовать свои действия для того, чтобы убить его, как сказано выше про царя Давида. Получается, что также и действия без намерения уже встречает у него большое сопротивление со стороны тела, и нет никакого совета, кроме как в каждом действии, которое он хочет сделать, он нуждается в помощи Творца. То есть при каждом малейшем действии, когда человек идет по пути личной работы, он вынужден просить у Творца, чтобы помог ему выполнять действия. Однако то, что человек должен просить Творца о каждом из действий, которые он желает совершить, ему трудно сделать это. Надо знать, что это большое исправление, ибо человек выигрывает от того, что ему всегда необходимо молиться Творцу. То есть от того, что человеку есть о чем молиться, иначе может случиться, что человек не будет нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поэтому человек выигрывает от того, что есть у него постоянная связь с Творцом, благодаря тому, что он нуждается в нем. Иначе человек человек может выполнять наилучшие действия, но сами действия не обязывают его вспоминать о Творце во время выполнения. Действия. Хоть он и готовится делать добрые дела, это может быть из-за заповедей, заученных людьми, и может быть даже, что он не помнит, кто обязан поступать так, а делает это по привычке.
1: В случае, когда трудно человеку выполнить действие, тогда он должен просить Творца, чтобы помог ему. Выходит, что во время действия он помнит Творца, поскольку он просит у него помощи в действии. И это большая ценность, ведь человек должен обращать внимание на то, что есть у него что-то, что напоминает ему, что существует в мире Творец, и нужно служить ему. И сказано, помимо того, что мы спрашивали, что означает путь в начале тернистый, а в конце гладкий в духовной работе. Дело в том, что в работе Творца есть два пути. Первый — для собственной выгоды, второй — ради блага Творца. Путь собственной выгоды называется начало его гладкое, поскольку тело не так уж сопротивляется этому. Поскольку тело верит в вознаграждение и наказание, поэтому оно согласно работать, хотя и делает усилия в этой работе. Все же, когда он смотрит на вознаграждение, работа его называется начало его гладкое. То есть тело понимает, что этот путь можно принять, потому что это для собственной выгоды.
0: Но в конце он тернистый. То есть, в конце концов, человек видит, что не в силах ему ощущать управление Творца как доброе, творящее добро. Как написано в предисловии книги Зоар, а до тех пор, пока получающие не достигли завершения исправления, когда они смогут получить совершенное благо, задуманное для нас Творцом в замысле творения, управление должно осуществляться посредством добра и зла, вознаграждения и наказания. Ведь наши принимающие желания еще загрязнены получением ради себя. Но поскольку мы пользуемся получающими келим, это противоположно их прямому назначению, мы обязательно ощущаем действие управления как зло относительно нас. Выходит, согласно этому, что в конце это шипы, где шипы означают, что этот путь приводит к страданиям. То есть после всей работы, которую вложил в Тору и в заповеди, человек не чувствует управления Творца как доброе, творящее добро. И этим определяется вознаграждение и наказание в его работе. То есть то, что управление Творца осуществляется для него добром и злом, это определяет вознаграждение и наказание. Как написано там в комментарии Сулам. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца и скрывается от него действующий свыше. Это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не терять веру в Творца, хотя и ощущает управление как недоброе, у него есть вознаграждение за это, а если не желает прилагать усилия, то получает наказание, так как он расстался с верой в Творца.
1: И из сказанного поймем то, что спрашивали, что значит, что путь вначале гладкий, а в конце тернистый в духовной работе. И объяснение таково, что путь, согласно которому работает общее большинство, то есть чтобы получить вознаграждение, вначале гладкий. То есть тело не сопротивляется этой работе, потому что говорят ему, ты должен верить вознаграждение и наказание ради собственной выгоды. То есть, если будет исполнять Тору и заповеди ради собственной выгоды, выиграет. А если не будет выполнять, собственная польза проиграет. Это человек способен понять. Ибо со стороны природы заложено в человеке это кли, называемое желание получать для себя. Но в конце шипы. То есть в конце человек не приходит к совершенству, чтобы удостоился видеть, что управление Творца является добрым, творящим добром, а находится под властью управления добром и злом. Выходит, что несмотря на то, что он сам делает и будет делать все, все абсолютно действия, все равно это скрыто от тех, кто чувствует добро и зло. Ибо во время зла дана сила ситре ахре скрывать управление Творца и веру в Него, как сказано в комментарии Сулам. Выходит, что они и умрут без мудрости. И это называется «в конце шипы».
0: А путь, который в начале тернистый, а в конце гладкий, означает, что те люди, которые желают идти по пути истины, то есть достичь ступени доставления наслаждения Творцу, он, этот путь в начале тернистый для них, как было сказано выше, ибо когда человек желает работать только ради пользы Творца, а не для собственной выгоды, тогда каждому действию, которое человек выполняет, тело сопротивляется, и он должен каждый раз заново совершать преодоление. И при каждом преодолении тело сопротивляется, оно колет его и приносит страдания, как шипы. Выходит, что он идет по пути, как будто идет по шипам, и каждый раз он хочет сбежать с поля боя. Но тот умный слушался его, как сказано. Это значит, что тот, у кого есть вера в мудрецов, тот прислушивается к ним. И шел по нему, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели, как написано. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мира. Поскольку потом, когда удостоится дающих килим, то идет гладким путем. И это, как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, потому что тогда он удостаивается блага и наслаждения, которое есть замысел творения, которое заключается в его желании насладить свои создания. А когда удостаивается отдающих килим, то, как сказано в комментарии Сулам, и тогда во всем мире раскроется личное управление Творца, чтобы все видели, что только Он один совершал, совершает и будет совершать все эти деяния и действия, предшествующие им. Ибо теперь, после того, как злое наказание уже превратились в благодеяния и заслуги, дается возможность постичь вершащего их, так как они уже подобают делу рук его. Ибо теперь они будут восхвалять и благословлять его. И об этом сказано, и выбери жизнь, ты и потомки твои.
2: Сейчас
1: предстоит особое действие, которое называется усилие в намерении на утреннем уроке.
0: Перейдем сейчас к уроку от 7 октября 2002 года.
1: Мы прочитали статью из 4-го тома Шлавея Сулам, что означает, что путь, начинающийся с терней и заканчивающийся ровной дорогой в духовной работе. Это сеющие в слезах будут пожинать с радостью. Таков путь. Почему? Потому что всего достигают из противоположного состояния. Поэтому, если нам нужно прийти к совершенству и вечности, к ступени Творца, к слиянию с Ним, то, разумеется, во всех точках, в которых мы должны находиться в конечном состоянии, сначала нам, безусловно, нужно побывать в противоположном состоянии. Это состояние неприятное, состояние по-настоящему ужасное, через которое просто так не пройти. Допустим, существует, когда мы находимся в слиянии с Творцом, а относительно него совершенно обратное состояние, и выдержать его невозможно. Человек способен страдать, потому что он представляет собой желание получать, то есть чувствует и восприимчив к наслаждению и страданиям. Поэтому так невозможно выдержать огромное наслаждение, так невозможно выдержать и огромные страдания. И то, и в другое в равной мере вызывает ощущение боли. Одна и та же боль возникает и от избытка наслаждения, и от избытка страданий. Поэтому и в правой линии, и в левой мы должны продвигаться в обоих этих вещах капля за каплей, от легкого к тяжелому. Пока мы действительно не увеличиваем свое кли, когда становимся способны вытерпеть и большие хисароны, и большие наполнения. Все приходит постепенно, пока человек не приучит себя. Даже и в отношении наслаждения этого мира мы видим, насколько это трудно и сколько времени это занимает. Тем более на пути замах самого, когда человек уже идет по ступеням клипы и противостоящим им ступеням святости. Поэтому действительно, начало нашего пути усеяно терниями, шипами. И здесь человеку нужны поддержки окружения, группа, книги, авторы книг, распорядок дня. Все должно направлять его как можно больше, чтобы он прошел это поле терний как можно быстрее и страдал как можно меньше. То есть можно накопить силы и как-то пройти. В древние времена это было возможно, потому что желание получать уже еще было не настолько большим. Люди подвергали себя страданиям, постились, принимали всевозможные ограничения. Мы на это не способны. И нам нужен другой метод. Мы должны правильно организовать окружение и место, мудро проложить свой путь между терниями, как говорится. Через сами тернии мы пройти не способны. Да, там кто-то хотел спросить. Да.
0: А как человек ощущает страдания, противоположные постижению Творца? Это настоящие физические страдания? Именно так человек их чувствует?
1: Прежде чем ты хочешь чего-то достичь, тебе нужно подумать о кли, в котором ты это постигнешь. Я слышал, что есть какое-то такое особое хорошее блюдо. Чёрба, да? Я только не знаю, что это. Мне рассказал об этом один румын, я не знаю, что это. Но я видел, как он этим воодушевляется. Разве я могу воодушевиться, лишь подумав об этом слове? Такое какое-то святое имя, да, которое приносит мне наслаждение, чорба. Я не знаю, что это за блюдо. Значит, теперь мне нужно каким-то образом обрести хиссарон, как у того самого румына, у которого есть хиссарон к его чорбе. Как это сделать? В этом и состоит путь. Каждый раз, прежде чем ты думаешь о чем-то хорошем, что тебе вдруг представилось божественное, что это хорошо, творец это хорошо, духовное это хорошо, вечное совершенство это хорошо. Подумай об обратном. Подумай, что именно ты должен почувствовать, чтобы тебе этого не хватало. В каком противоположном состоянии тебе нужно оказаться.
3: Как
0: человек может
1: оказаться в противоположном состоянии, нужно как будто войти в него по собственному выбору. Тебе я должен построить кли. И кли я тоже собираюсь строить сам. Но если я не попрошу Творца дать мне это кли, его не будет. А в чем страдание внутри этого кли? Страдание внутри этого кли, что мне нужно из желания получать построить кли, чтобы оно было ради отдачи. Если кли — желание получать, то есть против наслаждения, то, несомненно, я по своей природе как бы хочу этого. Но это кли должно быть ради отдачи. Получается, что страдание должно быть как бы двойным. От того, что у меня нет наполнения, и от того, что само наполнение должен получить ради отдачи. То есть есть тут особый такой поворот, который мы пока не улавливаем. Хиссарон без хиссарона, потребности без потребности. Поэтому путь очень узок. И нужно идти по нему последовательно. Очень осторожно, не отклоняясь, потому что даже небольшие отклонения отнимают огромное время. Удары, которые ты получаешь, когда немного отклоняешься от пути, не засчитываются как продвижение. Они только возвращают тебя на тот же самый путь.
3: Так.
1: Жаль терять на это время. Можно сойти с пути, несколько лет оставаться в стороне, получать удар за ударом, пока ты не решишь, да, стоит вернуться. Но весь этот выход, весь твой сделанный тобой аппендикс туда и обратно, он ни во что не засчитывается. Ошибка. Как ты едешь куда-то, ошибаешься, и тебе говорят, нужно вернуться. Поэтому нам всегда нужно думать о двух вещах. О том, что мы достигаем, и как мы это достигаем, о кли. И главная забота должна быть о кли. Наполнение находится в изобилии, в огромном изобилии.
0: Да. О, как человек может привести себя к тому, что он чувствует, что не хватает ему Творца, не хватает ему?
1: Привести себя к ощущению, что мне не хватает Творца, не проблема. Проблема в том, чтобы правильно определить, кто такой Творец. Понимаешь? Если Творец добр, прекрасен, важен, силен, если в нем есть все, то есть чтобы было все мне, каким я буду, тогда нет никаких проблем. Да, я хочу его. Я не чувствую наслаждения вокруг, я хочу его. Но если я продвигаюсь дальше, меня хотят привести к состоянию, которое называется лолишма. И лолишма включает в себя и мои мысли, что я хочу дать Творцу. Дать Творцу имеется в виду, как он дает мне, так и я хочу как бы отдавать ему. И тогда я начинаю чувствовать в этих мыслях, что именно начинают формироваться во мне мысли об отдаче Творцу. Я чувствую в них тьму. Там, где ты чувствуешь отчаяние, тьму, отсутствие стремления к духовному, отсутствие надежды и другие подобные состояния, именно в этих местах начинает зарождаться желание отдавать Творцу. Но эти состояния кажутся нам такими, что, знаешь, смерть лучше, чем такая жизнь. Мне это не нужно. Но это начало желания отдавать. И человек убегает от этого, от этих состояний. Он не желает их ощущать. И на самом деле нужно их почувствовать, но сразу подсластить. Чем подсластить? Важностью Творца, важностью духовного, важностью цели. Но я не вижу, как это сделать. Тут нужна группа, тут нужно что-то. Что-то такое, что будет постоянно тебе внушать, что это важно. Как в этом мире, когда есть великая цель, то ты готов ради нее страдать. Все зависит от того, что ты видишь перед собой. Нужно работать только на двух полюсах. Цель важна, и кли для нее, которое должно быть ей противоположно. Тоже важно по отношению к цели. И две эти вещи. Если я их удерживаю, то я подслащаю свои страдания целью, которая находится спереди, и тогда я способен их выдержать. Иначе нет. Наша проблема в том, что мы все время входим в левую линию, якобы в левую линию, пока это только слова, это еще и не линия, и не левая. В этом проблема. Мы не прилепляемся к правой линии, к важности цели. Бальсулам говорит, что в ней нужно находиться 23,5 часа. Представь, насколько мы сбиваемся с правильного темпа, если поступаем наоборот. И постоянно пребываем в низком состоянии. Высший свет нисходит к человеку и воздействует на него не просто потому, что человек учится. Он воздействует в соответствии с определенной мерой подобия свойств. Даже если это окружающий свойств, даже если это окружающий свет, который светит нам издалека, то есть светит даже и без экрана светит нам. Но что значит без экрана и издали светит? Это все-таки мы должны создать условия, чтобы он светил нам издалека и без экрана. Эти условия состоят в том, что мы ценим его, ждем, чтобы он пришел, желаем, чтобы он подействовал на нас. А не просто так. Поэтому во время учебы очень важно быть в ощущении совершенства, в радости, в воодушевлении. В соответствии с этим окружающий свет светит сильнее. А если ты приходишь и плачешь о своей жизни, то тем самым ты проклинаешь и книгу, и Творца, и его замысел создать тебя, и к чему-то привести, и ты ничего не хочешь, и желаешь, чтобы ничего не существовало, и чтобы тебя вместе с этим тоже не было. Так какой же здесь окружающий свет, какое продвижение? И нету выхода, только группа. Человек находится, когда человек в таком состоянии, то человек сам себя не может вызволить из темницы. В одиночку невозможно. Творцу он обратиться не способен, и у него остаются только товарищи со стороны. Это те части душ, которые связаны с ним, и в которых пока есть какая-то жизнь, тогда как в нем ее нет. Поэтому написано или группа, или смерть.
3: Как?
1: Да.
0: А если я, скажем, в таком состоянии, устанавливаю связь между товарищем, то что делаю, но то, о чем вы говорите, все равно не раскрывается, состояние остается прежним. Что со мной не так?
1: Не понимаю тебя.
0: Ну, если я в таком состоянии сейчас.
1: Если ты не смог пробудить Творца, чтобы он тебе ответил, значит, тебе не хватает клика. Все очень просто. Мы изучаем, что в Ахабе Высшего есть все. Весь твой путь до конца исправления. Есть там все ответы, наполнение, исправление. Все есть в нем. Он ждет. Понимаешь? Он ждет. Если твое желание, твоя просьба хоть в чем-то соответствует тому, что есть у него, то нужный проход сразу открывается, и ты получаешь необходимое. Проблема, как написано, сделай свое желание подобным его желанию. Соответствие между клей и светом. Ты должен просить именно то, что нужно тебе для исправления и наполнения. И тогда ты сразу получишь. С его стороны нет никаких препятствий. Тебе не нужно молиться ему, упрашивать его. Просьба, по сути, является построением кли. Тебе не нужно стучать к нему и кричать, словно проблема в том, что он не хочет. Молиться означает судить самого себя. Само слово «молиться», что ты на себя это направляешь. Поэтому ты сам должен произвести эти действия, подготовить. Это просто.
0: Нужно просить правильные вещи.
1: Просить о правильном означает построить правильное кли. Вот и все. Я даже не знаю.
0: Я не знаю, там ничего не вижу.
1: У нас есть множество систем, которые так работают, и это очень просто. Все, что на пользу ребенку, родители рады дать ему. Лишь бы он попросил о чем-то полезном для себя. А если он просит то, что не на пользу ему, то он не получит этого. Так проблема в родителях или в ребенке?
0: Если ты идешь по пути, делаешь один шаг, отменяешь себя, на каждом этапе требуется молитва, ответ на молитву, это тернии становятся легче, да, но пока что это...
1: Ответ на молитву, когда ты идешь по полю тернии, заключается не в том, что тернии становятся еще больше. Ответ на молитву — это исправление. А что такое исправление? Допустим, Творец раскрывается и показывает тебе, кто он и что он, и насколько все это огромное. Огромный, велико, вечный, совершенно. И это дает тебе силу веры, и говорится, идти против своего желания, когда ты уже не чувствуешь, что твое желание от этого терпит ущерб, что ты его нейтрализуешь и ничего ему не даешь. Напротив, ты ощущаешь, что идешь навстречу чему-то великому, великому, что ты получаешь.
0: Для того, чтобы меня привести к следующему шагу, он дает мне тернии покрупнее.
1: Да, чтобы провести тебя дальше, конечно же, появляются тернии покрупнее. Что это за тернии? Это те самые хисароны, которые нужны тебе, чтобы получить более высокую ступень, еще больший аппетит, голод еще больший, чтобы насладиться едой более богатой, более сложной, более изысканной.
0: Теперь на этапе подготовки, прежде чем человек удостаивается вознаграждения, мы говорим, что окружение — это средство, которое должно постоянно возвышать цель, должно вызывать у человека желание получить большее препятствие ради цели, которое ждет тебя за ним, чтобы ты сам захотел получить большее препятствие или чтобы тебе провели все необходимое?
1: Нет. Человек не должен думать о более серьезных препятствиях или о том, что ему станет хуже, не дай Бог. Вообще никогда не нужно об этом думать. Всегда следует думать только об одном. Я хочу Творца, я хочу прилепиться к Нему, я хочу получать от Него все, что у Него есть, Его свойства, Его наполнение. Нужно думать только о хорошем и никогда не думать о плохом. А если приходит плохое, то благодаря тому, что прежде человек был прилеплен к добру, и он сразу способен обратиться к исправлению.
0: Это может улучшить только от окружения, потому что он для себя не способен.
1: Есть лишь три возможности: я сам, Творец или окружение. Но Творец скрыт самое в полном упадке, и спасти человека может только группа. Вот и все.
0: Также в материальном мире мы видим, что общество может промыть тебе мозги и направить тебя так, что начинаешь это... Ты действительно живешь этим.
1: Да.
0: Это постоянно происходит, даже с вещами внутри желания получать. Но если человек видит цель, а процесс, который нужно ради нее пройти, неприятен и долг, он все равно отказывается от этого, хоть цель более или менее ясна. Даже если окружение воздействует на желание получать посредством всего, самым лучшим образом, все органы чувств человека со всех сторон, но лучшим образом человек не обязательно захочет ту цель.
1: Мы видим, что все зависит от группы. Бывает, что цели не видно, все трудно, и нет никакой надежды. Но если группа сплачивается и сама создает внутри себя важность чего-то, что она совершенно не знает, но это все равно его удерживает. Мы видим такие примеры. Посмотри, как живут целые народы в Афганистане и всяких подобных местах. Какие у них есть собственные идеалы и цели, и как они презирают всю эту Америку. Ты думаешь, они поступают так лишь потому, что у них чего-то нет? Нет. Не поэтому. Общество способно создать для себя как будто духовные цели, материальные или духовные, и они будут его удерживать, даже если ничего нет. Неверно думать иначе. Общество делает все. Хочешь ты того или нет, у тебя в жизни тоже есть определенные идеалы и критерии, которыми ты руководствуешься. Так тебя сформировали семья и общество. И они уже сильнее реальных вещей. Ты не можешь от них убежать. Общество тебя удерживает. Возьмем цель, которой меня направляли с самого рождения. Я несколько раз пытался ее достичь и вижу, что сам процесс не приносит мне ничего хорошего. Тогда я не буду двигаться к этой цели. Хотя она, мне кажется, и ясная, и общество достаточно сильное. Более того, это самое сильное общество из всех существующих. Почему я оказался здесь? По всей видимости, общество, в котором я жил, управляло мной со всех сторон, но несмотря на все его идеалы.
0: Так значит, общество, в котором ты был раньше, не могло дать тебе наполнение новому твоему желанию, которое внезапно возникло в тебе. Да? Да? Вдруг появилось такое желание, которое ты не увидел ответа в обществе. Желание денег, почета, секс, других подобных вещей. Ты получил бы желаемое в обществе в этом. А если бы не в этом обществе, так поехал бы за границу, и там бы жил так, как хотел. И ты всегда убегаешь из одного места в другое. Я хочу получить определенное наслаждение, возвращаясь в семью. Потом я хочу какое-то другое наслаждение. Я еду куда-то с друзьями, иду на футбол или еще куда-то. Ты понимаешь, я всегда выбираю такое общество, которое обеспечит меня наслаждением. И так делает человек. Даже когда я отказываюсь от общества, когда я уединяюсь, я тоже создаю себе определенное окружение. Вот и все. Теперь я вдруг получил такое желание, которое не наполняет ни одиночество, ни за границей, а вообще ничего не наполняет меня. Так где бы я нашел такое окружение, такое общество? Опять же, общество, только об этом идет речь, нет другого. Где найти окружение, которое даст наполнение новому желанию? Вот ты и пришел сюда. И теперь сначала ты увидел здесь некоторый ответ. Да, это велико. Это великая вещь. Несколько твоих вопросов окружения вначале ответила. А теперь уже нет. Почему? Все очень просто. Теперь ты должен точнее приспособить себя к этому окружению, к окружению. Должно приспособить себя к себе. Это работа, которую должен выполнить. Ты строишь свое клю таким образом. Сначала тебе дали немного, а теперь, дорогой, начинай работать. Если не будешь работать, у тебя не появится внутренний килим. Ну, ты там вообще пренебрегаешь окружением, а оно в ответ не обращает внимания на тебя. Виноват не только ты, это взаимно. Само окружение, сама группа тоже неправильно выстроена. Они смотрят на каждого, не заботятся о каждом. Это то, что происходит с каждым. Не надо отдельно заботиться о каждом, но если бы внутри постоянно горел огонь, если бы всегда было желание пробуждать других, и благодаря этому пробуждаться самому, тогда не пришлось бы следить и обращать внимание на каждого, что с ним происходит. Просто общее такое стремление было таким сильным, чтобы затягивало внутрь всех, словно засасывало бы в одну трубу. Ну, этого нет. Ну, так строй. Ты сильный парень, большие амбиции у тебя. Пожалуйста, здесь каждому дают возможность. Я серьезно говорю тебе, здесь никто не выше другого. Самый маленький, самый новичок, неважно, пусть каждый возьмется за дело, начнет работать. Это действительно духовная работа. Для материальных дел всегда находятся люди, которые рвутся вперед, зависит от их природы, привычек, от того, как человек находит свое место в обществе и утверждается там, свое положение. Но в настоящей духовной работе никто не хочет брать на себя. Есть организаторы, охранники, распорядители и другие исполнители. Но когда речь идет нетто о духовной работе, ты понимаешь, когда действительно говорится о духе, никто не спешит брать на себя. Ну, пожалуйста. Место свободно. Да?
1: У меня довольно трудный вопрос.
0: Тяжело тебе? Трудный для тебя или для меня?
1: Не знаю.
0: У тебя каждый день есть другой камень?
1: Нет, это тот же камень.
0: Тот же? Мне казалось, что он был зеленый.
1: Нет, его нельзя заменить.
0: Теперь ты знаешь, у человечества наступил другой период. То, что было написано раньше в книгах, сегодня уже неприемлемо.
1: Что?
0: Это уже не воздействует на человека как следует. Я серьезно.
1: Не, я попробую что-нибудь сделать и вложить внутрь маленькую книгу псалмов.
0: Ну, а если вместе с этим ты будешь уже и псалмы читать, ты говоришь, один камень, самый камень уже не помогает, да? Ну, хорошо.
1: Можно вложить цветок Торы.
0: Ну, это будет трудно. Не, ну я не смеюсь. Это совершенно нормально, вот у меня уважение. Человек, который ищет то, что ему поможет, постепенно и придет к тему, так же, как и мы, да, ну.
1: А зачем весь этот балаган?
0: Ну, об этом написано просто. Иди к мастеру, который меня создал. Вот и все. Зачем весь этот балаган, ты спрашиваешь?
1: Нет, весь этот балаган, все это зло, грабежи, убийства. Страдания, свет, добро. Зачем весь этот балаган? Зачем?
0: Этот весь балаган нужен, чтобы мы выяснили одну единственную вещь. Единственную вещь, ради которой все это действительно существует.
1: Это я знаю.
0: Невозможно. Нет, невозможно выяснить это иначе, как только лишь из... Ведь это разбиение, это результат разбиения килим. Если перед тобой не будет такой груды, в которой каждая вещь содержит в себе все остальное, где добро и зло перемешаны между собой вместе со всеми свойствами, ты не сможешь прийти к истине. Одно слово — истина.
1: А зачем приходить к истине? Зачем изначально приходить к истине?
0: Теперь, чтобы прийти к истине, у тебя должны быть все противоположности, которые противоположны друг другу. Также и разум, который способен был выяснить все эти противоречия, также и силы. Иными словами, здесь требуется многое. Сейчас у тебя еще ничего нет. У тебя нет ни подготовки к этому, ни сил, ни понимания, ни видения. Ты просто лишен всего. И действительно, тогда это груда вещей, которые тебе нужно разобрать, чтобы прийти к истине. Действительно так выглядит для тебя, что к ней невозможно даже подступиться, прикоснуться, протянуть руку. Как мне вообще начать ее познавать? Это словно младенец перед всем миром.
1: Но пути Килим, я не ищу путь, я уже на пути.
0: Этого недостаточно, что ты здесь. Здесь есть еще много таких же, как ты. Они тоже думают, что находятся на пути, но они не на пути. Я тебе гарантирую это.
1: Я спрашиваю, потому что я давно разбираюсь с собой. Не со вчерашнего дня, я уже 4 года веду это исследование.
0: Но ты же не можешь, пока ты не дошел до конца, ты не можешь утверждать, что этот путь приводит туда. В начале пути ты ничего не можешь сказать, что это действительно правильный путь.
1: Но я ориентируюсь на то, что изо дня в день я оглядываюсь назад и вижу продвижение.
0: Не примут в твой.
1: Но я чувствую свет.
0: Это может быть иллюзией. Миллионы людей так думают, что они продвигаются и видят все больше света, обретают больше понимания, постижения, наполняют чем-то хорошим. Я не говорю, что это не так. Им действительно кажется, что это духовное. Это может быть иллюзией. Баль Сулам пишет в письме, что в истории были люди, которые готовы были себя отрубить руки и ноги, лишь бы хоть немножко приблизиться и постичь истину. Они были готовы на все. И действительно находились в таких состояниях. И так относились к Божественному, но ничего не смогли, ничего не случилось с ними. А сколько людей страдают, страдали в трудовых лагерях и в других подобных местах, находились перед лицом смерти, всевозможных угроз. Это тоже ничего не доказывает. Именно, иными словами, и не обязательно так приходит к истине. Короче говоря, сегодня у тебя нет никакой основы, на которой ты можешь основываться и сказать, что ты находишься на пути к истине. Критерии, я не знаю, какие-то данные, чтобы у тебя были в руках.
1: Меня направляет просто...
0: Ну, что меня направляет? Мое сердце, знаешь, это свое сердце. Я бы уже попадал в такие ситуации, что лучше не говорить.
1: Просто лучше подготовиться.
0: Что значит лучше? Ты своими кили можешь определить, что для тебя лучше. Ну, слава Богу, день за днем. Сегодня лучше, чем вчера. Значит, наверное, пути. Я это понимаю.
1: Нет, но когда ты действительно хочешь отдавать ради отдачи без...
0: Отдавать ради отдачи — это прекрасно, да.
1: И по отношению к природе, и по отношению к людям, через все это творение, творение, которое есть Творец.
0: Да, я понимаю.
1: Через все. Но зачем это все?
0: Ну, прежде всего, если бы у тебя действительно было одно лишь желание отдавать ради отдачи, ты бы уже наверняка знал, для чего все это тебе дано. Ты просто соединился бы со всей реальностью, потому что вся реальность, она так действует ради отдачи. Но пока ты еще стоишь перед всем этим растерянный и никак с этим не соприкасаешься, это признак того, что твои мысли и желания еще не вполне соответствуют природе, ведь вся природа на самом деле направлена на отдачу. Поэтому ты не получаешь ответ. Ответ он в том, что все существует для достижения истины.
1: Это я понимаю. Я понимаю, но вопрос мой немного о другом. Он относится к более ранней, самой исходной точке. Все, что мы делаем, вся эта вера и все это слияние, на самом деле, меня направляет этот свет, я вижу свет, я иду к нему, именно этого я хочу, все остальное меня не интересует. Действительно ли все это истинно, а не одна большая иллюзия?
0: Иллюзия, света, вера, к которой ты идешь, все это иллюзия.
1: Да, именно это меня направляет.
0: Да, но это иллюзия. Иными словами, в твоих кили, в твоем разуме и сердце сейчас есть такие определения, которые тебе кажутся такими высокими, светлыми, и ты идешь к ним. Да, у тебя нет ничего другого. Ты прав, верно. Это вещи действительно живут в твоей душе. Ты относишься к этому серьезно, готов к этому, этого хочешь. Слова хорошие, намерения хорошие, но...
1: Но это единственное, за что я могу держаться. Вот я спрашиваю себя, не является ли и это иллюзией, словно иллюзия внутри иллюзии, внутри еще одной иллюзии.
0: Есть такая книга, называется «Кузари». Кто ее написал?
1: Иуда Леви.
0: Иуда Леви, да. Он там рассказывает о царе. Ну, там были хазары, были такие народы, которые жили на юге России, когда еще самой России не было, это было еще до России. Этот царь искал Творца. И действительно совершал всевозможные действия, такие же, как ты. И ему раскрылся Творец. И вроде как бы сказал, что то, что ты делаешь, это не то, что надо. Тебе кажется, что это правильно, но это неправильно. Ищи, тогда он...

0: купишь свою гальгальту Вейнайма, затем и свой Ахаб, в точности подобный ему. Иными словами, и самого себя ты строишь Творца. Образ Творца ты должен сделать это сам и действительно создать это из ничего. Это и есть творение из ничего, а не Творец это создает. Ты должен это сделать. Тебе кажется, как будто все уже готово, но в действительности это и есть создание из ничего. В самом буквальном смысле, по-настоящему. Мы с этим не согласны, потому что здесь действительно очень много путаницы и трудной работы. Такая тяжелая работа. В любой работе у меня есть цель, я знаю, что такое, я знаю, какие силы нужно вложить, и когда я получу вознаграждение. Иными словами, я контролирую этот процесс. Усилия — это плата, и все. Здесь нужно душу свою отдать. Это верно. Но, по всей видимости, это возможно.
1: Я сегодня пробудился. Можно я поделюсь? Я не часто говорю здесь, но вдруг я почувствовал такой внутренний порыв. И я проснулся сегодня утром, и сразу после пробуждения мне пришло такое озарение. Я записал его в самой простой форме. Как Колумб открыл Америку? Возможно, он ничего не знал об Америке, но у него было какое-то желание. Он жил в привычной картине мира и понял, что исчерпал ее, и в нем возникло желание искать, узнать, что находится за морем, что находится за горизонтом. В конце концов, именно само это желание искать привело к новому месту, к этому огромному миру.
0: Ты знаешь, есть люди, которые любят заходить в пещеры. И там есть в этих пещерах места, наполненные водой, а под водой есть еще разные проходы. Ты ныряешь, проникаешь через какой-то проход, попадаешь еще глубже. Но когда ты входишь, ты же не знаешь, если там выход, или ты не знаешь, как ты сможешь вернуться. Хватит ли тебя воздуха, чтобы вернуться? Бывают такие занятия. Это немного похоже на то, что мы делаем. Человек должен искать, чтобы сократить путь поиска. Тебе здесь дают разное, ну, скажешь, знаешь, ну, тебе такие, так капают тебе всякие, дают всякие идеи. На самом деле, то, что ты читаешь, есть там действия, не то, что мы думаем. Что я хочу сказать этим? Проблема в том, что мы прекращаем искать. Понимаешь? Мы не готовы так вот проникнуть до конца в пещеру, не зная, найдется ли там выход или нет. А сделать это возможно только лишь в том случае, если мы действительно будем получать силы друг от друга, брать силы друг у друга.
1: Ну, теперь до меня дошло. Спасибо. Не хочу больше времени отнимать. Спасибо.
0: Но поиск, все время должен быть поиск. Из книги самой по себе ничего не получится. Книга,
1: это инструмент.
0: Она делает свое дело, да, но... Да, поэтому написано, что делать с детьми, которые состарились. Они отчаялись, перестали прыгать, искать. Да.
1: Если правильно расшифровать для себя, что такое Творец, то это отдача. Это значит не думать о себе, словно меня не существует. Но как можно убедить себя, что это хорошо, что мне это на пользу? Как окружение может убедить меня не думать о себе?
0: Человек не должен убеждать себя, на пользу ему это или не на пользу. Ты понимаешь, вы хотите работать против проблемы, перед которой мы не способны устоять. Вы хотите пробить махсом собственными силами. Я хочу прыгнуть выше головы. Я даже не знаю, как мне представить себе это состояние. От тебя требует только одно. Тебе трудно? Ты не способен? Убегай в окружение, там ты найдешь силы. Беги в окружение. У меня есть проблема, я в отчаянии, духовно ничего не стоит, материально ничего не стоит. Так что ты можешь сделать? Теперь мне нужно искать силы. Где мне взять эти силы? Где получить надежду? Какую выбрать цель? Я? Ты если начнешь искать внутри себя, ты из этого просто не выберешься.

0: тебя есть только один путь. Ни одну нашу проблему невозможно решить напрямую. Исходя из желания получать, нет прямого прохода к желанию отдавать. Я не ответил, но спроси еще раз.
1: Я спрашивал о другом. Может ли окружение убедить меня, что не думать о себе — это хорошо?
0: Группа может убедить тебя думать не о себе, а о Творце. Вот и все. Что тебе думать о себе, я не понимаю. Он пишет там, в статье на окончание книги Зора, так же, как Творец не думает о себе, и нет большего отделения от Творца, чем когда человек думает о себе.
1: А если я уже не могу, то что тогда?
0: Ты не можешь идти в группу. Я не говорю, что ты можешь. Иди в группу, если не можешь.
1: Я понимаю.
0: Что? Что ты не понимаешь? Окружение, группа должна дать тебе такое ощущение важности Творца, как будто ты постоянно думал бы о нем, словно тебе самого не существует. Ты хочешь прилепиться к нему. Он, только он. Направь на него все свое внимание. Это называется не думать о себе, разумеется. Мысли и стремления исходят из тебя самого. Но ты же прилеплен к нему и не погружаешься внутрь себя.
1: А если я чувствую, что прихожу в окружение, и именно с отторжением от него я хочу прийти к обратному, как бы, я не чувствую, что получаю здесь то, о чем вы говорите, а как раз как бы наоборот. Так тогда это означает...
0: Это не важно, ослабляет тебя группа или укрепляет, ты обязан улучшать ее, обязан в любом случае приспособить ее к себе. Это то, что пишет Баля Сулама. В этом заключается единственный выбор, то есть это единственное действие, которое ты способен совершить в этом мире. Во всех остальных вещах ты просто как... робот, болванчик. Просто не думай ни о чем другом, потому что все остальное строится так, как должно. И от тебя ничего не зависит, кроме одного. Пойми, если он говорит, что у человека есть единственный выбор, то куда тебе еще прыгать? Во всех остальных вещах ты просто должен плыть вместе со всем миром. В тех рамках, которые тебе задают, это не важно. Только в духовном ты должен построить себе окружение. Вот и все, лишь этому следует уделять внимание. Во всем остальном у тебя нет никакого выбора. Ты находишься во власти материальной и духовной природы, и все. Оставь все прочие вещи. Это просто какое-то донкихотство. Будто, как будто ты что-то делаешь. Написано настолько ясно об этом. А мы говорим, нет, все в руках небес, нет никого кроме него, все устроится. Только чтобы не заниматься группой. А все остальное мы готовы делать, да. Это показывает, что на самом деле важно лишь это. Все мы просто... просто как роботы, как, я не знаю, марионетки, называй как хочешь. Кроме этого, это единственное средство, с помощью которого ты можешь приблизиться к Творцу. Из всех, кажется, тебе там есть какие-то входы, у тебя только один вход есть.
1: Даже если бывает состояние, в котором я чувствую, я все чувствую.
0: Неважно, я не знаю, в состоянии ничего не знаю. Я говорю тебе то, что он пишет. Прочитай еще раз, вот и все. У тебя нет ни одного другого параметра, ни в свойствах, ни в желаниях, ни в мыслях, вообще нигде, с помощью которого ты мог бы определить свое будущее состояние, что-то установить или сделать, понимаешь? У нас нет выбора, просто нет, кроме этого. Нет, нет выбора, просто нет выбора.
2: Кен.
1: Да. Раньше вы говорили, что для любой материальной работы, большой она кажется или маленькой, всегда находятся желающие. Но для настоящей духовной работы желающих нет. Я не знаю насчет остальных, но по себе вижу, что, может быть, я не вижу за деревьями леса, но мы не знаем, что это такое настоящая духовная работа. В чем она заключается?
2: И тоскует, кен, беколь мене дворим.
0: Ты говоришь, что мы заняты таким множеством разных дел и не знаем точно, что относится в точности к духовной работе, а что нет. К духовной работе относится все, с помощью чего я строю окружение. Себя относительно окружения, окружение относительно себя. Только это относится к духовной работе. Разумеется, намерение при этом должно состоять в достижении цели, чтобы прийти к Творцу, иначе это будет общество, группа, о которой мы говорили, например, общество насмешников или коммунистов, которые даже хотели делать добро друг другу.
1: Но как создать это так, чтобы окружение не превратилось в заезженную пластинку, которая повторяет одно и то же и не замолкает совсем? Как это может быть?
0: Начинаем строить с нуля, неважно. Сначала все это совершенно искусственно, потому оно станет уже не искусственным, а эгоистическим, потому что мы увидим, что продвигаемся. Что значит «продвигаемся»? Мы действительно увидим пользу от того, что я, и он, и другие слушают о величии Божественного и всего духовного. Тогда мы скажем: «О, мы продвигаемся, это будет хорошее лолишма».
1: Но разве мы уже не были приблизительно в таком состоянии? На определенном этапе это начинает звучать просто как заезженная пластинка.
0: Ну, может быть, в какой-то форме это уже себя исчерпало. Нужно искать другие формы, не знаю.
1: Как сделать следующий шаг?
0: Я не знаю, я дал всякие разные формы в качестве примера. Вы делайте, что хотите. Да, я серьезно говорю. Больше не вмешиваюсь в то, что касается духовного окружения в группе. Это ваш выбор, вы получили всю Тору. Я серьезно говорю, я могу там кричать из-за всяких каких-то неполадок, там, я не знаю, на работе, там что-то сделали, не сделали, предприятие, это тоже как-то постепенно. Да. Все понятно? Ну, хорошо, будем учиться.
3: А сейчас мы поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из него для реализации в десятке.
4: טוב, קיבלנו בוס של חשיבות החברה.
5: Ну, получили важность группы, что, по сути дела, нет такого, чтобы группа делала тебя слабым или сильным, ты должен все-таки сделать ее подходящей для себя. Это то, что пишет Бааль Сулам. Единственный выбор. Тебе трудно, убегая в группу, там найдешь силы. Хорошо, есть много вещей, которые связаны с личной работой человека, с состояниями ощущения, отчаяния. Туда мы вкладываем и строим следующие ступени.
3: Да, это решение. Человек не может ни на что влиять, кроме маленькой конкретной точки. Это его окружение, насколько он включается в него, насколько он улучшает его. И страдания не помогают. Есть много разных лишних страданий. И человек может пойти в разные другие места, и проходят годы, и кругообороты, пока он понимает, что это ошибка, и это время, что он заблуждался, и он не пришел в правильное место, и нужно возвращаться. И в группе тоже нельзя оставлять поиск. Каждый раз Рав подчеркивал это слово «поиск», как я формирую себя, представляю следующую духовную ступень, Там был пример с пещерой, и когда человек заходит внутрь, не знает, есть ли выход наружу, и хватит ли ему воздуха, но туда нужно войти, потому что там необходимы новые силы, чтобы войти и быть вместе в этом поиске.
5: Как раз эти состояния отчаяния, отсутствия сил, самые трудные состояния, когда человек чувствует, что мне лучше умереть, чем так жить, это буквально начальная точка желания отдавать. Как желать работать во благо Творцу, там человек должен все время. Рав говорил о том, чтобы послащать, получать силы от группы и поднимать важность для того, чтобы работать против этого.
3: Все, что мы постигаем из противоположного состояния. И урок, и время учебы. Важно находиться в радости, в воодушевлении. Согласно этому, окружающий свет действует больше.
5: Я прочитаю отрывок, о котором говорил Дани. Я тоже слышал его. Там, где ты чувствуешь отчаяние, тьму, отсутствие вкуса к духовному, отсутствие надежды, всевозможные вещи подобного рода, это как раз те места, где начинает рождаться желание отдавать Творцу. И они кажутся нам, ты знаешь, лучше умереть, чем так жить. Мне это не нужно. Но это начало желания отдавать, чтобы у тебя было. Человек убегает от этого, от таких состояний. Он не хочет их ни в коем случае чувствовать. И на самом деле нужно почувствовать их, но сразу же подсластить, как важностью Творца, важностью духовного и важностью цели.
4: Зор пишет,
3: что есть одно место, и там мы должны направить себя, там мы должны вкладывать в группу. Мы не сможем выйти к Творцу сами по себе, просто работать в группе, в слиянии. Так как Рав приводил пример вот этих ныряльщиках в пещерах.
5: Да, на самом деле, концентрат урока — это работа с группой, и там нет накидывающиеся на нее, и там есть открытые возможности, как Раф объяснил, что нам кажется, что мы работаем, прыгаем вокруг, но по сути дела настоящая работа, которой все как раз равны, может быть слабы, с большими или малыми амбициями, то или иное желание, но если он работает в правильном месте, это как раз и есть духовное. В группе еще то, что я слышал, что сам поиск — это то, что формирует кли. Формирование кли зависит от поиска этого кли. Но это уже построение самого кли.
3: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Талмуд – это сферот, учение десяти сферот.
1: Шалом, хаврим икарим ваувим.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, любимые наши. Мы начинаем урок с учения десяти сферот. Мы, по сути дела, находимся во второй части. Мы вскоре завершаем первую главу второй части и переходим ко второй главе этой части. И, как обычно, мы хотим напомнить, насколько важно, чтобы мы вошли в этот урок со всем нашим сердцем. Мы каждый раз видим, как Раф и каббалисты, и Бааль Сулам упоминают нам, обратите внимание, здесь не говорится о какой-то материальном месте, геометрии материальной или форме материальной. Мы должны проникнуть во внутреннюю суть вещей. И не то, что мы здесь проверяем место, здесь мы смогли получить наслаждение, здесь нет. Здесь каббалисты хотят ввести нас внутрь, все больше, потому что все формы, все чертежи, все различия, о которых мы читаем здесь, это все качество, качество отношения Творца и творения, как это связано со свободным выбором творения, как он реагирует на влияние Творца. И на самом деле будем стараться, насколько это возможно, чтобы этот материал играл у нас в сердце, затрагивая струны сердца. И хотя мы не понимаем разумом, но чувством постараемся понять, это нас правильно направляет на духовное.
2: И с первой части урока у нас есть очень красивая цитата, то, что сказал Рав. Это очень хорошая подготовка к ТЭС. Высший свет нисходит на человека и воздействует на человека не просто так, когда человек учится. Он воздействует на человека согласно подобию свойств какому-либо, даже если это окружающий свет, он светит издали. То есть даже без экрана светит на нас. Но что значит без экрана и издали светит? Это мы должны создать условия, чтобы он светил нам издали и без экрана. Эти условия, мы их, когда мы очень ценим его и ожидаем, что он придет и подействует на нас, а не просто так. Поэтому во время учебы очень важно быть в совершенстве, в радости, в воодушевлении. И согласно этому свет окружающий светит больше. Сейчас мы войдем в урок ТЭС с Равом. Мы заканчиваем вторую главу первой части. Откройте первый том, 45-ю страницу. Мы будем читать седьмой пункт Ари. И мы рекомендуем вам записывать то, что Рав объясняет. Давайте начнем урок. Учение десяти сферот, первый том, вторая глава, первая часть, седьмой пункт Ари. Каждый мир и каждая сфера состоят из десяти частных сферот и состоящих, в свою очередь, из десяти и так далее до бесконечности. Сфероды и гулим окружают одна другую, подобно кольцам в луковице. В каждом мире есть свои частные 10 сферот. И каждая частная сфера в каждом мире состоит из 10 частных подсферот. И все они как кольца лука одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. Еще раз, седьмой пункт. В каждом мире есть свои частные 10 сферот, и каждая частная сфера в каждом мире состоит из 10 частных под сферот, и все они словно кольца лука, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. Восьмая сноска, которая относится к словам, состоит из десяти частных под сферот.
0: Мы должны еще раз не забывать, что говорится о желании получать, которое создано в бесконечности как одно желание. И почему оно одно? Не ощущалось, что там есть много желаний. Потому что все было под воздействием света, когда свет создал желание, сформировал его, развил его, и каждый раз на наполнение предваряло желание. Поэтому желания не ощущались, потому что в то время, когда есть наполнение, есть ощущение наполнения в желании, а не желание. Желание ощущается, когда оно пусто. Но когда наполнено, не чувствуется. Чувствуется наполнение, потому что наполнение приходит свыше, оно властвует, оно свыше, оно более совершенное, без недостатков. Когда произошло первое сокращение, и это желание желает установить, кто я, как буду себя вести, и все зависит не от света, а о том, что я решаю в свете, насколько я могу находиться в нем равным, отличающимся, сравнивающимся и так далее. Мы начинаем видеть в этом желании полно частных желаний. И это не одно желание, а включающее бесконечное количество частных желаний. Когда в каждом частном желании есть еще частные, еще, еще, и так они, все эти желания. И почему? Потому что сейчас так это общее желание все время проверяет свои частные желания, чтобы эти могут уподобиться свету, и насколько, а эти не могут. И тогда с помощью работы желания и уподобления свету мы видим, что в этом желании есть много частей. И эти части, которые хотят уподобиться свету, они уже делятся на пять миров, и каждый мир на пять парцуфов, каждый парцуф на пять сферот, и так далее, и так далее. Еще, еще, еще. Так не думать, что это что-то новое. Но тоже, конечно же, это и в бесконечности было, но там это было в потенциале, не было ощутимо и непонятно. Но когда желание начинает работать в себе, когда оно предваряет свет, мы уже начинаем различать в нем всевозможные части. И эти части потом, когда они получают тоже одно направление и приходят к состоянию, когда все их намерения только на свет, они тоже соединяются вместе по отношению к свету в едином намерении и снова становятся одним желанием, в котором нет никаких изменений, потому что все находится под властью одного желания давать. И неважно, какие желания, маленькие, большие, каждый согласно своей силе на 100% хочет отдавать. И снова мы возвращаемся к той же форме круга, который был у нас в бесконечности. А пока что, если мы говорим о несовершенной работе желания уподобиться свету, мы говорим, что согласно авиюту, который в нем, то есть силе получения в нем, он находится ближе или дальше по отношению к свету. И поэтому у нас есть то же состояние бесконечности, но уже поделенное на всевозможные круги и слои луковиц, то есть сферы, где мы все это рисуем согласно экранам. Еще я бы сказал, что если можно вместе с тем не забывать, что все, что мы представляем себе здесь, мы представляем из восприятия реальности человеком, что он так чувствует. То есть все эти миры, все эти сферы, все это находится внутри нашего желания. И вследствие того, что это желание пока что испорчено и несовершенно, тогда мы видим в нем всевозможные части, различные сферы, прямоту, изменения разные. В то время, когда наше желание будет исправлено, наше восприятие реальности пройдет улучшение, мы увидим просто, что свет наполняет всю реальность. Если можно иногда также стараться это воспринимать из восприятия реальности, что все это происходит в нас.
2: Восьмая сноска относится к словам, состоящим из 10 сферот. Смысл взаимовключения сферот можно понять в соответствии с известным законом, что нет исчезновения в духовном. И каждый свет, переходящий с места на место, приобретает свое место навеки во всех тех свойствах, через которые проходит. И поскольку каждая нижняя сфера создается из высшей сферы, как причина и следствие, то считается нижняя, проходящая через высшую. Из этого следует, что все сферот включаются одна в другую. Например, когда выходят две первые сферы, Кетер и Хохма, то свет Хохма обязан выйти из Эйнсов, потому что все исходит из него, а затем свет Хохма обязан пройти через сферу Кетер, прежде чем придет в сферу Хохма, так как сфера Кетер вызвало ее появление. И вследствие того, что сфера Хухма прошла в ней, она получила там свое место, и теперь в Кетере имеются две сферы — Кетер и Хухма. Таким же образом, затем вышли все 10 сферот высшего света сверху вниз, вплоть до Малхут, и все 9 сферот, что ниже Кетера, должны пройти через Кетер, так как он является первопричиной появления их всех. И все они получили там свое место, ведь нет исчезновения в духовном. И потому все 9 нижних сферот обязательно существуют также и в самом Кетере, так как они прошли там. И таким же образом обязательно имеются 9 сферот в Хохме, поскольку 8 сферот, что ниже нее, должны пройти через нее, как показано выше на примере Кетера. И также 8 сферот в Бине, подобным же образом, и также 7 сферот в Хеседе, и одна в Малхут, самой нижней. Известно, что Малхут поднимает 10 сферот отраженного света от себя вверх, которые надеваются на 10 сферот высшего света, на 10 сферот прямого света. И этот отраженный свет называется светом Малхут, и нет в ней никакого другого света. Этот отраженный свет называется везде 10 сферот, поднимающиеся снизу вверх. И выясняется там, что Малхут называется Кетером для этих 10 сферот, так как она является причиной их появления. Сфера, ближайшая к ней, называется Хохмой. Третья снизу ступень называется Биной. И таким образом, каждая более тонкая сфера меньше предыдущей до тех пор, пока настоящий Кетер не получает от этого отраженного света только свойство Малхут. И в соответствии с этим понятно, что эти 10 сферот, идущие снизу вверх, все находятся в Малхут, так как все проходят через Малхут, и Малхут — это их корень. Поэтому все они приобрели себе место в Малхут. Находим таким образом, что и Малхут содержит 10 сферот. А через Йесод проходит 9 сферот отраженного света, и потому в сфере Йесод имеется 10 сферот, одну сферу высшего света, идущую сверху вниз, и 9 сферот отраженного света снизу вверх, которые должны пройти через него. И также 10 сферот в Ход, 2 сферы сверху вниз, то есть свет Ход и свет Йесод, проходящий через него, и 8 сферот снизу вверх, и также 10 сферот в Нецахе, 3 сферы сверху вниз и 7 сферот снизу вверх, и так далее, таким же образом. Таким образом, после выхода 10 сферот высшего света и 10 сферот отраженного света, каждая сфера содержит точно по 10 полных сферот. И тоже в частных сферот и в подсферот, и нет этому конца, и все они находятся обязательно в таком же взаимовключении. И здесь нечего больше добавить. И смотри во внутреннем созерцании, где это рассматривается подробно.
0: Но об этом он будет говорить потом. Мы изучали, что в конечном счете у нас получается верхний треугольник. Это прямой свет, Ор Яшар. И нижний треугольник — это отраженный свет, Ор Хозер. И у нас всегда есть в каждой сфере часть от прямого света, часть от отраженного. В Кетера у нас есть 9 сферот прямого света и Малхут от отраженного. А в Малхут есть у нас Кетер отраженного света, 9 сферот отраженного света и только одна прямого. И в каждой сфере зависит от того, где она находится. Тогда в соответствии с этим есть у нас эти от прямого света, а вот эти от отраженного. Так это получается. О чем это говорит? О силе сферы. Насколько она, согласно своей силе, участвует прежде всего во всех остальных сферах. И какова ее мера участия? Не может быть ни больше, ни меньше. Между прочим, отсюда мы видим, это также по отношению к душам, которые находятся в том же порядке. Иначе что это за вся эта сетка? Если я нахожусь как интегральная часть в какой-то системе, так система определяет для меня все. Я могу только прийти к своему оптимальному состоянию, своему правильному состоянию. Но это правильное состояние, оно определит, где я нахожусь, согласно своему свойству, там, где я могу быть как дающий, и где я пока еще не способен быть как отдающий и так далее. Это определенное состояние, которое определяется корнем моей души. Моя работа — только прийти к тому, чтобы быть участвующим в полной мере. Но что это? Это уже мой корень души определяет. И так это здесь. То есть всегда у нас есть сферот прямого света, Ор-Яшар. Откуда они приходят, сферот прямого света? Сколько уровней свет должен пройти для того, чтобы прийти к Кли? Это путь света, да? Прямой свет, Ор-Яшар. Когда он приходит к Кли, и Кли, оно пробуждает ощущение, тогда со стороны Кли есть у нас Орхозер, отраженный свет, так для того, чтобы выполнить действие ощущения внутри кли. Скажем, если я говорю о кетере, достаточно здесь одного света. Хохма, так два света в кетере должно быть для того, чтобы вызвать хохме ощущение. Три света в кетер, две в хохме для того, чтобы пробудить у нас реакцию в бине. И тогда бина начинает реагировать, да? И так далее. В гвуре, в кетере должно быть свет, и для того, чтобы вызвать реакцию в хохме, да хохмы, для того, чтобы вызвать реакцию в бине бины, и для того, чтобы вызвать реакцию в кетере хеседа. И так далее. То есть что измеряется прямым светом? Прийти к объекту, к желанию. Да? И с помощью отраженного света это уже реакция. Так мы можем в таком виде говорить обо всей бесконечности, кли бесконечности, кли дейнсов, и каждом частном кли, неважно.
3: Так
0: зависит от состояния. Здесь одна душа, здесь другая, здесь еще одна. Неважно. Что мы измеряем здесь? Скажем, что это общая душа, нишама клалит. Что мы здесь измеряем? Мы измеряем количество действий для того, чтобы пробудить эту душу. Исходя из этого, мы можем также научиться тому, какое давление должно быть на нее, какая работа, чтобы пробудить ее, и какова ее реакция, и мера ее участия, и вид ее участия во всей общей системе, характер участия. Вы понимаете, о чем говорится? Это сеть, которая может, и она еще многомерная. И Шарковонот говорится, что есть 25 парцуфов, облачающиеся друг на друга. И есть Шореш Нишама Гуф и Халькиц внешние. Но когда мы говорим все обо всех них, потому что в разуме это невозможно, только когда раскрывается видение, так все это говорится о том, когда есть у нас возможность говорить о каждом элементе, о каждой душе, о ее частной реакции. Как бы простое объяснение, что здесь такого, но он дает нам возможность говорить о нашей частной работе.

0: עוד תת למעלה מתייחסת למילים כגילדי בצלים.
1: Девятая сноска относится к словам кольца луковицы. То есть каждый высший окружает нижний со всех сторон равномерно, без различия ступеней.
0: אנחנו עוברים לעוד
2: כחוק של הכלים די גולים.
3: Потому что это закон Келим и Гулим. Нет между ним контакта, между Келим и Гулим. И почему? Как может коснуться одно желание другого желания? Как такое может быть? Я хочу пиво, а я хочу хлеб. Я хочу отдыхать, а я хочу плясать. Совершенно разные желания. Никто из одного желания не может понять желание другого. Сейчас трудно представить себе, что у меня сейчас температура, что я устал, что я хотел когда-то бегать, танцевать. Но когда я хочу бегать и танцевать, начинает останавливать меня. Для меня это изнурение. И я должен пробудить себя. Каждое желание, оно круглое, не касается другого. Это выражает нам форму игулим. Одно внутри другого, да? Отношение между ним может быть только с помощью экрана, с помощью цинарот, с помощью работы в желании. Тогда мы можем связать между ним и между ними и начать сравнивать их. Если есть у нас намерение на желание по отношению к единому месту, Творцу, по отношению к единому свойству. Есть здесь много философии, но имеется в виду под философией много следствий, последствий. Ну, продолжаем.
1: Восьмой пункт. Каждый игуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше и важнее, и так продолжается до этого мира, который находится в центральной точке, далее всех удаленный от бесконечности, и он совершенно материален. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и предпочтительнее другого. И так до этого мира, самого земного и материального, который является центральной средней точкой внутри всех совершенных игулим, внутри всего места, пространства и пустого воздуха, он также полностью отдален от бесконечности более всех отдаленных миров, остальных миров. И потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим, и необходимо это понять.
3: Но с помощью линии как раз самый нижний, средний, самый плохой может прийти к тому, чтобы быть самым возвышенным. Внутри этих игулим мы можем изучить, что у нас нет никакой возможности прийти к исправлению, но только с помощью связи между нами. И это в цинарот, в общих экранах, не в желаниях, а в общей цели. В желаниях мы никогда не можем быть связанными друг с другом. То есть я внутри, и ты внутри. Каждый находится в самом себе, живет и находится. Каждая сфера внутри себя. Если мы их связываем так, что в каждом игуле есть своя прямота, но эта прямота в намерении подобна другим, когда мы по отношению к одному Творцу, к одной цели, направляем себя в наших игулим с помощью общих цинарот, тогда мы соединяемся. То есть конкретно в одном предложении с помощью общей работы души соединяются. Нет у них никакой другой возможности соединиться. Я не могу просто так сидеть здесь и ничего не делать, и кто-то еще, и мы мечтаем о какой-то любви. Ничто не поможет. Мы должны работать с экранами, с общей целью, и тогда с помощью этого выяснения только можем соединиться, то есть объединиться.

0: мнение, и в особенности после разбиения, когда мы после разбиения без экранов и гулим, нет верха-низа, ни с какой важности, есть разница в получении, только и наоборот. Если только есть одна общая цель, одна цель с помощью ценарот, экранов, над келим да и гулим, мы можем соединиться в единую систему. Только в мере совместной работы. Поэтому очень важно нам распространение или что-то, когда все мы собираемся и все делаем. Тогда из слоев луковиц мы становимся прямым человеком во весь рост.
1: Еще раз пункт 8. Каждый гуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше другого, так продолжается до этого мира, который находится в центральной точке, далее всех удаленный от бесконечности, и он совершенно материален. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и качественнее другого. Итак, до этого мира, самого земного и материального, который является центральной, средней точкой внутри всех совершенных игулим, внутри всего места, пространства и пустого воздуха. И он также полностью удален от бесконечности, более всех остальных миров, и потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим. Необходимо понять это. Десятая сноска относится к словам «в каждом из миров, что в пространстве каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности». Уже рассматривали понятие близости, что оно не означает место, ни в коем случае означает близость свойств. Известно также, что от бесконечности до центральной точки имеется 4 стадии различия свойств, и они же 10 сферот и гулим. А центральная точка — это 4-я стадия с наибольшей из всех авиют. Первый игуль, который называется кетер, является источником, местом нахождения корня этих 4 стадий. И совершенно ясно, что игуль кетер наиболее тонкий из всех игулим, а его свойства более всех остальных близки к эйнсов. А первая стадия имеет больше авиют, чем кетер, удалена от бесконечности далее, чем кетер. Вторая стадия с еще большим авиютом удалена от бесконечности далее, чем первая стадия, пока центральная точка, самая грубая из всех, не определяется как удаленная от бесконечности более всех остальных. И не стоит спрашивать о том, что написано выше, что нет понятия выше ниже в игулим, так как здесь говорится, что после того, как игулим получили свечение кава, то появились в них верх и низ и прочие свойства, присущие каву.
0: Тогда игулим уже относится к каву, к линии, и кав начинает уже властвовать над игулим. Вопросы? Что?
1: Правильно сказать, что получающие желания трудны к середине и отдаляются больше от отдачи?
0: Мы это недавно изучали, конечно же, из 4 стадий прямого света. Насколько круги будут развиваться, они будут развиваться, начиная с внешнего игуля к внутренним, когда каждый игуль, круг более внутренний, он больше по своему виюту, больше, чем внешний. Внешние они чистые, а внутренние они с виютом грубые. Так их развитие сверху вниз, то, что называется, когда верх у них — это внешний, а нижний у них — это внутренний. Ты можешь сказать, но желание, если оно больше, более жестокое, более сильное, должно быть выше, он окружает других, держит их внутри в себе. Это ты уже говоришь об относительной мере влияния желания. Но в Игулим не было власти желаний, там была власть света, который построил желание. И поэтому свет построил их от формы, близкой к нему. И оно у нас называется внешней к форме, далекой от него, и она внутренняя. Но это внутренняя форма, с другой стороны, это цель света — создать Игулим. Когда он заканчивает создавать их в своей власти, и поэтому они Игулим, и поэтому последний Игуль, он как раз в центре. И это центр света, который хочет, чтобы так был центр, что в центре называется, когда все остальные Гулим воздействуют на него и находятся для него, по сути дела, в творении. Тогда свет оставляет свое действие, и тогда этот порядок, который в Игулим, начинает влиять на них и приносить им ощущение, если я внутренний, так почему я не властвую над другими внешними? Они же слабее меня. Я самое большое желание получать. Так здесь уже начинается познание Создателя. Нет, стыд и так далее. Свет уже тем, что он строит эти игулим, он укореняет в них это неравновесие, которое приводит затем к сокращению и ко всем разбиениям и исправлениям. Все заложено буквально в первом действии света. Если мы говорим, что желание получать, оно создано светом, но есть в нем даже и совершенная форма, поскольку свет создал его, и он находится под властью света, но есть у него какая-то форма, уже этим есть корень всех изменений, которые придут. Идеальный круг, неважно что, это уже ограничение. Ты можешь сказать, но нет, это ведь вверх-вниз, все это властвует бесконечность. Неважно, что это бесконечность, это не раскрыто. Внутри есть у тебя все хисароны, потому что игуль требует то, что внутри, то, что снаружи. И тогда он приходит к порядку игулим, и ко всему остальному. Еще.
1: В духовном кли, после того, как выполняет определенное действие, скажем, продвижение, может впечатляться от себя, от того действия, которое сделал, или всегда оценивает себя относительно высшего и от него черпает силы и воодушевления?
0: Не знаю, что значит «воодушевляется от себя». От себя это называется, что он оторван от корня. Как может быть, что от себя? Сам что-то сделал? В духовном ясно, что он ничего не сделал. В духовном раскрывает, что работа — это вознаграждение, приложение усилий — это вознаграждение. Так как может быть вследствие этого воодушевление от себя? Благодарит за то, что дали ему место для приложения усилия. Ладно, вторая глава.
1: Вторая часть. Игулим и Йошер, сфера и линия. Глава 2 рассматривает 10 сферот Дьёш, их выход, распространение и то, что включено в них и содержит 7 пунктов. Теперь выясним второе свойство, которое существует в 10 сферот, это качество света Йошер по подобию трех линий в виде высшего Адама. И через линию эту, через этот кав, который распространяется сверху вниз, от него распространяются игулим, и эта линия кав также распространяется в виде Йошер сверху вниз, от рожь верхнего предела, высшего игулима.

0: в виде Адама Высшего, и через линию эту, через этот кав, который распространяется сверху вниз, от него распространяются и гулимы. Этот кав также распространяется, как Йошер, сверху вниз, от рож верхнего предела Высшего и гуля до уровня лежащего ниже сиюма, окончания всех и гулим вообще сверху вниз, и состоит из 10 сферот в виде цели. Образ Адам Ишар, обладателя прямого уровня, состоящего из 248 органов, они представляют в образе трех линий, правой, левой и средней, каждая из которых состоит из 10 сферот в общем, и каждая сфера делится еще на 10 сферот. И так бесконечно. Первая сноска относится к словам «высший предел». Кетер в сфере или мире называется верхним пределом Гаг этой сферы или этого мира, а Малхут в каждой сфере называется низом этой сферы или мира. И высший игуль — это кетер, а гаг этого кетера, верхний его предел — это кетер 10 частных сферот этого кетера. Второй пункт относится к слову «целем Адам». Одеяние на мохе называется целем, от слова «цель», «тень». А свечение Йошер, состоящее из трех первых сферот, называется «Адам», по причине того, что получает гард три первые сферы в облачении целем. Это отдельная тема, которая не подлежит здесь обсуждению. Третья сноска. Рож каждой сферы Парцуфа — это три первые сферы Кетер Хухма Бина. А семь нижних сферот — Хесед Гура Тиферет Нецехот и Сот Малхут — каждой сферы и Парцуфа называются Гуф этой сферы или Парцуфа. И когда они упорядочены, то есть света трех первых сферот находится в Келим Дегар, а света семи нижних сферот в Келим Дезад, то Парцуф называется обладателем прямого уровня. Если же в Келим Гар находится света из Гуф, вместо светов, предназначенных для этих Келим, то это означает, что Парцуф не обладает прямым уровнем по причине того, что рож не является более важным, чем гуф, поскольку даже в рож используют цвета из гуф, и это называется склонением головы, когда рож и гуф составляют одну ступень.
1: Ну, и завтра мы это повторим, а пока перейдем к третьей части. Хорошо, дорогие друзья, мы удостоились просто прекраснейшего урока. Мы также слышали описание духовной системы, закономерности ее, как это выражается во нашей внутренней работе, работе между нами, и мы хотим сейчас прожить этот урок между нами. Мы хотим послушать вас и всех, поделиться, что вы слышите и слышали на уроке, что вас взволновало, какой именно момент вы услышали, и вы хотите поделиться с мировым кли, с того, что вы слышали на уроке. Пожалуйста, друзья из мирового кли, мы будем рады увидеть знаки вопросов, и здесь в зале тоже. Давайте взаимовключимся и послушаем друг друга.
2: Кенесаф.
3: Туда шамануша.
0: Мы слышали, что игулим, их выстроил цвет, если я правильно понял, как вот эти луковицы, вначале более тонкая, более близкая к свету, а в центре игулим, самая грубая точка, самая жесткая, так услышала трава. Может быть, даже агрессивная. То есть самый большой авиют, так я услышала трава. В середине. И я записал, как он сказал, что в центре, в этой середине, там происходит и сокращение первое, и стыд. То есть стыд, сокращение и так далее. То есть игулим это тоже то, что

0: творение должно пройти, чтобы испытать стыд и сокращение? Как может быть, что творение проходит то, что сделал свет, чтобы сотворить творение? Я надеюсь, что я понятно спросил. Мне тут есть какая-то инверсия, которая мне непонятна. Да, Юрий хотел, чтобы товарищи не только вопросами делились, а какими-то впечатлениями. Ну, поскольку был задан вопрос, то Юрий, давай.
1: Да, прежде всего мы хотим впечатлиться друг от друга, но этот механизм, который ты описал, как мы, как свет строит центральное место, центральную точку, мы сегодня слышали, что уже там, в этих четырех стадиях, в четвертой стадии во всем механизме уже заложен весь процесс, уже заложено, что четвертая стадия почувствует стыд и выполнит сокращение, затем будет разбиение, затем исправление. Система изначально устроена так, что все там находится. Когда мы понимаем это нисхождение, эти четыре стадии прямого света, мы можем видеть, что все уже таким образом устроено, что эта центральная точка, она раскрывает себя с желанием получать, со стремлением, и она ставит себя против высшего, против хозяина. Она отличает себя от четырех стадий, которые уже сделали сокращение, и там уже развивается весь процесс. И мы на уроке тоже ответим на все вопросы. Но пока что мы будем услышать немного больше впечатления того, что мы почувствовали, что нас захватило. Пожалуйста, Яль.
0: Мы слышали, что каждое желание, оно отдельно, само по себе, и только в общей цели мы можем создать связь между нами, и в этом вся наша работа. Спасибо, Эйаль, Ави.
1: Да, я хочу продолжить Эйаля. Он сказал, что желание, которое против света, раскрывает, что у него есть множество частей, и все это должно быть под одним намерением отдавать. Спасибо.
2: Кен, рахамим, бакаша.
0: Рахамим.
3: Рашид кол, туда.
0: Во-первых, спасибо, я дам воодушевление. ТЭС — это система души. В восьмом пункте он говорит, это тоже мое воодушевление. Внешнее и чистота — это одно и то же, внутреннее — веду это, я вью это одно и то же, это восьмой сноски, и еще, я хочу сказать, что мы решим у разбитого клей и остатки отраженного света. Большое спасибо.
1: Давайте послушаем товарищей из мира. Давайте Киев один, пожалуйста.
4: Дякую, друзья. У меня теж от питання є по тексту. І те, що Раф казав.
1: Спасибо, товарищи. У меня тоже вопрос по тексту, то, что сказал Раф. Он сказал, что мы соединяем наши игулим с помощью линии.
4: Что это значит?
1: С помощью общей цели, через работу. О чем это говорит, по сути дела?
0: Ну да, мы уже гладко перешли. Мы всех приглашаем задавать вопросы. Мы постараемся вернуться к Раву. То, что я упомянул, мы очень отличаемся своими желаниями. Рав объяснял это на последних уроках с нескольких сторон. Мы очень отличаемся в своем желании. И в тот момент, когда желание вначале было создано, в бесконечности, оно и одно, оно равномерное, там нет разницы, и не ощущается даже, что есть желание. Он и имя его едины, так сказано. В тот момент, когда произошло сокращение, тогда после сокращения начинаются уже разные состояния. Вверх, вниз, какие-то части желания ближе к Создателю, какие-то дальше от Создателя. И все вот эти различия, они создают множество разных изменений в желании, множество частей желания. И мы еще после большого процесса разных разного развития, души создаются, разбиваются, и нет человека похожего на другого, нет желания похожего на другого. Каждый из нас очень разный, и в каждом из нас очень особое сочетание различных желаний, в чем мы можем быть подобны, когда мы начинаем работать ради отдачи, когда мы ставим намерение над желанием, то все желания, они действуют на одну цель, ради одной цели. Мы слышали отрава пример. Это как в теле есть разные клетки, которые поделены на разные ткани, органы, и выполняют разные функции и действия, которые могут даже казаться противоположными в организме, но все они действуют на одну цель, чтобы как-то дать пользу всему организму, несмотря на то, что мы все разные желания.
1: Да, я, может быть, добавлю, что этот закон, он очень общий. Он буквально в каждой детали, и даже в одном человеке, скажем. Мы слышали сегодня, что в течение дня, может быть, что я или устал, или хочу спать, или я пробудился. Вы помните, как я, например, пришел на уроки и был не сконцентрирован, сидел в круге с товарищами, впечатлился. Это разные состояния. Я не могу смешивать эти разные состояния. Желание между собой не соединяется. Каждое желание называется игуль. Но когда все направлено на ту же цель, то есть есть линия, которая связывает между разными желаниями, это наша общая цель, когда мы работаем, а не сидим, чтобы что-то пришло, а активно работаем, чтобы была общая цель, общее намерение, общая молитва. Мы тогда строим себя заново, как игуль. Рав немного намекнул, что это называется также затем понятие прямой ступени, прямого уровня. Это мы будем изучать в продолжении, но мы таким образом строим себя. Пожалуйста, продолжайте спрашивать.
0: Много вопросов из мирового кли. Сейчас послушаем Молдову, пожалуйста.
5: Молдова. Добрый день, добрый вечер всем. Меня очень впечатлило, что Рав говорит, полноценный парцуф возникает только когда полностью прямой свет облачается в отраженный свет. И тогда каждое кли имеет 10 сферот. То есть так мы говорим, что Малхут имеет всего нефиш прямого света. Но когда у нее есть отраженный свет, то она имеет 10 сферот. Одно прямого и 9 отраженных. То есть в этом, мне кажется, есть вот эта сила, что необходимо создать такой экран, который будет облачать полностью весь прямой свет на отраженный.
3: Азема Бецмашеля.
1: Так в чем же вопрос все-таки? А, впечатление. Да, спасибо, спасибо. Да, на самом деле система. Мы изучаем, что сферот делится на подсферот, он говорит, до бесконечности. Это то, что мы не можем воспринять нашим разумом, а только в постижении. Но только помнить, что все говорится о качествах. Не пытаться смотреть на это плоским образом. Но есть здесь сила, есть различные аспекты Творца и Творения, свет, который строит реакцию в желании, так кли возвращает в отраженном свете свою реакцию Творцу, и с одной стороны мы механическим изучаем, но с другой стороны пытаться войти в это чувством, когда тот самый свет, а книга Бальсулам и Рав, который передает нам это, попытаться прилепиться к их объяснениям, это буквально произведет нас тонкое изменение в нашем сердце, когда мы сможем быть более направленными на эту духовную систему.
2: Туркия Шева, Вакаша.
6: Selamlar. Bizim izlenimimiz çemberler farklı nitelikler, farklı arzular ve sadece niyet olan çizgiler onları bağlar. biz de ortak bir çalışma yaparak birbirinden eşsiz olan nitelikleri bir yaparız.
0: Воодушевление от урока — это то, что товарищи игуль, где есть разные линии, это намерения, которые соединяют между нами.
2: Да. Кен, есть у нас
0: спасибо. Здесь у нас женщины.
7: Раф на уроке говорил, что прийти к исправлению можем только в связи между нами. Да, и впечатлило еще то, что Раф привел пример вот с кольцами луковицы. И слоев луковицы мы становимся прямым человеком.
2: Туда. Women Carmel, вакаша.
8: Бокертов лекулам.
0: Доброе утро.
8: Хотел
0: спросить по поводу экрана. Раф сказал, что мы строим общий экран. Что такое общий экран? Я поняла, что экран каждый строит в силу своих возможностей, и у него свой экран, что-то личное, то, что относится к человеку. А здесь мы говорим об объединении с помощью молитвы, намерений. То есть все эти вещи, включая общий экран. Так вопрос, что такое общий экран? Спасибо. Когда мы слышим о работе экрана, мы слышим о намерении радиоотдачи. Если я стараюсь на всю свою жизнь поставить мое намерение радиоотдачи. Это называется, что я стараюсь стремиться к тому, чтобы у меня был экран. Если мы вместе стараемся, чтобы на все наши желания, допустим, в десятке, да, царило бы одно намерение, одна общая цель, как вот мы слышали от Рава. Тогда мы можем думать об этом как об общем экране, который мы хотим, чтобы был у нас. Несмотря на то, что каждый отличается, устроен иначе, но мы все хотим достичь радиоотдачи. И экран, неважно, думаем ли мы об этом, как я сам или я с товарищами, мы не совсем знаем, как это все работает, но важно понять, на что мы направляем, когда экран — это радиоотдача, то есть это прийти к подобию с Творцом.
1: Есть цитата из урока, я прочитаю. Рав сказал так: только с помощью общей работы по отношению к одной цели в ценород, а в экранах над Келим и Гулим мы можем соединиться в единую систему. Друзья, я хочу продолжить об общей работе, впечатлении. С помощью общей работы души соединяются. Лихаим, друзья.
0: Верно.
9: Gracias, amigos. Me impresionó mucho la cuadrícula que dibujó el Raf.
0: Спасибо, друзья, я очень впечатлилась
9: entre las partes del sistema. Y mi pregunta
0: от образа, который Раф изобразил, соединение частей системы. Как я могу понять, какое место мое в этой системе, чтобы понять свое исправленное состояние? Ну, может быть, действительно немножко повторим это. Мы здесь подготовили чертеж Рава, да, если можно его показать. То, что Рав рисовал нам некую такую матрицу, которая показывает, что в каждой сфере есть некое сочетание Ор-Ешар и Ор-Хозер. А потом он сравнил это с сетью душ. Он говорит, так можно видеть действительно, что у каждой души есть света, которые приходят к ней, и нужно пройти через нее к другим душам света, которые она от себя проводит к другим душам. И давайте изобразим это, может быть, проще немножко на рисунке, чтобы понять этот принцип. Допустим, у нас есть кетер, хухма, бина, хесед, гура, тиферет, нецех, ход, исот, малхут, и есть у нас ор ишар.
2: Аз нагид сфират хесед. Нагид, кен? Аз аор шемегия,
0: скажем, сфера хесед, ор и шар, который приходит к сфере хесед, это свет, который приходит не только для нее, а к ней приходит свет и для нее, и для сферы гвура, и для тиферет, и для нецеха, и для ода, и для есода. То есть то, что находится в этой сфере хесед, это шесть стадий ор-ишар. Из этого можно понять, что каждая сфера, она является проводником к другим. Почему не к Малхут? Потому что Малхут не получает ор-ишар, Малхут — это уже кли. Она лишь поднимает отраженный свет. Если мы посмотрим на ор-хозер, да, изобразим это другим цветом. Малхут называется кетером отраженного света. Поэтому не путаться. Система названий здесь изменяется, и Малхут становится кетером отраженного света, поэтому здесь снизу вверх у нас есть те же сферот. Кетер, хухма, бина, хесед, гура, тиферет, неца, от, исот, Малхут отраженного света. И если мы сейчас посмотрим на сферу хесед, с которой мы начали, мы сказали, что у нее есть раз, два, три, четыре, пять, шесть сферот прямого света. Давайте посмотрим, что у нас есть со стороны отраженного света. Здесь она уже называется нецах отраженного света, и она через нее проходит и собственный свет, и год, и исот, и малхут. Итак, это, в общем-то, чертеж Рава. Я сейчас просто его немножечко увеличил. Рав показывает нам здесь, что каждая сфера, всегда в ней есть такое сочетание. Если мы возьмем вот эту диагональную линию, мы увидим, что в каждой сфере есть и ор-ишар, свойство ор-ишар, и свойство отраженного света, ор-хозер. Если мы сейчас начнем думать о душах, может быть, можно вернуться сейчас к тому, что сказал Рав, что каждая отдельная душа в системе — это как проводник. Если мы думаем о десятке, то каждый должен видеть себя, что то, что проходит через него, должно прийти к другим. И чтобы к нему что-то пришло, это тоже должно пройти через других. И Раф объяснил, что эта система, если бы мы смогли бы ее увидеть, это все не в разуме, а это вот из постижения, то мы увидели бы, что есть каждое место индивидуальное для каждой души в этой всей сети, где все связаны друг с другом. Есть цитата?
1: Да, есть несколько цитат. Да, эта тема, она является структурой, которая позволяет соединиться с внутренней сутью системы. Рав сказал, но если мы берем это все расчеты в разуме, это невозможно, это только может раскрыться в видении, и тогда получается, что если у нас возможность говорить о каждой детали, о частной душе, о частном действии на нее, о ее частной реакции, как бы простое объяснение, что здесь такого, но это дает нам возможность говорить о нашей частной работе, о частном месте каждого.
0: Я вижу, что есть еще вопросы, но, может быть, почитаем из Баля Сулама, это тоже связано. Перейдем к вопросам и...
1: Восемьдесят седьмая страница, Пейзайн.
0: Мы находимся на 86-й.
2: Это агдара кав.
0: Определение 20. Взаимовключение сферот. Двадцатое определение. Что такое взаимовключение сферот? Это связано с тем, что говорил Раф, и то, о чем мы сейчас говорили. Сферот включаются одна в другую при переходе, потому как 10 сферот прямого света, исходящих от Кетера до Малхут, могут быть представлены на ступени только в облачении 10 сферот отраженного света, исходящих и поднимающихся от Малхут до Кетера. И нет сферы из них, в которой не было бы двух своих собственных сферот, одна в прямом свете и одна в отраженном свете, и еще 8 сферот, что включились в нее при прохождении, часть прошли через нее при прохождении сверху вниз, а часть прошли через нее при прохождении снизу вверх. Итак, в каждой сфере есть свое особое место, которое определяет, сколько пройдет через нее сверху вниз, сколько пройдет через нее снизу вверх, и остальные сферот. Мы находимся в сети, и души также облачаются на эту сеть, и поэтому находятся во взаимосвязи.
1: Да, мы уже завершаем, но напомним, что эта часть, она очень особенная в нашем уроке. Стоит готовиться к этой части, подготовить, прочитать изучаемый материал, почитать тест дома, поскольку мы приходим с подготовкой, с намерением, чтобы свет повлиял, это даст гораздо большую пользу. И встретимся на следующем уроке.
0: Несколько сообщений о предстоящем периоде. Завтра, 16 сентября, мы отмечаем день исхода Рабаша, поэтому утром будет особый урок с Равом на эту тему. На исходе субботы, 19 сентября, в 18 часов будет трапеза в честь исхода Рабаша.
8: И
0: мы будем готовиться в субботу, и здесь в Петахтикве будет встреча как подготовка к региональному конгрессу. А сегодня в 19:30 будет урок, который будет переведен на все языки по статьям Рабаша. Все приглашаются, и закончим песней.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 7 октября 2002 года. Статья «Что такое путь в начале тернистый, а в конце прямой в духовной работе». Статья находится в книге «Труды Рабаша». 947-я страница, 2-й том. Прочитаем вместе в десятках статью в нашем распоряжении. 26 минут, пожалуйста.
1: Труды Рабаша, амуд 947, маамар маху дерех. Труды Рабаша, статья, что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира.
0: Что означает путь в начале тернистый, а в конце прямой в духовной работе? Мидраш и Танхума сказано: «Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение и проклятие. Написано об этом, не из уст ли Всевышнего исходят бедствия и благо. Также и Моше приготовил перед ними два пути — добра и зла, путь жизни и путь смерти, благословение и проклятие. Есть притча о старце, сидевшем у дороги, и были перед ним два пути. Один был в начале тернистый, а в конце гладкий, а другой в начале гладкий, а в конце тернистый. И он сидел у развилки этих дорог и предостерегал прохожих. И говорил им: несмотря на то, что вы видите начало первого пути тернистым, идите по нему. Ибо конец его гладкий, и тот, кто был умный, слушался его и шел по этому пути, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели. Но те, кто не слушали его, шли и терпели неудачу в конце. И сказано об этом: и выбери жизнь, ты и потомки твои. И понимать это в плане духовной работы следует так, что в работе по исполнению Торы и заповедей нужно различать два пути. Первое — ло лишма. Второе — лишма. Как известно, в работе следует различать цель творения и исправление творения. И цель творения такова, что человек должен прийти к совершенству, то есть чтобы удостоился блага и наслаждения, ибо есть жизни Творца дать творениям благо и наслаждение. И это называется Его, Творца, желанием насладить свои создания. И поэтому все создания стремятся только получить благо и наслаждение. И поэтому каждый день человек стремится получить заново благо и наслаждение и не удовлетворяется тем, что было у него в прошлом. А каждый день человек заново начинает получать благо и наслаждение. То есть человек вынужден получать каждый день удовольствие и наслаждение. И есть люди, которые сейчас получают удовольствие от того, что получили благо и наслаждение в прошлом. Но если они не могут испытать сейчас удовольствие от прошлого, это не называется, что у него есть сейчас удовольствие от прошлого. То есть человек обязан чувствовать каждый день удовольствие, и по поводу ощущения наслаждения человек может испытывать наслаждение даже от того, что заработал вчера. Или же он способен ощутить удовольствие сегодня от того, что вчера получил почет и так далее.
2: находим в соответствии с этим, что понятие наслаждения должно быть, когда человек чувствует каждый день заново, что он получает удовольствие. Но только от того, что он получает наслаждение в настоящем, он сможет получать удовольствие как от прошлого, так и от будущего. Ибо только ощущение наслаждения в настоящем означает, что у него есть наслаждение. Поэтому, как в материальном, так и в духовном, человек должен получать ощущение, что он сейчас наслаждается жизнью. И неважно, прошлого или от будущего. Ведь может быть самое большое благое наслаждение, но если человек не ощущает это благое наслаждение в настоящем, он может умереть из-за страдания от того, что он испытывает сейчас в настоящем, что не, ему нет чего получить наслаждение. И, разумеется, это зависит от ощущения страдания, которое он испытывает сейчас. И в этом люди не равны между собой, то есть в степени страданий. Но все люди должны испытывать наслаждение в настоящем. Однако так, так же, как в материальном, то есть в еде, питье, во сне и тому подобное, есть люди, которые должны есть много, и пить много, и спать много.
0: Также в ощущении наслаждения есть различия между людьми в мире потребности ощущать наслаждение. Скажем, есть люди, нуждающиеся в сильных ощущениях, и есть люди, которые довольствуются малым. Но то, что одинаково у них, у всех, что все они должны испытывать наслаждение в настоящем. Если они не могут найти себе наслаждение в настоящем от того, что было у них когда-то, и не могут вообразить себе наслаждение в будущем, которое осветило бы, нынче нет у них права на существование в мире, и это исходит от того, что желанием Творца в цели его творения было его желание насладить свои создания. Поэтому дано нам для благословения ежедневно произносить 100 благословений. Как сказали мудрецы, должен человек произносить 100 благословений каждый день. И также человек должен каждый день произнести 4 раза молитву «Шма Исраэль», молитве о жертвоприношениях, декурбанот, утренней молитве «Церор», вечерней молитве «Аравит» и перед сном «Арамита», а также молиться 3 раза в день. И это указывает на то, что в духовном необходимо притягивать каждый раз особый свет, относящийся к исполнению. И смысл этого в том, что поскольку благое наслаждение, которое Творец задумал дать творением, творение не способны получить за один раз. Сделанного исправления, которое называется сокращением, чтобы творение получили благо и наслаждение в отдающие келим, а не в получающие келим. Поэтому только согласно работе, совершаемой творениями, свет Творца распространяется вниз к творениям.
2: И из сказанного следует, что когда человек начинает работу, то по природе своей он не понимает, что стоит совершить какое-то движение, если оно не ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что нужно начинать выполнять Тору и заповеди ради получения вознаграждения по указанной выше причине, потому что человек не может понять иначе. Однако потом раскрывают человеку, что он должен выполнять все действия ради отдачи. И поскольку тело не может согласиться с этим, то человек начинает задавать вопросы. Почему я не могу идти путем, которым идет весь мир, на котором все усилия прилагают для выполнения действий, а над намерением ради отдачи нет у них никакой работы? А в случае, когда говорят мне, что нужно идти по пути ради отдачи, я должен делать двойную работу. То есть у меня есть работа по практическому выполнению Торы и заповедей, а также работа над намерением ради отдачи. Выходит, что у меня есть двойная работа по сравнению с тем, что есть у всех в мире. Если так, то тело человека кричит: «Чего ты хочешь от моей жизни?» То есть тело спрашивает: «За что мне такое наказание больше, чем другим людям, как сказано выше, что у меня есть лишняя работа, которой нет у всего мира?» И поэтому тело говорит: «Я не дам тебе выполнять работу даже в действии, даже если ты не можешь настроить намерение ради отдачи. Это меня совсем не интересует. Поэтому я буду противиться твоим действиям, потому что ты не желаешь работать ради своей выгоды». Выходит, согласно этому, что если человек желает идти по пути истины, то ему следует различать в своей работе три аспекта.
0: Первый аспект — работа по практическому выполнению Торы и заповедей. Второй — работа над намерением, то есть что человек не желает никакого вознаграждения за выполнение Торы и заповедей, а работает не ради получения награды. Третье, когда человек хочет работать, то есть выполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, у него есть двойная работа по выполнению действий, то есть у него есть большое сопротивление выполнению Тору и заповедей, даже относительно самого действия, потому что тело сопротивляется выполнению Тору и заповедей без всякого вознаграждения. Выходит, что даже когда он еще не может удерживать намерение, что было ради отдачи, потому что тело сопротивляется таким намерениям, также есть сопротивление против самого действия, даже без намерения. Поскольку тело спрашивает: «Что ты делаешь? Ведь ты говоришь, что не желаешь никакой оплаты за свою работу в исполнении Торы и заповедей». Выходит, что не столько человек совершает работу над намерением, которое не существует в работе масс, а у него есть двойная работа, также и в плане действия, потому что тогда гораздо труднее выполнять Тору и заповеди в плане действия, тогда как те, кто работает как общее большинство, клаль, их тело не так уж и сопротивляется работе по выполнению действий, поскольку там тело не может спросить, зачем вам эта работа. И для него существует ответ сразу же на месте, ибо человек говорит ему, что верит в вознаграждение и наказание, и, само собой, он не работает бесполезно, а получит вознаграждение за свои усилия.
2: Другое дело, те люди, которые желают работать, идя по пути истины, то есть ради отдачи, хотя также и для них существует понятие вознаграждения и наказания. То есть, хотя они и верят в вознаграждение и наказание, как и общее большинство, однако их вознаграждение и наказание не похоже. Ибо вознаграждение и наказание у общего большинства определяется собственной выгодой. То есть они верят, что когда будут выполнять Тору и заповеди, они получат вознаграждение в качестве выгоды для себя. А если страшно подумать, не выполнят, тогда получат наказание, а также потеряют вознаграждение за свою работу. Тогда, как те люди, которые работают как особые личности, вознаграждение их заключается в том, чтобы Творец удостоит их чести работать только ради пользы Творца, а не ради собственной выгоды. И все наслаждение их будет в том, что они смогут доставить наслаждение Творцу. а наказанием для них будет оставаться под властью желания получать для себя. В этом состоит все их наказание. И они верят в сказанное мудрецами, что Творец сказал: «Я создал злое начало, я создал ему Тору приправу». То есть они учатся, чтобы получить вознаграждение, заключающееся в том, что они выйдут из-под власти злого начала, которое желает получать только для себя, и будут в состоянии работать только лишь ради пользы Творца. И, разумеется, при таком намерении тело, представляющее собой желание получать ради собственной выгоды, должно, конечно же, противиться, дать человеку силы, чтобы он смог изжить его из мира.
0: И это, как сказали наши мудрецы о стихе царя Давида: «Сердце мое сокрушено, пусто во мне», что Давид убил злое начало постом. И все равно, даже в отношении действия, даже когда человек еще не может быть в намерении ради отдачи, тело сразу же сопротивляется, не дает ему сделать никакого движения, потому что тело знает, что он хочет использовать свои действия для того, чтобы убить его, как сказано выше про царя Давида. Получается, что также и действия без намерения уже встречает у него большое сопротивление со стороны тела, и нет никакого совета, кроме как в каждом действии, которое он хочет сделать, он нуждается в помощи Творца. То есть при каждом малейшем действии, когда человек идет по пути личной работы, он вынужден просить у Творца, чтобы помог ему выполнять действия. Однако то, что человек должен просить Творца о каждом из действий, которые он желает совершить, ему трудно сделать это. Надо знать, что это большое исправление, ибо человек выигрывает от того, что ему всегда необходимо молиться Творцу. То есть от того, что человеку есть о чем молиться, иначе может случиться, что человек не будет нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поэтому человек выигрывает от того, что есть у него постоянная связь с Творцом, благодаря тому, что он нуждается в нем. Иначе человек может выполнять наилучшие действия, но сами действия не обязывают его вспоминать о Творце во время выполнения действия, хотя он готовится делать добрые дела. Это может быть из-за заповедей, заученных людьми, и может быть даже, что он не помнит, кто обязан его поступать так, а делает это по привычке.
2: В случае, когда трудно человеку выполнить действие, тогда он должен просить Творца, чтобы помог ему. Выходит, что во время действия он помнит Творца, поскольку он просит у него помощи в действии. И это большая ценность, ведь человек должен обращать внимание на то, что есть у него что-то, что напоминает ему, что существует в мире Творец, и нужно служить ему. И сказано, поймем то, что мы спрашивали, что означает путь в начале тернистый, а в конце гладкий в духовной работе. Дело в том, что в работе Творца есть два пути. Первый — для собственной выгоды, второй — ради блага Творца. Путь собственной выгоды называется «начало его гладкое», поскольку тело не так уж сопротивляется этому. Поскольку тело верит в вознаграждение и наказание, поэтому оно согласно работать, хотя и делает усилия в этой работе. Все же, когда он смотрит на вознаграждение, работа его называется «начало его гладкое». То есть тело понимает, что этот путь можно принять, потому что это для собственной выгоды.
0: Но в конце он тернистый. То есть, в конце концов, человек видит, что не в силах ему ощущать управление Творца как доброе, творящее добро. Как написано в предисловии книги Зор, а до тех пор, пока получающие не достигли завершения исправления, когда они смогут получить совершенное благо, задуманное для нас Творцом замысле творения, управление должно осуществляться посредством добра и зла, вознаграждения и наказания. Ведь наши принимающие желания еще загрязнены получением ради себя. Но поскольку мы пользуемся получающими келим, это противоположно их прямому назначению, мы обязательно ощущаем действие управления как зло относительно нас. Выходит, согласно этому, что в конце это шипы, где шипы означают, что этот путь приводит к страданиям. То есть после всей работы, которую вложил в Тору и в заповеди, человек не чувствует управления Творца как доброе, творящее добро. И этим определяется вознаграждение и наказание в его работе. То есть то, что управление Творца осуществляется для него добром и злом, это определяет вознаграждение и наказание. Как написано там в комментарии Сулам. Поэтому, когда человек ощущает зло,

0: О, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца и скрывается от него действующий свыше. Это самое большое всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не терять веру в Творца, хотя и ощущает управление как недоброе, у него есть вознаграждение за это, а если не желает прилагать усилия, то получает наказание, так как он расстался с верой в Творца.
1: И сказано, мы поймем то, что спрашивали, что значит, что путь вначале гладкий, а в конце тернистый в духовной работе. И объяснение таково, что путь, согласно которому работает общее большинство, то есть чтобы получить вознаграждение, вначале гладкий. То есть тело не сопротивляется этой работе, потому что говорят ему, ты должен верить в вознаграждение и наказание ради собственной выгоды. То есть если будет исполнять Тору и заповеди ради собственной выгоды, выиграет. А если не будет выполнять, собственная польза проиграет. Это человек способен понять. Ибо со стороны природы заложено в человеке это кли, называемое желание получать для себя. Но в конце шипы. То есть в конце человек не приходит к совершенству, чтобы удостоился видеть, что управление Творца является добрым, творящим добро, а находится под властью управления добром и злом. Выходит, что несмотря на то, что он сам делает и будет делать все, все абсолютно действия, все равно это скрыто от тех, кто чувствует добро и зло. Ибо во время зла дана сила Ситре Ахре скрывать управление Творца и веру в Него, как сказано в комментарии Сулам. Выходит, что они и умрут без мудрости. И это называется «в конце шипы».
0: А путь, который в начале тернистый, а в конце гладкий, означает, что те люди, которые желают идти по пути истины, то есть достичь ступени доставления наслаждения Творцу, он, этот путь в начале тернистый для них, как было сказано выше, ибо когда человек желает работать только ради пользы Творца, а не для собственной выгоды, тогда каждому действию, которое человек выполняет, тело сопротивляется, и он должен каждый раз заново совершать преодоление. И при каждом преодолении тело сопротивляется, оно колет его и приносит страдания, как шипы. Выходит, что он идет по пути, как будто идет по шипам, и каждый раз он хочет забежать с поля боя. Но тот, кто умный, слушался его, как сказано. Это значит, что тот, у кого есть вера в мудрецов, тот прислушивается к ним. И шел по нему, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели, как написано. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мира. Поскольку потом, когда он достоится дающих килим, то идет гладким путем. И это, как сказано, если Творец благоволит путям человека, то и врагов его примирит с ним, потому что тогда он удостаивается блага и наслаждения, которое есть замысле творения, которое заключается в его желании насладить свои создания. А когда удостаивается отдающих килим, то, как сказано в комментарии Сулам, и тогда во всем мире раскроется личное управление Творца, чтобы все видели, что только Он один совершал, совершает и будет совершать все эти деяния и действия, предшествующие им. Ибо теперь, после того, как злое наказание уже превратились в благодеяние и заслуги, дается возможность постичь вершащего их, так как они уже подобают делу рук Его. Ибо теперь они будут восхвалять и благословлять Его. И об этом сказано: «И выбери жизнь, ты и потомки твои».
1: Сейчас предстоит особое действие, которое называется «Усилие в намерении на утреннем уроке».
0: Перейдем сейчас к уроку от 7 октября 2002 года.
1: Мы прочитали статью из 4-го тома Шлаве Сулам, что означает, что путь, начинающийся с терней и заканчивающийся ровной дорогой духовной работы. Это сеющие в слезах будут пожинать с радостью. Таков путь. Почему? Потому что всего достигают из противоположного состояния. Поэтому, если нам нужно прийти к совершенству и вечности, к ступени Творца, к слиянию с Ним, то, разумеется, во всех точках, в которых мы должны находиться в конечном состоянии, сначала нам, безусловно, нужно побывать в противоположном состоянии. Это состояние неприятное, состояние по-настоящему ужасное, через которое просто так не пройти. Допустим, существует, когда мы находимся в слиянии с Творцом, а относительно Него совершенно обратное состояние, и выдержать его невозможно. Человек способен страдать, потому что он представляет собой желание получать, то есть чувствует и восприимчив к наслаждению и страданиям. Поэтому как невозможно выдержать огромное наслаждение, так невозможно выдержать и огромные страдания. И то, и в другое в равной мере вызывает ощущение боли. Одна и та же боль возникает и от избытка наслаждения, и от избытка страданий. Поэтому и в правой линии, и в левой мы должны продвигаться в обоих этих вещах капли за каплей, от легкого к тяжелому. Пока мы действительно не увеличиваем свое кли, когда становимся способны вытерпеть и большие хисароны, и большие наполнения. Все приходит постепенно, пока человек не приучит себя. Даже и в отношении наслаждения этого мира мы видим, насколько это трудно и сколько времени это занимает. Тем более на пути замах самого, когда человек уже идет по ступеням клипы и противостоящим им ступеням святости. Поэтому действительно, начало нашего пути усеяно терниями, шипами. И здесь человеку нужны поддержки окружения, группа, книги, авторы книг, распорядок дня. Все должно направлять его как можно больше, чтобы он прошел это поле терний как можно быстрее и страдал как можно меньше. То есть можно накопить силы и как-то пройти. В древние времена это было возможно, потому что желание получать уже еще было не настолько большим. Люди подвергали себя страданиям, постились, принимали всевозможные ограничения. Мы на это не способны. И нам нужен другой метод. Мы должны правильно организовать окружение и место, мудро проложить свой путь между терниями, как говорится. Через сами тернии мы пройти не способны. Да, там кто-то хотел спросить. Там.
0: А как человек ощущает страдания, противоположные постижению Творца? Это настоящие физические страдания? Именно так человек их чувствует?
1: Прежде чем ты хочешь чего-то достичь, тебе нужно подумать о кли, в котором ты это постигнешь. Я слышал, что есть какое-то такое особое хорошее блюдо.

0: божественное, что это хорошо, творец это хорошо, духовное это хорошо, вечное совершенство это хорошо. Подумай об обратном. Подумай, что именно ты должен почувствовать, чтобы тебе этого не хватало. В каком противоположном состоянии тебе нужно оказаться.
1: Как мы
0: способны оказаться в противоположном состоянии, нужно как будто войти в него по собственному выбору. Теперь я должен построить кли. И кли я тоже собираюсь строить сам. Но если я не попрошу Творца дать мне это кли, его не будет. А в чем страдание внутри этого кли? Страдание внутри этого кли, что мне нужно из желания получать построить кли, чтобы оно было ради отдачи. Если кли — желание получать, то есть против наслаждения, то, несомненно, я по своей природе как бы хочу этого. Но это кли должно быть ради отдачи. Получается, что страдание должно быть как бы двойным. От того, что у меня нет наполнения, и от того, что само наполнение должно получить ради отдачи. То есть есть тут особый такой поворот, который мы пока не улавливаем. Хисарон без хисарона, потребности без потребности. Поэтому путь очень узок. И нужно идти по нему последовательно. Очень осторожно, не отклоняясь, потому что даже небольшие отклонения отнимают огромное время. Удары, которые ты получаешь, когда немного отклоняешься от пути, не засчитываются как продвижение. Они только возвращают тебя на тот же самый путь.
1: Так.
0: Жаль терять на это время. Можно сойти с пути, несколько лет оставаться в стороне, получать удар за ударом, пока ты не решишь, да, стоит вернуться. Но весь этот выход, весь твой сделанный тобой аппендикс туда и обратно, он ни во что не засчитывается. Ошибка. Как ты едешь куда-то, ошибаешься, и тебе говорят, нужно вернуться. Поэтому нам всегда нужно думать о двух вещах. О том, что мы достигаем, и как мы это достигаем, о кли. И главная забота должна быть о кли. Наполнение находится в изобилии, в огромном изобилии.
2: Да. О, как человек может привести себя к тому, что он чувствует, что не хватает ему Творца не хватает ему?
0: Привести себя к ощущению, что мне не хватает Творца, не проблема. Проблема в том, чтобы правильно определить, кто такой Творец. Понимаешь? Если Творец добр, прекрасен, важен, силен. Если в нем есть все, то есть чтобы было все мне, каким я буду, тогда нет никаких проблем. Да, я хочу его. Я не чувствую наслаждения вокруг, я хочу его. Но если я продвигаюсь дальше, меня хотят привести к состоянию, которое называется лолишма. И лолишма включает в себя
1: שלי, שאני רוצה לתת לבורא,
0: и мои мысли, что я хочу дать Творцу, дать Творцу имеется в виду, как Он дает мне, так и я хочу как бы отдавать Ему. И тогда я начинаю чувствовать в этих мыслях, что именно начинают формироваться во мне мысли об отдаче Творцу. Я чувствую в них тьму. Там, где ты чувствуешь отчаяние, тьму, отсутствие стремления к духовному, отсутствие надежды и другие подобные состояния, именно в этих местах начинает зарождаться желание отдавать Творцу. Но эти состояния кажутся нам такими, что, знаешь, смерть лучше, чем такая жизнь. Мне это не нужно. Но это начало желания отдавать. И человек убегает от этого, от этих состояний. Он не желает их ощущать. И на самом деле нужно их почувствовать, но сразу подсластить. Чем подсластить? Важностью Творца, важностью духовного, важностью цели. Но я

0: не вижу, как это сделать. Тут нужна группа, тут нужно что-то. Что-то такое, что будет постоянно тебе внушать, что это важно. Как в этом мире, когда есть великая цель, то ты готов ради нее страдать. Все зависит от того, что ты видишь перед собой. Нужно работать только на двух полюсах. Цель важна, и кли для нее, которое должно быть ей противоположно. Тоже важно по отношению к цели. И две эти вещи. Если я их удерживаю, то я подслащаю свои страдания целью, которая находится спереди, и тогда я способен их выдержать. Иначе нет. Но вся проблема в том, что мы все время входим в левую линию, якобы в левую линию, пока это только слова, это еще и не линия, и не левая. В этом проблема. Мы не прилепляемся к правой линии, к важности цели. Бааль Сулам говорит, что в ней нужно находиться 23,5 часа. Представь, насколько мы сбиваемся с правильного темпа, если поступаем наоборот. И постоянно пребываем в низком состоянии. Высший свет нисходит к человеку и воздействует на него не просто потому, что человек учится. Он воздействует в соответствии с определенной мерой подобия свойств. Даже если это окружающий свойств, даже если это окружающий свет, который светит нам издалека, то есть светит даже и без экрана светит нам. Но что значит без экрана и издали светит? Это все-таки мы должны создать условия, чтобы он светил нам издалека и без экрана. Эти условия состоят в том, что мы ценим его, ждем, чтобы он пришел, желаем, чтобы он подействовал на нас. А не просто так. Поэтому во время учебы очень важно быть в ощущении совершенства, в радости, в воодушевлении. В соответствии с этим окружающий свет светит сильнее. А если ты приходишь и плачешь о своей жизни, то тем самым ты проклинаешь и книгу, и Творца, и его замысел создать тебя, и к чему-то привести, и ты ничего не хочешь, и желаешь, чтобы ничего не существовало, и чтобы тебя вместе с этим тоже не было. Так какой же здесь окружающий свет, какое продвижение? И нет тут выхода, только группа. Человек находится, когда человек в таком состоянии, то человек сам себя не может вызволить из темницы. В одиночку невозможно.
1: К
0: Творцу он обратиться не способен, и у него остаются только товарищи со стороны. Это те части душ, которые связаны с ним, и в которых пока есть какая-то жизнь, тогда как в нем ее нет. Поэтому написано или группа, или смерть. Да?
2: А если я, скажем, в таком состоянии, устанавливаю связь между товарищем, то что делаю, но то, о чем вы говорите, все равно не раскрывается, состояние остается прежним. Что со мной не так?
0: Не понимаю тебя.
2: Ну, если я в таком состоянии сейчас.
0: Если ты не смог пробудить Творца, чтобы он тебе ответил, значит, тебе не хватает кли. Все очень просто. Мы изучаем, что в Ахабе Высшего есть все. Весь твой путь до конца исправления. Есть там все ответы, наполнение, исправление. Все есть в нем. Он ждет. Понимаешь? Он ждет. Если твое желание, твоя просьба хоть в чем-то соответствует тому, что есть у него, то нужный проход сразу открывается, и ты получаешь необходимое. Проблема, как написано, сделай свое желание подобным его желанию. Соответствие между кли и светом. Ты должен просить именно то, что нужно тебе для исправления и наполнение. И тогда ты сразу получишь. С его стороны нет никаких препятствий. Тебе не нужно молиться ему, упрашивать его. Просьба, по сути, является построением кли. Тебе не нужно стучать к нему и кричать, словно проблема в том, что он не хочет. Молиться означает судить самого себя. Само слово «молиться», что ты на себя это направляешь. Поэтому ты сам должен произвести эти действия, подготовить. Это просто.
2: Нужно просить правильные вещи.
0: Просить о правильном означает построить правильное кли. Вот и все. Я даже не знаю.
2: Я не знаю, там ничего не вижу.
0: У нас есть множество систем, которые так работают, и это очень просто. Все, что на пользу ребенку, родители рады дать ему. Лишь бы он попросил о чем-то полезном для себя. А если он просит то, что не на пользу ему, то он не получит этого. Так проблема в родителях или в ребенке?
2: Да. Если ты идешь по пути, делаешь один шаг, отменяешь себя, на каждом этапе требуется молитва, ответ на молитву, это тернии становятся легче, да, но пока что это...
0: Ответ на молитву, когда ты идешь по полю тернии, заключается не в том, что тернии становятся еще больше. Ответ на молитву — это исправление. А что такое исправление? Допустим, Творец раскрывается и показывает тебе, кто он и что он, и насколько все это огромное, велико, вечно и совершенно. И это дает тебе силу веры, как говорится, идти против своего желания. Когда ты уже не чувствуешь, что твое желание от этого терпит ущерб, что ты его нейтрализуешь и ничего ему не даешь. Напротив, ты ощущаешь, что идешь навстречу чему-то великому, великому, что ты получаешь.
2: Для того, чтобы меня привести к следующему шагу, он дает мне тернии покрупнее.
0: Да, чтобы провести тебя дальше, конечно же, появляются тернии покрупнее. Что это за тернии? Это те самые хиссароны, которые нужны тебе, чтобы получить более высокую ступень, еще больший аппетит, голод еще больший, чтобы насладиться едой более богатой, более сложной, более изысканной.
2: Теперь на этапе подготовки, прежде чем человек удостаивается вознаграждения, мы говорим, что окружение — это средство, которое должно постоянно возвышать цель, должно вызывать у человека желание получить большее препятствие ради цели, которое ждет тебя за ним, чтобы ты сам захотел получить большее препятствие или чтобы тебе провели все необходимое?
0: Нет. Человек не должен думать о более серьезных препятствиях или о том, что ему станет хуже, не дай Бог. Вообще никогда не нужно об этом думать. Всегда следует думать только об одном. Я хочу Творца, я хочу прилепиться к Нему, я хочу получать от Него все, что у Него есть, Его свойства, Его наполнение. Нужно думать только о хорошем и никогда не думать о плохом. А если приходит плохое, то благодаря тому, что прежде человек был прилеплен к добру, и он сразу способен обратиться к исправлению.
2: Это можно учить только от окружения, потому что внутри себя не способен.
0: Есть лишь три возможности. Я сам, Творец или окружение. Но Творец скрыт сам в полном упадке, и спасти человека может только группа. Вот и все.
2: Также в материальном мире мы видим, что общество может промыть тебе мозги, направить тебя так, что начинаешь это... Ты действительно живешь этим.
0: Да.
2: Это постоянно происходит, даже с вещами внутри желания получать. Но если человек видит цель, а процесс, который нужно ради нее пройти, неприятен и долог, он все равно отказывается от этого, хоть цель более или менее ясна. Даже если окружение воздействует на желание получать посредством всего, самым лучшим образом, все органы чувств человека со всех сторон, но лучшим образом человек не обязательно захочет ту цель.
0: Мы видим, что все зависит от группы. Бывает, что цели не видно, все трудно, и нет никакой надежды. Но если группа сплачивается и

0: сама создает внутри себя важность чего-то, что она совершенно не знает, но это все равно его удерживает. Мы видим такие примеры. Посмотри, как живут целые народы
1: в Афганистане и всяких подобных местах,
0: какие у них есть собственные идеалы и цели, и как они презирают всю эту Америку. Ты думаешь, они поступают так лишь потому, что у них чего-то нет? Нет. Не поэтому. Общество способно создать для себя как будто духовные цели, материальные или духовные, и они будут его удерживать, даже если ничего нет. Неверно думать иначе. Общество делает все. Хочешь ты того или нет, у тебя в жизни тоже есть определенные идеалы и критерии, которыми ты руководствуешься. Так тебя сформировали семья и общество. И они уже сильнее реальных вещей. Ты не можешь от них убежать. Общество тебя удерживает. Возьмем цель, которой меня направляли с самого рождения. Я несколько раз пытался ее достичь и вижу, что сам процесс не приносит мне ничего хорошего. Тогда я не буду двигаться к этой цели. Хотя она, мне кажется, и ясная, и общество достаточно сильное. Более того, это самое сильное общество из всех существующих. Почему я оказался здесь? По всей видимости, общество, в котором я жил, управляло мной со всех сторон, но несмотря на все его идеалы.
2: Так значит, общество, в котором ты был раньше, не могло дать тебе наполнение новому твоему желанию, которое внезапно возникло в тебе. Да? Да? Вдруг появилось такое желание, которое ты не увидел ответа в обществе. Желание денег, почета, секс, других подобных вещей. Ты получил бы желаемое в обществе в этом. А если бы не в этом обществе, так поехал бы за границу, и там бы жил так, как хотел. И ты всегда убегаешь из одного места в другое. Я хочу получить определенное наслаждение, возвращаясь в семью. Потом я хочу какое-то другое наслаждение. Я еду куда-то с друзьями, иду на футбол или еще куда-то. Ты понимаешь, я всегда выбираю такое общество, которое обеспечит меня наслаждениями. Так делает человек. Даже когда я отказываюсь от общества, когда я уединяюсь, я тоже создаю себе определенное окружение. Вот и все. Теперь я вдруг получил такое желание, которое не наполняет ни одиночество, ни за границей, вообще ничего не наполняет меня. Так где бы я нашел такое окружение, такое общество? Опять же, общество, только об этом идет речь, нет другого. Где найти окружение, которое даст наполнение новому желанию? Вот ты и пришел сюда. И теперь сначала ты увидел здесь некоторый ответ. Да, это велико. Это великая вещь. Несколько твоих вопросов окружения вначале ответило. А теперь уже нет. Почему? Все очень просто. Теперь ты должен точнее приспособить себя к этому окружению, к окружению. Должно приспособить себя к себе. Это работа, которую должен выполнить. Ты строишь свое клю таким образом. Сначала тебе дали немного, а теперь, дорогой, начинай работать. Если не будешь работать, у тебя не появится внутренний килим. Ну, ты там вообще пренебрегаешь окружением, а оно в ответ не обращает внимания на тебя. Виноват не только ты, это взаимно. Само окружение, сама группа тоже неправильно выстроена. Они смотрят на каждого, не заботятся о каждом. Это то, что происходит с каждым.
1: Не
2: надо отдельно заботиться о каждом, но если бы внутри постоянно горел огонь, если бы всегда было желание пробуждать других, и благодаря этому пробуждаться самому, тогда не пришлось бы следить и обращать внимание на каждого, что с ним происходит. Просто общее такое стремление было таким сильным, чтобы затягивало внутрь всех, словно засасывало бы в одну трубу. Ну, этого нет. Ну, так строй. Ты сильный парень, большие амбиции у тебя. Пожалуйста, здесь каждому дают возможность. Я серьезно говорю тебе, здесь никто не выше другого. Самый маленький, самый новичок, неважно, пусть каждый возьмется за дело и начнет работать. Это действительно духовная работа. Для материальных дел всегда находятся люди, которые рвутся вперед, зависит от их природы, привычек, от того, как человек находит свое место в обществе и утверждается там, свое положение. Но в настоящей духовной работе никто не хочет брать на себя. Есть организаторы, охранники, распорядители и другие исполнители. Но когда речь идет нетто о духовной работе, ты понимаешь, когда действительно говорится о духе, никто не спешит брать на себя. Ну, пожалуйста. Место свободно. Да?
1: У меня довольно трудный вопрос.
2: Тяжело тебе? Трудный для тебя или для меня?
1: Не знаю.
2: У тебя каждый день есть другой камень?
1: Нет, это тот же камень.
2: Тот же? Мне казалось, что он был зеленый.
1: Нет, его нельзя заменить.
2: Теперь ты знаешь, у человечества наступил другой период. То, что было написано раньше в книгах, сегодня уже неприемлемо.
1: Что?
2: Это уже не воздействует на человека как следует. Я серьезно.
1: Не, я попробую что-нибудь сделать и вложить внутрь маленькую книгу псалмов.
2: Ну, а если вместе с этим ты будешь уже и псалмы читать, ты говоришь, один камень, самый камень уже не помогает, да? Ну, хорошо.
1: Можно вложить цветок Торы.
2: Ну, это будет трудно. Не, ну я не смеюсь. Это совершенно нормально, вот у меня уважение. Человек ищет. Человек, который ищет то, что ему поможет, постепенно и придет к чему так же, как и мы, да, ну.
1: А зачем весь этот балаган?
2: Ну, об этом написано просто. Иди к мастеру, который меня создал. Вот и все. Зачем весь этот балаган, ты спрашиваешь?
1: Нет, весь этот балаган, все это зло, грабежи, убийства. Страдания, свет, добро. Зачем весь этот балаган? Зачем?
2: Этот весь балаган нужен, чтобы мы выяснили одну единственную вещь. Единственную вещь, ради которой все это действительно существует.
1: Это я знаю.
2: Невозможно. Нет, невозможно выяснить это иначе, как только лишь из... Ведь это разбиение, это результат разбиения килим. Если перед тобой не будет такой груды, в которой каждая вещь содержит в себе все остальное, где добро и зло перемешаны между собой вместе со всеми свойствами, ты не сможешь прийти к истине. Одно слово — истина.
1: А зачем приходить к истине? Зачем изначально приходить к истине?
2: Теперь, чтобы прийти к истине, у тебя должны быть все противоположности, которые противоположны друг другу. Также и разум, который способен был выяснить все эти противоречия, также и силы. Иными словами, здесь требуется многое. Сейчас у тебя еще ничего нет. У тебя нет ни подготовки к этому, ни сил, ни понимания, ни видения. Ты просто лишен всего. И действительно, тогда это груда вещей, которые тебе нужно разобрать, чтобы прийти к истине. Действительно так выглядит для тебя, что к ней невозможно даже подступиться, прикоснуться, протянуть руку. Как мне вообще начать ее познавать? Это словно младенец перед всем миром.
1: Но пути килим, я не ищу путь, я уже на пути.
2: Ты знаешь, что находишься на пути? Этого недостаточно, что ты здесь. Здесь есть еще много таких же, как ты. Они тоже думают, что находятся на пути, но они не на пути. Я тебе гарантирую это.
1: Я спрашиваю, потому что я давно разбираюсь с собой. Не со вчерашнего дня, я уже 4 года веду это исследование.
2: Но ты же не можешь, пока ты не дошел до конца, ты не можешь утверждать, что этот путь приводит туда. В начале пути ты ничего не можешь сказать, что это действительно правильный путь.
1: Но я ориентируюсь на то, что изо дня в день я оглядываюсь назад и вижу продвижение.
2: Не примут в твой.
1: Но я чувствую свет.
2: Это может быть иллюзия. Миллионы людей так думают, что они продвигаются и видят все больше света, обретают больше понимания, постижения, наполняют чем-то хорошим. Я не говорю, что это не так. Им действительно кажется, что это духовное. Это может быть иллюзией. Баль Сулам пишет в письме, что в истории были люди, которые готовы были себя отрубить руки и ноги, лишь бы хоть немножко приблизиться и постичь истину. Они были готовы на все. И действительно находились в таких состояниях. И так относились к Божественному, но ничего не смогли, ничего не случилось с ними. А сколько людей страдают, страдали в трудовых лагерях и в других подобных местах, находились перед лицом смерти, всевозможных угроз. Это тоже ничего не доказывает. Именно, иными словами, и не обязательно так приходит к истине. Короче говоря, сегодня у тебя нет никакой основы, на которой ты можешь основываться и сказать, что ты находишься на пути к истине. Критерии, я не знаю, какие-то данные, чтобы у тебя были в руках.
1: Меня направляет просто...
2: Ну, что меня направляет? Мое сердце, знаешь, это свое сердце, я бы уже попадал в такие ситуации, что лучше не говорить.
1: Просто лучше подготовиться.
2: Что значит лучше? Ты своими кили можешь определить, что для тебя лучше. Ну, слава Богу, день за днем, сегодня лучше, чем вчера, значит, на верном пути, я это понимаю.
1: Нет, но когда ты действительно хочешь отдавать ради отдачи без...
2: Отдавать ради отдачи — это прекрасно, да.
1: И по отношению к природе, и по отношению к людям, через все это творение, творение, которое есть Творец.
2: Да, я понимаю.
1: Через все. Но зачем это все?
2: Ну, прежде всего, если бы у тебя действительно было одно лишь желание отдавать ради отдачи, ты бы уже наверняка знал, для чего все это тебе дано. Ты просто соединился бы со всей реальностью, потому что вся реальность, она так действует ради отдачи. Но пока ты еще стоишь перед всем этим растерянный и никак с этим не соприкасаешься, это признак того, что твои мысли и желания еще не вполне соответствуют природе, ведь вся природа на самом деле направлена на отдачу. Поэтому ты не получаешь ответ. Ответ он в том, что все существует для достижения истины.
1: Это я понимаю. Я понимаю, но вопрос мой немного о другом. Он относится к более ранней, самой исходной точке. Все, что мы делаем, вся эта вера и все это слияние, на самом деле, меня направляет этот свет, я вижу свет, я иду к нему, именно этого я хочу, все остальное меня не интересует. Действительно ли все это истина, а не одна большая иллюзия?
2: Иллюзия, света, вера, которой ты идешь, все это иллюзия.
1: Да, именно это меня направляет.
2: Да, но это иллюзия. Иными словами, в твоих кили, в твоем разуме и сердце сейчас есть такие определения, которые тебе кажутся такими высокими, светлыми, и ты идешь к ним. Да, у тебя нет ничего другого. Ты прав, верно. Это вещи действительно живут в твоей душе. Ты относишься к этому серьезно, готов к этому, этого хочешь. Слова хорошие, намерения хорошие, но...
1: Но это единственное, за что я могу держаться. Вот я спрашиваю себя, не является ли и это иллюзией, словно иллюзия внутри иллюзии, внутри еще одной иллюзии.
2: Есть такая книга, называется «Кузари». Кто ее написал?
1: Иуда Леви.
2: Иуда Леви, да. Он там рассказывает о царе. А, там были хазары, были такие народы, которые жили на юге России, когда еще самой России не было, это было еще до России. Этот царь искал Творца. И действительно совершал всевозможные действия, такие же, как ты. и ему раскрылся Творец. И вроде как бы сказал, что то, что ты делаешь, это не то, что надо. Тебе кажется, что это правильно, но это неправильно. Ищи. Тогда он отправился искать. У христиан, мусульман, евреев. Ну так он рассказывает в книге. Это в точности тот же самый вопрос.
1: Так вся эта история — это просто поиск?
2: То есть, да, это поиск.
1: Это просто поиск.
2: Постоянный поиск. Создание кли — это поиск. Ты ищешь желание, с которым ты можешь соединиться с Творцом. А внутри этого желания, которое ты строишь в себе Творца. Понимаешь, что ты делаешь? Ты строишь свое кли, которое в точности соответствует Ахапу Высшего. Ахап Высшего — это Творец, и ты можешь соприкоснуться с ним при условии, что ты ему соответствуешь, и поэтому ты строишь свою Гальгальту Вейнайм, а затем и свой Ахап, в точности подобный ему. Иными словами, и самого себя ты строишь Творца. Образ Творца ты должен сделать это сам и действительно создать это из ничего. Это и есть творение из ничего, а не Творец это создает. Ты должен это сделать. Тебе кажется, как будто все уже готово, но в действительности это и есть создание из ничего. В самом буквальном смысле. По-настоящему. Мы с этим не согласны, потому что здесь действительно очень много путаницы и трудной работы. Такая тяжелая работа. В любой работе у меня есть цель, я знаю, что такое, я знаю, какие силы нужно вложить, и когда я получу вознаграждение. Иными словами, я контролирую этот процесс. Усилия — это плата, и все. Здесь нужно душу свою отдать. Это верно. Но по всей видимости, это возможно.
1: Я сегодня пробудился, можно я поделюсь? Я не часто говорю здесь, но вдруг я почувствовал такой внутренний порыв. И я проснулся сегодня утром, и сразу после пробуждения мне пришло такое озарение. Я записал его в самой простой форме. Как Колумб открыл Америку? Возможно, он ничего не знал об Америке, но у него было какое-то желание. Он жил в привычной картине мира и понял, что исчерпал ее, и в нем возникло желание искать, узнать, что находится за морем, что находится за горизонтом. В конце концов, именно само это желание искать привело к новому месту, к этому огромному миру.
0: Ты
2: знаешь, есть люди, которые любят заходить в пещеры. И там есть в этих пещерах места, наполненные водой, а под водой есть еще разные проходы, ты ныряешь, проникаешь через какой-то проход, попадаешь еще глубже. Но когда ты входишь, ты же не знаешь, если там выход, или ты не знаешь, как ты сможешь вернуться, хватит ли у тебя воздуха, чтобы вернуться. Бывают такие занятия. Это немного похоже на то, что мы делаем. Человек должен искать, чтобы сократить путь поиска. Тебе здесь дают разное, ну, скажешь, знаешь, ну, тебе капают тебе всякие, дают всякие идеи. На самом деле, то, что ты читаешь, есть там действия, не то, что мы думаем. Что я хочу сказать этим? Проблема в том, что мы прекращаем искать. Понимаешь? Мы не готовы так вот проникнуть до конца в пещеру, не зная, найдется ли там выход или нет. А сделать это возможно только лишь в том случае, если мы действительно будем получать силы друг от друга, брать силы друг у друга.
1: Ну, теперь до меня дошло. Спасибо. Не хочу больше времени отнимать. Спасибо.
2: Но поиск, все время должен быть поиск. Из книги самой по себе ничего не получится. Книга, она делает свое дело, да, но... Да, поэтому написано, что делать с детьми, которые состарились. Они отчаялись, перестали прыгать, искать. Да.
1: Если правильно расшифровать для себя, что такое творец, то это отдача. Это значит не думать о себе, словно меня не существует. Но как можно убедить себя, что это хорошо, что мне это на пользу? Как окружение может убедить меня не думать о себе?
2: Человек не должен убеждать себя, на пользу ему это или не на пользу. Ты понимаешь, вы хотите работать против проблемы, перед которой мы не способны устоять. Вы хотите пробить махсом собственными силами. Я хочу прыгнуть выше головы. Я даже не знаю, как мне представить себе это состояние. От тебя требует только одно. Тебе трудно? Ты не способен? Убегай в окружение, там ты найдешь силы. Беги в окружение. У меня есть проблема, я в отчаянии, духовно ничего не стоит, материально ничего не стоит. Так что ты можешь сделать? Теперь мне нужно искать силы. Где мне взять эти силы? Где получить надежду? Какую выбрать цель? Я? Ты если начнешь искать внутри себя, ты из этого просто не выберешься. У тебя есть только один путь. Ни одну нашу проблему невозможно решить напрямую. Исходя из желания получать, нет прямого прохода к желанию отдавать. Я не ответил, но спроси еще раз.
1: Я спрашивал о другом. Может ли окружение убедить меня, что не думать о себе — это хорошо?
2: Группа может убедить тебя думать не о себе, а о Творце. Вот и все. Что тебе думать о себе, я не понимаю. Он пишет там, в статье на окончание книги Зора, так же, как Творец не думает о себе, и нет большего отделения от Творца, чем когда человек думает о себе.
1: А если я уже не могу, то что тогда?
2: Ты не можешь идти в группу. Я не говорю, что ты можешь. Иди в группу, если не можешь.
1: Я понимаю.
2: Что? Что ты не понимаешь? Окружение, группа должна дать тебе такое ощущение важности Творца, как будто ты постоянно думал бы о нем, словно тебе самого не существует. Ты хочешь прилепиться к нему. Он, только он. Направь на него все свое внимание. Это называется не думать о себе, разумеется. Мысли и стремления исходят из тебя самого. Но ты же прилеплен к нему и не погружаешься внутрь себя.
1: А если я чувствую, что прихожу в окружение, и именно с отторжением от него я хочу прийти к обратному, как бы, я не чувствую, что получаю здесь то, о чем вы говорите, а как раз как бы наоборот. Так тогда это означает...
2: Это не важно, ослабляет тебя группа или укрепляет. Ты обязан улучшать ее, обязан в любом случае приспособить ее к себе. Это то, что пишет Баля Сулама. В этом заключается единственный выбор. То есть это единственное действие, которое ты способен совершить в этом мире. Во всех остальных вещах ты просто как робот, болванчик. Просто не думай ни о чем другом, потому что все остальное строится так, как должно. И от тебя ничего не зависит, кроме одного. Пойми, если он говорит, что у человека есть единственный выбор, то куда тебе еще прыгать? Во всех остальных вещах ты просто должен плыть вместе со всем миром. В тех рамках, которые тебе задают, это не важно. Только в духовном ты должен построить себе окружение. Вот и все, лишь этому следует уделять внимание. Во всем остальном у тебя нет никакого выбора. Ты находишься во власти материальной и духовной природы, и все. Оставь все прочие вещи. Это просто какое-то донкихотство. Как будто ты что-то делаешь. Написано настолько ясно об этом. А мы говорим, нет, все в руках небес, нет никого кроме него, все устроится. Только чтобы не заниматься группой. А все остальное мы готовы делать, да. Это показывает, что на самом деле важно лишь это. Все мы просто как роботы, как, я не знаю, марионетки, называй как хочешь. Кроме этого, это единственное средство, с помощью которого ты можешь приблизиться к Творцу. Из всех, кажется, тебе там есть какие-то входы, у тебя только один вход есть.
1: Даже если бывает состояние, в котором я чувствую, я все чувствую.
2: Неважно, я не знаю, в состоянии ничего не знаю. Я говорю тебе то, что он пишет, прочитай еще раз, вот и все. У тебя нет ни одного другого параметра, ни в свойствах, ни в желаниях, ни в мыслях, вообще нигде, с помощью которого ты мог бы определить свое будущее состояние, что-то установить или сделать, понимаешь? У нас нет выбора, просто нет, кроме этого. Нет выбора, просто нет выбора.
1: Да. Раньше вы говорили, что для любой материальной работы, большой она кажется или маленькой, всегда находятся желающие. Но для настоящей духовной работы желающих нет. Я не знаю насчет остальных, но по себе вижу, что, может быть, я не вижу за деревьями леса, но мы не знаем, что это такое настоящая духовная работа. В чем она заключается?
0: И тоскует, кен, бекольменный дворим.
2: Ты говоришь, что мы заняты таким множеством разных дел, и не знаем точно, что относится в точности к духовной работе, а что нет. К духовной работе относится все, с помощью чего я строю окружение. Себя относительно окружения, окружение относительно себя. Только это относится к духовной работе. Разумеется, намерение при этом должно состоять в достижении цели, чтобы прийти к Творцу, иначе это будет общество, группа, о которой мы говорили, например, общество насмешников или коммунистов, которые даже хотели делать добро друг другу.
1: Но как создать это так, чтобы окружение не превратилось в заезженную пластинку, которая повторяет одно и то же и не замолкает совсем? Как это может быть?
2: Начинаем строить с нуля, неважно. Сначала все это совершенно искусственно, потому оно станет уже не искусственным, а эгоистическим, потому что мы увидим, что продвигаемся. Что значит «продвигаемся»? Мы действительно увидим пользу от того, что я и он, и другие слушают о величии Божественного и всего духовного. Тогда мы скажем: «О, мы продвигаемся, это будет хорошее лолишма».
1: Но разве мы уже не были приблизительно в таком состоянии? На определенном этапе это начинает звучать просто как заезженная пластинка.
2: Ну, может быть, в какой-то форме это уже себя исчерпало. Нужно искать другие формы, не знаю.
1: Как сделать следующий шаг?
2: Я не знаю, я дал всякие разные формы в качестве примера. Вы делайте, что хотите. Да, я серьезно говорю. Больше не вмешиваюсь в то, что касается духовного окружения в группе. Это ваш выбор, вы получили всю Тору. Я серьезно говорю, я могу там кричать из-за всяких каких-то неполадок, там, я не знаю, на работе там что-то сделали, не сделали, предприятие. Это тоже как-то постепенно. Да. Все понятно? Ну хорошо, будем учиться.
3: А сейчас мы поделимся впечатлениями от урока и что мы берем из него для реализации в десятке.
4: Ну, получили важность группы, что, по сути дела, нет такого, чтобы группа делала тебя слабым или сильным, ты должен все-таки сделать ее подходящей для себя. Это то, что пишет Бааль Сулам. Единственный выбор. Тебе трудно, убегая в группу, там найдешь силы. Хорошо, есть много вещей, которые связаны с личной работой человека, с состояниями ощущение отчаяния. Туда мы вкладываем и строим следующие ступени.
3: Да, это решение. Человек не может ни на что влиять, кроме маленькой конкретной точки. Это его окружение, насколько он включается в него, насколько он улучшает его. И страдания не помогают. Есть много разных лишних страданий. И человек может пойти в разные другие места, и проходят годы, и кругообороты, пока он понимает, что это ошибка. И это время, что он заблуждался, и он не пришел в правильное место, и нужно возвращаться. И в группе тоже нельзя оставлять поиск. Каждый раз Рав подчеркивал это слово «поиск», как я формирую себя, представляю следующую духовную ступень. Там был пример с пещерой, и когда человек заходит внутрь, не знает, есть ли выход наружу, и хватит ли ему воздуха, но туда нужно войти, потому что там необходимы новые силы, чтобы войти и быть вместе в этом поиске.
4: Как раз эти состояния отчаяния, отсутствия сил, самые трудные состояния, когда человек чувствует, что мне лучше умереть, чем так жить, это буквально начальная точка желания отдавать. Как желать работать во благо Творцу, там человек должен все время... Рав говорил о том, чтобы послащать, получать силы от группы и поднимать важность для того, чтобы работать против этого.
3: Все, что мы постигаем из противоположного состояния. И урок, и время учебы. Важно находиться в радости, в воодушевлении. Согласно этому, окружающий свет действует больше.
4: Я прочитаю отрывок, о котором говорил Дани. Я тоже слышал его. Там, где ты чувствуешь отчаяние, тьму, отсутствие вкуса к духовному, отсутствие надежды, всевозможные вещи подобного рода, это как раз те места, где начинает рождаться желание отдавать Творцу. И они кажутся нам, ты знаешь, лучше умереть, чем так жить. Мне это не нужно. Но это начало желания отдавать, чтобы у тебя было. Человек убегает от этого, от таких состояний. Он не хочет их ни в коем случае чувствовать. И на самом деле нужно почувствовать их, но сразу же подсластить, как важностью Творца, важностью духовного и важностью цели.
5: Зор пишет, что
3: есть одно место, и там мы должны направить себя, там мы должны вкладывать в группу. Мы не сможем выйти к Творцу сами по себе, просто работать в группе, в слиянии. Так как Рав приводил пример вот этих ныряльщиках в пещерах.
4: Да, на самом деле, концентрат урока — это работа с группой, и там нет... накидывающиеся на нее, и там есть открытые возможности, как Рав объяснил, что нам кажется, что мы работаем, прыгаем вокруг, но по сути дела настоящая работа, которой все как раз равны, может быть слабый, с большими или малыми амбициями, то или иное желание, но если он работает в правильном месте, это как раз и есть духовное. В группе еще то, что я слышал, что сам поиск — это то, что формирует кли.
2: Формирование кли зависит от поиска этого кли, но это уже построение самого кли.
3: Перейдем к следующей части урока. Сначала споем вместе песню.

0: Сфирот, Эсара Сфирот, учение 10 Сфирот.
1: Шалом, хаварим якарим ваовим.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, любимые наши. Мы начинаем урок с учения 10 Сфирот. Мы, по сути дела, находимся во второй части. Мы вскоре завершаем первую главу второй части и переходим ко второй главе этой части. И, как обычно, мы хотим напомнить, насколько важно, чтобы мы вошли в этот урок со всем нашим сердцем. Мы каждый раз видим, как Раф и каббалисты, и Бааль Сулам упоминают нам, обратите внимание. Здесь не говорится о какой-то материальном месте, геометрии материальной или форме материальной. Мы должны проникнуть во внутреннюю суть вещей. И не то, что мы здесь проверяем место, здесь мы смогли получить наслаждение, здесь нет. Здесь каббалисты хотят ввести нас внутрь, все больше, потому что все формы, все чертежи, все различия, о которых мы читаем здесь, это все качество, качество отношения Творца и творения, как это связано со свободным выбором творения, как он реагирует на влияние Творца. И на самом деле будем стараться, насколько это возможно, чтобы этот материал играл у нас в сердце, затрагивая струны сердца. И хотя мы не понимаем разумом, но чувством постараемся понять, это нас правильно направляет на духовное.
2: Из первой части урока у нас есть очень красивая цитата, то, что сказал Рав. Это очень хорошая подготовка к ТЭС. Высший свет нисходит на человека и воздействует на человека не просто так, когда человек учится. Он воздействует на человека согласно подобию свойств какому-либо, даже если это окружающий свет, и он светит издали. То есть даже без экрана светит на нас. Но что значит без экрана и издали светит? Это мы должны создать условия, чтобы он светил нам издали и без экрана. Эти условия, мы их, когда мы очень ценим его и ожидаем, что он придет и подействует на нас, а не просто так. Поэтому во время учебы очень важно быть в совершенстве, в радости, в воодушевлении. И согласно этому свет окружающий светит больше. Сейчас мы войдем в урок ТЭС с Равом. Мы заканчиваем вторую главу первой части. Откройте первый том, 45-ю страницу. Мы будем читать 7-й пункт Ари. И мы рекомендуем вам записывать то, что Рав объясняет. Давайте начнем урок. Учение 10 сфирот, первый том, вторая глава, первая часть, 7-й пункт Ари. Каждый мир и каждая сфера состоят из 10 частных сфирот и состоящих в свою очередь из 10 и так далее до бесконечности. Сфирот и гулим окружают одна другую, подобно кольцам в луковице. В каждом мире есть свои частные 10 сферот. И каждая частная сфера в каждом мире состоит из 10 частных подсферот. И все они как кольца лука одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. Еще раз, 7-й пункт. В каждом мире есть свои частные 10 сферот, и каждая частная сфера в каждом мире состоит из 10 частных подсферот, и все они словно кольца лука, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. Восьмая сноска, которая относится к словам, состоит из 10 частных подсферот.
0: Мы должны еще раз не забывать, что говорится о желании получать, которое создано в бесконечности как одно желание. И почему оно одно? Не ощущалось, что там есть много желаний. Потому что все было под воздействием света, когда свет создал желание, сформировал его, развил его, и каждый раз на наполнение предваряло желание. Поэтому желания не ощущались, потому что в то время, когда есть наполнение, есть ощущение наполнения в желании, а не желание. Желание ощущается, когда оно пусто, но когда наполнено, не чувствуется. Чувствуется наполнение, потому что наполнение приходит свыше, оно властвует, оно свыше, оно более совершенное, без недостатков. Когда произошло первое сокращение, и это желание желает установить, кто я, как буду себя вести, и все зависит не от света, а о том, что я решаю в свете, насколько я могу находиться в нем равным, отличающимся, сравнивающимся и так далее, мы начинаем видеть в этом желании полно частных желаний. И это не одно желание, а включающее бесконечное количество частных желаний. Когда в каждом частном желании

0: Так не думай, что это что-то новое. Но тоже, конечно же, это и в бесконечности было, но там это было в потенциале, не было ощутимо и непонятно. Но когда желание начинает работать в себе, когда оно предваряет свет, мы уже начинаем различать в нем всевозможные части. И эти части потом, когда они получают тоже одно направление, и приходят к состоянию, когда все их намерения только на свет, они тоже соединяются вместе по отношению к свету в едином намерении и снова становятся одним желанием, в котором нет никаких изменений, потому что все находится под властью одного желания отдавать. И неважно, какие желания, маленькие, большие, каждый согласно своей силе на 100% хочет отдавать. И снова мы возвращаемся к той же форме круга, который был у нас в бесконечности. А пока что, если мы говорим о несовершенной работе желания уподобиться свету, мы говорим, что согласно авиюту, который в нем, то есть силе получения в нем, он находится ближе или дальше по отношению к свету. И поэтому у нас есть то же состояние бесконечности, но уже поделенное на всевозможные круги и слои луковиц, то есть сферы, где мы все это рисуем согласно экранам. И еще я бы сказал, что если можно вместе с тем не забывать, что все, что мы представляем себе здесь, мы представляем из восприятия реальности человеком, что он так чувствует. То есть все эти миры, все эти сферы, все это находится внутри нашего желания. И вследствие того, что это желание пока что испорчено и несовершенно, тогда мы видим в нем всевозможные части, различные сферы, прямоту, изменения разные. В то время, когда наше желание будет исправлено, наше восприятие реальности пройдет улучшение, мы увидим просто, что свет наполняет всю реальность. Если можно иногда также стараться это воспринимать из восприятия реальности, что все это происходит в нас.
1: Восьмая сноска относится к словам, состоящим из десяти сферот. Смысл взаимовключения сферот можно понять в соответствии с известным законом, что нет исчезновения в духовном. И каждый свет, переходящий с места на место, приобретает свое место навеки во всех тех свойствах, через которые проходит. И поскольку каждая нижняя сфера создается из высшей сферы, как причина и следствие, то считается нижняя, проходящая через высшую. Из этого следует, что все сферот включаются одна в другую. Например, когда выходят две первые сферы, кетер и хохма, то свет хохма обязан выйти из эйнсов, потому что все исходит из него, а затем свет хохма обязан пройти через сферу кетер, прежде чем придет в сферу хохма, так как сфера кетер вызвало ее появление. И вследствие того, что сфера хухма прошла в ней, она получила там свое место, и теперь в кетере имеются две сферы — кетер и хухма. Таким же образом, затем вышли все десять сферот высшего света сверху вниз, вплоть до Малхут, и все девять сферот, что ниже кетера, должны пройти через кетер, так как он является первопричиной появления их всех. И все они получили там свое место, ведь нет исчезновения в духовном. И потому все девять нижних сферот обязательно существуют также и в самом кетере, так как они прошли там. И таким же образом обязательно имеются девять сферот в хохме, поскольку восемь сферот, что ниже нее, должны пройти через нее, как показано выше на примере кетера. И также 8 сфер.

0: в Бине, подобным же образом, и также семь сферот в Хеседе, и одна в Малхут, самой нижней. Известно, что Малхут поднимает 10 сферот отраженного света от себя вверх, которые надеваются на 10 сферот высшего света, на 10 сферот прямого света. И этот отраженный свет называется светом Малхут, и нет в ней никакого другого света. Этот отраженный свет называется везде 10 сферот, поднимающиеся снизу вверх. И выясняется там, что Малхут называется кетером для этих 10 сферот, так как она является причины их появления. Сфера, ближайшая к ней, называется Хохмой. Третья снизу ступень называется Биной. И таким образом, каждая более тонкая сфера меньше предыдущей до тех пор, пока истинный настоящий кетер не получает от этого отраженного света только свойство Малхут. И в соответствии с этим понятно, что эти 10 сферот, идущие снизу вверх, все находятся в Малхут, так как все проходят через Малхут, и Малхут — это их корень. Поэтому все они приобрели себе место в Малхут. Находим таким образом, что и Малхут содержит 10 сферот. А через Есод проходит 9 сферот отраженного света, и потому в сфере Есод имеется 10 сферот, одну сферу высшего света, идущую сверху вниз, и 9 сферот отраженного света снизу вверх, которые должны пройти через него. И также 10 сферот в Ход, две сферы сверху вниз, то есть свет Ход и свет Есод, проходящий через него, и 8 сферот снизу вверх, и также 10 сферот в Нецахе, 3 сферы сверху вниз и 7 сферот снизу вверх, и так далее, таким же образом. Таким образом, после выхода 10 сферот высшего света и 10 сферот отраженного света, каждая сфера содержит точно по 10 полных сферот. И тоже в частных сферот и в подсферот, и нет этому конца, и все они находятся обязательно в таком же взаимовключении. И здесь нечего больше добавить. И смотри во внутреннем созерцании, где это рассматривается подробно.
1: Но об этом он будет говорить потом. Мы изучали, что в конечном счете у нас получается верхний треугольник. Это прямой свет, Ор Яшар. И нижний треугольник — это отраженный свет, Ор Хозер. И у нас всегда есть в каждой сфере часть от прямого света, часть от отраженного. В кетера у нас есть 9 сферот прямого света и Малхут от отраженного. А в Малхут есть у нас кетер отраженного света, 9 сферот отраженного света и только одна прямого. И в каждой сфере зависит от того, где она находится. Тогда в соответствии с этим есть у нас эти от прямого света, а вот эти от отраженного. Так это получается. О чем это говорит? О силе сферы. Насколько она, согласно своей силе, участвует прежде всего во всех остальных сферот, и какова ее мироучастие, не может быть ни больше и ни меньше. Между прочим, отсюда мы видим, это также по отношению к душам, которые находятся в том же порядке. Иначе что это за вся эта сетка? Если я нахожусь как интегральная часть в какой-то системе, Так система определяет для меня все. Я могу только прийти к своему оптимальному состоянию, своему правильному состоянию. Но это правильное состояние, оно определит, где я нахожусь, согласно своему свойству, там, где я могу быть как дающий, и где я пока еще не способен быть как отдающий и так далее. Это определенное состояние, которое определяется корнем моей души. Моя работа — только прийти к тому, чтобы быть участвующим в полной мере. Но что это? Это уже... Мой корень души определяет. И так это здесь. То есть всегда у нас есть сферот прямого света, Ор-Яшар. Откуда они приходят, сферот прямого света? Сколько уровней свет должен пройти для того, чтобы прийти к Кли? Это путь света, да? Прямой свет, Ор-Яшар. Когда он приходит к Кли, и Кли, оно пробуждает ощущение, тогда со стороны Кли есть у нас Ор-Хозер, отраженный свет. Так для того, чтобы выполнить действие, ощущение внутри Кли, скажем, если я говорю о Кетере, достаточно здесь одного света. Хохма, так два света в Кетере должно быть для того, чтобы вызвать хохме ощущение. Три света в Кетер, две в хохме для того, чтобы пробудить у нас реакцию в бине. И тогда бина начинает реагировать, да? И так далее. В Гвуре, в Кетере должно быть свет, и для того, чтобы вызвать реакцию в хохме, да хохмы, для того, чтобы вызвать реакцию в бине бины, и для того, чтобы вызвать реакцию в кетере хеседа. И так далее. То есть что измеряется прямым светом? Прийти к объекту, к желанию, да? И с помощью отраженного света это уже реакция. Так мы можем в таком виде говорить обо всей бесконечности, кли бесконечности, кли дейнсов, и каждом частном кли, неважно.
2: Так
1: зависит от состояния. Здесь одна душа, здесь другая, здесь еще одна, неважно. Что мы измеряем здесь? Скажем, что это общая душа, нишама клалит. Что мы здесь измеряем? Мы измеряем количество действий для того, чтобы пробудить эту душу. Исходя из этого, мы можем также научиться тому, какое давление должно быть на нее, какая работа, чтобы пробудить ее, и какова ее реакция, и мера ее участия, и вид ее участия во всей общей системе, характер участия. Вы понимаете, о чем говорится? Это сеть, которая можно, и она еще многомерная. И Шар-Кавонот говорится, что есть 25 парцуфов, облачающиеся друг на друга. И есть Шореш Нишама Гуф и Хальки внешние. Но когда мы говорим все обо всех них, потому что в разуме это невозможно, только когда раскрывается видение, так все это говорится о том, когда есть у нас возможность говорить о каждом элементе, о каждой душе, о ее частной реакции. Как бы простое объяснение, что здесь такого, но он дает нам возможность говорить о нашей частной работе.
3: Отец.
0: Девятая сноска относится к словам кольца луковицы. То есть каждый выше окружает нижний со всех сторон равномерно, без различия ступеней.
1: Потому что это закон Келим и Гулим. Нет между ним контакта, между Келим и Гулим. И почему? Как может коснуться одно желание другого желания? Как такое может быть? Я хочу пиво, а я хочу хлеб. Я хочу отдыхать, а я хочу плясать. Совершенно разные желания. Никто из одного желания не может понять желание другого. Сейчас трудно представить себе, что у меня сейчас температура, что я устал, что я хотел когда-то бегать, танцевать. Но когда я хочу бегать и танцевать, начинаю останавливать меня, для меня это изнурение. И я должен пробудить себя. Каждое желание, оно круглое, не касается другого. Это выражает нам форму игулим. Одно внутри другого, да? Отношение между ним может быть только с помощью экрана, с помощью цинарот, с помощью работы в желании. Тогда мы можем связать между ним и между ними и начать сравнивать их. Если есть у нас намерение на желание по отношению к единому месту, Творцу, по отношению к единому свойству. Есть здесь много философии, но имеется в виду под философией много следствий, последствий. Ну, продолжаем.
0: Восьмой пункт. Каждый игуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше и важнее, и так продолжается до этого мира, который находится в центральной точке, далее всех удаленный от бесконечности, и он совершенно материален. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и предпочтительнее другого. И так до этого мира, самого земного и материального, который является центральной средней точкой внутри всех совершенных игулим, внутри всего места, пространства и пустого воздуха, он также полностью отдален от бесконечности более всех отдаленных миров, остальных миров. И потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим, и необходимо это понять.
1: Но с помощью линии как раз самый нижний, средний, самый плохой может прийти к тому, чтобы быть самым возвышенным. Внутри этих игулим мы можем изучить, что у нас нет никакой возможности прийти к исправлению, но только с помощью связи между нами. И это в цинурот, в общих экранах, не в желаниях, а в общей цели. В желаниях мы никогда не можем быть связанными друг с другом. То есть я внутри, и ты внутри. Каждый находится в самом себе, живет и находится. Каждая сфера внутри себя. Если мы их связываем так, что в каждом игуле есть своя прямота, но эта прямота в намерении подобна другим, когда мы по отношению к одному Творцу, к одной цели, направляем себя в наших игулим с помощью общих цинурот, тогда мы соединяемся. То есть конкретно в одном предложении с помощью общей работы души соединяются. Нет у них никакой другой возможности соединиться. Я не могу просто так сидеть здесь и ничего не делать, и кто-то еще, и мы мечтаем о какой-то любви. Ничто не поможет. Мы должны работать с экранами, с общей целью, и тогда с помощью этого выяснения только можем соединиться, то есть объединение, и в особенности после разбиения, когда мы после разбиения без экранов и гулим, нет верха-низа, ни с какой важности, есть разница в получении, только и наоборот. Если только есть одна общая цель, одна цель с помощью ценарот, экранов, над Келим да Игулим, мы можем соединиться в единую систему. Только в мере совместной работы. Поэтому очень важно нам распространение или что-то, когда все мы собираемся и все делаем. Тогда из слоев луковиц мы становимся прямым человеком во весь рост.
0: Еще раз пункт 8. Каждый игуль, находящийся ближе к бесконечности, считается выше другого. Так продолжается до этого мира, который находится в центральной точке, далее всех удален от бесконечности, и он совершенно материален. Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности, считается гораздо выше и качественнее другого. Итак, до этого мира, самого земного и материального, который является центральной, средней точкой внутри всех совершенных игулим, внутри всего места, пространства и пустого воздуха. И он также полностью удален от бесконечности, более всех остальных миров, и потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой внутри всех игулим. Необходимо понять это. Десятая сноска относится к словам «в каждом из миров, что в пространстве каждый, находящийся ближе другого к свету бесконечности». Уже рассматривали понятие близости, что оно не означает место, ни в коем случае означает близость свойств. Известно также, что от бесконечности до центральной точки имеется 4 стадии различия свойств, и они же 10 сферот и гулим. А центральная точка — это 4-я стадия с наибольшей из всех авиют. Первый гуль, который называется кетер, является источником, местом нахождения корня этих 4 стадий. И совершенно ясно, что игуль кетер наиболее тонкий из всех игулим, а его свойства более всех остальных близки к эйнсов. А первая стадия имеет больше авиют, чем кетер, удалена от бесконечности далее, чем кетер. Вторая стадия с еще большим авиютом удалена от бесконечности далее, чем первая стадия, пока центральная точка, самая грубая из всех, не определяется как удаленная от бесконечности более всех остальных. И не стоит спрашивать о том, что написано выше, что нет понятия выше и ниже в игулим, так как здесь говорится, что после того, как игулим получили свечение кава, то появились в них верх и низ и прочие свойства, присущие каву.
1: Тогда игулим уже относится к каву, к линии, и кав начинает уже властвовать над игулим. Вопросы? Что?
0: Правильно сказать, что получающие желания трудны к середине и отдаляются больше от отдачи?
1: Мы это недавно изучали, конечно же, из 4 стадий прямого света. Насколько круги будут развиваться, они будут развиваться, начиная с внешнего игуля к внутренним, когда каждый игуль, круг более внутренний, он больше по своему виюту, больше, чем внешний. Внешние они чистые, а внутренние они с виютом грубые. Так их развитие сверху вниз, то, что называется, когда верх у них — это внешний, а нижний у них — это внутренний. Ты можешь сказать, Но желание, если оно больше, более жестокое, более сильное, должно быть выше. Он окружает других, держит их внутри в себе. Это ты уже говоришь об относительной мере влияния желания. Но в Игулим не было власти желаний. Там была власть света, который построил желание. И поэтому свет построил их от формы, близкой к нему. И она у нас называется внешней, к форме, далекой от него, и она внутренняя. Но это внутренняя форма, с другой стороны, это цель света — создать Игулим. Когда он заканчивает создавать их в своей власти, и поэтому они Игулим, и поэтому последний Игуль, он как раз в центре. И это центр света, который хочет, чтобы так был центр, что в центре называется, когда все остальные Игулим воздействуют на него и находятся для него, по сути дела, в творении. Тогда свет оставляет свое действие, и тогда этот порядок, который в Игулим, начинает влиять на них и приносить им ощущение, если я внутренний, так почему я не властвую над другими внешними? Они же слабее меня. Я самое большое желание получать. Так здесь уже начинается познание Создателя. Нет, стыд и так далее. Свет уже тем, что он строит эти игулим, он укореняет в них это неравновесие, которое приводит затем к сокращению и ко всем разбиениям и исправлениям. Все заложено буквально в первом действии света. Если мы говорим, что желание получать, оно создано светом, но есть в нем даже и совершенная форма, поскольку свет создал его, и он находится под властью света, но есть у него какая-то форма, уже этим есть корень всех изменений, которые придут. Идеальный круг, неважно что, это уже ограничение. Ты можешь сказать, ну нет, это ведь вверх, вниз, все это властвует бесконечность. Неважно, что это бесконечность, это не раскрыто. Внутри есть у тебя все хисароны, потому что игуль требует то, что внутри, то, что снаружи. И тогда он приходит к порядку игулим, и ко всему остальному. Еще.
0: В духовном кли, после того, как выполняет определенное действие, скажем, продвижение, может впечатляться от себя, от того действия, которое сделал, или всегда оценивает себя относительно высшего и от него черпает силы и воодушевления?
1: Не знаю, что же воодушевляется от себя. От себя это называется, что он оторван от корня. Как может быть, что от себя? Сам что-то сделал? В духовном ясно, что он ничего не сделал. В духовном раскрывает, что работа — это вознаграждение, приложение усилий — это вознаграждение. Так как может быть вследствие этого воодушевление от себя? Благодарит за то, что дали ему место для приложения усилия. Ладно, вторая глава.
0: Вторая часть. Игулим и Йошер, сфера и линия. Глава 2 рассматривает 10 сферот Дьёши, их выход, распространение и то, что включено в них и содержит 7 пунктов. Теперь выясним второе свойство, которое существует в 10 сферот, это качество света Йошер по подобию трех линий в виде высшего Адама. И через линию эту, через этот кав, который распространяется сверху вниз, от него распространяются игулим, и эта линия кав также распространяется в виде Йошер сверху вниз, от рож верхнего предела, высшего игуля до уровня, лежащего ниже дна, сиюма, окончание всех игулим вообще сверху вниз, и состоит из 10 сферот в виде целим, образ Адама Ишар, обладателя прямого уровня, состоящего из 248 органов, и они предстают в образе трех линий, правой, левой и средней, каждая из которых состоит из 10 сферот, и каждая сфера делится еще на 10 сферот, и так бесконечно. Еще раз первый пункт. Порядок выхода 10 сферот Дьёшер. Теперь выясним второе свойство, которое существует в 10 сферот. Это качество света Йошер по подобию трех линий в виде Адама Высшего. И через линию эту, через этот кав, который распространяется сверху вниз, от него распространяются игулимы. Этот кав также распространяется, как Йошер сверху вниз, от рож верхнего предела высшего игуля до уровня, лежащего ниже сиюма, окончание всех игулим вообще сверху вниз, и состоит из 10 сферот в виде целима, образ Адам Ишар, обладателя прямого уровня, состоящего из 248 органов. Они представляют в образе трех линий, правой, левой и средней, каждая из которых состоит из 10 сферот в общем, и каждая сфера делится еще на 10 сферот. И так бесконечно. Первая сноска относится к словам «высший предел». Кетер в сфере или мире называется верхним пределом Гаг этой сферы или этого мира, а Малхут в каждой сфере называется низом этой сферы или мира. И высший игуль — это кетер, а гаг этого кетера, верхний его предел, это кетер 10 частных сферот этого кетера. Второй пункт относится к слову «целем Адам». Одеяние на мохе называется целем, от слова «цель», «тень». А свечение Йошер, состоящее из трех первых сферот, называется «адам», по причине того, что получает гард три первые сферы в облачении целем. Это отдельная тема, которая не подлежит здесь обсуждению. Третья сноска. Рож каждой сферы и парцуфа — это три первые сферы кетер, хухма, бина. А семь нижних сферот — хесед, гура, тиферет, нецех, год, исот, малхут — каждой сферы и парцуфа называются гуф этой сферы или парцуфа. И когда они упорядочены, то есть света трех первых сферот находятся в Келим Дегар, а света семи нижних сферот в Келим Дезат, то парцуф называется обладателем прямого уровня. Если же в Келим Гар находятся света из Гуф, вместо светов, предназначенных для этих Келим, то это означает, что парцуф не обладает прямым уровнем, по причине того, что рож не является более важным, чем гуф, поскольку даже в рож используют света из гуф, и это называется склонением головы, когда рож и гуф составляют одну ступень.
1: Ну, и завтра мы это повторим, а пока перейдем к третьей части. Хорошо, дорогие друзья, мы удостоились просто прекраснейшего урока. Мы также слышали описание духовной системы, закономерности ее, как это выражается в нашей внутренней работе, работе между нами, и мы хотим сейчас прожить этот урок между нами. Мы хотим послушать вас и всех, поделиться, что вы слышите и слышали на уроке, что вас взволновало, какой именно момент вы услышали, и вы хотите поделиться с мировым кли из того, что вы слышали на уроке. Пожалуйста, друзья из мирового кли, мы будем рады увидеть знаки вопросов, и здесь, в зале тоже. Давайте взаимовключимся и послушаем друг друга.
2: Кенесаф.
0: Мы слышали, что Игулим, их выстроил цвет, если я правильно понял, как вот эти луковицы, вначале более тонкая, более близкая к свету, а в центре Игулим самая грубая точка, самая жесткая, так услышала трава. Может быть, даже агрессивная. То есть самый большой авиют, так я услышала трава. В середине. И я записал, как он сказал, что в центре, в этой середине, там происходит и сокращение первое, и стыд. То есть стыд, сокращение и так далее. То есть Игулим — это тоже то, что творение должно пройти, чтобы испытать стыд и сокращение. Как может быть, что творение проходит то, что сделал свет, чтобы сотворить творение? Я надеюсь, что я понятно спросил. Мне тут есть какая-то инверсия, которая мне непонятна. Да, Юрий хотел, чтобы товарищи не только вопросами делились, а какими-то впечатлениями. Ну, поскольку был задан вопрос, то Юрий, давай.
1: Да, прежде всего мы хотим впечатлиться друг от друга, но этот механизм, который ты описал, как мы, как свет строит центральное место, центральную точку. Мы сегодня слышали, что уже там, в этих четырех стадиях, в четвертой стадии во всем механизме уже заложен весь процесс, уже заложено, что четвертая стадия почувствует стыд и выполнит сокращение, затем будет разбиение, затем исправление. Система изначально устроена так, что все там находится. Когда мы понимаем это нисхождение, эти четыре стадии прямого света, мы можем видеть, что все уже таким образом устроено, что эта центральная точка, она раскрывает себя с желанием получать, со стремлением, и она ставит себя против Высшего, против Хозяина. Она отличает себя от четырех стадий, которые сделали сокращение, и там уже развивается весь процесс, и мы на уроке тоже ответим на все вопросы. Но пока что мы будем услышать немного больше впечатления от того, что мы почувствовали, что нас захватило. Пожалуйста, Иаль.
0: Мы слышали, что каждое желание, оно отдельно, само по себе, и только в общей цели мы можем создать связь между нами, и в этом вся наша работа. Спасибо, Эйаль, Ави.
1: Да, я хочу продолжить Эйаля. Он сказал, что желание, которое против света, раскрывает, что у него есть множество частей, и все это должно быть под одним намерением отдавать. Спасибо.
2: Кен, рахамим, бакаша.
0: Рахамим.
3: Рашид коль, туда.
0: Во-первых, спасибо. Я дам воодушевление. ТЭС — это система души.
3: В восьмом
0: пункте он говорит, это тоже мое воодушевление. Внешнее и чистота — это одно и то же. Внутреннее я веду это, я вью это одно и то же. Это восьмой сноски. И еще, я хочу сказать, что мы решим у разбитого кли и остатки отраженного света. Большое спасибо.
1: Давайте послушаем товарищей из мира. Давайте Киев один, пожалуйста.
4: Дякую, друзья. У меня тоже вот питання.
1: Спасибо, товарищ. У меня тоже вопрос по тексту, то, что сказал Раф. Он сказал, что мы соединяем наши игулим с помощью линии.
4: Что это значит?
1: С помощью общей цели, через работу. О чем это говорит, по сути дела?
0: Ну да, мы уже гладко перешли. Мы всех приглашаем задавать вопросы. Мы постараемся вернуться к Раву. То, что Яль упомянул, мы очень отличаемся своими желаниями. Рав объяснял это на последних уроках. С нескольких сторон. Мы очень отличаемся в своем желании. И в тот момент, когда желание вначале было создано, в бесконечности, оно и одно, оно равномерное, там нет разницы, и не ощущается даже, что есть желание. Он и имя его едины, так сказано. В тот момент, когда произошло сокращение, тогда после сокращения начинаются уже разные состояния. Вверх, вниз, какие-то части желания ближе к Создателю, какие-то дальше от Создателя. И все вот эти различия, они создают множество разных изменений в желании, множество частей желания. И мы еще после большого процесса разных разного развития, души создаются, разбиваются, и нет человека похожего на другого, нет желания похожего на другого. Каждый из нас очень разный, и в каждом из нас очень особое сочетание различных желаний. В чем мы можем быть подобны? Когда мы начинаем работать ради отдачи, когда мы ставим намерение над желанием, то все желания, они действуют на одну цель, ради одной цели. Мы слышали от Рава пример. Это как в теле есть разные клетки, которые поделены на разные ткани, органы, и выполняют разные функции, действия, которые могут даже казаться противоположными в организме, но все они действуют на одну цель, чтобы как-то дать пользу всему организму, несмотря на то, что мы все разные желания.
1: Да, может быть, добавлю, что этот закон, он очень общий. Он буквально в каждой детали, и даже в одном человеке, скажем. Мы слышали сегодня, что в течение дня может быть, что я или устал, или хочу спать, или я пробудился. Вы помните, как я, например, пришел на уроки и был не сконцентрирован, сидел в круге с товарищами, впечатлился. Это разные состояния. Я не могу смешивать эти разные состояния. Желание между собой не соединяется. Каждое желание называется игуль. Но когда все направлено на ту же цель, то есть есть линия, которая связывает между разными желаниями, это наша общая цель, когда мы работаем, а не сидим, чтобы что-то пришло, а активно работаем, чтобы была общая цель, общее намерение, общая молитва. Мы тогда строим себя заново, как игуль. Рав немного намекнул, что это называется также затем понятие прямой ступени, прямого уровня. Это мы будем изучать продолжение, но мы таким образом строим себя. Пожалуйста, продолжайте спрашивать.
0: Много вопросов из мирового кли. Сейчас послушаем Молдову, пожалуйста.
2: Кен, Молдова.
5: Добрый день, добрый вечер всем. Меня очень впечатлило, что Рав говорит, полноценный парцуф возникает только когда полностью прямой свет облачается в отраженный свет. И тогда каждое кли имеет 10 сферот. То есть так мы говорим, что Малхут имеет всего нефиш прямого света. Но когда у нее есть отраженный свет, то она имеет 10 сферот. Одно прямого и 9 отраженных. То есть в этом, мне кажется, есть вот эта сила, что необходимо создать такой экран, который будет облачать полностью весь прямой свет на отраженный.
2: Азема Бецмашеля.
1: Так в чем же вопрос все-таки? А, впечатление. Да, спасибо, спасибо. Да, на самом деле система. Мы изучаем, что сферот делится на подсферот, он говорит, до бесконечности. Это то, что мы не можем воспринять нашим разумом, а только в постижении. Но только помнить, что все говорится о качествах. Не пытаться смотреть на это плоским образом. Но есть здесь сила, есть различные аспекты Творца и Творения, свет, который строит реакцию в желании, так Кли возвращает в отраженном свете свою реакцию Творцу, и с одной стороны мы механическим изучаем, но с другой стороны пытаться войти в это чувством, когда тот самый свет, а книга Бааль Сулам и Рав, который передает нам это, попытаться прилепиться к их объяснениям, это буквально произведет нас тонкое изменение в нашем сердце, когда мы сможем быть более направленными на эту духовную систему.
4: Selamlar. Bizim izlenimimiz çemberler farklı nitelikler, farklı arzular ve sadece niyet olan çizgiler onları bağlar. Biz de ortak bir çalışma yaparak birbirinden eşsiz olan nitelikleri bir yaparız.
0: Воодушевление от урока — это то, что товарищи и гуль, где есть разные линии, это намерения, которые соединяют между нами.
2: Да. Кен, есть лану кан.
0: Спасибо. Здесь у нас женщины.
6: Рав на уроке говорил, что прийти к исправлению можем только в связи между нами. Да, и впечатлило еще то, что Рав привел пример вот с кольцами луковицы. Из слоев луковицы мы становимся прямым человеком.
2: Тогда, Women Carmel, вакаша.
7: Бокертов лекулам.
0: Доброе утро. Хотела спросить по поводу экрана. Рав сказал, что мы строим общий экран. Что такое общий экран? Я поняла, что экран каждый строит в силу своих возможностей, и у него свой экран, что-то личное, то, что относится к человеку. А здесь мы говорим об объединении с помощью молитвы, намерений. То есть все эти вещи, включая общий экран. Так вопрос, что такое общий экран? Спасибо. Когда мы слышим о работе экрана, мы слышим о намерении радиодачи. Если я стараюсь на всю свою жизнь поставить мое намерение ради отдачи. Это называется, что я стараюсь стремиться к тому, чтобы у меня был экран. Если мы вместе стараемся, чтобы на все наши желания, допустим, в десятке, да, царило бы одно намерение, одна общая цель, как вот мы слышали от Рава, тогда мы можем думать об этом как об общем экране, который мы хотим, чтобы был у нас. Несмотря на то, что каждый отличается, устроен иначе, но мы все хотим достичь радиоотдачи. И экран, неважно, думаем ли мы об этом, как я сам, или я с товарищами, мы не совсем знаем, как это все работает, но важно понять, на что мы направляем, когда экран — это радиоотдача, то есть это прийти к подобию с Творцом.
1: Есть цитата из урока, я прочитаю. Рав сказал так: только с помощью общей работы по отношению к одной цели в ценород, а в экранах над Келим и Гулим мы можем соединиться в единую систему. Друзья, я хочу продолжить об общей работе, впечатлении. С помощью общей работы души соединяются. Лихаем, друзья.
2: Women Spain, вакаша.
0: Верно.
7: gracias, amigos. Me impresionó mucho la cuadrícula que dibujó el Rav.
0: Спасибо, друзья. Я очень впечатлилась.
7: Entre las partes del sistema. И моя pregunta es,
0: образа, который Рав изобразил, соединение с частей системы. Как я могу понять, какое место мое в этой системе, чтобы понять свое исправленное состояние? Ну, может быть, действительно немножко повторим это. Мы здесь подготовили чертеж Рава. Да, если можно его показать. То, что Рав рисовал нам некую такую матрицу, которая показывает, что в каждой сфере есть некое сочетание Ор-Ешар и Ор-Хозер. А потом он сравнил это с сетью душ. Он говорит, так можно видеть действительно, что у каждой души есть света, которые приходят к ней, и нужно пройти через нее к другим душам света, которые она от себя проводит к другим душам.

0: И давайте изобразим это, может быть, проще немножко на рисунке, чтобы понять этот принцип. Допустим, у нас есть Кетер, Хухма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецехот, Исот, Малхут. И есть у нас Ор Ишар.
1: Аз нагид сфират хесед. Нагид, кен? Аз аор шемегия...
0: Скажем, сфера хесед. Ор Ишар, который приходит к сфере хесед, это свет, который приходит не только для нее, а к ней приходит свет и для нее, и для сферы Гура, и для Тиферет, и для Нецеха, и для Ода, и для Исода. То есть то, что находится в этой сфере Хесед, это шесть стадий Ор-Яшар. Из этого можно понять, что каждая сфера, она является проводником к другим. Почему не к Малхут? Потому что Малхут не получает Ор-Яшар, Малхут — это уже кли. Она лишь поднимает отраженный свет. И если мы посмотрим на Ор-Хозер, да, изобразим это другим цветом. Малхут называется кетером отраженного света. Поэтому не путаться. Система названий здесь изменяется, и Малхут становится кетером отраженного света, поэтому здесь снизу вверх у нас есть те же сферот. Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гура, Тиферет, Нецех, От, Исот, Малхут отраженного света. И если мы сейчас посмотрим на сферу Хесед, с которой мы начали, мы сказали, что у нее есть 6 сферот прямого света. Давайте посмотрим, что у нас есть со стороны отраженного света. Здесь она уже называется Нецех отраженного света, и она через нее проходит и собственный свет, и Год, и Исот, и Малхут. Итак, это, в общем-то, чертеж Рава. Я сейчас просто его немножечко увеличил. Рав показывает нам здесь, что каждая сфера, всегда в ней есть такое сочетание. Если мы возьмем вот эту диагональную линию, мы увидим, что в каждой сфере есть и Ор-Яшар, свойство Ор-Яшар, и свойство отраженного света, Ор-Хозер. Если мы сейчас начнем думать о душах, может быть, можно вернуться сейчас к тому, что сказал Рав, что каждая отдельная душа в системе — это как проводник. Если мы думаем о десятке, то каждый должен видеть себя, что то, что проходит через него, должно прийти к другим. И чтобы к нему что-то пришло, это тоже должно пройти через других. И Раф объяснил, что эта система, если бы мы смогли бы ее увидеть, это все не в разуме, а это вот из постижения, то мы увидели бы, что есть каждое место индивидуальное для каждой души в этой всей сети, где все связаны друг с другом. Есть цитата?
2: Да, есть несколько цитат. Да, эта тема, она является структурой, которая позволяет соединиться с внутренней сутью системы. Рав сказал, но если мы берем это все расчеты в разуме, это невозможно, это только может раскрыться в видении, и тогда получается, что если у нас возможность говорить о каждой детали, о частной душе, о частном действии на нее, о ее частной реакции, как бы простое объяснение, что здесь такого, но это дает нам возможность говорить о нашей частной работе, о частном месте каждого.
0: Я вижу, что есть еще вопросы, но, может быть, почитаем из Баля Сулама, это тоже связано. Перейдем к вопросам и...
2: Восемьдесят седьмая страница, Пейзайн.
0: Мы находимся на 86-й.
1: Некра это агдара шел
0: Определение 20. Взаимовключение сферот. Двадцатое определение. Что такое взаимовключение сферот? Это связано с тем, что говорил Рав, и то, о чем мы сейчас говорили. Сферот включаются одна в другую при переходе, потому как 10 сферот прямого света, исходящих от Кетера до Малхут, могут быть представлены на ступени только в облачении 10 сферот отраженного света, исходящих и поднимающихся от Малхут до Кетера. И нет сферы из них, в которой не было бы двух своих собственных сферот, одна в прямом свете и одна в отраженном свете, и еще 8 сферот, что включились в нее при прохождении, и часть прошли через нее при прохождении сверху вниз, а часть прошли через нее при прохождении снизу вверх. Итак, в каждой сфере есть свое особое место, которое определяет, сколько пройдет через нее сверху вниз, сколько пройдет через нее снизу вверх, и остальные сферот. Мы находимся в сети, и души также облачаются на эту сеть, и поэтому находятся во взаимосвязи.
2: Да, мы уже завершаем, но напомним, что эта часть, она очень особенная в нашем уроке. Стоит готовиться к этой части, подготовить, прочитать изучаемый материал, почитать из дома, поскольку мы приходим с подготовкой, с намерением, чтобы свет повлиял, это даст гораздо большую пользу. И встретимся на следующем уроке.
0: Несколько сообщений о предстоящем периоде. Завтра, 16 сентября, мы отмечаем день исхода Рабаша, поэтому утром будет особый урок с Равом на эту тему. На исходе субботы, 19 сентября, 18 часов, будет трапеза в честь исхода Рабаша.
2: И
0: мы будем готовиться в субботу, и здесь, в Петах-Тикве, будет встреча, как подготовка к региональному конгрессу. А сегодня в 19:30 будет урок, который будет переведен на все языки по статьям Рабаша. Все приглашаются, и закончим песней.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом.
0: Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 7 октября 2002 года. Статья «Что такое путь в начале тернистый, а в конце прямой в духовной работе». Статья находится в книге «Труды Рабаша». 947-я страница, 2-й том. Прочитаем вместе в десятках статью в нашем распоряжении 26 минут, пожалуйста.

0: два пути добра и зла, путь жизни и путь смерти, благословение и проклятие. Есть притча о старце, сидевшем у дороги, и были перед ним два пути. Один был в начале тернистый, а в конце гладкий, а другой в начале гладкий, а в конце тернистый. И он сидел у развилки этих дорог и предостерегал прохожих. И говорил им: несмотря на то, что вы видите начало первого пути тернистым, идите по нему. Ибо конец его гладкий, и тот, кто был умный, слушался его и шел по этому пути, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели. Но те, кто не слушали его, шли и терпели неудачу в конце. И сказано об этом: и выбери жизнь, ты и потомки твои. И понимать это в плане духовной работы следует так, что в работе по исполнению Торы и заповедей нужно различать два пути. Первое — ло лишма. Второе — лишма. Как известно, в работе следует различать цель творения и исправление творения. И цель творения такова, что человек должен прийти к совершенству, то есть чтобы удостоился блага и наслаждения, ибо есть жизни Творца дать творениям благо и наслаждение. И это называется Его, Творца, желанием насладить свои создания, и поэтому все создания стремятся только получить благо и наслаждение. И поэтому каждый день человек стремится получить заново благо и наслаждение и не удовлетворяется тем, что было у него в прошлом. А каждый день человек заново начинает получать благо и наслаждение. То есть человек вынужден получать каждый день удовольствие и наслаждение. И есть люди, которые сейчас получают удовольствие от того, что получили благо и наслаждение в прошлом. Но если они не могут испытать сейчас удовольствие от прошлого, это не называется, что у него есть сейчас удовольствие от прошлого. То есть человек обязан чувствовать каждый день удовольствие, и по поводу ощущения наслаждения человек может испытывать наслаждение даже от того, что заработал вчера. Или же он способен ощутить удовольствие сегодня от того, что вчера получил почет и так далее.
1: Находим в соответствии с этим, что понятие наслаждения должно быть, когда человек чувствует каждый день заново, что он получает удовольствие. Но только от того, что он получает наслаждение в настоящем, он сможет получать удовольствие как от прошлого, так и от будущего. Ибо только ощущение наслаждения в настоящем означает, что у него есть наслаждение. Поэтому, как в материальном, так и в духовном, человек должен получать ощущение, что он сейчас наслаждается жизнью. И неважно, прошлого или от будущего. Ведь может быть самое большое благое наслаждение, но если человек не ощущает это благое наслаждение в настоящем, он может умереть из-за страдания от того, что он испытывает сейчас в настоящем, что не, ему нечего получить наслаждение. И, разумеется, это зависит от ощущения страдания, которое он испытывает сейчас. И в этом люди не равны между собой, то есть в степени страданий. Но все люди должны испытывать наслаждение в настоящем. Однако так же, как в материальном, то есть в еде, питье, во сне и тому подобное, есть люди, которые должны есть много, и пить много, и спать много.
0: Также в ощущении наслаждения есть различия между людьми в мире потребности ощущать наслаждение. Скажем, есть люди, нуждающиеся в сильных ощущениях, и есть люди, которые довольствуются малым. Но то, что одинаково у них, у всех, что все они должны

0: испытывать наслаждение в настоящем. Если они не могут найти себе наслаждение в настоящем от того, что было у них когда-то, и не могут вообразить себе наслаждение в будущем, которое осветило бы. Нынче нет у них права на существование в мире, и это исходит от того, что желанием Творца в цели его творения было его желание насладить свое создание. Поэтому дано нам для благословения ежедневно произносить 100 благословений. Как сказали мудрецы, должен человек произносить 100 благословений каждый день. И также человек должен каждый день произнести 4 раза молитву «Шма Исраэль», молитве жертвоприношения, декурбанот, утренней молитве «Церор», вечерней молитве «Аравит» и перед сном «Арамита», а также молиться 3 раза в день. И это указывает на то, что в духовном необходимо притягивать каждый раз особый свет, относящийся к исполнению. И смысл этого в том, что поскольку благо и наслаждение, которое Творец задумал дать творением, творение не способно получить за один раз. Сделанного исправления, которое называется сокращением, чтобы творение получили благо и наслаждение в отдающие келим, а не в получающие келим. Поэтому только согласно работе, совершаемой творениями, свет Творца распространяется вниз к творениям.
1: И из сказанного следует, что когда человек начинает работу, то по природе своей он не понимает, что стоит совершить какое-то движение, если оно не ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что нужно начинать выполнять Тору и заповеди ради получения вознаграждения по указанной выше причине, потому что человек не может понять иначе. Однако потом раскрывают человеку, что он должен выполнять все действия ради отдачи. И поскольку тело не может согласиться с этим, то человек начинает задавать вопросы. Почему я не могу идти путем, которым идет весь мир, на котором все усилия прилагают для выполнения действий, а над намерением ради отдачи нет у них никакой работы? А в случае, когда говорят мне, что нужно идти по пути ради отдачи, я должен делать двойную работу. То есть у меня есть работа по практическому выполнению Торы и заповедей, а также работа над намерением ради отдачи. Выходит, что у меня есть двойная работа по сравнению с тем, что есть у всех в мире. Если так, то тело человека кричит: «Чего ты хочешь от моей жизни?» То есть тело спрашивает: «За что мне такое наказание больше, чем другим людям, как сказано выше, что у меня есть лишняя работа, которой нет у всего мира?» И поэтому тело говорит: «Я не дам тебе выполнять работу даже в действии, даже если ты не можешь настроить намерение ради отдачи. Это меня совсем не интересует. Поэтому я буду противиться твоим действиям, потому что ты не желаешь работать ради своей выгоды». Выходит, согласно этому, что если человек желает идти по пути истины, то ему следует различать в своей работе 3 аспекта.
0: Первый аспект — работа по практическому выполнению Торы и заповедей. Второй — работа над намерением, то есть что человек не желает никакого вознаграждения за выполнение Торы и заповедей, а работает не ради получения награды. Третье — когда человек хочет работать, то есть выполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения, у него есть двойная работа по выполнению действий, то есть у него есть большое сопротивление, выполнению Торы и заповедей, даже относительно самого действия. Потому что тело сопротивляется выполнению Торы и заповедей без всякого вознаграждения. Выходит, что даже когда он еще не может удерживать намерение, что было ради отдачи, потому что тело сопротивляется таким намерениям, также есть сопротивление против самого действия, даже без намерения. Поскольку тело спрашивает, что ты делаешь? Ведь ты говоришь, что не желаешь никакой оплаты за свою работу в исполнении Торы и заповедей. Выходит, что не столько человек совершает работу над намерением, которое не существует в работе масс, а у него есть двойная работа, также и в плане действия. Потому что тогда гораздо труднее выполнять Тору и заповеди в плане действия. Тогда как те, кто работает как общее большинство, клаль, их тело не так уж и сопротивляется работе по выполнению действий, поскольку там тело не может спросить, зачем вам эта работа. И для него существует ответ сразу же на месте, ибо человек говорит ему, что верит в вознаграждение и наказание, и, само собой, он не работает бесполезно, а получит вознаграждение за свои усилия.
1: Другое дело, те люди, которые желают работать, идя по пути истины, то есть ради отдачи, хотя также и для них существует понятие вознаграждения и наказания. То есть, хотя они и верят в вознаграждение и наказание, как и общее большинство, однако их вознаграждение и наказание не похожи. Ибо вознаграждение и наказание у общего большинства определяется собственной выгодой. То есть они верят, что когда будут выполнять Тору и заповеди, они получат вознаграждение в качестве выгоды для себя. А если страшно подумать, не выполнят, тогда получат наказание, а также потеряют вознаграждение за свою работу. Тогда, как те люди, которые работают как особые личности, вознаграждение их заключается в том, чтобы Творец удостоит их чести работать только ради пользы Творца, а не ради собственной выгоды. И все наслаждение их будет в том, что они смогут доставить наслаждение Творцу. А наказанием для них будет оставаться под властью желания получать для себя. В этом состоит все их наказание. И они верят в сказанное мудрецами, что Творец сказал: «Я создал злое начало, я создал ему Тору приправу». То есть они учатся, чтобы получить вознаграждение, заключающееся в том, что они выйдут из-под власти злого начала, которое желает получать только для себя, и будут в состоянии работать только лишь ради пользы Творца. И, разумеется, при таком намерении тело, представляющее собой желание получать ради собственной выгоды, должно, конечно же, противиться дать человеку силы, чтобы он смог изжить его из мира.
0: И это, как сказали наши мудрецы о стихе царя Давида: «Сердце мое сокрушено, пусто во мне», что Давид убил злое начало постом, и все равно даже в отношении действия, однажды, когда человек еще не может быть в намерении ради отдачи, тело сразу же сопротивляется, не дает ему сделать никакого движения, потому что тело знает, что он хочет использовать свои действия для того, чтобы убить его. Как сказано выше про царя Давида, получается, что также и действия без намерения уже встречает у него большое сопротивление со стороны тела, и нет никакого совета, кроме как в каждом действии, которое он хочет сделать, он нуждается в помощи Творца. То есть при каждом малейшем действии, когда человек идет по пути личной работы, он вынужден просить у Творца, чтобы помог ему выполнять действия. Однако то, что человек должен просить Творца о каждом из действий, которые он желает совершить, ему трудно сделать это. Надо знать, что это большое исправление, ибо человек выигрывает от того, что ему всегда необходимо молиться Творцу. То есть от того, что человеку есть о чем молиться, иначе может случиться, что человек не будет нуждаться в Творце, чтобы он помог ему. Поэтому человек выигрывает от того, что есть у него постоянная связь с Творцом, благодаря тому, что он нуждается в нем. Иначе человек может выполнять наилучшие действия, но сами действия не обязывают его вспоминать о Творце во время выполнения действия. Хотя он

0: Здравствуйте. На нашем сегодняшнем уроке мы изучаем избранные цитаты.
1: Проверка звука.

0: Adelante, José.
1: Sí, que el Boré nos permite tener una gran clase, concentrarnos en el entorno, en la importancia.
2: Чтобы Творец позволил нам провести хороший урок, чтобы мы были в ощущении величия товарищей, чтобы все десятки пришли и включились в радость работы.
3: Мы хотим поблагодарить за возможность, которая нам выпала, чтобы провести подготовку, включиться друг в друга. И мы начнем с отрывка Рабаша и статьи «Цель группы». Мы собираемся здесь, чтобы основать группу, в котором каждый из нас будет идти в духе отдачи Творцу. А чтобы прийти к отдаче Творцу, нужно до этого начинать отдавать человеку, и это называется любовью к ближнему. Любовь к ближнему возможна только при отмене себя. Каждый должен быть в низком состоянии с одной стороны, а с другой стороны мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в группу, в котором у каждого из нас есть лишь одна цель — чтобы Шхина пребывала между нами. Еще раз сначала. Мы собираемся здесь, чтобы основать группу, в котором каждый из нас будет идти в духе отдачи Творцу. А чтобы прийти к отдаче Творцу, нужно до этого начать отдавать человеку, что называется любовью к ближнему. Любовь к ближнему возможна только при отмене себя, когда каждый должен быть в низком состоянии с одной стороны. С другой стороны, мы должны гордиться тем, что Творец дал нам возможность, чтобы мы могли войти в группу, в которой у каждого из нас есть лишь одна цель — чтобы Шхина пребывала между нами.
2: Активный семинар. Как нам достичь цели общества, которую Рабаш определил для нас, чтобы Шхина пребывала между нами? Еще раз. Как нам достичь цели группы, которую Рабаш определил для нас, чтобы Шхина пребывала между нами? Активный семинар.
4: טוב, רבש נותן פה כמה נקודות להתאסף ביחד.

0: Рабаш дает несколько моментов собираться вместе в группе. Цель которой — идти в сторону отдачи Творцу. Прежде чем отдача Творцу, нужно прийти к отдаче товарищам. Нужно к ним относиться как к Творцу. Значит, быть в отмене эго и с отношением любви. Это устремление, которое должно быть в человеке. И мы, как в группе, в особой группе, должны все время увеличивать важность отдачи. Таким должно быть постоянное направление, все время усиливаться.
1: Я слышал, что Шхина только пребывает в месте радости и любви между людьми, между душами. Так мы должны этим заниматься, в особенности сейчас, во время урока. Это самое эффективное время, и привлечь эти силы, которые строят между нами то, что называется Шхина, Кли, всевозможные духовные понятия. Так это материал, который пробудится в нас, и от него мы уже стремимся к любви. И так у нас будет полное кли.
0: Наша работа — создать кли, чтобы Шхина находилась между нами, то, на что направляет нас Рабаш, чтобы мы были в отмене, чтобы стали как один человек с одним сердцем. Попросим сейчас на уроке, чтобы свет поработал бы с нами, и мы вошли бы в эту работу и в атаке на объединение.
1: Главное, чтобы мы были вместе на этом уроке. Старались поддерживать друг друга. Сегодня особенный урок о Рабаше. Я обо всей его деятельности будем брать с него пример и реализовывать это, стараться реализовать нас в группе.
0: Чем больше будем прилагать усилий в объединении и убедимся, что просим Творца, чтобы завершил работу за нами. Таким образом, дадим силу реализоваться всего, что мы хотим ради него. Объединение и воздействие друг на друга и отдача Творцу.
2: Рабаш, artículo 9. Uno debe siempre vender las vigas de su casa.
1: Рабаш, статья «Всегда должен человек продавать балки дома своего». Если это общество основано определенными людьми, в тот момент, когда они собрались, наверняка был кто-то, кто хотел основать именно эту группу. И он, несомненно, проверяет этих людей, подходят ли они для этого. То есть, что в каждом из них есть искра любви к ближнему. Однако искра не может зажечь свет любви, чтобы он светил каждому отдельному человеку. Поэтому они согласились тогда, что благодаря их соединению вместе, из всех искр вместе возникнет одно большое пламя. Еще раз. Если это общество основано определенными людьми, и в тот момент, когда они собрались, наверняка был кто-то, кто хотел основать именно эту группу, и он, несомненно, проверял этих людей, подходят ли они для этого, то есть, что в каждом из них есть искра любви к ближнему, однако искра не может зажечь свет любви, чтобы он светил каждому отдельному человеку. Поэтому они согласились тогда, что благодаря их соединению вместе, из всех искр вместе возникнет одно большое пламя.
0: Семинар молчаний. Попросим соединить все искры в одно большое пламя. Еще раз попросим соединить все искры в одно большое пламя.

0: Здравствуйте, друзья! В первой части мы будем изучать из особого урока, посвященного Дню памяти Рабаша, который у нас сегодня, от 3 октября 2019 года. Пожалуйста.
1: Здравствуйте! На нашем сегодняшнем уроке мы изучаем избранные цитаты к Дню памяти Рабаша, Рафа Баруха Шалома Алеви Ашлака. Можете зайти на наш сайт КАП-ТВ, найти источники, которые мы изучаем, и задавать нам вопросы. Избранные вопросы на тему урока будут заданы здесь.
2: Мы не погружены в воспоминания. Мы не отмечаем день его ухода, как это так принято у тех, кто далек от истины. Мы просто принимаем этот день как знак для еще большего приближения, для связи, по крайней мере, с нашим корнем. Потому что, в общем, кто такой Рабаш? Это раскрытие Творца относительно нас определенным образом, в определенной силе. И мы за это хотим на самом деле поблагодарить Творца, что Он послал нам такого посланца, через которого Он раскрыл нам возможность приблизиться к себе, к Творцу, к высшей силе, исправить себя, выстроить себя, уподобить себя, привести себя к подобию по форме с высшей силой. Поэтому мы, по сути дела, так связываем себя с Рабашем и с Творцом. Это промежуточная ступень между нами и Творцом, благодаря которой мы существуем, через нее мы получаем все, что нам приходит в духовном подъеме. Это как возникло, так и существует. Так всякий человек через своих товарищей, через своего Творца. Но Рабаш действительно символизирует для нас, открывается для нас как прибор, как система, которая раскрыла нам форму соединения с Творцом, благодаря которой мы действительно реализуем себя и приближаемся к истине. Это прежде всего мы должны представлять себе. Это не человек, это не какие-то привычки, которые были у человека, как он там себя вел. Это все вопрос внешних занятий. А мы прежде всего должны видеть раскрытие Творца, такое определенное по отношению к нам. Так Он раскрыл себя в такой форме. Так что поэтому, насколько мы уважаем Его, мы приближаемся к Творцу, мы ценим ту меру раскрытия, которую Творец произвел. И так для нас эта высшая сила, которая называется Рабаш, стала для нас важной и стала для нас связывающей нас, приближающей нас к Творцу. Давайте получим отрывки в этой связи, попытаемся правильно себя настроить на эту форму, которая была в какой-то мере открыта в своем внешнем проявлении, а потом скрылась, то есть ушла, и мы должны пройти этот уход очищения, мы должны поднять себя, сами тоже очиститься и прийти к связи с ним, с этим духовным корнем, и так через него прийти дальше к Творцу. Видеть в нем как нашего высшего. Прошу.
1: Первый отрывок. Бааль Салам сказал в предисловии книги по Немирота Масберот в 8 пункте. Пойми, насколько мы должны быть благодарны нашим учителям, передающим нам свои духовные света и души для наслаждения наших душ, стоящих на распутье между путем тяжких страданий и путем Торы. Они спасают нас от ада, который страшнее смерти. Они приучают нас добиваться небесного наслаждения, помогают подняться на высоту изысканную и утонченную, которая является нашим уделом, готовым и ожидающим нас с самого начала. И каждый в своем поколении должен действовать в соответствии с сущностью Торы, его и святости. И уже сказано мудрецам, сами. Нет поколения, в котором не было бы, как Авраам, Ицхак и Иаков.
2: Так происходит, что есть особые души, через которые Творец действует относительно некоторых более нижних душ. Это как, допустим, мозг дает приказ какому-то главному органу, главный орган уже раздает частные приказы разным частям, которые находятся под ним в организме, так, чтобы они действовали. Итак, в нисхождении сверху вниз это работает. Так Рабаш, как мы видим в нашем поколении, продолжатель Бааль Салама, он просто стал в этом как узел и источник современной методики практической для наших дней. Поэтому мы должны действительно видеть, насколько мы удостоились быть связанным с ним, просто пить всю эту методику, все это учение от него и реализовывать его. Поэтому он говорит, пойди, приди и увидь, насколько мы должны питать благо, быть благодарными нашим учителям, что Творец так устроил, что эта душа, эта часть реальности была настолько великой, что и приложил усилия, построил и передал нам методику исправления. И без него нам было бы очень тяжело, кто знает вообще, возможно ли прийти к тому, к чему мы пришли, и еще предстоит нам получить. Хорошо? Вопросы, пожалуйста. Если есть, пойдем дальше. Да.
1: Что Творец хотел нам передать через Рабаша?
2: Это система Адама Ришона. Высшая сила так распространяется, раскрывается сверху вниз, приводя в действие частные части все больше и больше. В системе. И когда он спускается в эту систему, должен спуститься в более нижнюю систему, распространиться больше, как цепная реакция, все больше и больше оживить тело Адама Ришона. И есть потребность в более высоких частях, особенных, конкретных, которые начнут этим включаться в эту работу. И так это происходит. Это как
3: uh,
2: Мы видим это в развитии поколений, в развитии промышленности, во всем, чем мы занимаемся, хотим развить что-то в пути, когда есть необходимость в этом. Мы для этого должны вернуться к истокам, развить это. Допустим, нам нужна какая-то новая машина. Эта новая машина, допустим, какой-нибудь космический корабль. Чтобы построить его, мы должны разработать теорию металлов, теорию других материалов, другие какие-то вещи. Для того, чтобы привести это в действие. То есть поколение, которое должно раскрыться, требует во всех системах, которые выше его, потому что все развивается сверху. От Адама Ришона, Авраама, Рашби и так далее. Когда развивается какая-то более низкая ступень, она вызывает изменения во всех более высоких ступенях. Как мы видим в нисхождении сверху вниз, через Гальгальта, Апсак и так далее, насколько развивается какой-нибудь парцуф там в пути, он вызывает изменения и света, и действия во всех предыдущих парцуфах до первоисточника в бесконечности. И так это работает в исправлении Адама Ришона. Потому что все исправление только для того, чтобы Келим, все более и более нижние, которые называются конец поколения или последнее поколение, чтобы они пробудились и начали тоже входить в подобие по форме. Поэтому Рабаш символизирует нам очень большую общую силу для всех, для всего нашего поколения, можно сказать. И мне кажется, что после того, как он сделал, можно только реализовывать. Нет больше обновлений. И у него нельзя сказать, что было так уж обновление. Были больше выяснения Балясулама. Действительно, у него есть большие обновления. Рабаш больше выясняет, он слит с Балясуламом и выясняет. Поэтому вся наша работа, можно больше реализовывать его. То есть с того момента, когда больше реализовывать его. То есть с того момента, когда мы просыпаемся утром и пока не пойдем спать, мы должны быть погружены во все, что он написал в своих статьях. Мы представляем себе на сегодняшний день уже общую систему, как это подобает последнему поколению, как подобает тому, чем мы сейчас занимаемся, как мы продвигаемся к нашей реализации.